около Софии, в свою очередь, чтобы зарезать уже Петра и царицу Наталью. В Преображенском начинается паника. Нервы у всех на пределе. Ночью, когда Петру сообщают, что вот-вот стрельцы выйдут из Москвы, чтобы захватить Преображенск, хотя никто никуда не выходил. Все ждут, кто выстрелит первым. Петр, услышав этот слух, что стрельцы уже наступают, вскакивает и в одной ночной рубахе прыгает на коня и скачет далеко в Троице-Сергиеву лавру. Вслед за ним в Троицу несется его друг Меньшиков, привезя Петру, простите, портки и верхнюю одежду. Петр прячется в лавре, Петр отказывается выходить из-под защиты стен крепости. Это сейчас иногда трактуют, что Петра обуял какой-то панический страх. Может, это был и план такой с самого начала, мы сейчас не знаем. Но поутру весь двор из Преображенского, ну, поскольку никаких стрельцов нету, но на всякий случай весь двор из Преображенского перемещается под защиту крепостных стен в лавру. Оттуда рассылаются письма всему дворянству по Москве. Петр законный царь, Петра хотят убить, регентша Софья незаконно захватила власть, отстранив от нее и царя Ивана, и Петра. Софья, в свою очередь, также начинает из Кремля рассылать свои письма по стране и обращаться к московским стрельцам, заявляя, что Нарышкины хотят извести Ивана и убить ее Софью. В общем, типичная двоевластие 1917 года. Страна колеблется. Главная надежда Софьи, что стрельцы все-таки встанут под ружье и пойдут, лавру штурмом возьмут, Петра схватят. Ну, как говорится, момент она потеряла, потому что одно дело дисциплину хулиганить и на копья сбрасывать своих офицеров и командиров в Кремле, а совсем другое дело гибнуть под ядрами неприступной на тот момент, почти неприступной на тот момент Троице-Сергиевой лавры. Поэтому никакого желания заниматься осадой против одного из царей стрельцы не испытывают. И постепенно все посланцы Софьи, все московские ключевые игроки переходят на сторону Петра. Буквально за несколько дней власть переползает из Кремля в лавру. В конце концов, Софья решает сама как-то встретиться с Петром, с царицей Натальей Кирилловной, попытаться договориться и выйти на какой-то компромисс. Она сама едет в Троицу, но Нарышкин уже понимает свою силу. Нарышкины не просто не встречаются с Софьей, они высылают ей навстречу своих представителей и приказывают вернуться в Москву. Софья полностью лишается всей поддержки. От нее отвернулись и стрельцы, от нее отвернулись ее ближайшие люди, дворянское ополчение, патриарх, все за Нарышкиных. Вскоре Софью арестуют и заключат под строгий присмотр в Новодевичий монастырь. Голицына сошлют в его имение, где он умрет спустя много-много лет. В 1714 году, почти дожив до окончания Северной войны, царь Иван, продолжая оставаться в хороших отношениях с Петром, встретит своего брата объятиями в Успенском соборе Кремля. Они сядут вместе на престол и будут формально править вместе еще несколько лет, вплоть до смерти Ивана в 1696 году. Еще целых 7 лет. Но на самом деле все понимают, что Иван – это декорация, а правит Россией Петр. Петр и его решительная мама Наталья Кирилловна Нарышкина. О том, как Петр начал править Россией, мы поговорим на следующей встрече.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Мы в эфире.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить, ну, немножко о пугающем. Мы сегодня поговорим про наиболее опасных беспозвоночных. Правда, сразу хочу сказать, я намеренно сегодня вообще никак не буду затрагивать тему членистоногих. Ну, куда попадают паукообразные, куда попадают насекомые, потому что понятно, что самые опасные для людей на самом деле притаились среди них. Ну, если искать тех существ, которые виновны в гибели большей части людей, то понятно, это, в общем, из тех, кто погиб по вине беспозвоночных, то понятно, что искать надо где-то там. Про них мы говорить не будем. Сегодня мы поговорим про всех прочих остальных беспозвоночных. Мы обсудим ядовитых существ, вспомним некоторых паразитов, ну и попробуем разобраться, а кто же из этих созданий все-таки наиболее опасный для человека. Когда рассказываешь вообще о ком-то самом, то, ну, конечно, всегда есть соблазн выстроить какой-то рейтинг, вот, не знаю, самых безопасных к самым опасным, или наоборот. Но, чтобы не запутаться, потому что все-таки мне бы очень хотелось, чтобы у нас формировалась, ну, некая цельная картина мира беспозвоночных животных, мы пойдем другим путем. Мы начнем от самых примитивных эволюционно к наиболее продвинутым двигаться. Первый тип беспозвоночных животных, где мы будем искать опасных созданий, это тип книдария, стрекающие. Это не самый, как вы, я думаю, прекрасно в курсе, примитивный тип беспозвоночных животных. Например, губки ощутимо примитивнее. Но среди губок опасных видов для человека, честно говоря, нет. Ну, конечно, безусловно, если человек высушит какую-нибудь губку из там, группы стеклянных губок и столчет в порошок и начнет натирать себе кожу, то он испытает крайне неприятные ощущения. Но тут, знаете, и молотком себя можно по голове побить. Мы все-таки будем искать тех созданий, которые при жизни могут, ну, в результате какого-то активного взаимодействия с человеком доставить некоторые или даже очень сильное неудобство. Поэтому первый тип, наиболее примитивный, среди представителей которого мы будем искать опасных существ, это будут тип стрекающие. Ну, я напомню, что в школьной программе этот же тип называется кишечно-полостный. Прекрасно, я думаю, вам уже известно из наших прошлых встреч, что стрекающие могут выглядеть либо как медуза, либо как полипы, что медузы и полипы имеют очень сходное строение, просто они перевернуты друг относительно друга, медуза ртом вниз, полип ртом вверх. И также мы уже с вами говорили, что у них есть стрекательные клетки. Вот про стрекательные клетки позволю себе чуть-чуть напомнить. Вообще стрекательные клетки... Но это удивительные приобретения эволюции, результат эволюции. Дело в том, что это действительно клетки, то есть каждая стрекательная клетка – это одна клетка, внутрь которой ввернут фактически такой жгут, довольно упругий, и сложен там. А сбоку от стрекательной клетки у нее есть, на ней есть чувствительный вырост. Если до этого выроста кто-то дотрагивается, тут же волосок выстреливается. Он чисто механически травмирует ткани жертвы, потому что втыкается туда как мини-гарпун. Но хочется сказать, ну, воткнулся и воткнулся, он же размером с клетку, что там страшного? Но, к сожалению, ну, во-первых, если тысяча таких гарпунов воткнется, это очень неприятно. А во-вторых, может быть, очень-очень даже неприятно. А во-вторых, они часто еще несут довольно серьезные яды. Поэтому от столкновения со стрекающими, к сожалению, ежегодно в океанах планеты Земля гибнут люди. Гибнут или получают очень серьезные и неприятные повреждения. Ну, давайте поговорим о том, собственно, с кем же можно столкнуться. Напомню, что тип стрекающий делится на несколько классов. Мы рассматривали из них три: сцифоидные, гидроидные и коралловые полипы. У сцифоидных доминирующая стадия – это медуза, хотя в жизненном цикле есть и полипчики. Медузы сцифоидных крупные, яркие. Среди них есть довольно много тех, кто может, ну, при встрече довольно существенно обжечь кожу своими стрекательными клетками. Ну, вот, например, медуза Цианея капиллата, встречающаяся в наших северных морях. Встреча с ней ни в коем случае не смертельна, но она просто очень большая. Ощущение, если схватить ее щупальце рукой, ну, как если, если она дотронется щупальцами где-нибудь до мягкой кожи, как будто хлестнули крапивой. Вернее, даже не хлестнули, а, знаете, так мягко приложили крапиву. Неприятно. Из-за того, что они бывают очень большого размера, и щупальца могут назад на несколько метров волочиться за медузой, тянуться за медузой в морской воде, соответственно, к сожалению, в нее можно просто вплыть, в эти щупальца. Ну, на то и расчет. Она плывет, фактически раскинув все эти щупальца, в надежде, что различные существа, которых она сможет съесть, в них влипнут. Иногда такое происходит с человеком. Неприятно, не смертельно. Вообще, что хорошо, есть, безусловно, среди сцифоидных есть более ядовитые, но что хорошо со сцифоидными, с представителями класса сцифоидные, это то, что у них медузы большие. Их довольно сложно не заметить. Ну, а поскольку медузы сами по себе существа планктонные, ну, то есть они, конечно, умеют плавать, но в основном просто переносятся течением воды и ни в коем случае не могут ему сопротивляться. Поэтому обычно с ними, ну, у ныряльщиков бывают неприятные столкновения, а просто у купальщиков все-таки нет. Если вдруг вы где-нибудь купаясь, вообще столкнулись с крупной медузой, самая главная рекомендация – не паниковать и посмотреть, собственно, с какой стороны у нее щупальца. И в ту сторону не плыть. Если вы хотите от себя медузу оттолкнуть, это можно аккуратно сделать, если вы за купол ее берете с наружной стороны. Там стрекательных клеток обычно нету. Другой класс стрекающих – гидроидные. Ну, позволю себе напомнить, это существа, в жизненном цикле которых доминирует стадия, наоборот, полипа, а не медузы. Медузы у них маленькие, неяркие чаще всего, и из-за этого иногда возникают большие неприятности. Медуза крестовик, вот она, в отличие от там, относительно безопасный, хоть и неприятный при соприкосновении с кожей цианеи, гонианемус, крестовик, очень маленький. У него диаметр купола, ну, максимум до 4 сантиметров. Как можно заметить, он еще и прозрачный. То есть вероятность того, что вы дотронетесь до него, не заметив, к сожалению, очень велика. Ареал обитания у него, ну, это северная половина Тихого океана, причем там, что на нашем дальневосточном побережье, что в Китае, что, в общем, на побережье североамериканском, к сожалению, с ними можно столкнуться. Яд у крестовика сильный. Он сам по себе не смертельный. Но он может вызывать судороги. Ну, то есть, если у человека проблемы с сердцем, там вообще все очень нехорошо, если он столкнулся с крестовиком. Если человек абсолютно здоров, если ему успеют помочь, то есть он из-за там начавшихся судорог или еще каких-нибудь неприятных симптомов не утонет, то в больнице его спасут. Ну, собственно, ему надо будет, конечно, в больнице полежать, но, в общем, это само по себе не смертельно. Но, к сожалению, периодически люди погибают от контакта с крестовиком просто потому, что тонут. А что здесь имеет смысл иметь в виду? Ну, во-первых, есть регионы, где они встречаются особенно часто. И если известно, что на каких-то пляжах бывают такие медузы, лучше постараться с ними разминуться и относиться к этому внимательно. Плюс ко всему, для них характерна сезонность появления. Поэтому просто если вы оказались в том месте, где периодически люди сталкиваются с крестовиками, ну, лучше прислушаться к рекомендациям, которые относительно них есть. Но это не значит, что купаться не надо. Просто быть внимательными. Я упомянул, что у гидроидных обычно, у представителей класса гидроидные, медузы мелкие и неяркие. Бывает исключение. Всем известный португальский кораблик. Правда, справедливости ради, это довольно странная гидроидная. Перед нами не одна особь, а колония из большого количества особей, у которых сверху находится вот такой пузырь с парусом. То есть это колониальный, как бы это странно ни звучало, организм, довольно крупный и, увы, очень серьезные вызывает повреждения на коже при контакте с его, собственно, основной частью, которая выглядит как щупальца, но, повторюсь, на самом деле это свисающие тяжи, на которых довольно много различных элементов колонии. То есть, повторюсь, это колониальный организм. Что хорошо? Ну, не заметить его довольно сложно. Бывают, правда, ситуации, когда, ну, например, если люди на яхте во время довольно сильного волнения на море идут и просто с волной закидывает вот это вот кишечно-полосное, и оно каким-то образом зацепляет людей. Но в целом, самое главное правило с португальским корабликом, его не надо трогать. Если вы увидели такую штуковину, к ней не надо подплывать. А если вы увидели его лежащим на пляже, к нему тоже подойти можно. К нему тоже подойти можно. Но понимать, что

собственно, актинии многие, притаились тоже достаточно опасные. Но, опять же, если мы говорим про актинии, одиночные коралловые полипы мягкие, они могут очень сильно обжечь, но не смертельно. Вообще, взаимодействие, главное правило взаимодействия с актиниями очень простое. Если вы заходите в море, где они есть, а это большинство морей, лучше, если у вас на ногах то, что называется тапочки для хождения по коралловым рифам. Ну, специальные неопреновые тапочки с плотной резиновой подошвой. Вообще, от себя лично порекомендую, в море лучше в принципе заходить вот в таких специальных тапочках. Ну и, соответственно, не хватать, что попало руками. И все. Потому что одиночные коралловые полипы, актинии, они обычно достаточно ярко окрашены, хорошо заметны. В общем, случайно можно, конечно, с ними столкнуться, но если о них думать, то это очень маловероятно. А вот что касается колониальных коралловых полипов, то они в массе своей безобидны, несмотря на порой очень яркие окраски. Но то, что они безобидны, иногда выступает дополнительным таким фактором, который побуждает людей отламывать от них кусочки. Лучше этого не делать. Дело в том, что, напомню, кораллы, колонии коралловых полипов растут очень медленно, а сейчас по всему миру есть вообще очень большие проблемы с тем, что они очень активно вымирают, поэтому любоваться на них, любоваться можно, трогать даже можно, а вот отламывать не надо. Ну что ж, мы рассмотрели с вами стрекающих, и давайте попробуем сделать какие-нибудь выводы. Зачем некоторым из этих существ такие сильные яды? Ответ очень простой. А стрекающие преимущественно хищники. Да, конечно же, медуза-крестовик, ну, хочешь сказать, какой же это хищник? Какое-то жилетелое существо. На самом деле хищник. Просто очень неспешный, практически пассивный. Раскинул щупальца вокруг и ждет, пока кто-нибудь проконтактирует с ними. Зачем такой сильный яд? Это понятно. Само существо-то не имеет никаких клыков, не имеет развитых мышц. Они есть, конечно, клетки, которые работают как мышечные. Но понятно, что сжать силы они и удержать никого не смогут. Поэтому именно из-за того, что стрекающие существа желеобразные и слабые, им пришлось в процессе эволюции обзавестись довольно серьезными ядами. Про это просто надо помнить. Ну что ж, теперь давайте двинемся дальше. Следующий тип по уровню сложности организации, про который мы будем говорить, это плоские черви. Ну, наверное, все уже догадались, какая опасность исходит от этих существ. А если свободно живущие представители этого типа, класс турбилярия, ресничные черви, абсолютно безобидны, среди них есть наземные, довольно ярко окрашенные, совсем ярко окрашенные морские, но обычно никаких серьезных ядов они не несут. Правда, сразу хочу сказать вот что. Вообще, далеко не всегда бывает так, что ярко окрашенные существа ядовитые. Но часто бывает так, что ярко окрашенные существа ядовитые. Поэтому общая рекомендация, если вы видите что-то в море яркое, лучше его не трогать. Даже если вы прям почти уверены, что это совершенно безобидное создание. Ну и, опять же, то, что может действительно неплохо помочь, если вы исследуете какой-нибудь коралловый риф, плаваете рядом с ним, это перчатки неопреновые, которые
тоже

0: защитят ваши руки от неприятностей. Но так или иначе, свободно живущие плоские черви никаких специальных ядов обычно опасных для человека не несут. Почему? Ответ очень простой. Они хищники, но они как раз хищники достаточно сильные. Ну, по крайней мере, по отношению к своим жертвам. Они своих жертв фактически всем телом накрывают, дальше выворачивают глотку и съедают. Противопоставить что-то им жертв, размеры которого они, на которые они охотятся, ничего не могут, поэтому и ядов специальных им не надо. Но, к сожалению, и я думаю, это достаточно очевидно, наибольшая опасность от представителей типа плоские черви исходит не потому, что кто-то из них ядовитый, а потому что существует два класса – сосальщики и ленточные черви, огромное количество представителей которого является паразитами, причем очень серьезными. Мы не будем прям подробно сейчас про это говорить, потому что разговор про паразитов у нас уже был, но на всякий случай напомню, как вообще устроен жизненный цикл паразитических плоских червей. На самом деле, если помнить, как устроены их жизненные циклы, их можно вообще не бояться. Ну, то есть, опасаться стоит, ну, понимать, чего лучше не делать, чтобы минимизировать вероятность встречи с ними, но бояться нет. Ну, я напомню, если вот мы рассмотрим на примере печеночного сосальщика, взрослый червь живет в желчных протоках в печени, например, коровы, может, правда, и в человеке. Размножается там половым путем, откладывает яйца, яйца с каловыми массами выходят наружу, попадают в воду, в воде из них выходит свободно плавающая личинка, покрытая ресничным эпителием. Ну, тело покрыто ресничками, которое называется мироцитий. Она находит несчастного промежуточного хозяина. Промежуточный хозяин – это существо, в котором паразит размножается бесполым или максимально похожим на бесполый путь. А существо, в котором размножается половым путем – это, напомню, окончательный хозяин. Попав в тело несчастного моллюска-прудовика, пресноводного, из этой личинки формируются другие промежуточные стадии. Там есть стадия редии, которая отпочковывает внутри себя новых редий. Затем, когда все тело моллюска забито этими редиями, отпочковывает подвижные личинки с хвостиком циркарии, которые, разрывая тело моллюска, выплывают, некоторое время плавают, заползают на травинку, переходят там в покоящееся состояние, в цисты, и, собственно говоря, все. Дальше ждут, пока съест корова. Где здесь может включиться человек? На этапе поедания травы с цистами. Поэтому, да, зелень надо мыть, особенно ту, которая, может быть, росла рядом с какими-то водоемами. Носительство подобных существ для человека чрезвычайно неприятно. Есть, правда, такие существа, которые активно ищут свою жертву. Ну, так, например, поступают представители рода шистосомы, благо живут они в тропических пресных водоемах. Промежуточный хозяин – это моллюск, а окончательный – часто человек. И свободно плавающая стадия, соответствующая циркарию примерно, печеночного сосальщика, активно ищет голую, чаще всего, ногу человека, вбуравливается через кожу и живет там в кровеносной системе. Ну, когда превратится во взрослую. Какой здесь главный вывод? Если вы оказались в тропиках, не надо голыми частями тела залезать в маленькие стоячие прудики. В реки можно. Там, правда, крокодилы бывают, но это уже совсем другое. То есть, если говорить про не углубляться больше в жизненные циклы, а в целом говорить про опасность, исходящую от сосальщиков, то, ну, помимо вот того, что профилактика шистосомы – это не засовывание голых частей тела в маленькие стоячие прудики в тропиках. На самом деле это просто то, что надо мыть руки и мыть еду. Вот и все. Если это делать, то все будет в порядке. Следующий класс – ленточные черви, тоже класс плоских червей, тоже очень опасные существа, и, к сожалению, многие из них даже опаснее сосальщиков. Тело взрослого разделено на сколикс, вот такую вот головную часть с какими-то присосками или очень часто со страшными крючками, которыми они заякриваются. И стробилу. Стробила – это вот часть из, хочется сказать, члеников, но на самом деле каждый из этих члеников – это отдельный червячок. Ну, получается такой конвейер из червячков. Промежуточным хозяином часто здесь являются, ну, тут, конечно, зависит от конкретного вида, но для многих ленточных червей промежуточными хозяевами являются травоядные животные, которые съедают яйца вместе с травой. У них в теле, чаще всего в мышцах, личинки переходят в покоящиеся стадии, так называемые финны, а человек дальше может съесть плохо прожаренное мясо и стать окончательным хозяином. Или человек может плохо помыть руки или какую-нибудь еду и стать промежуточным хозяином, что, к сожалению, значительно опаснее. Потому что в покоящиеся стадии, ну, во-первых, у некоторых леночных червей, напомню, эти покоящиеся стадии могут быть размером с футбольный мяч, а во-вторых, они могут личинки, которые сначала путешествуют по кровеносной системе, могут осесть в самых разных органах. И, в общем, понятно, если это случится там, в головном мозгу, приятного будет, мягко говоря, мало. Но, опять же, правила профилактики очень простые. Либо хорошо прожаривать мясо, либо покупать или употреблять специальное мясо, которое точно прошло проверку на то, что в нем нет никаких личиночных стадий паразитов. Ну и, разумеется, мыть руки и мыть еду. Следующий тип – круглые черви. Ну, понятно, что опасность здесь исходит та же самая для человека. Среди них есть паразиты, увы. Ну, наверное, самый распространенный и часто встречающийся – это энтеробиус острица. Напомню, маленькие, заостренные с двух концов червячки, ну, как и характерно вообще для представителей типа круглые черви, живут в толстом кишечнике. Некоторые дискомфорт доставляют, но чаще всего не очень сильный. И вообще от них прекрасно, можно легко вылечиться. Ну, а так достаточно мыть руки. Еду. Есть значительно более опасные, такие как человеческая аскарида. Дело в том, что личинки аскариды совершают такую полную экскурсию по организму. Они сначала попадают в яйцах, а в кишечник, там протыкают стенки кишечника, попадают в кровь, по кровеносной системе совершают полный экскурсионный осмотр организма, и затем протыкают сосуды, оплетающие легкие, выползают в легкие, человек их откашливает в рот, проглатывает обратно, и они уже взрослые живут в кишечнике, размножаются там половым путем. Понятно, что самое опасное здесь – это когда личинки путешествуют по кровеносной системе. Они могут вызвать нарушение работы сердца, легких, и вообще все это неприятно. То же самое – мыть руки, мыть еду. Больше мы к паразитам сегодня возвращаться не будем. Ну, как-то не упомянуть, если говорить про опасных беспозвоночных, вообще не упомянуть паразитов нельзя, потому что про них, конечно, надо помнить. Но дальше мы все-таки будем говорить не про них. Единственное, кого, наверное, стоит здесь еще вспомнить, это представители типа нематоморфа-волосатики. Замечательные создания, которые вызывают панический ужас у купающихся людей. Они распространены по всему миру, то есть встретиться с ними можно практически где угодно. Именно их называют конский волос, такие медленно плывущие в воде плавно изгибающиеся круглые в сечении там, до 10-15 сантиметров длиной червячки для человека вообще не опасны. Все эти рассказы про то, что они вбуравливаются в пятку, проходят до сердца и убивают человека, нет. У них взрослые стадии вообще не питаются. А личинки у них действительно паразиты, но паразиты не людей и вообще не млекопитающих и даже не позвоночных животных. Они паразиты насекомых и в некоторых случаях, видимо, паукообразных. Ну, я напомню, там достаточно необычный жизненный цикл, когда личинка, похожая на такой бур, пробуравливается в личинку насекомого, особо не беспокоя его, пока оно не станет взрослым, не вылетит из пруда, будет с некоторой вероятностью съедено каким-нибудь хищным жуком или пауком будет съедено. И внутри вот этого второго хозяина личинка начинает стремительно развиваться во взрослого червя, занимает большую часть тела второго хозяина, а затем выделяет вещества, которые вызывают у него непреодолимую жажду, он идет топиться. Ну и из него вылезает вот это чудище. Страшный зверь, но абсолютно безопасный для человека. Иногда они еще вот такие узлы образуют, тоже ничего опасного в этом нет. Но теперь двинемся дальше. Как я уже сказал, оставим паразитов, вспомнили о них и ладно. Тип аннелида. Кольчатые черви. Опять же, пробежимся по их классам. Класс полихет. Это многощетинковые черви. Обитают преимущественно в морях. Большие, яркие, часто очень пестро раскрашенные. Но это фильтрационный аппарат. Например, у некоторых полихет так выглядит. Но, по счастью, они для человека вообще не опасны. Ну, есть, конечно, среди них некоторое количество крупных, вот, ионицы, то, что называется, очень часто его по-русски называют червь Боббита, действительно, может быть, там до метра и даже чуть больше, с мощными хитиновыми челюстями, но живет обычно все-таки на такой глубине, где человек уже ногами не ходит. Да и самое главное, что все-таки нога человека его не интересует. Его интересуют объекты ощутимо меньше, ну, в первую очередь, различные рыбы, которые проплывают мимо. Поэтому то, что такие создания сидят, закопавшись в песке, для человека не страшно. Ну, можно специально, наверное, представить ситуацию, когда аккуратно пальчиком его подразнить, чтобы он тяпнул. Но это надо постараться. А другой класс внутри типа кольчатые черви, малощетинковые олигохета, вообще ничего опасного. Бывают зловещие представители. Ну вот как, например, трубочник, семейство тубифициды, маленькие розоватые червячки, которые иногда на дне озер образуют практически сплошной покров, такой шевелящийся, вообще никак ничем не опасны для человека. А вот представители следующего класса, внутри типа кольчатые черви, среди них есть опасные. Это пиявки. Вообще класс пиявки очень интересный, потому что, судя по всему, это один из немногих классов, который сформировался как раз в пресной воде, а не в морской. Ну, все знают, что пиявки могут прокусывать кожу. У них для этого есть тоже специальные хитиновые зубы, чаще всего три, поэтому после них очень часто такой трехлопастной шрам остается. Впрыскивают вещества, которые препятствуют свертыванию крови. Что радует? Понятно, что можно себе представить, если говорить про наши широты, я имею в виду центральную часть Европейской России, откуда я сейчас говорю, то единственное, с кем здесь можно встретиться из таких пиявок, способных прокусить кожу человека, Geruda medicinalis, медицинская пиявка. Можно себе представить, что, наверное, если человека всего облепить пиявками, может, он потеряет слишком много крови. Но в природе такого случиться не может. поэтому даже если к вам прицепилась медицинская пиявка, в этом нет ничего опасного. Они, по счастью, обычно никаких заболеваний не переносят. Поэтому, в общем, существа местами неприятные, но нельзя сказать, что какие-то смертельно опасные. Более того, те вещества, которые они впрыскивают, которые обладают антикоагуляционной активностью, препятствуют свертыванию крови, вполне себе во многих ситуациях нарушений работы организма человека очень эффективно помогают. Ну, опять же, самое распространенное в водах центральной части Европейской России это большая, из таких заметных пиявок, большая лыжноконская пиявка, ну, до 10, иногда даже чуть больше сантиметров. Отличие от медицинской тем, что у нее совершенно равномерная окраска, что спины, что брюшной части. На спине такая грязно-зеленая, на брюшной, ну, грязно-зелено-желтая. У медицинской, напомню, ну, вот слева видна одна из двух, две оранжевые или оранжево-желтые, или оранжево-красные полоски. Большая лыжноконская пиявка вообще не может прокусить кожу человека, так что бояться ее не надо. Однако среди пиявок есть те, кто действительно доставляют очень много неудобств людям. Это тропические наземные пиявки. Да, такие тоже существуют. Обычно вот так вот они сидят, задней присоской к какой-нибудь листику прицепятся, а передний водят как локатором туда-сюда в ожидании, что кто-то пройдет мимо и за него можно будет зацепиться. По счастью, у нас наземные пиявки только на самом юге Дальнего Востока встречаются и очень редко. А вот где-нибудь во Вьетнаме, если вы в сезон дождей решите прогуляться по джунглям, вас ждет крайне неприятный сюрприз. Они малозаметные, ну, то есть, видите, они обычно в длину, ну, 2-3 сантиметра, совершенно небольшие. Казалось бы, ну, укусит, ничего же страшного. Да, в целом ничего страшного. Опять же, обычно заболевания они не переносят, то есть не являются специфическими переносчиками каких-нибудь заболеваний, как, например, комары или другие существа многие. Но самое неприятное то, что они тоже впрыскивают антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. Знаете, это, ну, мы вот во время одной из экспедиций во Вьетнам, в национальный парк Кат Тьен, мы рассчитывали, что мы попадем уже после окончания влажного сезона, а он затянулся, и мы попали как раз на его еще самый конец. Но поскольку мы, в принципе, как гидробиологи, ищем наиболее влажные места, чтобы найти там воду и кого-нибудь в ней поймать, в общем, понятно, что все пиявки были наши. На время сухого сезона они просто впадают в малоактивное состояние. Это действительно неприятно, потому что ты идешь по лесу, вдруг видишь, у тебя вся штанина в крови. А это просто тебе за бедро маленькая пиявочка укусила. Ну, причем иногда они ползают по телу, выискивая наиболее мягкие участки, поэтому одна пиявка меняет. То, что у меня после этой экспедиции до колен ноги были все в этих трех лопастных шрамах, это понятно. Но одна умудрилась укусить меня в подмышку, а другая, страшно сказать, в пупок. Вот это было совсем неприятно. Когда идешь по опушке джунглей в футболке, вдруг чувствуешь, что-то чешется, поднимаешь футболку, а там уже насосавшаяся такая шарик такой шевелящийся из пупка торчит. Не очень приятно. Но, по счастью, как я сказал, поскольку они не являются специфическими переносчиками каких-то заболеваний, это не слишком опасно, хотя дьявольски неприятно. Ну что ж, оставим кольчатых червей в стороне и перейдем к следующему типу, к типу моллюски. Вот здесь сразу могу сказать, нас ожидает ряд сюрпризов. Ну, большинство классов моллюсков для человека никакой серьезной опасности не представляют. Ну что, хитоны, полиплакофора, что моноплакофоры. Если с хитонами человек еще иногда встречается, они, многие виды из них, многие их виды живут на мелководьях, а некоторые достаточно большие и вполне себе съедобные, говорят, даже очень вкусные. Хитоны напомнят такие странные моллюски, у которых раковина состоит из 8 таких вот относительно независимых пластинок. Ну, моноплакофоры – это вообще существа, обитающие на глубинах, поэтому человек с ними не встречается, ничего опасного в них нет. А вот представители класса брюхоногие, к которым относится абсолютное большинство моллюсков, там есть по-настоящему опасные создания. Я думаю, возможно, вы помните, но я напомню, что у брюхоногих моллюсков есть очень интересные отличия. У них очень хорошо развита радула. Радула – это, грубо говоря, такой мускулистый язык с большим количеством хитиновых зубов. Ну, скорее даже зубчиков. На микрофотографии слева, конечно, выглядит зловеще, но понятно, что для человека это... В принципе, если крупная улитка ползет по коже и пытается что-то соскребать, это чувствуется как легкая щекотка. Загрызть она человека, разумеется, этим не может. Однако, именно среди брюхоногих моллюсков есть существа, которые по-настоящему смертельно опасны для человека. Конус географус, географический конус, конус географический, это улитка морская, которая является, ну, одним из самых опасных для человека животных в принципе. Вероятность гибели человека после введения конусом своего яда очень высока. Яд, причем, обладает интересным действием. Фактически, это инсулин. Но просто инсулин – это вещество, которое снижает концентрацию сахара в крови. Но это суперэффективный инсулин. Настолько, что у существа, в которого он попадает, тут же наступает то, что называется гипогликемическая кома. Концентрация сахара в крови резко падает вниз. К сожалению... Человек чувствителен к яду конуса очень сильно. Поэтому, причем есть из этого же рода конус, виды значительно менее опасные, есть совсем не опасные. Но в целом рекомендация, если вы видите какую-то подобную улитку, ее лучше не трогать. Причем конус географический, он прекрасно знает, что он смертельно опасен. Поэтому он еще и когда его, например, хватают руками, часто не прячется, а наоборот пытается активно атаковать. А атакует он специальным выростом, на конце которого есть видоизмененный в процессе эволюции радула, превращенный в такой он фактически стилет тоже, наконечник копья, грубо говоря, которым можно протыкать и через покровы своей жертвы и, ну, или обидчика, и вводить туда этот яд. Возникает закономерный вопрос. Зачем такому существу такой сильный яд? Ответ напрашивается сам собой. Конус – хищник. Но при этом, как и все улитки, довольно малоподвижный. Ну, то есть подвижный, конечно, но догонять кого-то он не сможет. Но если ты не можешь кого-то догнать, нужно его как-то удержать на месте, пока ты его ешь. Никаких специальных хватательных приспособлений у него нету. Остается парализовать жертву, а дальше начать ее потихоньку заглатывать. Обычно жертвами конуса становятся рыбы, но, к сожалению, может стать и человек. Разумеется, человек он не заглотит, он небольшой. Но яд очень сильный, и, к сожалению, никакого специального противоядия против него просто не существует. Поэтому будьте осторожны, пожалуйста. Вот конус – это действительно конусы. Это действительно опасные существа. Ну что ж, двинемся дальше. Класс двустворчатый. Бивальвия. Здесь все значительно менее опасно. Ну, конечно, нельзя не упомянуть тридакну. Известны случаи, когда, ну, в первую очередь, охотники за жемчужинами, а в тридакнах бывают большие, собственно, самые большие жемчужины известны именно, найдены в тридакнах. Известны случаи, когда охотники за жемчугом, в общем, оказывались зажаты тридакной. Но тут все просто. Если вы видите обычно тридакны, это, собственно, самые крупные двустворчатые моллюски, они обитают на коралловых рифах, и они живут очень долго, и, собственно, коралловый риф успевает их обрасти со всех сторон, поэтому они как бы вцементированы туда, такой живой капкан получается. Просто не надо совать в них пальцы и руки, и все. Они не то чтобы очень широко раскрыты, в общем, провалиться ногой туда все-таки не получится, тем более, что тридакна в случае какое-то воздействие постарается схлопнуться. Но, тем не менее, да, достоверно известны случаи, когда тридакны становились причиной гибели людей. Ну, говоря о двустворчатых моллюсках, нельзя не упомянуть, что у пресноводных двустворчатых моллюсков есть довольно жутковатая планктонная личинка глохидий, которая активно нападает на свою жертву, вгрызается в ее тело, дальше там от года до двух живет на теле жертвы, питаясь ее тканями, но затем отваливается и становится просто, превращается во взрослого двустворчатого моллюска. Но, по счастью, жертва здесь не человек, а исключительно рыбы. Поэтому, в общем, беспокоиться не стоит о том, что у двустворчатых моллюсков такие зловещие личинки. Ну, напомню, такие личинки только у большинства пресноводных. Да, вот так вот зловещий глохидий выглядит. Так, ну что ж, головоногие моллюски. Здесь все, думаю, тоже достаточно очевидно. Головоногие моллюски обычно, хотя есть исключения, но обычно они не обладают какими-то сильными ядами. Повторюсь, это не абсолютное правило. Среди них есть ядовитые существа. Но им и не надо. Дело в том, что это подвижные хищники с очень мощными хватательными приспособлениями, щупальцами. И с очень мощными, ну вот если мы будем говорить конкретно о кальмарах, потому что именно они, в принципе, могут неприятности доставить некоторым людям. У них очень мощный, ну, хочется сказать, клюв, и, наверное, это действительно клювом и логичнее всего назвать. Такой клюв может повредить человека. Да, действительно, нельзя забывать про то, что существуют гигантские кальмары. Да, конечно же, они могут при желании с человеком что-нибудь нехорошее сделать. Но вероятность встречи с ними, ну, честно говоря, нулевая, потому что это обитатели глубин, поэтому, в общем, ничего здесь опасаться не стоит. Хотя, в принципе, даже такие не очень крупные кальмары, ну, хотя что считать не очень крупным, как кальмары Гумбольдта, если их разозлить, могут быть достаточно агрессивными. Я в самом начале сказал, что есть ядовитые представители головоногих. Да, есть, ну, из осьминогов стоит вспомнить, есть такой очень, наверное, у многих на слуху, синекольчатый осьминог. Вот у него очень серьезный яд. И столкновение с ним запросто может быть смертельным для человека. Но, опять же, что касается кальмаров и осьминогов, и каракатиц, лучше не пытаться ловить их руками, потому что, ну, как минимум, некоторые из них могут серьезно поранить, а небольшое, правда, число видов действительно являются ядовитыми. А мы потихоньку приближаемся к завершению и переходим к такому типу, как иглокожие. Иглокожие, напомню, делятся на морских звезд, афиур, морских ежей, галатурий и морских лилий. Ну, начнем, наверное, с самого популярного и известного, с морских звезд. Большинство морских звезд для человека абсолютно безобидны. Те, кто обидны, опасны, они, честно говоря, этого не скрывают. Ну, вот, небезызвестные для всех звезда Терновый венец. Самое известное, наверное, ее свойство, то, что она с чудовищной скоростью и эффективностью уничтожает коралловые рифы, поедая кораллы. Но правда, видно, что руками ее не захочется брать. В основании шипов у нее есть ядовитые железы. Там не то чтобы что-то смертельное, но очень сильно больно будет. Хотя вряд ли кому-то в здравом уме придет в голову вот такое вот брать руками. Она, мне кажется, всем своим видом намекает, что контактировать с ней не стоит. Ну, если говорить про афиур, то среди них обычно ядовитых не бывает. Среди галатурий чаще всего тоже. И среди морских лилий тоже. Хотя морские лилии бывают очень ярко и пестро раскрашены. В общем, бояться их не стоит. Хотя, конечно, встречи с ними не самое частое явление. А вот кто еще действительно может доставлять неудобства людям, это морские ежи. У некоторых видов морских ежей тоже иглы несут какое-то количество яда, не смертельного, но просто за счет того, что они еще и травмируют на довольно большую глубину, это может быть по-настоящему больно. Ну, чтобы не встретиться с морскими ежами, опять же, помогают специальные тапочки для хождения по морскому побережью, а лучше их и когда купаетесь надевать. Ну, если, по крайней мере, это не какой-то идеально чистый песчаный пляж, а участок дна с камнями, с какими-нибудь водорослями, я бы рекомендовал в таких специальных тапочках заходить в море. Ну, а также, если вы знаете, что морских ежей в каком-то месте много, плыть на небольшой глубине тоже может быть опрометчиво, потому что может произойти, ну, скажем так, контакт. Резюмируя, завершая наш разговор, что же получается? Получается, что среди беспозвоночных животных по-настоящему ядовитых, так, чтобы они были опасны для человека, их на самом деле немного. Причем есть те из них, кто никаких специальных действий не будет предпринимать. Ну, столкнулись вы с медузой, с мат столкнулись, не столкнулись, не столкнулись. А если речь идет, например, о конусе, то тут он действительно может атаковать, если вы просто где-нибудь рядом махнули рукой. Или синекольчатый осьминог. Он тоже может атаковать, потому что он тоже в курсе, что он ядовит. Ну, а если речь о каких-нибудь иглокожих, то тут, понятно, в первую очередь надо внимательно смотреть, что вокруг вас, потому что опасности, исходящие от иглокожих, в их названии уже вполне себе очевидно скрыто то, что можно очень сильно механически травмироваться. Ну что ж, мы сейчас так кратко пробежали по опасным созданиям. Немножко еще вспомнили то, что помимо яда опасность может исходить из особенностей жизненного цикла, если речь идет о паразитах. И я готов ответить на вопросы. Да-да-да.
1: Вопросы.
0: Угу.
1: Вот человек, немножко наш слушатель, опоздал, поэтому задает такой вопрос. Скажите, а медуза – это форма существования жизни?
0: Медуза – это живое существо, поэтому, конечно, да.
1: Ну да, странный немножко вопрос. Может быть, вы, уважаемый слушатель, его перефразируете по-другому? Что вы имели в виду под формой существования жизни? А мы зачитываем дальше вопросы. Что значит размножение, максимально похожее на бесполый путь?
0: Ну, понятно, что речь идет здесь о жизненных циклах паразитов. Это я намеренно употребил такую обтекаемую фразу, не просто так. Дело в том, что бывает бесполое размножение, когда половые клетки не образуются. То есть, соответственно, размножение просто частями тела отпочковывает новых организмов существо. Бывает половое, нормальное, когда образуются половые клетки, сливаются, получается оплодотворенная половая яйцеклетка зигота, и, соответственно, из нее развивается новый организм. Ну, или там, в общем, тоже бывают некоторые варианты. А бывает размножение приближенное к бесполому, но при этом половое, когда половые клетки образуются, но, например, не сливаются. Ну, таковым является партеногенез. Это развитие из неоплодотворенных яйцеклеток. Вот дело в том, что у сосальщиков как раз часть вот этих промежуточных стадий, которые проходят в промежуточном хозяине, они как раз размножаются на самом деле партеногенетически. То есть половые клетки там появляются, но никакого слияния не происходит. Но на самом деле вариантов того, как может происходить размножение, огромное количество. Опять же, если это интересно, мы просто отдельно можем про это поговорить. Да, еще вопросы?
1: А почему пиявки почти не переносят заболевания? Чем они так плохи для заразы?
0: Вопрос интересный. Ну, во-первых, нет, ну, по крайней мере, я не зря сказал, что они не являются специфическими переносчиками заболеваний. Значит, что имеется в виду? Например, малярийные комары, комары рода Anopheles, семейство кулициды, кровососущие комары, являются специфическими переносчиками возбудителя малярии. Почему? Потому что жизненный цикл возбудителя малярии, малярийного плазмодия, устроен так, что определенные стадии его жизненного цикла живут в слюнных железах, грубо говоря, комаров взрослых. И, соответственно, со слюной попадают в следующего своего хозяина. А для пиявок заболеваний, которые бы каких-то паразитов или бактерий, которые бы связаны были с их железами слюнными, то есть находились бы там и, соответственно, попадали в человека при впрыскивании. Ну, специфического такого все-таки нет. Питаются пиявки обычно довольно быстро. Ну, то есть она присосалась, высосала довольно много крови, отцепилась и дальше тут же не присасывается к кому-то еще, а полностью переваривает эту кровь. Там, соответственно, в общем, передавать просто нечего. Всех возбудителей болезни она тоже переваривает. Поэтому в этом плане, несмотря на то, что пиявки крайне неприятные, и честно могу сказать, наземные пиявки значительно более неприятны, чем, я не побоюсь этого слова, знаете, я видел разные количества комаров, разные количества мошки, разные количества слепней. Наземные пиявки в больших количествах самые неприятные кровососы, с которыми я сталкивался в своей жизни. Но, по счастью, заболевание обычно не переносит. Я говорю «обычно», потому что, ну, когда мы говорим про тропические регионы, там, в общем, разнообразие болезней настолько больше, чем у нас, что всегда лучше говорить с некоторой долей осторожности и вероятности. Еще вопросы?
1: Да, вопрос. Какие из упомянутых сегодня животных хоть сколько-нибудь пользуются популярностью у любителей содержать экзотических домашних животных? Есть ли храбрецы, содержащие конусов?
0: Я уверен, что есть, потому что люди любят разные содержать, но в массе понятно, что никто из этих существ популярными домашними животными не является. Можно, в общем, иноземных пиявок содержать. Нет, прошу прощения, но из упомянутых популярным домашним животным является, конечно, венская пиявка, потому что их специально разводят, и, в общем, это целая индустрия, это практически настоящее домашнее животное. Вот, а все остальные нет, это все, конечно, такая совсем экзотика. Еще вопросы?
1: А что вы можете сказать про кубомедуз, так называемых распиаренных самых ядовитых обитателей океана?
0: Самых ядовитых. Вообще, когда говорят самые ядовитые, это всегда довольно условно. Ну, потому что яд географического конуса смертелен для человека. Яд синекольчатого осьминога, которого я вскользь тоже упомянул, смертелен для человека. Ну, дальше все зависит уже от, как бы, концентрации. Кубомедузы, ну, сами по себе, на самом деле, это сейчас отдельный класс стрекающих. Правда, не очень большой, я бы сказал, совсем небольшой. Я там, ну, в общем, число видов первые десятки какие-то совсем. То есть что-то в районе там 15, 20, 30, что-то такое. То есть это довольно специфические стрекающие. Да, среди них есть виды, которые, яд которых при достаточной концентрации может, ну, собственно, оказаться смертельным для человека. Но, впрочем, и контакт с крестовиком для человека может оказаться смертельным. Поэтому тут, в общем, тем более, что кубомедузы, ну, существа обычно достаточно крупные, поэтому такой подлости, как от крестовичка, ну, когда вы просто банально не видите того, кто вас может очень неприятно с вами взаимодействовать, все-таки нет. Поэтому... Но так, да, действительно, среди кубомедуз есть очень и очень ядовитые и опасные создания. Еще вопросы?
1: Наверное, слушатель пропустил начало и предыдущие эфиры. К какому классу животных медуза относится?
0: Медуза не к классу относится какому-то. Медуза – это жизненная форма. Соответственно, в жизненном цикле большинства стрекающих есть чередование медузоидного поколения и полипоидного поколения. Собственно говоря, медуза как раз это просто одна из стадий жизненного цикла. Да, еще какие-нибудь вопросы?
1: Читал, что медузы, определенные виды, являются бессмертными организмами. Так ли это?
0: Это сложный вопрос. Я обязательно буду отдельно рассказывать про продолжительность жизни, про старение. И обязательно буду про это подробнее рассказывать. Там не все так просто. Так что, наверное, это просто отдельно я про это расскажу. Действительно, да, некоторых стрекающих подозревают в том, что они могут быть потенциально бессмертными. Да, еще вопросы?
1: А будет ли вторая часть про ракообразных и членистоногих? Может,
0: да. Да, может что?
1: Может, вы уже говорили об этом.
0: Ракообразные. Я пока не говорил, но обязательно будет про опасных членистоногих. Как я и сказал, это совершенно отдельная тема, она обязательно будет. Да, я у себя покопался в памяти, просто чтобы не было так, что я вот дезинформировал. Среди кубомедуз есть небольшие представители. Да, есть тоже небольшие, которые тоже могут быть опасны. Ну, то есть размером несколько сантиметров, от которых можно ожидать такую же подлость, как от крестовика, что просто их не заметить. Да, дальше.
1: Вас благодарят. Целый год смотрю ваши лекции. Первый раз попал на лайв. Биологам от медиков пламенный привет.
0: Спасибо.
1: Вопрос. А вот инсулин конуса, он самим конусом используется внутри себя как инсулин или это исключительно специализированный яд?
0: Он вырабатывается именно как яд. Потому что это как бы, скажем так, в целом свойство у него как бы как у инсулина, но эффект физиологический, он чудовищный. То есть он просто вызывает тут же гипогликемическую кому, в кого бы он ни попал. Ну, понятно, что дальше все упирается в то, что некоторые организмы некоторых существ больше, более восприимчивы, некоторых менее восприимчивы. Вот, к сожалению, организм человека очень восприимчив. Еще какие-нибудь вопросы?
1: Кто является главной кормовой базой для медицинской пиявки? Она специализируется только на млекопитающих?
0: Нет, конечно же. На самом деле, ну, понятно, это очень хороший вопрос. Понятно, что вряд ли медицинские пиявки сидят в прудах в ожидании купальщиков, которые наконец-то пойдут. Тем более, что водоемы, в которых медицинские пиявки достигают больших численностей, в них купаться-то не очень хочется. Это обычно такие заросшие совсем пруды старичного какого-нибудь типа. Ну, то есть остатки древних, старых русел рек. Они с радостью кидаются на любых теплокровных животных, то есть на зашедших там попить каких-нибудь существ в воду. Но также прекрасно атакуют рыб. Причем в отношении рыб дальше все зависит от размера. Если рыбка маленькая, а пиявка большая, то пиявка выступает не в качестве эктопаразита, наружного паразита, а просто в качестве банального хищника. Она высасывает рыбу, ну, хочется сказать, досуха, но досуха высосать кого-то в воде не получится. Полностью обескровливает рыбу и, в общем, все. Так что они в целом могут нападать на все, что движется вообще. И на амфибий могут нападать, на всех могут нападать. Но очень эффективно взаимодействуют с рыбами. Неблагоприятно для рыб. Еще вопросы? Ну, хорошо. Тогда спасибо большое за внимание и до встречи. До свидания.

Доброе утро, дорогие друзья, зрители, подписчики, гости нашего канала. Рад вас приветствовать в новом году, а мы поговорим о новостях старого года. Правда, некоторые из этих новостей выйдут в печатном виде только в феврале, поэтому вы будете одними из первых, кто это услышит. Итак, первая новость из подземных глубин. Очередной вид пещерный, описанный коллегами из Музея естественной истории Румынии, Болгарии и Финляндии. Дело в том, что в 1986 году, когда в Румынии, недалеко от побережья Черного моря, в районе Констанцы, собирались строить электростанцию, исследовали грунты, бурили скважины и попали в подземную полость, которая оказалась уникальной. Электростанцию так и не построили по, видимо, другим причинам. Но оказалось, что эта пещера была запечатана примерно 5,5 миллионов лет назад. И там абсолютная темнота, там есть вода, там своя атмосфера и при этом уникальная экосистема с множеством живых существ, которые в течение вот многих миллионов лет совершенно изолированы были. Даже говорят так, что существует две замкнутых экосистемы. Это экосистема всей Земли, в космическом масштабе замкнутая, и вот эта экосистема пещеры Мавиль румынской. Но это, наверное, преувеличение, хайп, но в принципе интересно. Там описали сейчас больше 50 видов животных, причем многоклеточных, и 33 вида эндемики этой пещеры, то есть не встречаются больше нигде. Удивительное место. Ее вовремя запечатали, и сейчас там существует шлюз. И народу там побывало очень ограниченное посещение. До недавнего времени 29 человек там всего побывало, но сейчас уже к сотне подходит. Исследуют довольно активно, но, на мой взгляд, недостаточно активно. Там какая-то, видимо, политика замешана. Но мир целый там интересный. Новость-то в чем? Описали сороконожку. Она, в принципе, была уже там лет 10, как ее нашли, но причисляли ее к другому виду. А тут раскрутили ДНК, и оказалось, что она вот на 5,5 миллионов лет отстоит от своих родственников, которые по другим пещерам живут, под камнями. Род-то такой довольно обширный. И нашли морфологические отличия. У ней антенны, вот эти усики, отличаются по количеству членников. У ней хелицеры, которыми она там хватает все и пожирает. Назвали ее спелерекс, ее видовое название, что значит пещерный король. Она занимает вершину пищевой цепочки, а там все интересно. Света там нет, поэтому энергию получают все живые организмы от хемосинтезирующих бактерий, которые используют метан и оксиды серы. Оттуда получают тут необходимые для

производства органики, и на ней там живут, там неожиданно большое количество довольно таких высокоорганизованных многоклеточных, видимо, потому что низкоорганизованных примитивных просто еще и не исследовали. Там скопилось же толща осадочных пород, в которой вся эволюция организмов в этой пещере за 5,5 миллионов лет вся содержится. Но эти исследования еще впереди. А так там нашли пиявку, например, два вида пауков, которые продолжают плести паутину, хотя мух там нет, там никто не летает, там прыгают колемболы, примитивные насекомые. Там два вида брюхоногих моллюсков. Правда, интересно, опять же, генетические исследования показали, что они где-то 2 миллиона, чуть больше 2 миллионов лет назад отделились от поверхностной линии. Поэтому, наверное, когда-то в силу там тектонических каких-то сдвигов, это сейсма, такой, места, где бывают землетрясения, вероятно, когда-то приоткрывалась эта пещера все-таки, и туда попадали какие-то организмы. Вообще мне удивительно. Самое удивительное для меня – это водяной скорпион. Водяной скорпион – это не скорпион, это насекомое, это клоп, который ведет водный образ жизни. У нас такие водятся в водоемах, он такой плоский, довольно такой приличных размеров, а то, что вот жалющее это жало на конце хвоста скорпиона, это у него такие, он этим не кусается, у него такие дыхательные трубочки сзади. Вот там отдельный вид, удивительный, никто не ошибется, что водяной скорпион, но совершенно оригинальный. Представляете, сколько миллионы лет без света. Так что там очень интересное такое место, и вот в журнале ZooKey, или правильно, если по-английски произносить Zuki, был описан вид вот этой сороконожки. Она большая, она размером 5 сантиметров, и на вершине пищевой пирамиды действительно король пещеры. Вот такая удивительно интересная пещера, статья называется «5 миллионов лет в тьме», и вот такой вот биоценоз, я думаю, там открытий будет еще много. Там какие-нибудь нематоды, какие-нибудь планарии, что-нибудь еще, какой-нибудь микромир, грибы там должны быть. Ну, пока что там немного статей, и, конечно, все исследования еще впереди. Следующая новость из области зоологических открытий, новых видов. Наши коллеги из университета Канзаса, а там есть такой институт биоразнообразия, музей естественной истории, в котором работают в том числе и мои хорошие знакомые друзья, орнитологи. Очень мощное научно-исследовательское учреждение, там порядка 100 человек, сотрудников, еще столько же студентов, аспирантов, но они ездят в экспедиции по всему миру, очень активно пополняют свои коллекции. И вот на Филиппинах был целый ряд экспедиций, в результате которых они набрали довольно много всяких змей, герпетологи, и эти змеи лежали с 2007 года. В принципе, их описали хорошо, там 7 видов. Всего на Филиппинах 112 видов змей, очень разнообразная фауна. Описали новые семейства и с 7 видами. И все это лежало в банках, пока один из аспирантов, работая над своей докторской диссертацией, начал изучать их, смотреть ДНК. И вдруг обнаружил, что змеи, несколько экземпляров, которые принимали за детенышей других змей, оказались не то что новым видом, а новым родом змей. И дальше начали смотреть уже морфологию, чешуйки, отправили в дружественный музей естественной истории во Флориду, где есть установка компьютерной томографии, посмотрели череп, он оказался уникального строения, и таким образом обнаружили одну из самых небольших змей в мире, 17 сантиметров взрослая змея. Живет она под землей, и на поверхность попадает только как вот дождевые червяки на асфальте после сильных ливней, и питается она как раз дождевыми червями. Интересная такая получилась змея, новый род, и у нее оказалось самое небольшое количество позвонков среди всех змей. И по размерам 17 сантиметров для взрослой змеи, это, в общем-то, очень маленькая змея. Возможно, она там в книгу Гиннесса попадет, как самая мелкая змея. Открыли-то ее, получается, в 2007 году, но настолько вот она такая незаметная, невзрачная, что думали, что это молодая какая-то другая змея, еще не выросла. Но и искать трудно, потому что надо в земле копать, смотреть. Будут исследования продолжаться, это очень интересно, она очень интересное строение имеет, действительно новый род. Видов-то открывается множество, допустим, видов животных до 25 тысяч в год, но это в основном какие-нибудь нематоды, насекомые, какие-то мелочи, а вот такие покрупнее, но открывается реже. Так что там еще на Филиппинах, я думаю, много чего откроют. И, кстати, открытие этой змеи, она на двух островах живет, на острове Самбар и Лейта. И это несколько меняет картину, представление ученых о том, как формировалась вот эта вот эндемичная фауна Филиппин. Вот такие интересные открытия. Ну и я зоолог, но не могу устоять перед интересными ботаническими открытиями.

А естественно, научные ботанические коллекции, они немножко так отдельно существуют. В крупных, естественно, научных музеях есть ботанические коллекции, в том числе и у нас есть. Но в зоологических музеях, например, ботаники нет. Но есть специальные учреждения, которые так и называются гербарии. Это и тип коллекции, и это и учреждение, в которые собраны, естественно, научные образцы ботанические. Допустим, вот гербарий Московского университета есть. Часто гербарии хранятся при крупных ботанических садах. Любой крупный ботанический сад имеет свой гербарий, а также еще коллекции семян и объемной сушки. Семена это отдельные, это биоресурс серьезный, их периодически надо пересевать, чтобы они не потеряли свою всхожесть. И, как правило, это при ботаническом саду очень хорошо. Один из крупнейших таких ботанических садов с огромной, естественно, научной коллекцией, как живых растений, так и семян, так и гербария, это Королевские сады Кью. Находятся они в Лондоне, крупная организация, там более 1000 сотрудников. И у них не только сами вот эти исторические сады Кью, но еще есть несколько филиалов, в том числе на Мадагаскаре. У них там 8,5 миллионов примерно гербарных образцов, 40 тысяч живых растений, огромная коллекция семян. И это такой центр, где работают эксперты в области ботанических систематических исследований. Они открывают много видов, издают журналы. И в прошлом году они открыли 156 видов растений и грибов. Это солидная цифра для ботаники. И среди них есть интереснейшие растения. Вот, например, они открыли орхидею. Вообще третья из этих 156 видов описанных орхидеи, но одна из них получила название самой такой уродливой орхидеи. Орхидеи у нас ассоциируются как красивые цветы такие, вокруг которых летают колибри, бабочки красивые, бражники. Ну, у меня, например, дома на подоконнике растут орхидеи, а эта орхидея, да, действительно страшненькая. Цветок, хорошо, что он мелкий, он такой примерно сантиметр размером, листьев вообще у него нет, потому что это растение, оно большую часть времени в почве растет, клубни луковица, а питание они получают от симбиоза с грибами, то есть они так называются растения микотрофные. И только когда нужно цветок вот, размножаться, вырастает такой цветонос, на конце которого сантиметровый страшненький цветочек. Он похож на часть пищеварительного тракта какого-то некрупного животного. В общем, так и выглядит. И можно ожидать, что и противно будет пахнуть какой-нибудь падалью или экскрементами и опыляться мухами. Но вот насчет мух, наверное, мухами опыляется, но, как говорят исследователи, пахнет-то вовсе даже не тем, о чем я сказал, а мускусной розой или мускусным шиповником, обычно декоративное растение, пряный такой слабый запах. Они не увидели, кто туда вот цветок лазит, муравьи туда заползали, но вроде бы они не опыляют это растение, а просто воруют нектар. Скорее всего, все-таки мухи. А потом вырастает такой плод, напоминающий маленький бананчик, и потом семена распространяются. Вот такое вот растение. Но там не сказать, что это прям великое открытие, потому что таких гастроподий, это род орхидей, вот таких некрасивых, их вообще 40 видов, они распространены в Новой Зеландии, в Австралии, несколько видов есть в Африке и 3 вида, вот это третий вид на Мадагаскаре. Они все примерно вот такие страшненькие, но это вот свежее открытие этого года, описанное в журнале Phytotaxa. Еще одно интересное растение, но тут уже даже не род и не вид, целое семейство нового открыли в самой жаркой части Намибии. Намибия известна, там пустыня Намиб, Калахари там и все такое, и это сковородка такая прямо, и растение так и назвали, и целое семейство назвали от греческого слова сковородка, тиганофитон род. Растение растет при температуре средней 39 градусов по Цельсию, воды там 10 сантиметров в год выпадает, причем в очень короткий сезон, растет на известняках, которые вот этими 10 сантиметрами воды в год все-таки как-то размываются за многие тысячи лет. И вот на этих обломках, каких-то там трещинах растет этот кустик. Кустик 80 сантиметров в высоту, то есть не микроскопическое растение, и примерно столько же в диаметре, напоминает пучок сухих веток. И так, если посмотреть, что-то вроде таких кактусов каких-то. Но кактусы растут в Южной Америке, кроме тех, которые акклиматизированы по Европе. А это растение вообще выделили отдельное семейство, относящееся к порядку капустоцветных. Ну, порядок – это то же самое, что у нас у зоологов отряд. И перевод того же слова, исходного латинского, order. Зоологи переводят как отряд, ботаники как порядок. Ну, корень слова ряд, порядок, отряд. Так что если вы услышите от систематика отряд, значит он зоолог, а если порядок, он ботаник.
Так вот, это капустоцветные, куда вот и капуста, горчица, редиска и прочее относятся, но это отдельное семейство, единственным видом пока. В природе нашли 1000 растений, примерно в 3 локациях, в такой пустыне, что там не то что, ну, не знаю, под Новый год это растение, наверное, можно нарядить как елочку, потому что сфероном нарядить, кроме камней, нам больше нечего. Растение интереснейшее, у него таких вот листьев, веток нету, у него есть 2 вида побегов. Есть подлиннее и покороче. Длинные они такие, все-таки какую-то форму имеют, а короткие такие, как шарики, на них листья такие коротенькие, которые надо смотреть, вот так рассматривать. Колючек нет, и потом в определенный сезон бывают мелкие цветочки. Вот такое целое новое семейство растений. Ну и, наконец, еще последняя на сегодня новость. Это описали новый вид. Тоже специалисты, ну тут уже не совсем специалисты из королевских садов Кью. Открытие сделано было в интернете. Австралийский исследователь, специалист по гибискусу, это такой род растений, изучал отсканированные исторические гербарии, хранящиеся в садах Кью, и увидел новый вид гибискуса. Вид-то был довольно давно известен, примерно 150 лет назад один из британских хирургов, работавших в Танзании, собирал вот эти гибискусы, посылал их в сады Кью, и там эти гербарии хранились. Сначала эти гибискусы считались вообще формой, ну там мало ли, на одном грунте вырос такой, на другом грунте то же самое вырастет по-другому. Но в конце концов вот этот австралийский специалист нашел отличие, и потом это полевыми исследованиями подтвердилось, что это другой вид гибискуса. Он интересный, генетика тоже там была раскручена тем, что он в отличие от других гибискусов довольно засухоустойчивый, потому что он растет на полосе кораллового песка между манграми и растениями, которые уже там побережье. В южной части Танзании довольно локально попадает во всякие красные книги, но потенциал большой, потому что гибискус род декоративных растений, там примерно 240 видов. Большой такой род, и среди них есть вот такой вот гибискус, который называется суданская роза или каркаде, чай. Это части цветка, которые высушивают, заваривают и пьют его, в общем, по всему миру. Я тоже очень люблю. Лучше пить его, конечно, летом, и лучше пить с сахаром. Потому что тут много всяких витаминов, витамин С в том числе, поэтому он довольно кислый. Но приятный. Имеет такой красный цвет, да. Национальный напиток в Египте, хотя родом происходит из Индии. Культивируется много где. И, в общем-то, называется каркаде. Всем рекомендую, очень вкусно. А разбудила вас погремушка гремучей змеи. Можете сказать, что это тихий звук, от него не проснешься, но уверяю вас, лучше этот звук вовремя услышать. И проснуться. И заметить, и не наступить. Ну и всего хорошего.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Первая любовь, первый телескоп – это одно и то же.
2: И вот впервые полетел космический аппарат, который сам ударит по астероиду.
1: Когда я посмотрел на Луну, я увидел кошмар какой-то, такое размазанное желто-красно-синее пятно вместо Луны. Думаю, пришелец тоже будет не амеба, а что-нибудь такое солидное.
2: А ведь нам все равно, 1-километровый астероид или 1100-метровых ударит по Земле.
1: Что-нибудь интересное в ближайшее время найдем.
3: Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и сегодня мы покажем вам отрывки записей с Владимиром Сурдиным, которые не вошли в основные выпуски, а также повторим то, что заставило нас задуматься, удивило и даже поразило. И начнем с небольшого дайджеста. Если вы смотрите нас давно и видели все выпуски, большое спасибо, и можете смотреть новое видео по метке «Первый телескоп». Когда мы говорили о сигналах, которые мы получаем из космоса, Владимир Георгиевич дал интереснейший прогноз. Мы сможем наладить контакт с внеземной цивилизацией. И он даже назвал время, когда это произойдет.
1: Контакт мы наладим. Вы знаете, так быстро развивается радиоастрономия. Еще недавно мы могли контролировать только маленькие точки на небе. То есть навели телескоп, радиотелескоп, и малюсенькую часть небесной сферы можем изучать. Сегодня появляются радиотелескопы, которые контролируют все небо, все гигантское небо вокруг Земли. А значит, пошла такая масса, такая лавина информации, внутри которой мы что-нибудь интересное в ближайшее время найдем. Я в этом уверен. Другой вопрос, а прилетят ли они сюда или мы когда-нибудь? Вот я уже говорил, маленькие зонды, маленькие роботы сейчас собираются запускать, но они очень маленькие. А вот большой корабль с человеком или большой корабль ожидать с пришельцем, а я думаю, пришелец тоже будет не амеба, а что-нибудь такое солидное, да, мозг должен быть большим, руки, ноги вообще, тело солидным должно быть. Вот такую тяжелую вещь бросить от одной звезды к другой, колоссальная энергия нужна. И на это нет даже смысла тратиться. Ведь мы знания хотим получить, не просто прилететь и пожать ему руку, а получить от него все то, что нам интересно было бы узнать. А для этого не надо никуда летать, и они это понимают. Не надо им бороздить там просторы Вселенной. Им надо сидеть у радиопередатчика и общаться с нами, или у лазерного передатчика, или у какого-то гравитационно-волнового передатчика. Я не знаю, какие еще средства связи мы изобретем, но все-таки думаю, что радио это самое надежное, простое, дешевое. Я думаю, что вот давайте я сделаю прогноз. В ближайшие 7,5-8 лет, просто я знаю, как сейчас радиоастрономия будет вставать на ноги, мы получим сигналы внеземных цивилизаций. То есть не просто получим, а поймем, что это действительно разумное послание. 8 лет. Запомнили?
3: Полный выпуск на эту тему, как и другие процитированные сегодня, можно посмотреть по ссылкам в описании. Кстати, чтобы не пропустить новые выпуски, они обязательно скоро будут, не забудьте подписаться и нажать колокольчик. А еще один рассказ Владимира Георгиевича о том, когда найдут и найдут ли вообще жизнь на Марсе.
1: Десятилетия. Вот я говорил, что каждый новый космический эксперимент, он занимает 10-15 лет. От момента идеи до момента реализации, а то и 20 лет. Это вообще долгое дело, потому что деньги большие, и приходится как-то их тратить очень разумно и долго ждать результата. Но я думаю, что с Марсом мы определимся в ближайшие 10 лет. Потому что уже на Марсе работает аппарат, вот Perseverance, который американцы туда в начале нынешнего года послали. Его задача – собрать в пробирочке специальные такие контейнеры маленькие, разные образцы марсианского грунта. И он сел именно там, где можно ожидать жизнь. Не нынешнюю, а когда-то там бывшую. Это дельта реки. Мы прям видим, что там река текла. А река всегда несет с собой какие-то признаки жизни, мелкие живые существа – и он там накопает пробы грунта, запечатает их в контейнеры и положит. Просто положит и укажет места, где эти контейнеры лежат. Следующий робот прилетит и соберет их, упакует в единый контейнер, такой же более плотный, и поместит на маленькую ракету. Ракета стартует с Марса, но не долетит до Земли, она слабенькая. Она выйдет на орбиту вокруг Марса, а ее подхватит другая ракета. Они перегрузят этот марсианский грунт с одной на другую, и та уже отправится к Земле. Вот такая вот многоходовочка такая. Конечно, может что-то сорваться, но вообще говоря, на днях такой эксперимент уже был проведен с Луной. Китайские инженеры посадили на Луну аппарат, он взял пробы грунта, даже просверлил Луну на 2 метра, взял из-под грунта образец, стартовала маленькая ракета на орбиту вокруг Луны, перегрузила этот грунт на другую, ожидавшую там ракету, и та уже прилетела на Землю. Ну, конечно, Луна не Марс, это все-таки 3 дня полета от Луны до Земли. Но это не важно, главное, технология уже отработана, так что с Марса мы получим образцы, и уже на Земле, с помощью самых чувствительных приборов, которые каждый атом могут пересчитать, посмотрим, есть ли там следы, только лишь следы жизни. Конечно, живую вряд ли найдем на поверхности, но если есть следы, то есть шанс, что под грунтом марсианским осталась и живая жизнь.
3: В внеземном подкасте, посвященном самым ожидаемым астрономическим событиям 2022 года, Владимир Георгиевич рассказал, как люди научатся сбивать астероиды.
2: А давайте-ка ударим по астероиду, решили космические инженеры и запустили спутник DART. Помните, DART — это такие стрелки, которые мы в мишени кидаем иногда на Земле. Так вот, этот самый DART действительно стрелка, которую впервые бросили в направлении астероида с целью ударить по нему. Ну, зачем ударить, понятно. Понятно и астрономам, и тем, кто хочет предотвратить удары астероидов по Земле. Дело в том, что орбиту нашей планеты пересекает несколько тысяч орбит астероидов. Некоторые из них довольно крупные, сотни, а то и многие сотни метров, там вплоть до полукилометра размером. Если такой ударит по Земле, мало нам не покажется. Поэтому надо отработать не только методы поиска, но и методы предотвращения таких ударов. И вот впервые полетел космический аппарат, который сам ударит по астероиду. Зачем? Ну, целей тут много. Во-первых, он ударит по двойному астероиду. Там есть большое тело размером почти 800 метров. Ну, по нему ударь, не ударь маленьким космическим аппаратом, он этого не заметит. Но у него есть спутник размером примерно 150-170 метров, и этот уже может ощутить удар сравнительно небольшого космического зонда и как-то немножко отлететь в сторонку. Ну, очень слабо, но мы это все равно заметим и поймем, какие нужно прогнозировать крупные космические зонды, которые своим ударом могли бы чуть-чуть отвернуть направление полета астероида. Сильно они этого сделать не смогут. И я бы сказал, это даже хорошо. Дело в том, что если по астероиду ударить сильно, или, например, отвести туда ядерный заряд и взорвать его, то большой камень расколется на тысячи более мелких. И тогда прогнозировать их полет, а ведь нам все равно, один километровый астероид или 1000 стометровых ударит по Земле, или даже один 100-метровый ударит по Земле, это все равно будет довольно крупной катастрофой для нас. Поэтому лучше так мягко ударить, чтобы он не рассыпался, а немножечко отвернул в сторону и прошел мимо Земли. Вот этот эксперимент и предполагается сделать. К концу года аппарат DART подлетит и разделится на две части. Наиболее массивная часть пойдет и ударит по маленькому астероиду-спутнику. А меньшая часть, по сути, размером с большой портфель, объемом 6 литров, знаете, такой вот маленький чемоданчик, будет лететь вслед за ним и фотографировать результаты этого удара. Во-первых, мы посмотрим, как произойдет сам удар, насколько сильно углубится этот наш ударник внутрь астероида. А это нам покажет, из какого материала он состоит, наиболее он твердый или пористый, или какой-то вот пылеобразный. Увидим это. Во-вторых, после удара произойдет довольно сильный, ну, такой кинетический взрыв. То есть взрывчатки там не будет, а просто, ну, когда мы по песку ладонью ударим, песок во все стороны разлетается. Вот примерно такой взрыв кинетически выбросит из недр этого астероида его внутреннее вещество. Мы как бы углубимся и выбросим оттуда первозданное вещество, посмотрим, из чего он состоит. Но это, конечно, первый пристрел, первая попытка такого рода удара. Но на этом не закончится история. Дальше астрономы будут наблюдать, как изменился полет этого астероида в результате удара. А года через 3-4 к нему же отправится еще один космический аппарат, теперь уже европейского производства, и он посмотрит, чем закончилось дело, какой кратер получился после удара, как изменилась внешность астероида, какие чистые внутренние вещества вышли из-под поверхности в результате удара. То есть эксперимент будет продолжаться. Тем более это важно, что астероид Дедим, о котором идет речь, рано или поздно, наверное, врежется в нашу планету, если не предпринимать никаких усилий, не отвернуть его полет от Земли. А дело в том, что он довольно близко пролетает от Земли каждые несколько лет. И мы уже готовимся к тому, чтобы управлять полетом этого, ну и всех прочих опасных для Земли астероидов.
3: А теперь видео, которое еще не было никогда опубликовано. Владимир Георгиевич рассказывает о своем первом в жизни телескопе.
1: Первая любовь, первый телескоп – это одно и то же. Да, я делал его своими руками. Я думаю, что сегодня это уже экзотика. Сегодня пошел в магазин и купил там маленький, дешевый или побольше телескоп.
3: Ой, простите, мы об этом тоже подробнее поговорим, потому что это кажется, что это просто для человека, который вдруг заинтересовался звездами, это тоже большая интересная тема.
1: А я все-таки о вашем. Я начинал давно еще, в середине, даже в начале 60-х прошлого века. И тогда, конечно, пойти в магазин, ну, разве что можно было фотоаппарат купить, не более того. А телескоп надо было делать. И тогда журнал «Юный техник», он и сегодня существует, тогда был очень популярным, была конструкция первого телескопа, который очень был похож на телескоп «Галилея», сделанный 400 лет назад. То есть две линзы, объектив и окуляр, да, надо было где-то их достать. Первую линзу достать было довольно легко. Это насадочная линза для фотообъектива. Когда вы хотите сфотографировать что-то мелкое, цветочек, букашку, ваш объектив не фокусирует. Там можно надеть на него как бы очки, да, одно очко. Вот идете в магазин, покупаете положительную линзу, там одна диоптрия, две диоптрии, надеваете на объектив. И она же подходит как объектив для любительского телескопа. А вот окуляр, то есть маленький микроскопчик, который увеличивает изображение, это была проблема. Я сначала попробовал лупу обыкновенную, очень плохое было изображение. Тогда я упросил мою маму, долго упрашивал. Дело в том, что она работала в лаборатории, где использовали микроскопы. И она сказала, жди, когда будут выбрасывать микроскоп, вообще-то живут они очень долго, десятилетиями, может быть, окуляр от микроскопа я тебе смогу принести. Ну и действительно, какой-то древний микроскоп, еще, по-моему, дореволюционный у них был списан, но он совсем развалился, и старый окуляр от него мне достался. И вот я сделал себе, труба нужна была, да, на одном конце трубы объектив, на другом окуляр. Вы думаете, из чего я сделал трубу? Из бумаги. Бумага, проклеенная обычным силикатным клеем, становится твердой, как дерево, и на это, при этом очень легкая. Наматываешь ее на палочку, получается такая бумажная длинная трубка, но очень плотная. И вот такой первый телескоп у меня был. Когда я посмотрел на Луну, я увидел кошмар какой-то, такое размазанное желто-красно-синее пятно вместо Луны. Тогда я посмотрел книжки по оптике и понял, что надо было задиафрагмировать, то есть закрыть края этой самой линзы объективной и оставить только маленькую дырочку в середине. Сделал, изображение Луны стало почти идеальным, кратеры на ней появились, и это был мой первый телескоп. Между прочим, до сих пор у меня дома лежит, ну, как реликвия, да? Иногда вспоминаю, что что-то делал своими руками. Ну, а потом уже профессиональные в мои руки попали.
3: Спасибо. Это был «Неземной подкаст». Всем успехов и здоровья.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы –

0: Добрый день, дорогие телезрители. В эфире «Большая наука. Тайны, тайны, тайны». И с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. Сейчас мы поговорим с вами о тайнах научных открытий. Двигателями человеческой цивилизации были, есть и будут научные открытия. Нам всем, и тем, кто эти открытия делает, и тем, кто пользуется их плодами, хочется, чтобы научных открытий было больше. Для этого нужно понимать, как они делаются. Задним числом мы это часто понимаем. Понимаем в деталях, знаем историю многих открытий. Иногда даже создаем о них легенды, удаляющие потомков от понимания реальных событий. А как обстоит дело с открытиями будущего? Можем ли мы их спланировать? Здесь дело обстоит далеко не так однозначно. О том, как делаются научные открытия, какова может быть доля прозрений, интуиции, а может быть и принуждений, дисциплины в этих скачках человека в познании мира, мы поговорим сегодня с Генрихом Владимировичем Эрлихом, доктором химических наук, ведущим научным сотрудником химического факультета Московского государственного университета. Генрих Владимирович, спасибо вам за то, что вы согласились к нам прийти и поговорить на такую очень-очень интересную для всех нас тему. И для ученых, и действительно для тех, кто пользуется плодами нашей работы. Вот я хочу начать с такого, может быть, самого крупного вопроса. Как вы считаете, случайность или планомерный поиск приводит ученых к научным открытиям?
1: Ну, давайте всегда, когда мы обсуждаем научные проблемы, как принято в нашем сообществе, нужно сначала договориться о терминах.
0: Да, это так абсолютно ведь? Необходимо.
1: Да, потому что сейчас звучным словом «открытие» часто именуют просто яркий, значимый результат научный. То есть, собственно,
0: более того, вообще результат любой именует. Часто, да.
1: Да, любой результат, то есть просто новые научные знания. Угу. А есть более узкое определение, которым я предлагаю руководствоваться. Это открытие, это то, что как раз вот меняет принципиально нашу точку зрения, так сказать, на окружающую действительность. Это то, что нельзя вывести из предшествующего знания, то есть в сущности то, что нельзя предсказать. Как правильно, по-моему, сказал академик Арцимович, открытие – это то, чего не может быть.
0: Да.
1: А все остальное – это научно-технический прогресс.
0: Очень здорово.
1: Когда мы обсуждаем просто получение научного знания, то здесь, конечно, огромную роль играет систематичность. Потому что ведь когда мы готовим молодых специалистов, молодых ученых, то в этом курсе молодого бойца всегда вот их обучают научному методу. Как вообще правильно поставить исследование. Но не можем мы полагаться на случайность.
0: Мы их обучаем ремеслу, по сути дела.
1: Да, и это часть ремесла, часть научного ремесла. Это высокопрофессиональная работа, которая требует огромных знаний, усилий там и так далее. А вот для того, чтобы сделать открытие, чтобы совершить скачок, да, вот здесь, как мне лично кажется, без случайности не обходится. Ну, здесь вот есть разные точки зрения на это, потому что есть люди, которые принципиально отрицают какие-либо случайности. Ну, хотя мы, конечно, знаем огромное количество случайностей, случайных открытий в науке, да, которые бывают, ну, там вот Пензиас там, и Вильсон, например, пробует, так сказать, улучшить качество приема. То есть радиосигнала, в результате открывают реликтовое излучение, о котором они, в общем-то, его не искали и до этого слыхом не слыхивали. Да? Но в результате получают Нобелевскую премию. Ну, там, или аспирант перепутал полюса, когда присоединял клеммы к прибору, ну, в результате Мюллер получил первую фотографию атома. Ну, в конце концов, ведь Колумб тоже не искал Америку, он, так сказать, искал короткий путь в Индии. Да? То есть, ну, так что вот этих документально как бы зафиксированных случайностей очень много, поэтому, так сказать, вот многие люди говорят, ну, нельзя это отрицать, но это никак не может быть основным путем, так сказать, делания открытий. Но я принадлежу как раз к другой категории людей, которые считают, что практически все открытия, можно сказать, даже все открытия, они сделаны случайно, так? Потому что действительно мы же не можем целенаправленно искать то, чего не может быть. Так? Поэтому на это можно натолкнуться только случайно. Ну, далеко, ну, правда, не все ученые признаются в этом, потому что, ну, вроде как, случайно.
0: А вот я как раз и сказал о легендах. Потом это все превращает. Потому что истории потомки превращает это все.
1: Да и сам ученый.
0: Да и сам ученый, да, да,
1: в том, что случайно наткнулся, но это как бы принижает его роль.
0: Абсолютно вы правы.
1: Да. И поэтому, значит, ну да, начинает придумывать, что вот он шел методично, последовательно к этому открытию. Ну, вот это вот вряд ли. Так что я бы утверждал, что все открытия принципиально важные делаются случайно. Вот такая вот крайняя точка зрения.
0: Она очень интересна, я, надо сказать, во многом согласен с ней. И это очень такая сложная категория, там трудно отделить открытие от выдающегося результата. Знаете как?
1: Вот. Да, да,
0: конечно. Но, тем не менее, у меня много примеров, когда абсолютно выдающиеся результаты, которые, может быть, стоят на грани открытия, они были получены, как, знаете, как американцы говорят, на боковой части тарелки, понимаете, а не в основном блюде. А роль интуиции в этом. Все-таки вот случайность, ведь человека вот в этом хаотическом... поиски часто ведет интуиция. И он сам того не осознавая, эта интуиция подталкивается к тому, чтобы случилась вот эта случайность, о которой вы говорили.
1: Нет, ну, случайность и интуиция, с одной стороны, немножко разные вещи. Да?
0: Но, нет, они просто разные. Да, но вот я спрашиваю вас, как вы оцениваете эту роль вот этого фактора?
1: Опять есть значительная очень группа ученых и философов науки, которые, в частности, отрицают случайные открытия, да? Они также вот рассматривают только такой последовательный, методичный путь развития науки, что вот это единственно правильный научный метод, единственно правильный метод. То есть, когда мы исходим из неких первичных принципов, да, и затем логическим путем, путем, значит, логического обоснования неких экспериментов, шаг за шагом двигаемся к результату. И отрицается какое-либо понятие интуиции. Ведь, в сущности, что такое интуиция? Это... так иногда называют, прямое усмотрение истины. Так, это сродни откровению, значит, естественного богословия. Да. Так, это сродни художественному открытию.
0: Абсолютно, вот я здесь с вами
1: да,
0: согласен.
1: Вот художественное
0: да, абсолютно.
1: Открытие.
0: Я
1: это нелогический путь.
0: Абсолютно верно.
1: Да? Это вы понимаете, вот вы сразу что-то увидели, вот у вас образ сложился в голове, да? Вы не можете никак логически обосновать путь к этому. Вы даже не можете привести никаких доказательств этого, кроме своей внутренней убежденности, что это так должно быть. Классический пример, который я очень люблю приводить и студентам, и всем советую, это на самом деле статья Уотсона Крик по поводу открытия ДНК, собственно, за что они получили Нобелевскую премию. Так? Ведь эта статья на одной странице, треть этой страницы занимает изображение ДНК, там нет ни одного доказательства. В сущности, эта статья означает следующее. Она вот такая. Точка. Да? You wish to suggest. Мы хотим предложить.
0: Да.
1: Так, все, там нет ни одного доказательства. И они не приводили эти доказательства, никаких обоснований, просто они ее увидели, они ее сложили действительно. Да? И это было принято и научным сообществом в том числе. Потому что когда люди ее видели, они проникались той же самой убежденностью. Да, она должна быть такая. Или вот пример, так сказать, с великой теоремой Ферма. Ведь 400 лет назад человек написал эту очень простую теорему.
0: Это вообще просто канонический пример.
1: Да, при этом, сказать, откуда он ее взял? Ну, как говорится, взял с потолка. По некому внутреннему убеждению. Должно быть так. 400 лет доказать не могли. При этом, опять-таки, в научном сообществе было такое мнение, что это правильно. Только доказать не могли. И вот, так сказать, почти 400 лет ее пробовали доказать, наконец доказали.
0: И в своей области я могу сказать, что открытие жизни в глубинах океана, оно было целиком основано на интуиции, потому что когда люди пытались туда лезть, ведь существовала абсолютно стопроцентная уверенность биохимиков, что биохимические реакции, а это 50-е годы, начало, при давлении выше 600 атмосфер, они не могут существовать, ну просто не могут, потому что этого не может быть никогда. Понимаете, интуиция толкнула человека, и жизнь была найдена на глубине 11,5-12 тысяч метров. Вот человек был уверен, что там есть. Я просто этого человека знал, и слушал его лекции. И это был такой толчок, потому что никто туда не лазил, никому не было интересно. Все занимались... Вот тоже такой вот пример. Перевернуло сразу... Это, конечно, принадлежит к числу открытий, выдающихся в области исследования планеты вот в прошлом веке, но это интуитивная вещь была.
1: Но вот интуиции тоже бывают разные. Вот есть два типа интуитивных высказываний. Вот как говорят, вот есть такая интуиция и догадка. Да? Ну, в сущности, близко...
0: Очень интересно.
1: Да, это вот близко вот к этой вот к теореме. Вот, кстати, ваш пример подходит под интуицию и догадку. Я выдвигаю предположение о том, что это может быть чисто интуитивное. Да? И затем я начинаю двигаться в этом направлении. То есть я, по сути дела, намечаю себе цель, к которой я буду двигаться. Да? Вот. И затем я вполне логичным, то есть строго научными методами там прочее, я двигаюсь к этой цели и, наконец, к ней прихожу.
0: То есть... Верно, я перебью вас, да. Но вот тут, может быть, Точнее было бы так сказать. Я выдвигаю предположение, что существует то, чего не может быть.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: да. К вашему определению.
1: Да. То есть это вот догадка. Во сне приснилось там еще что-нибудь. Это не имеет ни малейшего значения. Просто вы ее сформулировали. Это задает направление ваших исследований. Или, кстати, это может задавать направление исследований других людей.
2: Безусловно.
1: Так ведь? Это вот как, понимаете, вот можно сравнить там с географическими открытиями. Вот человек плывет в океане, и вдруг там остров видит. Так ведь? Он его просто отметил, вот он его открыл. Так ведь? Это открытие. А потом какие-то другие люди приходят, начинают его исследовать, там, измерять там, и все такое. Вот открытие, собственно, вот нахождение этого острова, а затем другие люди. Ну, также интуиция. Совсем не обязательно, чтобы этот человек проделывал этот путь. Он просто дал направление развития. Вот почему так ценятся генераторы идей. И затем, в принципе, ведь всегда задним числом можно сказать, ну да, мы двигались в этом направлении. Вот так, так и было.
0: Вот все эти оправдания, они находятся задним числом.
1: Да.
0: И их находят... Я бы сказал, в подавляющем большинстве случаев.
1: Да. Потому что, ну, как-то, ну, неудобно.
0: Неудобно абсолютно. Вот этот психологический момент играет огромную роль, что вот действительно, что человек шел, нашел, а то человек искал. Это разные вещи.
1: Мне прекрасные тоже высказывания очень нравятся о том, что такое фундаментальная наука. Это то, когда мы пускаем стрелу в воздух, а потом чертим, рисуем мишень там, где она упала. Вот это вот действительно, очень я говорил, человек, который понимает, что такое фундаментальная наука. Это такой поиск, в общем-то, без цели, потому что мы не можем сформулировать цель. Мы ищем, блуждаем, так сказать. У нас какие-то озарения бывают, что вот надо сходить туда, может быть, там что-нибудь интересное еще. Где-нибудь что-нибудь находим, случайно. И вот тут вот интуиция, да, смыкается случайно. А бывают такие еще догадки, суждения, да? Но они обычно относятся к каким-нибудь обобщениям, которые, в принципе, не то что цель задают, мы не можем к ней логическим путем прийти. Ну, условно говоря, вот Ньютон, он обобщил, так сказать, то, что вот как яблоко падает на землю все время вертикально, он обобщил это на всю Вселенную, на закон всемирного тяготения. Ну, вообще-то, это вещи просто недоказуемые, так ведь? Нельзя. Это, вот это вот обобщение... Оно не имеет никаких оснований, кроме его внутренней убежденности. Вот это суждение. Вот к нему нельзя прийти никаким логическим путем. Его нельзя разложить на части. Это некое общее суждение, которое на части не разлагается, вот на отдельные шажки.
0: Скажите, пожалуйста, а вот такое открытие великое, ну, то, что вот вы очень хорошо определили как открытие, можно ли это сделать по заказу? Есть ли такие примеры?
1: По-моему, так этого сделать нельзя. Так? Можно создать среду, в которой будет сделано открытие.
0: Так вот, ведь? Замечательно.
1: Среду.
0: Да.
1: То есть среда это, ну, условно говоря, там, если есть там, большой академический институт, в котором, так сказать, есть множество сотрудников, каждый из которых занимается какими-то своими исследованиями, так, есть вероятность того, что вот в этой, вот если эта среда креативная, так ведь и при наличии, так сказать, естественно, там, достаточного финансирования, там, конкуренции там, и все, есть некоторая вероятность того, что там это будет сделано. А может быть и не будет.
0: Ведь, знаете, ученый, который осмысливает мир окружающий, он в большой степени сродни художнику. В огромной степени вот этот процесс творчества, он в огромной степени сопоставим с художественным творчеством. И все это нуждается не только в том, чтобы вот, был индивидуум, способный к этому, но и чтобы была атмосфера. Я затрудняюсь даже назвать число великих открытий, великих людей, которых мы потеряли, потому что они попали в атмосферу совершенно негодную для вот, творчества и открытий таких. Вот что вы считаете главным с точки зрения среды, провоцирующим научное открытие?
1: Ну, в первую очередь, наверное, все-таки свобода поиска. Вот должна быть свобода. То есть...
0: Я вот да. Написал это даже.
1: Да?
0: Разговор. Да, абсолютно. Я сформулировал дословно. Я вот для себя сделал пометки.
1: Свобода
0: поиска. Для меня это то же самое. Я считаю, что
1: да, должна быть свобода. Причем вот как сейчас, вот когда говорят о свободе поиска, по-моему, делают акцент совершенно не на то. Потому что в советское время самой демократичной средой была научная среда. Ну,
0: там и сосредоточил самый высокий интеллект, надо сказать, нации.
1: Ну, помимо интеллекта, это просто действительно было. И, как ни странно, если возьмем те же Соединенные Штаты, там, на самом деле, гораздо более тоталитарная система везде.
0: Абсолютно согласен.
1: Там, я начальник, ты дурак. Вот начальник зав. Лаборатории и так далее, он определяет направление исследований, он выбивает гранты, да, он, соответственно, дает задания своим подчиненным, которые работают в рамках этих программ. А у нас была очень большая свобода.
2: Абсолютно
1: и
2: верно.
1: Поэтому как раз вот мы молодые, так сказать, рвались в эту науку, потому что мне там в свое время дед говорил, говорит, ну, иди в науку, там тебе там не будет никакого диктата, там тебе не придется прогибаться, там ты можешь заниматься.
2: За редким исключением, но это, пожалуй, была чуть ли не единственная свободная среда в то время.
1: Абсолютно свободная. Ну, ты мог заниматься чем, что хотел, как правильно тогда говорили, опять чуть не тот же Арцинович, наука – это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет.
2: Еще вот хотел я вам задать вопрос, он, может быть, не впрямую относится к открытиям, но, тем не менее, в общем, к великим достижениям он, на мой взгляд, имеет прямое отношение. А роль вот такого... что ли, отрицательного открытия, отрицательного
1: пси, да. Ой, ну что, любимая тема. Понимаете, ведь по большому счету науку двигают не положительные результаты, а отрицательные результаты.
2: Очень
1: интересно. То есть, собственно, открытие рождает. Открытия вырастают из отрицательного результата. Потому что вот вы на основе имеющегося знания планируете там, ну, проведение некого эксперимента. Да? Вот вы сделали эксперимент, а у вас получилось не то. Ну, значит, ошибка какая-то. Ну, вы сначала проверяете, не ошиблись ли вы, раз проверяете, второй, третий, получается, что вроде все правильно. Прикинули, рассчитали, там все. А у вас получилось не то. Да? Значит, получилось то, что невозможно предсказать. Вот тут вы начинаете копать. То есть отрицательный результат – это движитель развития науки в обязательном порядке. То есть отрицательный, он очень важен. То есть когда у вас концы с концами не сходятся, значит, что-то в картине мира не то. А сейчас вообще какая-то сложилась совершенно глупая ситуация, когда у нас отрицательные результаты просто замалчиваются. Вы не можете опубликовать отрицательный результат. Раньше это публиковалось совершенно спокойно, вы могли сказать, я попробовал это сделать, у меня это не получилось. Сейчас это просто вычищают из статей. У нас сейчас такое позитивные точки зрения, знаете, такой позитивный взгляд на мир. Ну, как говорит молодежь, сказать, торжествует, а на самом деле это чисто позитивистский подход к науке. Принимаются только те результаты, которые привносят, так сказать, ну, положительный результат. А все отрицательные нет. А это приводит же к таким, ну, недостаткам. Первое, то, что вам приходится повторять.
2: Это, кстати сказать, огромный, если в масштабах мировой науки,
1: да.
2: И это огромные без непроизводственные затраты, повторение чужого отрицательного результата по незнанию о его существовании.
1: Потому что он его не опубликовал.
2: Да, значит, вообще, да.
1: То есть вы делаете, воспроизводите, получаете то же самое, и опять-таки его замалчиваете.
2: Это, вы знаете, тоже интересная вещь, которую я хотел коснуться в разговоре с вами. Она касается, на мой взгляд, отрицательного результата в науке. Это когда человек наталкивается на аномалию. Вот он считает, что здесь, вот, ну, скажем, количественно все должно быть распределено примерно так, и он мечтает о получении средних величин, которые ему позволят сделать какие-то выводы, наталкивается на аномалию, которая ставит его в тупик, потому что этого не может быть, он ее померил, этого не может быть. И вот существовали долгие годы, существовали целые школы, в которых научные аномалии, они выбрасывались. Они искажали картину.
1: Они и сейчас.
2: И сейчас, да. А я считаю, что отрицательный результат в не меньшей степени, научная аномалия в не меньшей степени, чем научный результат, это, ну, вот преддверие открытия какого-то, да, очень, конечно, важного. Понимаете? Потому что вообще на аномалиях мир держится. Если уж так вот смотреть на организацию вот биосферы, то на аномалиях держится это весь мир. Если вы все это выровняете, то ничего не будет. И мы эти аномалии далеко себе не представляем себе, даже не знаем, где их искать.
1: А их старательно, вот эти вот результаты, которые выскакивают, так сказать, за пределы, так сказать, критерий Стьюдена, там и все, их стараются просто вычищать, на них не обращают внимания. Вот. И действительно, ведь, ну как, вот ваша, так сказать, теория объясняет там 99% фактов. Есть 1% каких-то фактов, которые не вкладываются в вашу теорию. Ну и бог с ним. Ну и забыли об этом. Так? А вот другие люди, они как раз концентрируются, они поднимают на щит вот эти вот 1%, собственно, на этом строят свою теорию. Так? И таким вот образом происходит научная революция. То есть абсолютизация вот этих вот аномальных результатов. Потому что ведь то, что они предлагают, на самом деле гораздо хуже того, что было. Потому что Тата объяснял 99.
2: Абсолютно. Количественно,
1: то,
2: да.
1: Да, а то, что вы новые предлагаете...
2: А качественно – это абсолютно прорывные вещи. Вот знаете, я расскажу вам одну совершенно поразительную историю про то, как во время рутинных исследований океана, это был ровно 70-й год, 69-й. Во время рутинных исследований океана приборы, ну, для получения вот тех самых средних величин, оценок таких глобальных, что тогда считалось, и сейчас считается очень важным, и правильно считается. Вот приборы принесли со дна океана совершенно аномальные вещи. Вот прибор, который должен был взять грунт, он не сработал, а там стоял термометр и пробоотборник воды. Термометр со дна океана принес 17,5 градусов, а пробоотборник... Со дна океана, где
1: плюс?
2: Плюс 17,5 градусов. Вот, дослушайте конец, да. Это потрясающая история. И, значит, вот этот батометр, эта бутылка с водой, она закрылась и принесла воду. И человек, который посмотрел на этот градусник, который занимался этими съемками, он считал, что тогда были опрокидывающиеся термометры, они давали иногда сбой. Он отстегнул термометр, выбросил его в воду, за борт, а воду слил, повесил новый и пошел дальше. Ровно через 3,5 года в этом самом месте было сделано открытие, одно из главных открытий в области исследования планеты в 20 веке – открытие гидротерм на дне океана. Это аномалия, она тому человеку Богом была послана в руки.
1: А он ее не открыл.
2: Он ее выбросил за борт.
1: А это бывает, да. Это вот когда вот судьба открытия, что очень распространенный случай, когда человек не заметил открытие. Вот, по-моему, Блез Паскаль говорил о том, что, тоже хорошее очень высказывание, что случайные открытия делают подготовленные умы.
2: Правильно, да. А подготовленные умы – это те умы, которые не выбросят аномалию.
1: Да, которые ждут, вот что-то может быть. А вот они постоянно находятся в таком, даже я бы сказал, радостном ожидании, когда что-нибудь такое произойдет. Вот что-нибудь отличающееся от рутины, вот что-нибудь такое выбьется. Вот они радостно на это бросаются. Правда, иногда это действительно какой-то выброс и какая-то ошибка, и все.
2: А здесь мы опять возвращаемся к тому, что вы сказали. Да. Это к отрицательному результату, без которого не могут существовать путь к научным открытиям. Да. Я тоже с вами согласен.
1: И к интуиции, потому что нужно сказать, как говорят, проинтуичить, что вот это имеет значение, а вот тут действительно нужно вылить и выбросить.
2: Ну, в общем, по-прежнему путь к научным открытиям остается таинственным. По-прежнему. И ваша точка зрения, и точка зрения ваших оппонентов, ну, назовем их так, она, в общем, она не объясняет пути к научным. И, может быть, слава Богу. Потому что я считаю, что в какой-то степени это вот провидение Господне, когда человек посылает, когда Господь Бог, ну, в кавычках, посылает человеку. Конечно, я просто это говорю как вот провидение. Вот посылает человеку, и за этим стоит и труд, и интуиция, и все прочее. А пути к новому открытию мы... к огромному сожалению, не знаем, кроме таких тривиальных вещей, в которые входит упорный научный труд и существование среды, в которой труд ученого и его посвященность науке может сделать это открытие.
1: Еще учиться надо.
2: Я расцениваю как часть,
1: часть труда.
2: Да, конечно.
1: Да.
2: Геннадий Владимирович, спасибо вам огромное. За ваше время и за то, что вы пришли.
1: Всегда рады приглашать.
2: Спасибо, будем. Спасибо большое.
3: Решить одну из задач античной математики, квадратуру круга, поставленную Гиппократом из Хиоса, не смог ни один век. Нерешенная задача ждет гения, равного тому, который ее поставил. Значит, в природе их всегда должно быть два.
2: С одной стороны, наука живет за счет общества, с другой, дает обществу очень много. На самом деле, несоизмеримо больше, чем берет. Развитое, образованное, культурное общество и соответствующее ему государство должны это понимать. И создавать необходимую для научного творчества, для научных открытий атмосферу. Что в ней главное? Я думаю, что высокий уровень свободы. Рост ученого, как и рост художника, можно условно разделить на два этапа. Овладение ремеслом и творчество. В период овладения мастерством и в науке, и в искусстве присутствует жесткая дисциплина и элементы принуждения. В период творчества они вряд ли возможны. Давайте надеяться, что те, от кого зависит судьба отечественной науки, имеющие выдающуюся историю, будут это понимать. Мы скоро вернемся в студию, а сейчас совершим небольшое путешествие по космическим просторам и узнаем, как на нашем спутнике появился павший астронавт, единственный лунный мемориал.
3: Необычным был полет Аполлона-15 на Луну. В общем-то, очередная экспедиция. Как же все-таки далеко шагнуло человечество, чтобы вот так просто говорить «очередная экспедиция». Не в дальние страны, не на вершины гор, не на полюса даже, в космос. На иное небесное тело буднично летим в очередной раз. Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин провели на Луне 3 дня. Это была 4-я по счету высадка людей. На окололунной орбите их страховал Альфред Уорден. Он, кстати, на обратном пути выходил в открытый космос. Напомним, первым в истории это сделал советский космонавт Алексей Леонов. Экспедиция «Аполлона-15» была самой успешной из всех состоявшихся до и после нее. Собраны уникальные образцы грунта, проведено бурение. Впервые путешественники не только походили, но и поездили по Луне. В их распоряжении был специальный автомобиль.

0: Впрочем, науке еще предстоит выяснить реальность или виртуальность этих фактов. А вот что было на самом деле, и что не может не вызвать уважения. Луна. Море дождей. Павший астронавт — это алюминиевая фигурка человека в скафандре. Размер ее невелик, всего-то около 9 сантиметров. Но она — единственное произведение искусства, созданное землянами и установленное за пределами планеты. По личной просьбе командира «Аполлона-15» Дэвида Скотта, она была сделана бельгийским художником Полом Ван Хейденом. Он выполнил все требования, имеется в виду чисто технические, ибо предназначалась она для установки вместе, мало сказать, необычным. То есть легко выдерживались большие перепады и температуры. И еще, поскольку освоение космоса – общее дело всех жителей Земли, мужчин и женщин разных национальностей, Скотт особо попросил обойти любые расовые и половые признаки. 30 июня 1971 года команда космического корабля определила место, где ей быть. Рядом установили мемориальную доску, на которой перечислены имена 14 советских и американских космонавтов и астронавтов, погибших во время космических и тренировочных полетов. Но прежде чем называть имена, подробнее расскажем, как все происходило. «Аполлон-15» был первой экспедицией, в которой старт с Луны был показан в прямом эфире. И произошла почти двухминутная заминка. Экипаж не отзывался на просьбу сориентировать антенну. Как выяснилось на первой после полета пресс-конференции, именно в этот момент Скотт и устанавливал мемориальную табличку. Этот символический ритуал все трое членов экипажа задумали как свою личную инициативу. Ничего заранее не согласовывали с руководством НАСА. А теперь называем поименно. Фамилии перечислены в порядке букв английского алфавита. Чарльз Бассетт, Павел Беляев, Роджер Чаффи, Георгий Добровольский, Теодор Фриман, Юрий Гагарин, Эдвард Гивенс, Вирджил Грисон, Владимир Комаров, Виктор Пацаев, Элиот Си, Владислав Волков, Эдвард Уайт, Сиси Уильямс. Вглядитесь в их лица, в улыбки, в задумчивость, в осознание серьезности. Разная степень их заслуг в покорении космоса. Но уход достойнейших, уход из жизни каждого из них дает нам право породниться. И не здесь подчеркивать, кто под каким номером был среди равных.
1: А сейчас мы с вами поговорим о тайнах нейтрино и роли этой удивительной частицы в космологических исследованиях. Нейтрино — это элементарная нейтрально заряженная частица с массой покоя немного меньшей массы электрона, практически близкой к нулевой. Гипотезу о существовании новой электрически нейтральной и сильно проникающей частицы высказал физик Вольфганг Паули в 1930 году. Эта гипотеза спасла не только закон сохранения энергии, который как будто бы нарушался при бета-распаде, но и, как выяснилось позднее, важнейшие законы сохранения импульса и момента количества движения. Нейтрино оставалось незамеченной потому, что не имеет массы покоя, электрического заряда и не способна вызывать те эффекты, по которым обычно судят о появлении частицы. К тому же, она очень слабо взаимодействует с веществом, а поэтому может пройти через его большую толщу, не обнаруживая себя. Исследование нейтрино имеет большое значение для космологии, понимания эволюции Вселенной. Вот об этой проблеме мы поговорим сегодня с Дмитрием Сергеевичем Горбуновым, доктором физико-математических наук, старшим научным сотрудником отдела теоретической физики Института ядерных исследований Российской академии наук. Дмитрий Сергеевич, большое вам спасибо за то, что вы пришли. Добрый день, усаживайтесь поудобнее, пожалуйста. И, знаете, вот такая... абсолютно уникальная тема, и далека она от понимания огромного большинства людей, поэтому я бы просил, давайте начнем с определений. Вот я давайте. Про нейтрино ничего не сказал неправильного?
2: Нет, все правильно. Действительно, в контексте вот, развития физики нейтрино появилась как частица, которая была признана сохранить фундаментальные законы.
1: То есть она сначала появилась здесь?
2: Она появилась здесь. Значит, да. Люди видели распад. Всем, ну как, всем нам. Мы, наверное, к этому уже привыкли, но это знание это, значит, в конце 19 века появилось. Распады химических элементов, да, радиоактивность, явление радиоактивности. Вот явление радиоактивности люди заметили, что у вас одно ядро стоит в покое, теперь оно распалось, вот вроде другое ядро, вот электрон. И в такой ситуации, если применить стандартные законы, которые все мы изучали
1: чего
2: в школе...
1: Чего-то не хватало.
2: Да, если мы эти законы применим, то должно быть, что электрон всегда имеет одну определенную, вполне конкретную скорость. Да?

0: так скажем. А на опыте оказывалось, что электроны летят всякие разные. Есть такой спектр, как говорят. Бывают электроны с большими энергиями, с меньшими энергиями, всякие разные. И вот это не лезло ни в какие ворота. И нужно было признать, что либо вот в этом мире элементарных частиц маленьких, тогда они считались элементарными, в этом атомном мире, ядерном мире, не выполняются те законы, которые мы привыкли в нашей обычной жизни, фундаментальнейшие, да, конечно, как там Ломоносов говорил, если где-то что-то будет, там что-то должно прибыть, да, вот это не выполняется, когда мы залезли туда уже очень глубоко. А либо нужно предположить, что есть что-то еще, что вылетает в этом процессе, рождается, но при этом не несет электрического заряда, потому что все наши приборы до сих пор, на самом деле, они электромагнитные. И вот с электромагнетизмом, ну, и не участвуют в этих взаимодействиях. Вот это была такая гипотеза, вы совершенно правильно сказали.
1: Дмитрий Сергеевич, и вторая вещь. Вот, понимаете, в этой проблеме, которой вы занимаетесь, меня потрясает сочетание масштабов.
0: А, да.
1: Понимаете, вот это меня потрясает. Так вот, что такое космология?
0: Ну, космология – это наука о Вселенной, а Вселенной в целом вот такой большой. То есть, в данном случае космология – там детали нашей Земли, существования человека, так скажем, галактика, как наша устроена. Это все, значит, детали, которые неинтересны. И здесь смотрится на Вселенную как целый такой крупный объект. Да? И вот действительно интересно оказывается, что мир элементарных частиц, вот таких вот маленьких, которые мы пытаемся вроде разглядеть, и физику этих
1: даже
0: частиц можно...
1: Даже зарегистрировать не всегда можно.
0: Ну да. А, тем не менее, его мы изучаем лучше всего иногда, глядя на вот Вселенную как целую. И если посмотреть, вы правильно сказали, что нейтрино имеет массу, так вот, если посмотреть, но масса не измерена, мы пока не знаем величину массы этих нейтрино. Нейтрино на самом деле три разных. Да. Вот, величины масс мы не знаем, но знаем масштаб масс, он действительно очень маленький. Так вот, пока есть только ограничение на сумму этих масс нейтрино, и это ограничение самое сильное, оно идет из космологии. Поэтому так удивительно оказывается, что вот исследование Вселенной как целой наиболее чувствительно к этой науке.
1: Дмитрий Сергеевич, а почему нейтрино несет такую поразительную информацию о нашей Вселенной, которую, в общем, не дают другие исследования?
0: Ну, тут не то, что она несет информацию. В данном случае, скорее, информация, которую мы черпаем из анализа данных астрономических о Вселенной, позволяет нам сделать заключение о вот такой фундаментальной величине, как масса частиц. Ведь масса частиц – это детали вот вполне конкретной, значит, физики. Да, вот физика, которую мы, например, знали и изучали, мы ее изучаем здесь, на Земле. А дальше, когда мы обсуждаем Вселенную, мы говорим, что она справедлива не только на Земле, но и на Луне. И она справедлива не только сегодня, но и миллиард лет назад. И тогда мы с вами можем описать Вселенную, и она, так сказать, это описание пока подтверждается экспериментальными наблюдениями. Так вот, нейтрино на самом деле позволяет нам сказать, уверенно утверждать, что Вселенная наша была, так скажем, существовала при температурах много больше, например, чем температура вещества внутри Солнца.
1: Так?
0: И в данном случае как раз самое первое указание на то, что Вселенная была такой горячей, оно связано с нейтрино. Значит, когда мы говорим, что наша Вселенная состоит из водорода и гелия, да, вот этот гелий, этот водород, они образовались в ту эпоху. И детали этого образования, они определяются чем? С одной стороны, это физика ядерная, которую мы с вами знаем в эксперименте хорошо, и мы считаем, что в прошлом была физика такая же. Вторая вещь – это темп расширения Вселенной. Насколько Вселенная в ту эпоху быстро расширялась. И на это, на темп расширения Вселенной, оказывают влияние те компоненты, которые в той Вселенной были. Какой была доминирующий компонент? Кто определял плотность энергии во Вселенной в ту эпоху? Это фотоны, во-первых. А во-вторых, вот эти самые нейтрино. Вот если бы этих самых нейтрин не было, тогда темп расширения Вселенной был бы другой, и результат, а именно сколько каких элементов у нас сегодня есть во Вселенной, это результат соревновательного процесса между темпом, между расширением Вселенной, да, у вас Вселенная расширяется, концентрация частиц падает, а с другой стороны у вас тут ядерные процессы, летит там какое-нибудь одно ядро легкое и хочет образовать более тяжелое, оно бы его образовывало, но Вселенная расширяется, и то, с кем хочется столкнуться, оно от вас улетает. И вот из этой конкуренции получается результат, сколько каких элементов получилось. Вот глядя на этот результат, мы четко знаем, что нейтрино были в ранней Вселенной, их было точно три, а тогда мы знаем, что температура была очень большой.
1: Мы знаем их суммарную массу, а массу...
0: В данном случае мы знаем...
1: То есть не знаем, а прогнозируем.
0: В данном случае мы знаем не их массу, из этого наблюдения мы знаем не их массу, а то, что они были во Вселенной, они были в равновесии, как фотоны, как все остальные частицы. То есть их количество, которое тогда появилось, мы точно точно знаем, и сегодня на, этом, на основе этого знания можем заключить, что рядом с нами в каждом кубическом сантиметре значит, порядка сотни нейтрино летает. Как мы говорим, что в каждом кубическом сантиметре есть 400 фотонов, так мы говорим, что значит, сотни нейтрино тоже есть в каждом кубическом сантиметре, которая осталась от той эпохи. Но, к сожалению, поскольку, как вы правильно заметили в вашем вступлении к этой всей истории, нейтрино очень-очень слабо взаимодействует, то напрямую их зарегистрировать сегодня вот, мы не можем.
1: Будет, да, вопрос,
0: фотоны,
1: да.
0: Пожалуйста,
1: при
0: вот,
1: такой
0: знаем,
1: концентрации,
0: хорошо.
1: Ведь увы. Каждая регистрация каждого нейтрино – это практически событие. Мы говорим о частице, которую трудно осознать даже в смысле размера, и, с другой стороны, ее месяцами ловят.
0: Ее месяцами ловят, совершенно
1: верно.
0: Да, это
1: же совершенно поразительно.
0: Ну, потому что очень слабое взаимодействие. Действительно, чтобы что-то увидеть, нужно как бы через детектор пропустить поток очень большого количества этих нейтрино.
1: Ведь мы с вами имеем дело с двумя типами нейтрино. Нейтрино, которое представляет прошлое Вселенной, и нейтрино, ну, простите меня, это такой сленг, более новый, который, да, и вы улыбаетесь, я...
0: У нас очень много типов нейтрино, да? Честное слово, конечно, потому что нейтрино, которые от Солнца летят, да, в центре Солнца происходит ядерная реакция. И нейтрино, которые оттуда вылетают, они вылетают свободно, прилетают к нам, мы ее регистрируем. Сколько там, 8 минут, да, летит. Вот это прилетает к нам нейтрино. А фотон, который родился в центре Солнышка, он к нам прилетает сотни тысяч лет. Он из Солнышка выбирается очень долго, перерассеиваясь. Поэтому фотон к нам прилетает стареньким, если говорить о времени рождения одной и той же.
1: А это сейчас связано с отсутствием заряда и присутствием заряда?
0: И это связано с тем, что фотон участвует в электромагнитных взаимодействиях, и там кругом заряженные частицы, электроны, протоны, и фотон рассеивается. И фотон рассеивается на них, деваться некуда.
1: А нейтрино?
0: Нейтрино очень слабо взаимодействует.
1: Поэтому вот все эти колоссальные защиты, которые Земля имеет, ведь свое собственное электромагнитное поле, они для нейтрино ничего не значат.
0: Для нейтрино ничего не значит, и эти частицы нейтрино от Солнца, например, нейтрино из-за атмосферы, когда космические лучи взаимодействуют с атмосферой, образуется много нестабильных частиц, которые распадаются за счет слабого распада. Тот же самый, как распад нейтрино, тот же самый, который вот радиоактивный распад. Эти нейтрино летят, пролетают через Землю, летают, пролетают через нас с вами, но опасности в этом нет. Опять-таки, смотрите, оно очень слабо взаимодействует, поэтому через нас пролетает не провзаимодействовав, ничего нам не попортив, да, значит, пролетает как, через нас как, я не знаю, человек через лес бежит с нормальным зрением, да, он же в дерево не ударится, вот так нейтрино пролетает, значит, ничего страшного не происходит.
1: Как это все регистрируется? Каким образом? Ведь стоят ловушки, который регистрирует нейтрино, и потом, значит, эта регистрация дает какую-то информацию для тех, кто занимается космологией.
0: Да-да-да, вот смотрите, поскольку нейтрино было введено, чтобы объяснить явление радиоактивного распада, да, так, бета-распада, mm-hmm. пример, да, одно ядро переходит в другое, вылетает электрон и нейтрино. Мы говорим, что вылетает нейтрино, да, теперь как убедиться, что это вылетает нейтрино? Если мы говорим, что он в электромагнитных взаимодействиях не участвует. Мы его ввели, чтобы объяснить этот процесс, поэтому в этом процессе, в слабом распаде он участвует. Значит, нужен обратный процесс. Летит нейтрино, взаимодействует с ядром, переходит в другое ядро и вылетает там позитрон. Да? И вот вы можете регистрировать либо этот позитрон и таким образом судить, говорить, ребята, наверное, прилетело нейтрино, вот позитрон. Угу. Либо ядро, которое теперь другое. Значит, в Кабардино-Балкарии есть поселок Нейтрино, есть нейтринная обсерватория глубоко под горой, химический эксперимент. Есть галлий, летят нейтрино от Солнца, взаимодействуют с ядрами галлия, галлий переходит в Германию. Если вы теперь химическим способом можете из нескольких тонн галлия вытащить 20-25 ядер Германии, то вы можете сказать, что вас... Они могут сделать, да? Они могут сделать.
1: Фантастика.
0: И сказать, что это 20-25, а не 30-40, понимаете?
1: Фантастика абсолютно.
0: Вот. И вот так вот вы регистрируете эти нейтрины. И мониторите Солнце прямо вот сегодня, вот как говорится, онлайн, да? Поэтому нет, но ученые научились. В попытках зарегистрировать эту частицу, понять свойства этих частиц, ученые много чему научились. И на самом деле, с точки зрения физики частиц, и теории, и практики, это оказалось очень полезным, потому что с точки зрения практики были созданы удивительные детекторы, удивительные чувствительности, и вот техника развилась очень существенно. А с точки зрения результата для теории, ведь нейтрино сегодня – это единственная частица, после того, как нашли Хиггсовский бозон, которая говорит нам, что физика частиц не полна, говорит напрямую, потому что в рамках того, что называется стандартной модели, нейтрино является безмассовым. И вот то, что вы говорили вначале, что на самом деле у нее есть небольшая масса, там очень-очень, действительно, она ну, минимум там, в миллион раз меньше, чем масса электрона. Но вот этот вот факт существования массы, он не вяжется с физикой стандартной. Это указание на некую новую физику, указание на то, что здесь, вот в этом мире элементарных частиц, мы пока еще не все понимаем. А откуда это пришло? Это пришло из того, что люди пытались эту нейтрино зарегистрировать, понять его свойства, несмотря на то, что оно не участвует в электромагнитных процессах и напрямую так его не найти. У нас есть реликтовое излучение, да, фотонов. То, что у нас как 2,7 Кельвина, везде планковский или там чернотельный спектр, по-разному про него говорят, со всех сторон к нам летит, везде одинаковая температура, но на самом деле не везде. Есть некая небольшая анизотропия этой температуры, анизотропия по направлениям. То есть с одного направления или с другого направления на сфере, на небесной сфере, да, к нам приходят фотоны, и вы, если очень хорошо измеряете их температуру, во-первых, вы видите, что спектр всегда планковский, чернотельный, все хорошо, термальный такой, все там балабанит, настоящий термальный. Вот. Но с другой стороны, вы видите, что температуры немножко отличаются. Отличаются они на уровне там, 1/10000, вот так вот где-то. Вот, так, вот такую вещь могут измерять экспериментаторы. Да-да-да.
1: Это фантастика.
0: И вот на детали того, как эти пятнышки, как температура по сфере распределена, значит, влияют эти самые нейтрино. Потому что раз они были в более раннюю эпоху, эпоху первичного нуклеосинтеза, они были после того. И на разных этапах Вселенной они оказывали на самом деле разную роль. И сегодня, на самом деле, нейтрино оказывают роль. На что они сегодня оказывают роль? А вот на что. Значит, если нейтрино были бы безмассовы, то они вели бы себя как фотоны, как реликтовые фотоны. Вот был бы тоже такой, летал бы газ, газ нейтрино. И когда-нибудь, там, может быть, через сотню лет, может быть, через 20 лет, не знаю, люди придумают и реализуют эксперимент по измерению этих нейтрино. И тоже будет какой-то спектр, будет там даже небольшая анизотропия, люди это оценили теоретически, что должно быть. Вот. Но сегодня, значит, если нейтрино, а мы вроде из эксперимента видим, что нейтрино массивное, то массивные нейтрино, они ведут себя немного по-другому. Да? А массивная частица может быть захвачена гравитационным объектом, галактикой или скоплением галактик. Так? И вот такие нейтрино попадают в галактику или в скопление галактик в зависимости от их массы и дают дополнительный вклад в массу этих объектов. И концентрация таких нейтрино в галактике побольше, да, оказывается, чем в экстрагалактическом пространстве. И это тоже влияет на эволюцию, в данном случае эволюцию уже такую структур. И если вы это хорошо экспериментально наблюдаете, то можете, значит, высказаться о нейтрино, о ее роли в современной, прямо вот в современном мире.
1: Дмитрий Сергеевич, это абсолютно потрясающие вещи. Я с самого начала вам признался, что я абсолютно неофит в этой области человеческих знаний, но вот то, что вы сегодня рассказали, для меня открыло, подтвердило существование абсолютно такого нового мира, ну, для меня нового, и, наверное, для многих, кто нас с вами смотрит. И вот человеку нужно знать, что этот мир существует, и он лишь малая и абсолютно, может быть, незначимая часть этого мира, где временные пространственные измерения таковы, что обычный человеческий непривычный разум просто отказывается их внутрь себя пустить. Только такие профессионалы, как вы, могут это делать и легко с этим общаться. Огромное вам спасибо за ваше время. Это вот для меня это была совершенно поразительная беседа. Я очень надеюсь, что и для многих-многих телезрителей тоже было так, потому что вы все это рассказали очень понятно, просто и образно. Еще раз огромное вам спасибо за ваше время.
0: Спасибо за ваш интерес.
2: Поиск истины бесперспективен, но абсолютно необходим. Ведь по-настоящему прекрасен только зов недостижимого.
1: Я всегда с интересом и трепетом слушаю профессиональные рассказы о науке, связанной с природными явлениями, масштабы которых обычный человеческий разум не в силах охватить. О Вселенной, о невидимом и неосязаемом микромире, об эволюции нашей планеты в течение 4,5 миллиардов лет ее существования. Сегодня мы увидели взаимосвязь двух, казалось бы, несоизмеримых масштабов – Вселенной и микрочастиц. Я хочу пожелать успеха этой удивительной науке, ведь главный и бесценный результат таких исследований – расширение знаний об окружающем нас мире. А сейчас о других тайнах. Мачу-Пикчу испокон веков считался чудом света. Город древних инков до сих пор продолжает притягивать к себе внимание путешественников и ученых со всего мира. О том, почему мистический город был открыт лишь в начале 20 века, и почему несколько веков его считали просто легендой, наш следующий сюжет.
2: Давно всем хорошо известен комплимент «Восьмое чудо света». А вот что оно из себя представляет, сказать трудно. Ибо чудес этих самых было всего семь. Восьмым, как бы уравнивая с ними, могли называть многое из поразившего воображения. Совсем недавно решили избавиться от путаницы. Появился список семи новых чудес. И туда, естественно, попал Мачу-Пикчу. Город удивительной истории и неразгаданных тайн. И первое из них. Зачем понадобилось инкам строить крепость далеко от центра государства и на высоте 2057 метров? До сих пор точно неизвестно, когда именно погибли последние жители таинственного поселения. Ни испанские конкистадоры, захватившие Перу в начале 16 столетия, ни те, кто пришел сюда после них, ни сами инки, проживавшие когда-то в Мачу-Пикчу, не оставили никаких письменных следов того, что город существует. Скорее всего, даже подумать не могли, что высоко на горе расположен целый город, и обнаружили его лишь в начале 20 века. И то благодаря легенде. Бродили невнятные слухи. Археолог Хайрам Бингем решил их проверить. Потратил на поиски несколько лет. Поднялся как-то с носильщиком на одну из гор. Наткнулся на две индейские семьи. Подарил мальчику монету в один соль, приблизительно 30 центов. И тот показал ему заросшую, почти неразличимую тропинку к скрытым за густой зеленью руинам древнего города на вершине горы. За треть доллара ученый узнал дорогу к мифической цитадели, пережившей расцвет и закат цивилизации инков. Естественно, Мачу-Пикчу, то есть Высокая гора, не настоящее название. Такое имя было дано местными жителями. Истинное имя кануло в лету. После первых восторгов и удивления местонахождением приходят другие. Тоже восхищение, красотой, добротностью построек. Их около 200. Выходит, проживало в городе и вокруг более 1000 инков. Согласно крошечным обрывкам информации, которые удалось найти на сегодняшний день, в Мачу-Пикчу могли входить лишь избранные. Высшая знать, жрецы и их свита. Иногда лучшие земледельцы. Не каждый мог собрать хороший урожай на 2-километровой высоте. И еще мамакуны. Избранные девственницы, посвятившие жизнь служению богу Инти. Существовала традиция создавать каждый город в форме какого-нибудь существа. Мачу-Пикчу с высоты птичьего полета походит на кондора, священную птицу. По всей видимости, так инки хотели что-то показать или доказать своим богам. Земледельцы жили прямо в городе. Обрабатывали более 5 гектаров земли, расположенных на специальных узких террасах, устроенных прямо на склонах гор. Ведущие к ним каменные ступени были сделаны на века и сохранились до наших дней практически без изменений. А сам город делился на район храмов, жилой сектор, темницы и кладбище. Сохранился и храм трех окон, ключевое здание во всех ритуалах инков. Солнечные лучи, падающие через окна храма, символизируют троих основателей империи, вошедших в этот мир, согласно легенде, через эти самые окна. Над храмом возвышается древняя обсерватория. Ритуальный камень был своеобразным. Это солнечные часы. У него есть название «Контрольная точка солнца». Выяснили археологи одно важное обстоятельство. Оно опровергает слухи о кровожадности индейцев, придуманные завоевателями-конкистадорами. Так вот, в традициях инков не было человеческих жертвоприношений. В жертву богам приносились животные. Утром белая лама, вечером черная. И до наших дней сохранилась тропа через несколько перевалов. Так инки покидали свой город. Идти по ней приходилось как минимум несколько дней. Нелегко приходилось, но шли. И город существовал. Занял свое место в истории.
1: Дорогие телезрители, программа «Большая наука. Тайны, тайны, тайны» прощается с вами. До свидания, до новых встреч, до новых тайн и будьте здоровы!

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет! Виталий, в лаборатории ночных видео, как всегда, примерно вот в это время. Мы с вами встречаемся для того, чтобы отлично провести вечер и послушать ваши вопросы, и, соответственно, поотвечать на ваши ответы, и отвечают, соответственно, гости. Это рубрика «Постскриптум», о ней подробнее мы, естественно, чуть-чуть еще расскажем. Ну, а пока я представлю второго ведущего, это, как всегда, и по традиции, Александр Соколов. Саша, привет!
2: Да, привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! И, наверное, я представлю нашего сегодняшнего гостя. Это Денис Байгозин, химик-разработчик, руководитель образовательного направления компании Mel Science, соавтор 20 статей и патентов в области физической и биоорганической химии, автор блога «Блок химика». И главное, что он совсем недавно выступал у нас на форуме «Ученые против МИФ-14», и мы буквально недавно опубликовали, собственно, сам доклад. Но поскольку тема животрепещущая, актуальная, там уже больше 1000 комментариев, и мы решили, что пора уже можно проводить постскриптум, уже накопилось много вопросов, в том числе сердитых вопросов. И вот сегодня как раз возможность услышать ответы из первых рук, так сказать, от Дениса непосредственно. Денис, приветствую.
3: Ну, отвечать я буду не руками, скорее ртом. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Да. И, наверное, прежде чем мы начнем, мы традиционно сделаем несколько объявлений, а я попрошу Виталия начать.
1: Да, конечно, как всегда, еще раз благодарю всех, кто к нам присоединился. Прямо сейчас чуть больше 100 человек, а это самое начало, и это прекрасно. Надеюсь, у вас будет много, и я надеюсь, что вы не забудете о том, что можно поддержать стрим, а для этого нужно поставить лайк под этим видео, если вы смотрите в записи, ну или прямо сейчас нажимать лайк, если вам нравится то, что происходит на экране. Помните о том, что также поддержать нас можно при помощи подписки на наших каналах «Антропогенез», «Лаборатория научных видео». Все для вас мы делаем, ну и для продвижения каналов очень-очень полезно, чтобы вы нажали на колокольчик, и тогда, между прочим, не пропустите ни одно видео, ни один стрим, подобный вот этому. Также нас можно поддержать материально, для этого имеется суперчат, для этого имеется ссылка, которая есть как в описании, также она сейчас в чате данной трансляции появится. Ну и, естественно, в наших проектах есть Patreon и спонсирование канала, и ровно вот эта поддержка в большинстве своем и помогает нам проводить подобный стрим в том числе.
2: Да, спасибо, Виталий. А я еще, как всегда, напомню о том, что наши зрители, так сказать, задавая вопросы, как бы участвуют в неком конкурсе, потому что на каждом стриме наш гость выбирает авторов лучших вопросов, двух. И они получают у нас подарки. Обычно это футболки форумов «Ученые против мифов». И, кстати говоря, я сразу сейчас объявлю победителей двух предыдущих стримов. Станислав Дробышевский и Павел Краснов выбрали в качестве авторов лучших вопросов Илью Владимировича, который спрашивал, а зачем авторы скрывают отсканированные кости? И Александра, который спрашивал, кто лучше всего готовил мясо, кроманьонцы или неандертальцы? Вот Илья Владимирович и Александр. И с трансляции, которую в прошлую субботу у нас вели Дробышевский и Краснов. А в среду у нас был Иван Затевахин, и он выбрал грустного анапсида, который спрашивал, как эволюционно обосновать столь сложные половые органы у самок гиен. И Имре Ач, который спрашивал, возможно ли современную пятнистую гиену интродуцировать в условия близполярного круга. Так вот, вот всех четверо, которых я назвал, друзья, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки «Ученые против мифов». Остальные друзья, готовьте ваши вопросы. И мы, собственно, переходим к самим вопросам.
1: Ура! Вопросов очень много. Давайте. Уже сейчас Мы выбрали несколько. В любом случае будем давать приоритет, как я вот говорил, тем, которые вы задаете при помощи суперчата или ссылки в описании. И уже благодарим Имре Альч за поддержку стрима. Ну и, соответственно, зачитываем первый вопрос. Спасибо, он говорит. И вопрос следующий. Когда уже человеком прибьют кишечную микрофлору бобров, чтобы можно было есть конфеты сразу с обертки?
3: Я точно не могу на этот вопрос ответить, потому что я все-таки химик, как-никак, хоть и биорганический химик, а не микробиолог. Ну, смотрите, давайте немножко потеоретизируем. Во-первых, для того, чтобы одновременно переваривать и такое количество сахара и целлюлозу, нужно иметь микробиом не только бобров, нужно иметь микробиом еще вот, собственно, всеядных каких-то млекопитающих. Поэтому это недостаточно просто привить микрофлору, потому что они еще будут там драться. Это, скорее всего, нужно вывести какую-то новую, чтобы и то, и другое переваривать разом. Вот. А на вопрос, когда? Не уверен, что когда-то в ближайшее время.
1: Спасибо. И к следующему вопросу переходим. Его задает Тимофей Фирсов. А почему вредному, в кавычках, оппоненту не стало интересно, в какой стране была выявлена аллергия на полиэтилен, и как его там запретили, или вопросы и ответы читали заранее на автомате, на радость Прокопеновичу?
3: Ну, сейчас это точно не на автомате. Вот я могу потрогать, видите, нос свой. Могу не трогать его, могу взять другую руку. Ну, смотрите, по поводу полиэтилена, я потом посмотрел, там были проблемы у человека с имплантами на полиэтилене. Вот, и поэтому возникло, ну, то есть возникло исследование, есть парочка научных статей, это израильская клиника была, по поводу того, может ли полиэтилен вызывать аллергию какую-то, не только при попадании внутрь человека, но и при там, условно, в дыхании пыли, пока что не нашли причину. Возможно, что это был не чистый полиэтилен, а просто из-за того, что это был саполимер какой-то. Вот. А в какой стране, по-моему, все-таки Израиль. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос от зрителя по имени Ленноненко. Позвольте, вы хотите сказать, что только половина людей, выпивших стакан уксусной кислоты, умрут без оказания помощи? Я понимаю, что ЛД-50, скорее всего, для крыс указан, и в лоб их переносить на человека нельзя, но выглядит все равно крайне странно.
3: Ну, в лоб действительно переносить нельзя, то есть все равно надо об этом подумать. Смотрите, нужно различать острую токсичность и токсичность отложенную. То есть острая токсичность – это означает, что выпили стакан вот этот вот, да, кстати, никому не рекомендую, и умерли непосредственно от этого в ближайшие там несколько часов. Они умерли от язвы желудка, которая возникла вследствие того, что вы употребили уксусную кислоту, и умерли вы там, например, через неделю. Вот, поэтому ЛД-50 – это именно показатель острой токсичности, смерть, которая непосредственно следует за попаданием вот именно этого препарата. Вот, вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от СП, который пишет. Довольно сумбурно. Опять лекция по питанию и опять вопросов больше, чем ответов. Полиэтилен запретят, если будет хоть один случай аллергии. У меня у знакомого аллергия на креветки. Он распухает и краснеет. Почему креветки до сих пор не запретили?
3: Ну, по поводу лекции по питанию, что просили, между прочим, то и рассказывал. Это было голосование, насколько я помню, в антропогенезе. За что проголосовали, про то и рассказывал. Ну, вот. А по поводу полиэтилена и запрета... Ну, да, кстати, это в пику, соответственно, тому, что только что начал говорить. Во-первых, да, это пока еще несколько случаев. И вряд ли, на самом деле, запретят такой известный пластик, на который... Популярный, я бы сказал, даже пластик, на который все-таки у большинства людей, к счастью, нет аллергии. А по поводу креветок, ну, во-первых... Есть, давайте немножко конспирологии включим, есть некое лобби людей, которые потребляют органические вещества, органические я в кавычки возьму, то есть то, что когда-то бегало, ползало, росло и так далее. И это лобби, если они потребляли свинину, говядину, креветки, они не дадут запретить, потому что они будут покупать и голосовать рублем за креветки. Вот. А лобби у добавок, ну, такое, слабенькое на самом деле. Вот. Примерно так.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ник Динг говорит, спрашивает, ну а что там со Спартамом-то? А то одни говорят одно, другие другое. Кому верить-то?
3: Википедии, наверное. То есть, если, смотрите, если хотите про Спартам почитать, то там, по-моему, даже в Вики хорошо расписано, он в организме, если... Давайте так, давайте начнем с конца. Если у вас все хорошо с метаболизмом, если у вас хорошо все с ферментами, с печенкой совсем, то в вашем организме он разложится на две аминокислоты и одну молекулу метанола. Соответственно, многие противники аспартама говорят, что ой, метанол страшный яд, это ужас. И вот как раз вот, по-моему, в той же самой Википедии, там есть ссылочка внизу, вот открывайте когда статью в Википедии, я советую всегда читать первоисточники, открывайте вот эту статейку и почитайте. Там сравнивают вот эту одну молекулу метанола на одну молекулу аспартама с тем, что когда мы употребляем там фруктовые соки, сколько мы там метанола потребляем. Так вот, там больше. Поэтому, еще раз возвращаясь к моей первой фразе, если у вас все хорошо с метаболизмом и с печенкой, то это будет две аминокислоты и совсем мало метанола. Поэтому ешьте. Ну, не больше, чем, соответственно, предельной концентрации, конечно.
1: Спасибо. И Лора Биджес спрашивает. Хотелось бы с точки зрения проницаемости гематоэнцефалического барьера всеми этими веществами, типа безопасных красителей и тому подобного, безопасного услышать. Ведь, как известно, нейроны не способны к очищению и накапливают все в себе на протяжении жизни человека. Не думаю, что это мелочи. Альцгеймер и подобные болезни как бы не шуточки, говорит Лора Биджес.
3: С последней фразой соглашусь. Альцгеймер – это вообще довольно страшная штука. Наблюдал несколько раз, в том числе вот у родного человека. Это плохая вещь. Вот. А по поводу того, что не очищаются нейроны, я совсем не соглашусь. Они как-то дышат, они как-то получают кислород, они как-то удаляют остатки метаболизма. Вот. Поэтому у нас вполне себе нейроны очищаются. Другое дело, что если вы говорите про накопление, то при накоплении у нас поступление в организм должно быть больше, чем, собственно, удаление из организма. То есть, если, например, вы работаете там, условно, там, назовем, на вредном производстве, и вы постоянно вдыхаете какой-нибудь там краситель, то да, у вас постепенно этот краситель будет накапливаться там, в мозговой ткани в том числе. Не только, кстати, в ней, много где там в жировой. Вот. Возвращаясь к первой части по поводу гематоэнцефалического барьера, ну, известная вещь, что его, через него проходят в основном неполярные молекулы. Если мы говорим про пищевую химию, то вот давайте не буду точную цифру говорить, но, по-моему, процентов 95 от всей пищевой химии она полярная, потому что она в воде растворяется. То есть, если мы хотим что-то пищевое куда-то добавить, то мы в первую очередь его все-таки растворяем в воде или надеемся, что оно растворится в воде. А то, что у нас полярное, гематоэнцефалический барьер проходит очень плохо. Ну, то есть, вот посмотрите, как проходят разные аминокислоты. То есть, там у нас будет константа, первая константа – это сколько у вас проникает в организм и сколько доходит до самого барьера, раз. Потом перемножаем на то, сколько уходит в мозг, действительно, допустим, вошло в мозг, какая-то молекула вошла в мозг. И потом делим это на константу, как она успевает вымыться из мозга. Поэтому тут, да, будет какая-то динамическая система, но она в основном на удаление вещества будет. Если оно полярное, как я уже сказал. Вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от нашей постоянной зрительницы Кукурузки. Об искусственных красителях и ароматизаторах пишут прямо на упаковке, что они плохо влияют на детей и при этом добавляют их в детские лекарства. Зачем?
3: Это вопрос из области психологии, потому что люди любят что-то цветное. Я, по-моему, даже, кстати, в начале своей лекции ровно об этом говорил. Помните, там первый слайд буквально, я показывал цветные упаковочки сока. А на детей это влияет еще лучше. То есть, если ребенок видит что-то красное, желтое, зеленое, оранжевое, он считает это классным, замечательным, интересным и хочет это съесть. Поэтому вот с вопрос, если отвечать на вопрос «зачем?», то как бы вот. Так для детей, в общем, стараются еще меньше класть этих всех добавок, красителей, всего остального. Поэтому практически уверен, что там все безопасно. Удивлюсь очень, если там где-то концентрации выше, чем концентрации в обычной еде, например, в тортике. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя «Синее море». Я думаю, в тортиках надо бояться не ешек, а их бактериальную составляющую, то есть беспокоиться о том, в каких санитарных условиях были приготовлены эти тортики. Сейчас в магазины выпечку и салатики поставляют частники. А в каких условиях они готовятся? Соблюдают ли нормы санитарии и гигиены?
3: Это опять вопрос к микробиологам. Вот я химик. Ну, смотрите, что страшнее, например, добавить не то вещество какое-то, или попало, если туда попадет микробиология. Давайте немножко отвлекусь. Я когда спрашивал по водоочистке, когда еще в Акваторе работал, вашим дилерам вопрос задавал, как вы думаете, какие страшнее загрязнители, микробиологические или токсикологические? Вот, большинство говорили токсикологические страшнее, потому что типа токсикология от слова токсины и так далее. Вот, а на самом деле в водоочистке микробиологические-то страшнее, потому что... Ионы свинца, и сколько было, столько и осталось. А микробиология, да, она размножается. Поэтому я, наверное, с автором вопроса, в общем, соглашусь. Это, наверное, даже хуже, если там что-то расплодится такое. Вот поэтому, да, консерванты наше все. Грустника подтверждает.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Эль Барто. Имеется ли в научном сообществе более-менее общепринятая теория о здоровом питании? Или данная теория еще находится в становлении?
3: Ох, ну, смотрите, первый момент. Все люди, к сожалению, разные. То есть, почему я говорю «к сожалению»? Потому что если все люди были бы одинаковыми, давно бы уже эта теория была, и давно бы было бы написано, что вы должны в день съедать вот это, вот это, вот это, и все, и будет все хорошо. Или там ходить столько-столько. Ну вот, а так, в целом, теория о здоровом питании, она, до удивления, банальна. То есть не есть слишком много сладкого, не есть слишком много жирного, не есть слишком много соленого, не есть слишком много всего. То есть всего слишком много плохо, раз. Потом, значит, открываете рекомендации ВОЗа, Всемирная организация здравоохранения, она, в общем, вполне себе... То есть там настолько много раз перепроверяют перед тем, как там что-то опубликовать, поэтому можно сказать, что туда доходят только вот прямо рафинированные рекомендации такие, которые точно не навредят. Там говорят, что вы должны съедать в день, по-моему, один, минимум один фрукт или овощ размером с кулак. Вот, пожалуйста, вот еще одна рекомендация тоже для всех. Вот. А таких вот глобальных с четкими не будет. Люди разные, скорость метаболизма разная. У кого-то сахар перерабатывается быстро, у кого-то медленно. У кого-то белки быстро, у кого-то медленно. У кого-то жиры быстро, у кого-то медленно. Так что, к сожалению, нет, люди разные.
1: А еще есть люди, которые не переваривают клетчатку, например. Для них вообще другая диета и так далее, и так далее, и так далее.
3: Да. Все люди не переваривают клетчатку. Она сквозь нас проходит.
1: Ну, я потому что есть разные степени переваривания разного, так что люди такие.
3: Да, да, да.
1: Так, продолжаем. Поинг спрашивает. Итак, вопрос. Остается ли в отфильтрованной воде кувшине микроэлементы, кальций, хлор и так далее? Спасибо.
3: Опачки, я попал под водоочистку, да?
1: Да.
3: Вроде бы про ешки было, про ешки, а тут вспомним старые добрые времена.
1: Мне кажется, она накатила в любом случае, так что...
3: Да-да-да-да-да-да. Я, кстати, сегодня на маяке тоже отвечал на вопросы про водоочистки с утра. Кувшин. Значит, если мы говорим про кувшинный модуль, который обычный, общего назначения, то он обменивает, может там есть он обменная смола, он может обменивать одни ионы на другие, и в первую очередь он будет обменивать ионы жесткости на ионы натрия и ионы водорода, то есть чуть-чуть подкислять воду. Это вот его основная задача – уменьшать немножко жесткость. Если мы говорим про тяжелые металлы, то он их будет связывать. То есть если вы, например, тяжелые микроэлементами называете тяжелые металлы, там какой-нибудь там медь, марганец там, или еще что-то такое, то, конечно, никакой меди там не останется, к сожалению. Вот. Если вы микроэлементами называете кальций, магний, то не будет он удалять их полностью, там сколько-то будет оставаться. Другое дело, что это бессмысленно, ну реально бессмысленно. Если вы почитаете статейки, вот был такой журнал, как же называется-то, Bones, по-моему, кости, да, так и называется. Там в том числе издевались над мышками и заставляли их пить на протяжении многих поколений дистиллированную воду, при этом полноценно кормили. И мышки жили, размножались, и у них было все хорошо. Вот это довольно непопулярная статья среди тех, кто продает минерализаторы, вот, для воды там обогащают полезными минералами. Но она есть, тем не менее. Ну, вот. Кстати, есть еще другие статьи, где сказано, что если наоборот из еды убирать кальций и магний, то мышки умирают. Поэтому основной вывод – питайтесь полноценно, не думайте о том, что остается, что не остается. А если возвращаясь к вопросу, то да, кальций остается. А хлор нет, хлор не остается, и он не микроэлемент.
2: Спасибо. И вопрос от Арсения Коркина. А какова вероятность брака в подобных химдобавках?
3: Опачки. Вы прям считаете, что я этот самый технолог пищевого производства? Нет, не был. Вот такого этапа моей биографии химической не было. Ну, давайте прикинем, какова вероятность брака. Мы про какую страну говорим? То есть, если мы говорим про Россию, то можно посчитать, можно открыть эти самые допустимые нормы для брака. То есть, при каком проценте брака оно считается нормальным. Значит, господи, значит, 3 сигма – это сколько у нас вероятность брака? Это 1... Не помню. Ну, в общем, короче, меньше, точно меньше 1/10, вот, вероятность брака. Вот, но, скорее всего, меньше 1, чем 1/100. Поэтому, да, какая-то есть вероятность брака. Это стандартная вероятность, допустимая вероятность брака для, на производстве. На пищевом, понятно, контролируют лучше. Вот. Но, смотрите, здесь я могу так в пику тоже свой вопрос задать. Какова вероятность того, что вы купите, там, я не знаю, какое-то хорошее свежее яблочко, а у него на поверхности будут какие-то страшные, там, я не знаю, бактерии или какие-нибудь, я не знаю, цисты каких-нибудь лямблей. Вот. Очень большая. Так гораздо больше. К сожалению.
1: Да? Спасибо.
2: Да.
1: Надо. Давай, я, Саш, следующий вопрос задам. И этот вопрос от Homesick Alien. Домашний больной чужой, что? Почему на мясе не пишут содержание глютамата, раз он в нем есть? Глютамата причем?
3: Мне становится немножко страшно. Дело в том, что глутаминовая кислота и глутамат натрия – это аминокислота, которая есть во всем живом. То есть, мы так получилось, что на нашей планете мы сделаны из белков, а белки сделаны из аминокислот. И вот хотим мы того или нет, одна из этих аминокислот, одна из вот этих 20 основных аминокислот – это глутаминовая кислота. Поэтому тогда придется писать содержание везде. Я не помню точных цифр содержания в мясе и везде, вот во всех. Я думаю, что тоже где-то в районе 5-6% от сухой белковой массы. То есть, ну, представьте, значит, на горохе мы пишем, ага, содержит глутамат. Там, кстати, по-моему, больше, там, по-моему, что-то вроде 15, не буду вам врать, давайте 15 с плюсом, короче, процентов. А на мясе напишем 6%. На, там, я не знаю, на какой-нибудь на сое напишем тоже там типа под 20%. На банане напишем 2%. Всем будет страшно. То есть ничего невозможно будет съесть вообще, чтобы это ни было. Разве что, может, капуста, в которой практически его нет. Поэтому слишком такое вкусное и хорошее вещество. Да.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Сэма. Так, Ваймс. Не знаю, почему вот эти вот первые 5 букв, но дальше. Что там с нитритом натрия? Много кто дома стал юзать для домашних колбас. Нитрит натрия.
3: Нет, про нитрит натрия могу рассказать, я просто пытаюсь этот вопрос прямой, с подковыркой, с намеком или двойным намеком второго уровня. Вот, короче, нитрит натрия. Значит, нитрит натрия, он защищает нас от бактерий, которые вырабатывают ботулотоксин, вот, в том числе, то есть там много у него, много-много разных всяких штук. И, на мой взгляд... О, кстати, да, вот, значит, те, кто вот задавал, я совет, даю совет вот тому, кто задавал вопрос, и на самом деле, может быть, даже всем, кто сейчас смотрит, у вас явно есть браузер, откройте, загуглите ботулотоксины, откройте просто себе на время, там, потом почитайте статью в Википедии. Вот, этого будет достаточно для того, чтобы перестать бояться нитрита натрия. Там просто, там тоже там реально страшно написано, можно даже по ссылочкам по научным не переходить, просто в Википедии достаточно будет. Вот, давайте так, теперь наоборот поругаю нитрит натрия. Давайте, вот все от меня этого ждут, что я скажу, что какие-то добавки очень страшные. Так вот, действительно, если нитрит натрия нагревать с гемоглобином, ну, нагревать, в общем, с даже не с гемоглобином, еще просто с аминокислотами, получаются диазосоединения, в том числе нитрозамин. И нитрозамин, он действительно доказанный канцероген. И, в общем-то, поэтому, если мы берем какую-то колбасу с огромным количеством нитрита натрия и зажариваем ее до черной корки, то мы получаем довольно канцерогенную штуку. То есть, даже возможно, что более канцерогенную, чем горелое мясо. Это даже на самом деле на сайте того же самого ВОЗа, о котором я уже сегодня говорил, есть. Там четко посчитано, насколько уменьшается ваша продолжительность жизни, если вы едите жареный бекон, тоже можете почитать. Ну вот, и не последнюю роль в этом сыграл, конечно же, нитрит натрия. Поэтому ужас, он страшный. Другое дело, что если бы его не было, то у нас была бы смертность от поедания мяса там, ну, 2-3%. То есть... Каждый, там, я не знаю, 50-й, купив мясо в магазине, умирал. Вот. И это много, на мой взгляд. Вот поэтому лучше уж не трить натрия и не пережаривать просто колбасу. Вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает наш постоянный зритель Ирме Ач.
1: Ирме Ач.
2: Написано Ирме в данном случае, я не виноват. Известны ли случаи, когда пара безопасных добавок, попав в один продукт, вместе образовывали какую-то жутко опасную жидкость? Гадость.
3: Давайте подумаем вместе. Это хорошая, на самом деле, идея. Мне вообще нравится идея синергии и всего-всего такого. Вот, синергия, знаете, да, что такое синергия? Немножко просто пример с водоочистки могу сказать, что все, наверное, знают, что серебро, оно для бактерий вредно, и медь, в общем, тоже, ионы меди тоже для бактерий вредны. А вот если одновременно присутствует и медь, и серебро, то суммарно они для бактерий гораздо вреднее, чем то и другое по отдельности. То есть это называется синергия. Вот, и я тоже, когда вот еще к той очень лекции готовился, я читал про синергию добавок, читал, искал, где там одновременно то и другое давали, и, в общем, на самом деле ничего не нашли. И вот пример, наверное, из предыдущего моего ответа можно взять, то есть с нитритом натрия. То есть если мы нитрит натрия нагреваем с аминокислотами, да, получается вот та самая какая-то страшная гадость. Вот. Но в целом из текущих разрешенных Е-добавок никакого синергического эффекта не выявлено. Вот. Это все-таки вам не тяжелые металлы, которые тоже обладают синергией в нашем организме. Вот, вот так.
2: Спасибо. Вопрос от нашего постоянного зрителя Тата Атанава. Химия спасет планету? Мы тут читали о бактериях, которые разлагают полиэтилен и пластик. Неужели появляется надежда растворить большое тихоокеанское пятно?
3: Не полиэтилен. Вот абсолютно уверен, что не полиэтилен, потому что слишком... Почему я вот приводил полиэтилен вот с той самой аллергии? Полиэтилен – это очень-очень гладкая молекула. Ну, то есть это самое простое, что может быть. Давайте, вот, меня видно сейчас, да, на этом самом. Это, в общем, по сути дела, CH2 вот так вот, вот N раз. Проще в органике придумать, чтобы это ни было, вообще невозможно. Поэтому полиэтилен, боюсь, что так разлагать никто и не научится. Ну, то есть, если мы вдруг... Мы, в смысле, не мы, а мы ученые, но не мы, а все-таки биохимики, а не микробиологи, а не биохимики, научатся создавать такую бактерию, то она съест все. Ну, то есть она съест любой пластик, который есть у нас. А это довольно опасно, потому что у вас все будет разрушаться и гнить. Вот, это такой мир апокалипсиса получится. А вот, например, полистирол, да, то есть полистирол действительно нашли бактерии, которые полистирол съедают. И, по-моему, даже червяков нашли, которые полистиролом питаются. Полиэтилентерифталат, между прочим, тоже. Это из которого делают ПЭТ в бутылке, постепенно выводят бактерию. Это все довольно медленно, грустно и печально получается. Поэтому пока что мусор копится намного-намного быстрее, чем эти бактерии способны есть. Но если, не дай бог, цивилизация наша исчезнет, то я абсолютно уверен, что через там, несколько миллионов лет природа справится, выведутся эти бактерии, которые все это съедят. Вот. Но только через несколько миллионов лет. Вот. А пока что нет. Пока что пластик не разлагается.
1: Ну и хорошо, подождем немножко, не страшно.
2: Миллион лет подождем. Да, что нам вообще?
1: Серж Любомудров, как всегда, с нами. Спасибо огромное за регулярную поддержку. Чтобы окончательно развеять все сомнения, не могли бы Денис, Виталий и Александр одновременно коснуться кончик собственного носа указательным пальцем левой руки?
3: Левая рука – это вот это, да? Вот, окей, вот, легко. Вот,
1: окей, все. Серж, вы довольны? Думаю, довольны, спасибо. Румяный пирожок. Да. Ну, мы впоследствии в записи, но прямо сейчас мы в эфире. Румяный пирожок тоже наш регулярный подписчик, зритель и человек, который поддерживает стримы, спрашивает. Значит, первое. Фрукты для длительного хранения обрабатывают различными смесями. Могут ли эти вещества проникнуть внутрь продукта, а затем навредить организму человека при условии мытья водой? Вот. Ну и второе. Возобновите ли вы лекции по химии на YouTube?
3: Можно со второго начну? Конечно. Мне реально искренне некогда. Я бы с удовольствием. Вот честное слово, поэтому сейчас мои все лекции будут ограничиваться только химцентром, где я преподаю. Но может быть когда-нибудь, да. Да. Ну, пишите об этом почаще где-нибудь в блоге химика. Просто вот натурально тыкайте меня палочкой. Может быть, я соберусь, вот, уговорю выделить мне время, там, я не знаю, жену, например. Вот, и буду снова читать. Возвращаясь к первому пункту. Значит, фрукты для длительного хранения. Что у нас там есть? Значит, у нас там в обязательном порядке есть парафин. Вот, то есть, в общем-то, парафин этот имитирует естественную защиту тех же самых яблок когда... У яблока, да, кстати, вот это тоже вам скажу страшное, у любого яблока на поверхности есть парафин. То есть, хотим мы этого или нет. Там есть парафин нанесенный, соответственно, чтобы они хранились дольше, и они были вот такими, знаете, неестественно глянцевыми, гладкими и теми яблоками, которые называют ГМО. На самом деле, это просто парафин блестит так. Вот. И есть парафин естественный, собственно, как это, натуральный. Химически они абсолютно одинаковые, поэтому вы никак их не различите. Читайте закон постоянного состава. Ну, то есть, это одно и то же вещество. А с парафином можно не бороться. Парафин мы спокойно в таком количестве съедаем, ничего страшного не происходит. Значит, дальше там еще точно их обрабатывают диоксидом серы для того, чтобы убить всякую разную плесень. Значит, диоксид серы, он хорош тем, что у нас довольно чувствительный к нему нос. И если вы яблоко или там фрукт нюхаете, и он не пахнет серой, ну, знаете, да, как сера пахнет, вот, примерно так же. Если он так не пахнет, тогда все нормально, все уже выветрилось. Ну, вот. Мыть, естественно, фрукты в любом случае надо, потому что основная проблема – это бактериальная. Ну, вот. Очень интересно, наверное, микробиологи сейчас скажут, нет, основная проблема химическая, там пестициды, поэтому мойте от пестицидов, а бактерии – это не страшно. Но, тем не менее, в любом случае фрукты мыть надо, вот. Но так, чтобы там на поверхности было что-то из обработки, которое бы не смылось водой, последствий нет. Опять же, кстати, тоже могу сказать, почему именно так, потому что после того, как мы обработали парафином, по закону подобное с подобным, у нас все неполярные соединения внутрь яблока уже не проникнут. То есть, что диоксид серы, что если даже там, например, чем там еще можно, диоксидом хлора, если будут обрабатывать, тоже он внутрь яблока не попадет. Вот так вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Владимир Редькин. Может ли быть аллергия на вещество, не содержащее ДНК?
3: Конечно. Вот, естественно, на что угодно может быть аллергия. Не может быть аллергии на очень маленькие молекулы. То есть, это вещество совершенно не должно быть органическим, совершенно не должно быть живым, условно живым. Потому что если вы говорите, что что-то содержит ДНК, значит, оно, наверное, живое. Или хотя бы оно вирус. Вот, и временно бывает живым. Поэтому, да, ну, давайте примеры приведу, какие-нибудь совсем такие эти самые экстремальные. Например, есть люди, у которых аллергия на ионы никеля. Ну, вот, ну, знаете все, никель, да, это, в общем, тяжелый металл, он сам по себе не очень полезный. Ионы никеля, если попадают в организм, они там связываются с белками,

0: диоксид серы. Какой у него может быть ДНК, если это три атома? Вот, собственно, вот на что угодно может быть, к сожалению.
1: Спасибо. Евгений Юрьевич спрашивает, а накопительный эффект?
0: Ой, только что про накопительный говорил. Накопительный эффект чего? Ну, давайте чуть-чуть про накопительный эффект, раз уж я начал пользоваться доской, я это самое, дефект сознания преподавателя, не могу не писать теперь на доске. Значит, смотрите, когда у нас, вот у нас организм, да, у нас в организм что-то входит, из организма что-то выходит. Вполне естественными способами выходит. У нас есть константа первая входа, константа вторая входа, константа скорости. Значит, накопительный эффект формируется только в одном случае, когда у нас константа скорости первая больше, чем константа скорости вторая. Вот. Что это означает? Это означает, что то же самое, что я вот говорил где-то минут 10 назад. Если мы с вами работаем на вредном производстве, у нас постоянно что-то в организм входит, и скорость вымывания этого сильно меньше, то у нас будет тот самый накопительный эффект. Ну вот. Если же мы не потребляем вот эти там, тяжелые металлы еще что-то постоянно, то ничего страшного нет. Вы, наверное, про какой-нибудь краситель. То есть давайте совсем будем теоретизировать, представим себе ситуацию страшную, что у нас человек, его заставляют каждый раз есть что-нибудь такое. А, вот знаете, конфеты-лимончики с тартразином, которые желтенькие такие, на них всегда есть тартразин. Вот представьте, что его заставляют есть эти конфеты-лимончики с тартразином, и тартразин, например, представим себе ситуацию, накапливается у него в организме. То есть у нас константа вот эта вот первая сильно больше, чем вывод тартразина из организма. И мы попали в ту область концентрации, когда у нас начинается накопление. Так вот, я вам скажу страшную вещь. Этот человек умрет от количества сахара и лимонной кислоты в организме. Там будет такое количество, вот, то есть там так много надо съесть этих лимончиков, что у него просто испортится все в организме из-за того, что это будут килограммы сахара и многие десятки, а то и сотни грамм лимонной кислоты. Поэтому да, возможно, но только если вы все остальное будете потреблять уже килограммами многие. Вот так.
1: Спасибо. И кукурузка снова с нами. Приветствуем, благодарим. Парафин не вреден, а глицерин. Он ведь основа для парилок новомодных. А, утверждает, что не вредно, что он и в мыле есть. Но для легких разве не вредно?
0: Вот это очень, на самом деле, такой вопрос, который меня иногда, даже если честно, вот в СМИ, когда тиражируют, меня очень раздражает. Потому что у нас действительно есть вещества вообще в окружающей среде, которые в одном нашем органе полезны, в другом вредны, в третьем вообще нейтральны. То есть, когда мы говорим о глицерине, в нашем организме глицерин присутствует в норме. Это нормальное вещество, которое действительно получается при гидролизе жиров. То есть, когда мы с вами едим что-то жирное, оно разрезается нашим организмом на остаток глицерина и жирные кислоты. Ну вот, соответственно, когда мы с вами глицерином мажемся на кожу, вот глицерин впитывается в нашу кожу, и там типа она становится там меньше сушит кожу, бла-бла-бла-бла-бла. Здесь я не буду говорить, это скорее косметологам вопрос. Единственное, что могу сказать, дайте смешную штуку скажу. Глицериновое мыло, вот это вот очень-очень популярная тема, это на самом деле мыло, которое не очистили от глицерина. Потому что мыло получается при гидролизе жира, получается глицерин и вот эти самые остатки жирных кислот, которые, по сути дела, мыло. Если мы удаляем глицерин, мы получаем чистое хозяйственное мыло. Если мы не удаляем глицерин, получается просто грязное мыло. Вот, поэтому глицериновое мыло – это просто те, кому лень было чистить. Вот, и продолжая мой ответ, если глицерин попадает в легкие, то это не классно. Вот, то есть это не смертельно, это не страшное соединение. Вот, но альвеолы, которые у нас там обмениваются кислородом, они на них попадает что-то, с чем они не очень взаимодействуют. То есть умереть вы прям бегом не умрете, но я не уверен, что нужно таким способом употреблять глицерин. Лучше внутрь примазаться. Ну вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос от Анны Сирены. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, подробнее про бензоат натрия.
1: Бензонат, видимо.
2: На сайтах Ешек написано, что он становится с буквой Н тут беда видно, канцерогеном при соединении с аскорбиновой кислотой.
0: Нет, там все-таки, наверное, бензоат. Вот. Бензоат. А вот становится канцерогеном,

0: присоединение с
1: Да.
0: аскорбиновой кислотой. Я представляю себе бензоат натрия. Если его смешать с аскорбиновой кислотой, ничего не будет вообще. Ну, то есть он как был бензоатом, ну, окей, он будет бензойной кислотой. Если его сильно закислить, он будет бензойной кислотой. Пересмотрите тот момент, когда я рассказывал, там же на Ютубе-то я весь так и вешу, про бруснику. Вот в бруснике, там в брусничном соке что-то там до 2% аминокислот, это бензойная кислота. То есть, еще раз, бензоат натрия под действием аскорбиновой кислоты может превратиться только в бензойную кислоту. Бензойная кислота – это как раз тот самый компонент, который есть в бруснике, потому что брусник изначально кислая, а бензоат натрия изначально не кислый. То есть мы добавляем кислоту. Вот. Что еще может получиться? А ничего не может получиться. Я тут в данном случае отсылаю, как это? Пруфлинг – это учебник 10 класса по химии. Вот. Бензойная кислота, она не может ничем взаимодействовать, потому что это ароматическое кольцо, которое, в общем, алкилируется там только в очень жестких условиях. Поэтому нет, не случается ничего.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Таты Атанавы. Про бензопирен ВОЗ рекомендует не более 0,36 микрограмм в день, а в жареной куриной ножке содержится 1,1 микрограмма, если Википедия не врет. Наша традиционная еда – это сплошное превышение. Что делать? Варить? Есть сырое?
0: Ох, ВОЗ рекомендует, мне больше всего нравится, ВОЗ рекомендует, это самое, так это самое. Ну, это действительно, скорее всего, предельная дневная доза. Вот, просто бензопирен – это как раз та штука, которая ксенобиотик. Помните, тоже, по-моему, эта диаграммка была у меня на лекции, там, которая слева, которая вот универсальные яды совсем токсичны. Видимо, 0,36 – это как раз предел. Ну вот, по поводу куриной ножки, такая концентрация, знаете, это, скорее всего, уже горелая куриная ножка. То есть она вот у вас прям подгорела. Потому что бензопирен – это побочный продукт именно выгорания. Поэтому, первое, не пережаривайте куриную ножку. Лучше пусть она будет… Хотя нет, недожаренный тоже плохо. Ну, короче, пропекать ее хорошо просто внутри, это раз. А вторая рекомендация – это то, что больше клетчатки, там всяких разных пектинов и всего остального. Тоже есть те же самые тоже статьи, которые говорят о том, что канцерогены, если вы их быстро удаляете из организма, в общем, не успевают ничего навредить. Тут же, понимаете, та же история, что вот здесь на картинке у меня. То есть, если у вас что-то выходит, оно должно, что входит в организм, оно должно быстро выходить. Просто создайте условия выхода быстрого. Есть еще, кстати говоря, тоже интересный способ, но в случае куриной ножки, возможно, что он не сработает. При потреблении чего-то жирного вы хотя, наверное, сработает, наверное. Вот слушайте, не могу сейчас, у меня нет пруфлинков, это чисто вот сейчас вот мои чисто химические, мои домыслы, но я бы, наверное, так сделал. То есть, если уж мне необходимо съесть бензопиреновую куриную ножку, вот прям обязательно надо съесть, иначе я умру, вот, то я бы потом бы запил бы ее большим количеством молока. Просто потому что молоко довольно неполярное, то есть там вот жирненькие капельки, они проэкстрагируют бензопирен, и оно быстрее из моего организма выйдет. Ну, то есть оно не приклеится нигде, не это самое не останется надолго. Но это, еще раз повторяю, мои скорее домыслы, это нужно читать из исходную литературу. А так, да, не пережаривайте.
1: Спасибо.
0: Угу.
1: Два кота и велосипед. Задаю следующий вопрос.
0: Вау.
1: Как я уже лет 10 назад писал Белкову, ароматизаторы и усилители вкуса плохи не сами по себе. Ими недобросовестные производители скрывают некачественные и поддельные продукты. Например, вместо мяса добавить сосиски красный краситель, ароматизатор с запахом бекона и наполнить клетчаткой и мясом по мехобалке. Норм?
0: Не норм. То есть, если вопрос был, хорошо это или плохо, это плохо. Вот, и я, по-моему, даже тоже про это говорил. Вы знаете, ох, то есть это сейчас это такой, если продолжать эту дискуссию, можно уйти в очень глубокую философию, в том числе о том, например, там, я не знаю, нож, это хорошо или плохо. Ведь ножом же тоже убивают. Вот в данном случае, добавки позволяют замаскировать отсутствие чего бы то ни было. И более того, я как-то даже в своем курсе вот на лекториуме говорил, у меня прямо там в вопросах было, какой... Вот, кстати, про добавки. Я иногда негатив говорю про добавки. Какой компонент указывает на то, что лимонный... Нет, апельсиновый сок, сори, да, был разбавлен? Вот, и если апельсиновый сок разбавляют, прям сильно разбавляют, туда действительно добавляют лимонную кислоту. То есть она там, естественно, по умолчанию есть. Вот, но если прямо написано, что добавлена лимонная кислота, а у апельсина что, не хватает своей кислоты, это означает, что его настолько разбавили, что пришлось добавлять лимонную кислоту. Вот, поэтому да, это плохо, мне это тоже не нравится, это ай-яй-яй, но это уже глубокий философский диспут о вреде и пользе огня для человека или там острых предметов. Ну так.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от оценки марсианских свиней. Вопрос следующий. Вау. Добрый вечер. Знаю, что жирная еда может содержать холестерин, как хороший, который необходим для построения мембран, например. Так и плохой. Чем плох плохой и в чем различие? Спасибо. Я, кстати, заранее скажу, что на канале «Лаборатория ночных видео» имеется лекция, которая называется «Правильное питание химическое яблоко» от Егора Мусина. И там, в общем-то, достаточно подробно, сколько я помню, это обсуждено. Так что, если не забуду, даже ссылочку прикреплю в верхний угол. Вот. А сейчас, Денис, вам слово.
0: Это зависит от плотности, вот. Но более подробно точно рассказать не смогу в данном случае, потому что, смотрите, у разных людей есть разная скорость метаболизма. И когда говорят про плохой холестерин, говорят про людей, склонных к накоплению, ну, к образованию тех самых холестериновых бляшек. Вот для них, да, плохой холестерин будет вреден. Для людей с быстрым метаболизмом, которых вот этих бляшек не образуется, в общем, это более-менее все равно. Ну вот, по поводу плохого хорошего холестерина. Смотрите, когда вам пишут на оливковом масле, да, на оливковом, допустим, или на подсолнечном масле без холестерина, вам, в общем, как это сказать, нагло врут, потому что там его и не было. Вот. Поэтому надписи там, с холестерина, без холестерина можно смело пренебрегать. Скорее лучше проконсультироваться с врачом, и который, в общем, может измерить вашу скорость метаболизма холестерина, посмотреть, насколько вы склонны, и вот он выпишет вам список продуктов, напишет, которые вам хороши, которые вам плохи и так далее. Вот здесь я, наверное, даже опасаюсь давать примеры продуктов, потому что вдруг окажется, что я скажу, что это хорошо, типа там содержит хороший холестерин условно, а у вас, например, такая склонность, что для вас это будет плохо. Поэтому, сори, спрашивайте лечащего врача. Вот так.
1: Всегда полезно с врачом поговорить перед тем, как что-либо принимать.
2: Целую. Спасибо. Так, теперь вопрос от Злотник Дарена. Денис, а как ваше мнение на то, что врачи рекомендуют стевию, именно который сахзам при лечении болезни Лайма? Я вот не догоняю чего-то.
0: О, Господи, а что у нас с болезнью Лайма-то? Вот, Господи, почему-то все считают, что я и медик тоже. У меня тоже в блоге химика также спрашивают. Сейчас буквально одну секунду. Значит, Лайма болезнь.
2: Клещи. Клещами меня... переносимая.
0: А, да? Бордиоз, что ли? А почему рекомендуют стевию? Стевию при лечении болезни Лайма. Я тоже не догоняю. Ну, то есть, искренне не знаю. Значит, стевия, да, она содержит там всякие разные полисахариды, вот, частично замещенные, частично незамещенные. Она в нашем организме, ну, и точнее, не она, не сама стевия, а вот эти вот полисахариды, они очень частично метаболизируются, то есть, сколько-то мы их перевариваем, получаем энергию, но в основном не перевариваем. Поэтому, да, она как сахарозаменитель используется, потому что гораздо менее калорийно там, намного, по-моему, десятков раз, чем сахар. Вот. А по поводу болезни Лайма, простите, ребят, но я правда не медик. Я биоорганик, я могу рассказать вам про гормон-рецепторный комплекс. Вот. Но по конкретную болезнь нет. Нет.
1: Вот. Спасибо. Ага.
2: Спасибо. Так, Виталий, продолжишь?
1: С удовольствием. Бамбармия Пергуду. И это ник человека, который прислал следующий вопрос. Цифры ПДК возникли случайным образом? Тогда они случайным образом могут быть опасными?
0: Ох, ну, смотрите, откуда взялось ПДК? Я помню этот момент, когда у меня спрашивали по поводу ПДК в воде. Значит, там не совсем случайный образ. Во-первых, берут, вначале смотрят на всяких рысках ЛД-50. И мы знаем, например, что для там, свинца LD50 такой-то. То есть при такой концентрации уже точно будет смертельно. Потом берут других мышек-крысок и их начинают кормить небольшими концентрациями в течение года. И смотрят, какой из них процент начинает там, болеть, даже не умирать, а просто болеть и плохо себя чувствовать. И находят ту концентрацию, когда они более-менее ничего себя чувствуют, и вот ее используют как референс для первого ПДК. После этого идут к химикам, ну, например, если это органика, то к хроматографистам, и говорят, вот, ребят, смотрите, мы кормили в таких количествах вот таких вот мышей и хотим установить такой-то ПДК. Скажите, пожалуйста, можно ли это померить на хроматографе? Вот. И дальше вступает в роль уже, я бы сказал, метрология. То есть это уже не химия, не биология, не медицина, это метрология. И метрология нам говорит, что мы можем на вот этом хроматографе таким-то методом, который, например, есть во всех больницах, а не только в одном институте в Москве, померить концентрацию вот этого соединения до, там, условно, допустим, 10 нанограмм. Что это означает? Это означает, что мы не имеем права ставить ПДК меньше, чем 20 нанограмм. Потому что иначе окажется, что никто не сможет померить. Там достоверная вероятность будет низкая, будет большая погрешность, и в результате окажется, что все будут намерять это вещество везде, даже там, где его нет. Вот, чтобы такого не случалось, у нас есть ограничение для ПДК как бы сверху, это когда мышки мрут, и ограничение снизу, это когда, соответственно, мы не можем померить. И вот болтаясь между вот этими вот двумя гранями, как раз и выбирают вот эту самую ПДК. И когда нижняя грань уменьшается, то есть изобретают новые, более классные методы, исходит с принципа «не навреди» и делают ПДК пожестче. Вот так оно и получается, ПДК.
1: Вот. Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от токаря. Знаете ли вы что-либо о хлорпарафине, который содержится в смазочно-охлаждающих жидкостях, которые используют металлообработки? Вреден ли он для вдыхания или при попадании на кожу и слизистые?
0: Для вдыхания точно вреден, потому что это хлорорганика. Как минимум, через какое-то время, если вы будете им дышать, вы сенсибилизируетесь и начнете, у вас начнется аллергия на любую хлорорганику. Это точно. Это прям статейки на это есть. По поводу прямо вот острой токсичности, это надо смотреть отдельно. Значит, ой, а сможете снова вопрос? Там, где он используется? Я просто забыл.
2: В металлообработке какой-то, в жидкостях смазочно-охлаждающих.
0: А, охлаждающих, то есть, соответственно, в него погружают, да, видимо. Значит, смотрите, у вас когда, если я прав, это ровно то, о чем я думаю, когда вы опускаете вашу горячую деталь вот в этот самый хлорпарафин, он частично у вас окисляется, если у вас вокруг кислород воздуха есть, и частично образуется, например, хлороформ. И поэтому я бы даже сказал так, что сам хлорпарафин гораздо менее токсичен, чем продукты распада этого хлорпарафина. Поэтому я бы, наверное, первое повесил над всем этим вытяжку, особенно в момент опускания горячих деталей. И второе, пары, которые выходят из вытяжки, пропускал бы через активированный уголь, просто чтобы хлорорганику поглощать, типа хлороформа и окисленных штук всяких. Потому что там теоретически, я вот сейчас вот давайте, это тоже мои домыслы, нет никаких статей подтверждающих, надо прям рыться в интернете, но теоретически могут быть даже диоксины образовываться. Вот, потому что ну, хлор есть, почему бы и нет, если есть нагревание, есть кислород, есть хлор. Вот, поэтому да, будьте аккуратны, старайтесь не дышать. А слизистые, скорее всего, не очень страшно. То есть слизистые можно промыть. Все.
2: Спасибо. Вопрос от Эль Барто. Сейчас в развитых странах еда доступна в большом количестве. Говорят, что это основная проблема ожирения. Способна ли эволюция изменить так организм, чтобы переедание не приводило к ожирению?
0: Эволюция. Значит, давайте вспоминать эволюцию. Я, конечно, не эволюционный биолог, как многие на портале Антропогенез. Вот, но попробую сказать.
2: Тут должен быть фактор отбора.
0: Что? Что? Да, вот. Я ровно про это хотел сказать, что у нас должна быть изменчивость и естественный отбор. То есть, если у нас, например, при ожирении люди начнут умирать до появления потомства, то да, наверное, это будет какое-то давление отбора. Хотя гены у них будут ведь те же самые, поэтому должна быть прям сильная изменчивость, должны появляться люди, у которых не приводит к ожирению, поэтому эволюционно не верю. Вот, вы знаете, в обозримом будущем точно не верю, потому что еще и человечество и так, в общем, выживает почти все. Ну вот. А генетически, там, типа, как это, ГМО, Вот, в это я верю, да, конечно. Достаточно подправить несколько участков ДНК, отвечающих за скорость метаболизма, вот, и сжигать попадающий в нас сахар до конца, до углекислого газа и воды быстренько, превращать его в энергию, не запасать, когда мы не хотим запасать. Поэтому эволюционно нет, а вот вмешательствами, наверное, вполне возможно. Да.
1: Спасибо. Илья Владимирович. Следующий вопрос задает. Дорогущие экопродукты, так ли они безопасны, или просто переплата за бренд?
0: Очень по-разному. Ну, то есть, вот реально тут нельзя сказать, что они там типа все плохие или все хорошие. Давайте два примера приведу. Значит, пример первый – это с эко… сейчас, это что же было-то? Короче, давайте начнем со второго примера. Первый пример забыл. Вот, второй пример – это картошка с экофермера, которая растет вдоль шоссе в примерно 5 километрах от меня. Вот, там она называется эко, хотя вот когда едут машины, туда прямо вот все вот это вот, все от машин все падает, потому что она прямо начинает расти в 5 метрах от шоссе. Я вижу эту картошку, вижу, как она продается, и вижу, под каким брендом и за сколько она продается. Это там жесткая переплата за надпись эко. Более того, скажу вам, даже очень страшная, вот прям страшная, когда большой дефицит картошки, они покупают картошку там, ну, не в Ашане, конечно, там, на условной базе и перепродают как свою эко. Потому что не различить, она одинаковая в разных пакетах. Вот это отрицательный совсем пример. Ну, вот, положительный пример, ну, например, мыло. Вот. Мыло эко зачастую, оно обычно немножко хуже, а то и сильно хуже работает, но зачастую оно прям гипоаллергенное. Потому что в мыло эко реально не кладут вообще никаких ароматизаторов. То есть ни синтетических, ни натуральных, никаких. Вы знаете, да, что синтетические и натуральные ароматизаторы, в общем, они по химическому составу одинаковые. Вот. И вот в этом мыле эко очень часто, если у человека аллергия на там все-все-все-все-все, это вот спасение. Поэтому как бывает хорошо, бывает плохо. По-разному.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Диагаку Нобаку. Наверное, так. Если антиоксидант синоним восстановителя, то как довольно сильная лимонная кислота может быть антиоксидантом?
0: Ну, смотрите. Во-первых, вам наврали. Кислота не синоним окислителя. Вот, то есть, вполне возможно, что это либо в школе наврали, либо СМИ наврали, либо еще что-то. Кислотный окислитель, это, например, там, я не знаю, азотная кислота. Вот она кислота и оксидант, и окислитель. Вот, а соляная кислота, она кислота, серийная кислота, но она вообще не окислитель. Более того, скажу вам страшное, есть йодоводород, аж йод, йодоводородная кислота, которая кислота и восстановитель или антиоксидант. Вот это вот из неорганики. В органике на самом деле все еще проще ответить, потому что органические соединения способны окисляться. Они способны окисляться как в организме в нашем ферментативно, это вообще быстро и легко, так и просто, ну, просто химически окисляясь кислородом воздуха, как, например, там, я не знаю, аскорбиновая кислота. И поэтому многое органика, которая способна вот таким образом взаимодействовать с кислородом, она является антиоксидантом, потому что она реагирует с кислородом. А то, что лимонная кислота растворит там, я не знаю, металлический магний, водород будет выделяться. Это, конечно, окисление, но это свойство уже магния, потому что это активный металл, а не свойство лимонной кислоты как окислителя. Вот, поэтому, да, иногда вот эти вот всякие обобщения, что кислота и окислитель – это одно и то же, это плохо, это вранье. Это где-то кто-то врет в образовании. Да.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя с ником ВГ-21. Когда мы будем питаться сбалансированными растворами? Съел пакетик и получил набор минералов и всего хорошего на день.
0: Ой, знаете, я в детстве тоже об этом мечтал, потому что было много фантастики научной в тот момент, когда там говорили, что вот наконец научились, и там какие-то астронавты берут пакетик, там, я не знаю, стаканчик какого-то типа сока, выпивают, и все, они весь день не хотят есть, потому что там действительно содержится нужное количество энергии, там плюс вода содержится, ну, как бы все хорошо. Это было воззрение годов 50-х, 60-х, и вот я не знаю западную терминологию тех времен, потому что западные статьи я в общем, практически не читал раньше, которые раньше 90-х годов, а вот советские статьи я читал и книжки читал. Так вот, в советских книжках тогда это называлось все, что кроме жиров, белков, углеводов, витаминов, балластным веществом. Вот та самая клетчатка, тот самый пектин и все остальное. К сожалению, оно не балластное. К сожалению, я говорю, что потому что я тоже в детстве мечтал так вот, оп, съел и порядок. Дело в том, что нам для нашей с вами жизни, для функционирования наших с вами симбионтов в кишечнике, этот самый пектин и эта самая клетчатка, к сожалению, нужны. И нужно их много. Поэтому, во-первых, ВОЗ не врет, что надо ВОЗ, Всемирное для здравоохранения, имею в виду, а не телега. Вот, ВОЗ не врет, что нужно съедать овощ в день. Это вот именно для наших, даже не для нас, а для наших с вами микроорганизмов. А во-вторых, соответственно, ну да, к сожалению, ответ на этот вопрос скорее нет, чем да. То есть не получится с нашим текущим метаболизмом, не получится. Все равно придется чего-то балластное есть.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Ну, что делать? И вопрос от Андрея Харитонова. Опять будут рассказывать, что все норм, потому что никто не проводит независимые исследования о вреде добавок. А всплеск аллергии и рака – это из-за рептилоидов, наверное?
0: Клевый вопрос. Вот, по поводу независимых исследований. По-моему, вообще все исследования должны быть независимы. То есть, когда вы заходите в журнал, научный журнал, у меня почему-то складывается ощущение, и боюсь, что оно правильно. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, но у меня ощущение, что очень многие люди считают, что то, что пишут в СМИ, это и есть те самые исследования. Вот, нет. Это не те самые исследования, это копия, копии, копии, копии, и очень часто это копия, ангажированная в ту или иную пользу. И действительно, поэтому не надо верить тому, что написано в газетах. Ну вот, или там, я не говорю про это, там, интернет – это газета или печатная. Поэтому исследования в научных статьях по умолчанию обязаны быть независимыми. И я бы сказал, 90% они такие и есть. Что такое оставшиеся 10% зависимых исследований? Обычно это видно, даже очень часто видно невооруженным глазом, когда исследования заказаны. Как раз вот против Е-добавок очень много заказных исследований. Если вы почитаете истории судов в Штатах, то зачастую так происходит. Значит, какая-то большая компания хочет вывести на рынок какой-то свой продукт, говоря, что он эко. Ну, например, давайте так, эко-заменитель сахара. Аля стевия, но какая-то другая, из чего-то другого. Вот. И они смотрят, ага, чтобы нам пробиться на рынок и захватить вот этот вот сегмент рынка, мы должны выдавить вот этих двух конкурентов. А эти два конкурента, один пользуется, например, аспартамом, давайте, для примера, а второй использует там еще что-то. И они делают заказную статью. То есть они финансируют исследования, которые говорят, каким образом с помощью аспартама можно убить кого-нибудь. То есть их задача, например, убить лабораторных крыс. И у аспартама тоже, я помню эту штучку, там, короче, крысы умерли, когда их кормили в день аспартамом по массе их собственного веса. И крысы реально умерли, это реальный факт, это, есть статья на это. И что дошло до СМИ, что дошло до вот, желтой прессы и до людей, что от аспартама умирают крысы, значит это страшно, они тоже млекопитающие, мы умрем. Вот в результате аспартам отодвигают, прикрывают, и вот этот большой конгломерат выходит на рынок. Вот это называется заказные зависимые исследования. К счастью, таких все-таки не больше 10%. Ну, это моя оценка, я вот давайте не буду прям тоже говорить, что я проводил статистический анализ, это мне так кажется. В целом, обычно это чья-то диссертация. И рецензируемый журнал говорит о том, что там есть оппоненты, условно. Ну, рецензенты, понятно, но там есть люди, которые прям вот хотят найти какие-то косяки в статье. Они их находят, косяки, и отправляют назад. Это и есть независимые исследования. Вот, отвечая на вторую часть. Ох, ну это тоже, наверное, к медикам. Вот почему у нас заболеваний все больше и больше. Мое мнение два. Вот, первое, точнее, тезиса два. Значит, первый тезис – это то, что мы все-таки начинаем жить все дольше и дольше, и поэтому видим эти болячки. Вот, и в далеких эпохах просто люди не доживали до такого количества болезней. А второе мнение – это то, что мы реально неправильно живем. Мы едим много сахара, мы мало двигаемся, мы постоянно в постоянном стрессе, да много-много-много-много чего. Вот, а потом жалуемся на тартразин в конфетах-лимончиках. А оказывается, что мы едим этих конфетов-лимончиков по полкило в день. Ну, как бы вот. Так что...
1: Да, спасибо. Еще говорят, диагностика улучшилась, и поэтому болезнь определяется лучше.
0: Вот. Верю.
1: Да. Друзья, перед тем, как к следующему вопросу перейти, традиционное примерно в это время объявление, благодарю всех, кто с нами сейчас на стриме, а таковых уже больше 500 человек. Добро пожаловать, если вы внезапно не наш подписчик, подпишитесь, и таких лекций вы будете видеть больше, и помните о том, что... Если вы нажмете на колокольчик, то вы, соответственно, получите уведомление, если вот такие вот онлайн какие-то лекции, постскриптумы или еще что-то, то мы организуем, будет появляться на наших каналах. По лаборатории нужных видео, antropogenes.ru, не забывайте подписываться, ставить колокольчик и нажмите сейчас на лайк, потому что я вижу, что вне зависимости от того, сколько нас смотрит, пока еще 236 лайков. Давайте-ка мы чуть-чуть поднажмем. Всем будет хорошо, всем будет приятно. Также напомню о том, что ваши вопросы, в первую очередь, которые мы зачитываем, мы берем из суперчата и ссылки, которые сейчас появятся в чате и которые есть в описании. Таким образом, вы поддерживаете наш проект. Все так же наш проект можно поддержать при помощи поддержки на Патреоне, где и у проекта «Лаборатория ночных видео», проекта «Антропогенез.ру» имеются свои странички. Спасибо вам огромное за такую вот поддержку.
2: Спасибо, Виталий. А я расскажу о том, что нас ждет в ближайшую неделю, и даже больше, чем неделю, две недели. В среду, 19 мая, на канале «Лаборатория научных видео» будет постскриптум доклада, который прозвучал на форуме прошлым летом. Михаил Никитин, такой классный биолог, автор книги «Происхождение жизни», выступал на тему «Слепой часовщик против разумного замысла. Краткий курс отрицателя теории эволюции». Такой был резонансный доклад. И, соответственно, много вопросов. В среду Михаил Никитин к вашим услугам. Не пропустите. В четверг, 20 мая, на нашем канале «Антропогенез» появится очередной доклад с форума «Ученые против мифов 14». Это Елена Бергер, историк медицины, на тему кровопускания, клизмы и яды, реальные и мифические методы средневековой медицины. Я с большим удовольствием послушал этот доклад, хотя я его перед этим слушал на репетиции, но все равно он классный. В субботу, 22 мая, будет эффект присутствия, это вторая часть экскурсии в военно-морской музей имени императора Петра Великого в Петербурге. Нашим гидом станет Кирилл Назаренко, доктор исторических наук. Ну, если вы смотрели первую часть, обязательно посмотрите продолжение этой увлекательной экскурсии. И в среду, 26 мая, 19.00, у нас будет вторая часть экскурсии по египетской коллекции Британского музея. То есть это будет виртуальный такой тур с Максимом Лебедевым, нашим постоянным спикером, египтологом, большим нашим другом. И это тоже будет очень интересно. Вот что нас ждет на ближайших трансляциях на наших каналах. А еще, как я и обещал, мы наконец опубликовали полную программу и анонс форума «Ученые против мифов 15», который будет 19-20 июня, который будет в Москве, и мы впервые с лета прошлого года к онлайну добавили офлайн, правда, билетов в три раза меньше, чем, так сказать, в былые времена, поэтому надо поспешить, если вы хотите поучаствовать лично. Ну и, конечно, бесплатная трансляция всегда к вашим услугам. И вы можете глянуть на сайте форума, какие интересные темы. Это и про курение, и про искусственное происхождение ВИЧ и ковид, и про пиратов, и про антинорманизм, и про алкоголизм, и про динозавров, и про ведьм, и про Эйнштейна. И, в общем, почитайте. Короче говоря, нельзя пропустить это событие. Я думаю, что в чате уже появилась ссылка на сайт. Регистрируйтесь, друзья. А сейчас мы, наверное, вернемся к нашим вопросам.
1: Да, и пока мы возвращаемся, я хочу сказать, что помните про то, что если вы даете вопрос, и он понравится нашему гостю, то вы получите футболку, примерно такую футболку, которая сейчас есть на Александре. Одна из футболок форума «Ученые против мифов». Да. Вот такая, по-моему, с 12, если ничего не путаю. Форум. Так что задайте свои вопросы, все вопросы, которые в эфире прозвучат, мы передадим, соответственно, Денису, и он выберет два лучших вопроса.
2: Да, сейчас продолжаем задавать вопросы. И вопрос от Ильи Владимировича. Говорят, что в пастеризованных напитках, молоко, пиво и так далее, не сохраняются никакие полезные вещества, кальций, витамины и т.д. Так ли это и не опасно ли их покупать и употреблять? Очень опасно.
0: Хороший вопрос про пиво особенно, да? Как будто пиво опасно за счет того, что в нем нет витаминов. Вот очень смешно. Да-да-да.
2: Пиво без кальция, деньги на ветер у меня родились.
0: Да. Ладно, значит, короче, пастеризация. Что это? Пастеризация – это кратковременный нагрев до высокой температуры. Значит, что при этом может произойти? Значит, если у нас в этом продукте был кислород и были восстановители, те самые антиоксиданты, то антиоксидантом будет каюк. Вот, прям скажем. То есть количество условной аскорбиновой кислоты, я не говорю, что у нас есть аскорбинка в молоке, наверное, есть, но очень пренебрежимо мало. Вот. Или, например, каких-нибудь каротиноидов уменьшатся просто потому, что они окислятся кислородом. Это правда. Это надо, соответственно, подчеркнуть. При этом, если мы говорим про условный кальций, я, кстати, считаю, что кальций не является чем-то прям очень-очень полезным или тем, что можно сложно достать, если вы не сидите на диете, конечно. То есть он есть почти во всех продуктах все-таки. Но вот с кальцием ничего не произойдет, потому что он металл, он не может никуда не испариться, ну, точнее, ион металла, он не может не испариться, не исчезнуть, не окислиться, он просто там и останется. Ну вот, по поводу опасности, ну, это, оно не становится более опасным. Просто действительно продукт, честно скажу, становится просто менее полезным. Потому что если вы хотите есть те самые полезные, классные, разрекламированные антиоксиданты, то лучше, конечно, есть непастеризованные антиоксиданты. Но с другой стороны, лучше съесть, выпить пастеризованное молоко, чем молоко, в которое попал какой-нибудь паразит, который потом сядет у вас внутри и будет сосать ваши соки. Витаминов вам останется точно меньше, чем можно употребить самостоятельно, без паразита. Вот так примерно.
1: Спасибо.
2: Саша, спасибо.
1: Что я так вздохнул? Прям.
2: Я расстроился, да. Мне стало жаль этого бедного паразита. Ему же тоже витамины нужны.
1: Конечно.
2: Так, да? Вопрос от пирожка с ковидлом. Нет, это не вопрос, это поддержка, так сказать, трансляции. Ой, на развитие пищевой физики в альтернативу пищевой химии. Всем Е175. Спасибо, дорогой пирожок.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: И Александр Шпиц спрашивает, чем плох низкий pH в газировке?
0: Ох, ну, во-первых, давайте так, сначала скажу хорошее. pH газировки все-таки это не концентрированная серная кислота, которая сразу сделает дырку в вашем желудке, поэтому за один раз вы не умрете. Чем именно плох? Наверное, я открою страшную тайну, но большую часть времени pH в нашем желудке, он не сильно кислый, он очень слабый кислый. Там можно посмотреть диаграммки в интернете, там это все опубликовано в книжках по медицине, как у нас динамика pH в норме, в покое, потом, когда мы начинаем хотеть есть, он начинает выделяться желудочный сок, как падает pH, потом, когда мы съели первую нашу там кусочек еды, как упал еще сильнее pH, когда началось пищеварение, как он потом восстанавливается. Короче, такая динамическая система. Вот. Зависимая, и она зависит от того, есть у вас еда во рту или рядом с вами, и вы на нее смотрите, или в желудке, или нет. Когда вы пьете газировку, вы искусственно создаете тот pH, который задал производитель газировки, и он у вас становится в желудке. И ваш организм такой, почему у меня вдруг такой pH в желудке получился? То есть не то, что прямо это вот плохо и вызовет сразу немедленно язву желудка, но вот этот цикл нормальный, это все-таки нарушает. Поэтому я не советую на голодный желудок употреблять что-то сильно кислое. Тут тоже, наверное, отправлю вас к вашему лечащему врачу, потому что у всех разная кислотность желудка. Кому-то, наоборот, будет полезно, например, употреблять более кислое, кому-то нет. Но если взять среднестатистического человека, то лучше все-таки сильно кислые продукты, в том числе сильно кислые газировки, употреблять не на голодный желудок. Вот так.
1: Примерно. Спасибо большое. Да, друзья, перед тем, как следующий вопрос задать, хочу сказать, что если вам недостаточно информации, которую Денис сейчас выдает, то вы можете много чего интересного почитать в его блоге. Ссылка сейчас появится в чате трансляции. Так что добро пожаловать. Я думаю, там как минимум интересно и для вас будет. Так что имейте в виду.
0: Да. Я единственное, что сразу скажу, что я далеко не всегда отвечаю в Инстаграме. Даже в Инстаграме я практически не появляюсь. Поэтому лучше, если хотите задать вопрос под постом, у меня зеркала в Инстаграме, ВКонтакте и в Телеграме, то самое оптимальное – это под постом ВКонтакте именно задать его. Вот. И в личку, да, и в личку тоже я обычно не отвечаю. Просто реально некогда. Не потому, что я всех вас не люблю, я вас всех люблю, но просто некогда. Вот так.
1: Мы обязательно зададим Дениса в наш уютный телеграм-чатик, но ссылку на него мы дадим только в конце, как всегда, нашего стрима. А сейчас следующий вопрос. И София К., как всегда, вместе с нами, спасибо за поддержку. Стало ли что-то известно о мумификации от конфирмантов?
0: Стало, это вранье. Ну, то есть, я реально после этого самого, как пока ехал в Сапсане, очень хотелось спать, честно скажу. Я досидел почти до конца, форум не до конца, но почти до конца. Ну, вот, я гуглил, усиленно гуглил, нашел первоисточник, статью, по-моему, это был австралийский желтый журнал, вот, стал искать по ссылкам и не нашел ничего. То есть нашел пару опровержений, тоже, кстати, на самом деле, к сожалению, не ссылающихся на научные статьи, то есть никто не эксгумировал трупы специально. Но вообще жалоб от патологоанатомов не поступало. Ну, для тех, кто эксгумирует трупы, что где-то что-то, какие-то трупы не разлагаются с должной скоростью. Вот. После этого я, в общем, как это, включил логику, и было сложно, потому что я говорю, что это было поздно, в Сапсане было это самое, и думаю, блин, а что же, почему я вообще сразу не ответил? Дело в том, что большинство консервантов – это органические кислоты. Обычные органические кислоты. Вы, если ягоду брусники не просто кинете, а раздавите и кинете в почву, она долго там пролежит? Вот вообще недолго. Ее съедят почвенные бактерии. Поэтому для сапрофитов, для почвенных бактерий, им, в общем, эти консерванты нормальная вкусняшка. Так что, во-первых, да, во-первых, миф не подтвердился, а во-вторых, и не должен был подтвердиться. И, в общем, просто потому что это органические кислоты.
1: Спасибо большое. Друзья говорят, что меня очень хорошо слышно. Напишите в чате, все ли нормально у меня со звуком. Вот, и насколько нужно уровень громкости поднять, чтобы вам тоже было комфортно. Вот, а пока говорим спасибо Роману Хамадулину за поддержку. Огромное вам, он пишет с глубочайшим уважением. Спасибо вам огромное.
0: Взаимно спасибо.
1: Да. И Данила Тихомиров задает следующий вопрос. Расскажу, так как только сейчас узнали и запретили диоксид титана, надо же, а как же так вышло-то? Оказывается, он ядовит, и то, что его краску добавляют наравне с кондитерскими изделиями, это норм?
0: Помните, я вопросов 10, наверное, назад, вот я чуть больше говорил про разные способы потребления, например, глицерина. Вот здесь вот с диоксидом титана самое, как раз вот самый сок вот этого разного потребления. Диоксид титана в виде порошка, в виде такой взвеси в воздухе действительно канцероген для наших легких. Потому что, ну, собственно, так же, как всякие асбестовые волокна, наверное, вы слышали, вот эти всякие наночастицы летающие, всякие такие штуки. Это было доказано тем, что там какие-то грузчики, которые грузили диоксид титана, у них была статистически больше заболеваемость, это исследовали, выяснили. Окей. Значит, то есть не вдыхайте порошок диоксида титана, сказали. А потом вдруг кто-то из производителей других красителей, не диоксида титана, увидел это и такой: о, есть способ утопить конкурента. И вот это тот случай, когда лучше, наверное, я вас отошлю к прочтению всех разборок, которые там происходили. Но вот диоксид титана при употреблении внутрь с помощью желудка, а не с помощью легких или там, то есть если вы не будете его внюхивать, ну вот, он проходит сквозь наш организм без каких-либо изменений, потому что в мокром виде и нашим альвеолам легких он никак не повредит, потому что у нас нет сообщения между желудком и легкими. Вот, а вот вдыхать, да, да, то есть он канцероген при вдыхании, а запретили его в еде из-за конкурентной борьбы и из-за того, что он тут канцероген, значит и там тоже должен быть, так что. Он, бедный, пострадал, поэтому есть его, в принципе, можно. Но не ложками. Но немножко можно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Вопрос от Злотник Дарены. О, про актуальненькое. Денис, грунт – природный фильтр. Пьем родниковую воду, но в половодье напор страшенный, как-то очищается, сильно состав меняется или от поверхностных зависит. Спасибо.
0: Погодите, не убирайте пока вот этот вопрос, можно да, я его буду видеть. Сейчас я попытаюсь его осознать, вот, и ответить. Так, пьем родниковую воду, но в половодье напор страшенный. Я не очень понимаю просто, как половодье связано с напором. То есть в роднике... А, я понял, то есть вы живете, видимо, в низине, там половодье, и из-за этого, соответственно, родник бьет сильнее, я понял. Значит, грунт, природный фильтр, сильный состав меняется или очень от поверхностных вод зависит. Понял, значит, отвечаю. Первое. К сожалению, грунт очень плохой водоочиститель. Проверено лично мной, когда работал в компании «Аквафор». Вот. У меня в свое время был заказ, когда сделать исследование, когда кто-то там хотел продать много шунгита, много тонн, и типа шунгит – это типа природный фильтр, а давайте сравним природные фильтры, да, в общем, зачем покупать фильтр, когда есть шунгит. И туда тоже под раздачу я взял и закинул померить сорбционную емкость всяких разных почв, ну, гумуса всякого разного. Ну вот, и несмотря на то, что гумус действительно, у него есть некая сорбционная емкость, то есть какая-то, то есть он адсорбирует, он в себя вбирает вот эту самую грязь, если уж по-русски, но она очень маленькая, прям очень маленькая. Поэтому если вы хотите чистую природную воду, природную тоже в кавычках возьму, поскольку вода бывает чистая и грязная, она не бывает природная и синтетическая, вот, то вам нужно брать все-таки из артезианской скважины, потому что там вода проходит помимо вот этой вот самой почвы, проходит еще там песок, вот эти все глины, помните, да, там вот этот первый слой водоупорный, второй водоупорный слой между ними, ну, в общем, там можно почитать, как правильно бурить это все. Ну вот, поэтому вот там вот вода чистится по-настоящему. Значит, в случае родниковой воды, если у вас изначально вода идет с экологически чистого места, то тогда родник действительно можно пить, и все норм. Кроме того, если она не касается поверхности довольно долго, то есть у вас родник идет долго вот там вот внизу, потому что если касается поверхности, где-то выходит наружу, то, соответственно, он будет обсеменен бактериями. Вот, а это плохо, потому что, ну, потому что бактерии – это плохо, в общем-то. Вот. Значит, если у вас половодье и напор большой, категорически не советую это пить. Почему? Потому что что такое половодье? Половодье – это обычно, я могу быть неправ, но, скорее всего, это талый снег. Вот. А талый снег – это, в общем, все, что накопилось за зиму из осадков, из, там, я не знаю, с других там выбросов, например, еще чего-то. И оно разом попало все к вам. Поэтому, наверное, в половодье я пить бы не стал. Это по поводу состава воды. Я конкретно не знаю про ваш регион, но я могу сказать, как отличается состав воды на входе водоканалов. Вот, например, в Питере я точно видел эти таблицы. Вот в Москве, наверное, будет что-то сопоставимое. То есть концентрация тех самых, например, тяжелых металлов возрастает обычно раз в 10. То есть они, к счастью, все равно не превышают там ПДК, но как раз тяжелый металл у них там типа накопительный эффект, синергия и все такое, поэтому лучше, чтобы их вообще не было. Ну вот, их концентрация возрастает 10 раз. Водоканал частично с этим справляется, они, в общем, молодцы, они там коагулируют и осаждают довольно много, но, тем не менее, половодье – это прям грязная вода, прям очень, очень грязная вода. Поэтому, ох, ну, короче, летом, наверное, когда половодья нет, пейте, а когда половодья – не пейте. Вот так, если кратко. Кипятите хотя бы.
1: А еще лучше возьмите воду на анализ, проверьте ее, и вы выясните, что в ней, возможно, так, а возможно, не так.
0: Ну да, я так тоже делаю, это уже профдеформация, поэтому я не стал это советовать, это стесняюсь советовать всегда.
1: На всякий случай, мало ли, что там плавает.
2: Вопрос от Наиля Ташбулатова. А как обстоит дело с хиральностью? Вроде как эта проблема проявлялась с синтезом лекарств, у которых природный и рабочий вариант левый, а синтезированный 50 на 50. И итоговый эффект разнится. То же самое ведь применимо и для пищевой органики?
0: Кстати говоря, очень хороший вопрос. Я его где-то видел в этом самом тоже на каком-то... Не помню где, уже отвечал. Значит, смотрите. Момент первый. Тут... Факты очень правильные. Это речь идет про талидомид, который был лекарством от головной боли, когда был синтезирован в лаборатории в качестве только одного оптического антипода, а когда на заводе стали синтезировать рацемат, то есть смесь антиподов, оказалось, что второй антипод оказывается токсичный, а еще и тератогенный, и там, в общем, много разных проблем. Ну, хотите, короче, попугаться, почитайте про талидомид. Вот, значит, как обстоят дела сейчас? Во-первых, асимметрический синтез, то есть синтез в лаборатории молекул, которые имеют... Да, давайте про оптическую активность расскажу. А то я вот прямо сейчас вижу глаза тех, кто сидит за экраном, и примерно половина глаз на меня смотрит удивленно. Потому что в школе эта тема, я бы сказал, даже запрещена, потому что из ЕГЭ ее исключили, а если вы это знаете, то это даже вредно. Значит, смотрите, вот это атом углерода, он у нас тетраэдр. Ну, что такое углерод, знаете, да, основа органики. Если у этого атома углерода все заместители разные, А, Б, С, Д, вот, неважно, какие там заместители, какие там группы, главное, что они разные, то он возможен, несмотря на то, что одно и то же химическое соединение, его можно отразить в зеркале. И в зеркале будет, в общем-то, другое соединение. Так, кстати, буква С пусть это будет, С-штрих. С – это углерод, а С-штрих – это заместитель. Значит, вот отражаю его в зеркале, Б, значит, здесь на нас, вот эта жирная стрелка – это на нас. С-штрих, здесь, соответственно, Д. Вот. Вот это вот два вещества – это как раз оптические антиподы. Значит, асимметрический синтез, то есть получение конкретного антипода, вот либо этого, оно давно уже изобретено. То есть давно уже сделано. Более того, скажу вам, что в моем дипломе, который я защищал в 2006 году, в дипломе, я имею в виду, в этом самом университетском, уже был обычный асимметрический синтез, то есть обычный студент спокойно мог делать. Я делал два варианта. Я делал с индукцией с пролином, если вот химики присутствуют, они поймут, как я это делал. То есть там циклизация с индукцией была. И второй способ я раскристаллизовывал. Это метод, по-моему, метод Пастера называется, когда раскристаллизуют оптические антиподы по отдельности, дробной кристаллизации. Поэтому химики это умеют уже, давно умеют. То есть со времен талидомида наука продвинулась. Но помимо этого, главный аргумент – это то, что те вещества, которые сейчас используются в пищевой промышленности, особенно если они оптически активные, они все делаются при помощи микробиологии. То есть берется ГМО, какая-нибудь кишечная палочка, или ГМО какой-нибудь грибок, и он синтезирует вам лимонную кислоту, он синтезирует вам аскорбиновую кислоту, он синтезирует вам какую там, я не знаю, уксусную смысла нет, потому что уксусной нет асимметрических атомов, она оптически неактивна. Ну, вот, ну то есть, первое, если все-таки нужно синтезировать, то химики теперь уже умеют, и все будет хорошо с оптической активностью вашей. Ну, вот, а если говорить уже так брутто, то в основном все-таки это уже делают микробиологи, а не химики, то есть, точнее, бактерии под их управлением чутки. Вот так.
1: Спасибо. А теперь главный вопрос вечера. Вредна ли кола без сахара?
0: Мне очень страшно. Ну, то есть, что такое... Значит, я сейчас могу... Давайте так. Можно уйти в понятие, что такое вред, можно уйти еще что-то. Но в целом... Наверное, нет. Я только единственное, что не могу понять, зачем. То есть, в данном случае у нас все равно кислотность осталась та же самая. Зачем нам потреблять эту лишнюю кислоту? Зачем нам потреблять этот подсластитель? Ну, то есть, ничего, наверное, в этом подсластителе ничего страшного нет. Я просто не знаю, какой там у вас в вашей коле подсластитель. Аспартам, наверное. Ну, вот, наверное, ничего страшного в нем нет. Но просто зачем? На мой взгляд, вода, чай лучше. То есть, нет, я не то, что я противник совершенно колы. Вот, я их иногда пью. Просто... Нет, нет, не вредна. Зачем? Но зачем?
1: Да, зачем? Многим нравится вкус.
0: Тогда без проблем пейте. Можно и сладкую, можно и такую, и сладкую пить, только не надо пить прям много-много. Вы сахара слишком много наедитесь.
1: Да? Ну, в общем, без с аспартамом она менее вредная, чем с большим количеством сахара, собственно.
0: Зависит от количества употребленного. Наверное, да. Зависит от количества потребленного, зависит от вашей скорости метаболизма сахара и аспартама, нет ли у вас заболеваний почек, нет ли у вас каких-то сопутствующих аллергий. В общем, там столько всего, но интегрально менее. Вот так.
1: Спасибо. Эль Барта поддерживает стрим, и следующий вопрос задает. Может ли частое кипячение воды сделать опасной воду? Говорят, что если не сливать воду из чайника и просто заливать новую, то со временем это приведет к появлению опасных элементов.
0: Нет, не приведет. Это действительно прям вот миф. Такой прям жесткий, такой неправильный миф. Значит, что именно в чайниках иногда бывает не очень хорошо? чайники бывают иногда очень-очень дешевые, экстремально дешевые. И эти экстремально дешевые чайники, во-первых, имеют недополимеризованный пластик. Он попросту воняет, и вы это чувствуете. Это просто более короткие молекулки, чем нужно. Ну, то есть полимер – это когда длинная молекулка, да, все понимают это. А когда более короткие молекулки, они могут и вонять, то есть они вылетают, и вы это чувствуете, и они могут выходить в воду. Они делают воду невкусной и с привкусом пластика. Это, значит, дешевый пластик, который полимеризовали слишком быстро, в неправильных условиях. Это вредно. Вот давайте. Я не люблю слово «полезно-вредно», но в данном случае это бессмысленные вещества, которые вам в организме не нужны, поэтому вредно. Второй фактор вредный в чайниках может быть это металл чайника. То есть, если вы купили чайник, там, я не знаю, за 500 рублей, то с большой вероятностью там сплав, который с огромным содержанием какого-нибудь никеля, марганца, еще чего-нибудь. Ну вот, и вы это, конечно же, все по чуть-чуть пьете. Вот, поэтому, если вы чувствуете привкус воды, если у вас ухудшилось самочувствие после покупки чайника, если вы чувствуете запах, смените чайник. Ну вот, а вот если у вас хороший чайник, там, я не знаю, стеклянный, или просто из хорошего металла, или из хорошего пластика, хорошо заполимеризованный, потому что хорошо заполимеризованный пластик абсолютно инертный, и можно им пользоваться хоть 10 лет. Ну вот, то тогда воду там можно и кипятить по 10 раз, и оставлять можно надолго, и все что угодно с ней можно делать. А нет, если оставить надолго, там бактерии разведутся. Но это уже, как я уже говорил, вопрос микробиологов. Это отдельный вопрос отдельных ребят. Ну вот, с точки зрения химии, там все будет безопасно, не бойтесь, ни тяжелая вода не будет копиться, ни микроэлементы не будут копиться. Просто бывают плохие чайники, к сожалению. Вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя с ником имени нет. А что можете сказать о цикламате натрия и сахарине натрия, содержащиеся вместе в одном из популярных подсластителей в таблетках? Я уже устала бороться с каркушами, что это прям ядреный яд, убийца и первый провокатор рака. Какого из никто не ответил, и уже умираю от употребления его, просто не знаю об этом.
0: Ну, смотрите, как это, помните, да, все есть лекарства, все есть яд, поэтому если вы их много будете есть, то будет плохо. А в целом, если полистать по статьям, насколько я по ним помню, вначале тоже один из конкурентов пытался продвинуть рак, потом выяснилось, что рак они индуцировали крысам совершенно другим способом, там они два вещества вводили, и рак у них был не от цикламата, но как бы вроде запрет остался, но не во всех, не везде. А единственный вред, который они могут нанести, это людям, у которых проблемы с метаболизмом гетероциклов, вот, потому что это, в общем, оба, можно сказать, гетероциклические соединения. И если у вас проблемы с метаболизмом, проблемы с печенкой, проблемы там еще с чем-то, то вам будет не очень хорошо. Не то, что вы прямо умрете от рака, точно не от рака, вот, но проблемы с печенкой могут быть. Поэтому я бы сказал так. Первое, да, проконсультируйтесь с вашим врачом. Вот, посмотрите, сделайте там, я не знаю, себе генетический анализ, посмотрите, что у вас со скоростью метаболизма гетероциклов, потому что такой важный показатель. И если у вас все хорошо, если у вас он среднепопуляционный, то ешьте, пожалуйста. Ну, не ложками, конечно, но в напитках, пожалуйста, или в еде, пожалуйста. Вот так.
2: Спасибо. Вопрос от Таты Ауфман. Соль, плавитель в плавленном сыре, цитрат натрия и фермент пепсин, сделанные синтетически из плесени, есть вред?
0: Ну, цитрат натрия. Значит, цитрат натрия – это натриевая соль, соответственно, как можно догадаться, наверное, из названия, лимонной кислоты. То есть, мы берем лимонную кислоту. Она, знаете, можно взять натуральную лимонную кислоту, такую прямо из лимона выдавить, да? Вот, кстати, да-да-да. Сейчас я вам скажу, как сделать вот этот страшный цитрат натрия. Берете лимон, выдавливаете его, потом берете соду без ГМО и туда ложечку бух. И после того, как красивые пузырьки пошипят, вот у вас будет раствор этого самого цитрата натрия. Вот, как можно догадаться, абсолютно безвредного. То есть он безопаснее, чем исходная лимонная кислота, потому что он нейтрализован, в отличие от нее, и, в общем, не может вызвать ни язвы желудка, ни какие-то там другие проблемы. Это просто, да, ну, плавитель. Ну, он не в том смысле, что он что-то сам расплавляет, он просто заставляет что-то быть жидким, не твердеть. Ну, вот. А второй фермент, пепсин, ну, это фермент, вы его переварите, Вот он, как это, шутка с ананасом. Когда вы едите ананас, он немножко ест вас. Вот, когда вы едите ферменты, они на самом деле, если вы это употребляете вместе с едой, то они едят не вас, они едят ту еду, которую вы съели. Поэтому ананасы рекомендуют употреблять, например, там, с мясом или с какой-то едой, потому что в ананасах тоже есть ферменты. Вот, поэтому сам по себе фермент совершенно безвреден. Вряд ли вы отдельно едите прям этот пепсин ложками. То есть, если есть его ложками, то, наверное, да, наверное, он начнет есть вас, он начнет вас разлагать. Но в еде он просто заставляет еду быть более переваренной. Я даже более скажу, это основа китайской кухни. То есть в китайской кухне, не во всех провинциях, но во многих провинциях, принято еду частично внешне переваривать, перед тем как есть. Наверное, не очень аппетитно скажу, но это как у пауков, знаете, да? То есть они берут какую-то там еду белковую, добавляют туда ферментов, она частично переваривается, там, например, бобовый какой-то суп или там еще какой-то, и потом это едите с большим удовольствием и получаете оттуда больше как-то полезных удовольствием и получаете оттуда больше как-то полезных питательных веществ. Потому что

0: Союза 022-2011, статья 4, часть 4.4, пункт 18, входит в состав группы красителей, для которых обязательно предупреждающая надпись следующего содержания. Может, могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Если он всего лишь легкий аллерген, то почему в тех регламенте написано так? Дополнено, есть, кстати, ТРТС-029 о безопасности пищевых добавок, и про Е131 и Е140 там ничего плохого не сказано. На 28.30 проведен список литературы. Первая книга – это Сарафанова Л.А. «Пищевые добавки». Я сейчас смотрю шестое издание, страница 17. Таблица 2. Характеристика основных синтетических красителей. И на Е131 там нет допустимой суточной дозы, то есть он должен быть безвреден, правильно? А у лектора Е131 записан в наименее безопасные. Или я не так понял?
1: Я просто обожаю таких слушателей. То есть, пожалуйста, приходите в мой блог, потому что очень часто бывает, что я что-нибудь пишу, вот, натурально делаю опечатку, а все думают, что вот оно так и должно быть. Вот, или наоборот, там, я не знаю, все говорят, как классно. Ну, короче, это очень хорошо, когда копаются в литературе. Значит, давайте по ходу. Значит, первое – тартразин. Значит, тартразин, если мы пороемся по всем статьям, где проводился анализ тартразина, то есть лишь одна статья, в которой написано, что потенциально тартразин может быть опасен для детей. Что это были за исследования? Это были популяционные исследования, то есть когда смотрели постфактум за детишками, которые ели много сладостей с тартразином, и у них заметили большую активность. Там, гиперактивность и так далее. Но после этого, через, по-моему, года 4, врать не буду, посмотрите сами, я уверен, что вы найдете эту статью. Вот, если что, могу потом поискать ссылочки и кинуть там, я не знаю, куда-нибудь, напишите ВКонтакте, в блог химика, обязательно вам скину. Вот я просто очень люблю, когда люди читают. Значит, потом после этого опровергли эту статью, потому что там была неправильная контрольная группа. Если на пальцах, то там сравнивали детей, которые едят много сахара с тартразином, и которые просто не едят сахара почти никакого. Вот, и в результате, собственно, что это доказывает? Доказывает то, что сахар вреден, гиперактивность у детей, вот этот синдром СДВГ с сахаром может что-то вызывать. И во многих странах после вот этого вот отзыва той статьи тартразин снова разрешили. Вот в России его как бы разрешили, но представьте себе, что вы чиновник, который хочет сказать, что, ребят, а давайте вот разрешим это соединение, про которое вот те говорили, что он опасен для детей. Это типа неправильно. Этого чиновника просто убьют, съедят, и он может лишиться своей работы. Поэтому у нас реально в России принято бояться всего. И чиновник просто боится, и поэтому все упоминают это. Вот, а тартразин, ну, скажем так, он, это не самая безопасная пищевая добавка, то есть она реально аллергична, и там есть прям случай аллергии до, не буду врать, не помню, ну, там что-то типа 0,5%, процент, ну, вот такие, такого порядка, то есть не каждый десятый, нет. Вот, и, в общем, наверное, ложками я бы тоже ее не ел. Значит, дальше, по поводу следующей добавки, вот те красители, которые я упоминал, как более или менее вредные, и почему в книжке нет. Книжку я советовал просто как максимальный обзор, то есть это не та книжка, по которой я все брал, кстати говоря, там, скорее всего, вот эту циферку я брал тоже из какой-то литературы, просто, возможно, из другой книжки, которую я тоже советовал. Книжка, кстати, хорошая, между прочим. А почему там пустота в этой клеточке? Потому что я пользовался данными, как бы общемировыми. Я искал на англоязычных сайтах, я вообще привык гуглить и искать на английском. Вот. А эта книжка русская, и они искали, видимо, русские источники. У них не было русских источников и русских данных. Вот. А я наткнулся на статью, где нашел, что вот это вещество действительно тоже, по-моему, аллергично. Я, честно, искренне не помню, какое там было негативное влияние. Я это точно проговаривал в лекции, но сейчас уже забыл. Вот. И его я тоже упомянул как то вещество, которое там типа употребляйте, но употребляйте с большей опаской. В смысле, тоже точно не ложками. Ну, вот. То есть это все было основано не на конкретных этих книжках, а на исходниках, в которых я покопался просто. Ну вот, вот так. А так вот, еще раз вот ко всем остальным слушателям обращаюсь, это идеальный вопрос просто. То есть, если бы все вопросы всегда, которые я отвечаю в блоге химика, были такими, я был бы абсолютно счастлив, и лекции на Ютубе никогда бы не прерывались. То есть, я очень люблю людей, которые копаются в литературе, и которые в том числе ищут ошибки в моих словах. Ну, аргументированные еще, естественно.

0: Это очень классно.
1: Ага. У нас есть претендент на вопрос, который выберет впоследствии Денис. Я напомню, что самые интересные вопросы будут награждаться футболками, такими, которые сейчас, например, есть на Александре. Два вопроса будет выбрано. Один из них, подозреваю, что уже определен. Ну и, соответственно, все вопросы, которые сегодня будут в целом заданы.
2: Только не факт, что этот зритель сейчас нас смотрит, вот в чем штука. Потому что это комментарий к видео.
1: Все понятно.
2: Вот, поэтому если кто-нибудь знает Данила Шостаковича...
1: Ну, во-первых, надо сначала, чтобы Денис сказал свое окончательное «да», этот вопрос мы выбираем, а потом вдруг сейчас найдет отличное количество.
0: Давайте до конца, да, давайте до конца. А так мне очень нравится, действительно. То есть я еще раз повторяю, это очень клево.
1: Отлично. Продолжим, значит. Следующий вопрос от Сергея. А что можете сказать насчет нитрита натрия, который добавляют в колбасу и сосиски? Он полностью безопасен или все-таки лучше избегать таких продуктов? Есть ощущение, что мы на этот вопрос уже отвечали.
0: Да, я очень кратко повторю, очень кратко. Значит, нитрит натрия при наличии его большого количества в сосисках, при перегревании этих сосисок, то есть при сильной обжарке, дает нитрозамины, которые действительно доказаны канцерогены. Отсюда вывод: не пережаривайте сосиски. Но нитрит натрия – меньшее зло, чем ботулотоксин. И мой совет был: почитайте про ботулотоксин хотя бы в Википедии. Сразу поймете, зачем нужен нитрит натрия. Все.
1: Отлично. Кукурузка все еще с нами. Спасибо, что с нами. А неужели производить искусственные красители дешевле, чем красить еду природными красителями?
0: Да, конечно. Потому что представьте себе... Ну, помните, да, вот первые красители, они там выделялись из всяких жучков, ракушек, до сих пор еще выделяются. Да представьте, сколько ракушек надо сломать, чтобы вот... А, ракушки были, помните, вот этот, которые тоги римские красили? Там на одну тогу требовалось... По-моему, 10 тысяч ракушек, если я не ошибаюсь. Вот со всей природной, со всем природным вот примерно та же история. То есть вам нужно, там, я не знаю, свести весь лес, чтобы нужное количество красителя добыть. А синтетический краситель с большой экстинкцией, экстинкция – это когда маленькое количество дает яркую окраску, а большой экстинкцией варится там один раз в кубовом реакторе, потом пользуется, на несколько месяцев хватает. Вот так.
2: Я, кстати, только что прочитал про краску, которую делали из мумий. Называлась «Мумия коричневая», «Мумия браун». И реально вот египетские мумии толкли, из них делали красители. Какие-то художники, когда в 19 веке они про это узнали, они отказались от этой краски, и кто-то из них торжественно похоронил, значит, тюбик с этой краской у себя в саду. Вот. Потому что еще и не знали, из чего ее делают. Оказывается, из мумий.
0: Да.
2: Вот так.
1: Ну и тогда,
0: Саша. Ага.
2: Так, и тогда следующий вопрос от синтеза. Здравствуйте. Правда, что если регулярно употреблять минеральную воду, то это способствует образованию камней в почках или желчном пузыре? Кстати говоря, я как человек с камнями вообще пью регулярно минеральную воду, то смотря какую ведь. Мне врачи рекомендуют ее пить.
0: Да, это, знаете, это вот прям очень сложный вопрос. В свое время, когда тоже я работал в Аквафоре, и мне очень много задавали вопросов про обратный осмос, знаете, там про минерализаторы, вот про все эти штуки, я тоже начитался статей. Значит, единственная доказанная штука по поводу минерализации воды именно и образования камней, это была статейка про то, в какой местности жила ваша мать во время беременности. Там, короче, наши с вами системы, системы связывания кальция, там удаления кальция, наоборот, его накопления, они настраиваются именно в это время. Если мать жила в местности с мягкой водой, а потом либо вы в течение жизни, либо она после родов переехала в местность с жесткой водой, то, соответственно, у этого человека будет повышенная склонность к образованию камней в почках. Вот как бы вот это... Вот это да, это точно доказано. Значит, по поводу содержания минералов в воде, там очень много есть спекуляций. Понятно, что если вы пьете воду с адским содержанием кальция, там, например, жесткость 20 мэков, то да, это дополнительный источник кальция, и он в какой-то мере тоже будет преобразовываться в ваши камушки. Хотя все-таки камни это в почках это скорее заболевание, и это нарушение ферментативных и ударительных всяких систем. Но большую часть кальция все-таки вы потребляете с едой. Вот, и от этого не избавиться. То есть, если вы употребляете кальций с едой, вы не сможете жить на бескальциевой диете, но это тоже к врачу скорее. Вот, и вода на это повлияет очень мало. Поэтому минералка тоже, опять же, к врачу проконсультируйтесь. И не всякая минералка содержит кальций, и не всякая минералка будет увеличивать камни. Некоторая минералка кислая, например, будет, возможно, их растворять. Но тут бабушка надвое сказала. Еще раз отсылаю вас к тому, что статья, доказанная, вот с доказанным влиянием именно воды на камни, я нашел только одну. Может, где-то есть еще какие-то. Вот так.
2: Спасибо. И вопрос от зрителя с ником «Неважно», который спрашивает: скажите, зачем в состав огромного числа производимых в промышленных масштабах продуктов входит сахар? Имеются в виду несладкие продукты.
0: Сахар – это дешево и вкусно. Ну, то есть у нас эволюционно сложилось так, это уже, да, вопрос, слово «эволюционный» вопрос явно не ко мне, что мы любим сладкое, видимо, потому что наши предки, когда там бежали и хватали сладкий фрукт, они получали больше энергии, а им энергия была нужна. Видимо, поэтому мы любим сладкое. И когда мы едим что-то там соленое и другое, мы, может быть, не осознаем, но наши рецепторы сладкое все равно ощущают. И это увеличивает условную вкусность продукта. Вот, поэтому, да, это такой усилитель вкуса, но не глутамат.
1: Спасибо. Так. Следующий вопрос от анонимного источника. А в примере с ферроцианидом точно все правильно посчитано? Если его добавляется 20 мг на килограмм соли, то тогда ее потребует осваивать 320 кг на килограмм массы тела, и для человека масса 75 кг нужно 24 тонны, ну или в условиях ошибка.
0: Слушайте, я мог ошибиться, я плохо считаю. То есть я там говорил, что я там договорил 24 килограмма, по-моему, да, а не 24 тонны. Надо перепроверить. Вот искренне могу сказать, что, возможно, ошибился. Там реально получается очень большое число, сколько нужно съесть соли. Вот. Но 24 килограмма или 24 тонны, конечно, это три порядка все-таки. Тут, видимо, моя вина. Но я мог вполне ошибиться. Это надо просто сесть и посчитать это самое.
1: Еще проверить раз. Можно, заглянув в, собственно говоря, лекцию по ссылке, которая есть,
0: да,
1: в описании.
0: Да, да. Да, кстати, кто ребят, если кто-то из химцентра, из моих учеников это сейчас смотрит, это ваше домашнее задание. Вот, посмотрите лекцию в этом месте, пересчитайте и скажите мне, правильно я посчитал или ошибся.
1: Вот. Все. Продолжаем. И снова Кукурузский говорим спасибо за вопрос. А существуют ли действительно вредные ешки? Где гарантия, что производитель положил в продукт указанное на упаковке вещество? Какая-то ответственность за это существует?
0: Ну, вредные ешки запрещены, скажем прямо. То есть изначально, давайте формальдегид, например, да? То есть формальдегид – это довольно токсичное вещество, оно входит в Е-состав, оно везде запрещено. Вот, просто потому что, ну, слишком токсично. То есть для него очень сложно выбрать дозу, при которой будет безопасно. Потому что это консервант, и это консервант, который в тех концентрациях, когда он работает как консервант, он уже становится немножко нам токсичным. То есть это не лимонная кислота, не бензоат натрия, а что-то более опасное. Поэтому эту ешку просто тупо запретили. Ну вот, если говорить про ответственность производителя и типа положил ли он нужное количество, которое это самое, ребята, я химик, и опять же, я не контролирующий орган, не метролог, ни что бы то ни было. Всякое бывает. Вот всякое бывает. Вы когда, смотрите, вы когда покупаете, я не знаю, вот это кресло стоит, когда покупаете кресло, ну вот вы абсолютно уверены, что ножки сделаны из нужного дерева, и они не сломаются под вами. Вот они могут сломаться, например, через неделю могут сломаться. Вот здесь та же самая история, та же самая статистика, та же самая, там, я не знаю, рулетка. Но это не говорит о том, что если вы покупаете еду без ешек, не будет такого, что туда тайком подложили формальдегид. И более того, еще вам более страшное скажу, повторя то, что, с чего я начинал, если на продукте написано «эко», это совершенно не означает, что там нет формальдегида, который запрещен как ешка. Вот. А вот те ребята, которых контролируют, которые реально следят за своим имиджем и отвечают за свои слова, если они написали, что тут, там нет формальдегида, а есть «е» такие, то там нет формальдегида. Поэтому любая проверка, любая регуляция лучше, чем ее отсутствие. Примерно так.
1: Потому что если кто-то их проверит, окажется, что там формальдегид есть, там будут баснословные штрафы, насколько я понимаю.
0: Там будет все очень жестко. там зависит на самом деле от степени опасности, от добавки, поэтому это тоже, это теперь уже это к юристам вопрос. Вот какая конкретная ответственность будет, но будет. Им будет очень плохо. Иногда даже проще закрыть производство и обанкротиться, чем такое разгребать.
1: Вот. Спасибо. Так, Александр Самоходов следующий вопрос задает. Чего он жиры так быстро слил? Как насчет пальмового масла? Наверное, по его мнению, тоже полезно и необходимо.
0: Смотрите, с пальмовым маслом у меня личные счеты. Вот. Дело в том, что у меня есть мутация в гене, которая отвечает за метаболизм пальмитата. Вот. И для меня пальмовое масло – аллерген. Как это не парадоксально звучит, как это не грустно звучит для меня лично. Само по себе пальмовое масло, если оно чистое, рафинированное, хорошее, милое и полученное из девственных пальм, вот я извиняюсь за утрирование, оно абсолютно безопасное, иногда даже полезное. А вот здесь, смотрите, а мы можем кинуть ссылочку в чате каким-то образом? Да,
1: я вот сейчас вот найду. Можно кинуть мне скайпом, например, и я ее переотправлю.
0: А, вот там же, в этом же чате, который
1: да, в чате
0: нашей системы. Сейчас я скопирую, я ее уже нашел. Вот, давайте я сейчас вам дам ссылочку, которая показывает... Катя, вот, открывайте эту ссылочку и смотрите, я сейчас буду именно ее комментировать. Поэтому давайте я начну комментировать, как только появится ссылочка.
1: Так, я пока ее не вижу.
0: Так, стоп, не тот чат. В скайпе. Я думал, в этой системе, где мы это самое. Все, сейчас, виноват.
1: Так быстрее будет просто.
0: А теперь появилось?
1: А теперь, да, теперь я вижу, сейчас я скопирую.
0: Да, это должна быть ссылка просто на картинку.
1: Угу. С учетом того, что у нас есть небольшая, да, я отправил, и она есть в чате. С учетом того, что все равно трансляция на 3 секунды задерживается, можно чуть-чуть поговорить о том, что это за таблица.
0: Да, потом отлично. Значит, это табличка, это, собственно, состав масел, который говорит о том, что как это, о единой природе всего живого на нашей планете.
1: Давайте я сделаю еще табличку, прошу прощения. Я могу просто вывести, наверное, на экран отдельно. Давайте я тоже это сделаю.
0: Давайте.
1: Если у кого-то нет возможности зайти непосредственно на страничку и посмотреть.
0: Давайте.
1: Так,
0: Это просто одна из моих любимейших табличек. Ну, это... Да, вот именно эта картинка, она, по-моему, самая лучшая, самая полная. Да, только это верхняя часть. Ну, вот можно здесь
1: я
0: остаться.
1: Я подключу немножечко, да, чтобы...
0: Да. Нет, стоп, не надо уходить от пальмового масла. Оно там наверху, и оно самое важное у нас для разговора. Значит, смотрите, что у нас получается. Значит, красным здесь обозначены насыщенные жирные кислоты. У нас жиры состоят из глицерина и 3 остатков жирных кислот. Они бывают насыщенные, и мононенасыщенные, и всякие омега-3, омега-6, которые полиненасыщенные, которые типа более полезные. Они действительно более полезные, но не настолько, насколько рекламируют. Значит, вот это состав в процентах, каждая вот здесь вот черточка – это 10%, и вы видите пальмовое масло здесь наверху, в нем много насыщенных жиров, немножко желтого – это мононенасыщенных, и совсем немножко синеньких – это омега-6. Вот. Но если вы под ним посмотрите следующий, то увидите, что, в общем-то, какао-масло, кокосовое масло, даже сыры похожи один в один на наше с вами пальмовое масло. Масло сливочное по составу тоже очень близкое. Там насыщенные жиры, насыщенные жирные кислоты, они немножко отличаются, их состав. Но в целом пальмовое масло, оно ничем не отличается от того, что вот мы здесь видим в списке. Вопрос о том, что... А вот давайте вниз прокрутите сейчас, это, так что там зелененькие появлялись, синенькие, там, чтобы их много было. Да. Вот. Значит, вопрос о том, какие вот из этих вот жиров прямо наиболее полезны, наиболее хороши вот лично для вас, это открытый вопрос. Да, действительно, омега-3 есть прям научные статьи, что вот эти, которые зелененькие, видите, у которых зеленого много, они прямо очень быстро метаболизируются у нас, они милые, хорошие, няшные, у них все супер. С другой стороны, если вы вот увидите здесь вот говяжий жир, видите, говяжьего жира нету омега-3. И это вообще почти пальмовое масло. Но к говяжьему жиру претензий гораздо меньше, чем к пальмовому маслу. Вот, поэтому, еще раз повторяю, пальмовое масло от жиров, в которых много насыщенных жирных кислот, отличается очень мало. Ну, вот, другое дело, что да, вот у меня, например, есть особые счеты с ним. Вот, поэтому, если чистое пальмовое масло, и у вас нет мутации в соответствующем гене, то ешьте. Вот, например, кстати, да, могу привести пример. Мы с женой, когда были в по-моему, в Таиланде или во Вьетнаме. Ну, в общем, короче, мы купили вот этого самого пальмового масла, рафинированного, дезодорированного, классного, милого, няшного. И оно, я вам скажу, даже вкусное, несмотря на то, что я его много съесть не могу. Оно прям вкусное.
1: Вот. Отлично, все. Спасибо. Так, Саша.
2: Да, сейчас. Вопрос от Эль Барто, я так понимаю.
1: Да.
2: А есть ли большая опасность в синтезированных людьми добавках, в отличие от природных? Или большая опасность в синтезированных людьми добавках, в отличие от природных? Мне всегда это удивляло. Неужели синтез добавок как-то принципиально отличается от природных процессов? Но, по-моему, про это уже было много сказано.
0: Ну, да, я очень-очень кратко сейчас тоже отвечу. Значит, первый момент, конечно же, это то, что почитайте Пруста и закон постоянства состава, то есть соль из Мертвого моря, если вы возьмете там ее, очистите этот хлорид натрия от всех остальных примесей, и соль из Атлантического океана или там, я не знаю, из соливарни, тоже удаленный, если там то чистый натрий хлор, не отличается ничем. Смотри, закон постоянства состава. Вот. А будучи, там, я не знаю, условно адвокатом дьявола, могу сказать, что и там есть примеси. В примеси при синтезе это технологические примеси, из природных компонентов примеси природные. И если вы помните, тоже в лекции я упоминал вот эту самую пресловутую гималайскую соль, за что меня экоактивисты очень сильно пинали и ругали, и говорят, что это нельзя, потому что это типа няшно природное и так далее. Но тем не менее гималайская соль в целом для человека вреднее, чем обычный хлорид натрия чисто очищенный, потому что в нем есть примеси, как и во всем, что может быть откуда-то получено. Вот так.
2: А грибная соль ручной выпарки, я тут не могу удержаться.
0: Грибная? Это которая как четверговая, что ли? Которая там типа горелый хлеб? Нет? Я не знаю, что грибная соль. Вот я знаю, что делали оккультную четверговую соль в старину. Это когда в печке соль сжигали с мякишем хлебным. Вот, пережигали, и получалась смесь угля с солью. Так вот, эта соль, она сейчас, кстати, набирает популярность, вот вы будете смеяться, но она вот как тех в магазинах натуральных товаров продается, и она реальный канцероген, прям вот канцероген, потому что это такой вот недожженный уголь с бензопиренчиком, это вам не курочка поджаренная, это вот квинтэссенция. Поэтому вот она еще круче, уж лучше, да, лучше гималайской соли съесть пуд, чем немножко четверговой.
1: Отличная тема для ученых против мифов. Мне кажется, про соли прям про раздолье.
2: Кстати, нет, реально, грибная соль, она такая вкусная, ее прямо ложками можно есть.
0: Я не знаю, что это. Я искренне просто не знаю. Мне нужно минут 10, чтобы поискать. Что
1: на нее. В любом случае, я предлагаю сейчас перед следующими вопросами несколько объявлений. Как раз есть повод поговорить про форум. Саша. Давай расскажем, что это такое, что нам предстоит.
2: Что, про форум рассказать?
1: Давай.
2: Я могу про форум говорить часами. Так вот, да, я хочу напомнить нашим дорогим зрителям, что у нас уже готова программа форума «Ученые против мифов 15». Опубликован анонс, идет регистрация уже, и впервые с прошлого лета у нас был, значит, форум летний, потом был осенний, потом был весенний. То есть у нас три форума были полностью онлайн. И, наконец, мы делаем форум, который частично, так сказать, очный. Правда, билетов вот на эту очную часть, их в 3 раза меньше. Ну, просто в силу санитарно-эпидемиологических норм рассадка там должна быть вот через одного и так далее. Вот. Но, тем не менее, это здорово. Вот. Форум будет 19-20 июня. Программа... Любуйтесь на сайте, там много есть классных тем, там, начиная от мифов про Эйнштейна и заканчивая, вот, например, мой доклад. Я почему сказал про краску из мумии? Потому что мой доклад будет про поддельные мумии. Ну, про поддельные мумии, которые подделывались со времен фараонов, на самом деле. Вот. И про норманизм, и про охоту на ведьм, и про курение, и про алкоголь. В общем, замечательный форум. Такой у нас в стиле Mortal Kombat на этот раз. Вот, так что это будет такая настоящая битва.
1: Да, ну и давай.
2: Все идет, Реги.
1: Да. Расскажу быстренько о том, каким образом можно поддержать проект. Огромное вам спасибо. 600 человек сейчас с нами находится на стриме. Это очень круто. Благодарю, что вы смотрите. И если вы смотрите в записи, между прочим, также не забывайте оставить пару комментариев, потому что это, в общем-то, положительно сказывается в принципе, на видео, и вообще любая активность полезна. То есть, если вам нравится, нажмите лайк, если не нравится, нажмите дизлайк и напишите, почему вам это не нравится. Можете штук 50 комментариев написать, почему вам так сильно это не нравится. Еще раз, любая активность полезна. Ну и подписаться на канал тоже было бы здорово, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один подобный стрим, ни одну нашу подобную лекцию, которая появляется, собственно говоря, на наших каналах на YouTube, и о том, что вас впереди ждет. Вы также сможете узнать совсем скоро. Александр расскажет, какие вас ждут видео в ближайшее время. Ну, а я только напомню о том, что все вопросы, естественно, перейдут к Денису Байгозину, нашему сегодняшнему гостю, прозвучавший сегодня и не последний, между прочим, еще будет несколько вопросов. И он выберет лучшие из них. А также нас можно поддержать на Патреоне. И спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете.
2: Да, спасибо, друзья. Еще раз расскажу о том, какие видео, какие трансляции у нас будут в ближайшее время. В среду, 19 мая, на канале «Лаборатория научных видео» у нас будет в гостях Михаил Никитин, биолог, научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ. Вот он выступал на форуме «Ученые против мифов Z» с докладом «Слепой чистовщик против разумного замысла. Краткий курс отрицателя теории эволюции». И вот будет постскриптум, то есть он будет отвечать на вопросы, которые накопились в комментариях к этому видео, ну и на те вопросы, которые зададите ему уже вы онлайн. В четверг, 20 мая, мы опубликуем очередной доклад форума «Ученые против мифов 14» под названием «Кровопускание, клизмы и яды. Реальные и мифические методы средневековой медицины». Значит, выступала Елена Бергер, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и историк медицины. А вредным оппонентом в ней, кстати, был Алексей Водовозов. Вот. В субботу, 22 мая, будет «Эффект присутствия». Это формат, в котором мы совершаем виртуальные экскурсии со специалистами, с историками, с учеными. И это будет вторая часть экскурсии в Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого. А проводить экскурсию будет доктор исторических наук Кирилл Назаренко. Вот это вторая часть очень интересной экскурсии. А в среду, 22 мая, еще одна экскурсия, на этот раз по египетской коллекции Британского музея. Максим Лебедев уже водил нас по Британскому музею. Это будет вторая часть этой экскурсии. Я думаю, что это будет очень интересно.
1: Вот да, так. Последнее краткое объявление. Если вам нравится общение в нашем чате, то всегда можете перейти и продолжить это общение в наш телеграм-чатик. Добро пожаловать. Ссылка сейчас появится, собственно, в чате данной трансляции. Ну и мы, естественно, попросим Дениса присоединиться и ответить, может быть, на некоторые вопросы, которые мы не успеем сегодня задать, если будет такая возможность. А сейчас мы продолжаем. Говорим спасибо, да. Ирине. Да, спасибо.
2: Последнее объявление.
1: Да, да. Давай, давай.
2: Я забыл
1: давай.
2: Еще сказать, что у нас теперь, давай. Что теперь у нас еще можно футболки купить.
1: Огонь.
2: Вот. То есть, ну, раньше это тоже было можно. Да. Но теперь вы можете отдельно просто купить на сайте у нас, сайте форума, футболку и в фирменной футболке смотреть форум. То есть как раз, если вы будете смотреть онлайн-трансляцию, она к вам приедет, вы ее надеваете, садитесь перед компьютером. Полный эффект, так сказать, погружения.
1: Вот, и вообще футболки будут разные. Мне попросили сделать тоже определенный дизайн. Будут футболки от лаборатории ночных видео. Вдруг вам интересно, поставьте плюсик, кстати говоря, в чате. Я буду знать, что да, вам это нужно. И ускорить этот процесс. Так, ну и да, продолжим. Ирина пишет «Спасибо» и донатит. Спасибо, Ирина, вам огромное за поддержку. И следующий вопрос от Сергея А. к вопросу о камнях в почках. Продукты с большим количеством кальция, например, творог и одновременный прием витамина D в таблетках – это зло?
0: Это зависит от вашего витамина D. Проконсультируйтесь со своим врачом. Значит, что я могу сказать, что точно доказано? Доказано это, если вы потребляете щавелевую кислоту. Вот там, да. То есть, если вы потребляете кальций и параллельно потребляете какую-нибудь в каком-то виде щавелевую кислоту. Например, злоупотребляете внезапно томатами. Но только я боюсь, что я сейчас у вас томатофобию вызову. Вот не надо, не надо так. Но вот, если у вас нарушение метаболизма кальция, если вы потребляете много щавелевой кислоты, если параллельно вы употребляете много кальция, то да, можно себе индуцировать камни. Есть такие статьи. Вот. А по поводу витамина D и одновременно большого количества кальция, это зависит от вашего метаболизма. Поэтому давайте лучше к вашему врачу. Сори, я химик.
1: Спасибо. Так, и скажем спасибо Ивану Квасову, который также с донатом к нам пришел. Почему в США так много непропорционально полных людей? Свободу производителей тут в США намного больше. В этом ли дело или просто в пищевых привычках?
0: Ну, знаете, есть такая книжка, забыл, кто автор, называется «Сапиенс». Вот там на этот вопрос отвечают, что у нас вот как раз пищевые привычки, что мы должны есть много. По возможности надо, если есть, выйдем еду, съесть ее, съесть, съесть, съесть. А в Штатах просто у всех есть возможность.
2: Харари его зовут.
0: О, спасибо, да-да-да-да. Вот я, наверное, все равно не запомню, но, в общем, там вот про это очень много интересного написано. Я, наверное, даже посоветую эту книжку, она прикольная. Ну вот, значит, и да, в пищевых привычках. Первое. Второе, в достаточно высоком, я бы не скажу уровне жизни, достаточно высокой доступности продуктов питания относительно среднего уровня дохода, вот, достаточно доступности калорийных продуктов. Вот, и если вы посмотрите статистику, я задавался этим вопросом лет 5 или 6 назад, мне просто было интересно, и я выяснил, что там пирамида такая, там обратная зависимость, то есть чем больше у людей доход, тем меньше они склонны к полноте. Поэтому тут возможно, что это уже некий контроль привычек, это, возможно, доступность не такой сладкой еды, может быть, они фруктов больше едят, вот, большая, может быть, подвижность, может быть, они ходят в фитнес-залы, то есть там много можно теоретизировать, но вот как бы статистика говорит о том, что в Штатах всем доступна еда, но едят ее много и полнеют в основном самые бедные, вот так, это интересно.
1: Спасибо большое. На этой очень интересной ноте я предлагаю заканчивать. Больше 2 часов мы находимся в прямом эфире. И спасибо тем, кто снова заметил появившиеся часы. Благодарю, естественно, нашего гостя Денис Байгозин. Напомню, отвечал на ваши вопросы. Обязательно будем еще приглашать. Я думаю, что и на форум мы увидимся, и также в подобных рубриках по скриптуму тоже. Огромное спасибо еще раз за очень интересные ответы на вполне себе интересные вопросы.
0: Вам спасибо. Да, постараюсь еще.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо огромное. Мы стараемся. Саш, тебе спасибо. Спасибо Гоше, Марише, Ксюше за то, что помогали нам за кадром. Все, прощаемся с вами. До скорых встреч. Пока-пока.
2: До новых встреч.
1: Счастливо.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня он вам расскажет о географии и истории монстров. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие ребята, давно мы с вами не виделись. До монстров мы доберемся. Но, дети мои, я, конечно, плохой лектор. Объясню почему. Потому что хороший лектор знает, сколько ему отведено времени. Академический час 20, да? И он за это время спокойно, не торопясь, рассказывает студентам или ученикам четко вот все, что сегодня надо рассказать по их предмету изучаемому. Но дело в том, что я, когда начинаю вам рассказывать, я увлекаюсь. Я вдруг вспоминаю, ой, вот еще интересный факт. А как же я про это забыл рассказать? Надо еще и про это, и про это, и про то. И в результате, ребят, у нас лекции длятся по 2 часа. К неудовольствию ваших родителей, которые мне потом в комментариях пишут, что слишком долго, для детей они устают. Это, во-первых, но самое главное другое. Я ничего не успеваю рассказать. Вот я в прошлый раз вот не успел вам вот дорассказать вот такой вот кусок запланированный, который у нас с Александром уже был заложен в презентацию с картинками. А сегодня я как раз планировал начать с монстров, самых настоящих монстров, которые в легендах, и в природе, и в преданиях. Но у меня остался должок. У меня остался маленький должок по средним широтам, да, вот мы путешествовали, да, по умеренному поясу. Это вот с 66 градуса до 23 на севере и с 23 до 66 в южном полушарии, помните? И поэтому вот давайте в 2 словах напомним, о чем у нас шла речь. Мы, кстати, остановились на самом интересном, что к монстрам тоже непосредственно имеет отношение. Вот, Александр, если можно, вот давайте пробежимся сейчас вот эти 2 слайда следующих. Это у нас, ребят, помните, на излете нашей, это ага. Мы с вами говорили о жабах, о ядовитых железочках, вот этих заушных, которые называются паротиды. И в этих железках, даже вот если такой огромной жабе аге нажать немножко вот на паротиду, то начнет выделяться, даже капать начнет обильно, такая вот белая, как молоко, чуть-чуть вязкая жидкость. Это и есть буфотоксин, жабий яд. Это вот жаба ага или тростниковая ага, самая огромная из всех жаб, которая чуть не слопала целиком Австралию. Мы об этом с вами говорили в лекции, которая называлась «Гримаса интродукции» несколько лет назад. Ну, кто не видел, можете посмотреть. Архэ, путешествие с натуралистом, «Гримаса интродукции». Следующую картиночку смотрим. Это у нас чудо-головастик. Вы, наверное, тоже таких чудо-головастиков встречали. Иногда вот заходишь в прогреваемую часть какого-нибудь озера, головастики от вас в рассыпную, и вдруг такой вот царь-головастик, такой головастище, раз у вас из-под ног. Это головастик чесночницы, вот такой вот удивительной лягушки. Это тот самый редкий случай, когда личинка может быть даже больше, чем взрослая стадия метаморфоза. Вот, покажите нам следующую картиночку. И вот он, видите, какой гигантский головастик чесночницы. Вот он какой огромный, на руке лежит. Ну и дальше следующая картиночка. Дошли мы в прошлый раз с вами до вот такого милого существа. Существо очень милое, но очень скрытное. Вы уже узнали, кто это, да? Это тритон. Это тритон. Тритоны относятся к хвостатым земноводным, к семейству настоящих саламандр, поэтому тритон в какой-то мере в в систематическом плане это тоже саламандра. Таксон, помните, что такое, да, дети мои? Таксон – это вот в систематике. Род, отряд, вид, там, семейство, трибы там, и так далее. Да, царство животных, царство растений, царство грибов, царство там, вирусов – это все у нас таксоны. То есть каждая ступенечка, каждая полочка в этом архиве называется таксон. Вот. То есть можно, в общем-то, сказать, что тритоны, они, в общем, тоже относятся к саламандрам, и не просто саламандрам, а настоящим саламандрам, да? Но там у них есть разные роды, есть род малых тритонов, есть род средних тритонов, еще какой-то род, сейчас уже не помню. И, конечно, они все очень похожи, ну как, они разные. Они очень разные, но имеют одинаковый облик, вот такая вот чем-то напоминающая ящерицу, да. Ну, образ жизни у них немножко различается, потому что есть тритоны. Вот это обыкновенный тритон, самый обычный, он такой вот небольшой, которого мы очень редко встречаем. И обыкновенный тритон или, скажем, карпатский тритон, вы его дальше увидите, он безумно красивый. Они в воду заходят только для размножения, чтобы там совершить свои брачные танцы, самочка отложит икру. Подождите пока, Александр, сейчас мы двинемся дальше, пока еще рано. Вот. А вот, скажем, какой-нибудь малоазиатский тритон, он может, или там испанский тритон, когтистый, ребристый, его там по-разному называют, игольчатый, он может всю жизнь в воде проводить, за что его очень любят аквариумисты, мы до него тоже еще дойдем. Ну, тритонов можно видеть весной, если вы подойдете к какому-нибудь прудику, где они водятся, то вы увидите, как они всплывают вверх, хватают воздух и опять всплывают вверх, хватают воздух и опять уходят туда на дно по своим брачным делам. Вот теперь давайте посмотрим следующую картинку. Александр, покажите нам ее, пожалуйста. Это у нас, ребята, ореал. Видите, какой ореалище у тритона, да? Это у самого обыкновенного тритона. О, прямо вот от Южной Европы до Дальнего Востока, через всю Сибирь. Колоссальнейший ореал, вот такой-то пластичный вид, который научился везде приспосабливаться, он живет себе в постилочке, никого не трогает в лесной подстилке где-нибудь под листьями, может на огороде, кстати, жить, поедает всякую мелкую живность беспозвоночную, ну а потом залезает куда-то в спячку, впадает до весны, и, кстати, иногда даже вот вместе в обнимку зимует, ну, например, самый обычный тритон и гребнистый, которого мы с вами сейчас увидим. Вот дальше нам покажите следующую картиночку. А вот это вот тритон тоже самый обычный. Это самец, который преображается весной во время его брачных танцев, брачных ритуалов, да? Смотрите, какой он красавец. Брюшко у него оранжевое, появляется гребень, хвост становится плоским, как весло. Почему это происходит? Мы с вами узнаем чуть позже. Ну, как в анекдоте, да? Во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво, очень нравится самкам. Но главное здесь, ребята, это не красота. Главное – это жизненная необходимость. Давайте следующую покажем картиночку. А вот это, ребята, самый обычный тритон будет. Вот, это у нас что? Это у нас, это какой номер у нас? Это у нас восьмой, да? А, ребят, извините, это вот ореал обыкновенного тритона. Перед этим у нас был ореал рода всего тритонов. Когда я вам сказал от Москвы до самых до края, я перепутал, братцы. Вот, вот это вот ореал обыкновенного тритона. А то был ореал всех тритонов. Вот всех-всех-всех, которые у нас где-либо водятся. Ну и следующую покажите нам картинку. Это мы с вами сейчас дошли до вот другого нашего красавца. Это тритон гребенчатый. Он больше, он существенно больше, чем обыкновенный тритон. И он еще отличается. Вот видите, у него там выглядывает, если его перевернуть, то у него брюшко ярко-оранжевого цвета в черную крапинку, очень похоже на брюшко жерлянки. Помните, мы познакомились с бомбиной? Бомбина, краснобрюхая жерлянка, очень похожая окраска. Ребята, как она называется? Помните? Да. Называется предупреждающая окраска, потому что тритоны, они тоже ядовитые в какой-то мере, так же, как и все земноводные. Ну, из прошлой лекции мы уже с вами знаем, почему все земноводные выделяют яд. По одной простой причине, потому что кожа у них – это что? Да, это орган дыхания. Соответственно, через поры кожи могут проникать всякие болезнетворные грибы, бактерии, всякая зараза. И чтобы она не проникала, земноводные выделяют яд. То есть это дезинфекция такая. Ну, а теперь следующее. Давай посмотрим картиночку. Александр, покажите нам, пожалуйста. А это кто? Ребята, это тоже тритон. Вот теперь давайте мы с вами подошли к тому, почему он называется тритон, да? Тритон в древнегреческой мифологии – это бог. Бог весни глубины, сын Посейдона. Мама, вот я у него не помню, кто, если честно. Вот я не помню, кто у него мама. Но Тритон такой был достаточно уважаемый товарищ древнегреческой мифологии. И он трубил в раковину. Ну, там есть разные истории, разные мифы. Есть миф про Всеботок, Тритон протрубил, и когда вода стала отходить, он всем протрубил об этом радостном событии. Есть другой миф, что была в свое время битва с гигантами, боги сцепились с гигантами, они бились, и потом вылез Тритон, затрубил свою раковину, и титаны в ужасе бежали, потому что это был такой мощный звук, что прямо у них в ушах заложило, они испугались и убежали. Так что, видите, Тритон – это вовсе не безобидный божок. Бог достаточно серьезный, сын все-таки Посейдона. И вот в честь этого Тритона-то, собственно говоря, тритончиков наших милых, симпатичных и назвали. Ну, раньше его изображали с таким вот рыбьим хвостом. Но вот во что он трубил, ребята? В какую раковину? Ну, вот здесь нарисована раковина у Тритона. Это вот какая-то вот древняя такая картиночка. Вот какая раковина такая, которая вот не водится в районе и не водилась в районе Древней Греции. Давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот, к сожалению, у меня ее нет. А, вот. Это вот тоже изображение Тритона. Это в Риме, ребята. В Риме есть знаменитый фонтан, который называется Тритон. Это площадь Барберини, Бернининский тоже фонтан, ну, очень много осталось его фонтанов, это с 17 века, они работают, функционируют, знаменитый был фонтаностроитель, даже целая династия, сын у него тоже был скульптор, они строили фонтаны. Как вы знаете, ребят, каждый фонтан в Риме – это конец акведука, то есть акведук. Он шел, такой мост, по которому двигалась вода, он шел с какой-нибудь горы, с какого-нибудь горного ручья, горного источника, и под легким уклоном он шел и приходил куда-то в город. Водопровода не было, но вот по таким акведукам вода из гор иногда за десятки миль поступала в город и наполняла чашу под фонтаном. И все эти фонтаны до сих пор прекрасно работают. Вот это вот знаменитый фонтан Тритон. Здесь, видите, он опять трубит свою раковину. Вот что же это за раковина такая? Давайте посмотрим следующую картиночку. Он, кстати, сидит на раковине, но это двустворчатый какой-то малют. Да? Вот она. Эта раковина называется Харония, или ее рог Тритона, так и называют. Это одна из самых-самых больших раковин. Она вот такая вот огромная. Вот, к сожалению, у меня вот самая большая раковина только вот такая. Вот, но я вот давно все о ней мечтаю, все никак Тритона не могу завести. Но она сейчас очень дорого, конечно, стоит. Живет, это Харония, вообще ее название латинское, этого моллюска Харония. Живет он в Индийском океане, в тропической его зоне. Вот такой вот огромный вырастает. Покажите нам следующую картиночку. Вот я вам покажу, как он питается. Это хищник, ребят. Это мало того, что моллюск, он еще и хищник. И питается он вот такими жуткими, страшными монстрами, морскими звездами, шипастыми, которые называются терновый венец. Как у Иисуса Христа, помните, был терновый венец, вот так же называют эту звезду. Дети мои, не спрашивайте, как он ее умудряется съесть. Я этого не наблюдал. Ну, видимо, он ее переворачивает, как-то вгрызается в ее плоть. Ну, к следующей лекции я вам выясню. Специально буду звонить всем своим знакомым, кто по беспозвоночным специализируется, и выясню, как это у него получается. Так, ну вот, Харония Тритон – это и есть тот самый рог, который обычно изображают у бога Тритона. Почему? А потому что на самом деле островитяне делают из них такие вот горны, делают в них дырочки, и горн получается такой, который дудит очень-очень даже громко. И, видимо, уже в средние века вот эти два факта как-то в сознании древних граверов и живописцев соединились, и у Тритона стали рисовать вот такую вот раковину Харонию, которые водятся совершенно в другом месте, в Тихом океане, в тропиках. Потому что Древняя Греция все-таки это субтропическая зона. Ну и сразу вам хочу сказать, нет, ребята, нет. Такая версия не подходит. По одной простой причине. Потому что древние греки, вот времен Одиссея, времен чуть позже там, Гомера, да, они плавали каботажно. Они, в отличие от каких-нибудь финикийцев, были на самом деле не такие уж и важнецкие мореплаватели. Они, если была плохая погода, если море штормило, они заносили свои корабли на берег, ждали, когда стихнет непогода, и плавали они каботажно. То есть вот геркулесовые столбы – это Гибралтар, да? На самом деле никакой Геркулес, вы помните, Геркулес – это Геракл, да? Он дотуда никогда бы не смог бы доплыть и допутешествовать, потому что греки перемещались только вот в районе своей Айкумены. Айкумена – это вот познанный мир. И вот эта вот здоровая Харония в руках у Тритона, конечно же, это уже то, чего не могло быть, потому что не могло быть никогда в Древней Греции. Ну, теперь давайте следующую картиночку посмотрим. Вот у нас следующая картиночка. Вот это вот, это и есть гребенчатый Тритон. Ну вот, ребята, а теперь почему у него такой гребень и почему у него такой хвост? Вот, ребят, представьте себе, если кто-то из вас хороший математик или умеет там на компьютере что-то рассчитывать, просчитывать, да? Вот представьте себе обычный тритон, который без гребня, у которого хвост, как у ящерицы, не такой плоский, да? И обсчитайте площадь его кожи, да? Получите там какую-нибудь цифру. Это площадь поверхности его кожи. А мы с вами знаем уже, что кожа – это орган дыхания. И кожа – это орган дыхания, который помогает тритону под водой. Потому что под водой он легкими дышать не может. Правильно? А теперь вот обсчитайте вот этого же тритона, площадь поверхности его кожи, когда у него появился этот роскошный гребень, и когда у него стал плоским хвост. И вы сразу увидите, что площадь поверхности такого тритона стала намного больше, раза в полтора. А это значит, что ему стало легче дышать под водой. И он надольше может уходить под воду, чтобы пореже всплывать и хватать воздух. Потому что под водой у него в это время очень много разных дел. У него брачные танцы, у него ухаживание. Потом он свой сперматофор такой вот после этого танца. Они очень красиво. Ребята, у них такие танцы. Они делают всякие сальто, стойки на голове там под водой. А потом свой сперматофор они дарят самочке. Самочка уже его вкладывает в такой сперматека, называется, это такой карманчик, происходит оплодотворение, а потом самочка, так что видите, у них все очень целомудренно, а потом самочка каждую икринку заботливо прикрепляет, приклеивает к водным растениям, а у некоторых тритонов до 700 икринок. Представляете, работа какая, бедные самочки, 700 икриночек, каждую аккуратно приклеить к листочку, к стебелечку. Вот такая у них тритония жизнь, и такие вот они заботливые родители. Давайте следующую картиночку посмотрим, кто у нас там будет. Следующий у нас будет жабры, да. Ребята, а вот как быть личинком? Ну, метаморфоз вы прекрасно себе представляете у тритончиков, да? У них головастики с ручками, с ночками и с хвостиком, как уже поздние такие головастики у лягушки. И при этом торчат вот такие вот елочки жабры, да? По одной простой причине, потому что вот такие вот выросты, вот такие елочки, они тоже увеличивают площадь. Площадь, через которую кислород для газообмена, а мы с вами знаем, что дыхание – это газообмен, площадь которые необходимы для того, чтобы эта личинка дышала под водой. Вот такие вот у нее жабры. Есть неотенические формы хвостатых земноводных. Мы с вами проходили этот термин. Помните? Неотенические формы. Это формы земноводных, которые всю жизнь остаются личинкой, которые не завершают свой метаморфоз и которые остаются под водой и могут вот так вот жить и размножаться, будучи личинкой, так и не став взрослым животным, у которого жабры уже исчезают, появляются легкие. Пример – это аксолотль. Замечательное аквариумное животное, которое так могут, так любят держать в аквариумах. Но в природе, если аксолотль живет в каком-нибудь пруду или в озере, а оно пересохло, это тропическая Южная Америка, Мексика, вот в том числе, да, то этот аксолотль может завершить свой метаморфоз, он превращается в амбистому, да, во взрослое животное, и переползает в следующий водоем. Ну, а поскольку он живет у вас в аквариуме, у него такой нужды нет, и он так всю жизнь проводит личинкой. Мы еще с вами с этими неотоническими формами встретимся немножко дальше. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. И вот все они, ребята, изумительно красивые в брачную пору. Вот это вот карпатский тритон. Видите, он такой голубой, с синим, с оранжевым, с серым. Вот такие вот сочетания очень красивые. Я вот все время думаю о том, что вот эти вот кутюрье всякие, которые там проектируют расцветки для материи, там, для костюмов. Ребят, ну вы присмотритесь к живой природе. Присмотритесь к хвостатым земноводным, присмотритесь к бабочкам, к рыбам, и вы увидите такие сочетания, до которых никогда в жизни своим умом и своей фантазией не дойдете, даже если проживете 10 жизней. Вот она, природа вам все подсказывает. Да? Ну, следующее давайте посмотрим картинку. Следующий. Вот. А это вот такая вот ящерка невзрачная. Ребята, это мой любимый тритон. Он называется малоазиатский. Я всю жизнь мечтал его увидеть, живого малоазиатского тритона. Он обитает, ну, Малая Азия, понимаете, да, это не малазийский, а малоазиатский. Это вот Турция, вот в этих краях. Но довелось мне это лишь несколько лет назад в Тимирязевской академии у Артема Кидова, в лаборатории. Там они у него живут в аквариумах, и там он с ними работает, ставит какие-то опыты, эксперименты. Но зато их там было много, они очень полиморфные, очень красивые. И вот насладился я там зрелищем. Покажите следующую картиночку, вы поймете, почему я насладился. Покажите, Александр. Вот. Бесподобен, правда? Это его брачный наряд. Видите, сколько плоскостей, насколько он увеличил площадь своей кожи. Но малоазиатский тритон, как я вам уже говорил, да, он больше времени проводит в воде, намного больше. Он может очень долго жить в воде. Поэтому у него, в общем-то, и гребешочек сохраняется надолго. Но, может быть, не такая насыщенная расцветка. Смотрим дальше. Следующую картиночку. Дальше у нас будет... Это мраморный тритон. Мраморный тритон – это у нас уже Южная Европа. Это Испания, Португалия. Его тоже очень любят аквариумисты. Очень красивый тритон. У него такие оливково-зеленоватые тона. И, кстати, у него тоже, вот надо было вам показать, у него тоже гребень появляется в брачный сезон, и он тоже очень красивый. Покажите нам, Александр, там следующая картинка будет. Это его ареал. Ребята сейчас увидят, где он водится. Вот, видите? Испания, Португалия, самый-самый юг Европы, туда вот почти к Гибралтару. Так, следующий у нас тритончик. А это уже у нас нитеносный тритон. А нитеносный тритон, у него похожий ареал, только он идет еще севернее. Покажите нам, следующая картинка будет ареал нитеносного тритона. Видите, он оранжевый какой. Вот. Он, видите, он захватывает Англию, Великобританию. Вот, ребят, я вам очень советую. Есть чудесная такая книжка, есть прекрасный английский писатель Палем Вудхаус. Вот когда говорят об английском юморе, всегда Джерома, Кей Джерома вспоминаю. Да, Вудхаус круче, чем Джером, поверьте. И у него есть такой цикл рассказов про Дживса и Вустера. Кстати, снят очень хороший сериал тоже советую посмотреть, кто не видел. Там Стивен Фрай, Хью Лори играют. И вот в «Дживсе и Вустере» там есть такой персонаж Финкнотл, его фамилия, такой чудаковатый ботаник в очках, такой недотёпа. Как про него сказал Вустер, в клубе зануд он слывёт опасным эрудитом. И вот

могут их наблюдать. Ну, давайте следующее. И вот такого нитеносного тритона наверняка Финкнотл тоже мог содержать в своем аквариуме. А вот это самый обычный в аквариумах тритон. Вот даже когда я был совсем молодой, я помню, лет 40 назад, их уже на птичьем рынке вовсю продавали. Ну, их просто обычно называли испанские тритоны, на самом деле он испанский ребристый, испанский иглистый, испанский, там разные вариации его названия. Почему иглистый, почему ребристый, вот видите стрелочки, да, у него действительно ребра выступают наружу, и они колются. Они действительно могут уколоть эти ребрышки, вот такая вот у него форма защиты. Ребят, дело в том, что содержать тритонов, ну вот, испанского может кто угодно. В принципе, это простая такая амфибия в содержании, поэтому их и часто держат и продают. Но вообще там есть одна сложность, да, потому что очень многим тритонам температура воздуха в комнате, где стоит террариум или полидариум, нужна 18 градусов, ну не больше 20. А у нас, как правило, жилищ их несколько больше. Потому что чем ниже температура, тем дольше тритон не выходит из воды. А чем теплее, чем теплее вода, тем меньше он в воде проводит время. То есть ему нужны какие-то плавучие мостики, или тут должен быть какой-то полидариум с островочком. Ребята, а почему так? Чем холоднее вода, тем дольше там тритон может находиться. Чем она теплее, тем меньше. Помните, мы об этом тоже говорили. Да? Потому что в холодной воде, братцы мои, больше кислорода. А если вода теплая, чем она теплее, тем кислорода в ней меньше. Это уже обычная физика. Дальше давайте посмотрим следующую картиночку. Вот. А это у нас японский огнебрюхий тритон, тоже красавец, да? Очень похож на жерлянку. Прямо вот страшно похож на жерлянку. Ну, а теперь давайте следующее. Вот теперь у нас, ребята, начинаются монстры, про которых нам Александр говорил с самого начала. В средние века, в древности были целые каталоги таких монстров, альбомы, и эти каталоги назывались бестиарии. Почему бестиарии? Бестия – это же зверь, да? Вот. Ницше, помните, звали белокурые бестия. Бестия – это зверь, соответственно, бестиарий – это вот такое вот собрание описаний различных чудовищ. Ну, вот, кстати, у Борхеса, Хорхе Луис Борхес был такой замечательный латиноамериканский писатель. У него тоже есть бестиарий. Он там, поскольку он сам в библиотеке всю жизнь работал, то часть этих бестий, монстров он брал из средневековых источников, а часть придумывал сам. И делал это настолько искусно, что до сих пор очень трудно отделить, какие из этих монстров Борхес выдумал, а каких он позаимствовал из реальных исторических источников. Ну, ребят, это кто, вы узнали, да? Вот это вот коричневое – это огонь на самом деле, это саламандра, да? Вот покажите следующую картинку, она вам ближе будет. Вот вы чаще видите вот такие вот во всяких фэнтези, в компьютерных играх, вы, конечно, видите вот такие изображения. Саламандры, которые дышат огнем. Саламандра очень часто фигурирует в алхимии, да? Это такой вот как бы алхимический термин, да, даже я бы так сказал. А вообще откуда это все идет? Это элементалы, элементаль огня. Да? По старым, по древним таким традициям, эзотерическим, да, вот в алхимии это дух огня, это есть духи четырех стихий. Четыре стихии вы знаете, дети мои, земля, вода, огонь и воздух. И вот элементали четырех стихий, элементалы, да, это духи огня, духи земли. Ну, вот гномы, например, это элементалы земли, да. Элементалы огня могут быть не только саламандры. У нас на Урале огневушка-поскакушка.

0: Пушка, помните, был такой персонаж, Бажовым описано, да в любой мифологии обязательно вы найдете каких-то монстров, которые являются элементалами стихий. Ну, вот есть такая книжка дореволюционная, я не думаю, что она, хотя, наверное, сейчас в интернете выложена, Роберт Лидбитер, называется «Астральный план». Вот он там, элементальный, нет, «Ментальный план» – это другая его книжка, «Астральный план». Вот там все вот эти вот описаны, как бы классификация духов, стихии, разложено это все. Кстати, карты, четыре масти карт, игральные карты – это тоже обозначение стихии, так что это все везде у нас фигурировало. И в алхимии, и в ранней науке, которая в раннее средневековье тоже с алхимией была тесно связана. Ну вот, Аристотель еще писал, описывал саламандру, да, и он писал, что саламандра настолько холодная, что она даже не горит в огне. Хотя вот давайте теперь посмотрим на настоящую саламандру. Мы уже с вами знаем, что это род настоящих саламандр. И там есть чудесный зверь, замечательный. Покажите нам следующую картинку, Александр. А, это Карл Чапик. Да, сейчас дойдем. У Карла Чапика, ребят, я вам очень советую почитать книжку, которая называется «Война с саламандрами». Это такая вот антиутопия, с одной стороны, с другой стороны, такая там тонкая ирония очень. Там вы как бы увидите, как вот в таком карикатурном зеркале отражение человеческого общества, вот всех уродств человеческого общества. Саламандры там, конечно, такие антропоморфные, они ходят на задних лапах. Это остров Саламандр, которых покорили люди, люди сделали из них рабов. Это гигантские саламандры, такие исполинские, они ростом с человека. Мы до них дойдем. Кстати, я так подозреваю, что Чапик придумал этот сюжет, когда узнал о том, что есть действительно исполинские саламандры, которые ростом с человека, причем с высокого человека, до 180 сантиметров. Это мы с вами увидим дальше. Вот. Ну, а дальше саламандры подняли бунт, подняли, устроили революцию против людей-поработителей на своем острове свободы. Ну, если хотите узнать, чем кончилось, почитайте. Книжка хорошая. А вот теперь следующее. Давайте посмотрим картинку. Кстати, Чапик был чудесным садоводом, и у него есть очень хорошая книжка, как же она называется-то, про садоводство, такое тоже юмористическое. А вот это вот, ребята, огненная саламандра. Совершенно замечательное, красивое создание. Она довольно крупная, такое вот сантиметров 20. У нее, видите, словно такие всполохи огня. И действительно, она напоминает головешку, которую вытащили только что из костра, и на которой еще вот такие вот язычки пламени остались, да, поэтому она саламандра. Ну, конечно, было страшное количество всяких поверий, будто бы она в огне не горит, и будто бы она и зародилась где-то в пламени, в пожарищах. Но вообще, давайте так, семейство саламандры, семейство хвостатых земноводных, 23 рода, дети мои. Очень много разных родов саламандр. И, кстати, они совсем далеко не все огненные. Больше 100 видов, сейчас точно не помню. Самые ранние окаменелости саламандр – это там где-то 200, 230, а то и 250 миллионов лет тому назад. Да? Вот 160 лет, миллионов лет назад в юрском периоде они, например, уже были. Там даже, ну, это вот к Ярославу Попову, он вам все про это расскажет. Вы знаете, что интересно со всеми саламандрами, хотя они все очень, сейчас увидите дальше, они все разные, все друг на друга очень не похожи. У них, например, устойчивость к раку. Вот онкологии у них нет злокачественных опухолей. Вот ученые бьются над этой разгадкой, почему, может быть, удастся эту загадку разгадать, и тогда можно будет победить рак у человека. Да? У них регенерация конечностей. Причем такая довольно хорошая регенерация. Следующий нам, кстати, покажите картиночку. Да? А, это кавказская саламандра. Она меньше, чем огненная. Огненная, вот ближе всего к нам, это она в Карпатах встречается. Это ее северная граница ареала, а так вот туда южнее, Южная Европа. Вот. А кавказская саламандра уже по названию, вы понимаете, где она водится. у меня там будет ареал или не будет? Нет, нету. Вот следующий можно даже показать, да? Вот, видите, это вот у нас уже, это у нас какая? Это у нас, это у нас родниковая саламандра из Канады. Я остановился, ребят, на регенерациях. Если, например, саламандра лишится лапки, то у нее отрастет новая лапка. Вот прямо с пальчиками. Причем, что удивительно, подобная регенерация наблюдается у других земноводных, да? Но там лапка будет такая, знаете, вот она неполноценная. А вот у саламандры отрастет абсолютно полноценная лапа, которую может хватать, которую она может управлять. Вот, вот это, вот, конечно, удивительное совершенно явление, которое тоже сейчас изучается. Ну и, конечно же, у саламандр точно так же, как у всех других хвостатых земноводных, у них есть паротиды. Паротиды – это железочки, которые выделяют яд. Яд у них нейротоксин, то есть он вызывает паралич, судороги. Ребят, не пугайтесь, у человека он ничего не вызовет. А вот у некоторых животных может, у некоторых рыб может. Но, тем не менее, некоторые саламандры даже могут брызгаться ядом. То есть, если там паротиды сильно наполнены ядом, то они даже могут вот как-то за счет мышечных вот этих сжатий брызгать ядом. Ну, не так, как плюющаяся кобра, которая прицельно на 2,5 метра бьет глаз, да? Но все-таки они могут. Могут распылять его вокруг. Это помогает им бороться с их врагами. Вот. Но, тем не менее, саламандр поедают и поедают за милую душу, и те же ужи их поедают, и некоторые крупные рыбы их поедают, и некоторые птицы. И вот как-то, вот, видите, не помогает им бедным в этом плане даже я. Ну вот следующее нам покажите. Саламандру, это какая у нас будет? А, вот, это, по-моему, северная саламандра. А вот следующую покажите. Следующее, это у нас, вот, да, это у нас альпийская саламандра. Она, видите, черная, прямо как уголек, как негр такая вот черная. Это не меланист. Помните, что такое меланист? Меланистическая форма – это вот пантера, черная пантера – это меланист леопарда. Есть меланисты у ягуаров, мы с вами об этом говорили. Есть ягуары черные, есть пятнистые. Но это вот весь вид такой вот этих альпийских саламандр, они все такие черненькие ребята. Так, давайте следующее посмотрим. Вот, а это саламандра, ой, это саламандра, по-моему, тонкая, из американских саламандр. Их, кстати, иногда в некоторых странах даже вот называли дождевые ящерицы. Потому что когда сыро, когда воздух напитан влагой, то некоторые саламандры, они вылезают, и их можно легко обнаружить, потому что так они все, ребята, очень-очень скрытные. И стараются как можно меньше попадаться на глаза таким страшным существам, как мы с вами, которых могут переловить, потащить в аквариум, а там погубить, потому что опыта содержания земноводных пока еще нет. Да? Начинайте с испанского тритона. Так, ну давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот, видите, саламандра с ее яйцами, заботливые мамы. Следующую картиночку давайте посмотрим. Кстати, у некоторых саламандр есть яйца живорождения. А вот это вот уже это исполинские саламандры. Вот я сейчас не помню. По-моему, сейчас тоже есть. В московском зоопарке сейчас есть исполинские саламандры. Во времена моего детства были. Я помню, ходил и смотрел, вот она меня завораживала, вот эта вот гигантская исполинская японская саламандра, которая лежала неподвижно, я мог полчаса ее разглядывать, стоять, вот какое-то удивительное такое существо. Они, кстати, в общем-то, далекие родственники обычных саламандр, настоящих, хотя также называются саламандры, да, потому что по таксонам они только вот на уровне хвостатых земноводных, все. А так у них другое семейство, это скрытожаберные, да, другой род, естественно. И, значит, есть два вида. Есть китайская исполинская саламандра, у которой очень маленький ареал. И есть, сейчас не помню, где точно, в каких она там провинциях живет, и есть японская саламандра, японская тоже довольно редкая, потому что и там их истребляли. Вот. Но японскую саламандру стали разводить достаточно успешно для того, чтобы продавать в зоопарке. Ну, а истребляли их, ну, естественно, во-первых, съедали. Потому что я не знаю такой вещи, которую нельзя съесть в Китае. Я помню, у меня была экспедиция по Китаю, и у нас был чудесный переводчик, его звали Петя. Ну, не Петя, он там Пи-Ки-По какой-то там, я сейчас не помню. А мы его звали Петя, он сам так представился. И вот мы идем в Сычуань, это было, да, горный Сычуань, лес. Здесь птицы не поют, никого нет, ничего нет, совершенно вот пустой лес, ни насекомых, ни рептилий, ни амфибий. Я говорю: «Петь, а где у вас здесь все животные?» Он говорит: «Съели». Я говорю: «Как?» «О, съели». Я говорю: «А есть что-то, что китайцы не могут съесть?» Он говорит: «Да, есть. Автомобиля, самолета, задумался». И сказал: «А, еще подводная лодка. А все остальное можно съесть». Вот съели китайцы все, что можно. Но сейчас они, правда, одумались, надо отдать им должное. И китайцы делают очень хорошие заповедники, у них очень хорошие зоопарки, и разводят они животных, так что перестали они есть все подряд. Еще очень использовались исполинские саламандры в медицине восточной. Ребят, вот если вы пойдете на базар в Китае, во Вьетнаме, в Камбодже, в Лаосе, неважно, в Юго-Восточной Азии где-нибудь, да, аптек там мало. Это вот у меня, я живу на улице, где у меня 5 аптек, вот километр у меня 5 аптек вот на одной улице. По-моему, даже сейчас уже больше. А в Китае или в Вьетнаме вы такого количества аптек не увидите. Но зато на любом базаре вы увидите ряды, и где будут какие-то сушеные змеи продаваться, какие-то корешочки, какие-то травки, какие-то там дохлые птички, ящерицы, чьи-то там рога, чьи-то когти, какие-то порошки, еще что-то. Это аптечные ряды. Потому что это все используется в восточной медицине, вместо лекарств, насколько это помогает, другой вопрос. Ну, судя по тому, что все-таки с каждым годом аптек становится все больше и больше и в том же Китае, и в том же Вьетнаме, и в других странах, наверное, все-таки, скажем так, некоторые другие методы оказались более эффективными. Ну, давайте следующую картинку посмотрим. Ой, ребята, чувствую, я сегодня мы с вами опять не доберемся до самого конца. У нас в конце кто? Ой, у нас мцыри, у нас леопарды. Попробуем. Вот это вот саламандра гигантская, она, естественно, фигурирует в фольклоре в японском, поэтому ее изображение достаточно часто можно увидеть. Ну, давайте дальше смотрим, что у нас дальше. Что у нас дальше, ребята? Вот, а это кто? И это тоже какой-то бог, да? Да, и тоже какой-то морской бог, но это не тритон. Хотя я думаю, что они знакомые, они родственники, потому что это совершенно другой бог, это Протей, сын Посейдона, ну, по некоторым источникам и Геры. Хотя я в этом сомневаюсь, потому что, ну, муж ее Зевс хоть сам и очень любил всякие Ютеры, да, но тем не менее я не думаю, что она от его брата бы, от родного, родила бы такое чудовище. А, скорее всего, все-таки мама у нее другая. Так что вот я заглянул в Википедию, с удивлением увидел, что в Википедии написано, что мама его Гера. Ну ладно, пускай это на совести википедистов останется. Есть другая, правда, версия, что Протей еще был реальный исторический персонаж, египетский царь в Древнем Египте, но вот тот Протей, который в древнегреческой мифологии, он старец Протей, у него такой характер-то, между прочим, непростой, потому что он в мифах часто фигурирует, он, с одной стороны, он был мудрый, мог дать мудрый совет, да, доброму молодцу, а мог принимать различные обличия. То есть он оборотничеством шалил. То есть он мог мгновенно превращаться то в птицу, то в рыбу, то в змею, то еще в кого-то. Поэтому некоторым героям приходилось с ним долго бороться для того, чтобы потом его все-таки заломать и истребовать с него мудрый совет или какое-то тайное знание. Да? Протеи. Вот почему мы заговорили о Протее. Потому что в честь вот этого бога получило название интереснейшее и редчайшее существо. Сейчас вы его увидите, с которым связаны, кстати, тоже очень интересные легенды. Следующую картинку покажите нам, Александр. Вот он. Вот это вот Протей, Протеус. Да? И это земноводное, которое имеет очень-очень маленький ареал. Это Балканы. Живет. Почему она белого цвета, как вы думаете? Правильно, самый умный сразу догадался, да? Живет в пещерах, в полной темноте. Глазок у него нету, то есть глазки есть, но эти глазки способны только свет от тьмы отличить, не более того. Большая такая штука, вот такая вот, сантиметров 20-30, может быть, даже больше. Ой, я видел живого Протея. В Хорватии мы были много лет назад, лет, наверное, 20, и там, значит, какие-то предприимчивые ребята, они приватизировали пещеру и открыли ее для туристов. То есть там такие подсветки, сталактиты, сталагмиты, все это светится. Вот, мы с ними подружились, они говорят, пойдем мы тебе божью рыбку покажем. Я говорю, какую божью рыбку? Думаю, может, там какая-то рыба в подводных озерах водится. Вот, оказывается, кто-то из хорватов поправил этого наша не божья рыбка, человеческая рыбка. Человеческая рыбка еще интереснее. Оказывается, человеческими рыбками они называют протеи. И вот там у них спускаешься в пещеру, и такая чаша, каменная чаша была с мелкой водой. И там плавал вот этот протей, которого они показывали турикам, туристам. Я смотрю, там мотыль плавает, значит, они его мотылем, наверное, кормили. Но, во всяком случае, вот тогда я увидел живого Протея, сбылась моя мечта. Удивительное, конечно, существо. Водится он в подземных озерах, в подземных реках. И, вы знаете, вот время от времени, когда слишком много в половодье, когда вымывало вот эту всю воду из подземных, из этих всех речек и озер из подземных, и она выходила наружу, и люди находили вот в этих потоках воды протеев, они думали, знаете, что они думали? Они думали, что это мальки драконов, что это вот такой малечек дракона, который только вылупился из яйца, а потом он вырастет, станет драконом и пожрет всех наших коров, овец, а может быть и нас самих. Поэтому, конечно же, они их тут же убивали. Но сейчас их стали держать в некоторых аквариумах, в некоторых странах. Вот следующую картиночку нам покажите. Да, значит, ребят, вот сейчас вы сразу увидите, да, вот на следующей картинке, Александр, покажите нам. Вот. Это темная форма. Темная форма, она, по-моему, в Словении. Да, в Словении такая небольшая популяция темных протеев. Вот видите жабры, да? Жабры, как у головастиков, жабры, как у мальков-тритонов, у личинок. И о чем это говорит, ребят? Это говорит о том, о чем мы с вами говорили 40 минут назад. Это неотеническая форма. Неотеническая форма – это значит протей, точно так же, как наш любимый аксолотль, всю жизнь живет личинкой. И тут возникает вопрос, дети мои. А может быть, такого протея вытащить из аквариума на сухую поверхность, и вот как аксолотль в амбистому в тигровую превращается, может быть, это тоже во что-то превратится? Нет, ребят, не превратится. Пробовали. Пробовали много раз. И пришли к выводу, что протей – это какая-то вот неотеническая форма какого-то хвостатого, видимо, очень-очень древнего, одного из самых древних хвостатых земноводных, которые вымерли, которых мы теперь не знаем, и которые теперь могут жить только вот в такой неотенической форме, вечными личинками. Но живут, правда, они очень-очень долго. Потому что в некоторых зоопарках, я знаю, они там жили и по 30 по 40 лет. И, по-моему, рекорд 48 лет в каком-то зоопарке протей прожил. Но, ребят, вы не забывайте одно, что протеи живут под землей. Там очень холодная вода. Холодная вода – это значит, все процессы метаболизма, они снижаются. Быстрых движений протеи не делают. Поэтому год протея – это как 10 наших с вами лет. Вот столько же движений, сколько мы с вами делаем за 10, а то и за 20 лет, протей делает за один год. Спешить ему некуда. И в холодной воде, как правило, в холодных вообще климате живут дольше. Пример вам полярная акула, да, которая в полярной зоне живет, где море холодное-холодное. И полярные акулы, как мы с вами знаем, уже говорили об этом, по 200, по 300 лет живут. Ученые говорят, что даже 400 таких тоже полярных акул вылавливали. Что? Да. Да, растут всю жизнь. Да, естественно, как и все земноводные, как и все рыбы, как и все пресмыкающиеся, они растут всю жизнь. Но, ребят, мы же с вами знаем, что в холодной воде они растут намного медленнее. И потом они мало едят. Еды там мало, они всасывают все. Вот я видел, как он этого личинку комара, мотылька всосал, он просто подплыл так, как он ее увидел, да, если у него нет глаз. Ребята, глаз у него нету, это точно. Хотя ведь глаза у него есть. Мало того, как я уже говорил, он даже свет от тьмы может отличать. И доказательство тому, что в лунные ночи протеи иногда массово выползали на землю из своих подземных убежищ. Зачем это нужно? Не очень ученые не смогли так это толком выяснить. Ну, во-первых, сейчас уже такого количества протеев нет. Они стали очень редкие. Вот. А во-вторых, ну вот видите, наблюдая за протеем в аквариуме, на такие загадки ответа не найдешь. У них есть другие сенсоры. У них есть хеморецепторы, как у змей, как у ящериц. Они очень чувствительны к электрическим полям. А мы с вами знаем, что электрические разряды, так сказать, выпускает любое животное в той или иной мере. Они чувствуют магнитные поля очень хорошо. Поэтому, ну, ничего, голодными они не остаются. И всяких мелких-мелких беспозвоночных им хватает на пропитание в их подземных водоемах. Ну вот есть даже такие вот свидетельства, что они могут и 100 лет жить, а может быть даже и дольше. Во всяком случае, не отрицают этого ученые. Так, ну давайте дальше посмотрим, кто у нас будет. Вот мы с вами видим мордочку. Почему жабры красные? Ну потому что это кровеносные сосуды, ребята. Да, у нас же с вами такая же история, легкие, да? Там же много-много сосудиков, и вот этот кислород, он тут же должен уходить в кровь и с потоками крови разноситься по всему телу. Да, вот поэтому жабры красные, потому что это кровь. А следующую пока посмотрим картиночку. Так, кто у нас там будет? Я уж и забыл. А, ребята, это кто? Ну, кто у нас хорошо помнит «Приключения Одиссея»? Наверняка читали. Ну, кто же у нас засыпает без Гомера под подушкой? Гомер, тугие паруса, я список кораблей, как там прочел до середины, да, у Мандельштама. Но помимо списка кораблей, там есть масса интересных сюжетов. Это вот один из них. Это Одиссей. Одиссей, который проплывает мимо сирен. Помните этот миф, да? Сирены прекрасно пели, они так пели, что люди как зачарованные. Они направляли к ним свои корабли, а как только они к ним, значит, подплывали, то сирены их ловили, топили, и, по-моему, даже съедали. В общем, их всех губили. Но Одиссею очень хотелось и послушать, как сирены поют прекрасно, и все-таки уцелеть. Поэтому он велел своей команде залепить уши воском, чтобы ничего не слышать, а себя привязать к мачте. И сказал: ребята, я буду метаться, рваться, звать вас, не отвязывайте меня, не отвязывайте ни в коем случае. И вот Одиссея привязали к мачте, и вот он слышал, как поют сирены, он рвался, он хотел к ним, но вот его верные друзья, они его наказ выполнили, не отвязали. Это был единственный из смертных, кто слышал прекрасные песни сирен и остался жив. Да? Следующая картиночка. Вот очень мне хочется как-нибудь сделать, знаете, вот как есть много фильмов, много книг, где толкуются библейские чудеса. Мне очень хотелось такую же сделать, может быть, лекцию вам по древнегреческим мифам, что там за этим могло стоять на самом деле. А вот это тоже сирена. А вот это хвостатые земноводные, родственник саламандры, родственник тритонов, тоже хвостатые земноводные. Видите, даже что-то он поет, ротик открыл. Вот. Как вы думаете, почему его так назвали сиреной? Да? Тритоны не поют, саламандры не поют. Да? Следующее, покажите картинку нам, Александр. А эти ребят поют. Это действительно. Сирены, они поют и поют довольно громко. Если взять, вообще принято их называть сирен, мужской род, да? Или сирен, даже птицы сирены – это другое. Вот, или что там. Это хвостатые земноводные. Если взять его в руку, то он довольно громко пищит. У них такая вот звуковая, видимо, коммуникация. Может быть, он пищит не только сердито, когда его в руку возьмешь, но и для того, чтобы обозначить свою территорию. Но вот это вот единственный из хвостатых земноводных, которые способны издавать громкие звуки, поэтому их так вот в насмешку назвали сиренами, да? Как этих древнегреческих персонажей. Значит, сирены. Два рода. Большой сирен, который до метра вырастает. То есть, ребята, это вот такая вот колбаса-то довольно большая. Водятся они в Америке. По-моему, 5 видов. Вот сейчас не помню, сколько видов точно. Вот. Но живут они все где-то вот на юго-востоке США. Это вот болоты, это вот такие озерные края. В основном они любят такие болотистые озера. Ну, а все остальное у них абсолютно такое же, как у всех других хвостатых земноводных. То есть, образ жизни у них очень похожий, поэтому я не буду на этом останавливаться. Да, их держат иногда в аквариумах. Я их видел в некоторых зоопарках в разных странах мира. И сейчас будет вам еще одна очень интересная штука. Вот покажите нам следующую картинку. Вот, Александр. Покажите нам следующего персонажа. О, какая штука, да? Это не угорь, ребят, это не угорь. Хотя похоже на угря, да? Это тоже хвостатое земноводное. Оно так и называется амфиума угревидная. Потому что, кстати, в Америке их иногда называют, там, я не помню, какие-то калифорнийские, что ли, угри. Или вот с прибавлением такого прилагательного по месту жительства, да, где их иногда ловят. Тоже большая такая штука, она где-то больше метра вырастает. Говорят, даже их вроде как и ели в старину. 3 вида, по-моему. Но вот что интересно, там они, по-моему, делятся, знаете как, вот угревидная, потом есть однопалая и трехпалая, потому что, как у всех хвостатых земноводных, у них есть лапки. Но лапки такие крошечные, вот посмотрите, видите лапку, нет? Не видите? Вот она вот совсем... То есть, вот представьте себе вот такая вот штука, такая колбасятина, да, которая там больше метра в длину, 120 сантиметров, а лапочка у нее при этом, ну, 1,5-2 сантиметрика. Вот такая хиленькая, слабенькая. То есть, это рудименты, конечности, по сути дела. Покажите нам следующую картинку, Александр. Вот там, по-моему, будет лучше видно. Угу. Вон они, видите, какие у нее ноженьки. Ну, точно так же, как и все другие земноводные хвостатые, она может дышать кожей. Если вода теплая, то она дышит легкими, легкие у нее тоже есть, амфиума. Но вот знаете, что интересно? Интересно, что у нее все наоборот. Все не как у людей, все не как у других хвостатых земноводных. Потому что она яйца откладывает на суше, а потом на суше личинки вылупляются, и уже свой первый путь, они, значит, ползком отправляются к воде, и дальше вот весь уже этот метаморфоз идет у них в воде. Видел я их тоже в аквариумах, в разных зоопарках мира. Такое очень интересное животное, интересно за ним наблюдать. И тоже очень долго они в неволе живут, там 20-30 лет, говорят, даже могут жить больше. Переворачиваем следующую страницу, и теперь мы с вами доходим до страшных монстров. которых мы с вами должны были проходить в прошлый раз. Видите, дядя Саш, как всегда, увлекся, и мы дошли только до половины темы. Ну, кто это? Конечно, рыба сом с большим усом, чего вы так долго думали, я даже не знаю, да? Вот. Сомовые семейства, отряд сомообразные, где-то около 100 видов. Силуриды, по-моему, на латыни называется, да, семейство сомовых. Но там, между прочим, очень много еще всяких родов. И, естественно, размеры у разных сомов тоже разные, от 1,5 сантиметров. Ну, как везде пишут, до 5 метров, братцы мои. Но насчет 5 метров я, конечно, очень сомневаюсь, мы еще об этом поговорим. Кто его видел, этого 5-метрового сома? Только рыбакам не верьте. Вот, ребят, рыбаки вам еще не такое расскажут. Но еще сомами называют иногда рыб, которые, в общем-то, с сомами имеют, с настоящими сомами не так уж много общего, да? Потому что есть сомы, есть...
1: Кто видел, смогут нам сказать об этом.
0: Да, не смогут, да. Это точно. Александр, мы об этом поговорим, кстати. Вот спасибо, что вы подсказали нам тему, Александр. Потому что сомы, питающиеся людьми и хватающих людей, это интересная тема. Мы сейчас ее рассмотрим. Ну вот следующую картиночку нам покажите. Вот. И это следующий сом у нас будет... где у нас? Вот, это канальный сом. Ой, ребят, лет, наверное, 15 назад у меня сын учился на чистых прудах в школе, и я как-то за ним захожу, а там пруды, как вы знаете, осенью, по-моему, было дело, или весной, осенью. И вдруг я смотрю, в прудах плавают дяденьки какие-то на лодках и вылавливают ведра дохлых вот таких вот сомов, это как раз были канальные сомы, и кверху брюхом они плавали около воды. И я понял, в чем дело. Скорее всего, вот решили зарыбить эти пруд на Чистопрудном бульваре и выпустили туда канальных сомов. И они там не прижились почему-то. Да? Я не знаю, может, у них там какая-то эпизоотия была, может, какой-то паразит не давал им жизни, не знаю. Но я удивился, как много они собирали, они прямо ведрами их относили, паковали в мешки, куда-то увозили. Хотя канальный сом, его интродуцировали и в Европе во многие водоемы, и прекрасно он выживает, и, в общем-то, по-моему, даже с нашими морозами он справляется. Во всяком случае, на юге России он живет без всяких проблем. Да и, по-моему, в средней полосе тоже. Но вы знаете, что интересно? У канального сома, его еще канадский сомик называют, он из Нового Света, у него есть шипы, и шипы ядовитые. И причем, если уколет, будет очень больно, может быть, аллергическая реакция. Поэтому папе скажите, папа, если поймал сома непонятного на удочку, они довольно большие бывают, то не надо его брать руками, прижми его ногой к земле и вытаскивай крючок, иначе может быть очень-очень плохо и больно. Следующую картиночку покажите. Значит, ребят, вот у европейского сома, у нашего, у него, кстати, очень большой ареал, у него есть родственник, очень редкий родственник. Этот родственник называется сом Аристотеля. Ну, кто такой Аристотель, вы помните? Ну, был такой дяденька, который прославился тем, что он был учителем Александра Македонского. Но не только этим, конечно, я шучу. Он был величайший, один из величайших философов Древней Греции. Действительно был учитель и наставник Александра Македонского, не только царя Александра, но и целой группы его друзей, с которыми Александр Македонский пытался покорить весь мир. Вот в честь Аристотеля назвали этого сома эндемика нескольких озер в Греции. Я сейчас не помню уже, каких именно, но у них очень маленький ареал был такой эндемичный. Но вроде как его стали разводить в Греции, и даже едят, и пытаются из него даже сделать, по-моему, промысловую рыбу. Следующую картиночку покажите. Кто у нас там будет? О, а вот это вот уже сом. Вот, к 5 метрам, ребята, мы с вами приближаемся к 5 метрам. Вот, знаете что, я... не нашел достоверных каких-то сведений о 5-метровых самах. Ну, вот трофейная рыбалка, надо будет посмотреть на их сайтах. Ну, вот по 3 метра вроде как самые были. Но даже 3-метровый сом – это очень серьезный зверь. Вот покажите, Александр, следующую картинку. Это хищник, это облигатный хищник. Посмотрите, у него пасть какая. И вот эта пасть, она усеяна острыми, мелкими крючьями зубов. Причем этими зубами он, во-первых, хватает, она, видите, зубы у него не только, выражаясь человеческим языком, на деснах, они еще на глотке внутри. Вот. Во-первых, это мертвая хватка, там сжатие на челюсти, будь здоров. Вот. Самы совершенно достоверно хватают птиц, водоплавающих с поверхности воды, хватает собак, хватает вот в Астраханском заповеднике, там очень много норки американской расплодилось, да, интродуцирована была, вот норку хватают, янтовидных собак хватает, которые с одного берега Ерега на другой переплывают. Говорят, хватали детей, говорят, хватали взрослых. Я не знаю, но мой близкий друг, о котором я вам не раз рассказывал, Олег Владимирович Шумаков, зоолог, он сейчас в московском зоопарке в террариуме работает, путешественник, вот он мне рассказывал, что на Ахтубе он хорошо знал лодочника на лодочной станции, у которого сом выдрал икроножную мышцу. У него была уродливая нога, вот эту вот икроножную мышцу он ему выдрал до кости. Сом на такое способен. Я не видел, но я слышал в Астраханском заповеднике, как самы хватают с берега лягушек. Там огромное количество вот этой съедобной лягушки. Это вид так называется, ребят, съедобная лягушка. Большая такая лягушка, она как наша озерная. Я такого количества лягушек не видел нигде. Там такие илистые берега, все-все-все усеяны лягушками. И вот вечером уже в сумерках такой шлёп. И это вот сом вытащил морду на сушу, схватил лягушку и утащил ее под воду. Самов там было очень много. И мы когда... ну, вы, кстати, можете вот эти фильмы, которые мы снимали в Астраханском заповеднике, увидеть. Ну, наберите «Хабургаев в натуре» в Ютубе. «Астраханский заповедник». И там, по-моему, 3 фильма мы сняли. И когда мы шли каждое утро на моторной лодке на съемку, а вот идешь, а такой лабиринт, это Ерек называется. Ерек – это такая протока в камышах. Справа, слева высокой стеной камыши, камыши, камыши. И там такой лабиринт из этих ерегов, проток. Я не знаю, как наши вот друзья из заповедника в этом лабиринте находили дорогу. Но я всегда забирался на нос лодки, вставал на носу, вот эту цепочку, которую привязывают, когда швартуются, наматывал на руку, чтобы устойчиво было, да, и смотрел вниз, потому что глубина небольшая, ну, где-то 1-1.5 метра от силы, ну, не больше даже 2, даже меньше 2. И там, как в аквариуме, смотришь, один сом прошел под лодкой, другой, ну, и по 1-1.5 метра, может быть, щука рядышком стоит. Вот просто как идешь, как в аквариуме, там прозрачнейшая вода, конечно, это вот удивительное такое было зрелище. На всю жизнь я это ощущение запомнил. И там было очень много сомов. Поэтому на Волге про них рассказывают страшные истории, их действительно побаиваются. А вот покажите нам следующую картинку. Вот, это чернобыльские сомы. Ну, тоже в Ютубе вы можете набрать «Сомы Чернобыля». Я когда увидел, у меня как-то даже первый раз, я помню, мороз по коже немножко пробежал. Помните, да, Чернобыль? Это где атомная электростанция, и там вот эти вот система охлаждения ядерного реактора, и поэтому каналы. И в этих каналах плавают огромнейшие сомы у поверхности. И люди с мостиков им кидают батоны хлеба, которые они целиком хватают. Это очень много видео выложено в Ютубе, посмотрите. Вот такие вот. И рядом там крутятся, там, по-моему, господи, толстолобики, еще какие, может быть, белый амур, еще какие-то рыбины, может быть, карпы. Ну, я там не был, ребят, поэтому я могу судить только по видео, не очень хорошему, но рыб там какое-то неимоверное количество, а по берегу, по набережной, по бетонной набережной, да, ходят голуби, которые подбирают вот эти вот хлебушек, которые кидают туристы, и время от времени самые еще хватают голубей. Прямо, ну вот, поищите в интернете, найдете эти картиночки. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот по поводу сама как чудовище. Да? У каждого сама есть своя яма. Самы обычно они стоят в ямах. Омут, да, называется такая вот яма под водой. Самы дерутся каждый за свой омут, он же хозяин омута. Вот у меня бабушка, она и из нахичеванских армян, это Дон, да, Ростов-на-Дону. И бабушка никогда не ела сама. Мама иногда покупала сама, и бабушка говорила: «Вера, опять ты сама принесла». Говорю: «Бабушка, а что ты не ешь?» «Так они же утопленниками питаются», говорила моя бабушка. Я говорю: «Бабулечка, где же столько утопленников, что хватило на всех самов?» Ну, не знаю, может быть, разложившегося утопленника самы, конечно, раздербанят и растащат как где-нибудь там под водой. Но, как вы понимаете, ребят, к счастью, утопленников на свете не так уж и много. Но вот таких предубеждений, связанных с самами, очень много. И вот этого, знаете кто? Это Анамасду. Это уже японский персонаж. Ну, как вы знаете, в Японии землетрясение – это обычная история. Вот недавно у них там 50 тысяч домов разрушило, буквально там, когда месяц назад. И японцы считали, что под японскими островами лежит такой гигантский сом, такой вот, ну, совсем гигантский, исполинский сом, который под всей Японией вот такой же вот длины. И этого сома, и сама его бог – ой, Касима, по-моему. Ну, как-то вот этого бога звали так, что я не то что запомнить, я выговорю не смогу. Это вот сына надо спросить, он японский знает. Но как-то вот Касима и что-то там еще. И этот бог Касима, он его придавил гигантской такой плитой каменной и держит его, чтобы он, не дай бог, это чудище не вырвалось. Потому что если он вырвется, там не только всю Японию смоет, но еще и половину Азии, а может быть и Америке достанется. Но когда он ослабляет хватку, то сом начинает ворочаться и начинается землетрясение. Вот такой вот он Анамасду. Кстати, какой-то покемон, вот он же, какой-то покемон был в образе сама, если мне память не изменяет, и он, у него даже такое оружие было, он мог тоже вызывать землетрясение. В аниме, по-моему, тоже какие-то были такие персонажи. Ну, здесь вам виднее, потому что эту историю вы знаете лучше, чем я. Так, давайте следующую картинку смотрим. Ну, следующий наш монстр. Наш следующий монстр. Узнали? На той щука. В реке, чтоб карась не дремал. Помните? Да, щука. Идеальный охотник, идеальный убийца. Щука – облигатный хищник. Может часами стоять в воде где-нибудь в тростнике. Ребят, как вот такая вот расцветка называется? А? Помните, мы с вами про покровительственную окраску говорили? Вот такая расцветка, как в пятнышках, разбивка контура. Все правильно, потому что в водной траве вы ее не различите. Я еще раз напомню новичкам, которые к нам недавно в нашу компанию пришли, что, ребят, не все то, что растет под водой, это водоросли. Чаще всего водорослями мы с вами называем просто водные растения. Водоросли – это вот тина, да, это вот саргассы в Саргассовом море, это морская капуста, ламинария, вот это настоящие водоросли. А то, что вот в реках, в озерах, как правило, это сосудистые растения, которые мы с вами водорослями называем. И вот это места, где охотятся щуки. Отряд щукообразных, семейство щуковые, род щука. Но, ребят, значит, здесь такая засада. Очень многих рыб называют щуками или щучками, которые на самом деле ни в каком родстве, ни в одном таксоне, кроме как по классу рыб, с щуками не пересекаются, да, это и панцирные щуки из Америки, это и всякие там щучки, По-моему, даже дермогениуса, вот эта вот аквариумная рыбка, тоже щучкой какой-то там называют, барракуда, да, морская щука. Это все на самом деле не щуки. Значит, теперь следующую картиночку покажите. Значит, по поводу размеров щук и насколько щука опасна для человека. Ну, ребят, если вы видите вот это вот ареал щучий, видите какой? Огромный ареал. Это очень пластичный вид, который везде себе добудет еду. Это и, например, тундряные озера севера, тех краев, где никто... Вот сейчас мы об этом поговорим. Там водятся такие монстры, о которых вам чукчи расскажут. Вот, это и Европа, это и Америка, и Канада. Вот это вот все-все-все-все-все. Это территория, ареал, где живут чуки. Ну, посмотрим следующую картиночку. Давайте. Так, что у нас там будет? Я уже не помню. Вот. Это мангот. Это мангот, это американская щука. Она очень похожа на нашу. Видите, тоже такая же здоровая вырастает. Но у нее немножко другие пропорции. Она чуть-чуть все-таки от нашей щуки отличается. Да? Но, тем не менее, вот она как раз, она кузина нашей щуки, которая в Европе и в Азии обитает. Следующую картиночку смотрим после мангода. Кто у нас будет? Вот. Это знаете кто, ребят? Вот кто этот джентльмен такой, серьезный джентльмен? Это Фридрих II Барбаросса. Что-нибудь слышали про Фридриха II Барбароссу? Не слышали? Это был император Фридрих II Барбаросса. И почему, значит, он попал сюда, в нашу эту лекцию? Дело в том, что в 1497 году, 15 век, да, стало быть, уже начинается 16-й, через 3 года, в озере близ Хильорена, это в Германии, вытащили щуку, неимоверно большую щуку, 6 метров в длину. Ребят, представляете себе монстр 6 метров в длину, да, это вот 3 кровати сложите, это будет щука, которую, причем здесь Фридрих Барбаросса, а при том, что у нее в ухе было кольцо, и на этом кольце золотом, серьга такая, было выгравировано, что эту щуку выпустил в воду сам Фридрих Барбаросса. Барбаросса, знаете, что такое? Барбаросса. Барбаршоп. Встречали, наверное, да, где бороды стригут? Барба – это борода. Росса, рохо – это красный или рыжий. То есть Фридрих рыжебородый. В старину очень любили королям, императорам давать всякие прозвища. Там Пипин короткий, Людовик красивый, там какой-нибудь там... посмотрите, там такие, у некоторых были очень нехорошие прозвища, какой-нибудь там жадный, трусливый, а у некоторых наоборот отважный. Вот этот был Барбаросса «Рыжая борода». Щуку, скелет из нее выставляли, и, по-моему, до сих пор выставляют в каком-то музее, значит, вводили туда туристов, писали про это во всяких разных справочниках, в дореволюционных источниках часто очень ссылались на эту щуку императора Фридриха. Покажите нам следующую картиночку. Вот. И так продолжалось до тех пор, пока один ученый, звали его Лоренс Олкин. Вот покажите нам. Ведь можно... Вот, ребят, есть два пути. Когда вы слышите такие истории, то можно их пересказывать, как: ой, а Фридрих Барбаросса такой 8 метров выпустил щуку, 10 метров прожила она там 200 лет. Ну, вот это и было там, по-моему, 206 сколько, 200 с лишним лет якобы она прожила и проплавала. Вот. А есть второй метод. А второй метод – это называется исследование. Да? Можно вот пересказывать все эти истории, а можно в них покопаться. И вот Лоренс Окин был замечательный такой молодой человек, натурфилософ он был. Вот. А в те времена, 18 век, как правило, все ученые были очень широкого профиля. Они были энциклопедисты, были пытливые умы. Он сказал: да, в каком, говорите, году выпустил? Угу. Залез он в архивные документы и выяснил, что в это время Рыжебородый Фридрих безвылазно жил в Италии. Поэтому ну, никак он не мог приехать на это озеро в Германию, выпустить эту щуку. Мало того, Лоренс Окин покопался немножко со скелетом и обнаружил, что его склеили из разных кусков, да, и что на самом деле этот скелет щуки, который хранился в замке в музее, его собрали из нескольких других действительно крупных рыбьих костей. По-моему, там не только щучки были, кстати, о птичках. Но такие истории, они все-таки есть во многих странах. И следующую картиночку покажите. Покажите нам следующую. Вот. Это Леонид Павлович Сабанеев. Слышали такую фамилию, нет? Леонид Павлович Сабанеев был замечательный совершенно человек. Он написал довольно много книг, ну, например, «Жизнь и ловля пресноводных рыб», да, у него есть книга, «По охоте» у него много книг. Он издавал совершенно потрясающий журнал «Природа». Это было роскошное издание с золоченым переплетом, с бесподобными гравюрами, переложенными папиросной бумагой. Это очень дорогая была книжка. Он нашел мецената, какого-то владельца железных дорог, который ему давал деньги на эти издания. Хотя он сам был не из бедной семьи, он был из дворянской семьи, получил очень хорошее образование, кадетский корпус. Он был шталмейстером императорского двора. Шталмейстер – это, как бы вам сказать, ну, не старший, заведующий конюшнями, вот так скажем. Он прекрасно разбирался в лошадях, прекрасно разбирался в охотничьих собаках. У него очень хорошие труды по охоте, по собаководству охотничьему. И, кстати, он был секретарем МАИП, Московского общества испытателей природы, которое существует до сих пор. Закончил он физико-математический факультет. Но всю жизнь, видите, подвязался в области как натуралист, как тоже натурфилософ, и прекрасно разбирался и в животных, и в растениях. Кстати, вот, к сожалению, прожил очень недолго, ему 50 с небольшим лет было, он был богатырского здоровья, ну, представляете, охотник, рыбак, то есть там спал на свежем воздухе, у него там экспедиции были, и простудился, умер, заболел чахоткой, ему там 50, по-моему, 2 или 53 года было всего, очень жалко. Человек был очень достойный. Почему я вспомнил про Сабанеева? Потому что у Сабанеева в его вот этой замечательной монографии «Жизнь и ловля» пресноводных рыб описывается. А у нас в полку, господа, был аналогичный случай. У нас тоже выловили щуку во время чистки царицынских прудов. Ну, Фридрих Барбаросса в наших краях не бывал, зато у нее к жаберной крышке была прикреплена другая серьга, на которой было написано, что эту щуку выпустил царь Борис Федорович Годунов. И год был обозначен. Ну, ребят, не нашлось российского Окена, который бы расследовал эту историю, доказал, что вряд ли такое могло быть. К тому же от этой щуки тоже ничего не осталось, и скелет ее нигде не выставляет. Так что я думаю, что это обычные охотничьи рыболовные рассказы. Ну, а то, что Леонид Павлович вставил этот эпизод в свою книгу, ну, хорошо, ну, чтобы не скучно было такие книги читать, правда? Все-таки он был рыбак, не забывайте, рыбаки любят рыбацкие рассказы. Кстати, он состоял в личной переписке с Дарвином Сабанеев, он дружил с Тургеневым, с другими известными людьми, поэтому человек был очень достойный. Следующую картиночку давайте посмотрим. А это будет сейчас еще один. Это вот сам царь Борис Годунов. Видите, какой? Ну, кстати, не такой уж он плохой был царь. Не везло ему очень здорово. Ну, я думаю, это уже другая история. Мы не будем про Бориса Годунова. Не везло ему и с климатом не везло. Следующую давайте посмотрим картиночку. Щуку вряд ли он стал бы выпускать. Это знаменитая картина. Я бы сказал, одна из очень философских картин, Питер Брейгель-старший, там какой у нас, 16 век, да, который называется «Большие рыбы поедают малых». знаменитая картина. Вот видите, здесь тоже щука изображена, как самый главный облигатный хищник. Щуки действительно бывают очень большими. Следующую картину давайте посмотрим. Вот. А это кто, да? Это Владимир Германович Богораз. Ну, вообще-то он от рождения был Натан Менделевич. Потом, видимо, принял крещение, стал Владимиром Германович. Очень интересный человек. Он был революционер. За что поплатился, его сослали на крайний север за революционную деятельность.

И там целая глава посвящена чудовищу гигантской щуки. Это какая-то была исполинская, гигантская, такая вот страшный свирепый бог в образе этой щуки, который, как считали чукчи, хватает людей иногда вместе с лодками, живет в озерах, глубоких черных озерах в тундре. И к таким вот она, да. И к таким озерам чукчи даже боялись приближаться и говорили: «Не, однако туда не ходи». Точно такие же истории у жителей Колымы. Там это чудовище называется Джуткунаен, переводится как кусачая рыба, да, тоже в тундряных озерах. Пуру-лото, по-моему, да, это у чукчи, у селькупов. Селькупы есть такие северные народности, это западная Сибирь. У них пурлото, лото назывался, назывались такие же гигантские щуки. Переводилось как озеро черной воды, потому что они тоже жили в таких очень-очень глубоких озерах. И об этом, кстати, этнографы писали. Вот был такой этнограф советский уже Окладников, он записал рассказ старика про то, как такая вот гигантская щука сожрала его сына, прямо с лодки его стянула, а потом она бросилась на берег за ним, по-моему, но у него был с собой топор, и он забил эту щуку, достал уже тело своего сына, запотрошил ее, а челюсть он, этой щуке, челюсть поставил как ворота над входом своего жилища. И сквозь эту челюсть щучью, такая она была большая, люди проходили, не пригибаясь. То есть, видимо, прям как у мегалодона была челюсть. Ну, знаете, ребят, вот шутки шутками. Кто-то, конечно, посмеется, криптозоологи в это верят. Помните, что такое криптозоологи, да? Криптозоология – это, ну, скажем так, не наука, а, скажем так, дисциплина, которая изучает вымерших и всяких загадочных мифических животных. Ну, там вроде чукакабры, там снежного человека, это все криптозоология. Но, с другой стороны, ребят, вот давайте так вот подумаем, да, где сельпуги, да, селькупы, это сельпуга – это фаланга, где селькупы и где чукчи, да, между ними расстояние там в тысячи-тысячи километров, а очень совпадающие в деталях истории, они и там, и там, и там, и там, и по всему пути следования от чукчи до селькупов, да, у всех, у других народов. Ну, опять-таки, криптозоологи уверяют, что в этих якутских озерах и в других озерах там сохранились какие-то чудовища, непонятно какие, может быть, какие-то древние динозавры, которые чудом уцелели, типа как в озере Лох-Несс. Ну, кто ж его знает, ребята. Как говорил Гамлет, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Но, тем не менее, истории такие рассказывают вот именно про таких огромных и гигантских щук. Давайте дальше едем. Эх, ребята, придется нам продолжение в следующем номере, видимо, в следующий раз. Опять мы с вами не успеваем, полтора часа. Вот это тоже, этот же сюжет мы сейчас видим. Но все-таки самая крупная пресноводная рыба – это не сом и не щука. А, скорее всего, следующую картинку покажите – это белуга. Белуга, ну, это так называемые проходные рыбы из осетровых. Проходные рыбы, ребят, это рыбы, которые живут в море, но на нерест заходят в пресную воду. Лосось, да, многие виды лососевых, осетровые и так далее. Вот белуга такая же. Она заходит и в Волгу, и в другие реки. И вот следующая картинка. Бывает огромная. Мне папа мой рассказывал в детстве, ну, это, соответственно, там какие-то 40-е годы, начало 40-х, может быть, он видел картину, как на Дону, как ехала полуторатонка, грузовик, на ней была разрубленная пополам белуга, и хвост волочился по земле. То есть вот такая она была огромная. Это поразило его воображение, он запомнил это на всю жизнь. Наверное, это, да, это, наверное, во время войны было, потому что он в оккупацию там

0: начала, значит, где-то 42-й год, наверное. Вот. Это вот достоверная белуга, выловленная около Тетюш. Тетюш, по-моему, на Волге. В 1921 году. Видите, какая, да? Вот дальше следующее покажите. Да, это уже 80-е годы. И вот эта вот щука здесь, по-моему, даже 1860 килограммов, почти 2 тонны. Можете представить, рыбка, вон, смотрите, какая толпа ее здоровых таких мужчин тащит и с видимым трудом на этих салазках. То есть вот такие вот белуги, 4,5 метра, по-моему, до 5 метров. Ну, вот говорят, что в 1827 году была вылоблена в устье Волги белуга, которая была больше 7 метров. Ну, ребят, не знаю. То есть ее скелет не хранится в краеведческом музее, и ихтиологи его не исследовали. Ну вот, давайте тогда следующую картиночку посмотрим. Братцы мои, я предлагаю так. Я, конечно же, как всегда, вам... Вот, да, дальше у нас пошли миноги. Сейчас я вам расскажу про миног, что знаю, да? Минога – это тоже тварь страшная, потому что я уверен, что... Вы это знаете, наверное, лучше меня, потому что больше таких книжек читаете, больше таких фильмов смотрите, больше и в компьютерные игры играете. Я, к сожалению, вообще не играю. Но наверняка минога послужила прообразом каким-то страшным монстром. Минога – это очень вкусная штука. Да? Это не рыба, ребят. Миноги, миксины – это совершенно другой класс. Это не рыбы. Они относятся к бесчелюстным. То есть у любой рыбы есть челюсти, да, которыми она может кусаться. А вот у миног они тоже могут кусаться, но без челюстей. Озадачил вас, да? Ну, покажите, Александр, следующую картиночку. Сейчас ребята поймут, как минога без челюстей может кусаться. Вот, видите, страшные такие крючи. Она может паразитировать. Она может быть эндопаразитом. Дети мои, у нас была лекция про паразитизм. Кто помнит? Эндопаразиты и экзопаразиты. Да? Нет, извините, экзопаразиты. Какой эндо? Эндо – это внутри. Ребят, это я уже. Вот. Эндоскопия, да? Эндоскоп, а экзопаразит – это который наружу. Да? Вот она такими вот страшными зубами может присосаться к своей жертве. Говорят, к людям тоже иногда многие присасываются и выгрузают, разгрызают плоть для того, чтобы сосать кровь и лимфу. Ну, что я вам по этому поводу скажу? Такие случаи, да, действительно описаны, когда люди страдали. Чаще, конечно, страдают крупные рыбы, лососевые, там, те же самые щуки. Да, у нас тоже водятся, ребят. У нас водятся миноги, даже в Подмосковье они водятся. Вот я знаю, на Истре их ловили. У миноги есть личинка. И вот личинка миноги, она, в общем-то, не очень даже похожа на саму миногу. Семидыр ее называют, у нее 7 здесь таких вот дырочек. Вот следующую покажите картиночку. Да. И миногов много разных видов. У них довольно длительный метаморфоз, который занимает там 5, а то и 6 лет. И личинка, вот пескоройка, она роется в песке, питается детритом, да, все, что она там может найти. А вот взрослая минога, если ей повезет, она может присосаться к своей жертве и на какое-то время стать паразитом. Вот вы видите щуку, да, у которой она выгрызла вот такой вот кусок мяса. А вообще это древнейшие создания, которые жили там 300 миллионов еще лет назад. И, видимо, у них был общий признак, от которого в одну сторону там миноги и миксины пошли, а в другую пошли рыбы. Сначала все вот эти вот хрящевые, а потом более древние, потом уже как костистые. Да? Ну, скорее всего, было так. У миног у них вместо скелета хрящевые ткани, Так что это вот такая вот рыба-вампир. И что интересно, она, когда присосется к своей жертве, она выделяет антикоагулянты. То есть это вещества, которые делают кровь не сворачиваться, благодаря которым кровь не сворачивается. То есть это такой вот вампир, который сидит и сосет эту кровь с лимфой, вот, и прекрасно себя чувствует. Но если повезет, если ей удастся это присосаться. Ну, кстати, надо сказать, что тот же лосось, он сам может миног жрать за милую душу, поэтому кто кого ищет. Да? Если миног небольшая, то лосось ее за милую душу съест. А если не съест, то минога к лососю может присосаться. Так что вот, вот такая вот история. Миноги вкусные. А, кстати, у них есть еще одна такая интересная характерная особенность. Миноги, они выпускают слизь. И вот когда рыбаки складывают миног в ведро, то там прямо как студень. Там такое образуется желе. Подобная масса, которой потом вот эта вот слизь, она очень-очень тяжело с рук смывается. И вот эта вот слизь, которая, ну, вы поняли для чего, да? Чтобы ускользнуть из зубов того, кто хочет миногу съесть. Но они очень вкусные. И копченые миноги очень вкусные, в масле. Так что теперь, если вас будут угощать миногами, вы что-то будете о них знать перед тем, как съесть. Все, ребята, почти 2 часа. Я просто остановился здесь, потому что дальше у нас с вами по плану уже должны идти позвоночные теплокровные животные, которые когда-то обитали на рассматриваемой нами географической зоне, но которые исчезли. Да? Это всякие исчезнувшие виды львов, исчезнувшие виды тигров, исчезнувшие виды гепардов, леопардов и так далее, так далее, так далее. Поэтому давайте мы с вами вот этих всех животных отложим на следующий раз. Сегодня на этом закончим. Уже 1:45 мы с вами беседуем. Мама, папа опять скажут, что дядя Саша вас утомил. Нет, что 45 минут, как в школе.
1: 1:40.
0: 1:40, да? Ну вот давайте на этом сегодня. Отлично. Ребят, если есть какие-то вопросы, давайте, задавайте. Я на них с удовольствием отвечу, если знаю ответ.
2: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Да?
2: Можно ли сделать лекцию про эволюцию растений? Это к Ярославу Попову, наверное, все-таки.
0: Нет, не думаю, что к Ярославу, потому что он все-таки не палеоботаник. Вот. Он, хотя, может быть, ну, во всяком случае, Ярославу это будет сделать легче. По двум причинам. Потому что, во-первых, у него есть фундаментальное образование. Он все-таки биолог по образованию, я журналист. У меня просто так получилось, братцы, что я всю сознательную жизнь интересуюсь биологией, да, и животными, и растениями, и всем на свете. А последние лет 40 я все эти предметы интересуюсь именно профессиональном уровне. Почему профессиональным? Потому что я этим зарабатываю на жизнь, мне за это платят. Я пишу статьи, снимаю фильмы о животных, издавал журнал о животных и растениях. Вот как бы это сфера моей профессиональной деятельности. И все-все-все мои друзья – это профессиональные зоологи, профессиональные ботаники. Кто-то там в ботсадах работает, кто-то в зоопарках, кто-то в заповедниках. Поэтому вот вся среда общения – это вот профессионалы. Я только пытливый ум, такой же, как и вы, ребят, который задает им все время вопросы. Я человек любопытный по натуре. Поэтому я где-то как-то вот нахватанный, конечно, да? Но у меня нет профессиональной глубины знаний. Поэтому, ребят, не обессудьте, я не возьмусь. Ну, я могу взяться, но это мне надо 3 месяца как бы изучать матчасть, да, бросить мою работу. У меня все-таки 4 работы. Я работаю на радио, на телевидении. И не только. Вот. И поэтому не возьмусь. Извините, пожалуйста. Ладно, давайте что-нибудь, что я знаю, немножко лучше. Потому что вот к такой лекции мне легко готовиться. Да? Я что-то там освежил, какие-то знания, куда-то там подсмотрел, и я готов с вами 2 часа на эту тему говорить. Здесь не смогу, честно говорю. И потом в ботанике я, конечно, тоже немножко разбираюсь. Там, скажем, какой бы гехероподофилиум отличу, Но все-таки мне кажется, что в зоологии я разбираюсь немножко больше. Здесь есть такая интересная штука, понимаете, ребят. Дело в том, что в зоологии, например, в той же, все равно тебе придется заниматься ботаникой. Ну, например, вот я с детства ловил бабочек, да, и когда ловишь бабочек, ты их изучаешь, да, и в первую очередь изучаешь, на чем кормится личинка, гусеница, да, на подмореннике, на молочае, потому что очень часто ведь так и называется, да, молочайный бражник, олеандровый бражник, или там белянки, брюквенница, капустница, репница, да. И понятно, тебе надо выяснить, таволговая пестрянка, да, таволга растения. И поэтому надо изучать, что же там за растение такое, на котором гусеницы кормятся. И приходится изучать растения, а это оказывается не менее интересно. Вот у меня такой есть дяденька знакомый, очень хороший, Евгений Тарасов. Евгений Тарасов тоже очень серьезно занимался энтомологией, но потом лет 40 назад, поскольку ему приходилось все-таки в ботанике заниматься, он настолько увлекся ботаникой, что стал, он сейчас в цветоводах Москвы в клубе, очень много пишет, снимает, и он один, на мой взгляд, один из самых лучших и интересных ландшафтных дизайнеров. Вот, то есть через бабочек он пришел к растениям, на которых дошел до очень больших таких профессиональных высот. Да? Андрей Сачивко, вот его сейчас выставки проходят в Ботаническом саду, аптекарский огород, который тоже занимается бабочками, тоже прекрасно разбирается в растениях. Вот приходится. Ну, так, еще есть вопросы?
2: Да, есть немного вопросов. Правда ли, что тигровая акула самая опасная для человека и ест все подряд?
0: Нет, неправда. Самая опасная акула для человека считается бычья акула. Она еще опасна потому, что она заходит в реки из моря и может много-много дней проводить в пресной воде. И вот в этом знаменитом шеститомнике «Жизнь животных», в четвертом томе, который посвящен рыбам, там есть такое сведение, что однажды бычья акула растерзала мальчика в реке Миссисипи. Там Том Сойер жил, между прочим, на берегах Миссисипи. Так что она могла его с Гекльберри Финном растерзать. Там и аллигаторы есть, кстати. Причем больше, чем за 1000 миль от моря. В одном из озер Латинской Америки тоже бычьи акулы. Озеро поднялось выше, да, отделилось от моря. Там оказалась популяция бычьих акул, которая уже там много столетий живет и кого-то даже время от времени съедает. Вот бычья акула, она считается самой опасной, ну, по количеству жертв. Тигровая входит в топ, ну, в топ-5, наверное, она входит, да, вместе с белой акулой, самый страшный, Кархародон кархарис, да, акула белая, это которая челюсти, помните фильм? Ну, там, правда, считается, что, может быть, это был мегалодон. Но то, что она все проглатывает, да, вот и вы можете почитать, есть очень интересные отчеты, что извлекали из желудков акул. Там что только не извлекали. Какие-то сапоги извлекали, утюги, там, я не знаю, книги. То есть они хватают и проглатывают все на свете, все, что только могут. Ну, погуглите. И, кстати, помните, с чего «Дети капитана Гранта» начинается, да? С того, что акулу-молот загарпунили с корабля «Дункан», а когда взрезали ей животик, то обнаружили там бутылку с запиской, которую капитан Грант бросил в море, а акула ее проглотила. И, кстати, акула-молот, большая акула-молот, их, по-моему, два вида, да, тоже входит в число опасных для человека акул. Их не так много на самом деле. Это во-первых. А во-вторых, ребят, акулы не так часто нападают на людей. Я еще раз. Ну, посмотрите, у нас есть лекция на эту тему, да? Наберите «Архе. Путешествие натуралиста». Александр, вы не помните, как она называлась? Да можно просто набрать «Опасные морские животные». Вот, наберите. Там вот мы говорили очень подробно на эту тему. Есть мониторинг, каждый год публикуется каждый случай нападения там, на дайверов с летальным исходом. Это все фиксируется и публикуется. И таких случаев 9, 12 в год. Это при том, что, ребята, миллиарды людей, миллиарды человек залезают в воды потенциально опасные, где опасные для человека акулы, и делают все, чтобы акулы их укусили. Дайверы начинают их там тыкать всякими палками, гарпунами, там пытаться с ними селфиться и так далее. Так что акулам надо еще памятник поставить за их долготерпение. А с другой стороны, ребят, мы акул уничтожаем десятками миллионов в год. Причем уничтожаем страшно. Отрезают плавники и все остальное выкидывают в воду. Поэтому кто кого должен больше бояться? Люди акул или акулы человека? Вот сравните. Там 9-12 человек в год, съеденных акулами, и миллионы акул, которых пожрали люди. Говорящие обезьяны. Да, еще есть вопросы?
2: Да, может быть, немножко ускоримся. При ответе, все земноводные возвращаются для размножения в водоемы. И почему земноводные не живут в море?
0: Земноводные почему в море не живут, не знаю. Хотя, как известно, их некоторые родственники далекие, такие как крокодилы, они не земноводные, конечно, да, пресмыкающиеся, но вот гребнистый крокодил, он может в море жить очень-очень долго, и морская игуана есть, которая живет в море. Проблему с солью они для себя не решили, да, скорее всего. Насчет все ли возвращаются в воду? Нет, не все. Есть некоторые древесные лягушки, например, да, тропические, которые откладывают икру в пазухи листьев. Вот у бромелевых, например, да, у других растений, там скапливаются такие, получается, чашечки, где скапливается вода. И вот этого достаточно для того, чтобы там развивались головастики. Потому что в эти же чашечки, в дупла, которые заполнены водой, да, туда же еще комары, например, откладывают свои яйца. И поэтому у этих головастиков всегда есть что поесть. Так что далеко не все возвращаются в водоемы. Совсем не обязательно. Да.
2: Да, такой вопрос. Александр, любите ли вы рыбалку? И какую самую большую рыбу вы поймали?
0: Рыбалку я люблю, но я давно не ловлю рыбу, уже несколько десятилетий. Раньше я ездил с удовольствием на рыбалку, потому что когда мне было там 20 небольшим лет, я даже был членом общества рыболов, спортсмен. Вот, потому что это была возможность для меня пожить в палатке, да, на зорьке, на речку, на озеро, так здорово, рассвет там встретить, ну здорово, да, вот, поэтому сам процесс ловли рыб, да, по молодости как-то, ну, прикольно было, да, вытащишь, вот, но потом как-то вот, ребят, если честно, в детстве я очень часто ловил рыб, там, ротанчиков, карасиков, а потом что-то как-то я, ребят, если честно, охладел к рыбалке. Может быть, даже как-то жалковато стало рыб. А самая большая рыба, которую я поймал, чуть меньше метра щука. Это было, я как-то рассказывал, по-моему, это было в Астрахани. Мы на съемках жили на кордоне. И каждое утро мы уплывали на лодке, а на пристани, ну, там глубина метра полтора, вот так вот, да? Вот эта железобетонная пристань, метра полтора глубина. И там все время стояла вот такая щука в засаде. Стояла наглая такая. Вот прямо вот ты подходишь, а она у тебя под ногами стоит там. И нагло на меня смотрела. Я на нее тоже смотрел. Говорю, завтра не уплывешь, я тебя поймаю. Она на меня нагло посмотрела. Говорю, хорошо. А я видел на подоконнике, валялся кто-то, до нас жили какие-то рыбаки, там такой вот крючок валялся и обрывок лески. И я у своего друга Олега Шумакова, о котором я вам говорил, у него была такая, знаете, под задницу подкладочка, пенка такая, и там золотинка, чтобы можно садиться было на сырую землю, она такая пристегивается к поясу. И я у него с этой подкладочки отрезал золотиночку ножницами, прикрепил ее к крючку. Ну, у меня поводка, правда, не было, я боялся, что она перекусит, леска была тоненькая. И я, значит, наклонился, подвел ей этот крючок под самый нос, но она была такая голодная, что она его мгновенно схватила, эту золотиночку, я ее вытащил. Как это ни странно, леску она не перекусила. Ну вот съели мы ее, да. Наверное, была самая большая рыба в моей жизни.
2: Если знаете, что за вид самов обитает в Меконге?
0: Ой, в Меконге там не один вид самов обитает. Там их несколько видов, и там разные виды самов. Если честно, я не помню латынь. Я просто бывал на Меконге. Всех этих самов я видел на рынке в Камбодже. Вот. Но русских названий я не знаю. То есть я знаю, как они выглядят. Там есть небольшие сомики, есть довольно большие. Но сейчас не готов вам сказать. Самы есть разные, очень интересные. Есть аквариумные самы, да, там кориолисы, таракатумы, это все тоже самы, сомики, да. Есть сомики, там перевертыши, которые плавают пузом кверху, это их нормальное. Есть электрические самы, которые в мутной воде живут, и которых вот этот мир электричества, который им позволяет и охотиться, и существовать. Это целая вселенная самами. Да, следующий вопрос.
2: Угу. Объясните, пожалуйста, что такое за слово облигатный хищник?
0: Облигатный хищник, облигатный вегетарианец, это значит, ну вот смотрите, вот медведь, например, да, отряд карниворы, отряд хищных, да, и там уже разные семейства, там псовые, там куни, медведь, да, туда тоже входят. Но медведь... У медведя мясо – это в рационе, ну, там, я не знаю, 10% от силы. Все остальное время медведь, он всеядный, да? Он питается чем угодно. Он не... Ребят, ну, про мед только не надо рассказывать. Мишки очень любят мед, но где же они возьмут? Он на все, на траве, он пасется как корова, как лошадь, на овсах, на траве. Если ему удастся кого-то заловить, заломать, конечно, он съест. Но чаще всего мясо медведи питаются, когда голодные, когда они вылезают истощенные весной из берлоги, где они спят. Они могут сожрать все, что угодно, даже падаль. Ну, а потом уже пошла растительная пища, и они с удовольствием на ней нагуливают вот этот свой жир, да, то есть его назвать облигатным хищником никак нельзя. Собака или волк, помните басню «Лиса и виноград», да, волки чем только не питаются, они яблоки там подбирают под яблони и ягодами, и собака ест все, что угодно, а вот, скажем, кошка нет, это уже облигатный хищник, потому что кошка уже на 90... Там с чем-то процентов. Нет, ну есть кошки-извращенцы, которые там дома и огурцы любят, и еще что-то есть такие, я встречал. Вот. Но вот кошачьи – это уже облигатные хищники, да, или та же щука. Это облигатные – это значит, есть облигатные вегетарианцы, например, да, которые только растительной пищей питаются и не трогают и козявку. Ну вот теперь понятно, да, значение? Угу.
2: Да, наверное, последний вопрос на сегодня. Александр Георгиевич, будет ли про бабочек выпуск?
0: Давайте сделаем, да? Давайте сделаем. Ну, вот я даже не буду забирать одеяло у мной уважаемого Вадима Марьина. Он специалист по беспозвоночным. Он настоящий зоолог, да еще КБН, кандидат биологических наук. Но, насколько я знаю, Вадим все-таки больше любит всяких раков, креветок и прочих членистоногих. Поэтому с бабочками давайте, ребят, сделаем. Это удивительный мир бабочек. Я последнюю историю расскажу, ладно. У меня остались бабочки, которые мы с моим отцом ловили. Ну, больше 50 лет назад, когда я был маленьким. Они у меня до сих пор вот в загородном моем доме висят. А раньше их было много. Мне дарили друзья бабочки. Бабочек мы менялись. А 37 лет назад я женился. И когда моя жена, еще будущей невестой, пришла ко мне домой, посмотрела на стены, там висели бабочки в коробках. И она говорит: «Господи, сколько же у тебя тут трупиков-то?» И вы знаете, вот тут со мной... произошел какой-то переворот сознания, то, что греки называют катарсис, да, очищение через сострадание. Я вспомнил, как хрустели под моими пальцами их невинные хитиновые тела. И вот что-то во мне такое произошло. С тех пор, ребят, я не убил ни одной бабочки. Хотя иногда были очень красивые, такие, что мне так хотелось ее изловить и в коллекцию. Но вот уже 37 лет, как я не убил ни одной бабочки. О бабочках сделаем. Давайте, это очень интересная, хорошая тема. Ну, давайте так, завершим зоогеографию, и дальше будут вам бабочки. Обещаю. Вот крест на пузе синими чернилами.
2: Александр, большое спасибо за сегодняшний эфир.
0: Спасибо, ребят, за терпение. Вот те, кто дослушал до конца, просто герои. Так, спасибо, Александр, за то, что у нас эфир удался. И до встречи через 2 недели, ребята.
2: Через 2 недели.
0: В воскресенье 2 недели. Пропускаем, и через воскресенье. Всего доброго. Пока.
2: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Попробую рассказать вам о планетах Солнечной системы. Сразу скажу, что я не являюсь большим специалистом по планетологии. Расскажу в общих чертах. Начнем мы с планет земной группы, самой близкой к Солнцу планеты Меркурий. Меркурий — это застывший мир, он похож на Луну. На нем огромное количество кратеров, которым по несколько миллиардов лет. На нем высокая температура с той стороны, где он обращен к Солнцу, более 400 градусов. И с другой стороны жуткий холод. Поскольку ось вращения Меркурия строго перпендикулярна плоскости его орбиты вокруг Солнца, у полюсов есть кратеры, куда вообще не заглядывают лучи, то есть там вечная тень. Меркурий исследовала в основном пара космических аппаратов в 70-е годы, Маринер-10 американский, который облетел Меркурий несколько раз и сфотографировал 40% его поверхности, и в 2000-е годы Messenger был запущен, он уже докончил фотографирование, 99% планеты было сфотографировано, и мы увидели с помощью специальных нейтронных детекторов, что в полярных кратерах Меркурия есть вода, там есть льды, которые откладываются туда на протяжении веков, и поскольку солнечные лучи туда не проникают, получается, что на такой близкой к Солнцу планете существуют места скопления водяного льда на несколько порядков меньше, чем на Марсе, еще больше порядков меньше, чем на Земле, но все-таки присутствует некоторое количество водяного льда. Интересные особенности рельефа Меркурия. Огромный бассейн Калорис, один из крупных кратеров, его даже было хорошо видно земные телескопы, не говоря уже про космические миссии. И есть также такие как бы горные гряды, они называют эскарпы. Скорее, это перепады высот. Если взять апельсин, положить на подоконник, он начнет засыхать, на нем образуются такие морщинки. Вот считается, что Меркурий в свое время тоже немножечко сжимался, и на его поверхности возникали вот такие как морщинки эскарпы. Кратеры Меркурия называют в честь художников, известных людей, которые либо были достаточно знамениты на протяжении долгого времени, либо вот уже умерли более нескольких лет назад. Тогда вы можете предложить Международному астрономическому союзу назвать какую-то форму рельефа на Меркурии в честь такого художника или музыканта, деятеля искусства. На Меркурии удалось выявить в свое время такие либрации, покачивания небольшие. И ученые пришли к выводу, что в недрах Меркурия есть жидкий слой. Пролеты космических аппаратов дали нам карту гравитационного поля, безразмерный момент инерции. На суперкомпьютерах создали модели внутреннего строения Меркурия. И действительно, по всей видимости, в его глубинах есть, ну, или жидкая мантия, или жидкое внешнее ядро. Это также находит проявление в магнитном поле. У Меркурия есть собственное магнитное поле, как и у Земли. Это говорит о том, что в каком-то расплаве текут токи в недрах этой планеты. Меркурий вращается синхронизованно с Солнцем. За два оборота вокруг Солнца Меркурий совершает три оборота вокруг своей оси. Поэтому, возвращаясь в перигелий, он смотрит либо одной стороны на Солнце, либо в следующий заход смотрит в противоположную сторону. Раньше считалось, что Меркурий не вращается, потому что Земли не могли разглядеть. Меркурий – самая близкая к Солнцу планета, и поэтому он отходит от Солнца на небольшие углы, порядка 28 градусов максимум, и виден только в вечерние сумерки на фоне зари вечерней, либо утренней зари. Вот. Поэтому наблюдения из Меркурия и Земли были осложнены, поэтому он, собственно, и является самой быстрой планетой. Да? Меркурий связывался с ртутью, быстрое такое текущее вещество – покровитель торговли, у него есть жезл кадуцей, который вы можете встретить на скульптурах там, Версали и других европейских дворцах. Это символ торговли, дружественного настроя, международного такого взаимодействия. Так что Меркурий разглядеть с Земли было довольно сложно, и о том, что он вращается, узнали не сразу. И если бы он не вращался, то та сторона, которая обращена к Солнцу, нагрелась бы до каких-то безумных температур, а противоположная была бы невероятно холодной. Но, по счастью, оказалось, что он вращается. Период обращения Меркурия вокруг Солнца – 88 дней. За это время Меркурий успевает три раза обернуться вокруг своей оси. Таким образом, проходя, например, перигелий, он смотрит одной стороны то к Солнцу, а в следующий заход смотрит в противоположную сторону. Планета интересная, но довольно безжизненная, близкая к Солнцу. Сейчас к Солнцу подлетают два исследовательских аппарата. Европейские и американские ученые создали. Их защитили специальными экранами, чтобы аппаратура не сгорела. И один из них подлетит очень близко, там, может быть, десятки миллионов километров, ближе, чем Меркурий, естественно, будет. И мы узнаем много интересного о нашем светиле.

0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. В гостях у меня сегодня клинический психолог, соучредитель поведенческой компании, председатель ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов. Илья, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Я хотела с вами поговорить о том, как наша психика зависит от контекста, от погоды, от светового дня. Знаете почему? Потому что мы тут недавно с коллегами делали сюжет о погоде, и прозвучала такая фраза от синоптика, почему-то от синоптика, что пока снег не сойдет, всем будет плохо. И мы такие задумались, неужели вот просто снег, вроде солнца уже больше, это так заметно. Но вообще вот это миф или правда весеннее и осеннее обострение?
3: Ну, что касается мифа это или правда насчет весны и осени, наверное, это больше народное творчество. Но если мы говорим серьезно, есть такая штука, которая называется сезонно-аффективное расстройство, и она связана больше с зимними месяцами. Ну, то есть если мы рассматриваем как осень как начало зимы, когда сокращается световой день, вот, а весна как начало лета, да, когда все начинается наоборот, то, в общем, да, действительно это существует. И, в общем, специалисты несколько спорят, является ли это самостоятельным расстройством или это так называемая депрессия с сезонным паттерном, да, вот, или это биполярное расстройство. Потому что чаще всего такие проблемы, если мы говорим на клинически значимом уровне, да, встречаются у людей, у которых бывают депрессивные состояния, либо кто страдает от биполярного аффективного расстройства.
2: А можно, вы простите меня, пожалуйста, что я сейчас вот такую фразу употреблю, а можно, так сказать, на пальцах для слушателей объяснить, чем отличаются вот эти депрессивные расстройства от биполярного расстройства? Ну, в кино мы очень часто слышим это словосочетание, но вот так, чтобы сейчас освежить в памяти, будьте любезны.
3: Да-да-да. В общем, биполярное расстройство – это состояние, в котором меняются от серьезного депрессивного состояния, да, такое человеческое, да, такая психика переходит в состояние гипомании или мании. Это сверхвозбужденное состояние, когда человек очень активен, деятелен, мало спит, много идей в голове. И, в общем, это скорее приводит к дезрегуляции, нарушению функционирования.
2: Истощение мне тут на ум приходит прям какое-то, да?
3: Да, истощение. И для многих так, в популярной, скажем так, литературе это выглядит таким привлекательным состоянием, что вот очень активное такое время. На самом деле, в большинстве случаев это приводит, с одной стороны, к истощению, а с другой стороны, к очень неорганизованной деятельности. Uh-huh. И выделяют несколько типов биполярного аффективного расстройства, которые с гипоманиями или с маниями. Но тут уже такая более, можно сказать, отдельная
2: научная
3: тема.
2: Научная такая, да, уже тут идет вот тематика.
3: Uh-huh. Но при всем при этом это действительно серьезные психиатрические расстройства.
2: А что бы вы сказали, если бы вот вас попросили выбрать, на кого весна и осень влияют сильнее, на мужчин или женщин, а может, на детей?
3: Ну, наверное, если бы меня бы лично спросили, то я бы ответил, не знаю. А вот если мы посмотрим исследования, то выясняется, что женщины в полтора раза чаще страдают сезонным аффективным расстройством. И если мы возьмем по возрасту, молодые люди страдают этим тоже чаще. И с возрастом вероятность испытать такое состояние снижается у обоих полов.
2: А вот если, допустим, ну, бывают такие подростки стабильные, да, вот молодые люди, вы сказали, я так полагаю, это какой-то пубертат, вот этот длинный, долгий период радости родителей?
3: Нет, не совсем. Исследования говорят, что это больше характерно для молодых взрослых. Это 19, 20, 20 с небольшим.
2: Ну, вот если это было зафиксировано, то это будет усугубляться или это пройдет с годами, перерастет?
3: К сожалению, вот точно я сказать не могу данных, но общая тенденция, что с возрастом выраженность этих состояний снижается.
2: Скажите, пожалуйста, вот если на нашу психику влияет сезонность это отчасти погода, это не только световой день, но и как бы тепло пригревает, все цветет, но ведь это очень здорово формирует наше настроение. Как минимум проснуться по утрам приятнее, да, когда солнце, а не вот это вот русская полярная ночь в Москве. Ну, у меня такое впечатление. Вот, а получается ли так, что человек, который живет где-нибудь в Европе, на берегу Средиземного моря, он отличается по психологии своей, ну, допустим, от того же москвича, который вынужден переживать эту зиму и эту осень, да, ну, вы все понимаете и сами. Собственно, что скажете на этот счет?
3: Здесь, в общем, интересная картина наблюдается. Сейчас я расскажу, в чем интересность. Во-первых, нет четкого понимания, с чем связано сезонно-аффективное расстройство. То есть есть разные гипотезы, которые говорят о том, что это может быть изменение светового дня, и что свет влияет на витамин D, а витамин D у нас связан с депрессивными состояниями, вот. Что свет влияет на циркадные ритмы, то есть это ритмы бодрствования, сна, бодрствования и так далее. Но есть и другие гипотезы, которые говорят о том, что если мы посмотрим на животный мир, мы видим, что активность большинства животных снижается в зимние месяцы. Вот, и такая, многие животные вообще впадают в спячку, люди этого не делают, но есть такая гипотеза, что мы как бы снижаем свою активность для экономии энергии, угу. Вот, потому что холодные зимы нужно как бы
2: пережить как-то, жирок нагулять, да. Да, который нас защитит от замерзания.
3: Вот. Совершенно верно. Но, в общем, сейчас основная гипотеза, это все-таки связано со сокращением светового дня. Вот. Поэтому мы можем предположить вашу гипотезу, да, что в более южных регионах будут люди счастливее или, по крайней мере, стабильнее. И такие данные есть по Соединенным Штатам, которые сравнивали разные регионы. И, например, на Аляске, в самом северном регионе, наибольшее количество людей с сезонным аффективным расстройством. А во Флориде, где очень солнечно, да, таких людей в разы меньше, если мне не изменяет память, там порядка 10% популяции, если мы говорим про Аляску, и порядка 1,5% во Флориде. Но, например, европейские исследования такую жесткую корреляцию не обнаружили.
2: Они обидеть боятся по национальному признаку. Вот это вот все не в пользу науки. Вот это, не дай бог, разделить женщин и мужчин, кто... Ой, устала я вот от этого. Только наука, только хардкор.
3: Как-то так. Вот, но в общем и целом некие тенденции такие же прослеживаются, что чем севернее, тем доля людей с подобными проблемами возрастает, кроме Исландии.
2: Так. Да, а что там, мягкотелые такие сахарно-ватные люди живут, такие милашки?
3: Непонятно.
2: Рыкьявик.
3: Да. Но, в общем и целом, исследования говорят, что как бы исландцы в меньшей степени страдают от подобных сложностей относительно других северных регионов.
2: Я и знаю, интересно. В чем дело, Илья.
3: Да.
2: Рыба, витамин D в больших количествах. Но это
3: действительно одна из гипотез, которая объясняет, пытается объяснить это, что действительно в рационе у них большое количество рыбы. Но самое интересное, что если мы возьмем данные по Канаде,
2: так.
3: То потомки исландцев значительно страдает меньше сезонным аффективным расстройством, нежели другая, популяция жителей
2: Канады. Вообще, да, друзья, я про Канаду сразу скажу. Вот для тех, кто не был в Канаде, я там тоже не была, к сожалению, но Канада – это мега-суровый регион. И даже не потому, что там, может быть, минус 35, и это нормально для Канады. В некоторых регионах Канада – огромная страна после нашей. Вот, но там пасмурная погода, там вот прям суровый климат, в прямом смысле этого слова, потому что это имеет непосредственное отношение к теме нашего сегодняшнего заседания. Извините, пожалуйста, я вас перебила. Для тех, кто забыл, что такое Канада, уж могли успеть.
3: Если посмотреть на карту Канады и посмотреть уровень заселенности, то там все в основном живут на юге, и север практически не заселен. К сожалению, мы можем оперировать только западными данными. По нашей стране у нас статистики нету. Но в общем и целом вот такие интересные наблюдения есть. Это говорит, наверное, скорее о том, что тут играют роль какие-то генетические факторы. Mm-hmm. Вот, поэтому
2: то есть скажите мне, Илья, получается, что психика, она связана с генетикой?
3: Да, это однозначно.
2: Но ведь часто так спрашивают вас, кто-то болел шизофренией, да, вот когда идет медицинский опрос, необходимость этого. Хорошо, а вот скажите мне, пожалуйста, вот есть стереотип «сибиряк»? Чувствуете, да, вот что я вложила в, этот, в это слово? И есть, ну, допустим, возьму там, я не знаю, испанец, фиеста, сиеста, господи, с чего слово не начни, все сразу понятно, легкомысленные все слова. Вот вы мне объясните, пожалуйста, тут психология, психика, психиатрия вообще при чем или не при чем? Но они же вообще это два разных существа. Извините, я никого не хочу обидеть, уважаемые люди, которые думают, что я собираюсь кого-то унизить. Нет, это вот в целях научного эксперимента.
3: Смотрите, если мы вообще возьмем современную концепцию всяких психологических, психиатрических сложностей, она так называемая, это биопсихосоциальная модель, которая учитывает в себе взаимодействие нескольких факторов. Это наша биологическая природа, генетика и так далее. Да? Это средовые факторы, и в каком социуме мы живем и так далее. Ну и психологически, как мы справляемся со стрессом и так далее. И исходя из этой теории, вообще по наблюдениям, по исследованиям, скорее важно, тут больше, наверное, роль играет не широта, в которой мы живем, и долгота в плане освещенности, а то, в каком контексте жизни мы...
2: Среда.
3: Среда, то есть уровень зарплат, уровень отдыха, доступность медицины, доступность других всяких сфер развлечений.
2: Мы вернемся к этому разговору буквально через несколько мгновений. У нас в гостях клинический психолог Илья Скворцов.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. У меня в гостях сегодня клинический психолог, соучредитель поведенческой компании, председатель ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов. Илья, как зарплата влияет на суровость сибиряка?
3: Есть данные, которые говорят, что если зарплаты не хватает для удовлетворения базовых нужд, да, это в значительной степени влияет на депрессивное состояние, вот, и заставляет человека чувствовать себя несчастным. Если потом денег становится больше, то уровень счастья растет, но в какой-то момент, как показывает исследование, уровень радости от них не увеличивается.
2: Вы знаете, я заметила, что особенно у поколения, которые родились в Советском Союзе, к которому отношусь и я в том числе, что для нас вот этот стереотип «деньги не главное», он мешает осознать, насколько деньги важны и что им нужно придавать вес. То есть деньги – это не просто, что ты можешь пойти и купить себе предметы роскоши и что-то такое похвастаться ими, а деньги – это мерило твоего счастья, и в этом ничего такого страшного нет. Вот я правильно говорю? Говорю, чтобы услышали из уст эксперта эти заключения.
3: Ну, деньги – это прежде всего возможность получать какие-то блага и удовлетворять свои потребности. То есть, если возвращаться к изначальным вопросам, да, которые вы задали по поводу уровня счастья и природы, то, как ни странно, самые благополучные страны для проживания, где люди себя чувствуют наиболее счастливы, это северные страны. Швеция, Финляндия, Норвегия. Если мы говорим про те данные, которые имеются сейчас, то, в общем-то, получается такой интересный парадокс. Вроде бы это северные страны, где солнца не очень много, да, особенно Швеция, Финляндия. Вот, но при всем при этом удовлетворенность людей жизнью там достаточно высокая,
2: это
3: значительно
2: вот
3: выше, чем... Да. Это не только про деньги, это про...
2: Уровень жизни, я имею в виду.
3: Про уровень жизни. Есть данные, которые говорят о том, что социальные потрясения увеличивают, например, риск суицида в разы, а не всякие другие сложности. То есть там безработица может увеличивать риск суицида больше, чем все остальное, например.
2: Вы имеете в виду это личные потрясения или общественные, или неважно какого толку, просто это уже индивидуально сработает?
3: Общественные. То есть если, допустим, страна попадает в такую ситуацию, что начинается массово расти безработица, мы можем прогнозировать увеличение, например, сложных депрессивных состояний, в том числе.
2: А вот страны, страны как должны в этом случае поступать? Ведь психологическая помощь не входит в ОМС. И если мы видим эту доказанную корреляцию, да, то в этом случае, ну вот, был же период, и он до сих пор продолжается, когда мы пропагандируем в наших медицинских каких-то частях эфира, посвященных здоровью, диспансеризацию. И это работает, это давно доказано, вот эта профилактика, она работает. Есть ли страны, которые... О, у нас там укорачивается день. О, у нас уровень безработицы пошел вверх, неважно почему. О, у нас там еще что-то, хлеб, цены на хлеб возросли. Давайте-ка людям пропиарим, что они могут пойти к психологу, бесплатные психологические службы или платный психолог. Ну, то есть это уже не важно. А вот чтобы, так сказать, потюк человека, что психолог существует, это не соседская жилетка, это профессионал.
3: Ну вот как раз в странах, про которые мы говорили, Швеция и особенно Германия, у них очень хорошо развита, собственно, психологическая помощь, и часто это входит в страховку медицинскую. Я знаю, например, что в Швеции была большая программа по работе с людьми, у которых есть хронические боли, вроде бы, причем по психологии хронические боли, но это отдельная тема, тут есть взаимосвязь. И люди с хроническими болями часто брали больничные, это экономический урон, и люди себя несчастными чувствовали. И на уровне государства была программа, которая психологически помогала людям. В Германии есть разные программы, и в этом смысле, конечно, наверное, наша сложность в том, что у нас нет государственной политики в этом вопросе.
2: Да, и в менталитет это как-то не вклинивается, особенно в подрастающее поколение. Если это в культуре семьи есть, к этому отношение другое. Но, вы знаете, с пандемией ведь были исследования. Возросло количество обращений к психологам. И, как говорится, кому... Нет, это нельзя говорить, кому война, кому мать родна. Кому пандемия, кому мать родна. У медали всегда две стороны. То есть, если человек зашел в терапию, и там все успешно в плане специалиста, найден свой человек, то он там останется. Это просто невозможно без этого жить. Мне кажется, это вот всегда в семейный бюджет надо закладывать такие вещи. Но это моя точка зрения, она субъективна. Сейчас обязательно кто-то скажет, хорошо же вы там живете, уважаемая Мария Сергеевна. А вы

0: Да, я напомню, что Илья Скворцов, с которым я беседую сейчас, председатель ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки. То есть слово «контекст» здесь прям неоновыми буквами загорается. Извините, хотела напомнить. Илья, продолжите, пожалуйста, мысль.
1: Да-да-да. Нам всем хочется верить, что человек обладает какими-то стабильными психологическими характеристиками. Он такой родился, или вот такими воспитали. Но многие исследования показывают о том, что наши реакции очень сильно зависят от той среды, в которой мы находимся. Нам хочется очень думать, что если человек плохой, вот его, не знаю, там, недолюбили в детстве, да, или он с генами с каким-то родился, вот он сейчас совершает плохие поступки или плохо себя чувствует. Но исследования и некоторые социальные, да, явления демонстрируют то, что совершенно нормальные люди вдруг ни с того ни с сего, не знаю, начинают испытывать очень интенсивную тревогу. Вот. Не будем касаться нынешних событий, да. Вот. Соответственно, кто-то начинает себя вести асоциально, кто-то впадает в депрессию. И в этом смысле удивительно статистика в том, что сейчас мы живем в более или менее самом благополучном времени нашей, как бы для нашего вида. Да? У нас сейчас есть медицина, там долголетие растет, но уровень тревожных расстройств, например, не падает. Вот.
0: Это вот только из-за сложившейся ситуации или из-за пандемии?
1: Нет, это вообще. То есть интересно, что жизнь лучше становится, да, например, все равно люди навсегда не избавляются ни от тревог, ни от депрессии.
0: А что, вот нельзя вот таблетки на столик ночной поставить и закидываться каждое утро? У нас до сих пор стигма по поводу таблеток существует. Только не таблетки. Меня так всегда поражает, потому что фарма шагнула так далеко вперед, что вы даже себе не представляете, можно хвост нарастить с помощью таблеток, если захочете. Если захотите.
1: Но тут есть свои плюсы и минусы. В большинстве случаев, если мы говорим про сферу психики возьмем, да, психоактивные вещества, психофармакологию, то часто это лечение симптоматичное. Mm-hmm. Действительно, это позволяет справиться с каким-то периодом тревоги, если это, например, там стресс или сложные жизненные обстоятельства. Но если проблема немножко глубже, то, к сожалению, без психотерапии бывает не обойтись. Который учит немножко по-другому думать, действовать, осознавать свои эмоции, видеть картинки несколько иначе. Вот. Но при всем при этом действительно часто люди боятся таблеток, хотя по большому счету деление между психикой и соматикой, да, между психикой и сомой, телом, это очень условное деление. Поэтому мы обычно не стесняемся пить таблетки, не знаю, от давления или для почек, но как-то антидепрессанты или противотревожные препараты как-то это стигматизировано.
0: Вот, кстати, на этом месте я бы хотела вот о чем спросить. Является ли такое качество, как максимально важно, что о тебе думают другие, чем твоя внутренняя стабильность? Ну, то есть, чтобы все окружающие думали, что у тебя все хорошо. Это вот относится к тому, что вы сказали. Ведь стыдно пить таблетки от какого-то расстройства, от тревожности. Да, это же к психике относится. А от давления нет, не стыдно. Ну, давление, и в Африке давление. И вот это качество, оно, мне кажется, очень присуще русскому человеку. То есть человеку, проживающему в нашей стране, чем, например, какому-нибудь немцу. Потому что это вот смотришь телевидение, и я делаю выводы, что для нас очень важно, что думают другие. И не так уж важно, что там происходит внутри тебя, да, вот. Вы такое встречали в своих, может быть, умозаключениях или в каких-то исследованиях? Я даже не знаю, как обозначить, но я думаю, вам понятно, что я хочу спросить.
1: Да, я на это смотрю с точки зрения социально-культурных норм, потому что именно они формируют вот это ощущение, то, что я делаю, это окей или не окей. И в этом смысле тут надо немножко, наверное, сделать шаг в историю, потому что так сложилось наше советское прошлое, что советская психология и психиатрия были изолированы, и мы не развивались в рамках общемирового русла. И если мы возьмем психологию и психотерапию, да, вот, в частности, то наши ученые-практически этим не занимались.
0: У нас не было промежуточного звена психологии. Да. У нас сразу была или психбольница, а до этого нормальный. Советский человек не может быть ненормальным. А так заболел, ну, бывает, но это уже больница. Вот если схему, да, такую выдавать.
1: Да, то есть у нас психология была в виде теоретических наук. У нас психология, как ни странно, была хороша в области нейропсихологии, потому что после Второй мировой войны у нас было большое количество раненых людей.
0: Любая война.

0: Украина дает развитие медицине и технологиям, да.
1: Вот. Но в рамках обычного гражданского общества, что людям нужна помощь, там депрессии, неврозы и так далее, это практически не было. Вот. Поэтому мы в этом смысле отстаем культурально. У нас не сформирована вот эта норма, что психика тоже требует заботы.
0: Я специально задаю такие вопросы, чтобы вы обратили внимание. Это правда нужно, и это полезно для жизни, и я всегда буду адептом психологической помощи, в каком бы состоянии человек ни находился. Ну, я имею в виду в состоянии нормы, да, потому что норма – это тоже достаточно размытое понятие. Илья, спасибо от всей души. У нас в гостях был клинический психолог, соучредитель поведенческой компании, председатель Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов. Спасибо большое.
1: Спасибо. Передача данных.

0: Вот долго думал, хорошо ли сочетаются взятые в название слова «исторический» и «миф». Вообще-то история и миф в науке считаются своего рода антонимами. Миф – стопроцентная выдумка, пусть и с некоторой реальной подоплекой, а история – стопроцентный факт, доказанный и задокументированный. Между ними как бы 50-50 – легенда или эпос. Ну, Зевс – мифический персонаж, Гомер – легендарный, Аристотель – исторический. Говоря о мифах, мы подразумеваем такие, которые возникли когда-то, в прошлом, но оказали влияние на поздние времена, порой включая современность. С вами Геннадий Клипсторика. Начинаем. С древнейших времен история использовалась в качестве легитиматора устремлений тех или иных акторов. Зачастую наука превращалась в откровенную пропаганду. Действующие лица уходили, устремления менялись, порой кардинально, а историкам оставалось то, что мы теперь называем историческая мифология. Изучать ее важно, а зачастую и забавно. В эпоху сословных обществ важнейшим показателем являлось происхождение человека, древность его рода, прямое наследование какому-либо известному и авторитетному персонажу прошлого, пусть иногда выдуманного или собирательного, неважно. Позволю себе такой пример. Вот твой предок – бог солнца Ра. И ты фараон? Ну, или можешь претендовать. Вот твой предок – Цезарь или Август. И хоп, ты – римский император. Вот твой предок дворянского происхождения. И, пожалуйста, тебе титулы, земли с прикрепленными к ней крестьянами, отныне навсегда обязанными на тебя трудиться. А вот нет у тебя знатного происхождения. Ну нет. И ты уже тот самый прикрепленный и обязанный всю жизнь гнуть спину на знатного дядю крестьянин. И ни тебе, ни твоим потомкам не светит ничего другого, пока не произойдет социальная революция и общество не избавится от сословных предрассудков. А пока происхождение – краеугольный камень строения и функционирования того самого социума. Происхождение доказывалось генеалогиями, в которых каждая родственная связь подтверждалась официальным документом. Следовательно, генеалогия рулила. Это сейчас она стала исторической, а тогда была абсолютно практической и прикладной. Любому амбициозному человеку хочется добиться в жизни большего. Так было всегда, так было и в сословные времена. А что делать, если происхождение не позволяло этого? Заменить его чем-то иным? Чем? Мифом. Заплатил писарю. Он из документа, летописи, родословной книги, хроники и тому подобное, что-то изъял, поменял, почистил, дописал. Пахнул печать, и вуаля, готово.
1: Твой предок великий могол как минимум.
0: Конечно, я описываю происхождение мифической генеалогии прошлого схематично. В одном из последующих роликов мы поговорим об этом основательнее и подробнее. Пока же краткий обзор некоторых известных фантастических родословий, долгое время принимавшихся обществом и повлиявших на события вполне исторические. Если происхождение рода имело большое значение, то происхождение рода добившегося монарших регалий играло поистине судьбоносную роль.
2: Зачастую король или царь вследствие тех или иных династических перипетий надевал корону другого государства. Это называлось личной унией, таким образом объединяя две или более страны – Швеция, Дания, Норвегия, Испания, Португалия, Англия, Шотландия, Австро-Венгрия. В годы смутного времени существовала реальная перспектива объединения Речи Посполитой и России. Часто претенденты на корону схлестывались в кровопролитной схватке. Вспомним нормандское завоевание Англии и так далее. Бывало, претензии не выливались в военные противостояния, но создавали некий политический фон для прочих событий.
0: Генеалогический миф имел значение, когда в каких-либо новых исторических реалиях требовалось подтвердить свои права на престол, на более значимый титул, на пограничные территории и так далее. Архиважно это было в случае пресечения династии и воцарения новой. Вот об этом и поговорим. В ранние времена человеку было необходимо объяснять самому себе, как произошло все, что его окружает. Солнце, вода, небо, звезды, ветры, дожди, вообще весь мир. Да и он сам. Откуда проистекает жизнь и куда она потом девается? В отсутствие науки, то есть рационального способа объяснения, приходилось прибегать к иррациональным – мифам. А подтверждалась истинность мифа его древностью. Предки из седины веков донесли до нас великое знание. Ну а предкам, в свою очередь, знание передавалось свыше. Ну это, разумеется, предельно упрощенная схема. Оставим за границами наших рассуждений вопрос возникновения власти и государства. Это сейчас нам не важно. Просто следующий пункт. Как доказать человеку и обществу право очень малого числа избранных властвовать вот над всеми остальными? На помощь опять приходит миф. Миф о сверхъестественном происхождении вот этих самых избранных. Малых числом, но огромных по авторитету и могуществу. Божественные санкции. Угу. Ну а кто дерзает не подчиниться императору, царю, фараону, а также чиновникам, действующих их именем, тот идет ведь против воли Бога. И наказание за то следует по ранжиру. Так было со времен древнеегипетских фараонов и до абсолютных монархов нового времени. Вот в русском языке государство происходит от слова «государь», обращение к монарху. Или его древней формы «господарь». А оно уже от «Господь», обращение к Богу. «Господи!» То есть государство и власть божественны. Так или иначе, с этим мифом общество на все сто не попрощалось до сих пор. И ныне, когда большая часть государств в мире республики, а немногие сохранившиеся монархии за редким исключением утратили прежнее значение, все равно к государственной власти люди порой относятся как к чему-то основополагающему, вышестоящему и даже возвышенному.
1: Государство и Родина для них едины.
2: В рамках темы данного ролика нас интересует один, но довольно распространенный способ доказательства монархами прошлого своей исключительности, а значит и право властвовать. Способ называется мифические генеалогии. Угу. Рассмотрим несколько конкретных примеров и таким образом обрисуем ситуацию в целом.
0: Одно из самых известных, а заодно из самых древних родословий, отражено в Библии. От Адама до Иисуса Христа. Там же нашли свое место и прародители еврейского народа, и пророки, и цари. А венец этой генеалогии – воплощение Бога на земле и своего рода монарх Царствия Небесного. Мы не станем подробно обсуждать это чрезвычайно разветвленное древо, но важно отметить способ легитимации. Первый человек создан Богом по своему образу и подобию, а главный пророк – чье второе пришествие, согласно христианской доктрине, должно ознаменовать конец земной истории, сын Бога. Историчность Иисуса вроде бы доказана, другое дело многие аспекты его жизнедеятельности, а также список его предков.
2: К обитателям горы Олимп и ее окрестностей часто возводили свои родословия представители древнегреческого ареала. Боги, титаны, герои, иногда легендарные или полулегендарные яркие деятели, все шло в дело.
3: В Греции, как и во всякой другой стране, аристократия дорожила своими родословными, как удобным средством возмещать недостаток собственных заслуг действительными или мнимыми заслугами предков.
2: Приведу несколько примеров. Перикл, символ древнегреческой демократии, с отцовской стороны происходил из рода Бузигов, основателем которого считали якобы изобретатели ярма героя Бузига, а с материнской из Алкмеонидов. Алкмеон – правнук царя Пилоса Нестора, героя Троянской войны. От этого же царя, но по другой линии, вел свое происхождение афинский тиран Писистрат.
0: Династия македонских царей Аргиадов, которой принадлежал великий завоеватель Востока Александр, считала своим прародителем Геракла, знаменитого, но все же стопроцентно мифического персонажа. И таких примеров великое множество.
3: Сами греки, за редким исключением, свято верили в подлинность аристократических родословных, ибо в них они видели наиболее важное подтверждение своего кровного родства с величайшими героями минувшей эпохи. Гарантию неразрывного единства поколений, разделенных тысячелетиями.
0: Похожая тема была и с древнеримскими аристократами, патрициями. Один из самых известных древних римлян, диктатор Цезарь из рода Юлиев, который приписывал себе происхождение от богини Венеры. Также по этой мифической генеалогии среди предков значились троянский герой Эней и царь Дардан, а от последнего, но по другой линии, основатели Рима Ромул и Рем. Первый древнеримский император Октавиан Август по материнской линии происходил из рода Клавдиев, который, в свою очередь, пошел иным путем. Его генеалогия обошлась без божественного и титанического вмешательства. Все его представители, начиная с родоначальника Аппия Клавдия, вполне историчны. Родовитость этого рода оказалась аутентичной и не нуждалась в дополнительном удревнении. Шли века, дряхлела Римская империя. Наконец ее потеснили варварские королевства. Предводители таковых, ясное дело, не могли соперничать родовитостью с имперскими патрициями. А очень хотелось. В глазах как своих дружинников, так и латифундистов на захватываемых территориях. Люди, как известно, легче всего верят в самые невероятные. Разгромив конкурентов из других франкских, а также прочих соседних племен, вожди солических франков создают в Галлии мощное государство, впоследствии неуклонно его расширяя. Первым историческим вождем, присвоившим себе римский титул «Рекс», от чего пошло французское «Ройл», русское слово «король» появилось много позже, стал Хильдерик I,
4: отец знаменитого Хлодвига, крестителя франков. Его отцом считается Меровей, давший имя первой королевской династии. Меровей – лицо уже легендарное, его существование оспаривается. В источниках он упоминается лишь в истории франков Григория Турского, хроники Фридегара, а также в анонимной хронике 8 века книга «Истории франков».
5: Говорят, что из этого же рода происходил король Меровей, у которого был сын Хильдерик.
4: Григорий Турский, «История франков», 6 век.
0: Веком позже известие дополняется новыми подробностями происхождения Меровея.
5: Говорят, что как-то в летнюю пору Хладион пребывал со своей супругой на берегу моря. В полдень его женой, которая отправилась искупаться, овладело чудовище Нептуна, похожее на кентавра. С этого момента, то ли от зверя, то ли от мужа, она понесла и родила сына, которого нарекли Меровеем. По его имени все франкские короли стали зваться Меровингами.
4: Хроника Фридегара, 7 век.
0: А еще век спустя подробностей становится еще больше.
5: В конце концов Хладион умер после 20-летнего правления. И Меровей, происходивший из того же рода, принял государство. По этому дальнему королю, короли франков, и получили имя Меровингов. Этот Меровей зачал сына именем Хильдерик, в свою очередь ставшего отцом знаменитого и отважного короля Хлодвига.
4: Анонимная книга «Истории франков», 8 век. Уходя вглубь веков, хронисты погружаются в пучину совсем непроверенного. Если обобщить их показания, то предшественником Меровея называется некий Хладион Длинноволосый, но без уточнения родства относительно Меровея. Отец Хладиона по Григорию – Теодомер, а по Фридегару – Фарамонт. Римские консульские фасты называют Теодомера королем франков и утверждают, что его отцом был Рихомер. Фарамонт упомянут лишь у Фридегара, что дало историкам основание объявить этого вождя 5 века полностью выдуманным, ну то есть мифическим. Этот же хронист называет отцом Фарамонда Макромира. Согласно Григорию Турскому, в 388 году во главе франкского племени, перешедшего границы Римской империи. Если историчность Макромира считается доказанной, то его отцовство по отношению к Фарамонду отвергается.
0: Ну а дальше? Фридегар называет отцом Макромира Приам, последнего троянского царя времен одноименной войны. Разница в 1500 лет хрониста не смутила. Зато Меровинги одним движением пера превратились в потомков защитников Трои.
1: Галопом по Европам!
4: Вот уж о чем сломано немало копий, так это вопрос, кто и когда на Руси начал первый княжить. Останемся за пределами споров норманистов и антинорманистов, этого и так предостаточно. Нас интересует лишь мифология происхождения Рюрика.
0: Скандинавская версия по определению считается более обоснованной, поскольку она полностью сочетается с раннелетописной легендой о призвании Рюрика на княжение в Новгород из Варяг. Если принять историчность Рюрика, получается,
6: то он, как бы, само собой происходит из какого-то нормандского рода. Ну а как еще? Другое дело, из какого? Летописи об этом ничего не сообщили. Зато исследователи 18 века наперебой предлагали те или иные гипотезы различной степени фантастичности. В связи с нашей темой вспомним ничем не обоснованные предположения шведского историка Олафа Далина.
4: Он отождествил Рюрика с шведским королем Эриком Бьёрнсоном из рода Сигурда Ринга, предка Ингигерд, жены Ярослава Мудрого. И Тимофея Малыгина, предположившего, что отцом Рюрика был кто-то из финских вождей, либо Людбард, либо Белл, либо Бьорн. Князь Михаил Щербатов объявил Рюрика сыном или внуком некого лифлянского короля Диона и зятем или внуком Гостомысла. Гипотезы специалистов 19 века и позже уже носили более научно обоснованный характер.
6: Балтославянская, скажем сразу, давно и убедительно опровергнутая версия возникла в том же 18 веке. Ну, своего рода продолжение серии «Наш ответ Чемберлену». Противовес работам Байера, Миллера, позже Шлёцера, некоторых других, отстаивавших нормандский путь зарождения государства у восточных славян, у некоторых патриотично настроенных деятелей родилось жгучее желание опровергнуть немецких злопыхателей и высказаться в ключе будущих антинорманистов. Среди прочих, объектом их внимания стал и Рюрик. Они, вот кровь из носу, пытались доказать его славянское происхождение, чтобы никто и думать не смел, что государство в Новгород принесли иностранцы. Ну, на самом деле русскую государственность действительно создал не Рюрик. Даже если он существовал и был призван княжить в Новгород, формирование власти и государства – многовековой, постепенный и очень сложный процесс. И никак не связан с призванием какого-либо князя в какой-либо город. Но это совсем другая история.
4: Главным образом опираясь на сомнительные данные новгородского летописания, а также поздней Иоакимовской летописи, чья подлинность сама по себе не доказана, Ломоносов, Татищев, Гидеонов, Сахаров и некоторые другие, полагали Рюрика сыном Умиллы, второй дочери новгородского посадника Гостомысла.
1: Личность тоже весьма легендарный.
6: Других доказательств у этой версии не существует, поэтому все прочие реконструкции историков относительно славянского происхождения легендарного основателя русской великокняжеской династии носят исключительно гипотетический характер.
2: К числу псевдоисторических казусов следует отнести и смелые предположения о тождестве имени Рюрик и славянского слова «рарок» — «сокол», предложенное Степаном Гедеоновым и подхваченное всякого рода попсовыми фальсификаторами вроде писателя Михаила Задорнова. Доказательством тому сторонники данной версии считают действительно широко распространенные знаки «двузубец-трезубец», обнаруженные на древнерусских монетах, ранних печатях, глиняной посуде, украшениях и других археологических находках.
6: Мол, это родовой знак Рюрика и его рода, условно изображающий пикирующего, атакующего сокола. Вот. Историография этих знаков огромна, но никто из серьезных историков гипотезу Гедеонова не поддержал.
4: Что объединяет разные мифические генеалогии, приведенные выше? Если очень обобщенно, жанр научпопа позволяет делать такие грубые обобщения. Это, по сути, народная мифология, которую восприняли и использовали в своих интересах представители верхушки этих обществ. Может быть, они как-то дополнялись и уточнялись, но в основе своей эти мифы фольклорные.
6: Мы уже говорили, что древним людям свойственно объяснять окружающий мир иррационально, в частности, божественной волей. Ну вот и получите иерархическую структуру государства, где есть вершина, цари, бояре, герцоги, бароны, графья, ну, в общем, элита, и все остальные. И вот эти остальные обязаны свою элиту за свой счет содержать и всячески обслуживать. Ну, а кто таким установлением будет недоволен, ну, вот как пить дать, вот точно навлечет на себя божественную кару. Вот и воспринималось сие как само собой разумеющееся, справедливое, неизменное. Тем более формировалась схема постепенно, веками, тысячелетиями, с поколения в поколение. и поэтому воспринималось как традиция, скрепа и даже необходимое. Или будет хуже? Вообще все рухнет.
2: Мотив народной мифологии характерен для многих династий, возникших в античности и раннем средневековье. Сюда же относим миф о Пясте, основателе первой польской правящей династии, миф о Пржемысле и Лебуше, Чехия, миф о Кии, будущий восточнославянский ареал. В какой-то степени продолжение этой линии – легенда о призвании Рюрика.
0: А вот в позднее средневековье и раннее новое время картина меняется. Мифические генеалогии становятся уделом исключительно кабинетных интриг. Теперь миф инициируется, как правило, конкретной социальной группой и фабрикуется их канцелярией, а легитимируется зачастую посредством подложных текстов, в которых объясняется, на основании чего всю эту писанину следует считать вовсе не мифологией, а самой что ни есть историей. Ну то есть фактом, просто недавно открытым.
1: Ну точно фактом.
6: В результате мы получили любопытные, выдуманные генеалогии, ныне интересные в контексте тогдашних событий.
0: В 14-15 веках Великое княжество Литовское заметно разрастается, став в 5-6 раз больше, собственно, этнической Литвы. Территориальный рост произошел в основном за счет земель бывшего древнерусского государства. Как итог, великие князья литовские – из династии Гедеминовичей, оказались перед необходимостью доказать свое династическое право на русские города и княжества.
6: Для этого был придуман эффектный финт, согласно которому литовцы оказывались откочевавшими в эти края римлянами, а их князья – потомками императора Августа. Вот так.
1: А Литва – это Литалия, искаженная Италия.
0: Для обоснования этого мифа было существенно дополнено белорусско-литовское летописание в его поздней редакции, относящееся к 16-17 векам. До нас дошло 6 списков с обширным предисловием. Их лжегенеалогию обобщенно можно изобразить в следующем виде. При том, что в ранних списках 15 века этим предисловием, как говорится, даже не пахло.
6: Вот. Представьте себе. Казалось бы, наивный прием, а сработал. Возможно, тогдашние люди, подобно нынешним, нашим людям, сами себя успокаивали. Ну, раз написано, значит, так оно и есть. Ведь не станет же летописец зря переводить дорогостоящий пергамент.
1: Тогда чаще уже писали на бумаге, но она тоже была недешево.
6: Уже в 19 веке данная генеалогия была решительно отвергнута. Вопрос лишь встал, кто и когда занес данный фейк в летописи. Оригинальное мнение различных националистически настроенных субъектов мы рассматривать не станем. В современной историографии, в том числе и литовской, данный вариант генеалогии Гедеминовича считается мифом. Идем дальше.
0: Но от Гедеминовичей решили не отставать и поздние великие князья московские из рода упомянутого Рюрика. Умирающей династии было жизненно необходимо доказать не только свое родство с легендарным пращуром, но и превзойти по древности главных конкурентов – польско-литовских королей Ягеллонов и получить обоснование на продолжение борьбы за приграничные территории.
6: Судя по всему, так возник миф о происхождении Рюрика от некоего пруса, родственника уже нам знакомого Октавиана Августа. Ну, бедный-бедный род Клавдиев, кто бы мог подумать. Миф отразился в родопомянных источниках московского происхождения.
0: В связке с двумя другими позднелетописными мифами «Сказание о Словении и Руси», «Новгородская сказка о происхождении славян», легенда о передаче византийским императором Константином Мономахом царских регалий, включая знаменитую шапку Мономаха, киевскому князю Владимиру II, прямому предку московских великих князей. Это должно было доказать эксклюзивные права калитичей на царский титул и на все земли бывшего древнерусского государства, да и вообще повысить их авторитет.
6: Позже миф о римском происхождении присвоили себе и занявшие в начале 17 века российский трон Романовы. Сперва доказали свое кровное родство с московскими Рюриковичами, а через них и с римскими императорами. Схожий способ удревнения своей генеалогии примерно в то же время предприняли и молдавские господари. Мотив и пиар данной мифологии весьма схож с лжеродословиями Гедиминовичи и Калитичи. Ну, схоже и наше нынешнее отношение к этой Maiden Moldavia мифологии.
0: Следует заметить, что московские писари не только искусственно возвеличивали своих государей, но как бы принижали и конкурентов, литовских князей, позже польско-литовских королей. Достигалась эта цель посредством такого же фабрикования родословий, но уже как бы в обратную сторону, упрощая их происхождение. В московских родопоменных источниках 16-17 веков бытовало два варианта мифической генеалогии Гедиминовичей. Первый вариант – так называемый родственный, когда Гедимин объявлялся потомком Ростислава Рогволдовича, представителя побочной и давно выпавшей из числа претендентов на великое княжение рода полоцких Рюриковичей. Второй же вариант – рабский, в котором Гедимин назывался рабом смоленского князя Витаня, будто бы рабу удалось охмурить жену своего князя, дочь некоего Бортника, то есть тоже незнатного происхождения, отчего родились Ольгерд, Кейстут и прочие.
6: Таким образом, Гедиминовичи волшебным движением руки летописца превращались в младших, по сути, бедных родственников московской династии. Либо вообще в неблагородных самозванцев, незаконно занявших литовский трон. В обоих случаях Гедиминовичам, а через них и Литве в целом, отказывалось в праве на западно-русские земли, равно как и на главенство в регионе.
1: Геополитика.
2: Идеи цезаризма были чрезвычайно популярны в эпоху Возрождения и не только в Литве и Москве, но и во всей Европе, как восточной, так и западной. Стремясь оправдать свои настоящие акции, старые династы искали оправдания в прошлом. Часто в прошлом додуманном, исправленном, подстроенном под современную им конъюнктуру. В результате мы получили любопытный материал, демонстрирующий своеобразное родословное соревнование литовских и московских великих князей. В борьбе за власть, территории, авторитет. Заинтересованные лица не гнушались ни искажениями фактов, ни прямым подлогом. Справедливости ради заметим, что фабрикованием родословий в практических целях не брезговали и рода пониже этажом. Чтобы занять лавку поближе к новоявленному потомку кесаря, получить новое земельное пожалование или святую должность, в местнической системе представителями тех или иных боярских и магнатских фамилий необходимо было не только и не столько сделать что-то полезное сейчас, сколько стать круче в прошлом, пусть и мифическом.
6: Сегодня мы с вами рассмотрели, разумеется, далеко не все мифические генеалогии, имевшие место в разные периоды истории. А те, что рассмотрели, получилось весьма поверхностно. Многое осталось даже не упомянутым. Что ж, ролик носит ознакомительный характер. Однако я рассчитываю не останавливаться и продолжать знакомить вас с этой, на мой взгляд, интересной темой.
0: К величайшему сожалению, несмотря на то, что в цивилизованном мире сословные привилегии давно в прошлом, мифические генеалогии продолжают использоваться во всяких разных разнообразных недобрых делах. Недобросовестные историки и прочие ангажированные деятели не стесняются ссылаться на старинные мифы для обоснования тех или иных современных конъюнктур.
6: Важно помнить, что всевозможные псевдоисторические споры грозят перейти в практическую плоскость и привести к отнюдь не мифическим конфликтам, как между людьми, так и между целыми народами. Злонамеренное мифотворчество необходимо знать и обличать. С вами Геннадий Клипсторика. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и обличайте мифы. До встречи!

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Иван Семьян, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», реконструктор древних технологий.
1: Иван, мне написали комментарии пару дней назад. Вы сверлили обсидиан чем? Там три восклицательных знака. Перфораторами с победитовыми сверлами? Парируйте,
2: пожалуйста. Они высверливали его трудом. Они использовали абразивы, мокрый песок, мокрый корунд. Они использовали лучковое сверло. И я в презентации даже покажу, как этот процесс, собственно, выглядел. Так что на вопрос мы ответим самым подробным образом.
1: Не убедил. Я ухожу.
2: Я так не считаю. Давайте посмотрим. Так. Друзья, у меня для вас есть сегодня очень интересная тема. Мне кажется, она довольно актуальная. Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов за уже мое такое многократное ветеранское присутствие на этом форуме. Форум я очень люблю, форум юбилейный. Всегда приятно здесь быть и интересно и зрителям, и участникам. Я думаю, что вы разделяете это мнение. Давайте похлопаем немножко организаторам. Вот. А теперь я расскажу вам о таком материале, как обсидиан. Дело в том, что очень часто в наших экспериментальных демонстрациях, в нашей лаборатории экспериментальной археологии, ну и в рамках каких-то фестивалей, выставочных экспонирований, мы показываем людям разные породы, из которых делали каменные орудия. И когда ты показываешь кремень, люди говорят, кремень, да. Показываешь роговик, роговик. Ну, неважно, все что угодно, но когда ты достаешь обсидиан, все говорят, это же обсидиан, это же драконье стекло и так далее. И когда еще не было сериала «Игра престолов», то как-то люди тоже довольно большим мистическим флером все это окрашивали, но сейчас это какой-то особенно живой интерес, поэтому я решил об обсидиане поговорить. Что же это за материал такой, что из него делали, как он встречается в археологии и как он связан с древними технологиями производства. Ну и начнем мы с злободневной темы, с сериала «Игра престолов». Когда будете готовить вопросов, я сразу скажу, что я его полностью не смотрел, вот, но то, что нужно, видел. И в частности, обсидиановое, прошу прощения, оружие из драконьего стекла, да, которое выглядит достаточно, ну, экстравагантно, то есть не очень понятно, оно вообще колото или отлито, то есть непонятно, как оно изготовлено. И видно, что сами создатели не понимают, как оно может быть изготовлено. Если мы посмотрим на этот нож, то у него есть какие-то такие бороздки, заглубления, ну, вроде как имитирующие сколы бифаса каменного орудия, но они какие-то плавные, как будто его отлили. А если его отлили, почему он тогда такой ущербный, непонятно. И там есть серия, где кузнец в кузнечном горне расплавил, значит, драконье стекло и отливал эти замечательные предметы вооружения. Они даже продают вот такой вот сувенирный, так сказать, мерч, да, с репликами вот этих вещей. И посмотрите, здесь тоже какие-то непонятные вмятины, впечатление, что кусок пластилина лежал в целлофановом пакете, весь помялся, и получилась вот такая вещь. Вот этот клинок с его вмятинами. Ну давайте же разберемся, как делаются настоящие обсидиановые орудие. Что такое обсидиан? Обсидиан – это порода вулканического происхождения. Получается она такой, стеклянной, имеет такие свойства, когда расплавленная магма резко остывает, попадает в воду, и получается вот такая структура, такая кристаллическая решетка, которая очень удобна в изготовлении каменных орудий. То есть у него очень хорошие сколы, он очень острый, как настоящее стекло. У обсидиана есть довольно широкая география распространения. Очень часто люди считают, что обсидиан — это вот индейцы Южной Америки, Центральной Америки, но на самом деле обсидиан очень широко встречался и в Греции, и у нас на Дальнем Востоке, в Японии огромное количество обсидиана в каменном веке встречалось. То есть месторождений много. И также интересно, вот посмотрите, точками обозначены источники месторождения обсидиана, но пунктиром ареалы распространения, и они далеко не всегда совпадают. И, скорее всего, это говорит о транспортировке ценного сырья в какие-то центры производства. Это очень интересный момент. Обсидиан бывает самых различных форм и конфигураций. Часто считают, что обсидиан, он такой черный, да, вот как типичный черный обсидиан. Но он бывает совершенно разнообразный. Снежный, такой вот красноватый, красный, его по-разному называют, дымчатый. О названии. Обсидиан, основная версия происхождения этого названия, это материал, который, возможно, был привезен римским легионером Опсием или Обсидием из Африки. И, собственно говоря, от этого пошло название. Еще есть версия, что это греческое слово «опсис», связанное с производством зеркалов, то есть зрелище, материал, из которого делали зеркала, потому что обсидиан шлифовали до зеркальной поверхности и в него смотрелись. Такие археологические находки есть. И теперь переходим к мифам. Мифы бывают разных категорий. Первая категория мифов – это мифы такие традиционные, да, то есть когда обсидиан в традиционной культуре одухотворяется. Но здесь нужно помнить, что сознание древнего человека, оно синкретическое, то есть он не делит мир на рациональный и иррациональный, для него все одно. И для него полезный материал наделен просто от природы полезными свойствами, какими-то волшебными. Есть современные суеверия. В частности, если вы наберете обсидиан в браузере, вы найдете шикарный список болезней, от которых лечит обсидиан. Он лечит от всего на самом деле. Лечит от болезней суставов, болезней сердца, диабета и вообще от всего. Вот. Мы еще к этому вернемся. И, конечно же, представления в массовой культуре, которые особенно активизировались сейчас в связи с такими сериалами, как «Игра престолов» и огромным количеством роликов на YouTube. Что же делали из обсидиана в действительности? В действительности изготавливали прежде всего вот такие бифасиальные изделия. Бифас – это двустороннее обработанное орудие. Сегодня будет мастер-класс. Кто захочет, я обязательно все покажу и расскажу. Это я вас заманиваю, чтобы вы не шли обедать, а остались на мастер-класс. Посмотрите. Вот такие бифасы, вот такие вот ножевидные пластины, которые скалывали и вставляли в основу деревянную или костяную, то есть сменные лезвия. Вот такие вот замечательные стрелы. И очень интересная категория артефактов – это нуклеусы, то есть такие заготовки, вот с которых эти пластинки отжимали. Вот это находка зеркал. Это зеркала из турецкого анатолийского чаталгюка, которые были заполированы, и в них можно смотреться. Даже в находке в некоторые до сих пор можно смотреться. Вот фотографии 70-х годов, где археолог смотрит вот в это зеркало, и прекрасно передается отражение. Из обсидиана изготавливалось большое количество довольно экстравагантных, по нашим представлениям, вещей. Дело в том, что он хорошо обрабатывается, и изготавливались различные сложные формы изделия, кремневые, обсидиановые, из любой хорошо расщепляемой породы. Вот такие вот ритуальные ножи американские. Ну и вот такой есть просто знаменитейший артефакт, который неоднократно подвергался скептическим таким оценкам, что это поздний новодел, но на самом деле вполне возможно, что это настоящее изделие 16 века нашей эры, которое нашли в Мексике. То есть получено оно методом полировки, сверления, абразивной обработки обсидиана. Однако многие люди считают, что такое изделие можно было отлить. С чем связано такое заблуждение. Поскольку обсидиан часто называют стеклом, вулканическим стеклом, люди думают, ну ведь стекло же плавится при довольно относительно низкой температуре, да, делают бусы стеклянные, лэмпворк и так далее. Может быть, и обсидиан можно так расплавить. Именно этой логикой и руководствовались многие экспериментаторы. Однако, если мы посмотрим на, например, вот такие вот топоры из Трои, топоры бронзового века, они сделаны из гораздо менее податливых материалов, лазурита, сделаны из нефрита и получены методом абразивной обработки. И они не менее совершенны. Их процесс изготовления хорошо известен, потому что найдены полуфабрикаты. Ну и, собственно, мы решили проверить гипотезу, возможно ли расплавить обсидиан и из него что-то формовать, как из стекла. Первый опыт, который мы провели, был в лаборатории. То есть мы взяли кислородную горелку, расплавили его в такое стеклянистое состояние. И я подумал, угу. И вот я покажу это на форуме, и все скажут, ну да, вот именно так они и плавили. Именно прилетали пришельцы к индейцам и плавили какими-то водородными горелками. Тогда я решил, что все-таки нам следует использовать аутентичный горн. Благо мы занимаемся археометаллургией, и мы соорудили аутентичную печь. Для верности и правильной выборки эксперимента мы взяли разные сорта обсидиана. Это обсидиан из Южной Америки, обсидиан из Армении. Мы накололи вот такую мелкую фракцию, чтобы она лучше плавилась. Вот такие вот хлопья. И сразу скажу вам, что с обсидианом особенно ничего не произошло. Мы очень старались. Мы качали целый час с товарищем этот горн. Мы до этого многократно выплавляли из руды, из малахита, азурита, выплавляли медь. И даже на одном форуме я это показывал. Но здесь ничего не произошло. То есть температура плавления обсидиана довольно высокая, до 1500 градусов. И нашей температуры, которая была явно больше 1200, хватило только для того, чтобы чешуйки немножечко так подслиплись и подспеклись. Сейчас я вам покажу процесс. Вот, то есть мы использовали довольно поздние, по сути, средневековые меха в сыродутном горне. Если бы это делали индейцы, ну, во-первых, это могли бы делать только инки, у которых была металлургия, и они бы использовали рукавные меха из овчины. Они гораздо более такие примитивные и дают небольшую температуру. Вот в такой купольной печи мы плавили наш обсидиан, долго посменно качали. В этом же горне перед этим мы плавили стекло, стекло просто текло, ему хватало температуры, даже не помещая его в горн, над горном оно плавилось. Но потом мы разобрали горн, стенки горна очень сильно прокалились, то есть это то, что именно мы находим в археологии, когда раскапываем металлургические печи. Наш тигель, он местами, у него внутренняя поверхность остекленела, то есть кварц, который есть в формовочной смеси, в глине, он просто остекленел. Однако с обсидианом практически ничего не случилось. О чем это говорит? Это говорит о том, что миф о том, что обсидиан можно плавить в каких-то традиционных и аутентичных условиях, он абсолютно несостоятелен. Если у индейцев была такая технология, что они могли достигать больше 1500 градусов, то они могли бы варить хорошую высокомарочную сталь, и по своим технологиям они бы превосходили конкистадоров. И явно они бы не стали делать оружие а-ля Макуатль, когда ты в весло вставляешь битые камни или даже делать шлифованных обезьянок. Они бы уже, скорее всего, были на совершенно ином уровне развития. Вот. Ну, как вы видите, расплава нету. Есть отдельные такие вот чешуйки. Вот. Однако сейчас я вам покажу, какие можно сделать настоящие эксперименты по производству обсидиановых орудий. Благо, существует множество организаций, которые профессионально занимаются обсидианом, находками из обсидиана. Это Центр исследования обсидиана из Японии, Международная ассоциация исследования обсидиана и Всемирная организация экспериментальной археологии «Экзарк». Я обратился в эту организацию, я в ней состою, и очень быстро мне предоставили список материалов, где есть исследования экспериментальные по сверлению обсидиана, шлифовке. И вот мы ответим на вопрос, который прозвучал в начале лекции. Я специально выбрал исследования, связанные с мезоамериканскими материалами. Вот такие вот ритуальные резцы производились индейцами. И очень часто говорят, что ну посмотрите, чем же они это могли сделать. Наверное, это какой-то лазер. Но, в общем-то, магистерская работа студентки, довольно хрупкой девушки, с помощью лучкового сверла она сверлила различные породы, и за контрольное время в 10 минут, вот в верхнем слайде просверлено углубление в очень плотном кремне, значительно более, менее поддается истиранию, а обсидиан очень хорошо поддается истиранию. И в обсидиане у нее получилось сделать 5-миллиметровое углубление за 10 минут. То есть не составляет труда представить, что мужчина, который профессионально этим занимался и, допустим, хорошо обеспечивался, ну, либо ему там должны были вырезать сердце на пирамиде Солнца, если он бы этого не сделал, он бы мог просверлить очень далеко и глубоко. Ну и теперь я хочу перейти к теме, которая еще ближе к моей непосредственной теме научных интересов. Я вообще занимаюсь военным делом Бронзового века. И там часто присутствуют каменные предметы вооружения, например, стрелы. Поэтому тема обсидиана с точки зрения военного дела мне очень интересна. И неоднократно, когда я ознакомился с работами об обсидиановом оружии, я встречал несколько тезисов, которые резали мне по сердцу. Первый тезис заключается в том, что во время колонизации, когда конкистадоры совершали экспансию в Америку, бедные индейцы своими каменными стрелами ничего не могли сделать, потому что испанцы уже доспехи. Но на самом деле это не совсем верный тезис, потому что у испанцев были только нагрудные кирасы, и в принципе можно было стрелять много куда, и в лицо, и в руки, и в ноги, стреляли метко. И обсидиановые стрелы, они гораздо более...

удар куда-то еще, там под доспех, в какой-то проем в доспехе. Но на самом деле каменный нож, не кремневый, не обсидиановый, использовать так практически невозможно. Возможно, но при любом изломе он просто сломается. Им можно резать, наносить режущие удары, но любой удар, об что-то твердое, неважно, кость или вы в мягких тканях его попытаетесь повернуть под другим углом, он сразу сломается. Это мы тоже сегодня сделаем обязательно. И третий миф связан с оружием, которое является, пожалуй, самым культовым среди обсидианового оружия. Это макуатль или макуитль. Это ацтекская, но на самом деле не только ацтекская, палица с вставленными по краям обсидиановыми лезвиями. Ее часто называют ацтекский меч, но на самом деле это совсем не меч, это именно палица. Так вот, во многих, в том числе научных работах и научно-популярных, тем более, пишут, что макуитль был способен отрубить голову испанской лошади. Что якобы конкистадоры об этом рассказывали, что прям макуитль мог перерубить лошадь пополам, такое могучее оружие. На самом деле это совершенно не так, потому что макуитль не прорубал глубоко. Он мог порезать, он мог сделать рваную рану, но это палец, это дробящее оружие. Но я уж не говорю о том, что при ударе об кирасу обсидиан просто рассыпался. Это было статусное оружие. И важное такое, вот, такое отступление, которое дает понимание о эффективных типах обсидианового оружия. Дело в том, что индейцы Америки не были первыми людьми с обсидиановым и каменным оружием, с которыми столкнулись испанские завоеватели. В 15 веке они завоевывали Канарские острова, где жили племена гуанчи. Гуанчи – это европеоиды, мехтоидная раса, это родственные берберам племена, которые долго законсервированно жили на Канарских островах и фактически жили в неолите, в позднем каменном веке. И в первых битвах, они проигрывали, вернее, они выигрывали у испанцев, а испанцы были в замешательстве, потому что аборигены Канар, они использовали рельеф, то есть они заманивали испанцев в какую-нибудь ущелье, и там обстреливали именно обсидиановыми и базальтовыми наконечниками. И испанцы как раз описывают, насколько смертоносными были эти наконечники, что маленькие осколки застревали в костях, мягких тканях, их было очень тяжело извлечь, такие раны начинали гноиться и так далее, и люди погибали даже не от самого ранения, а позднее. Вот, собственно, испанские изображения гуанчи. Вот тоже изображение встреча с минсеями гуанчи, это князья, то есть знать гуанчийская. Что использовали гуанчи? Они использовали прощи, они использовали вот такие, это с музея на Тенерифе фотографии, они использовали вот такие вот обсидиановые, самые-самые простые стрелы, бесчерешковые, без какой-то феерической обработки, но тем не менее эффективные. Дробящее оружие и вот такие вот ножи. И ровно с тем же самым арсеналом испанцы столкнулись на другом континенте, он был у индейцев. И к этому они были хорошо готовы. То есть у них уже был богатый боевой опыт, потому что они воевали много и много лет с гуанчами. Есть изображение из так называемого флорентийского, из ватиканского кодексов, изображение воинов, индейских воинов с макуатлями. Вот с такими вот палицами, с обсидиановыми лезвиями. Но на этих изображениях, вероятно, макуатль довольно схематично показан. Дело в том, что есть зарисовки единственного сохранившегося оригинального макуатля, который пропал из музея в Мадриде в середине 19 века. Там хорошо видно, что лезвия, которые были вставлены в основу, они были разные. То есть это были просто наколотые обсидиановые лезвия. Это не были вот такие прямоугольники. В прямоугольниках нет никакого смысла. Чтобы оно делало такие рваные раны, работало как пила, они должны быть разного калибра, разного размера.
Вот видите, тут тоже.

0: же такое изображение с прямоугольными вставками. И, соответственно, на основе этих изображений уже художники реконструируют тоже воина вот с таким вот аккуратным макоуитлем, с такими прямоугольными а-ля, как бы если бы европейцы делали, да, чтобы было все так ровненько, прямоугольненько, такими лезвиями. Вот. Ну и тоже довольно забавный момент, связанный с мифами, как они активно поддерживаются. Я дружу с одним археологом, Стюартом Прайером из Англии. Он был одним из первых людей, кто в телевизионных шоу на National Geographic начал использовать в начале 2000-х баллистический гель. То есть, чтобы показать, как стрела глубоко проникает в массу, которая имитирует среднюю плотность человеческого тела, он стрелял в баллистический гель. И баллистический гель для пуль, для стрел, он как раз и нужен. Но когда вы из баллистического геля делаете манекен, по сути, манекен, знаете, из холодца такого, и потом появилось огромное количество различных шоу, YouTube-каналов и прочего, где испытывают разное оружие на таких манекенах. То есть это манекен из желатина, по сути. И вот можно взять микрофон, воткнуть этот, в этот манекен и сказать, какое ужасающе мощное оружие. Да? То есть оно пронзило манекен. На самом деле, конечно же, для таких испытаний этот материал не очень предназначен. И вот одна из таких демонстраций, демонстрация как раз Макуитля, это одно из американских шоу, и там очень долго, полчаса рассказывает, ох, оружие, оно может лошадь пополам, там просто, и конкистадора вместе с лошадью. А потом они начинают рубить этот манекен. И выясняется, что вполне логично, что макуитль – это дробящая палец прежде всего. То есть его энергия должна делать компрессионное воздействие, ломать кости, создавать гематомы. А лезвие – это дополнительный поражающий элемент. И тем более, если лезвия прямоугольные, как они сделали, то они очень плохо режут. И они ударили по этому бедному манекену раза 4, наверное. Первые 2-3 раза с него только упал шлем. Потом на четвертый раз они уже, так сказать, специально зацепили его этим макуитлем, и так вот дернули и порвали просто манекен. Но тем не менее, это, конечно, рана серьезная, но там никакие внутренние органы, ничего не задето, просто порезала грудь. То есть они противоречат, в общем-то, сами себе, что это оружие достаточно опасное вот именно для разрубания. И вот это правильная реконструкция макуитля. Это воин-ягуар в деревянном шлеме, который был у ацтеков. И правильный макуитль с различного калибра, острыми, зубчатыми лезвиями. Вот, я рекомендую к прочтению следующие источники, если вам интересно ознакомиться с этой темой. С удовольствием выслушаю ваши вопросы, и хочется побыстрее приступить к нашему эксперименту по поражающей способности.
1: Иван, спасибо. Я бы хотел, чтобы сейчас на экране появились результаты нашего голосования. Покажите, пожалуйста, их. Вот. Так. Ну, понятно. Многие не хотят ни участвовать, ни помогать, но посмотрели бы. Ну что ж, и то хорошо. Сейчас у нас будет часть диалоговая, но перед этим краткое объявление. Я знаю, что многие уже настроились на обед. Наше выступление еще не окончено. Поэтому если кто-то несознательный сейчас побежит в столовую...
2: Помните, пингвинопитек следит за вами.
1: И следующие полгода в вашем меню будет только жидкая пища. А сейчас Ивану задаст вопрос наш эксперт из Франции Денис Салара, представитель сообщества Голум Иллюминати. Включите, пожалуйста.
3: Привет! Greetings. My name is Denis Salaro.
4: Привет, меня зовут Денис Салара. Я говорю от имени французского сообщества Голум Иллюминати. И мы бы хотели задать пару вопросов. Предметы из переплавленного обсидиана когда-либо находили? Если да, было ли это широко распространено? И что заставляет вас проводить подобные эксперименты?
0: Хорошие оба вопроса. Ну, во-первых, предметы из расплавленного обсидиана, намеренно расплавленного, найдено не было их. И тут можно без сомнения сказать, что по понятным причинам, потому что если у вас есть температура вулкана, как я уже сказал, вы можете плавить вольфрам, что угодно, и делать сталь, и делать стальное оружие, и не делать какие-то каменные вещи. Вопрос второй, ну он такой философский, можно сказать, фундаментальный, ну заставляет, конечно, прежде всего профессиональное занятие, потому что я заведующий лабораторией экспериментальной археологии, но в занятиях есть и хобби, и работа. В работе, конечно, это эксперименты именно по теме научных разработок, по военному делу эпохи бронзы, как изготавливалось вооружение, чтобы понимать, как функционировало древнее общество, откуда бралось сырье, как оно обрабатывалось, насколько дорогим в производстве было вооружение и так далее. Но существует много просто интересных очень тем, потому что всегда волнует какая-то погоня, знаете, за ускользающей реальностью такой, потому что есть... Я часто думаю о том, что есть тонкая грань, когда есть мир вещей и есть мир идей. Когда какая-то вещь утилитарно используется в повседневной жизни, никто ее особо не ценит. Она является частью жизни, незаметной такой. Она в мире вещей, она служит. Но потом, когда она устаревает, ну знаете, да, сейчас есть большая ностальгия, например, по 80-м, целые ретро-вейв движения. И это быстро очень превращается в миф, это появляется мистический флёр. Для охотника каменного века каменный наконечник – это совершенно утилитарная вещь, которая может сломаться, он ее выкинет и не будет думать об этом. Но для современного человека это... мистический такой предмет, да, очень интересный, его держал древний человек, это какая-то связь с прошлым. И вот очень интересно, где эта грань происходит. И очень интересно поймать вот эту историческую повседневность, потому что, чтобы по-настоящему понять древность, по-настоящему понять, как жили люди, не мифологизировать, не делать из этого развлечения, а почувствовать их повседневное состояние, чтобы понять. Для этого нужно именно проводить эксперименты, делать их много, серийно, и тогда, только тогда вы начинаете понимать, как делать удобно, как делать, чтобы работало и так далее. И тогда вы по-настоящему понимаете прошлое. Да.
1: Спасибо, Иван. Сейчас спасибо. Готовится задавать вопросы левое крыло. А пока что вопрос, присланный нашим делегатам. Обработка древних инструментов представляла собой скорее развлекательный характер во время посиделок, или это был направленный производственный процесс?
0: Отличный вопрос. Недавно мне задавали вопрос на одном из мероприятий по поводу детей, что ну вот как, делали ли там детям специальные какие-то игрушки развлекательные, делали ли дети сами что-то для развлечения. Есть здесь очень тонкий момент, что в таком примитивном обществе процесс игры, он ну, практически неотделим от процесса производства. Когда, например, отец делал какие-то изделия, ребенок садился и пытался повторять, подражать отцу. Конечно же, и отец ему мог сделать какую-то игрушку, и ребенок сам мог себе сделать игрушку. Но это был очень важный процесс обучения, всегда обучения, потому что дети очень рано становились ценными в таком обществе. Уже в 10 лет, ну точно. То есть вот у нас есть тоже такая программа, мы в лаборатории нашей экспериментальной проводили, работали с детьми, конкретно 10-летние девочки, например, которые за несколько занятий начинали делать стрелы, наконечники стрел, рубила такие нормальные, массивные. У нас есть представление стереотипное, что должен сидеть какой-то Конан-варвар в пещере, да, и вот это все колоть. На самом деле это посильно, ну, в общем-то, у меня сыну 5 лет, и он может сделать простую кремневую стрелу вполне, которой можно охотиться. Потому что он много раз видел, как я это делаю, много раз пробовал. Поэтому, да, возможно, если это был ребенок, это мог быть элемент развлечения, но он был очень полезен, и в любом случае это было обучение в том числе.
1: Так. Так, спасибо, да. Иван. Сейчас я прошу отдать микрофон в зал.
5: Насколько легко этим черным гладким минералом повредить руку или ногу, если он на земле валяется?
0: Идеально можно повредить. Просто великолепно распороть, и даже когда вы старательно работаете и пытаетесь, ну, естественно, вы пытаетесь не порезаться, но работа с камнем, с кремнем и особенно с обсидианом, это в любом случае порезы. В любом случае у вас останется, вот у меня сейчас конкретно, вот совершенно случайно, вот в пальце есть заросший, уже заживший кусок кремня, я просто забыл его вынуть, и он немножко подзажил, ну, потом достану. Вот, можно будет что-нибудь сделать из него. Вот, то есть, очень острый материал, очень травматичный, но другое дело, что, конечно, есть в том числе традиционные техники безопасности, например, если вы ретушируете наконечник, лучше взять какую-то толстую сыромятную кожу, положить ее на ладонь и делать на ней. Если вы бьете какое-нибудь рубило на бедре, тоже надо положить кожу и, естественно, защитить свой организм, потому что очень сильно можно травмироваться. Когда я в каких-то поездках, вот, например, недавно я был в Черногории, и там очень богатые пляжи именно сырьем хорошим, кремнем, и я сидел, увлекался и начинал делать какое-нибудь рубило. Ну, как не купаться же, конечно, я делал рубило. Вот. И потом я очень быстро думал о том, что если тут кто-то будет бегать потом на этом месте, то я брал, и когда вы работаете, всегда используется камень, которым вы затираете кромку режущую, чтобы перехватить. Я эту кромку затирал, чтобы везде подтачивал, чтобы они не резались.
1: Спасибо. Вот. Пожалуйста, вот там вопрос. Красный такой человек, да.
6: Красный человек, меня зовут Русь, я из Москвы, и мне было бы очень интересно узнать на тему, когда пошло на спад изготовление теми же американскими индейцами вот этих вот орудий из обсидиана, потому что я знаю, что потом использовались гвозди, которые уже привозили европейцы, и использовались рукояти от ружей. Угу. То есть постреляли, потом оторвали все, что не нужно, и использовали уже вот эту вот штуку. То есть туда забивали гвозди, заклепки, и вот это была такая же очень классная мясодробилка. Использовали обсидиан, перестали после этого или использовали и продолжали использовать, и было это как ритуалистика?
0: Хороший вопрос. На самом деле индейцы в некоторых районах Амазонии до сих пор используют обсидиан и делают обсидиановые орудия, потому что это эффективно, потому что у них есть сырье, почему бы этого не делать? Ну, это так называемые неконтактные народы, с которыми сознательно не поддерживается связь, чтобы сохранить их, законсервировать в таком архаичном состоянии и дистанционно изучать. Но, конечно, когда европейцы пришли и прежде всего пришли с каким-то производством, сразу же индейцы начали все полезное себе заимствовать. То есть уже в 18 веке точно, например, использовался в том числе стальной прокат, из которого было просто можно вырезать ножницами по металлу треугольники, вставлять в стрелы. Вот есть огромное количество этнографических коллекций стрел 19 века индейских. И там традиционный набор воина, там может быть какая-нибудь деревянная палица, еще что-то. Но стрелы будут все вырезаны из проката, потому что это просто быстрее, проще. И в принципе против неодоспешенного противника разницы нет, чем его стальным прокатом проткнуло или камнем. Вот, поэтому очень быстро начали.
1: В самом заднем ряду, пожалуйста, Валентина, дайте микрофон человеку. Он уже стремится вам навстречу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я из Москвы. Известно ли, для какого типа ран использовались вот эти обсидиановые кинжалы или ножи? Потому что если с более крупными пальцами понятно, то с ними я не очень понимаю.
0: Для какого типа ран? Для чего? Еще раз. Для какого типа, в смысле, какие ранения наносились?
7: Да, это было колющее, режущее или рубящее оружие.
0: Это был нож. прежде всего, который был полифункционален. То есть им могли просто его использовать как нож, резать им мясо, рыбу и прочее. Но, естественно, в бою и можно было его использовать и как режущее, и как колющее, но вопрос только в том, что в качестве такого колющего оружия, если вы им будете колоть как каким-то спецназовским ножом, да, кинжалом, то почти наверняка вы его на первом же противнике сломаете. То есть это не то оружие, с которым вы можете бегать и закалывать своих оппонентов, как гладиусом римским. То есть это одноразовое, как оружие колющее, оно одноразовое. Возможно, в бою его можно использовать как режущее оружие. То есть ударами режущими пытаться кровотечение большое вызвать у противника.
1: Давайте теперь балкон послушаем. Пожалуйста, вопросы на балконе. Поднимайте руки смелее. Есть вопросы на балконе? Давайте. У нас там театр теней. Пожалуйста.
8: Давайте я к вам сюда.
1: Прошу.
9: Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня вопрос по поводу плавления. Вы проводили какие-то более научные эксперименты, может быть, в лаборатории? Потому что сейчас звучит, что у нас с мужиками не получилось, значит, никто не мог.
1: Разоблачили вас.
0: Ну, на самом деле, у меня там еще были слайды вот с печкой, что они куда-то пропали. В печи, в лаборатории, при температуре больше 2000 градусов, он плавится. А мы проводили, мы видели температуру, там 2052 градуса. Его можно расплавить без проблем. Вопрос в другом, что он нестабилен, он пенится, он становится вязким, он не становится текучим, как бронза, чтобы его заливать в формочку. Он просто довольно вязкий. Потом при застывании он лопается, то есть он не становится монолитным. И еще раз повторюсь, почему мы использовали металлургический горн. Потому что у нас на Южном Урале самая такая серьезная школа археометаллургии. И в таких горнах мы неоднократно выплавляли медь. И при археометаллургии меди это очень эффективно, этот процесс нам хорошо известен и понятен. Но такой горн, а это максимально технологичный горн, который могли собрать, например, инки. В таком горне обсидиан расплавить невозможно. Чтобы расплавить обсидиан, нужна температура существенно более превосходящая, температура вулкана. Но если вы даже расплавите его, то вы не сможете из него сформовать обсидиановую обезьянку. Вам придется все равно ее шлифовать. Вот в этом был посыл.
1: Иван, теперь предстоит выбрать лучший вопрос. Их было 4. Насколько легко порезаться, травмироваться этим mm-hmm. минералом? Mm-hmm. Когда произошел спад интереса к изготовлению орудий из обсидиана, вопрос про виды ранений и вопрос про плавление минерала, что доказали вы или не доказали?
0: Mm-hmm. Мне понравился вопрос про изменение сырья, про спад интереса к обсидиану.
1: Автор вопроса про изменение сырья получает книгу «9 великих загадок физики». Иван получает еще специальный подарок от проекта 111, когда суперфлешка с кодовым замком. Ну и, конечно, пингвина Питека нашего.
0: Спасибо
1: и
0: огромное.
1: Все остальное.
0: Спасибо. Я сюда поставлю.
1: И, Иван, ты только да. не уходи. Мы
0: я
1: тебя не отпускаем.
0: Принесу, да.
1: Да, мы Ивана не отпускаем. Да, сейчас мы, во-первых, увидим скетч Юлии Родиной.
0: Да.
1: Да, драконье стекло.
0: Смотрим.
10: Ну, тут я скажу, что, во-первых, разрез очень глубокий, это первое. А второе, что он очень четкий, вот как хирургическим инструментом.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Ирина Ващанова, научный сотрудник московского зоопарка, который занимается, внимательные слушатели нашей программы помнят об этом, и зрители программы «Диалоги о животных» тоже об этом знают. Она занимается в том числе ветеринарным тренингом животных. Она изобретает разные увлекательные методики для того, чтобы животным в зоопарке жилось весело, и для того, чтобы они общались с тренером, и это общение, главное, доставляло им удовольствие. Ира, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот прежде чем вы мне расскажете о том, что нового происходит в этой сфере, Ира, я хотел вас спросить, а вот на самом деле то, что животное привыкает к своему тренеру, это хорошо или плохо? Это нужно животному или не нужно?
3: У нас в зоопарке мы считаем, что это скорее вредит и животному, и работе с ним. Потому что тренер может меняться, человек может уволиться, человек уйдет в отпуск, а работа с животным должна продолжаться. И если это тренинг не просто развлечение человека и не просто способ разнообразия жизни животного, если это ветеринарный тренинг, то есть результатом этого обучения становится реальная ветеринарная процедура, значит, на эту процедуру придет настоящий врач. На эту процедуру может прийти не один врач, а разные врачи. Ну, например, если нужно сделать УЗИ, это будет совершенно незнакомый человек. И животное должно быть обучено тому, что работать с ним могут разные люди. Самое главное, что животное должно точно знать, что все правила, все договоренности, которые были достигнуты, они все будут соблюдены любым человеком, который придет на эту процедуру.
2: Но ведь вот что получается-то реально. Все равно, и это же никак не обойти, что начало работы, да, изначальный тренинг должен проводить один человек, ну, просто даже по чисто техническим причинам. Вот, и разные сигналы, которые человек посылает и телом, и голосом, они же у всех людей разные. Значит, животное должно, ну, как бы научиться считывать сигналы, но со временем. Для начала оно должно научиться понимать одного человека, его сигнал, а уже потом как-то приходит другой человек, который не такой. Невозможно воспроизвести сигналы тренера, если это не близнецы, хотя я думаю, что им вот буквально прямо точно-точно не сразу удастся воспроизвести сигналы своего там брата или сестры. Да, ведь все равно приходится вводить сначала одного человека, а потом вводить второго постепенно, потом третьего, и потом уже происходит, так сказать, адаптация к разным людям. Но, тем не менее, привыкание к первому-то человеку имеет место быть или нет?
3: На самом деле нет. Вы в чем-то правы, как обычно бывает. Самое эффективное обучение, ну, вообще, в любой точке зрения оказывается, что определенная доля правды обязательно там найдется, если уж это не совсем безумная какая-то идея.
2: Да.
3: Так вот, самое эффективное обучение действительно при работе одного человека с одним животным. Будучи партнерами, они успешно подстраиваются друг под друга, считывают язык слов, жестов. Каждый партнер знает даже последовательность. У нас часто животные сами начинают предлагать следующие действия, потому что они точно знают, что вот после того, как ты от меня попросил вот это, ты от меня попросишь, там, вот сам я знаю, что ты от меня попросишь. И очень удивляются, если вдруг от этого животного просит тренер чего-то необычного в другой последовательности. Но на самом деле, отказываясь от такой вот оптимальной идеи эффективного обучения, быстрого и эффективного, в зоопарке мы, как правило, работаем командами. И с животным не работает один человек. Этот человек ходит в отпуск, берет больничный, у него есть выходные, а работа должна быть продолжена. Поэтому мы стараемся преодолевать вот эту вот сложность того, что все люди не близнецы, не под копирку сделаны, их поведение отличается. И животные прекрасно научаются разбираться в особенностях каждого человека. Но мы должны эти особенности свести к минимуму. Это достигается прописыванием программы обучения. Мы проговариваемся вместе, какая команда, как дается, какое действие животного требуется. Мы делаем периодические видеозаписи, их совместно просматриваем для того, чтобы увидеть себя со стороны и чтобы всей командой обсудить, как мы работаем. И это позволяет не выполнять вот это вот правило «один человек, одно животное». Но лепить новое поведение действительно лучше одному человеку, а потом уже подключать других участников.
2: Ну, вот я, вы знаете, мне вспомнилось вот в связи с этим забавный случай со мной, да, вот на съемках я должен был вот такого роль входящего, да, сыграть человека, который входит в, как бы вот в этот процесс, да, ну, именно по тем обстоятельствам, по которым вы говорили, что это надо тренировать, да, ну, мало ли, ушел в отпуск обычный тренер, надо его подменить, и вот подходит. И условное подкрепление, известное у собаководов, да, да, значит, девушка, которая со мной работала, замечательная Лолита из Калининградского зоопарка, она очень вежливо, и Лолита и Лида там две, вот они очень вежливо меня попросили, Иван Игоревич, а не можете ли вы потише подавать условный сигнал «да»? Вот, мне это очень развеселило. Так вот, что, о чем это нам говорит? О том, что даже условное подкрепление, оно должно быть все-таки однотипным, и подавать его необходимо входящему человеку точно так же, как в той же манере, желательно в том же тембре, и с той же эмоцией, которая считывается, безусловно, животные через какое-то время ведь начинают читать наше поведение, да, в той же эмоции, что и предыдущий оратор это делал. Так ведь, Ира?
3: Иван, а вот скажите, у вас получилось выполнить ту задачу, которую перед вами поставили там в Калининграде, когда вы зашли с этим своим напористым «да»?
2: Да, да. Ну, во-первых, мы перешли на команду «хорошо», «молодец», вот, что тоже является условным подкреплением. Во-вторых, ну, это ж я, Ира, простите, конечно.
3: Конечно, получилось.
2: Конечно, все вышло. Да, ну не первый год замужем, извините, дорогие радиослушатели, просто кто не знает, я дрессировкой занимаюсь очень давно, в том числе с условными подкреплениями, много десятилетий. Поэтому, так сказать, ну, то несложную задачу, а сложную мне бы никто не дал, да я бы и не взялся, потому что главное в нашем деле не навредить животным, и тренеру, который занимается, несмотря на то, что они много моложе, наверняка они лучше знают, понимают и общаются со своим животным, чем я, пришелец, так сказать, из далекой Москвы. Поэтому на самом деле вот этот простенький вариант тренинга, да, мне удалось выполнить. Но это было просто, ничего там страшного не было. Главное не навредить было животному своими радостными воплями. Удалось, Ира. И что вы хотите этим сказать?
3: А я хочу этим сказать, что на самом деле то, что ваше «да» отличалось от Лолитиного, это не такая большая проблема.
2: И Лидиного, да, добавлю сразу.
3: И если это животное уже опытное, то оно и «да», и «хорошо», и «молодец» проглотит. И по моему опыту, животное, которое обучено, вытягивает даже косячащих, неопытных тренеров. Но просто у нас в зоопарке регулярно встает задача ввести в процедуру нового человека, потому что...
2: Чайника такого,
3: да? Да, да, такого чайника. У нас есть, ну, некоторая текучка кадров. Это могут быть люди из другого зоопарка. Ну, вот, например, московский зоопарк должен со временем передать подрастающего слоненка в другой зоопарк. Слон – это не мышка.
2: Самца, да? Там у вас самец такой.
3: Самца, да, подрастающего самца с очень непростым характером.
2: Как все самцы слонов, замечу.
3: Да, да, тем более он у нас избалованный сынок. Вот, то есть есть свои серьезные сложности. Так вот, мало того, что это животное должно быть обучено, но сразу, как оно переедет на новое место жительства, все его навыки будут востребованы, потому что этим самцом нужно управлять. И управлять не хуже, чем это происходит здесь. Поэтому нельзя допустить ситуации, когда этот слон готов работать только с одним конкретным человеком и с его конкретной манерой работы.
2: То есть, но вы используете как бы умение животных, в конце концов, ну, я не знаю, как правильно сейчас терминологически это выразить, генерализовать, что ли, да, или формализовать поведение, вычленить главное, да, в поведении тренера. То, что вот важно в данной ситуации, что вот подкрепление, да, это да, неважно с какой интонацией и как это крикнули, да, или жест там рукой, допустим, который сигнализирует, что, скажем, ну, я не знаю, морской лев или котик должен крутиться вокруг своей оси, что вот, ну, он куцый, конечно, но это, тем не менее, сигнал «вертись». То есть животное как бы вычленяет важные элементы из поведения человека, самое главное, правильно?
3: Именно так.
2: Это свойство животных, и без этого невозможно была бы передача, видимо.
3: Совершенно верно. Я тоже, в свою очередь, вспомнила одну историю. Я выступала в качестве ассистента на тренировке волчицы. Волчицу приучали к ветеринарным процедурам, в том числе к взятию крови из передней лапы. И моя задача была изображать врача. Причем врача, как водится, бестолкового.
2: Я блистательно выполняю эту роль, надо сказать, блистательно. Это моя коронная роль на съемках программы «Диалоги животных».
3: Я тоже старалась. Так вот, по согласованию с тренером я должна была неожиданно вскочить, что не допускает на самом деле процедура. Я должна была уронить шприц. Я должна была вспомнить, что я забыла в другой комнате какой-то предмет.
2: Вы вели себя как я, то есть на съемках.
3: Я вела себя так, как обычно ведет себя волнующийся врач, который пришел на реальную процедуру. Вернее, я должна была вести себя хуже, чем этот врач, потому что если животное привыкнет к бестолковому врачу, то организованного опытного врача сглотнет как миленький, что, в общем-то, и произошло. То есть вот это вот приучение к возможным изменениям в процедуре, косякам, оно позволило в результате благополучно брать эту кровь неоднократно.
2: Ну, вы меня успокоили. Значит, я на своем месте, я ничего не порчу, а наоборот, приношу огромную пользу в то время, когда мы снимаем животных.
3: И ваше бодрое «да» было совершенно не лишним.
2: Не лишним, да. Ну, а также неумелое наложение жгута на хвост леопарда и прочие лишние телодвижения, которые иногда совершались во время других тренингов. Понятно. Но это мы все шутки с вами шутим, но на самом деле вот уже пора нам с вами перейти, к чему это все приводит, да, вот, ну, вы приучаете животных к разным тренерам, к разным манерам, и они рано или поздно начинают, так сказать, выполнять совершенно не для постороннего человека, ну, просто уникальные вещи, ну, например, там, стрижка когтей у какого-нибудь свирепейшего леопарда, или, как в свое время у вас в московском зоопарке, мелани стригли, ягуарши когти, да, и животное терпит, или тыканье иглой для забора вены, а животное терпит, вот. Ну, совершенно уникальные, мне кажется, и для обывателя совершенно непонятные вещи, как это вообще может быть. Вот как животное может это терпеть, вот, Ир, ну, понятно, что мы с вами можем объяснить, что сумма положительных эмоций там превышает отрицательные, или там обиходным языком превалирует над минусами. Как так вот? Или болевой порог у них, может быть, позволяет им это спокойно терпеть?
3: Я думаю, что действительно болевой порог более высокий, и реально сильно болезненную процедуру вряд ли животное стерпит. Вот если это действительно объективно, очень неприятно. Вот легкий дискомфорт, пожалуйста. Разово что-то неприятное, тоже, ну, болезненное такое, ощутимо болезненное. 1-2 раза тоже вполне возможно. Но, например, делать очень болезненные уколы ежедневно, скорее всего, животное начнет отказываться это делать. Или придется повышать оплату. То есть я, когда с ребятами обсуждаю вопросы тренировки, я люблю говорить в терминах «работа-зарплата». И есть работа, за которую нужна очень высокая плата. Если мы можем ее подобрать, то мы добьемся результата. Если это такая работа, за которую, ну, в общем, путь Гитлер работает, то вряд ли мы сможем животное раскрутить на такую процедуру.
2: То есть ваша задача повысить у животного мотивацию, наверное, да, и плюс усилить концентрацию на объекте так, чтобы она просто не замечала, ну, в кавычках, правильно, наверное, сказать, не обращала внимания на то, что с ней происходит, неприятные ощущения, проглатывала их.
3: Да, мы должны и снизить чувствительность, и повысить заинтересованность, и повысить внимание на одних событиях и сделать не столь заметными другие события.
2: Ну, мы, да, как мы перестаем замечать там неприятный шум. А какие новые в этом вашем деле благородном сейчас тенденции вообще намечаются? Не стоит же тренинг на месте, ну хорошо, подстригли когти у ягуара или у льва, взяли у него там из вены кровь, заставили слониху сдать заднюю ногу тренеру. А еще какие бывают у вас цели, задачи новые?
3: Как ни удивительно, но это сейчас очень бурно развивающееся направление. И если перечислять какие-то новые вот цели, которые тренировка может перед собой ставить, это, например, для крупных хищников или опасных животных добровольная эвакуация из помещения в случае экстренной необходимости. Ну, например, в вольер упал человек к хищнику. Вот если вспомнить всякие страшилки из интернета, довольно много гуляет видео, где жуткие картины, когда человек попадает к хищнику. Так вот, обучение хищника в этой экстремальной ситуации по сигналу отправиться к тренеру во внутреннее помещение на тренировку и позволить себя закрыть, может спасти кому-то жизнь.
2: Да, я видел, вы знаете, да, это удивительно, вот именно вот этот тренинг, когда по команде там хищник бежит, сломя голову, к себе в вольер.
3: И это действительно очень важно, и это возможно, потому что если говорить опять в терминах «работа-зарплата», то вот с этим вот непонятным, довольно страшным объектом, который свалился тебе на голову, что-то делать, или пойти на вкусную, интересную процедуру к тренеру, а почему нет, если за это что-то, какой-то суперприз будет, которого ты никогда в другой ситуации не получаешь. Это должна быть не обычная тренировка, это специальная тренировка.
2: Ну, то есть это отзыв по команде, да, говоря языком собаководов. Прерванная атака. Вот пошел он на человека, лев, там к нему упал кто-то, или медведь, давайте экстремальнее возьмем. Что может быть хуже медведя, которому попал человек условный? Там. Интеллект человека, который залез к медведю, мы не будем обсуждать, такие почему-то регулярно встречаются. Ну вот, отозвать медведя, да? То есть это получается формирование вот такой вот навыка отзыва по команде. Правильно?
3: Да, да. Это может быть, как мы сейчас у слонов формируем в обязательном порядке, команду «стой». Вообще всем слонам команды даются на английском языке по той причине, что если вдруг этот слон попадет в любую точку мира, будет передан в любой зоопарк, то с ним в первый же день смогут продолжить работу. Так вот, для всех слонов...
2: Спросите, how do you do?
3: Да-да-да, и он
2: I'm
3: тут
2: fine,
3: же ответит,
2: он должен...
3: что да-да-да, и улыбнется. Для слонов вырабатывается команда «стой». И это может спасти жизнь и постороннего человека, и персонала, потому что самые разные случаются ситуации, и как бы мы все не выполняли технику безопасности, но величество случая, ну, всегда может что-то произойти непредсказуемое. И вот возвращаясь к самцу слоненка, о котором мы уже говорили, очень впечатляет, когда он бежит к тренеру, а по команде «стой» он начинает тормозить всеми четырьмя лапами, как будто даже чуть проезжая вперед, растопыривает уши и пытается спешно затормозить.
2: Ну а как же вы этого достигли-то?
3: Работа-зарплата. За такую работу должна быть неплохая зарплата.
2: А вот разложите мне этот навык, пожалуйста, на составные. Как вы его делали? Ведь это, на самом деле, на положительном подкреплении автоматизировать навык очень сложно. Мало кто этим занимается.
3: Сначала слона отсылают куда-то в вольер. Когда слон отходит, он получает кусочек лакомства. После того, как слон начинает двигаться, поступает команда «остановиться». В момент, когда слон остановится, он не знает пока, о чем речь. Но как только он остановится, он получит лакомство.
2: А условное подкрепление дается в этот момент? Бридж-сигнал так
3: называемый. Мы для слонов бридж-сигнал ввели.
2: А какой?
3: У нас это окей.
2: Окей.
3: Да. По той причине,
2: что... В Англию он поедет. А бридж-сигнал ввели потому, что он может остановиться где угодно, и не всегда ему может сразу в хобот дать подкрепление, да?
3: Да, если говорить о слонах, самая большая проблема тренера – это меткость.
2: Попасть ему в рот, да?
3: Нет, не в рот, мы попадаем все-таки на пол, но попасть надо туда, куда нужно.
2: Чтобы он сразу достал хоботом.
3: Да, и тут встает вопрос о том, какое подкрепление выбрать. Вот печенье имеет хорошие полетные качества, но печенье круглое, оно умеет катиться, что нехорошо. А печенье квадратное не катится, что гораздо лучше. А кусочки яблока, они не просто катятся, они еще и прыгать умеют.
2: Подпрыгивают, да.
3: Подпрыгивают. И поэтому метко попасть в нужное место и вовремя – это сложно.
2: Лучше всего желе бросаться, мне кажется, вкусным желе.
3: Квадратное печенье тоже хорошо.
2: Тоже, понятно. То есть вы постепенно формировали... А вот он же мог связать с обстановкой, Ир. Вот, ну, он один раз остановился там у загородки, второй раз, и он мог решить, что я останавливаюсь, у загородки.
3: А мы это делаем в разное время, в разных местах.
2: Бросаете в разное время, да?
3: Да, и это может быть, когда он идет вперед, когда он пятится назад, в самых разных обстоятельствах.
2: То есть вы ловите его движение и подаете команду тогда, когда высок шанс, что он остановится.
3: Да, поначалу да. А потом это начинает напоминать игру детскую «Море волнуется раз, море волнуется два» и так далее, «Замри». И вот уловив уже суть, слон начинает вслушиваться в сигналы тренера, ожидая, когда же будет вот это вот «стеди». Потому что за команду «стой» или «стеди» по-английски он получит больше. Это выгодно должно быть.
2: Угу. И вы считаете, что он, даже если он будет очень сильно мотивирован там бежать куда-то, он остановится?
3: Сейчас пока нет. Но со временем навык становится автоматизированным.
2: Да.
3: То есть поначалу, когда животное обучается, оно думает, что я должен сделать, а должен ли я это сделать, а стоит ли мне это делать. Но со временем вот эти вот размышления ходят на второй план, и животное сначала делает, а потом думает, а что ж я сделал-то?
2: Понятно. Вы очень хорошо описали процесс автоматизации, вернее, не процесс, а финальную стадию автоматизации навыка. Но для меня удивительно, что это просто это очень много труда, и без каких-то воздействий, отрицательно подкрепляющих воздействий, это все происходит у слона, потому что обычно идут по кратчайшему пути, в том числе со слонами, многие тренеры, но здесь исключительно положительное подкрепление. Ир, спасибо вам большое. Было, как всегда, очень приятно с вами пообщаться. Давайте мы с вами как-нибудь продолжим эти увлекательные беседы. У вас наверняка что-то новое произойдет в вашей работе. Спасибо, дорогие радиослушатели. Спасибо за внимание. Всего доброго. Слушайте нас на Радио России. Мы разговаривали с Ириной Вощановой, научным сотрудником Московского зоопарка. Всего вам доброго.
3: До свидания.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.

0: Леонардо, ты ведь разумный человек. Скажи мне, как перевозили этих каменных гигантов в старые времена? Они шли сами, ответил он. Из книги Тура Хейердала «Аку-Аку. Тайна острова Пасхи».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Здравствуйте.
0: Фильм «Рапа Нуи» был снят в 1994 году американским режиссером и сценаристом Кевином Рейнольдсом. Среди продюсеров фильма значится Кевин Костнер и один из создателей фильмов «Матрица» и «Властелин колец» Барри М. Осборн. Сценарий основан на легендах рапануйцев об острове Пасхи. Сюжет фильма повествует о том, как с 14 века рапануйцы создают на своем острове монументальные статуи Муаи. К 17 веку их некогда развитая цивилизация приходит в упадок, истощив природные запасы. Нехватка продовольствия и социальная рознь расшатывают общественный строй, основанный привилегированным сословием длинноухих. Тем временем на Рапануи, известный нам как остров Пасхи, появляется любовный треугольник. Нора, юноша из правящего клана, влюбляется в девушку из клана короткоухих Роману, которую также любит их общий друг детства короткоухий Маки. Приближаются традиционные ежегодные состязания, которые издавна проводятся между племенами. Победа должна достаться тому, кто первым доставит яйцо темной крачки с соседнего острова. Победившее племя будет управлять островом весь будущий год, а принесший яйцо будет объявлен человеком-птицей, посланником Бога.
1: Сегодня мы обсуждаем фильм «Рапа Нуи» про коренных жителей острова Пасхи, которые были оторваны от другого мира и считали свой остров центром вселенной. Расскажите, как и примерно когда они попали на этот остров?
2: На самом деле точная дата никому не известна, по той простой причине, что это остров вулканический, отложений там очень мало, и культурные остатки, которые есть, по которым в принципе можно датировать, они все так или иначе связаны с морем. То есть это какие-то раковины, там еще что-то сделано из морских материалов. А морские вещи датируются абсолютно очень плохо. Есть такой эффект резервуара, который все портит. Поэтому точно мы, если честно, не знаем. Но где-то на самом деле около 1500 года. То есть вообще это не так давно. Между прочим, в самом фильме там пару раз звучит где-то как-то, что типа там тысячелетняя какая-то там история. Вот, на самом деле не так много они там просидели. А учитывая, что их уже европейцы открыли где-то там в 17-18 веке, то вся история вот этого острова – это лет там 200 на самом деле. Но другое дело, что полинезийская культура как таковая, она гораздо древнее, потому что на остров Пасхи-то они приплыли с других островов, ну там точно тоже неизвестно с каких, но условно как бы стоите, ну может там через какие-то пересадочные пункты. И когда они туда приплыли, это были уже такие сложенные полинезийцы, вот, но уже на месте получили очень мощную специфику. И за очень короткий промежуток времени они успели наворотить много дел. И это маленький островок, он в поперечнике-то там 3,5 километра, а на самом деле там всяких материальных вещей нагорожена немеренная прорва. Существует книжка чудеснейшая совершенно, даже на русский язык переведена, вот такой толщины, типа там «Материальная культура острова Пасхи». И какие-то там побрякушки, какие-то подземные пещеры, росписи наскальные, ну, эти статуи, само собой. Ну, вот, и чего-то контовы нету. Другое дело, что подавляющая часть этой материальной культуры была абсолютно безвозвратно изничтожена уже при европейцах с помощью миссионеров. Ну, и посредством миссионеров, которые всех там перекрестили и внушили самим островитянам, что их родная культура – это все неправильно и нехорошо, и сами эти островитяне с большим энтузиазмом потом все это истребляли. Вот. Но все-таки многие обращали внимание на эту специфику, туда приезжали, ну, Тур Хейердал тот же самый, ну, не только он, естественно, ну, вот, ну, там, начиная с Рогивена, который там все это открыл, и Кук, и там кто только не был, ну, вот, все понемножечку что-то описывали. Вот, и там масса всяких чудесных вещей, там эти дощечки Кахао-Ронга-Ронга, кстати, единственное, вот, что не прозвучало вообще-то в фильме, по-моему, нигде, про этих дощечки как-то не было, даже не знаю, почему они это как пропустили, ну, вот, но вообще там много-много всего. И вот фильм, он чем замечателен, что он, ну, кроме разве что этих дощечек, все как-то умудрился вместить. И все как-то умудрился вместить. И там вроде сюжет-то такой не секретный.

0: там главные актеры, они вообще ни разу не полинезийцы. Там главная героиня, она помесь там француза с китаянкой, по-моему, что-то такое. Вот. Но на полинезийку похоже, как бы, и нормально. И вот все основные элементы, они прям вот близки к реальности. Вот. И вот этот сам миф о том, зачем они строили статуи, по какому поводу, и вот это соревнование, борьба длинноухих, короткоухих, там ров вот этот вот, в который они потом там тела сбрасывали, оно в мифах так все прямо изложено. То есть это редкий, чуть ли не уникальный на самом деле пример фильма, когда они вот от себятины не стали городить. Mm-hmm. Вот, потому что «Остров Пасхи» — это ну, прямо просится туда приплести что-нибудь такое. Ну, раз мы не все знаем, да, давайте мы что-нибудь додумаем и досочиняем. Там чуть ли там не инопланетян каких-нибудь можно было нагородить, не знаю, там, приплывших викингов, индейцев, там еще что-нибудь такое, ну, что сочинялось в большом количестве. А тут они прям не стали сочинять, а прям вот как есть, так и изложили. Фильм шикарный в этом смысле.
1: Ну, для меня тоже эти статуи всегда были какой-то загадкой. И по поводу Хейердала, то, что начали рассказывать, когда он, по-моему, в 56-м году, да, организовал экспедицию, чтобы понять, как строились эти статуи, и длинноухие ему сказали, а вы у нас не спрашивали, оказывается, это была известная, да, технология изготовления статуй.
0: Ну, технология там, прям скажем, не такая мудреная. Многим людям представляется, что если это какая-то гигантская статуя, то и технология какая-то там изощренная и хитрая. Вообще берется камень и стучится. Ну и от каждого удара там вроде эффект не особо, но если это делать методично и долго, ну, труд все перетрет, как известно. И когда большая толпа народа, обеспеченная более-менее едой, сидит и долбит эти булыжники, то можно своять все что угодно, а если потом там делать вот эти катки из пальм, что шикарно совершенно показано, и запрячь кучу людей веревочками, все это дело привязать, опять же, пальмовыми, вот, еще их там немножко как бы мотивировать, ну, Хейердал, кстати, мотивировал как бы положительно, ну, им весело просто было, они там тягали эти статуи только так, вот, ну, а в фильме там принудительно, ну, скорее всего, так оно примерно и было, ну, и плюс это заряжено какой-то религией, там, вот этот сумасшедший какой-то жрец, который там еще больше статуй, там, эту нафиг, как бы, да, постройте нам там в два раза больше, вот, ну, видимо, так оно примерно и происходило, и что характерно, это же не только на острове Пасхи, остров Пасхи, он просто загадочен тем, что вот это где-то далеко в океане, там никто толком не был, да, ну, там какие-то редкостные люди там видели это все дело. А подобные статуи-то, они на Ближнем Востоке были, в Египте, а в Египте в неолите фактически, да, или там в каком-нибудь медном веке, даже бронзы у них не было, тоже статуи ставили, и не меньше, а то и побольше, и храмы возводили, и пирамиды, и тоже такими же, по сути дела, технологиями. А если ближе к нам смотреть, ну, пресловутая какая-нибудь там это колонна в Санкт-Петербурге стоит, вот этот столб Александрийский, его строили-то тоже, ну, там, понятно, технология была чуть-чуть получше, но ставили-то его тоже лошадьми, людьми, с веревками, это там не было ни тракторов, там, ни паровых двигателей, тоже чисто ручной труд, ничего, поставили, все описано прекрасно, там, задокументировано. То есть, на самом деле, для возведения чего-то грандиозного нужно приложить мозги, запрячь достаточно кучу людей и хорошенько их мотивировать. Ну, я это достаточно хорошо знаю, потому что вот на практику езжу со студентами, и когда задача там что-нибудь такое выпахать, какой-нибудь там раскоп 10 метров высотой, ну или глубиной наоборот, ну, передвинуть какой-нибудь там квадр размером, типа там 4 на 4 метра, да, который весит там неизвестно сколько, ничего, если студентам сказать, что надо вот это вот передвинуть сюда, передвигают только так. Ну вот, совершенно чуть ли там не голыми руками. Ну, человек вроде сам-то хиленький, да, но когда большая толпа, ну, он муравьи, строит муравейник, никого ж не удивляет. Ну, вот, ну, тут тоже вполне успешно. Вот, и самое замечательное, что действительно, когда Хейердал спрашивал островитян, они ему прям показали. Вот, еще и песенку спели, которая полагается при этом. Вот, ну, для меня личная загадка, как это передавалось из поколения в поколение, если, скажем, они уже несколько поколений ничего не строили, ну, все равно же как-то же оно передавалось, это же не на генетическом уровне. То есть кто-то там объяснял, вот, чтобы построить, надо взять там то-то, то-то. Но, тем не менее, как-то передавалось. И они умеют, ну, сейчас современные, может быть, нет, вот, но, в принципе, ничего такого невероятного в этом нет.
1: А в фильме объясняется исчезновение деревьев, точнее полнейшая вырубка на острове, тем, что они, им нужно было постоянно двигать эти статуи с места на место, они еще, знаю, переставляли их, вот, снимали с пьедестала, ставили на другое место. Действительно ли все деревья были вырублены из-за этого?
0: Да, на самом деле шикарнейше это описано в книге «Коллапс»,

0: Джареда Даймонда, и «Ружья, микробы и стали» еще то же самое, ну, другая книжка, но того же автора. И там подробнейше это описано. Остров Пасхи на момент прибытия туда людей был покрыт густыми лесами. Ну и, кстати говоря, и в фильме это прямым текстом говорится в какой-то момент. И там, более того, росла пальма. Она, кстати, в фильме-то показана, как это просто пальма, а вообще это была самая большая пальма в мире. Там особый вид отдельный, но сейчас полностью исчезнувший. И огромнейшее растение. Вот. Но они в кратчайшие сроки, ну, там лет за меньше чем 100, все истребили. Ну, начали они на самом деле вырубать по вполне практичным причинам, ну, чтобы там дрова были, и чтобы расчищать участки под земледелие. Ну, потому что это земледельцы все-таки тропические, и под какие-то там ботаты они все это дело расчищали. Ну, или там ям, скосаву, что-нибудь там выращивали. И все это вырубали, а уж когда это стали использовать для катков под статуи, то это приобрело совершенно еще катастрофические размеры. Вот. И в некоторый момент действительно все пальмы были уничтожены. И теперь там нету вообще ни одной такой пальмы. Потом уже сажали какие-то там другие деревья, ну, уже вот в 20 веке, ну, чтобы уж совсем печально не было. Но в некоторый момент там не осталось ни одного дерева вообще на всем острове. И, между прочим, у Даймонда и, по-моему, еще у кого-то есть как раз такая мысль, что типа, а что думал последний человек, вот, ну, вернее, не последний, что думал человек, срубавший последнюю пальму? И в фильме вот это шикарнейше показано. Я, кстати, не знаю, вот сценаристы, кто вот это все прописывали, они читали Даймонда или вот того, кто это написал, или Хейердал, может, это Хейердал сказал, я, честно говоря, не помню. Ну, вот, но это прям вот мысль в чистом виде, что вот там стоит последняя пальма, в буквальном совершенно смысле, он там об нее обнимается, да, и там толпа мужиков там с топорами, значит, ее срубают. Нам надо, потому что надо. Ну и, видимо, так и оно так и было. То есть практически, ну это же реально, как бы в какой-то момент действительно на всем острове осталось последнее дерево, пришли какие-то товарищи с топорами, ее таки спилили. Вот. И в итоге это все привело к ужаснейшей экологической катастрофе, потому что эти пальмы задерживали почву, ну, там она и бедная с самого начала была, остров вулканический, а самое обидное, что он находится очень далеко от всего. То есть это самый изолированный остров вообще на планете, в принципе, на самом деле. То есть ближайшая там Южная Америка, но до нее сильно не рядом. И с Южной Америки там не особо чего и прилетает. А плодородие почти всех островов в океане, в Полинезии, зависит от леса, который приносится с Ордосского плато в Китае. То есть это Северный Китай, Монголия, ну вот моя родная Чита, да, где-то там рядом. И вот оттуда пыльные бури, значит, поднимают эту лесовую почву, она перелетает через океан и оседает на островах. И вот она миллионы лет буквально оседала, получился какой-никакой слой, выросли вот эти самые пальмы, ну, семена тоже как-то там приплыли, прилетели, а потом пришли люди, и все это за там 100 лет срубили. И дождями все это смыло, и все, новая почва будет образовываться еще там тысячи лет в лучшем случае, а скорее всего и миллионы. Вот. И люди все это истощили. В фильме, кстати, шикарно это тоже показано, когда они там тяпкой что-то такое тюкают, и там какие-то жалкие ростки, а еще там толпа народа сверху пробегает, все это затаптывает обратно. И случился голод. Ну, то есть все это еще под вот это маниакальное строительство статуи, которых там реально понастроили это огромнейшее количество. Это привело к коллапсу. Почему, собственно, у Даймонда книжка «Коллапс» называется. Была война, резня и людоедство, которое тоже показано в фильме. Я вот говорю, просто фильм все собрал, и там вроде маленькие сценочки такие, как-то мимоходом, а они прям вот в тему очень. И к моменту прибытия европейцев полинезийцы, вот эти острова Пасхи, рапануицы, выглядели самым убогим образом. И вот все там, Рогивены, Кук и все прочие, кто туда приплывал, говорили, что более ущербных каких-то вот несчастных, замученных полинезийцев мы не видели никогда. То есть, ну, когда на нормальный остров приплываешь, там здоровые товарищи, да, румяные, сытые, кругленькие такие. Причем полинезийцы, они же еще и склонность к полноте имеют повышенную, ну, вообще, как бы генетически. И они обычно такие пухленькие, такие замечательные люди. А тут, когда приплыли европейцы, они там их скелеты ходили, такие тени замученные, потому что у них уже ничего не росло, птицы не съели, там, кстати, куча птиц была местных. К моменту прибытия европейцев на острове не было ни птиц вообще. И вот они там плавали на этот островочек за какими-то там этими морскими ласточками. Вот. Кстати, в фильме, по-моему, какие-то не те птицы показаны, но это не важно. По-моему, там вид другой, но не суть. И, собственно, рыбу там тоже не особо-то половишь, потому что им не из чего было строить корабли. потому что приплыли-то туда они на нормальных лодках, ну, больших пирогах, на таких замечательных. А потом, когда они все деревья вырубили, им не из чего было строить, ну, вот в фильме в конце они там отчаливают на каком-то последнем там этом кораблике, ну, а какие-то эти там вообще на айсберг залезли, сдуру. Ну, вот, ну, это уже, конечно, такая байка. Но байки, кстати, про айсберги есть у полинезийцев, что чудесное. То есть это тоже как бы из легенд полинезийских.
1: А вот касаемо айсбергов, это же нередко сейчас возле острова Пасхи то, что они проплывают мимо?
0: Ну, у острова Пасхи, что-то я подозреваю, что они вообще не проплывают, если честно, потому что он вообще северно находится. Ну, я не знаток глицеолог, как бы. Что-то мне внутренний голос подсказывает, что туда они шансов не имеют особо доплыть. Но в легендах полинезийцев, ну, есть какие-то упоминания каких-то белых блестящих гор, которые где-то вот они там видели. И, в принципе, может быть, какие-то и доплывали, бог его знает. Но остров Пасхи все-таки сильно близко к экватору находится, что-то как-то сомнения меня берут. Но каких-то чудес не бывает, в принципе, там один доплыть и мог. Ну, это в основном легенды про айсберги, это где-нибудь в Новой Зеландии, где там, в принципе, у них уже ледники-то на самом острове есть. Ну, вот сюда как-то сомнительно. Но легенды есть, поэтому, в принципе, прописано, ну, законно. А лодочки к моменту прибытия европейцев они делали из дощечек размером там меньше листа бумаги и сшивали нитками. То есть это лодка, сшитая ниточками. И они могли на этих лодочках отплывать там буквально сколько-то от берега, ну, совсем недалеко, потому что мимо проходит довольно мощное течение. И если на такой лодчонке отплыть чуть подальше, унесет, бог знает куда, и, скорее всего, где-нибудь потонешь, потому что лодка хиленькая. Ну, была бы еще нормальная, ладно, как бы. А нормальных не было. Вот. И они даже рыбу толком ловить не могли, потому что у берега там довольно мощный прибой, кстати, шикарно показано, опять же, и там не особо что половишь, вот. А далеко не уплывешь, потому что, ну, уплыть-то можно, но просто не вернешься назад. И парусов не из чего делать, да, опять же, там ничего толком не растет, весла не из чего делать, то есть это люди, вот, оказавшиеся в настолько нехорошем, как бы, месте. С одной стороны, это как бы райский остров, ну и фильм-то называется «Потерянный рай», а оно в буквальном смысле как бы «Потерянный рай». То есть, когда они приплыли, это реально был райский остров. Чудесные леса, куча птиц, не летающих причем, да, куча рыбы вокруг, то есть все как бы было. Но они просто вот бездумно все это истребили. И такой вот экологический посыл и в фильме, и как бы в самой истории, в реальной, да, он заряжен такой весьма. Причем на разных островах в Полинезии люди это решали не одинаково, на самом деле. Вот на острове Пасхи это образец, как не надо делать, вот не нужно так делать. Это такой микро, как бы, мир, и причем, да, они же действительно знали, думали, что они единственные на планете, и не знали про существование других людей. Ну, мифы были, что где-то, что-то, да, но они думали, что все утонуло, как бы, потому что по факту, куда ни погляди, никого нет, никто не приплывает, да. Если кто-то уплывает с острова, никогда не возвращается, ну, что тут еще подумаешь.
1: Вот это мне непонятно больше всего. Смотрите, они когда-то все равно приплыли. Если вот вы рассказываете поразительно, как они уже несколько поколений не строят эти маа и скульптуры, но из уст в уста передаются истории, технологии строительства. Как тогда им не передалось от предков история, как они попали на этот остров?
0: Нет, история-то им передалась. У них предания о предках были, что маи, там все такое. Но они думали, что они последние люди, которые вот спаслись на этом острове, а остальное все утонуло. Ну как, вот вокруг вода, да, всемирный потоп фактически. Ну и причем, если на Ближнем Востоке это там, ну, какие-то разливы там Тигра и Ефрата, да, там то, что в Библии перекочевало, как всемирный потоп, а тут-то как бы более буквально гораздо. То есть на Ближнем Востоке-то вокруг пустыня, там потоп, ну как бы вот затопило, ушло как бы. А тут затопило и все, вот мы видим, как бы, тут сомневаться не надо, научные доказательства, вокруг вода. И пока до них европейцы не догребли, для них было вообще ни разу не очевидно, что кто-то в природе есть. И они оказались вот в таком микромире, но это, как я вот сказал, такое поучение всему человечеству, потому что наша планета — это тоже такой же остров, и, ну, просто масштаб побольше, а суть-то та же. То есть, ну, это как бы остров в космическом пространстве, и ресурсы планеты, они такие ограничены. То есть, если на острове Пасхи этого хватило там, на 100 лет, ну, там, на 200, допустим, лет, то на планете, ну, хватит там на 1000, там, 10 тысяч, там, даже миллион, да, все равно это как бы ни о чем, а, скорее всего, на миллион не хватит. С начала промышленной революции прошло вот лет 200, и мы уже все самые значимые ресурсы истребили. То, что накапливалось там 4 миллиарда лет там с какого-нибудь катархии, уже как бы этого особо нет. Уголь сожгли, нефть сожгли, газ дожигаем последний. Ну, в принципе, там, ну, лет на 300, допустим, еще хватит, ну, что такое 300 лет. Полинезийцам тоже казалось, когда они туда приплыли, что, ну, все, мы попали в рай. Что еще, как бы, о чем мечтать? Деревья есть, птички поют, море, там солнышко, красота. Но вот в итоге пришли к людоедству, страшной резне, и в немалой степени они к этому пришли через вот идеологические глюки, что надо строить статуи. Вот если бы они не строили эти статуи, в принципе, могли бы дольше жить. Потому что есть другие острова в Полинезии, где они вот так вот не заморачивались, и у них гораздо более устойчивое было развитие. Там Мангарева, например, где они там истребили всех свиней. Ну, на острове Пасхи, хотя бы свиней не было, и то хорошо, да, но на других островах часто проблемой были свиньи, которые много роют землю, в итоге, опять же, смыв почвы, и они там все выжирают. Вот. Но вот на некоторых островах они целенаправленно истребили всех свиней, ну, с духом собрались, как бы они вкусные, да, но поняли, что если свиньи останутся, то все, всем конец. И разбили остров на такие как бы уровни. Здесь будут одни культуры, здесь другие. Деревья трогать нельзя, это табу, все, вот они должны расти. Здесь мы будем рыбу ловить, здесь у нас там еще что-то будет. И получился такой устойчивый микробиом, который работает и вполне себе функционирует реально как бы на протяжении очень долгого времени. Вот так можно сделать, но для этого надо ум приложить. Вот у островитян Пасхи этого ума не хватило, по факту.
1: А вы можете мне объяснить с научной точки зрения, откуда это было помутнение рассудка, когда они постоянно строили статуи, строили, строили и не могли остановиться, и постоянно их куда-то таскали, действительно, как муравьи, бесконечно просто в этом пространстве?
0: Ну, это как бы объяснить толком невозможно, потому что никто, если сейчас не знает,
1: но
0: их
1: больше
0: же самих
1: склоняются
0: не спросишь.
1: К религиозному, да, по
0: тексту? Вообще это очевидно религиозно, да. То есть это не для пользы дела уж точно, а если не для пользы дела, ну, значит, религиозно. Ну, вот. Видимо, просто дело в том, что остров-то маленький, развлечений откровенно мало, да, впечатлений никаких, обмена никакого ни с кем, ничего нет. Вот. А человеческий ум, он так сделан, что мы должны что-то делать, ну, мы должны куда-то энергию прилагать. Это многим кажется, ну, кто все время занят какой-то деятельностью, что наконец бы отдохнуть, лечь, полежать, да, там, на островочке, там, на песочке, под пальмой, как бы, вот это хорошо, это мечта. Но это когда человек занят, ему хочется иногда отдохнуть, вот мне иногда очень хочется. Но я понимаю, что если меня посадить на такой остров, я через там 2 месяца сойду с ума, потому что если делать нечего. Кстати, экспериментально такое много раз происходило, ну не то чтобы нарочно, да, а у того же Хирдала есть чудесное описание, когда европейцы покупали какой-нибудь там островок в Полинезии, выращивали кокосовые пальмы и продавали копру, ну вот эту вот сушеную эту внутренность этих кокосов. Раз в год к ним приплывает корабль, забирает эти кокосы, привозят какие-то там штуки, ну всякие вещи там, да, что там надо для жизни. И когда люди вот так вот заселялись на такой острог, они тоже представляли, что они попали в рай. А через там годик-два у них там крыша съезжала, потому что, ну, когда раз в год к тебе приезжают люди и вообще хоть что-нибудь происходит, а остальное время ты реально вот лежишь на песочке и ничего не делаешь, ну, пальмы сами растут, да, кокосы, за ними ухаживать не надо. Ну, вот, ну, собираешь их там, складываешь в кучку, ну, крыша съезжает. И там, когда, ладно, там 1-2 человека, ну, как бы им не повезло. Или повезло там, с какой стороны смотреть. А когда это все-таки человек 300, или там сколько этих островитян было на этом Пасхе, да, а в максимум их там, ну, 1000 могла вполне себе быть, ну вот, у них крыша уже будет сидеть по полной программе. Ну вот, и куда-то надо эту энергию направить. Вот они направили на эти самые статуи. Ну, тем более, видимо, была еще какая-то религиозная подоплека, очевидно, в этом всем. Ну и плюс какие-то, видимо, заводилы. Ну вот, кстати, в фильме шикарно показано, да, там главный вот этот вождь и его какой-то там этот подстрекатель такой немножко тоже шизанутый, что а давайте теперь с бородками делать, да. Ну вот, нет, сейчас добудем шляпы, а потом там еще что-нибудь, а потом с большими ушами, а потом с серьгами. И когда вот такой как бы неадекват находится, ну он может зарядить как бы много людей. Действительно, и они начинают делать какую-то такую дичь, которая подкашивает в итоге всех. Но это, в принципе, опять же, не только на острове Пасхи происходило, просто обычно, ну, если это происходит где-то там на материке, для этого хватает ресурсов. И всегда есть еще какие-то соседи, которые, ну, либо своим существованием покажут, что можно и по-другому, и не обязательно вот эти статуи строить, да, и так все будет хорошо, или просто окажутся более конкурентоспособны и задавят вот этих вот неадекватов. Вот. Но на острове Пасхи у них не было никакой конкуренции и не было других примеров, что можно по-другому. И у них это по нарастающей шло. Ну, другие примеры тоже известны. Вот в Центральной Америке, например, всякие там ацтеки, майя, они же там тоже человеческие жертвоприношения каждый день делали, потому что если не вырвать сердце, да, у этого какого-то чувака...
1: День прошел зря.
0: Не то, что день прошел зря, а солнце не взойдет. То есть, если мы не совершим жертвоприношение, то солнце не взойдет. Вот, а мы приносим жертвы, и солнце восходит. Научное доказательство. Вот, и пока не пришли испанцы и всех там не порубали, они это делали на протяжении сотен лет. То есть тоже вот такую дичь творили. Но поскольку они тем самым контролировали численность земледельцев, ну, там, в принципе, на жертве не так много, да, а численность большая, то как бы и, в принципе, и как бы и нормально. Ну, вот. А со стороны, если посмотришь, что за мрак вообще, что вы тут делаете, вообще тысячи лет режете людей, там же раскопанные, когда там эти гекатомбы, буквально там эти черепа тысячами лежат, вот этих принесенных жертв, это же вообще мрак. Вот, но там, ну, это как-то еще было устойчиво, потому что это большая территория, они там могли много кукурузы этой выращивать. А остров Пасхи 3 километра, все, как бы, и поэтому у них все это наращивалось, и пришло к полному краху. Не надо так делать.
1: А смотрите, они делились на длинноухих и короткоухих. Длинноухие были более привилегированные. И даже Хирдал, да, рассказывает о том, что они длинноухие не рассказывали краткоухим, как изготавливались эти статуи и скрывали от них технологию производства. А когда началось это разделение, почему оно произошло, и как это передавалось, кастовость, по наследству или как-то избиралось после рождения, можете объяснить?
0: Ну, на самом деле, как оно там делилось, не знает никто, потому что это же байки про этих краткоухих, длинноухих. К моменту прибытия европейцев там не было уже вот этого деления. То есть это легенда, что когда-то жило два племени, вот одни были там крутые, другие подчиненные, и эти, значит, там других там это, а потом у них была война, и одни других загнали на полуостров и там всех вырезали. Ну, вот. Но это байка. И подобные байки на самом деле есть чуть ли не у любого народа. Что вот когда-то был там какой-нибудь там, не знаю, вот такой царь, да, и другой царь, и вот они там между собой воевали. На статуях там эти длинные мочки уха, и вот, значит, это статуи типа длинноухих. Вот, но байка могла возникнуть уже позже окончания возведения статуи, когда они смотрели на статуи и видели, что у тех длинные уши. Ну, наверное, это были длинноухие. То есть, на самом деле, это уже задним числом могли байку-то придумать. А на островах, когда там не сильно много людей и письменности нет, ну, там, конечно, эти письменность типа была на там, острове Пасхи, но она такая псевдописьменность на самом деле. Ну, вот, и письменности нет, все передается устно, то байка, придуманная просто вот на ходу, может стать историей, ну, там, в течение одного поколения. То есть, если главный жрец вышел и сказал, на самом-то деле все было так. Вот, ну, все скажут, ну да, раз жрец сказал, значит так. И потом будут друг другу пересказывать. То есть это, для этого не надо много даже там времени, усилий каких-то, да. Это вот личность как бы на маленьком острове при небольшом количестве людей играет очень много. Вот, поэтому были ли на самом деле там длинноухие, короткоухие, мы, если честно, не знаем. Но с большой вероятностью таки были, потому что там, где маломальски хотя бы история проверяемая, вот эта устная полинезийская, ну, на Новой Зеландии, например, она более-менее подтверждается. То есть вот в Новой Зеландии они там приплыли на какой-то конкретный берег, там сколько-то лодок, и у них в легенде прям расписано, что там лодка называлась так-то, и кормовое весло называлось так-то, а нос лодки назывался так-то, и вот они приплыли на какой-то берег, и там рулевого чувака звали так-то, а капитана звали так-то, а вот еще там этих звали вот такими-то именами. И когда начинают археологически это проверять, то действительно вот на этом берегу оказываются самые древние остатки. И действительно, видимо, они туда в действительности приплыли. Ну, вот, то есть врать-то им тоже нужды особой не было. Ну, так что с большой вероятностью примерно такая история и была. Тем более, что у полинезийцев часто, ну, похожая на кастовую систему существовала. Оно было и на Тонго, и на Самоа, и на Гавайях, и на Таити, и даже на Фиджи там что-то похожее было, хотя там уже даже не полинезийцы, а меланезийцы. Ну, вот, то есть вот эта такая склонность к кастовому расслоению и такой предгосударственности у полинезийцев сформировалась еще очень рано, еще, видимо, на Тонго, если не раньше, когда они вот только-только еще начинали заселять Полинезию там 4000 лет назад. Ну, вот, так что, видимо, там это существовало. Но как оно реально формировало, ну, как бы реализовывалось, да, вот, мы, честно говоря, не очень знаем. На острове Пасхи есть черепа раскопанные, ископаемые, и они не показывают какого-то четкого разделения на несколько групп. Ну, то есть, чтобы это прям вот какие-то расово разные были люди, да, с какими-то разными там обликом. Вот, хотя там в байках даже есть, что типа там одни были потемнее, другие посветлее. Кстати, в фильме это даже показано. Там тоже эти длинноухие вроде как посветлее, эти вроде как посмуглее. Вот, но достоверно это не подтверждается, честно говоря. Хердал-то еще сочинял, что это были там чуть ли не с одной стороны викинги, с другой стороны индейцы. Ну, кстати, не исключено, что индейцы до Пасхи таки доплывали. Потому что в кратере, в озере есть свои отложения ила, и там найдены остатки водорослей южноамериканского происхождения, причем пресноводных водорослей, то есть тех, которые как бы сами доплыть никак не могли до острова Пасхи. И предполагается, что это все-таки какие-то действительно индейцы приплыли. Ну, у них там какие-то были бутылки с водой где-то, они там выплеснули это дело, и вот эти водоросли каким-то образом там попали. Ну, потому что, а как иначе-то? Ну, в принципе, с птицами еще теоретически можно такое произойти могло. Но чудесным образом это все датировано хорошо, слои ила-то они хорошо как раз датируются. И время образования вот этих илов, оно примерно совпадает с тем, что по преданиям самих вот этих рапануйцев, когда они там более-менее появились. Ну вот, вроде как получается, что да, может быть, какие-то действительно из Южной Америки персонажи доплывали. Но другое дело, какой вклад они дали в формирование современных полинезийцев, большой вопрос. Потому что современные рапануйцы, ну те, которые исследованы и по черепам, и живые, ну живых там очень немного реально осталось, и они там все метисированы уже дико, ну вот, но там никакого особого родства с индейцами не обнаруживается. То есть это такие прям полинезийцы-полинезийцы. Но с другой стороны, столько там было всяких смешений, что, может быть, оно уже затерлось, потому что судьба уже после открытия европейцев у них тоже была там не сладкая. Их какие-то там рабовладельцы угоняли в Перу там, на какие-то серебряные рудники, всех
1: болезни,
0: там гноили.
1: Болезни, да, различные.
0: Вот, потом англичане последних освободили, вернули обратно, они перезаражали всех какой-то там оспой, и все оставшиеся умерли. Ну, вот, то есть там какой-то мрак створился, и современные вот эти рапануйцы, которые сидят на острове, они-то искренне считают, что они-то вот и есть рапануйцы, но на самом деле, если там посмотреть, они рапануйцы, ну, на очень небольшой процент, а там уже что только не намешано в них. Но это вот такой несчастный остров. Поэтому были ли там действительно вот такие жестко разделенные длинноухие и короткоухие, как прям разные племена, скорее это были социальные страты как бы. То есть, ну, вожди, да, ну, потому что у полинезийцев вот это вот социальное расслоение, правда, кастовое было довольно сильное. Вожди как бы и жрецы, и вот общинники. Ну, это, в принципе, на любом полинезийском острове было. Между прочим, на других островах иногда это действительно на уже биологический уровень переходило. Вот на Гавайях, например, там действительно по черепам видно, что богатые погребения, у них облик немножко другой, чем у общинников. Ну вот, старые как бы древние черепа, ну тоже как они там неископаемые, конечно, там типа 500 лет назад, но тем не менее, они биологически отличались, то есть они налицо были немножечко другие. Ну не то чтобы там радикально как-то, там не то чтобы прям какие-то совсем разные расы, но была заметна разница и там в длине тела, там в росте, да, там одни лучше ели, другие хуже ели. Вот. Но на Пасхе все-таки настолько жесткого, видимо, разделения не было, по простой причине, что остров маленький, население там было небольшое. Вот. Но кто-то всегда считает себя круче, а кого-то всегда считают хуже, ну, вот, кого-то заставляют работать, вот, кто-то подзуживает наоборот. И, видимо, вот тенденция к этому таки была и в легендах отразилась. Да.
1: В общем, нужно было назвать этот фильм «Лучше рапануй остров проклятых».
0: Ну, можно было и так, да. Ну, тут же как раз вот и самый-то такой момент, что был рай, стал ужас. И действительно это происходило быстро. То есть в этом же как бы весь и ужас, что оно, вот этот переход от рая к ужасу, он происходил на протяжении буквально там одного поколения, ну, может, там двух поколений. То есть это все вот в пределах как бы вот жизни человека. Когда вот еще кто-то помнил, как все было прекрасно, и вот сейчас уже мрак, да, там вот эта пыль какая-то, ничего не растет, деревьев нет, ну, статуи все сами же поскидывали, причем они же сами их побросали, то есть долго-долго ставили-ставили, потом сами же их порушили. Ну, вот и в фильме, опять же, это чудесно показано, что характерно. Ну, вот, ну, ломать не строить.
1: А можете рассказать про одну из самых известных статуй Хоахакананая? Да, Нананайна?
0: Не готов это повторять.
1: Но она сейчас хранится на Британском музее, по-моему, и она какую-то суперценность художественную представляет в сфере искусства.
0: Ну, как, там статуи, они все немножко индивидуальные, то есть там одинаковых-то нету, поэтому они все представляют ценность. Но просто некоторые статуи были увезены, действительно, еще как бы при ранних европейцах. И они не то что какие-то там особенные, просто они немногочисленные увезенные с острова. И оригиналы, которые можно увидеть там где-то еще. Вот статуи-то они там нарубали что-то там несколько сотен. И часть, кстати, может быть, даже еще и не найдена. Потому что часть они оказались под землей, уже там замытые какие-то, закрытые. Вот. Есть там довольно своеобразные. Есть, которые там с ручками на животе. Есть с какими-то изображениями. Есть с шапками без шапок, с глазками без глазок. Там еще какие-то. Там с ножками даже какие-то. Закопанные там целиком. Или там только шея, голова торчит. Да, а некоторые там прям стоят. Вот. Ну, потом
1: то
0: уже
1: есть
0: несколько
1: они их сначала поставили. Высекали, а потом закапывали?
0: Ну да. То есть они вначале их делали, тащили. Там же, кстати, они их транспортировали очень неблизко. Ну, в фильме это, в принципе, показано. Как-то даже так, может быть, можно было круче показать. Хотя, не знаю, может, круче и не покажешь. Но они же это высекали в кратере вулкана, потом переваливали как бы через гребень, спускали вниз там с какой-то невероятной высоты. Ну, в фильме там есть, где там какого-то этого строителя там срубает, сносит под тяжестью. Потом тащили долго-долго, ну, там как, там весь остров, конечно, 3 километра, но попробуйте километр вот эту бандуру, значит, каменную, да, проволочь на берег, и на берегу уже там куда-то красиво выставляли. То есть это такое развлечение, то и ее. И статуи, они же еще различаются все по размеру. Ну, вот, ну, самую большую они, кстати, так и не доделали и не уволокли, ну, как обычно это бывает с самыми большими. Ну, кстати, в Египте такая же история, когда там какой-то самый большой обелиск, давайте забабацаем, там, 20 метров длиной, еще больше, ну, вот, ну, и там, уже все вот такое мы не поднимем. Ну, вот, но они пытались и старались, и еще не исключено, что что-нибудь там еще найдут. То есть в чем парадокс-то уникальность острова Пасхи, что, казалось бы, ну, 3 километра можно вот просто его по квадратам разбить, да, и там за год все исследовать. Нет, как-то на удивление каждый раз что-то новенькое находится. Ну, вот, хотя там и отложений-то нету, да, и слоев, там копать-то особо вроде нечего, а все время что-то еще обнаруживается.
1: Но они же, я так понимаю, еще из разных материалов, да, были сделаны эти статуи?
0: Ну, нет, статуи, они все примерно как бы из одного камня. Другое дело, что там шапки из другого камня сделаны и глазки другие сделаны. Ну, то есть они как-то там выбирали еще, да, что вот такой базальт, сякой базальт, ну, там базальт и туф. Там эти шапки туфовые, а сами статуи-то вроде как базальтовые.
1: Когда говорят просто по Пасхе, всегда представляются эти моаи, которые каменные серые глыбы, а с шапками я даже до этого не видела. Что эти шапки обозначают и почему им в глаза вставляли камни отдельные?
0: Ну, этого никто, опять же, и не знает, зачем эти шапки.
1: А у вас есть какое-то предположение?
0: У самих полинезийцев как бы шапок-то и как таковых особо и не было. Вот. Но вот захотелось им. Там, кстати, в фильме это как раз классно показано, что жрец чуть ли там не с потолка, да, там от балды, а хочу с шапкой. Вот. И, видимо, так, я подозреваю, и было. Вот что-то мне внутренний голос подсказывает, что никакого суперглубокого смысла потаенного, там, скрытого, вообще и не было. Просто вот давайте еще и с шапкой, ну, в конце там, а давайте еще и с бородкой. И вот если надо занять там 200 человек, да, каждодневным трудом, ну, давайте с шапками делать. И чтобы вот не просто, да, вот из красного камня, который вот на другом конце острова, чтобы еще ее, эту шапку переть тоже там, бог знает сколько. Ну, так что не во всем надо искать какой-то глубокий смысл. Видимо, здесь его и не было. А если они сами и придавали какой-то глубокий смысл, то есть они могли это обосновать как-то там религиозно, но это в любом случае был какой-то вот бред, по сути дела, когда ну, никакого в этом глубокого смысла практического, да, нету и никакой-то там запредельной красоты, ну, вот, а просто хочется, вот сделайте мне. Ну, как, я не знаю, там у какого-нибудь Людовика там, 14-го, блюдо из соловьиных языков, да, потому что это жутко затратно, потому что надо напрячь там кучу крестьян, чтобы они ловили этих соловьев, и вот будет тарелка с соловьиными языками, сколько там у соловья язык, да? Ну вот хочется, значит, давайте сделаем.
1: А можете объяснить их внешний вид? Они все в татуировках, у них, значит, очень обычные костюмы, они все чем-то увешаны. Это больше выдумка художников по костюму или в этом есть какой-то реальный подтекст?
0: Ну, тут где-то 50 на 50, потому что основа была взята совершенно реальная, потому что полинезийские татуировки, они хорошо задокументированы. И начиная вот с первых европейцев, которые туда приплывали, ну, те же там художники этой экспедиции Кука, да, они все это зарисовывали, у нас эти рисунки есть в цвете причем. Ну, так что точно известно, описание подробное. И более того, эти полинезийцы не переставали эти татуировки делать. Ну, местами переставали, там, где миссионеры особенно упорствовали, да, и запрещали просто, нельзя. Вот. А на многих островах они и сейчас делают. Ну и на какой-нибудь там Новой Зеландии это стало модно, как бы уже новая мода пошла сейчас. И там делают те, кто и к полинезийцам-то особо не относится. И в немалой степени вообще татуировка стала модная на планете как раз благодаря полинезийцам. Вот. Так что общие мотивы, они известны. Более того, на самих статуях, на некоторых есть какие-то узоры, которые, видимо, вот изображение татуировок. А там же есть еще и рисунки там на сланце на каком-то, то есть там картинки есть как бы у людей, ну там эти люди-птицы какие-то там изображены. Ну вот, и тоже раскрашены вот этими мотивчиками какими-то спиральными там и треугольными такими характерными. Вот, так что общая канва, она была вполне себе реальная. А все вот эти украшения, там, погремушки, там, в волосах какие-то перья, ну, опять же, это все, оно и сейчас местами есть. Ну, сейчас уже, конечно, в таком редуцированном виде. Но еще там в начале 20 века оно вполне живое было. И оно в музеях лежит мешками. То есть тут не надо ничего особо сочинять. Но другое дело, что каждый конкретный человек делал немножко по-своему. Это же, опять же, не форма в армии, да, когда у всех там кители одного там фасона и там пуговицы какие-нибудь латунные, вот именно такие там в таком-то полку. А это же творчество, это же индивидуальный подход. И поэтому какая конкретно была татуировка у конкретного вождя, мы, конечно, не знаем, ну, он там, если не зарисован там каким-то этим куком, ну, вот, но он мог и так немножко сделать, и немножко так. Ну, вот, опять же, они придавали там какой-то глубокий смысл этим всем завитушкам, может быть, но это все, опять же, было из головы, и поэтому каждый раз немножечко иначе. Но общий мотив, он прям реально сделан. То есть так оно и было, и чем круче вождь, тем круче он татуировался, это факт. Причем местами это приобретало какие-то странные такие формы. Ну, на острове Пасхи там все достаточно просто было, а вот на Новой Зеландии, например, чем круче вождь, тем круче он татуирован, ну, прям с ног до головы. А когда приплыли европейцы, и англичане стали покупать сушеные головы с классной татуировкой, ну, потому что когда приплываешь в Англию, и вот на каминную полочку поставить сушеные головы, значит, с южных морей.
1: Вместо магнитика на холодильник,
0: да? Это как бы круто, это понты. И маори быстро сообразили, что, ну, спрос есть, появился, да, вот, но крутых вождей на всех не напасешься. Ну, он же крутой вождь, у него самого там какое-нибудь это дубинище там огромадное, да, и он тебе самому голову срубит. Вот, поэтому они стали ловить общинников из соседних племен, их круто татуировать, как вождей, резать им головы и продавать англичанам. Вот, и татуировка из статусной вещи, которая вот как бы признак очень крутого чувака, стало признаком какого-то нищеброда, которому режут голову, как овце. Но это уже инфляция такая. Это вот, по сути, европейцы так повлияли. А на острове Пасхи такого не было, и поэтому они вот все делали по канону. То есть чем круче, тем татуированнее. И в фильме это, опять же, шикарнейше показано. То есть вот самые главные там ребята, они такие, ну, это дедок и какой-то этот сумасшедший жрец, они вот мега татуированные, остальные как-то попроще, а вот эти вот работяги, которые там веревки тянут, они как-то уже и какие-то задрипанные, там, несчастные и не татуированные, им не полагается.
1: По фильму вождем становится человек, который выиграл в конкурсе за первое яйцо, так называемый король птиц. А как часто проводился этот конкурс? Потому что, я так понимаю, вождя выбирали на 20 лет. Получается, раз в 20 лет этот конкурс проводился или как-то намного чаще?
0: Ну, опять же, точно это просто никто не знает, потому что это некие байки. И на сколько там лет, я что-то не уверен, что они вообще считали, честно говоря, все эти годы так прям маниакально, и что у них вообще счет какой-то был. Ну, я лично читал версию, что у них каждый год это проводилось. Вот. Но есть версия, что там на 2 года, ну, вот, на 20 лет. То есть вообще, если честно, никто не знает. Но, видимо, достаточно регулярно. Я сомневаюсь, что на 20 лет, потому что, ну, просто они столько не жили, наверное. И там есть разные мнения на тему того, вот выигравший становился этим человеком-птицей, да, или он там назначал кого-то, ну, вот как в фильме, он должен был выбрать, как бы, там, может, сам, а может, кого-то назначить. Ну, вот, и более того, есть такое мнение, что не так уж классная у него жизнь там в итоге была, потому что есть версия, что выигравший сажался на горе в пещеру, вот, и ему потом, значит, девушки таскали там всякую еду, и он сидел на этой горе в одиночестве, и, ну, как монах такой в ските фактически отшельником был. То есть он король, но он как бы вот сидит в изоляции при этом в пещере, и ему какие-то вот девушки носят там ништяки, а он ни с кем даже не общается и поговорить не может. В фильме-то там девушка сидела, да, и, в принципе, видимо, девушки тоже сидели там эти... пещеры этих, значит, девушек, они такие известные, они там закрыты плитами с этими птицами нарисованными. Оно как бы есть в реальности. Там пещер, кстати, на удивление много на этом острове. Вот. А вот с королем как бы вопрос, насколько он там рулил, не рулил. Ну, вот, и что-то мне внутренний голос подсказывает, что был все-таки действительно какой-то король, который прямо рулил процессом, и он не сидел на горе. А выигравший мог действительно усаживаться и пусть сидит как бы. Ну и типа ему почет, но как бы он в изоляции.
1: А то, что касаемо пещеры девственниц, у них, получается, были разрешены отношения до брака? И был ли брак как таковой? И зачем нужно сажать девушку в эту темницу для того, чтобы ее кожа стала светлой? И почему это вообще называется пещера девственниц?
0: Ну, тут опять же все байки. Вот, но... Значит, сажать надо с религиозной целью, чтобы она была, значит, какая-то избранная, особая. Вот белая кожа – это, ну, не только у полинезийцев, у кого угодно признак как бы крутизны, потому что, ну, если она не загорелая, белая, значит, она не работает, значит, она особенная. Это и в Юго-Восточной Азии, там где-нибудь в Таиланде в каком-нибудь, и в Бирме, там где угодно. Вот, народ там даже специально белится. Ну, вот, да и у нас, да, там краснодевица, как бы, если вот она там какая-то смуглая, там загорелая, это крестьянка, а если она, значит, там дворянка, она там бледная, должна быть там с каким-то этим архетичным лбом, там, потому что вот она сидит в тереме и на солнышке не показывается, и там воду и колодца не таскает. Ну, вот. А здесь примерно то же самое. То есть вот она избранная, она сидит, ничего не делает, мыслит о вечном, и ну, религия, там как бы нет логичного обоснования, потому что вот она не такая, как все. Раз не такая, как все, значит особенная. Значит, вот ее боги любят, и это уже само по себе как бы ценность. Ну вот, никакого, опять же, глубокого смысла здесь нету, потому что его с самого начала не предполагалось. Это религия. В религии нету глубокого смысла, как это, может, кому-то не покажется удивительным. Ну вот, он там все время постулируется, но потому-то она и религия, что она не может быть выражена нормально, как бы вот формализована в каких-то четких, внятных инструкциях, да, вот что делать. Ну, вернее, может, но оно нелогично. Почему нельзя там есть какую-нибудь свинину, допустим? Вот нельзя, потому что грязное животное, ну, елки-палки, а остальные еще чистые, что ли? Ну вот, почему там нельзя, я не знаю, там быть загорелым? Потому что богам не нравится. Почему богам не нравится? Они боги, как бы, что вы меня спрашиваете? Богов спросите. Вот, сядьте в пещеру, посидите там годик и поймете, как бы. Вот, ну, человек посидит, он там столько всего поймет, что потом еще много расскажет. Вот, поэтому пещеры были, и действительно там сажали. Периодически, кстати, там умирали вполне благополучно. Вот, и, ну, это как отшельники всякие, они где угодно, да, у нас там какие-нибудь эти старцы, сидел там на столпе каком-нибудь 20 лет, вот, ну, молился, зачем молился, кому молился, что он там делал 20 лет, кому от этого польза, но все ходят, бабушки там яйца ему приносят, святой, здесь то же самое.
1: Про институт брака, что известно, про отношения, как они строились?
0: У полинезийцев был брак. Но вполне такой образцово-показательный, даже очень более-менее моногамный.
1: Не, с кольцом, ну, там, с фатой.
0: Кольца из ЗАГСа.
1: С тамадой.
0: Там, это вряд ли. Вот. Но брак был вполне себе развитый. Потому что полинезийцы – это не какие-нибудь там дикие охотники-собиратели, которые, ну, довольно просто живут. А это все-таки земледельческое общество предгосударственного уровня. Это такой очень высокий уровень на самом деле. То есть они же, поскольку появились в Полинезии не так давно, да, ну, начали они движение там где-то в лучшем случае там 4000 лет назад или около того, да, а закончили вот там 16 век уже фактически. То есть это уже такое развитое общество, и там вполне себе брак был. Вот, а поскольку еще есть социальное расслоение, там как раз в фильме-то показано, что у них проблемы, что вот он там длинноухий, она короткоухая, и там вот можно ли, нельзя, а давайте там богов там разрешение ее посадим, чтобы она стала, значит, правильной. Вот, это вот уже такие заморочки как бы развитые. Охотники-собиратели так не будут, они все одинаковые, как бы, да, и они, им без разницы, как бы, ну, она есть, как бы, она здоровая, и что еще нужно. Вот, а здесь нет, ее личные качества уже никому не интересны, а важно, что она короткоухая, вот, и поэтому давайте над ней там всячески издеваться. Но брак был, и, ну, у полинезийцев ничем принципиально не отличался от, в общем-то, европейского, ну, потому что исходно полинезийцы, они же выходцы, так или иначе, из Азии, ну, Азия – это Евразия, там все обычаи-то все те же самые. Ну, вот поэтому полинезийцы, кстати говоря, так легко потом влились в общецивилизационное как бы русло. То есть, когда приплыли европейцы, они как бы друг друга понимали прекрасно, полинезийцы с европейцами. Ну, не во всем, конечно, но в общих чертах. Вот, что есть как бы главные, есть неглавные, да, там высшие, низшие. Вот, они быстро разобрались с точки зрения европейцев, кто там у них дворяне, кто не дворяне, кто там быдло. Вот, браки стали заключать с теми же самыми европейцами, вот, причем тоже как бы по рангам, как бы, да, не как попало. Вот, и на некоторых островах они по этой же причине довольно быстро растворились, кстати говоря. Ну, вот на Гавайях, например, сейчас фактически полинезийцев толком и не осталось, этих гавайцев. Но они как бы есть, но они занивелировались, потому что ну, никто не запрещает промежуточные браки совершать, ну, эти межнациональные, там, межрасовые. Ну, и они как-то рассосались. Вот, а сохранились в основном там, где ну, просто приток снаружи маленький, и как бы никто особо туда не приплывает, на каких-то маленьких островочках. Вот, ну, там они между собой брачуются. А на острове Пасхи как раз тоже они довольно сильно растворились. Потому что, ну, во-первых, они там вымирали, там их увозили, как-то и там болели, и все это как-то не слава богу было. И все время кто-нибудь приезжал, пусть немного как бы, да, но много и не надо, когда весь остров... население там 200 человек, допустим, да, 5 человек приезжает, это уже такой очень немаленький процент как бы к населению получается. Вот, и они там все в итоге метисированы довольно основательно.
1: Смотрите, смерть и обряд захоронения пасхальцев не так сильно показаны в фильме, но в одной из первых сцен мы видим, значит, сооружение из неких деревянных балок, где лежит завернутое тело, и получается это кузен главного героя, который проиграл как раз в битве за первое яйцо. Борьбе за первое яйцо. А, судя по всему, это тело лежит давно. Почему оно там так давно лежало? И как вообще хоронили своих родственников полинезийцы?
0: Ну, на разных островах это было не одинаково, но часто они, как раз, кстати говоря, правда, не закапывали. Потому что ну, на вулканическом острове там не особо что куда закопаешь. Там земля-то каменистая, и ну, местами и закапывали, а часто они строили платформы погребальные. То есть оно приподнятое такое над землей, сооружение, ну, муае называется, там марае, муае, это как бы по-разному немножко может быть. Иногда это ступенчатое, похоже на пирамиду, ну, на Тонго особенно, там прямо они реально как пирамида выглядят. И туда укладываются тела, вот на эти ступеньки. Иногда на помосты, когда на этих столбах ставится помост действительно, и там в какую-нибудь тапу, ну там ткань такая, да, растительная, заворачивается тело, оно там сохнет, ну на ветерке как бы хорошо, прекрасно высыхает, а потом все это сыпется, сгнивает и лежит, вот, а потом приплывают антропологи, собирают эти черепушки прямо как бы поверх земли, вот. Но поэтому же, кстати говоря, и с археологией там довольно бедно, потому что, ну, все строения наземные, деревянные, и там через 3 года все это сгнивает со страшной силой, да, и они строят новые, а от предыдущего ничего не остается. Фундаментов нет, да, погребений нормальных вот таких подземных нет. То, что на поверхности, оно в пыль превращается очень быстро. Ну, это тропики, там жарища, да, соленый воздух, это морской. Ну, что-то сохраняется, но очень плохо. Какие-то обычно обрывочки, обломочки. Вот, поэтому так и трудно, хотя, казалось бы, там вся история, это вот она там 500 лет, да, ну, это наше средневековье, по сути, ну, вот, такой, причем позднее средневековье-то, это уже времена, там, не знаю, Ивана Грозного, да, там, Ивана Третьего, ну, вот, а мы так мало про это знаем, потому что и ничего толком нету, ну, там, какие-то камушки лежат, какие-то там обрывочки и чего-то, а из этого целостную картину слепить очень сложно. Вот, ну и байки. А байки, ну, это такая ненадежная штука. То есть, если бы мы, допустим, представьте, нашу историю времен там, Ивана Третьего реконструировали по рассказам вот современников, вот сейчас наших с вами современников, да, то есть спросите вашу бабушку, что там было при Иване Третьем. Ну, она вам что-нибудь расскажет, конечно, без сомнения, но что-то я очень сомневаюсь, что это будет как-то к правде вообще относиться. И то, ну, бабушка ваша, допустим, она может там прочитать школьный учебник хотя бы, да, и она сама училась. Вот, а возьмите кого-нибудь, кто вот в школе не учился, ну, я не знаю, у нас в стране таких с трудом, наверное, можно найти, ну, можно при желании, наверное. Вот, и что они вам расскажут о том, что было 500 лет назад? Ну, конечно, они с удовольствием поведают. Вот, но достоверность там будет, ну, это былины фактически, да. Илья Муромец, там какой-нибудь там Змей Горыныч, там, кто там еще, Соловей-разбойник, там, Тугарин-змей. Вот они как бы, и там этот Владимир Красносолнышко, само собой. Это история. И вот на Рапануе вот вся история примерно такая. Про Тугаринов, Змеев, да, там, Микулу Селениновича. Ну, у них там свои какие-то там эти предки. Но достоверность этого такая, как бы так себе. И единственное, как бы, что позволяет все-таки им немножко верить, что эти мифы на разных островах, они уж больно похожи. И они более-менее все как бы про одно и то же. Ну и первый там этот Мауи упоминается один и тот же персонаж. Есть такое подозрение, что это правда реальный человек был, правда. Вот. Но он уже такой сильно мифологический, потому что он какой-то там челюстью бабушки там убил каких-то морских монстров, поднял там землю из воды. Ну про это, кстати, есть мультик в диснеевский шикарный. Ну вот, и там кучу подвигов насовершал. Но это уже потом насочиняли, а с большой вероятностью он правда был прям-таки реальный предок, потому что от него генеалогия ведется, и она на разных островах, как бы в некоторых участках очень хорошо совпадает. Там прям одни и те же имена этих предков называются. И можно проследить пути миграции по островам, ну, вот до момента, когда совпадает, да, а дальше там не совпадает, потому что они расплылись в разные стороны, и там уже как бы разные истории пошли. А первые отрезки, они у всех там примерно одни и те же. И вот сопоставляя, можно как бы, да, догадываться, что, наверное, более или менее как бы правда. Вот, но опять же, сопоставляя, мы видим, что не всегда правда, что местами они что-то там допридумывали явно. Иногда, допустим, там предка они называют, ну, как, допустим, я там, да, Станислав Дробышевский, а потом у потомков превращается два человека. Один был Станислав, а другой Дробышевский. Это уже два предка. Ну, два предка круче, чем один же, да, это же круто. Вот, а потом кто-нибудь там подзабыл, и у него получился там один Стас Дробышевский, ну, в одно слово какое-нибудь, да, Стабрышевский какой-нибудь. Вот, и вот на таких оговорках, каких-то незапоминаниях там, ну, все же на память, очень трудно бывает понять, но в целом картина ясна, а детали, конечно, пропадают. Ну вот, и вот археология, она бедная все-таки. То есть, ну, на острове Пасхи еще там как-то более-менее старались, но тоже, если посмотреть настоящих таких качественных раскопок, ну, Хердон делал, да, после него там пару раз, а их вообще немного, прям скажем. Ну, чтобы прям вот приехали археологи, забабацали там раскоп, хорошие датировки сделали качественные. Их мало, потому что это тупо дорого. Ну, приплывите на остров Пасхи, ну, туда туристы даже ездят, в общем, да, летают, плавают, но их немного таких. Ну, и туристы что обычно? Там турист вышел, ему показали, о, статуя, прикольно, там, сфотался. Ну, вот, местные там сплясали что-нибудь, там, бусами потрясли, да, там, подарили что-нибудь, там, венок из цветочков. Но это как бы не наука. А чтобы вот прям там засесть и месяцами это исследовать, да, там, делать опросы какие-то этих местных жителей, ну, они, опять же, там, на городе что-нибудь еще. Ну, вот, это как бы сложная задачка. И для большинства островов Полинезии это никто никогда вообще, в принципе, не делал. Ну, вот, это очень обрывочные сведения. Ну, для Пасхи еще с грехом пополам. Ну, вот, чем фильм хорош как раз, что они там все это собрали вместе. Ну, вот, но, правда, для того, чтобы оценить, как бы, вот эту степень погружения, хорошо бы еще почитать. То есть вот если прочитать разные книжки про остров Пасхи, то фильм, он как-то гораздо лучше смотрится, чем вот если бы я, допустим, ничего не знал про остров Пасхи, я просто посмотрел, я понял, что за бред вообще, что они там творят, что за дичь вообще, что за статуи, вот почему, зачем, что происходит вообще, что за дичь творится. Вот, а на самом деле так оно все и было, так оно и происходило.
1: В общем, вы советуете нашим зрителям посмотреть этот фильм?
0: Я очень советую посмотреть. Я, кстати, узнал вот из всяких там уже этих интернетных изданий, что фильм, оказывается, в прокате провалился со страшной силой, и никаких там ни призов не выиграл, ничего, и как-то он там куда-то исчез. И, кстати, я про него тоже ничего толком не знал, как случайно о нем обнаружил его в недрах интернета. А фильм шикарный, на самом деле. То есть я жалею, что не посмотрел его еще давно. Вот, фильм отличный. И вот он достоверный, он хороший, красиво снят, там пейзажи, там сами люди похожи на реальность, да, то есть они, ну, хотя там местами они не очень полинезийцы, но они подобрали типажи прям те, что надо, вот, и они такие характерные, там даже эпизодические роли, они же шикарные, там, допустим, когда они плывут, значит, на этот остров, там есть один какой-то упырский такой, который всех нам подставляет, и там сбрасывает со скалы, там еще что-то, и он прям такой злодей-злодей, а он там появляется в кадре там 4 раза, наверное. Ну вот, ну прямо вот такой типаж, прям продолжение хочется, хотя там продолжения, конечно, не будет. Ну они там на другой остров плывают, и там даже какой-то закадровый текст есть, что типа вот там на там, каком-то еще острове, на этом Норфолке, по-моему, а не на этом, на Питкэрне, значит, там вот были еще какие-то люди, наверное, это типа они. Ну и в принципе действительно так и могло быть, потому что остров Питкэрн это своя отдельная история, вот я не знаю, кстати, про него есть художественные фильмы. Ну, это же просто вообще там баунти, там мятежники, какие-то непонятные там предшественники, то есть там такая еще история. И вообще Полинезия — это удивительный мир, своеобразный, чудесный, красивый, про который вот снимать и снимать.
1: Спасибо, Станислав, большое за то, что посоветовали такой действительно интересный фильм.
0: Пожалуйста.
1: Вот, и спасибо за такой интересный разбор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция. Смотрите кино вдумчиво».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Спасибо. Я, наверное, встану, потому что мне нужно будет кое-что показывать. И, наверное, мне нужна вот эта штучечка. Да, стрелочка, я попробую. Сейчас можно я попробую, все ли получится? Получится. Добрый день. Меня зовут Раиса Нияглова-Колосова. Я являюсь директором и главным редактором издательства «Паулсон». Издательство «Паулсон» единственное в нашей стране, специализирующееся на литературе об Арктике и Антарктике. Безусловно, есть книги, которые выходят в других издательствах на эту же тему, но для них это факультативно и бывает время от времени, а мы прям с утра до вечера издаем эти книги. И если вы еще с нашими книгами не знакомы, у вас будет шанс их увидеть. У нас есть литература как для детей, так и для взрослых. Ну, скажем так, наоборот, я должна была сказать, для взрослых, но еще и есть и для детей. Мы издаем научно-популярную литературу, иногда у нас бывают какие-то художественные вещи, но в основном это научно-популярная литература. Я сегодня вам расскажу об экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, об открытии Антарктиды. Но так как у нас аудитория смешанная, у нас здесь присутствуют и дети, и взрослые, то уж не обессудьте, моя презентация будет и короткая, и простая. Ну, если будут какие-то вопросы, я готова на них ответить. Это скорее для наших школьников, для слушателей младшего возраста. Просто проговорим. Арктика у нас наверху, Антарктида у нас внизу. Значит, Арктика – это некая территория, на которой находятся острова, архипелаги и Северный Ледовитый океан. Никакой суши на Северном полюсе нету. Это лед, это замерзший океан. Понятно, что там водятся медведи, и там самая минимальная температура, которая зафиксирована на Северном полюсе, минус 57,7 градуса. Антарктида, и есть еще слово «Антарктика», ну, это уже такие детали, но вообще Антарктида – это материк. Это совершенно обычный материк, в котором есть горы, реки и даже озеро Восток, которое обнаружили не так давно. Антарктика – это Антарктида с окружающими ее островами и архипелагами и Южным океаном. Вот это правильно. Ну, хотя в бытовой речи мы говорим и так, и сяк, но вообще для нас, как для специализированного издательства, путать Антарктику и Антарктиду стыдно, поэтому мы всегда, в общем, разделяем эти понятия. Антарктида – материк, температура там бывает, зафиксирована минимальная температура, минус 89,2 градуса, и живут там пингвины. Ну вот, поехали дальше. Антарктиду открыли 200 лет тому назад, а до этого человечество вообще не представляло, что там, вообще ни о чем не догадывалось, ничего не знало, никогда не думало, что там есть. Нет, это не так. На самом деле уже древние греки на своих картах, ну, мы знаем это совершенно точно, что Клавдий Птолемей еще во втором веке нашей эры на свои карты, на самую землю, которую называют Terra Australis in

земного шара для того, чтобы он был устойчив. Поэтому они на свои карты наносили некую землю, которая должна находиться внизу. Кроме того, греки были люди такие очень гармоничные. У них была теория: все, что наверху, все и внизу. Наверху они знали довольно неплохо. Они были мореплавателями, ходили в Средиземное море, в общем, представляли. И им казалось, что и внизу должно быть такое же количество суши. В связи с этим на картах появилась вот эта самая терра инкогнита. Перед вами карта Абрахама Артелия. Она относится к 1570 году. Карта эта называется «Зрелище шара земного», но ее название оригинальное «Театрум Орбис Террариум». Это очень знаменитая карта, она просуществовала в таком виде 2 столетия практически. И вот Абрахам Артелий, который является знаменитейшим картографом фламандского происхождения, фламандец, видите, какую он внизу нанес сушу. Эта суша больше, чем все, что есть на земном шаре. Ну, материк, который больше любого другого материка, находящегося на земном шаре. Вот с тех пор, на самом деле на карте это написано не Terra Incognita, а Terra Australis Non Dum Sognita. Вот. И, собственно говоря, с тех пор, вот как Артелий нанес, было подозрение, да, там есть, там что-то есть, это совершенно точно, что-то должно там внизу быть. И вот здесь знаменитый путешественник Джеймс Кук. Джеймс Кук, англичанин по происхождению, знаменит тем, что он совершил 3 кругосветных экспедиции. Кроме того, что он совершил 3 кругосветных экспедиции, он был абсолютно авторитетнейшим картографом, навигатором, путешественником, руководителем экспедиции. И назвала я этот слайд «Джеймс Кук, закрывший Антарктиду». Дело в том, что 2-я кругосветка Джеймса Кука, она имела некое официальное задание, он должен был наблюдать астрономические явления для того, чтобы с их помощью рассчитать расстояние от Земли до Солнца, но у него было секретное задание. Он должен был пройти как можно южнее и обнаружить этот самый материк, который все давным-давно наносили на карту, но никто не знал, как он выглядит и где он. И вот Джеймс Кук на своем судне «Эндевр» написал: «Я неоспоримо отверг возможность существования здесь материка, который, если и может быть обнаружен, то лишь вблизи полюса, в местах, недоступных для плавания». И так как Джеймс Кук был очень авторитетным, все, после его слов этот вопрос закрыли. Нету там материка, а если он и есть, то он такой маленький, что он не имеет для нас никакого значения. 50 лет не было никаких плаваний в Южном океане. Поэтому иногда мы говорим, что спасибо Джеймсу Куку, в кавычках, да, он закрыл для человечества путешествие в Южный океан. И тем более удивительно, что наши русские мореплаватели проявили такую дерзость, в хорошем смысле этого слова, что через 50 лет снарядили экспедицию Беллинсгаузена и Лазарева. На самом деле, мы все знаем про эту экспедицию, но было 2 экспедиции. Царь Александр I снарядил экспедицию и на север, и на юг. На север пошли тоже 2 шлюпа «Открытие» и «Благонамеренный», которыми командовали Васильев и Шашмарев. Ну, про эту экспедицию, конечно, все историки военно-морского флота хорошо знают, но она как бы в тени. А вот 2-я экспедиция под командованием Беллинсгаузена и Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» отправилась в Южный океан. Беллинсгаузен к тому моменту, ему был 41 год, он уже был достаточно опытный мореплаватель, он принимал участие в 1-й русской кругосветке под командованием Крузенштерна, а Лазарев был молодой человек, ему было 30 лет. И Беллинсгаузен командовал шлюпом «Восток», а Лазарев шлюпом «Мирный». Ребята знают, что такое шлюп, да, это военно-морской корабль под парусами. Это называется шлюпом. Они вышли из Кронштадта 4 июля 1819 года и направились к берегам Аргентины. Теперь давайте поговорим о том, что все экспедиции происходили в дофотографические времена. Как во всех экспедициях фиксировали то, что видели мореплаватели? В каждой экспедиции был художник. И это был не просто какой-то там художник, это был именитый художник. В этой экспедиции принимал участие Павел Михайлов. Это художник, который был членом Императорской академии художеств. Его рисунки хранятся в Русском музее, они считаются отдельно взятыми шедеврами. И в этой же экспедиции был замечательный ученый,

0: профессор Казанского университета Иван Симонов. Вот эти два человека, благодаря им мы имеем четкое понимание того, где были наши мореплаватели, что они видели и как они изучали, какие были научные результаты данной экспедиции. Мы выбрали вот для вас две такие очень симпатичные иллюстрации встречи наших моряков с туземцами. Когда экспедиция отправлялась, в указе царя было сказано дословно следующее. Чтобы во время пребывания у просвещенных, равно и у диких народов, снискивали любовь и уважение, сколь можно дружелюбнее обходились с дикими народами и без самой крайности не употребляли огнестрельного оружия. И вот вам медали серебряные с изображением царя Александра I, которые вручаете всем вождям, всех племен, с которыми будете встречаться, а также в трюме были ножи для мужчин, украшения для женщин. Я обращаю на это внимание, потому что это было совершенно необычно для того времени. Скажем, англичане, американцы, которые в это же время путешествовали, они не просто там как-то плохо относились к туземцам, к этим людям, они их за людей не считали. Если посмотреть историю арктических путешествий, когда речь идет об эскимосах, инуитах, чукчах и разных других коренных народах, они их просто не считали за людей, они их сажали на веревки, на поводки, таскали с собой, за санями и так далее и тому подобное. Вот это отношение наших моряков к коренным народам, оно просто уникально для того времени. Ну и декабря 1819 года они вошли в Южные воды. И затем Беллинсгаузен 28 января 1820 года записал, что он увидел матерый лед. Дело в том, что Беллинсгаузен вообще был очень серьезный, ответственный человек. А есть такой старый штурманский принцип. Что наблюдаем, то и записываем, а чего не видим, того не додумываем. И вот этим штурманским принципом на протяжении столетий следовали моряки. Он не записал «я увидел материк», он не записал «я дошел до Антарктиды», он написал «я увидел матерый лед». Что он видел, то он и фиксировал. Это привело к большим дискуссиям и дебатам, которые были потом, и в борьбе за первенство Антарктиды все время ссылались на то, что Беллинсгаузен писал про матерый лед. Что такое матерый лед? Речь идет о том, что он видел лед, как бы это сказать, принадлежащий некому материку. Лед, который не двигался. Это не были айсберги, это не были плавучие ледяные горы, это не были осыпающиеся ледники, это был лед. И вот сейчас мы уже совершенно точно знаем, что он увидел первыми острова Александра I, Петра I, то есть те острова, которые, безусловно, были открыты Беллинсгаузеном и носят до сих пор имена русских царей. Вот на этих иллюстрациях, видите, зарисовки Павла Михайлова, мы их приводим из атласа Беллинсгаузена. Атлас Беллинсгаузена, единственное цветное издание этого атласа, хранится в научной библиотеке Русского географического общества. Оно было выпущено в 1831 году, через 10 лет после экспедиции, и впервые переиздано нашим издательством в январе этого года. Единственная цветная копия, вот из нее эти иллюстрации. Вот зарисовывали они эти ледяные острова, вот здесь корабли, вот здесь ледяные горы. И вот мы для ребят тоже вот подписи «Пингвины». Так писали достаточно долго. Значит, да, пингвины, да, писали. Они зарисовывали животных, они зарисовывали, как выглядят их корабли и так далее и тому подобное. И я бы хотела в заключении рассказа об этой экспедиции привести слова знаменитого немецкого географа Петермана. Вот что он написал. «Но это заслуга Беллинсгаузена, открытие материка, еще наименьшее, важнее всего то, что он бесстрашно пошел против вышеуказанного решения Кука, царившего во всей силе в продолжении более 50 лет. Имя Беллинсгаузена можно прямо поставить наряду с именами Колумба и Магеллана». Ну и, наверное, я не буду заглядывать в современную историю Антарктиды. Об этом расскажет Екатерина. Я вам только хочу сказать, что избегайте очень распространенных таких заявлений о том, что Беллинсгаузен и Лазарев – первые люди, которые ступили на землю Антарктиды. Никто туда не ступал. Первый человек, ступивший на землю Антарктиды, вышел на материк через 75 лет после экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. И это был Карстен Бо Гревинг, это был норвежец, который попал туда с научной экспедицией. И на самом деле только через 100 лет после открытия Беллинсгаузена и Лазарева, уже в 20 веке, в 30-е годы 20 века, начались вокруг Антарктиды некие шевеления. Вдруг все поняли, что это континент, и что этот континент, ну, как бы хотелось, чтобы он кому-то принадлежал. На него заявляли претензии много стран. Ну, Россия по праву первооткрывателя, норвежцы по праву того, что они первые ступили на Землю, плюс, наверное, вам известно, что Рааль Амундсен был первым человеком, достигшим Южного полюса. Англичане и американцы, потому что они тоже там вокруг плавали, потому что экспедиции Скотта и Шеклтона неоднократно в Антарктиде делали свои экспедиции. Аргентина, Чили, Австралия, ну, мы там рядом. Это, можно сказать, наша, так сказать, аргентинская область. Вот. И в результате этого, для того, чтобы страны доказали свой приоритет, все стали интересоваться Антарктидой, ездить туда и что-то там делать. Ну, последнее, что я скажу, что Антарктида регулируется договором 1959 года. Антарктида не принадлежит ни одному государству. Это общее достояние всего человечества. Там запрещены военные испытания, там запрещена добыча полезных ископаемых. Там очень жесткие конвенции, связанные с охраной окружающей среды. Таким образом, Антарктида – это абсолютно уникальное достояние всего человечества, и у нас нету второго примера такого договора ни по одной территории на земном шаре. И это происходит, потому что Антарктида очень важна. Почему она важна и как, так сказать, как происходит и что там происходит сейчас, я, пожалуй, рассказывать не буду. Спасибо за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Надеюсь, я недолго.
1: Хочу представить российскую телеведущую Екатерину Грачеву. Я уже сказала о том, что она дочь Игоря Грачева, первого советского человека. Я надеюсь, это объективная, достоверная информация, который вступил на льды Антарктиды в 1956 году. Катя сейчас нам обо всем этом расскажет, о воспоминаниях и о том, что...
2: Да, большое спасибо. Я поприветствую вас стоя, потом сяду, потому что так, наверное, удобней. Если бы у меня, хотел сказать, такие были преподаватели по географии, как Раиса Яковлевна, я бы в Антарктиде гораздо раньше оказалась. И вообще, и география вызывала бы у меня больше интереса. Несмотря на то, что я была отличницей в школе, я вам честно скажу, я просто тоже думала, здесь аудитория будет учащихся средней школы, да. Ну, какая, в общем, разница? Потому что если бы нам увлекательно и интересно в школах преподавали географию, то здесь, мне кажется, совершенно не важно, в каком возрасте ты эту географию слушаешь. У меня география была дома с детских лет. То есть если кому-то рассказывали какие-то сказки о том, как, значит, отважные мореплаватели отправлялись искать Америку и так далее, то у меня был рассказ все время папин об этой, значит, первой антарктической экспедиции 55-57 года. Я поздний ребенок, и я родилась, когда папе было 55 лет. Умер он в 2014 году, и вот последний раз он 85 лет ходил в Антарктиду. В день смерти говорил, что мечтает в 60-ю экспедицию пойти. Меня Антарктиды, конечно, в детстве перекормили, и поэтому уже в каком-то школьном возрасте, ну, как бы, у меня не было желания туда поехать, честно скажу. Хотя дома все для этого было, и папины записные книжки, и фотографии многочисленные. Но Антарктида для меня была какой-то близкой домашней темой. И когда уже я стала журналистом, я стала всерьез вообще задаваться вопросом, а что, собственно, из себя представляет этот феномен материка, который никем не разделен, где запрещена добыча полезных ископаемых и даже, в общем-то, сбор информации об их возможном местонахождении, что тоже важно. И как следствие этого, скажем, частным инвесторам эта Антарктида, понятно, не очень интересна, если оттуда, как в отличие от Арктики, нельзя добывать ресурсы и получать деньги, то, ну вот, есть издательства редкие, как Паулсон, которые интересуются этой темой, А вообще, если вы посмотрите, я считаю, что наша страна на правах первооткрывателя должна занимать ведущее, лидирующее место в мире по документальным фильмам, по литературе, по художественным изданиям, выставкам фотографий из Антарктиды. Но этого не происходит. Вот станция «Восток», несмотря на то, что финансирование Антарктиды сегодня, я уж прошу прощения у наших школьников, может быть, им тема денег не так интересна, но вы же понимаете, ребят, чем больше денег привозится на материк Антарктиды, тем лучше там себя чувствуют люди, которые там работают. Значит, если они себя там хорошо чувствуют, то они делают больше открытий, им там нравится больше работать. У нас, если сравнивать с американцами, норвежцами, британцами, французами, условия не такие сейчас, к сожалению, как у них. И при этом с момента вот первой экспедиции, куда ходил мой отец 1955 года, мы все равно держим первенство по числу зафиксированных рекордов в Антарктиде. Ну, во-первых, именно на станции «Восток» была зафиксирована эта самая низкая температура. Обычным термометром, никакими не современными, там, супермодными цифровыми измерителями. Во-вторых, открытие, конечно, «Востока» в 2012 году. Задумайтесь только, 30 лет российская буровая установка пыталась пройти к этим льдам. То есть сколько, даже страшно представить, там тысяч метров, сейчас я не буду. По-моему, 400 метров не хватает, сотен метров, 400 метров не хватает до глубины Байкала, озера «Восток». Это 70% вообще в Антарктиде пресной воды, мировых запасов пресной воды. И я пробовала там лед, и пила снег, и там ночевала в сугробе. Там совершенно другая структура даже у снега. Она вообще не похожа на то, что мы здесь видим. Просто когда мне говорили, что Антарктида – это другая планета, ну, как бы, ну, другая планета. Я на Северном полюсе, ну, не самом полюсе, а в северных широтах была, и, ну, плато белое, лед, да, там белые медведи мелькали, северное так сияние. Ну, в общем, идет ледокол, шпарит и шпарит, кругом все ровное и ровное. Когда ты попадаешь в Антарктиду, ну, правда, ощущение, что ты на другой планете. Вот если можно сравнить, поездки туда, конечно, не из дешевых туристические, но я советую абсолютно всем поставить себе целью, как людям, живущим в России, а русские моряки военные открыли континент, побывать хотя бы раз в Антарктиде. Потому что, что бы мы вам сегодня здесь не рассказывали, это мировой заповедник. Никакие пляжи, джунгли, никакие другие места с Антарктидой не сравнятся. Самое главное, что там поражает, ведь на протяжении, ну, был период китобойный, страшный, когда в промышленных масштабах китов убивали в Антарктиде, но это уже очень далеко, и память уже стерлась у животных об этом. Поэтому первое, что меня просто поразило, когда наш корабль вошел, атомные, кстати, корабли туда проходить не могут, это запрещено, дизель-электроходы туда ходят. И вот когда, помню, корабль входит, проходит пролив Дрейка и приближается уже, значит, к Антарктическому полуострову, киты в количестве 12-30 штук, они окружают корабль и начинают просто заниматься синхронным плаванием вокруг корабля. Они просто показывают тебе, значит, какие-то номера, как цирковые животные. Вот это то, что меня абсолютно шокировало. Они совершенно не боятся человека, к тебе подходят тюлени, им так интересно. То есть мы для них там, вот мы там приходим в зоопарк посмотреть на животных, они там на нас смотрят, как в зоопарке. И ты там оставляешь микрофон, какие-то вещи там пока снимали. За этими пингвинами даже не надо бегать. Они тебе подходят, залезают. Вот в первой экспедиции я сейчас закончила документальный фильм в двух сериях. Надеюсь, его покажут на нашем канале, на ВГТРК. Рассказывают, как жил Петька, императорский пингвин у семьи Полярников. Он с ними ходил на рыбалку. Значит, если они там занимались научными изысканиями, он нагло кричал у их донимиков, требуя внимания. Если они брали его на рыбалку, он требовал, чтобы, значит, ему улов отдали. Его потом взяли в Советский Союз, потому что он отказывался, он сел на корабль и говорит: «Я не останусь». И взяли, по-моему, около 20 пингвинов из первой экспедиции, отдали в зоопарк. Несколько погибли. И вот Петька в том числе, ему на лапу наступили, там была история грустная, журналист топтал лапу, и, в общем, он в итоге... Его, кстати, хоронили как со всеми морскими почестями, на корабле, там, в воде, в общем. Это я отвлеклась. Так вот, Антарктида, о ней можно говорить, конечно, бесконечно. Я бы хотела, если есть такая техническая возможность, запустить там небольшую нарезку из нашего фильма. Ну, это даже не промо-ролик, а так, нарезочка кадров. Мне кажется, если увидеть, может быть, создастся большее впечатление, что мы там наснимали. Снимали мы 3 года, а потом я расскажу, скажем, поподробнее об экспедиции, в которую ходил отец, о тех первых людях, которые, если Лазарев и Беллинсгаузен континент открыли, нанесли на карты, то это были люди, которые его осваивали. Строили обсерваторию Мирной. Обсерватория она называлась, потому что там велся полный цикл научных исследований и воды, и атмосферы. И поэтому, в общем-то, правильнее эти станции называть, ну, вот конкретно Мирную станцию, обсерваторией. Есть возможность, да, запустить? Угу.
3: Именно благодаря поддержке крупного бизнеса Российская империя за первые 50 лет 19 века совершила более 40 кругосветных путешествий. Ленина 4. Таким стал официальный адрес наших полярников в Антарктиде в поселке Мирный.

0: 14 миллионов квадратных километров земли, которая никогда не видела военного противостояния. Как удалось сохранить этот континент за 200 лет свободным от войн? Здесь никогда люди не смотрели друг на друга через прицел оружия.
1: And the picture goes to Brazil.
2: I go to Brazil.
0: Как говорят в Голландии?
3: Ну, доброе утро по-голландски. Хуе морген.
0: Хуе морген? Но это уже британцы переименовали на свой лад, потому что правильнее было бы порт Лакруа, потому что назван он в честь Эдуарда Лакруа, вице-президента французского парламента. А это самое укромное место британской станции, порт Лакруа. Вот туалетная бумага еще того времени. Бронко. И цены, надо сказать, довольно капиталистические. Вот за такую шапочку $70. Наша съемочная группа вновь облетела полпланеты. И на этот раз мы в Комсомольске на Амуре.
4: В армии он мне написал, что его предлагают в эту Антарктиду, в экспедицию какую-то.
0: Она вдова первого погибшего в Антарктиде советского полярника Ивана Хмары.
5: А это...

0: Экспедиция в Антарктиду для разрушенной экономики Советского Союза была очень дорогостоящим мероприятием. И вот тогда один из организаторов этого похода предложил план. А что, если мы окупим расходы на экспедицию, уже в нее отправившись? Закупим ячмень в Австралии на $1 000 000 и продадим немцам для производства пива. План понравился всем. А вот что произошло после.
1: Летчики жаловались, что безобразная совершенно, безобразная обувь, одежда, им холодно.
2: Ты дочь полярника, успокойся.

0: У меня была мысль показать побольше фрагмент. А, это же по кругу пошло. Но мы поняли, у нас две серии получилось по 45 минут. Что-то не хочется их сокращать. Отдадим на суд нашего руководства. Надеюсь, что в неурезанном виде это выйдет. Потому что начинала я снимать только о папиной экспедиции. А по ходу попала в, значит, музей Санкт-Петербурга, где держала в руках атласы и карты самой подписью Беллинсгаузена, и подумала, ну как я в 200-летие в фильме о них не могу сказать, да. Поэтому тема эта очень широкая, могу просто рассказать то, о чем вы увидите подробнее в фильме. Вот это будет самое правильное, потому что зачем говорить о том, чего я не знаю. Я могу говорить только там, где я была, это станция Новолазаревская, станция Беллинсгаузен. Сегодня у нас 5 зимовочных постоянных станций в Антарктиде. И, как я уже сказала, вот Восток, она самая интересная с точки зрения научных открытий. И с папой, когда он был жив, я была на Новолазаревской, а потом вот мы были на станции Беллинсгаузен и на Антарктическом полуострове. Вот то, что вы видите, это самая благоприятная часть Антарктиды. Ну так, по чесноку, это туристическая часть Антарктиды. Антарктический полуостров, он выступает от материка и доходит, ну, почти до Ушуаи, самой южной точки Латинской Америки, Аргентины. И, в общем-то, оттуда в основном отправляются, ну, еще из Австралии, да, если я не ошибаюсь, в основном туристические, да, туристические корабли, их огромное множество. То есть турпоток в Антарктиде, наши люди составляют там 1-2%, а вообще туристов, ну, не знаю, такое же количество, как, наверное, тех, кто ездит в круизы вот в Скандинавии, в том районе. Огромные титаники с людьми каждый день, значит, обходят береговую линию Антарктического полуострова. Это одна часть Антарктиды. А есть совсем... И там, кстати, наблюдается потепление. Действительно, изменения есть. И для этой части потепление даже на несколько градусов критично, потому что это означает переход льда в воду, и это для пингвинов губительно. То есть совсем скоро вот на этом Антарктическом полуострове их может стать гораздо меньше. И вообще, какая у них будет миграция, сейчас предсказать никто не может. Но вместе с тем совсем другого рода изменения происходят в Восточной Антарктиде, в материковой Антарктиде. Там наблюдается даже похолодание, увеличение как бы толщины льда. Вот то, о чем мне говорили глициологи, когда я снимала фильм. Поэтому однозначно это огромный материк. Это как наша, ну, если говорить о России, да, здесь одни изменения происходят, в другой части другие. Вот такая же Антарктида, она очень разнообразна сама по себе. И, конечно, снимая фильм, мне было интересно понять, кто был Лазарев Беллинсгаузен, почему иностранцы вообще не признают, чтобы вы знали, если вы скажете иностранцам, что вот мы были первыми, посмеются, скажут, там, кого Паулсон, кого, значит, да, ну, мы не то что верим, я держала эти документы в руках, потому что я думала, ну, это так давно было, 1819 год, что там сохранилось, рисунки Михайлова, какие-то, значит, на огрызках, там что-то кто-то записал в дневниках, нет, там огромные, вот, значит, тома рукописных записей, и вот в продолжение того, что сказала Раиса Яковлевна, в фильме я об этом тоже говорю, основная придирка научного сообщества к нашим первооткрывателям в том, что они записали, что увидели матерый лед. Но если открыть словарь Даля 1863 года, 40 лет после экспедиции, матерый там означает синоним материковый. Поэтому они и писали, они увидели матерый лед, то есть материковый лед. И это тоже важно, потому что вот такую нашли, как бы сказать, уловку, зацепку. И, значит, потом вторая история это с тем, что вообще-то Беллинсгаузен, говорят, и не русским был. Мы на станции Беллинсгаузен, когда были, я начальника спрашивала, иностранцы-то знают, что русские открыли Антарктиду? Говорит, но Беллинсгаузена кто только себе не присваивал. Эстонцы, говорят, он наш, немцы, он наш. А это были русские военные моряки. Фабиана, его там так называют, Беллинсгаузен Фабианом, его в православную веру крестили, он стал Фадеем Фадеевичем. Зарплату получал здесь, все чины получал здесь, военное и морское образование получали здесь, поэтому это в полной мере русские военные моряки. Он конкретно, о нем речь, да, Беллинсгаузен. Да.
1: То же самое, первый, первая русская кругосветка Крузенштерн. Какой он русский? Он был немцем на службе у России. Они все были из Эстлянской губернии, из губернии, входившей в состав Российской империи. Это то же самое, что сейчас взять человека, который по национальности татарин, вот, но имеет паспорт Российской Федерации, и сказать, что это он... не русские, но на самом деле они были не на службе у российского государства, они были российскими подданными, и это главное. Вот. А все остальное, то, что сейчас президент Эстонии туда ездит, что там и так далее, вот это важно понимать. Ни на какой службе они были гражданами этой страны.
0: Да, ну, я вот тоже благодаря поездке в музей многое узнала, но, честно сказать, благодаря фильму я хотя бы интересные страницы истории для себя открыла, к своему стыду уже, ну что, мне 37 лет, я, конечно, должна была и раньше это сделать, но хотя бы сейчас я думаю, что 200 лет – это повод сильный всем нам чуть-чуть почитать о континенте. Да, к тому же, кстати, вот Государственный архив, если вот здесь есть кто с детьми, я вам очень советую, они к этому году обнародовали все документы, открыли, вы можете на сайте посмотреть, и в сам музей в Питере съездить. Там все это доступно, все, что относится к экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева. И макеты шлюпов, и документы, и дневники. Я, вот у меня в фильме снят оригинальный телескоп, через который континент увидели. Немецкая, кстати, оптика, не отечественная. Вот. И, ну, вот ты когда эти документы в руках держишь, ты понимаешь, что это был проделан серьезный труд. Они не отступали, потому что, если, скажем, пират Дрейк, а он первым был ближе всего к открытию Антарктиды, в итоге так и не дошел, его именем назван пролив Дрейка, это самые, вот те самые ревущие 40-е, неистовые 50-е, ты даже когда идешь там на серьезном таком корабле, ледоколе, трясет, в общем, переворачивает все, и мебель, и все на свете. Кстати, если вот интересно ребятам, здесь школьникам, такой факт, что в 17 веке сама королева Виктория распорядилась каждому моряку, кто прошел пролив Дрейка, вешать золотую серьгу в ухо, и эта серьга давала право бесплатно пить виски в любом английском порту за счет ее величества. Вот тогда так считалось. Прошел на деревянном шлюпе. Вообще не представляю, как на этих скорлупках они проходили этот пролив Дрейка. С трудом.
2: Держать лед, да. Для того, чтобы замораживать умерших. Кто-нибудь обязательно в этом проливе Дрейка умрет.
0: И когда шлюпы «Восток Мирный» шли, вот сейчас не вспомню, но один шел быстрее, они были разные по характеристикам, а один все время догонял, а второй все время притормаживал. Мы в юбилейный ход, кстати, на Крузенштерне, несколько дней шли на паруснике, вот с декабря до Германии, там дня 4 мы шли. И, ну, представляете, мы шли по спокойному морю, это там, начало декабря, никаких еще льдов из Калининграда. Там этих матросов кидало чуть ли не за борт, как мы там не улетели, я не знаю, парусные овралы, это эти паруса, должен как-то в этом разобраться, тут натянуть, там расслабить, тут... И это причем у корабля есть резервный двигатель, это дизель-электроход. А как они это все парусно делали, я вообще не представляю, правда. То есть я там была, это подвиг сам по себе какой-то суперолимпийский.
1: Да. Одну единственную, не могу молчать. Писатель Новиков Прибой в своей книге «Цусима» сказал: «Корабли были деревянные, а люди железные».
0: Это вот очень... Кстати, помимо Михайлова, там еще был иеромонах Дионисий в составе экспедиции, и он отслужил первый молебен у берегов Антарктиды. Таким образом, и, скажем так, он... мы были первыми, кто для христианского мира тоже открыл Антарктиду. И вот здесь в кадрах вы видели наш храм, это храм Святой Троицы, ему 16 лет в этом году исполняется, он на частные деньги там возведен. Главная цель его строительства была помянуть тех наших полярников, кто погиб при работе в этих суровых условиях Антарктиды. Вот я начала с того, что мы были в курортной части, на пляже. Ну, это как сравнивать. В Сочах мы были, в Тюлени, Сочи мы были в Антарктиде. А те, кто работает, представьте, при минус 89 градусов, мне рассказывали, белая мгла. Ты выходишь, вот у тебя вот здесь кают-компания, столовая, то есть вот где это окно, а здесь ты, и ты дойти не можешь, потому что ты выходишь, метр отходишь, и ты теряешь ориентир, тебя все вокруг заметает. И люди, кто погибал, вот известный фотограф Зендер, да, который лучший фотограф пингвинов в мире, он же вообще заблудился, вот так же вот отошел совсем чуть-чуть, и дорогу назад не смог найти. Его искали, и в итоге погиб, человек замерз. Условия, конечно, самые суровые. И люди, которые уезжают туда на год для работы, это, конечно, герои, кто там работает. И главное, что существует такой вирус Антарктиды, это правда. Вот я один раз туда попала, и потом дважды была, и я думаю, я еще раз попаду. Так я уже вынашиваю такие планы. Хотя мне же говорят, ну что ты там вот забыла. Но помимо того, что это безумно красиво, это совершенно, я говорю, совершенно сумасшедший животный мир, льды, но, наверное, 50 оттенков синего и голубого. Не белые они там льды, ты мимо них, я не знаю, что это за оптически происходят вещи в Антарктиде, но ты точно видишь 50 оттенков синего, голубого, лазурного, розового. Как они приобретают этот цвет, я не знаю. То есть это место, это, конечно, для художников однозначное. В Антарктиде все наоборот. Вот говорил Матвей про то, как он ориентируется по, значит, Большой Медведице, а там Южный Крест. Солнце там идет наоборот. Храм, который стоит, он, получается, кверх тормашками стоит в Антарктиде. Все по-другому. Вот сейчас строят новую станцию «Восток». Про озеро я хотела еще сказать. Это, может, и взрослым, и детям интересно. Про озеро и про спирт. Иностранцы бурили, и они, американцы, были близки к тому, чтобы тоже добуриться до воды подледной. А у нас был такой глицеолог Игорь Зотиков. И он им сказал: ребят, вы не бурите, как вы это делаете. У вас сейчас рванет вода под давлением, все вам разнесет, и вы погибнете. И, в общем, ну, американцы, они же не слушают нас. Они своим маршрутом пошли. В общем, ровно так и произошло. У них все разлетелось. Слава богу, без жертв. Но, в общем, все оборудование их дорогое, все, вся скважина. И тогда американцы сказали им, руководство: раз вы такие дураки и нарушили заповедь Зотика, думаю, вам денег на разработки дальше давать не будем. И американцы от нас отстали, при том, что они вот уже почти добурились, на несколько десятков лет. И таким образом в 2012 году, вот после 30 лет, наши же русские люди упорные, они все-таки до озера дошли. Чем уникально озеро Восток? Я тоже не понимала. Ну, вода и вода, ну, добурились. Ну, мало ли где у нас еще подводные озера там на планете. Но ведь только задуматься, если там же под этой корой вечной мерзлоты, если наверху 90 градусов, а от Земли идет геотермический теплый поток. И вот между этим образуется вот эта вода, как конденсат, между холодным верхом и, да, ядром Земли. Там организмы, которые миллионы лет развивались в изоляции от остального мира. То есть что там можно найти, обнаружить, это одному Богу известно. И вот ученые, собственно говоря, берут эти, как это называется, керны, да, ледяные керны из этой скважины анализируют. То есть, конечно, для науки это одно из величайших открытий, и оно тоже принадлежит нашим полярникам. Да, ну вот этот, вот в основном Капицу упоминают, да, в этой связи, но вот мне говорили про Зотикова, потому что он нанес первым на карту, где с наибольшей вероятностью они могут находиться. А ему помогал в этом один летчик, который своим, так сказать, ну вот топорным методом, он так летал и говорит: слушай, тут какие-то места есть, ты знаешь, они какие-то странно так выглядят, как будто там под ними что-то может быть. Ну какая-то странная поверхность льда, везде все одинаково, а здесь как будто вот протаяны такие, проплешины. И вот почти их, его такие наблюдения сверху и его уже ученые изыскания, они совпали. И после открытия озера Восток еще 200 озер подледниковых было открыто на территории Антарктиды. Да, это пресная вода. И вот в этой нарезке нет, я прям беру этот лед, там ем, ну, вот обычный в Антарктиде. Она совершенно другая. Она прям, вот я говорю, там такая вода, такой лед вкусный, и структура льда, снега, она как сахарная вата, только не сладкая. То есть ты берешь такую огромную льдину, она легкая, она как муранское стекло, вся вот какая-то необыкновенная. А что касается ресурсов, естественно, у меня был вопрос ко всем, значит, нашим геологам, глицеологам. Я говорю, ну а как там с минеральными ресурсами? Потому что В чем проблема договора об Антарктиде? Да, он существует, он действует. Его уникальность в том, что даже в годы напряженной холодной войны, когда у нашего Советского Союза не было дипломатических отношений с рядом государств, они были прерваны, например, с Австралией, там была полная, значит, дружба народов. Вы видели тут такой смачный поцелуй двух мужчин, дружеский в губы. Вот. Это австралийцы приехали в гости. Наши встречают австралийцев на станции. И там так получилось, что австралийцы уже себе зарезервировали участок той экспедиции, вот, в которую ходил отец. А их руководитель экспедиции Михаил Сомов написал телеграмму австралийцам, что мы собираемся там делать свою станцию. И ну, в сегодняшние дни, там, да, ну, наверное, было бы какое-то противостояние. Не военное, но такое серьезное, с вежливыми людьми. А значит, австралиец ответил, что если Советский Союз невозможно остановить, то надо их там принять как хороших друзей. И так оно и произошло. И мало того, что они помогали друг другу, так они еще делились и научными изысканиями. И вот этим уникальна, конечно, Антарктида. Здесь будут санкции, войны, а там ты приезжаешь на украинскую станцию, тебе рады. В общем, они друг другу точно так же помогают. Там такое ощущение, что они существуют совершенно в отдельной реальности от того, что происходит на Большой Земле. Вот мы были в гостях на станции Вернадского, были на британской, да, украинской станции Вернадского, были на станции Порт-Лакрой британской. Ну, в общем, интересно. Конечно, мы не были вот в материковой части, где станция Амундсен-Скотт в самых суровых условиях. Там, говорят, прям космический корабль с тренажерным залом, кинозалом, бильярдом, в общем, со всеми условиями. Я отвлеклась немного от фильма и от истории папы, потому что, конечно, в моей мотивации снять фильм основополагающим было то, что в 1955 году снарядилась вот эта первая советская экспедиция. Вот представьте, разрушенная войной экономика страны, ничего нет. Если посмотреть на архивные кадры, хроники, которые мы восстановили, кстати, снимали на цветную пленку Свема. И долгое время она хранилась, значит, в подвалах Красногорского архива. Мы ее там промыли, оцифровали в HD. И качество у нее до сих пор превосходное. То есть даже многие современные вот айфоны так не снимают, как снята та экспедиция. 74 минуты. Они 2 года в общей сложности были в ней. Они шли через мыс Доброй Надежды к берегам Антарктиды. Обратно они заходили в порт в Новой Зеландии, Австралии были. Была эта история с зерном. Я расскажу, коль уж в фильме об этом сказано, поскольку для разрушенной экономики Советского Союза это была неподъемно дорогая экспедиция, потому что, представьте, ее же надо было доснаряжать в порту Кейптауна, все закупать за валюту. Они же не могли свежие овощи, там, фрукты. Они свиней свежих везли, закупили там поросят еще в Кейптауне. Поросят эти дали потомство, на них потом там ели. В общем, у них была даже, значит, свиноферма там своя была в первом поселке. А с собаками они не подрасчитали, потому что собаки, то есть в Антарктиде лето, когда у нас зима. И когда, значит, там случилась настоящая зима, у собак-то лето, они стали линять. И полярники этих собак сами спасали, чтобы те, значит, не замерзли. Да. Поэтому многого просчитать не могли, не взяли с собой солнечные очки, а там же слепит солнце, то есть прям в прямом смысле ослепляет, оно еще отражается от белого, и они делали из нитропленки, вставляли в обычные оправы, делали такие очки. И на них очень ругался руководитель экспедиции, потому что они еще в этих очках курили, а это высоко воспламеняющаяся, быстро горючая пленка. Вот. Топоры они не взяли. Из-за плохого знания английского языка они заказали в порту Кейптауна эти топоры. Это была последняя точка захода. Был там у них шипшандлер, шипшандлер. Тот, кто закупал им то, что нужно было взять с собой, так сказать. Последний шанс взять что-то с собой. И поскольку топор по-английски звучит почти так же, как бык, вместо 30 топоров их в порту ждали, значит, 30 быков. Была такая тоже смешная история. Ну, много чего интересного рассказали. Самое главное, что нам удалось взять интервью последних 3 живых. Когда не стало папы, я поняла, что фильм у меня получится сделать только при условии, если я найду других живых свидетелей. Потому что все, что это по рассказам кого-то родственников, это все не то. Я помнила, конечно, мне много рассказывал отец, но все равно из первых уст. И мы нашли вот этих последних троих живых свидетелей, они все есть в фильме. В общем-то, фильм построен на их интервью, и вот нам удалось найти вдову первого погибшего нашего полярника в Антарктиде. Им стал тракторист Иван Хмара, который в 56-м году, в общем, они только начали там стройку, они еще вообще ничего не знали про Антарктиду, они думали, что это то же самое, что Арктика. Поэтому палатки были такие же, сапоги какие-то резиновые брали с собой, мерзли в них. Не рассчитали, что лед другой, из-за того, что он более пресный, да, как я понимаю. В общем, там основная идея стоит в том, я не глицеолог, но лед гораздо менее прочный в Антарктиде, чем в Арктике. Если в Арктике 14 сантиметров может трактор по этому льду проезжать, то там он вроде как бы глубокий, но он очень рыхлый. Они его назвали слоеный пирог. И вот сидел молодой тракторист в кабине, и он, значит, застрял, гусеницы его уже начали уходить вглубь, и Иван сел за него и попытался трактор этот спасти, потому что трактор уходил под воду, и ушел в итоге сам с трактором. И это снято на пленку, да, есть... За секунду. После этого стали снимать двери с тракторов. И это спасло жизнь еще нескольким людям. Они успевали выпрыгнуть. А тот не успел с закрытой дверью выпрыгнуть. И, конечно, представляете, в самом начале экспедиции им только предстоит строить поселок, рапортовать в Советский Союз, как все хорошо. И тут случается эта гибель. Молодой парень, ему было 20 лет. И самое главное, вот она рассказывала, она отправила телеграмму. Ну вот, грубо говоря, в пятницу у него родился сын, а в субботу ей пришла ответная телеграмма, что он умер. И его молодого забрали из армии туда, в Антарктиду. И, в общем, в таких непростых условиях строился этот поселок Мирный. И через 3 месяца открыли первую внутриконтинентальную станцию «Пионерская». Там уже 4 человека зимовали в настоящей материковой, значит, суровой части. И там тоже было много интересных с ними связанных историй, которые по причине того, что в Советском Союзе о многом рассказывать нельзя, были не обнародованы. Ну, там и конфликты были, потому что, ну, 4 человека живут год почти, друг от друга не сбежать, один другого там ножом кинул, даже такое было. Вот. Ну, в общем, много рассказали о том, чего, конечно, в книгах прочитать нельзя. И цель нашего фильма была, собственно говоря, рассказать об этих людях, потому что, ну, мы все живем в эпоху, да, интернета, столько написано, ну, скажем, о Лазареве, Беллинсгаузене, об иностранных полярниках. Я была удивлена, что я пыталась найти карту маршрута этой экспедиции, а ее даже нет в интернете. То есть о первой экспедиции Советского Союза, о первых людях, которые ступили на континент, даже нет отдельной страницы в интернете. Об этих людях не сняли ни одного художественного фильма. И вот это меня как-то вот, масштаб этого меня поразил, и я поняла, что нужно сделать кино об этом. Потому что, да, что касается документальных кадров, вот я говорю, нам удалось найти исходники съемки. Мой коллега, телевизионный журналист, он оператор на Первом канале, у него отец был кинооператором этой экспедиции, он снимал все 2 года, и, как я говорю, на цветной пленке в отличном качестве, вот это эксклюзивные кадры нашего фильма. Мы вот сейчас пытаемся как бы еще их еще больше туда добавить, потому что очень обидно, даже не все вошло. Вообще, в принципе, запустить эти 74 минуты, это уже самостоятельное кино. Настолько, я говорю, что и снято качественно, и сохранилась за 65 лет пленка, и, естественно, никакая компьютерная графика, никакие, значит, постановочные кадры, они не заменят реальной хроники. И вот эта хроника была, конечно, нашей главной находкой, которая и легла в основу фильма. Да? А, класс. Ну, в общем, я так это все сбивчиво рассказываю. Приступила я когда к съемкам фильма, я правду вам скажу, я мало знала об Антарктиде. И когда ты туда попадаешь, совсем по-другому ты начинаешь относиться к ней, интересоваться ею. вообще думать, а какие перспективы у нее, потому что, вот, как сказал патриарх Кирилл в интервью для фильма, я вот об этом не думала, это действительно какая-то такая утопия, рай на земле. Вот если его можно описать, он там. Тут у нас друг в друга, значит, направлены боеголовки, системы сдерживания везде стоят, а там ты даже не можешь пистолет провести, ты даже не можешь достать печенье. Ты высаживаешься на остров к пингвинам, и международная конвенция, она тебе запрещает с собой провозить, ты должен сапоги помыть, когда к ним на острова высаживаешься с большого корабля, там одежду всю, потому что у животного мира, вот взять сейчас, например, коронавирус, например, вот яркий пример эпидемии, никто не знает, как она распространяется, к чему она приведет. И поэтому любые микроорганизмы, которые, к которым они там не привыкли, они живут в идеальной среде, в стерильнейшей среде. Последствия могут быть самые разные. Поэтому кормить их там нельзя. Воду с собой, ну, попить можно обычную воду, а так ничего нельзя с собой брать. Это вот так, такой режим в Антарктиде. Коптер мы поднимали для съемок. Тоже там миллион разрешений нужно получить, чтобы коптером снимать, потому что вдруг этот коптер там утонет, а в Антарктиде ничего нельзя оставлять за собой, ни мусор, ничего. Иначе туроператоры, которые возят туристов и зарабатывают миллионы на этом долларов, сразу лишают лицензии. И они все очень там боятся этого, поэтому ты находишься там как в армии. Но на корабле все можно, только ты с корабля сходишь, все серьезно. Вот мы там ночевали, тут кадров нет, у нас был опыт такой удивительной ночевки в Антарктиде. Ты лежишь, вырываешь себе яму 2 метра на метр в мешке, довольно холодном, мехов там нет. Идет мокрый снег тебе на голову. Я вся промокла страшно, опыт был экстремальный. Больше его повторять не буду. Но еще вот был опыт нырнуть. Вот это, наверное, самый экстремальный. И я говорю, а зачем веревка-то? Ну, говорит, ну, чтобы это удобнее выловить вас там потом. Это, ну, для отправки на родину. Вот эта веревка, которую вокруг меня обвязали, она, конечно... Я только, когда меня на нее надели, я поняла, что, может, не надо. Ну, ладно. Да, да, да что-то вот... Но вода очень холодная. Ну, ты когда ныряешь, а потом, конечно, сразу кровь начинает циркулировать, и тепло, когда выныриваешь. Ну, так же, как при крещении. Ну, ни с чем не сравнимое. В проруби была несколько раз, но это, конечно, полный экстрим. Вот. И мы ночевали, значит, в этой Антарктиде, и вот, значит, приходит ночь, ты смотришь на эти звезды, звезд какой-то не раз уж мы в планетарии, чуть-чуть вернуться, да, к истокам. Такое количество звезд. Я не знаю, как вот у нас планета Земля расположена, но они там кажутся вот на расстоянии этого потолка. Сумасшедшее звездное небо. И вот к тебе подходят эти пингвины, тюлени, обнюхивают тебя, рядом лежат. Ну, в общем, это, конечно, ни с чем не сравнимое. Вот, и вот эта экспедиция 55-57 года, она стала, ну, это были наши пионеры, которые построили поселок, и после этого наш Советский Союз долгое время был в лидерах. 8 станций у нас было, сейчас вот 5 зимующих, зимовочных, постоянно действующих. И вот у нас есть свой храм. И, кстати говоря, туда и венчаться приезжают, и креститься, и иностранцы к нам приходят. Вот эта станция Беллинсгаузен – это такой логистический хаб. Там рядом чилийский аэропорт, аргентинцы, китайцы, и все находятся в гармонии друг с другом. Никаких, значит, конфронтаций, потому что в Антарктиде, ну, когда нужно спасать какой-нибудь застрявший корабль во льдах, вообще никто не думает какой-то национальности. И в этом смысле, да, очень обидно, что это единственное и точно последнее место на Земле, которое не распилили, где ни один квадратный сантиметр материка никому не принадлежит. Вот сейчас, вот мне рассказывали по поводу ресурсов. Там сумасшедшее, конечно, количество оценочных углеводородов, нефти, газа. Но вот мне рассказывали участники первой экспедиции, подлетают они к сопке, а она бурого цвета. Они ближе, значит, к ней подлетают, взяли там материал, а это гора граната, то есть драгоценного камня, сопка граната. И страшно представить, что еще там есть. Как только эту, значит, шкатулку раскроют, Антарктида закончится. И это совершенно точно так оно будет, если этот режим каким-то образом договора завершится. А договор составлен как бессрочный, он продлен, также вот бессрочно он уже существует. И, конечно, это триумф в мировой дипломатии, что в Антарктиде вот это сохраняется. Как я сказала, никаких кораблей, которые не проходят контроли, контроль жесткий за авиацией, тем, что туда летает, нет ли выбросов в атмосферу. Есть Международная ассоциация туроператоров, которая жестко контролирует, что происходит с туристическими судами. И вот так сейчас выглядит Антарктида. Очень было много интересных историй, которые мне рассказывали полярники о том, как они шли. Про зерно я про это зерно никак не могу рассказать. Для экономики СССР это было очень дорого, эта экспедиция. Ну просто, во-первых, неоправданно, то есть был Международный геофизический год 57-го, и Советский Союз в нем решил принять участие, значит, проводить там исследования, обмениваться данными. При этом, надо понимать, 27 миллионов потерянных жизней во Второй Великой Отечественной войне. И, кстати, туда первая экспедиция привезла землю Сталинграда. Есть кадры в основании поселка, они привезли в коробке землю Сталинграда и вместе с флагом закладывали в основание поселка. Они одеты как-то в какие-то ватники, шапки. Ужасно. То есть видно, что нищета, нищета. И они решили, значит, ну как-то вот окупить эту экспедицию. И думали, как это можно сделать. И кто-то, значит, говорит, а давайте вот на втором судне Лена, который будет идти обратно, мы закупим в Кейптауне, в Австралии, в смысле, ячмень для пива. Там он самый лучший. Вообще немецкое пиво делается из австралийского ячменя. Только. Почему оно такое вот волшебное? Не из российского. И даже не из украинского. И они, значит, уже все проработали эту закупку, какой-то транш даже, наверное, денег перевели, ну, то есть миллион долларов по советским меркам, огромные деньги. Они закупили этот ячмень, должны были его скинуть в Гамбурге, эти тонны ячменя. И потом, значит, им срочно нужно было вернуться в антарктические воды. По-моему, вот какой-то корабль там то ли застрял, то ли подвезти что-то нужно было срочно. И, в общем, с этим ячменем, полными трюмами, они идут снова в Антарктиду. Меняется резко климат, с сухого на влажный. Конденсат начинает местами прорастать этот ячмень уже. Они все, в общем, не о спасении полярников там думали, а, значит, об этом ячмене на миллион долларов. Брезентовые палатки, там в резину какие-то лодки, все накрывали, спасали, значит, была целая история с этим ячменем. Но потом обратно вышли в сухую погоду, все это потом выгружали, проветривали. В общем, целая эпопея. В общем, приняли на ура немцы ячмень. Не знаю, что там наварили, но была определенная партия ячменя, которая прошла антарктические воды. Была, то есть антарктическое пиво было. Я вот только сейчас об этом подумала. Вот, очень много, да, фактов, можно бесконечно долго. Да, ребят, может быть, вы нам с Раисой Яковлевной зададите вопросы, потому что мы можем долго говорить об Антарктиде.
1: Я так понимаю, что у нас там какие-то призы должны быть за вопросы, поэтому мы готовы отвечать на вопросы, чтобы кому...
0: Да, чтобы дать призы. Я самое главное, да, не сказала, упустила нашу главную семейную фотографию, которая пришла по наследству. Как папа, собственно, первым вступил на лед. Они определяли место строительства Мирного, и там пристреливались, где его строить. Как я говорю, там австралийцы уже застолбили себе поляну. И они все-таки решили осваивать именно эту бухту Депо, там мыс Мабус. И 5 января вечером, ну, там же, если посмотреть на хронику, там и ночь не наступала, была довольно светлая такая полярная антарктическая ночь, как в Санкт-Петербурге белые ночи. Дизель-электроход «Опь» подошел вот в эту бухту, и папа, он был электромехаником на ледоколе, он вообще всю жизнь занимался двигателями кораблей, а фотография была, я говорю, если двигатели были делом его жизни, то фотография была главной страстью его жизни. Из этой экспедиции он привез 2500 фотографий, и мы, надеюсь, с издательством «Паулсон» сможем они на негативах сохранились, сделать для вас тоже интересно, напечатать книгу, альбом. И у него был «Зенит» с собой, то есть там были фотографы и кинооператор, а он просто, ну, как в качестве хобби делал фотографии. И он, вот так, как он мне потом говорил, выносил этот план, что я первым ступлю на лед, то есть сделаю историческую фотографию. А у него штатив был, он на выдержке поставил этот «Зенит». И он в 4 часа утра 5 января 56 года по веревочной лестнице спустился. Это, конечно, было рискованное предприятие, провалиться туда. Да, спустился по веревочной лестнице, отошел, значит, на отдаление от корабля и сделал эту фотографию. А там должны были спуститься делегация, фотографы. Ну, в общем, был дикий скандал, конечно, который потом и на его карьере, думаю, отразился. Но он сказал: я не жалею, вот я так себе задумал, что я буду первым человеком советским. Потому что, конечно, русским первыми, даже два человека, они были в составе экспедиции Амундсена Скотта. Там был один каюр с лайками, точно совершенно, не помню его имя, вот он вступал на континент Антарктиды. А вот именно из советских людей, да, задокументированный фотографией факт, папа был первым.

0: Пожалуйста, вопросы задавайте. За самый лучший вопрос будет приз от издательства. Так, пожалуйста. Интересно, какой вопрос. Как тебя зовут? Жень. А ты хочешь быть полярником? Ну, понимаешь, сделала ведь как? Ну, как я это поняла от тех людей, кто был в Антарктиде. Папа, вот он был, занимался двигателями на корабле. То есть он был в ответе, ну, инженером. А потом занимался всю свою жизнь двигателями. Да, это одна профессия. Есть люди, которые непосредственно там зимуют и живут на станциях. То есть есть те, кто обслуживают Антарктиду и нашу российскую антарктическую экспедицию. Это самые разные профессии. А есть те, кто там зимуют и делают исследования непосредственно в Антарктиде. Где-то на каждой нашей станции, но мне кажется, не больше, наверное, 10-15 человек проживают. Это те, кто изучают атмосферу, метеорологи, глицеологи, которые изучают лед, организмы, да, океанологи. Военных там нет. Что вы понимали?
1: Ну, ты спрашиваешь не только о профессии, но и о человеческих каких-то качествах, да? Вот я не была в Антарктиде, но поеду в декабре, но я была в Арктике много раз, и на Северном полюсе была, и на судах была арктических. И я тебе хочу сказать, что есть такой термин даже «полярное терпение». Надо быть очень терпеливым и спокойным человеком. Вот Катя сказала, что да, мы там как в зоопарке, на нас приходят смотреть. Это абсолютно точно. Вот в Арктике такое ощущение, что ты какая-то песчинка, крупинка, муравьишка. Ты никто здесь. Ты на другой планете, и здесь природа. Вот, например, ты где-то оказался. Начинается нелетная погода. Эта нелетная погода может длиться ни день, ни неделю, ни месяц. Я знаю человека, который просидел на Шпицбергене 3 месяца в ожидании летной погоды. И вот когда у человека, когда он нервный, дерганный, когда он недовольный, когда его все раздражает, когда он не может взять себя в руки, когда он начинает истерить, вот этим людям вообще ни в Арктике, ни в Антарктике делать нечего. Нужно быть спокойным, выдержанным, уравновешенным, человеком с хорошим характером. Например, ты живешь в каком-то замкнутом пространстве, вот ты находишься с людьми, в палатке, в балке, в какой-нибудь полярной метеорологической станции. Люди же все разные, у них разные характеры, у них разные привычки. Кто-то такой, кто-то сякой, кто-то любит кино смотреть, кто-то любит книжки читать, кто-то бесконечно разговаривает. А люди должны ладить друг с другом, должны быть спокойны, должны быть выдержаны. Вот мне кажется, что это очень важное полярное качество. И еще есть такая вещь, как, знаешь, быть... смелым на самом деле. Просто быть вот смелым человеком. Я знаю одного человека, который приехал на дрейфующую полярную станцию работать врачом. И как он туда попал, я не знаю. Но через 3 дня после того, как он оказался на дрейфующей станции, он узнал, что под ним лед. Не земля, а лед. И с того момента он не смог выйти из своей палатки от страха. Вот, и все смеялись, как ты вообще сюда попал, ты что, не знаешь, это лед, это Арктика, тут все лед, тут дрейфующий, да, 1,5 метра льда и дальше океан. И он был молодой человек, вроде такой парень и все такое, ему было жутко страшно, его эвакуировали в результате. Да, да, это на Борнео такая была история. Поэтому спокойным, выдержанным, с хорошим добродушным характером, с хорошим отношением к людям, позитивным, профессиональным, тебя же туда не просто так берут, ты должен что-то делать там, и ты должен в этом деле быть лучшим для того, чтобы тебя туда взяли. Вот. И ты там, если ты там один врач, известен случай, когда доктор себе аппендицит вырезал, вот, потому что нет другого врача, и ты должен быть очень профессиональным человеком, у тебя там нет каких-то замен, и вот это все, ну, я уже по тебе, Женя, вижу. Мне кажется, ты смог бы. Вот.
2: Действительно ли Антарктида такого большого размера, как ее рисуют на картах, или она меньше?
0: 14 миллионов квадратных километров. Это больше Европы, вся Европа, да? Вся Европа. Большой континент. И самое главное, что Антарктида – это купол. И наверху это 3-4 тысячи метров.
3: Ну что же нам делать? Нам нужно книжки дарить? Тогда я вам передаю слово. Пожалуйста, вы решаете, кому? Вы и Катя вместе.
1: Да. Ну, мне, конечно, хочется в первую очередь ребятам подарить.

0: тем, которые задавали вопросы. У нас есть такая серия, которая называется «Великие экспедиции». И вот это как раз Южный полюс, это Амундсен против Скотта. Это замечательная история, которую упомянула Екатерина. А вообще это одна из самых ярких страниц полярной истории. И вот эту книгу «Амундсен против Скотта» мы, наверное, вручим Жене, я так думаю. Дальше у нас есть девочка, которая задавала вопросы, но мы не знаем ее имени, она не представилась.
1: Ксения.
0: Ксения, вот дело в том, что мы называемся издательство Паулсен, потому что нас основал человек, которого зовут Фредерик Паулсен. Этот человек вошел в книгу рекордов Гиннесса как величайший путешественник, покоривший 8 полюсов Земли. 2 географических, 2 магнитных, 2 геомагнитных и 2 полюса относительной недоступности. И вот эта книга «8 полюсов Фредерика Паулсена», она как раз посвящена даже не столько его путешествиям, сколько рассказу о том, что же это за 8 полюсов и кто были те люди, которые впервые на них побывали. Вот мы тебе хотим эту книгу подарить.
2: Благодарить наших гостей. Мне кажется, такой интересный рассказ, такой искренний, идущий от сердца, получился сегодня, за что вам огромное спасибо. И я хочу Кате тоже подарить нашу книжку «Московский звездный дом», которая была написана к 90-летию Московского планетария. Вот я хочу еще раз напомнить о том, что у нас старейший планетарий не только в нашей стране, но и в мире. Здесь его история, люди, которые его создавали, строили, и благодаря им Московский планетарий был, остается и будет всегда лучшим в мире.
1: Такой. Похоже, чем с географией.
2: Ну ничего, как раз будет повод познакомиться, да. Еще раз благодарю вас, спасибо вам большое. Спасибо большое нашим гостям, участникам нашей сегодняшней встречи. Ваш вечер может продолжаться в Лунариуме, вы можете погулять там, познакомиться с нашими экспонатами. И я надеюсь, что придете к нам еще не один раз. Спасибо вам большое. Всего доброго.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость.
2: Доктор биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН Андрей Викторович Гебрук. Андрей Викторович, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Ну и сегодня мы поговорим о черных курильщиках.
2: Есть еще белые курильщики, но это тема отдельной передачи.
1: Есть, да?
3: Да. Есть и белые.
2: Да. Давайте сразу расскажем, в чем разница между черными и белыми. И сегодня рассмотрим черных.
1: Да, начнем вообще с того, что такое черный курильщик.
2: Что такое курильщик?
1: И, может быть, пора бросать.
3: Может быть, да. Это не персона, это курильщик, это такое скорее тело, постройка. Постройка на дне океана, из которой идет сочится черный раствор. Поэтому, чуть-чуть это напоминает черный дым, это так и называют дымы, хотя это, по сути дела, раствор. И вот выглядит, такая аналогия с дымящейся трубкой, поэтому их назвали курильщики, черные, потому что черного цвета. Но бывает и белого цвета, или такого белесоватого цвета, а цвет зависит от температуры.
2: Белый это значит холодный?
3: Белый похолоднее, там все равно горячо, а черные там очень горячо, там 300-400 градусов.
2: А из чего состоит вот этот вот черный сок?
3: Он состоит, чего там только нету, там вся таблица Менделеева, это горячий раствор, который поступает из недр земли. Во-первых, давайте начнем с того, где они образуются. Черный курильщик – это явление, которое называется, по-научному оно называется гидротермальные выходы, гидротермальные высачивания, гидротермальные растворы и вот все остальное, и животные, гидротермальная фауна, и так далее. Вот эта вот система гидротермальная, она образуется в особых местах на Земле. Во-первых, во всех океанах, это вот сейчас уже понятно, что это глобальное явление абсолютно везде. Везде, во всех океанах, но не в любом месте океана. Вот если вы, наверное, знаете, да, что поверхность планеты состоит из плит. Тектонические плиты они называются, в общем, неважно, из плит. Эти плиты, они подвижные, они так плавают на таком вот таком полувязком веществе. Мантии и плиты местами сходятся, местами расходятся, местами друг на друга заползают, в общем, ведут себя очень по-разному. И вот там, где плиты расходятся, там вещество из недр Земли, из мантии, поступает на поверхность планеты. И, собственно, вот в этих местах происходит формирование самих плит, прежде всего, это очень важно. Вот. И вот поскольку там плиты расходятся, вещество из недр поступает, вот там и образуется такая вот сложная, интересная система, когда тепло, поступающее из мантии, оно смешивается с морской водой, которая через всякие трещины и разломы просачивается вглубь и вот выбрасывается на дно океана в виде растворов, которые насыщены всякими разными соединениями, элементами, металлами. И чего там только нету. И поэтому они, эти растворы, горячие, и они темного цвета, если это высокие температуры, потому что они насыщены прежде всего всякими соединениями, сульфидами, сульфиды железа, они имеют черный цвет, поэтому раствор вот выглядит как такой черный, напоминает дым.
2: А почему не лава, почему не красная?
3: Лава – это вулканизм. Лава бывает, и бывает на дне океана. Это вот то, о чем я рассказываю, это вообще-то очень близко к вулканизму, потому что вулкан образуется примерно так же. Возникает какой-то разлом, по которому вот вещество мантии начинает подниматься и выбрасывается наружу, и если это на суше, и эта лава ни с чем не смешивается, она просто вытекает в виде вот, собственно, этого вещества мантии. И на дне океана подводные извержения, подводные вулканы тоже есть, где прямо лава доходит до поверхности, поверхности дна. И изливается в виде лавы. Но мы говорим про явление, которое вот когда лава не доходит, а тепло идет, и вода, которая по щелям просачивается, вот ее выбрасывают. Это вообще похоже на вот если представлять, что такое гейзеры. Вот это гейзеры, которые на дне океана и бьют из земли. И И вот в этих местах вырастают, именно вырастают, тут правильный термин, вырастают постройки очень разнообразные и разные формы, разного размера. Ну, некоторые такие вот, как маленькие вулканчики, так как конус или какие-то такие вот трубочки, метр, около метра, но они бывают гигантские, они бывают 10 метров, 20 метров, вот огромная такая труба, ну, соответствующих габаритов, чтобы ее, чтобы она удержалась под своим весом, и всегда заканчивается отверстием на вершине, из которой вот бьет этот самый гейзер.
1: То есть можно сказать, что гейзеры, которые мы знаем, это, по сути, то же самое явление одного порядка.
3: Это одного порядка явление, да.
2: Вы говорите, да. Там целая таблица Менделеева, наверное, жизни вообще нет вокруг черных курильщиков.
3: Вот как раз удивительным делом там не просто жизнь, а там удивительная жизнь, и ее, самое главное, ее там очень много. Ну, вот два момента. Во-первых, жизни много и жизнь удивительная. Вот я, давайте я и о том, и о другом поговорим, потому что и то, и другое, я думаю, интересно.
2: Да, давайте.
1: Я бы прежде хотел, наверное, все-таки спросить, что мы теперь знаем, что вот черных курильщиков, если мы хотим их найти, то нужно искать на вот этих тектонических разломах, ну, где плиты сходят.
2: Марианская впадина.
3: Марианская впадина – одно из мест, где плиты соприкасаются, но это место, где одна плита погружается под другую. Вот все желоба, о которых мы, кстати, в прошлый раз с вами говорили, они образуются ровно таким образом. Одна плита вот так вот, вот таким образом вот,
1: наезжает, как бы.
3: Ну, одна наезжает, другая под нее так соскальзывает, и вот в этих местах образуются такие углубления в земной коре. И вот эти углубления и есть желоба. А вот то явление, о котором мы сегодня говорим, где плиты расходятся, оно, ну, маркируется в океане такими цепочкой подводных гор. Они называются срединно-океанические хребты. Вот через все океаны, с севера на юг, немножко так наискось иногда, протягивается такая система подводных гор, где вот, вот происходят эти явления. Да, действительно, вот теперь, когда мы про это знаем, просто можно, ну, практически в любом месте на хребте, надо знать, где хребты, и в любом месте на хребте можно искать, и, ну, и, в общем, и находят. Ровно вот там вот находятся эти...
1: Уже дно настолько хорошо изучено, что, в принципе, мы знаем большинство вот всех этих соединений, хребтов и так далее.
3: Да, да. Плиты, границы плит и хребты – это достаточно хорошо известно. И карты есть такие очень наглядные, и 3D-карты есть. И, ну, просто дальше вот вопрос, вот это явление, гидротермализм. Где-то его больше, где-то его меньше. Где-то уже нашли, где-то нашли много, где-то нашли немного, где-то еще совсем не нашли. И, в общем, это относительно недавно открытое явление, если точно в 1977 году впервые ученые с этим столкнулись.
1: То есть буквально так недавно открыли черных курильщиков?
3: Да, да, 1977 год. И это было настолько... Ну, когда осознали, что это такое, ну, это... Было самое такое мощное, наверное, потрясение вот в науке об океане за последние, ну, не знаю, там, столетия. Вот начиная с того момента, с 19 века, конца, когда, в принципе, была обнаружена глубоководная жизнь как массовое явление. Вот прошло 100 лет, и вот следующее такое мощное такое потрясение, ну, в общем, все это называют такой самой серьезной революцией в океанологии. Вот она произошла вот буквально... уже на наших глазах.
2: А направление выброса только в одну сторону, в океан, да, а океан не может засосать туда, внутрь земли.
3: Вот, нет, это...
2: Черные всасывальщики.
3: Это вопрос правильный, потому что система вообще называется циркуляционная. Почему это раствор? Ведь вот само вещество мантия, оно, ну, вообще такое, ну, полутвердое, когда оно попадает на поверхность земли, как лава или какое-то другое извержение, оно затвердевает, да, это твердое вещество, или, ну, или такое, или в расплавленном состоянии. Но вот я сказал, что возникает система циркуляционная, потому что морская вода, через трещины и разломы, которых очень много, оказывается, вот в земной коре, под океаном. Там все пропитано, как губка. Там не сплошная какая-то такая вот изолирующая такая вот, не знаю, как пленка, да, а морская вода проникает через геологические породы, и вот она захватывается этими восходящими теплыми струями этого вещества, смешивается с этим веществом, происходит куча всяких реакций и выбрасывается в виде черных растворов. Температура, еще раз напомню, вот там, где она выходит на поверхность Земли, ну, океана, дна океана, 300-400 градусов – это нормальная температура для этого явления. Угу. Там, где белые курильщики, там примерно 150-200.
1: Ну, тоже неплохо.
3: Тоже мало не будет.
2: Интересно. Давайте продолжим после небольшой паузы. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН Андрей Викторович Гебрук у нас в гостях. «Черные курильщики» – тема нашего разговора.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Наш сегодняшний гость Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны Океана Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим о черных курильщиках. И вот сейчас выяснили, что как раз это Павлик спросил, есть курильщики, а может быть есть и всасывальщики. Выяснилось, что это такая вот циркуляционная система. То есть получается, что вода, которую выбрасывает этот раствор, выбрасывает черный курильщик, это по сути есть та самая вода из океана. Она не откуда-то из недр земли.
3: Вода из океана, да. Тепло и, ну, определенное там вещество из мантии поступает. Но это вещество смешивается с водой, вступает в реакцию. И вот в виде очень таких, ну, густо насыщенных разными химическими соединениями растворов выбрасывается наружу, на поверхности. Ну, то есть обратно в воду.
2: Вы говорите, Андрей Викторович, что там много жизни, она разнообразна, удивительно, но да. Как может быть жизнь в ухе? Ведь там, наверное, вся рыба сварилась уже.
3: Да, там хитрость в том, что у воды вообще теплопроводность очень низкая. Это значит, что вот можно быть в одном метре от жерла этого курильщика, из которого бьет, ну, прямо как из сопла такого бьет, очень большой скоростью вылетает черный гидротермальный раствор с температурой 300 или 400 градусов, который, конечно, смертельный. Если вот оказаться прямо в нем, то хорошего ничего не будет. Но вот буквально даже не надо в метре, вот просто первые десятки сантиметров настолько низкая теплопроводность воды, а окружающая вода при этом в среднем плюс 2 градуса. Вот тут 400, а в метре от отсюда, от этой точки, будет, ну, 20, может быть, 15-30, вот такой вот диапазон. Ну, то есть это уже совершенно приемлемые для жизни условия. И дальше там очень интересная такая зональность такая происходит. Вот кто-то любит сидеть потеплее, поближе к теплой воде, кто-то подальше, кто-то там совсем далеко, где уже фоновая, как мы говорим, температура, а именно там, ну, вот 2-4 градуса такая совершенно... Совершенно уже обычная температура.
1: Ну, как русская печка, знаешь, зимой. Вот кто хочет поближе, кто хочет подальше.
3: Да, да. Но те, кто поближе, они реально обжигаются. Вот там живут, там разные животные живут, в том числе разные креветки и крабы. И вот мы иногда, ну, правильно сказать, чаще, часто видим креветок, у которых панцирь обожжен. Они вот как раз любят сидеть поближе к горячей воде, прямо к самым горячим растворам, тем, где жизнь возможна. А именно, ну вот там 25, наверное, 30 градусов, но, как я сказал, это в считанных сантиметрах от летальной температуры, где исход смертельный. И вот их токами воды, они плавают. Дело в том, что там вот есть формы подвижные, есть закрепленные. Вот те, которые подвижные, они, конечно, очень рискуют, потому что их может там... Там же еще такая турбулентность повышенная, там такие вот такие течения.
1: Завихрения,
3: да-да-да-да-да. И этими завихрениями легко может... Они хоть и пловцы, но не бог весть какие эти креветки. Их туда вот затягивает поближе к этим черным дымам, и они обжигаются. И вот по этим травмам на панцире видно, что, в общем, там это такие экстремальные условия. Вот кто-то, конечно, гибнет, но вот чтобы этого избежать, кстати, вот именно у креветок у них такой есть орган теплового видения, у них такая удивительная
1: совершенно... Тепловизор?
3: Типа, да, тепловизор. Они именно за инфракрасным излучением следят, то есть вот источник температуры, направление, где повышенная температура, они могут определять, и вот это для них такой вот очень важный орган чувств, потому что вот там у них нету глаз, кстати.
1: А глаз нету.
3: У некоторых есть, у некоторых нету. Вот некоторые совсем слепые, но им важнее там видеть особенно нечего, потому что
1: там темно.
3: Глубины большие, да.
1: А вода, давайте, кстати, остановимся, потому что наши слушатели тоже, конечно, спрашивают, а как же вода-то не кипит 400 градусов, ребята? На каких глубинах, при каком давлении все это происходит? Надо отметить, наверное.
3: Да, это происходит на разных глубинах, ну, вплоть до глубин 3-4 и максимально сейчас открыто 5 километров.
1: А самые неглубокие?
3: А самые неглубокие — это прямо ноль. Это вот прямо, прямо у уреза воды. У уреза воды это явление уже есть, да. Тут, правда, хитрость есть. Вот там, где у уреза воды, это понятно, что это не там, где вот эти вот горные океанические хребты, потому что это в середине океана. А это где-нибудь, ну, не знаю, там, на Камчатке, да, где вот активный вулканизм, и вулканы очень близко к воде. Вот к береговой линии. Вот там, где вулканы близко к береговой линии, возникает точно такая же система. Из вулкана вещество выбрасывается, морская вода подсасывается, и где-то вот с краю у подножия вулкана, прямо уже вот у уреза воды, вот может происходить вот этот вот, ну, гидротермальные эти проявления.
1: А в Байкале тоже что-то подобное имеется, да, какой-то?
3: В Байкале действительно имеется подобное, потому что Байкал – это ровно вот такое место, где плиты, из которых состоит поверхность Земли, расходятся. Это называются рифты или зоны спрединга, и Байкал, он потому и глубокий, и узкий, что это вот такая трещина, это стык между плитами, эти плиты расходятся, и скорость этого процесса, она известна, и известно, что можно уже рассчитано, у меня в голове цифры нету, это геология, но через десятки миллионов лет, там, где сейчас Байкал, там будет океан.
1: Вот это да. Русский океан.
3: И под Байкалом находятся очаги тепловые в мантии, из которого тепло поступает на дно Байкала. Но там просто там такое явление интересное, там очень много осадка. Под Байкалом там 5 или 6 километров осадка. Ну, значит, ну, такого вот, ну, мягкого осадка, да.
1: Типа ила какого-то.
3: Типа, да. И вот это теплое вещество, пока оно поднимается через 5-6 километров, оно очень сильно охлаждается. Вот, хотя там есть вот эта циркуляционная гидротермальная система, и теплый раствор доходит до дна Байкала, но не 300-400 градусов, а 30 градусов.
1: Интересно. Давайте продолжим сразу после новостей. Андрей Викторович Гебрук у нас в гостях, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны Океана Института океанологии имени Шершова РАН.
0: Уральские самоцветы.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Андрей Викторович Дебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана Института океанологии имени Шершова-РАН. Сегодня мы говорим о черных курильщиках. И вы сказали, что в конце 70-х годов, а точнее в 1977 году, когда были впервые открыты черные курильщики, произошла революция в океанологии. В чем, да, собственно, заключалась океанология? В смысле революция? Ну, нашли эти вот курильщики, ну да, ну бьет гейзер из-под земли, и что такого-то?
2: Да, революция это назвали, когда разобрались, как и за счет чего там жизнь, собственно, происходит. Во-первых, ну вот мы говорили, что это глубины, ну, 2-3 километра. 3 километра, да и 2 километра, это так в океане, в общем, все выглядит на дне. Ну, достаточно, ну, не то, что безжизненно, местами и безжизненно, по крайней мере, такой видимой жизни.
1: Но ну, там уже чернота полнейшая, естественно.
2: Ну, чернота чернотой, но черноту-то можно там прожекторами, светильниками всякими подсветить, и ты увидишь то, что на дне. И там не так много чего увидишь, вот в чем смысл. А когда открыли вот эти вот гидротермальные выходы и черные курильщики, то их сразу назвали оазисы жизни, потому что это вот посреди такой достаточно, ну, безжизненной такой вот пустыни, безжизненного дна, вдруг настоящие сады, они занимают небольшую площадь, такой вот, ну, такие пятна или такие очаги, там, 10 на 10 метров, 10 на 20 метров, вот масштаб каждого отдельного такого, это называется гидротермальное поле, вот он небольшой, ну, даже если 100 метров, это все равно малюсенький очень масштаб для океанского дна. Но на этом масштабе вот прямо вот такой реально сад, огород, в котором какие-то огромные животные, яркие краски, биомасса фантастическая. Ну, то есть там всего очень много. Огромные черви, которые вот они так с руку толщиной, и трехметровая трубка, представляете, такого белого цвета, их много. А из трубки торчит такой, такой красный, ну, такой плюм, можно сказать, такой вот венчик. Это удивительные животные, они живут только вот там. Они называются вестиментиферы. Вот в нормальных условиях они не живут. Двустворчатые моллюски, которые вот, ну вот 30 сантиметров могут быть в поперечнике. Ну, то есть это какое-то все было абсолютно другая планета.
1: А рыбы какие-то там есть?
2: И рыбы там есть, рыбы, свои рыбы, которые только там живут, уникальные рыбы. И, собственно, ну, сразу стал вопрос, что на такой глубине такого богатства жизни быть не может. И потому что глубина живет за счет того, что вот сверху весь океан живет за счет того, что на поверхности океана производится и дальше потихонечку тонет и попадает на дно. И чем глубже, тем меньше попадает. Вот система очень простая. Вот. А тут вдруг вот 3 километра и такое буйство жизни. Ну вот и оказалось, что эта жизнь использует принципиально другой источник энергии. И, собственно, синтез органического вещества там идет совершенно не так, как на поверхности океана. Вся планета, Земля, жизнь на ней существует благодаря энергии Солнца. Да, это нас всех учили в школе.
1: Ну да, естественно.
2: Да, солнечный свет, фотоны, да, фотосинтез, хлорофиллы, растения или фитопланктон в океане, зеленая масса, вот синтезируется органическое вещество, которое дальше начинает там по пищевым цепочкам использоваться и трансформироваться. Вот так, за счет этого, так устроена жизнь. В этих гидротермальных системах, на черных курильщиках, понятно, что там энергии солнца нету, но там используется энергия химических соединений. Там идет процесс, который называется хемосинтез. На поверхности планеты энергия Солнца – это фотосинтез, а на дне океана, ну или в определенных условиях, где есть вот насыщенные энергии химических соединений, там идет хемосинтез. Если фотосинтез осуществляют растения, и это происходит вот в хлоропластах, то хемосинтез осуществляют бактерии. Вот разные группы бактерий, которые способны из богатых энергий химических соединений, вот они их разлагают на компоненты, менее богатые извлекают энергию, которая вот при этом освобождается, и синтезируют органическое вещество. И вот, собственно, вот этот процесс запускает трофические пищевые цепочки в этих местах, и это принципиально другая, принципиально иная основа жизни на планете Земля. А дальше там удивительные вещи происходят, потому что животные, которые... Вот есть бактерии, которые просто, ну, они называются свободно живущие. Они вот прямо на поверхности дна, в этих местах, вот они живут, они используют там, допустим, энергию сероводорода или какие-то там соединения серы, в каких-то местах метан, вот все, где много энергии. А есть бактерии, которые живут внутри животных, причем... Ну, иногда в каких-то специальных органах, иногда вот у моллюсков, в ракушках, как их называют, да, в жабрах, вот. И вот они занимаются этим процессом, который называется хемосинтез, синтезируют органическое вещество. Животное использует органическое вещество, которое эти бактерии производят. Таким образом вот наращивают свою биомассу, и таким образом создается...
1: То есть они не питаются друг другом, а живут за счет бактерий, которые их взращивают?
2: Нет, дальше там уже начинается, как везде, кто-то кого-то начинает пожирать. Но главное процесс запустить. Главное, чтобы вот кто-то начал маленький формироваться, дальше появляется какой-то большой, который съедает этого маленького, дальше кто-то еще больше, еще более страшный хищник, который, ну и так далее. И так выстраивается пищевая цепочка. Но вот в основе там находятся бактерии, которые занимаются хемосинтезом.
1: Ну вот известно, что вообще, ну, жизнь, она произошла как бы из океана, ну, традиционно, да, считается. И, а можем ли мы предположить, что вообще жизнь произошла из каких-то вот этих хемосинтезов сначала, а потом уже поднялась к Солнцу?
2: Вот эта тема, которую вы затронули, она очень интересна. Она к гидротермальной этой всей биологии имеет самое непосредственное отношение, потому что жизнь на ранних этапах, жизнь действительно в водной среде существовала. И какие-то самые примитивные, самые-самые начальные этапы жизни на Земле, они связаны с водой. При этом планета была горячая, поэтому вот таких условий, где горячо и много насыщенных энергий химических соединений, явно было много. Почему мы сейчас про это так говорим достаточно, ну вот определенно, да, хотя это фантазия, никто не знает, что было там миллиард лет назад или даже 100 миллионов лет назад, но мы вот сейчас говорим реально о масштабе времени, там миллиард лет назад, еще животных многоклеточных нету, а уже какой-то суп какой-то варится, и там вот булькает горячо, и там какие-то вот такие примитивные формы жизни. Вот сейчас, когда научились с использованием всяких сложных молекулярных методов вот строить такие родословные, генеалогические такие дерева, для всех животных, это для всех основных групп животных это сделано уже, и оказалось, что самые примитивные микроорганизмы, которые сегодня живут на планете Земля, это так называемые термофильные бактерии, ну, в том числе термофильные, потому что они любят тепло. Они живут в условиях вот этих самых высоких температур. И именно они были такими первыми шагами жизни на Земле, сначала одноклеточной. И вот об этом можно сегодня говорить, но вот благодаря тому, что вот современными методами показано, что это, вот если посмотреть на это дерево, на его основание, то вот там в основании находятся как раз вот такие вот бактерии, которые живут при высоких температурах. И живут они там за счет энергии химических соединений, за счет хемосинтеза.
3: То есть такой получается закрытый мирок, да? Они не покидают вот эту территорию 20 на 20? Им там комфортно? Плюс
2: нет, он не закрытый. Такой мирок закрыть невозможно. Если речь идет об океане, об океанском дне, то это уже не закрытый мирок. Но... А вот если копнуть вглубь, ну не копнуть, а проникнуть вглубь, вот там, где вот эти вот разломы, по которым гидротермальный раствор поднимается только к дну океана, и дальше вот он выбрасывается в виде этих черных дымов. Вот там внутри тоже есть бактерии, вот что удивительно, которые приспособлены к высоким температурам, ну, конечно, до определенной степени, там они 200-300 градусов. На Земле никто, нет такой формы жизни, которая живет при таких температурах. Чтобы мы понимали, кстати, да, термофильные в случае жизни – это, ну, 80-90 градусов. Рекорд, ну, не так давно был 105 градусов, температурный рекорд для жизни.
1: Давайте прервемся буквально ненадолго и вернемся. Мы сегодня обсуждаем о черных курильщиках. У нас в гостях Андрей Викторович Дебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН.
3: Поговорим обязательно про вирусы. Бактерии есть, наверное, и вирусы есть. Об этом через секунду.

0: окраине океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Андрей Викторович Дебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН. Мы говорим о черных курильщиках сегодня.
2: Да, говорили о том, что много бактерий вокруг черных курильщиков. Ну, а вирусов-то там точно нет, потому что, ну, на такой глубине какие вирусы?
1: В такой температуре,
3: да. Да, вот вирусы в океане есть везде, как недавно выяснили, есть в большом количестве, и сами бактерии есть в огромном количестве, причем и в океанской воде, и в океанских осадках, и вот то, что, ну, на первый взгляд, невидимо совершенно, это же микроскопический мир, там речь идет там, про первые микроны, если это бактерии, то первые микроны, их не видно. Вот, но количество их огромное, и биомасса, которую они вот в океане формируют, она не просто большая, а это, в общем, основная часть органического вещества в океане. Это в голове трудно укладывается, но просто если представить масштаб океана, сколько там воды, да, и понять, что вот в каждом кубическом сантиметре этой воды миллион бактерий, ну вот дальше это все можно пересчитать на объем океана, и получится...
1: То есть нам кажется, что это масса. Чистый океан, вот, купаться, а это суп,
3: а фактически. А там есть жизнь, да, там есть жизнь. И в гидротермальных системах там тоже, да, там вообще все вот на бактериях построено, вот, ну... Интересно. Где есть жизнь, там есть и вирусы, поэтому...
1: А интересно, как много каких-то новых видов открыли вокруг черных курильщиков, потому что там же жизнь совершенно другая.
3: Ну вот, там много новых видов открыли, но это, так если честно, это не самое такое вот богатое в плане вот видового богатства место на Земле. Видов там, ну вот недавно было так порядка 500-600 видов, новых видов, что тоже очень серьезно, но это не, ну, для специалистов это не огромная цифра, а тут важнее другое, тут важнее то, что там совершенно уникальная жизнь, и вот, ну, такие ключевые виды, которые вот первые, кто использует органическое вещество, которое производится бактериями, они не встречаются нигде больше в океане. Они могут жить только в таких вот условиях, где происходит хемосинтез. И вот эти черви, которых я упоминал, вестиментиферы, моллюски, и двустворчатые, и брюхоногие, и креветки, которых я упоминал.
1: Какую-то пользу мы можем из этого, ну, практическую извлекать сейчас, ну, или, не знаю, или в науке в будущем вдруг, как человек может на каких-то других планетах выживать с помощью хемосинтеза, не знаю.
3: Практическая польза, да, потому что этим, кстати, уже занимаются очень серьезно, фармацевтические компании этим занимаются очень серьезно, потому что вот чем интересны эти условия, это, в общем, такие, ну, экстремальные условия. Температуры высокие, мы там, кстати, не упомянули, там очень высокая кислотность еще
1: давление местами. Бешеное.
3: Давление, да. В общем, такая жизнь, ну, условия для жизни экстремальные.
1: Радиация, высокий уровень?
3: Радиация вообще-то нормальная, там по повышенных, как правило, нету значений. Но, тем не менее, там такая очень такая интересная, ну, такая почва для поиска вот каких-то приспособлений, адаптаций, как вот их ученые называют, и... И, ну, кто знает.
1: В медицине,
3: вот,
1: да?
3: Найдется какое-нибудь там, не сказать, вещество, какая-то молекула, которая вот обеспечивает там, я не знаю, там, устойчивость там к чему-то. И это поможет, не знаю, когда-нибудь спасти человечество от рака. Такая фантазия, но такая вот, ну, линия мысли, она вот примерно такая. И фармацевтические компании этим занимаются очень серьезно.
1: То есть серьезно идет изучение черных курильщиков.
3: Да, вот если еще время у нас остается, вы сейчас вскользь упомянули про другие планеты, да, про жизнь на других планетах. Это тема сейчас, которая очень такая вот стала горячая и актуальная. И есть несколько, ну, в ближайшем нашем окружении космических тел, планеты, иногда это... там спутники даже, скорее, да, а не планеты, спутники Юпитера, где ученые так потенциально считают, возможно, жизнь. Вот, вот по современным представлениям, вот то, что собираются искать, если, может быть, слышали, там хотят запускать зонды для поиска жизни, вот то, что будут искать, это ровно вот такая жизнь на основе хемосинтеза, потому что фотосинтеза там нету точно. Вот там, где... в ближайшем нашем космическом окружении, где по пока можно вот предполагать существование живого. Но если это космическое тело, у которого на поверхности, например, лед, но внутри есть тепло, там идут процессы вот, ну, какие-то ядерные, да, и выделяется энергия, и внутри тепло, а на поверхности лед, то это значит, где-то тепло со льдом соприкасается в недрах этого космического тела, и там есть жидкость. Не будем говорить вода, но там есть жидкая среда. Если есть жидкая среда и насыщенные энергией химические соединения, есть основа для процессов, которые называются хемосинтез. Значит, есть основа для существования бактерий, как минимум. Им кислород не нужен. Вот еще что важно. Некоторым из них кислород не нужен. Поэтому вот то, что собираются искать, астробиология, это называется там, в общем, поиск жизни за пределами Земли. Вот это будет ровно то, что за счет чего жизнь происходит на черных курильщиках. Поэтому, ну вот, спектр таких научных проблем, которые связан с этим открытием, он вот огромный. Я думаю, что вот я вам... Ну, такой минимум, вот как мы сегодня вот успели обсудить, но вы сами чувствуете, да, внеземная жизнь, самая древняя, самая первая жизнь на Земле, какие-то удивительные приспособления, ну и так далее. Принципиально другая форма жизни для планеты Земля, так что это удивительно.
2: Это просто вы показали нам знак бесконечности, мне кажется, сейчас.
3: Ну, совершенно верно, да. Это мы только чуть-чуть вот такой вот, может быть, вот вкус этой темы,
2: немножко, так сказать, попробовали слегка. Попробовали, спасибо большое. Очень интересная беседа. Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН, был сегодня у нас в гостях, говорили о черных курильщиках.
1: Спасибо, спасибо большое. Ну и мы тоже попрощаемся уже с вами завтра. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Счастливо.
2: До свидания. Доброты.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Глядя на ночное небо, мы не ощущаем расстояний до светил, поскольку все они очень велики. Все ночные светила кажутся нам спроецированными на некий сферический экран, который мы называем «небесная сфера». Еще древние люди стали разделять небесные объекты, звезды, на отдельные группы, которые легко запомнить по их конфигурации. Эти группы мы называем созвездиями. В древних атласах этим созвездиям приписывали какие-то стандартные мифические фигуры, соответствующие их названиям. Часто атласы рисовали в виде черных изображений звезд на белом фоне. Но это в основном было связано с тем, что типографы экономили черную краску. А в 20 веке это оказалось очень выгодно для наблюдателей, поскольку на фотопластинке мы получаем негативное изображение неба, и звезды действительно выглядят темными точками на белом фоне. Ну, эти лирические фигуры, конечно, не помогают профессиональным астрономам ориентироваться среди звезд, поэтому мы используем карты, на которых нанесен только рисунок звездного неба. Иногда наиболее яркие звезды соединяют прямыми линиями в такие характерные, легкие для запоминания фигуры, которые называют астеризмы. Собственно говоря, о созвездиях мы, как правило, имеем в виду именно астеризмы. Ковш Большой Медведицы, фигура Ориона. Но по-настоящему небо делится на созвездия, конечно, не астеризмами, а площадками, на которых не только яркие звезды, но и все светила, относящиеся к этой области неба, располагаются. В начале 20 века, примерно в 1928 году, астрономы разделили весь небесный свод, всю небесную сферу, на 88 созвездий. Никаких промежутков между ними не осталось. 88 площадок – это то деление неба, которое, вероятно, останется навсегда, поскольку закреплено в документах Международного астрономического союза. Чтобы легче было описать эти границы между созвездиями, их провели вот такими ломанными прямыми линиями по, ну, примерно так же, как на Земле проводят границы по меридианам и параллелям. Но это немножко не те меридианы и параллели географические, к которым мы привыкли. Чуть позже мы о них поговорим. Это линии на небесной системе координат, в экваториальной. Чуть позже я вам объясню, что это такое. Весь небесный свод – это 88, точнее 89 площадок, просто одно созвездие Змеи, оно состоит из двух частей. А вообще говоря, 88 созвездий покрывают весь небесный свод, никаких промежутков между ними нет, и любой объект, который мы наблюдаем на небе, относится к тому или иному созвездию. Ну, мы понимаем, что звезды, которые нам кажутся на одном расстоянии, на самом деле распределены в пространстве. Вот, например, мы берем созвездие, а точнее говоря, астеризм Ориона, и видим, что по отношению к наблюдателю, он на этой фигуре справа внизу, одна группа звезд находится довольно компактно недалеко от нас, а другие звезды находятся на гораздо более удаленном расстоянии. И только в проекции на небо они нам кажутся на одной картинной плоскости. Возьмем ковш Большой Медведицы. Это тоже астеризм. На самом деле созвездие Большой Медведицы намного больше по размеру, чем этот знакомый нам ковш. Чтобы как-то дать имена звездам, древние астрономы 16 века еще, Байер, обозначили яркие звезды буквами греческого алфавита. У большинства созвездий порядок этих букв соответствует порядку яркости звезд. Наиболее яркая – альфа, вторая по яркости бета и так далее до конца алфавита. Но вот почему-то с ковшом Большой Медведицы Байер поступил нетрадиционным для него образом, обозначив звезды альфа, бета, гамма, дельта и так далее просто в порядке их расположения в ковше. Это скорее отступление от общего правила. Разумеется, у ярких звезд есть и традиционные имена. Их около 200 сохранилось в истории астрономии. Они принадлежат частично древним грекам, в основном арабским наблюдателям, которые очень хорошо знали небо, поскольку по ночам водили караваны через пустыню, когда не так жарко. Как видите, многие звезды, их имена начинаются с префикса «аль», «аль-кор», «аль-таир». Но этими именами профессиональные астрономы очень редко пользуются. Ну, буквально дюжина наиболее известных используется в профессиональной литературе. Вега, Сириус, Альдебаран. А в основном те 200, которые сохранила история, они известны только любителям астрономии. Я уже говорил, что рисунок созвездия и рисунок астеризма, как правило, это случайное сочетание звезд, расположенных на разном расстоянии. Но не всегда. Вот ковш Большой Медведицы как раз дает нам такой пример. Посмотрите, две крайних звезды, альфа и тета, альфа и тета, располагаются на далеком расстоянии, а все звезды в середине ковша находятся примерно на одинаковом расстоянии от нас, наблюдателей. Это не случайно. Эти звезды действительно генетически связаны. То есть они когда-то родились вместе, затем это скопление распалось, но они все еще сохраняют приблизительно одно положение и, главное, общее движение в пространстве. Именно поэтому мы выделили их на фоне других звезд. Обратите внимание, как менялась конфигурация ковша век от века. Посмотрим на этот снимок еще раз. 100 тысяч лет назад ковш выглядел так. И, как видите, крайние звезды Дубхи и Бенетнаш летят вправо относительно основной группы звезд, которые передвигаются влево. Сегодня мы видим ковш таким, как он на этой иллюстрации. Но пройдет еще 100 тысяч лет, и он изменит свою конфигурацию вот до такого рисунка. Но центральные звезды по-прежнему сохранят свое относительное положение, потому что они движутся согласованно в одном направлении с одной и той же скоростью, сохраняя свое первоначальное движение, как они родились когда-то в галактике. Итак, система координат. Астрономы, как и любой профессиональный ученый, описывают положение своих объектов в пространстве с помощью некой системы координат. Но мы привыкли к плоской двухкоординатной декартовой системе, обычно рисуем их на листе тетради или в альбоме. В пространстве эта система тоже нам знакома. Три взаимно перпендикулярных линии, составляющие декартовую систему координат. Три числа описывают положение любой точки в этой системе. Но у астрономов своеобразный подход. Во-первых, мы редко знаем расстояние до объектов. Как правило, мы знаем только направление на них. Поэтому нам достаточно двух координат, описывающих видимое положение, ну, скажем, звезды, на небесном куполе, на небесной сфере. Это похоже на то, как мы описываем географические координаты городов на поверхности Земли. Мы задаем их двумя числами. Расстояние от экватора, то есть широта, и расстояние от некоторой заранее выбранной некоторого меридиана, ну, например, от гринвичского меридиана, это долгота. То же самое можно использовать и при наблюдении небесных светил. В центре системы координат наблюдатель. Основная плоскость – это плоскость горизонта, которую мы всегда можем восстановить. Ну, например, подвесив грузик на ниточке – это вертикальная линия, перпендикулярная к ней плоскость – это плоскость математического горизонта. И тогда два числа – азимут и высота – будут описывать направление на небесное светило. Иногда это удобно, но далеко не всегда, поскольку Земля вращается, небесный купол, как нам кажется, движется в противоположном направлении, и эта координата в горизонтальной системе, светило восходит, движется над горизонтом, заходит.

мира и южный полюс мира, которые вертикально стоят над географическими полюсами Земли. Земля вращается в одном направлении, а нам, наблюдателям, живущим на ней, кажется, что небесный свод вращается в противоположном направлении. Если посмотреть в сторону полярной звезды, которая очень близко находится от северного полюса мира, мы увидим, как небесный купол вращается против часовой стрелки. Ну и ковш Большой Медведицы аккуратно нам это демонстрирует. В южном полушарии, в районе южного полюса мира, к сожалению, нет яркой звезды, такой, как наша полярная. И там направление на южный полюс мира указывает знакомый многим по литературе Южный крест. Ну, далеко не многие его видели на самом деле. Вот задача для наблюдательных астрономов. Перед вами две фотографии, сделанные неподвижными фотокамерами. На одной из них северный, а на другой – южный полюс мира и окрестные звезды, которые оставляют свои следы при длительной экспозиции фотокамеры. Попробуйте угадать, с какой стороны, справа или слева, северный полюс, ну а где, соответственно, южный. Можете проверить себя позже, посмотрев на карты неба. Светило движется в течение суток, совершая один оборот вокруг оси мира, параллельно небесному экватору. Мы можем использовать это как систему координат. Расстояние светила от небесного экватора не меняется. Оно аналогично географической широте на поверхности Земли. Поэтому мы можем одну из координат взять как расстояние от небесного экватора. Вторая координата определяется более сложно, поскольку на экваторе нам надо наметить некоторую точку, ну, аналогичную Гринвичской обсерватории, через которую проходит нулевой меридиан на Земле. Как наметить эту точку на небе, ведь мы не можем забить там колышек. А оказывается, нам очень повезло с движением Земли. Земля совершает два движения. Одно суточное вокруг оси, а второе годичное вокруг Солнца. И, к счастью, плоскости этих движений не совпадают, они пересекаются. Пересекаются в двух точках – весеннего и осеннего равноденствий. Вот одну из этих точек и взяли как начало отсчета – координаты аналогичной долготе. Ну, она называется по-другому в экваториальной системе координат. Она называется прямым восхождением. Расстояние от небесного экватора – это склонение светила, а расстояние его от точки весеннего равноденствия – это прямое восхождение светила. На этом рисунке показана приблизительная сетка экваториальных координат. Северный полюс мира имеет склонение плюс 90 градусов, южный полюс мира – минус 90 градусов, а по окружности вдоль небесного экватора мы откладываем, как правило, не градусы, а часы. 24-часовая мера измерения окружности очень удобна, поскольку небесный свод совершает за 24 часа полный оборот. Таким образом, в градусах мы обозначаем склонение, а в часах и соответствующих минутах и секундах – прямое восхождение. Если наблюдатель находится на северном полюсе Земли, то небесный свод вращается относительно него так, что звезды совершают постоянные обороты вокруг оси, не заходя за горизонт и не поднимаясь относительно него. Наблюдатель все время видит одно полушарие – северное полушарие неба. Находясь на какой-то произвольной географической широте, наблюдатель видит часть звезд восходящими и заходящими, а часть непрерывно присутствующими на небе. Наконец, на экваторе наблюдатель в течение года, вообще говоря, может увидеть все звезды, полный небесный свод. Но для этого ему надо действительно наблюдать в течение года, потому что сутки на экваторе разделены на день и ночь примерно поровну, и за одну ночь произвольный день можно увидеть только половину небесного свода, но через полгода вы увидите ночью вторую его половину. Светила на произвольной широте движутся так, что они поднимаются и опускаются относительно горизонта в течение суток, поэтому они проходят две кульминационных точки – точку нижней и точку верхней кульминации. Соответственно, наиболее низкая и наиболее высокая – положение над горизонтом занимая. Это позволяет нам разделить весь небесный свод на три части.
Часть звезд никогда

они заходят за горизонт. Это околополярные, ну, в нашем полушарии около Северного полюса мира звезды. Часть звезд никогда не поднимается над горизонтом. Это не восходящие звезды. И, наконец, пояс между ними – это те звезды, которые в течение суток и восходят из-за горизонта, и через 12 часов или чуть меньше иногда заходят за него. Таким образом, мы обсудили с вами видимое движение светил. Вообще говоря, экваториальная система координат не единственная и иногда не самая удобная для астрономов. Например, изучая движение объектов Солнечной системы, нам удобнее брать за основную плоскость не плоскость вращения Земли вокруг оси, она не имеет никакого отношения к планетам, а плоскость земной орбиты, которая почти совпадает с орбитами остальных планет. Плоскость земной орбиты – это эклиптика, и именно на ней основана эклиптическая система координат с соответствующими полюсами эклиптики, широтой эклиптической и долготой эклиптической, которая отсчитывается от той же самой точки весеннего равноденствия. И, наконец, исследователи галактики за основную плоскость принимают плоскость Млечного Пути, ну, то есть плоскость звездного диска галактического. И она для них служит основой галактической системы координат. Глядя на галактику сверху, со стороны Северного полюса, видя ее как бы плашмя, мы отсчитываем галактическую долготу от направления на центр галактики в сторону вращения Солнца по галактической орбите. Вот на этом замечательном снимке мы одновременно можем почувствовать присутствие трех систем координат. Земной горизонт нам показывает горизонтальную систему координат, Млечный Путь показывает нам плоскость галактической системы координат, а чуть правее центра световой конус, конус зодиакального света, вытянулся вдоль эклиптики и намечает нам плоскость эклиптической системы координат. Как видите, все три, они не совпадают друг с другом, а пересекаются под довольно большими углами.

«Танец Матисса», наверное, самое известное полотно этого великого француза, между прочим, сделанное по заказу Сергея Ивановича Щукина. А когда «Танец» только приехал, то Щукин попытался там фиговый листочек на причинном месте нарисовать. Он вообще говорил, что нужно картину покупать только тогда, когда она вызывает у тебя шок. Так что никогда не вешайте в своей спальне полотна Гогена. И вот потом его внук скажет, что дед, наверное, поехал на Синай для того, чтобы спросить совета у Всевышнего о том, как, собственно, жить-то дальше. Они диву давались, откуда у нас такой Пикассо, откуда у нас такой Матисс, откуда у нас такой Сезанн, и не могли объяснить, откуда. В 1911 году по Пречистенскому бульвару, так тогда назывался сегодняшний Гоголевский, прогуливался человек с бородкой в пенсне. Его звали Анри Матисс. Как интересно, правда, что когда-то по Москве гулял Анри Матисс. Одного из самых великих и знаменитых французских художников в Москву привез Сергей Иванович Щукин. Вот ему мой рассказ и будет посвящен. Талантливый предприниматель и гениальный коллекционер Сергей Иванович Щукин родился в 1854 году. Это была очень состоятельная семья и много детей. Ну, как обычно, вот эти купеческие семьи, они были очень многочисленные, но потому что нужно было иметь наследников, кому дело-то свое передавать. И вот мальчишки и сестра Надежда, они были крепкими, здоровыми, а у Сережи, у него были проблемы со здоровьем. Он заикался, был таким очень слабеньким, и когда он понял, что, значит, братьев пошлют учиться, значит, они будут вести вот ту самую такую манящую жизнь, да, что происходит за окном, а он, и он начал заниматься своим здоровьем сам. И вот это отношение к своему здоровью, такой спартанский образ жизни, он сохранит до последнего дня. Он спал, например, никогда не закрывая окон. Ну да, летом, весной неплохо, а зимой? И вот зимой его утром, когда приходили в комнату, то видели, что он под меховым одеялом, а на усах льдинки. Или он был приверженцем вегетарианства до последнего дня своей жизни, и когда он хотел себя побаловать, то он какую-то овощную подливку добавлял в гречку и говорил: «Ну вот это кашка для меня с грешком». Когда Сергей Щукин стал уже Сергеем Ивановичем Щукиным, он обратил взор на невесту своего брата. Ее звали Лидия. Очень была красивая дама. Ну и стоит ли говорить, что в итоге она стала женой не брата, а стала женой Сергея Ивановича. Он очень много работал, а Лидия каждый год рожала ему детей. И вот в конце концов, когда Щукин как-то так окинул взором жизнь, он сказал: «Ты знаешь, мы должны поехать в путешествие». Вот Щукину принадлежит такое афористичное высказывание о том, что русский человек много ездит, но мало путешествует. И вот Щукин решил восполнить этот пробел. Они отправились за границу. Правда, когда они уезжали, то сердце было нелегким, потому что сына не могли найти. Вот он куда-то исчез, несколько дней его искали. Нет, но все-таки решили поездку не откладывать. Ну и во время этой самой поездки они получили это известие. Известие о том, что в Москва-реке было выловлено тело юноши. Это был сын Щукина. Они вернулись в Москву. Это была, конечно, громадная драма для всей семьи. А потом прошло всего несколько месяцев, когда не стало Лидии Щукиной. Умерла жена. Конечно, в Москве пошли разговоры о том, что причина смерти, она была неестественная, что мать не смогла перенести разлуку с сыном, наложила руку на себя. На самом деле, она была очень больна. И вот такие два потрясения, которые произошли за
буквально несколько месяцев, и дом Щукина, конечно, изменился, потому что до этого это было очень такое хлебосольный дом, где за вечер выпивали несколько ящиков шампанского, а когда гости расходились, то каждой даме в подарок преподносился букет цветов. Конечно, Щукину было уже не до приемов гостей, и он отправляется в путешествие на Синай. Причем это было такое очень интересное путешествие, там был целый караван из верблюдов, хотя сам Щукин говорил, что мне, собственно, ничего не надо, я буду пить воду, есть фрукты и хлеб. И вот потом его внук скажет, что дед, наверное, поехал на Синай для того, чтобы спросить совета у Всевышнего о том, как, собственно, жить-то дальше. И он возвращается в Москву. И была годовщина смерти жены, и были телеграммы с соболезнованиями. И когда Щукин получил такое письмо в черной траурной рамке, он подумал, что, возможно, кто-то из знакомых выражает соболезнования, а это было известие о самоубийстве его брата. Это ведь была многочисленная семья, и один из Щукиных, Иван Иванович, он жил в Париже на авеню Ваграм. Ну, он стал, наверное, одним из первых, кто раскрыл гений художника, имя которому Клод Мане. Вот он был, наверное, для русских первооткрывателем, именно Иван Иванович, хотя сам он любил живопись более старую. И иногда над ним проделывали такие нехорошие шутки. Его привозили в какой-то монастырь, предварительно подговорив священника, и говорили, вот, а здесь работа, ну и называли там Эмиль Грека, например. Тот смотрел на эту работу, естественно, выказывал желание приобрести, ему ее продавали, а работа-то была поддельная, и ладно бы эти картины хранились в том самом доме на авеню Ваграм, а Иван Щукин потом их еще перепродавал. И, в общем, в итоге наделал много долгов, долги составляли 30 тысяч франков, и это не бог весть какая сумма для семейства Щукиных, потому что потом Сергей Иванович будет большие цифры тратить на приобретение картин, но здесь он, видимо, решил своего брата так, немножко проучить. Денег ему не дали. Но Иван Щукин собрал ужин, чем когда гости пришли и говорили, ой, какая у тебя красивая статуэтка, какая у тебя красивая картина. Он тут же снимал и давал, говорит, заберите, пожалуйста, в подарок. Но когда гости разошлись и на другой день не могли никак связаться с Иваном Ивановичем, вскрыли квартиру, и оказалось, что он покончил жизнь самоубийством. Вот в таких потрясениях проходила жизнь этого великого коллекционера. Сергей Иванович Щукин два раза в год приезжал в Париж. Это был осенний салон, это был весенний салон. Ну, традиционные салоны. Причем, знаете, вот есть такая поговорка, да, что для коллекционера хороший художник – это тот художник, которого уже нет живых. Ну, потому что если вы приобрели шедевр, то этот шедевр будет только у вас, и никогда ничего другого создано не будет. Но вот у Щукина были иные взгляды. Он считал, что его художник тот, который творит сейчас, а имел дело он только с гениями, мог дать какой-то совет, какой-то заказ. И ведь как важно, что гений этот заказ выслушивал и принимал. И я уверен, что здесь дело вовсе не в деньгах, в коих все, конечно, нуждаются, а в том, что вот эти выдающиеся мастера живописи понимали, что заказывает им и советует человек, которым в этом тоже знает толк. Еще один из братьев Щукиных, его звали Петр. Жизнь у него была несчастливая, личная, но еще бы, его невесту ведь забрал себе брат Сережа. А потом Петру Ивановичу было уже за 50, когда он повстречал девушку, влюбился, женился. И вот для того, чтобы обустроить свою начавшуюся, наконец, как ему казалось, счастливую жизнь, он решил продать свою коллекцию кому? Брату Сергею. Купил 20-комнатную квартиру в Мансуровском переулке. Все началось. А потом кончилось неожиданно, потому что был аппендицит, не бог весть какая болезнь, казалось бы, но в итоге Петр Иванович скончался. Вот это, конечно, череда смертей, которая сопровождала судьбу
Сергея Ивановича, она потрясает, и при этом человек умудрялся сохранить себя, и не просто сохранить себя, а двигаться по жизни дальше. Ему очень нравилась жена композитора Скрябина, Вера. Она была талантливой пианисткой, но, конечно, Сергею Ивановичу она была интересна, я думаю, не как музыкант, она была интересна ему как женщина, и он сделал ей предложение. Но она на его предложение ответила отказом, и тогда он обратил внимание на ее подругу. Подругу звали Надежда Конюс, но вот пройдет время, и она станет второй женой Сергея Ивановича. У них родится девочка, но все это случится позднее, а пока очень важное событие в жизни Сергея Ивановича. Он приезжает в Париж, и он знакомится с молодым художником, который очень нуждается, потому что нет денег, никто не приобретает его картины, и живет этот художник на деньги жены, а у жены там шляпная мастерская была, при этом он знает себе цену, но как эту цену доказать миру? Ну, художника звали Анри Матисс. Вообще, Анри Матисс, он ведь по образованию был адвокатом, служил в какой-то там конторе, а потом заболел. И когда лежал в больнице, мама лишила мальчика своего поддержать, принесла ему краски. И вот Матисс говорил, что когда я взял краски и начал рисовать, я понял, что я в раю. И решил посвятить свою жизнь уже изобразительному искусству. Но одно дело решить, а другое дело этим зарабатывать. И вот судьбоносным для него человеком стал Сергей Иванович Щукин. Причем вот эта фамилия Щукин, она с таким трудом произносилась Парижем, как его только не называли, Чукин, потому что, ну, вот в этой даже транскрипции, если мы посмотрим, как это имя пишется, то мы понимаем, что, ах, бедные французы, можем им посочувствовать, попробуй все это выговори. Кстати, Матисс был убежден, что Сергей Иванович явно князь, ну, или граф, потому что если у человека деньги, считал Анри Матисс, то он обязательно должен быть аристократом. Но Щукин не был аристократом, он был купцом, человеком, который продавал ткани. И вот, наверное, отсюда его этот вкус к цветам, краскам, потому что те самые ткани, которые продавала компания Щукина, они тоже были произведениями искусства. Когда он познакомится с Анри Матиссом, то тот сделает очень неожиданный поступок, совершит неожиданный поступок. Он поведет его к своему, ну, с одной стороны, другу, коллеге, а с другой стороны, конкуренту к Пабло Пикассо. Тогда молодого художника, у которого не было особо заказов, не было особо денег. Но у него была любимая женщина Фернандо Оливье, собака какая-то с ним жила и ручная крыса. И вот когда Анри Матисс привел к нему Щукина, то Щукин взглянул на работы Пикассо и понял, что это его художник. Он вообще говорил, что нужно картину покупать только тогда, когда она вызывает у тебя шок. И вот первая картина, которую он приобрел, такая женщина с веером. Я помню, когда была выставка из коллекции Щукина в фонде Луи Вьетон в Париже, очень достойно, конечно, были представлены эти работы, но правда не отпускало это полотно Пабло Пикассо. И когда Щукин ее приобрел, он сказал, что вот посмотрел и как будто бы стекла в рот набрал. Такое яркое определение, правда? А про другие картины он говорил, что они рядом с работами Пикассо, ну, такое впечатление, что они сделаны из ваты. И вот начинается приобретение картин и Пикассо. 51 работа была куплена Сергеем Ивановичем Щукиным. По сегодняшним деньгам я даже не знаю, какая это сумма, но говорят, что вся коллекция Щукина, которая, конечно, сегодня разделена между Эрмитажем и музеем имени Пушкина, она оценивается порядка 8 миллиардов долларов. Когда мы говорим о цифрах, которые Сергей Иванович Щукин тратил на приобретение картин, ну, наверное, сложно понять, что это много или мало. Но вот есть одна история, которая, думаю, поможет оценить весь масштаб. Щукин как-то пришел в гости к одному из парижских коллекционеров, и у того на стене висела работа Гогена. Щукину она очень понравилась, и он назвал тут же цифру 10 тысяч франков. Коллекционер сказал, нет, я не согласен, при том, что на 10 тысяч франков средняя парижская, французская семья могла жить не один месяц. Но Щукин сдаваться не собирался, он сказал 30 тысяч франков. И тогда коллекционер закрыл глаза, чтобы только не видеть, как полотно покидает стены его квартиры, и Гоген оказался в Москве. Сергей Иванович денег не жалел,
делал щедрые заказы, но при этом никогда не ошибался. А работы он хранил в своем особняке в Знаменском переулке. Этот дом жив, здоров сегодня. Он находится прямо неподалеку от музея изобразительных искусств, который носит имя Пушкина. Когда-то это был музей изящных искусств имени императора Александра III. И когда этот музей только создавался профессором Иваном Цветаевым, то тот обращался за помощью к состоятельным москвичам, обратился и к Щукину. Но Сергей Иванович в помощи отказал. Он сказал, что я создаю собственный музей, коллекцию которого тоже передам Москве, поэтому ну никак не могу потратить деньги на ваше предприятие. Пойдите, посмотрите, потому что это один из лучших музеев мира был когда-то. И в этом самом музее экскурсоводом был никто иной, как Сергей Иванович Щукин. Раньше туда можно было прийти по воскресеньям, потом, когда уже молва об этой коллекции пошла по Москве, то добавили еще один день, среда. Причем, как это было красиво, когда гости входили в тот или иной зал, включалось освещение, ну и казалось, что ты в каком-то ином измерении. Причем одна из комнат, она была 25 квадратных метров. И вот в этой 25-метровой комнате висело 51 полотно Пабло Пикассо. Ну, это, конечно же, невероятно. Причем, когда уже места на стенах стало меньше, а работы все прибавлялись и прибавлялись, то Щукин приказал заложить два окна. И благодаря этому появилась возможность повесить еще несколько полотен. Но вот эти несчастья, которые преследовали личную жизнь Сергея Ивановича, они продолжались, потому что ему предстояло пережить еще одну потерю. Покончил жизнь самоубийством еще один его сын. Он был влюблен в артистку Грибову. Там такая вообще была, знаете, такое тройное убийство, потому что эта артистка Грибова, она была подругой сразу двоих таких видных москвичей. Вот один из них, его фамилия была Тарасов, это тоже была очень богатая семья. Он пытался за ней ухаживать, Грибова не отвечала ему взаимностью. В итоге Грибова покончила жизнь самоубийством, и следом за ней покончил жизнь самоубийством и сын Сергея Ивановича Щукина. И вот тогда по Москве пошли разговоры, что мальчики, вот такая трагическая судьба у Щукиных, потому что они, их спальня была размещена в бывшей церкви домовой, вот в том самом Знаменском переулке, мол, нельзя, как это так жить, и так далее. В общем, были совершенно разные версии. Одна из версий была в том, что в этой комнате висели полотна Гогена, так что никогда не вешайте в своей спальне полотна Гогена. Но я думаю, что объяснение здесь иное. Вообще тогда на заре века 20-го, в 905-м и в последующих годах была целая волна самоубийств, причем в таких семьях очень состоятельных, достаточно назвать имя Савы Морозова, ну потому что все вот эти люди, они женились на двоюродных, на троюродных братьях, сестрах, выходили замуж. И поэтому психика была нарушена, и дети рождались не совсем здоровые, в том числе и психически. Поэтому, я думаю, скорее всего, объяснение было, объяснить это можно именно этим. Но как бы то ни было, Сергей Иванович и эту потерю тоже перенес. Оставалась дочь Катя, ну и потом родится дочь Ирина уже во втором браке, которая станет, конечно, светом в окне для молодого отца. И когда в 1914 году начнется война с немцами, то Сергей Иванович, конечно, понимал, что меняется жизнь, но у него была дочь, у него была новая семья, он занимался делами фирмы, и, может быть, то, что он не мог получать картины из Парижа, это было важно, но не столь судьбоносно для него. В 1911 году, когда Анри Матисс,
чью работу он покупал, задумает написать портрет Щукина. Он сделает такой набросок, и Щукин скажет: «Ну нет, не получается, вы меня таким азиатом изобразили, а ведь Азия, вам нужно поехать в Москву». И вот они вместе отправятся в Россию, первая остановка будет в Петербурге. Конечно, Андрею Матиссу очень хотелось увидеть Эрмитаж, но в Эрмитаже меняли отопление, какую-то систему, в общем, были ремонтные работы, и тоже вот Сергей Иванович Щукин. Человек, да, один из первых людей Российской империи. Он постеснялся беспокоить директора Эрмитажа, графа Толстого, и в итоге Анри Матисс так и не увидел Эрмитаж. Но утешением оставалась Москва, ему очень хотелось увидеть зимнюю Россию. А снег тогда выпал поздно, и здесь тоже ему не удалось выполнить свою мечту, но зато он оказался, конечно, в галерее Третьякова, в собрании Павла Михайловича, оказался в гостях у Ильи Остроухова. А Илья Семенович Остроухов собирал иконы. И когда эти иконы увидел Анри Матисс, он сказал: «Боже, для чего же русские едут чему-то учиться в Европе, когда всей Европе нужно ехать в Россию и видеть то, что вы умели делать уже в 15 веке?» Вот эти иконы станут для него потрясением, и когда он вернется в Париж и напишет одну из своих самых известных работ, она называется «Разговор», то искусствоведы считают, что там влияние русских икон, безусловно, прослеживается. А зачем приехал Матисс в Россию? Дело в том, что незадолго перед этим Сергей Иванович закажет Матиссу оформление своего особняка, и вот тогда появятся эти два великих полотна. Одно полотно называется «Музыка», другое полотно, ну, конечно же, «Танец». «Танец Матисса», наверное, самое известное полотно этого великого француза, между прочим, сделанное по заказу Сергея Ивановича Щукина. И вот когда работа будет готова, перед тем, как отправить ее в Москву, Матисс выставит ее в Париже и его уничтожат, потому что скажет, что это такое. И когда Щукин узнает о реакции Парижа и потом увидит само полотно, ну, кто же не представляет, да, я думаю, здесь не нужно даже никаких иллюстраций, все мы понимаем, что же за танец Матисса я пытаюсь описать, то Щукин попытается отказаться от этого полотна. Он скажет: «Вы знаете, я взял на воспитание двух девочек, а вот девочки в доме, где обнаженные, ну вот ню, да, это как-то неправильно, может быть, вы напишете что-то другое». И когда он это скажет Матиссу, то по воспоминаниям дочери Матисса у того случится приступ, потому что он только-только похоронил отца, и потом вот это безденежье, с которым он только-только начал бороться, и вдруг такой удар, у него начнут трястись руки, он потеряет сон. Но наш Сергей Иванович Щукин, нужно было знать этого человека. Потому что поначалу он выразил свое сомнение в том, что будет ли он приобретать эту картину или нет, а потом прямо из поезда, который вез его в Москву, он даст телеграмму и скажет, что нет, я приобретаю эту картину, время будет моим соратником, и время действительно все рассудило, и сегодня «Танец», наверное, одно из самых прекрасных полотен Матисса, украшает залы Петербургского Эрмитажа. И вот когда эти полотна прибыли в Москву и украсили уже лестницу, вот вы поднимались по лестнице этого особняка в Знаменском переулке, но вот все это нужно было показать Анри Матиссу, а когда «Танец» только приехал, то Щукин попытался там фиговый листочек на причинном месте нарисовать. И вот когда Матисс приехал, то Щукин, конечно, переживал, как мэтр отнесется, увидев, да, измененную свою работу, но Матисс совершенно спокойно к этому отнесся. А потом, кстати, этот листок убрали, и сегодня «Танец» мы видим в первозданном виде. Ну и тогда же Матисс сказал, что у вас неправильно вообще висят картины, нужно все перевесить. И Сергей Иванович, конечно, спорить не посмел, а у него картины висели в доме. Была такая шпалерная развеска, и картины висели под наклоном и за стеклами. И вот Матисс первым делом распорядился все работы снять, а вторым делом распорядился повесить только свои картины. Но так оно и было сделано. И вот Матисс давал интервью в этом доме, сидел под своей работой, да, которая находилась в коллекции Щукина, и говорил свои слова восхищения Россией, Петербургом, Москвой и русской культурой.
Когда Щукин задумается о том, что ему хотелось бы иметь все-таки собственный портрет, он не закажет портрет никому из русских художников. Тогда в Москве находился норвежец Крон, и вот он Сергея Ивановича и напишет. И это, наверное, сегодня самый известный живописный портрет Сергея Ивановича. И когда бывают выставки из коллекции Щукина, то непременно присутствует и это. Очень-очень яркая работа. С началом Первой мировой войны прекратятся отношения Щукина с Матиссом, причем те даже работы, которые он заказывал, так до него никогда и не придут. Но Щукин был занят уже жизнью личной, он тогда жил на Большой Никитской, там появился его новый дом, ну, потому что была уже новая семья, а особняк в Знаменском переулке стал таким официальным музеем, уже были экскурсоводы, которые показывали работы, и, кстати, кроме живописи, там еще были представлены и печатные издания, и вот кто-то из посетителей посмел вырвать страницу из журнала, тогда одна из московских газет напишет, что, ну, Щукин имеет все основания для того, чтобы закрыть музей для посещений, но Щукин музей не закрыл, он только эти журналы, книги поместили под стекло. Ну, а потом случится год 1917. Сергея Ивановича Щукина отличала невероятная проницательность. И за несколько лет до большевистского переворота он переведет значительную часть денег в шведский банк. И вообще у него была такая мечта. Он думал передать свою коллекцию Москве, а с семьей переехать куда-нибудь на Женевское озеро. Но вот на Женевское озеро переехать он не успел. Решил вначале отправить жену вместе с дочерью. Документы были, конечно, поддельные. Ирину Щукину по этим документам звали Тамару. Вот ее долгое время учили откликаться на это имя. И также назвали ее куклу. И когда девочку привели в купе вместе с мамой, они были одеты, конечно, просто, а вот куклу переодеть не догадались. И когда была граница, то эта красавица-кукла привлекла внимание пограничников, они попытались эту куклу забрать, а Ирина, она же Тамара, ну, непосредственно ребенок, она зарыдала, ей было жалко отдавать эту куклу, за нее вступились уже другие пассажиры, и эти пограничники решили не связываться с этим громогласным ребенком, оставили ей эту куклу, и слава богу, потому что именно в эту куклу были спрятаны золотые монеты и драгоценности, которые семья вывозила. Ну, а впоследствии за границу уже уедет и Сергей Иванович вместе с сыном. Останется в Москве только его дочь, которая будет смотрительницей этого музея. Причем за особняк в Знаменском переулке заступился очень важный человек. Благодаря этому коллекция сохранялась там. Этого заступника звали Анатолий Луначарский. Это был нарком просвещения, как Ленин говорил, министр изящных искусств. А почему Луначарский так относился к Щукину? Да потому что он бывал посетителем вот той самой квартиры на авеню Ваграм в Париже у Ивана Ивановича Щукина и вспомнил те добрые дела, которые один из Щукиных сделал для него. А Сергей Иванович оказался за границей, и случилась его встреча с Матиссом. Причем Анри Матисс, когда увидел вот того самого Щукина, он ожидал от него нового заказа. Но у Щукина уже не было желания заниматься коллекционированием. Один раз, правда, Матисс предложит ему поехать навестить Ренуара. Тот ведь умер в 1919 году. Но они тоже потеряют друг друга, потому что Матисс приобрел билет в первый класс и ходил, и среди пассажиров искал Щукина, а Щукин уже себе купить билет в вагон первого класса не мог. А потом они увидятся, и Щукин отведет глаза, Матисс отведет глаза, они оба себя считали потерпевшими, и никогда, к сожалению, уже поговорить друг с другом не смогли. А Сергей Иванович, он поселился в 16-м округе Парижа, он купил большую квартиру. И самое главное для него это была
девочка Ирина, дочь Ирина, которая занималась балетом у Матильды Феликсовны Кшесинской. Та открыла свою балетную студию неподалеку от дома. И вот это была главная радость для Сергея Ивановича. Да, конечно, ему предлагали парижские маршаны, чтобы он начал что-то покупать. Причем это можно было сделать так формально, потому что одно само имя Щукина было великим брендом. И если бы Щукин начал покупать какого-то художника, то имя бы этого художника прозвучало, его картины взлетели бы в цене. В общем, это, говоря языком сегодняшним, мог бы быть неплохой бизнес, но Щукин этим заниматься уже не хотел, он уже хотел заниматься только своей семьей и спокойно доживать свою жизнь. При этом человеком был щедрым, в его квартиру в 16-м округе, сегодня это очень престижный округ Парижа, по воскресеньям приходили представители русской эмиграции, их угощали щедрым обедом, но большего Щукин сделать не мог. Его жизнь закончилась в 1936 году. Похоронили Сергея Ивановича на кладбище Монмартр, там же, где похоронили его брата Ивана. И на этом земное пребывание Сергея Ивановича окончилось, но только земное. Мы весь мир уже научили произносить все-таки эту фамилию Щукин. И сегодня, когда бывают путешественники иностранные в наших музеях, вот раньше, когда они приходили в Эрмитаж или в Пушкинский, они диву давались, откуда у нас такой Пикассо, откуда у нас такой Матисс, откуда у нас такой Сезанн, и не могли объяснить, откуда. А вот сегодня мы уже можем громко и гордо сказать, что это все собрали два великих москвича – Иван Морозов и Сергей Щукин. Подписывайтесь на лекторий Достоевский. Здесь просто о сложном.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер и добрый день, уважаемые слушатели, зрители культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем онлайн-кружок «Динозавры и не только» с Ярославом Поповым. Ярослав Александрович, прошу вас.
2: Да, спасибо большое. Всем доброго времени суток, скажем так, потому что я так подозреваю, что смотрят нас из разных точек России, а может быть и не только. Сегодня я хотел вам рассказать о змеях. Ну, я думаю, что вы уже догадались об этом хотя бы по названию моей сегодняшней презентации. «Ошеломительная эволюция змей». Конечно же, для того, чтобы разобраться в эволюционных процессах, которые сформировали очень эту необычную группу позвоночных, нам придется немножко вспомнить и о том, что из себя представляют современные змеи. Ну и, разумеется, мы совершим некое путешествие в прошлое для того, чтобы увидеть, как первая змея стала змеей. Но давайте уже начнем. И начнем мы, пожалуй, что с такой вот преамбулы. Ну, можно сказать, даже предисловия. Две пары ног полезны многим, а тот поел и на покой. Удаву скучно быть без ноги, но он с рождения такой. Не стукнуть озимь крепкой лапой, не увидать далеких стран. Когда удавы мамы с папой, то сын, конечно, не джеран. Ползет тихонько на коряге, свернется в узкое кольцо, и нет ладоней у бедняги, чтоб подпереть ему лицо. Да, вот видите, какая печальная судьба у змей. Действительно, у удавов, и не только у удавов, вообще у всех змей полностью отсутствуют конечности. Вот в этом плане как раз удавообразные, они хоть какие-то маленькие остатки от ног имеют, удавы, питоны, мы это сейчас тоже увидим. Ну и в принципе, если учесть, что мы знаем, что у предков змееноги были, то очень странно и непонятно, почему, собственно, животные отказались от, казалось бы, действительно такой полезной вещи, как лапы, которыми можно там и стукнуть крепкой лапой озимь, и можно быстро пробежаться, как джейран. Но вот от всего этого пришлось отказаться для того, чтобы стать вот таким вот длинным странным шнурком. Непонятно. Но давайте посмотрим, что же вообще хорошего в том, чтобы быть змеей. Что плохого, мы уже выяснили. Но на самом деле хорошего тоже, знаете ли, хватает. Если мы посмотрим на современных змей, которые, ну, как мы выяснили, устроены, ну, так вроде довольно-таки просто. Ну, такое червеобразное тело, да, спереди голова, там органы чувств, зубки, ну и, собственно, все. То есть, вроде бы предельная простота, но, несмотря на это, они занимают самые разные экологические ниши. Среди змей есть древолазающие формы, среди змей есть морские формы, среди змей есть роющие формы. Конечно же, есть огромное многообразие змей, которые обитают в пустыне, и, ну, в качестве такого апофеоза есть змеи, которые научились даже планировать. Причем на достаточно приличное расстояние, если не ошибаюсь, чуть ли не до 20 метров. Казалось бы, ну, как это вообще возможно? Но, как видите, даже такая странная форма тела дает некоторые преимущества. И настолько змеи имеют преимущество, что сейчас они расселились по всем континентам, за исключением, конечно же, Антарктиды. Но здесь проблема не в змееобразной форме тела, а, как вы, наверное, догадываетесь, в их хладнокровности. И кроме того, при таком обширном ареале змеи насчитывают и немаленькую численность, и даже очень нескромное такое многообразие. 3700 видов современных змей. Это не шутки. Что еще можно сказать интересного? Ну, то, что змеи, помимо большой географии, помимо разных экологических ниш, имеются совершенно разные размеры. Самая крупная змея, это сетчатый питон, достигает длины в 6 метров. Такая змея была зарегистрирована. Ну, а в свою очередь, самая маленькая змея, тетрахейластома, имеет длину всего лишь 10 сантиметров. Ну, давайте же посмотрим, как устроены эти самые удивительные животные, и благодаря чему они без ног умудрились достигнуть такого невероятного успеха. На самом деле, конечно же, когда змея стала змеей, она переделала в себе практически все, чего только смогла. И в том числе даже пришлось ей переместить некоторые внутренние органы. Ну, потому что, понятное дело, когда ты становишься крайне узким и длинным, тебе надо как-то во все это тонкое и вытянутое пространство уместить желудок, кишечник, сердце, легкие и многие другие вещи, без которых, просто-напросто выжить будет невозможно. С желудком, кишечником, пищеводом проблем никаких. Они в змее размещаются вдоль всей змеи, и, в общем-то, здесь никаких сюрпризов. С некоторыми органами пришлось как-то повозиться, чтобы они хоть как-то уместились. Например, сместить их, посмотрите на змеиные почки. Да? То есть, они вроде как есть, их вроде как две штуки, но они стали очень длинными, такими же, как сама змея. И к тому же еще и расположены нечетко друг напротив друга, как положено располагаться почкам у всех уважающих себя животных. А с небольшим смещением. Вначале одна почка, потом другая. Больше всего, честно говоря, досталось легким. У подавляющего большинства змей развита только правая легкая. Как раз здесь мы это видим на этой картинке. Есть, правда, исключения, и это, опять же, удавы. У них развито одинаково два легких, а у большинства только одно длинное-длинное легкое. А от второго практически ничего и не осталось. При этом змеи не только чего-то потеряли, чего-то потеснили, чего-то приплющили, чего-то растянули. Они еще и приобрели некоторые, я бы даже сказал, такие суперспособности, которыми не могут похвастаться практически никакие другие животные, а некоторыми, наверное, вообще никто, кроме змей. Во-первых, невероятный кинетический череп. То есть змея может очень здорово раздвигать челюсти. Мы это сейчас посмотрим. Во-вторых, собственно, яд. Это, я думаю, очевидно. Змея не моргает. Наверняка вы тоже слышали про этот факт. Может быть, он бы вас не очень-то сильно удивил, если бы не тот факт, что, в общем-то, все другие пресмыкающиеся прекрасно моргают. То есть, это не особенность, допустим, в принципе, всех чешуйчатых. Это конкретно змеи сильно изменились. Змея может не только ползти, извиваясь из стороны в стороны, например, могут и некоторые другие существа, которые тоже приобрели червеобразное такое форму тела, веретенницы. А змея, в отличие от всех этих ребят, научилась даже ходить на ребрах. Это тоже суперспособность именно змеи. Благодаря своей холоднокровности змее много еды не надо. Поэтому, когда змея хорошо так плотно покушает, особенно если она съест действительно большую пищу, но она может спокойно неделю, а то и полторы не есть. Понятное дело, для теплокровных животных это было бы просто нереально. Тут пару-тройку часов не покушаешь, и уже думаешь, где бы какой-нибудь бутербродик раздобыть. Еще одна суперспособность, которая есть у большинства змей, это тепловая чувствительность. Но об этом мы тоже поговорим чуть-чуть поподробнее. Это прям интересный момент. Но начнем более подробный разбор кинетизма черепа. А кинетизм, выражаясь простым языком, это подвижность. Действительно, череп змеи очень подвижный, и не в том смысле, что он может, двигаться вверх, вниз, вправо, влево. Все, у кого есть шея, такие штуки с черепом тоже могут делать. Череп, в принципе, может перемещаться в разные точки пространства, если позвоночник его в эту точку переместит. Речь идет о самом черепе, о том, что отдельные кости черепа могут выдвигаться относительно других. Благодаря этому змея может максимально широко раскрывать свою пасть. Больше того, она может двигать не только очень широко нижней челюстью, она может даже и верхней челюстью двигать, то есть, по сути, как бы самим черепом, действительно, приподнимая его наверх. И благодаря этой способности змеи могут поглощать объекты, которые не просто толще самой змеи, а даже больше ее пасти, больше ее головы. Буквально натягиваться на гигантские объекты, просто, можно сказать, разделив череп на части и натянуться на какой-то объект. Безусловно, эта суперспособность у змеи появилась не то чтобы от хорошей жизни, а из-за необходимости как-то питаться при отсутствии лап и когтей. Но, с другой стороны, эта способность очень даже змеям пригодилась, и, в общем-то, как мы видим, она привела к успеху. Следующая особенность – это яд. Про яд змей можно говорить, ну, наверное, бесконечно. Но, пожалуй, что скажу хотя бы самое-самое главное. Во-первых, откуда вообще берется змеиный яд? Что это вообще такое? Те, кто довольно много интересуется биологией, эволюцией, знают, что в природе никогда ничего не возникает из ниоткуда. Не бывает такого. Ну вот, например, мой любимый пример – это возникновение челюсти. Когда-то у далеких предков всех наземных позвоночных, а также всех рыб, не было челюстей. Но в какой-то момент челюсти появились. Откуда? Ну, не могли челюсти просто так взять и возникнуть. И они возникли из того, что было. Я его слепил из того, что было. Вот. И возникли они из подвесной дуги жабер. Жабры висели на косточках, и передние косточки, на которых висели жабры, преобразовались и стали челюстями. Вот примерно та же история и с ядом змей. Конечно же, у предков далеких змей не было яда. И когда он стал появляться, ему надо было тоже возникнуть вот этим ядовитым железом из каких-то желез. И они возникли из слюнных желез. Конечно же, слюнные железы есть у очень многих живых существ, ну, в том числе и у нас. И мы знаем, что слюнные железы помогают пищеварению, и начинают уже пищеварение в ротовой полости. И, по всей видимости, в какой-то момент далекие предки змей, скорее всего, это были именно предки змей, а не сами змеи, они немножечко претерпели какую-то мутацию, в результате которой их слюна стала слегка ядовитой. И в результате, когда они нападали на добычу, ее кусали, эта добыча гораздо быстрее погибала, чем от укуса вот их же сверстников, только не ядовитых. И это, разумеется, оказалось суперклассным преимуществом. В итоге, через несколько поколений, как обычно бывает в естественном отборе, именно эта особенность закрепилась. И появились вот такие животные со слегка ядовитой слюной. Ну и все. А дальше уже пошло-поехало. Дальше яд становился все ядовитее, ядовитее. Ну и в конце концов, вот когда мы говорим о змеях, мы знаем, что яд некоторых змей убивает буквально там за считанные минуты. Есть даже такая, например, змея семишаговая. Вот, ее так называют, потому что после укуса, после того, как эта змея укусит человека, человек успевает пройти только 7 шагов, после чего уже падает и, собственно говоря, подняться не может. Вот настолько ядовитыми бывают некоторые змеи. Следующий момент. Хотя изначально, как мы сейчас выяснили, яд возник из слюнных желез. И, конечно же, изначально яд был нужен для охоты. Но сейчас уже в современном мире большинство змей используют яд не столько для охоты, сколько для самообороны. Больше того, мы именно об этом можем как бы судить по поведению змей. Вы же знаете, что если там к змее подходишь, то она начинает шипеть, вот еще может быть как-то тебя пугать. Ну, например, какая-нибудь кобра раскрывает капюшон, и выглядит все это крайне угрожающе. И это не шутки, она правда угрожает. Таким образом, змея показывает, что она тебя боится, но в то же время это не значит, что она сейчас сбежит. А если ты подойдешь ближе, то она пойдет в атаку и будет использовать свой яд. Конечно, просто так расходовать яд не захочется, поэтому лучше предупредить. Вот. Все это в комплексе, как правило, играет свою роль. И кто бы не пытался подойти к змее, после такой демонстрации он отступает. Ну, а если не отступает, получает ядом и, собственно говоря, другие в виде это больше к змее не подходят, потому что, скорее всего, тот, кто ядом получил, уже никакой опыт не приобретает, он после этого погибает. То есть сейчас основное применение яда – это действительно оборона, а не атака. Ну, разумеется, не то чтобы если змея ядовитая, она будет только обороняться ядом и все. Конечно же, для атаки она тоже яд будет использовать, но оборона первичная.

до гибели. Ну а второй тип ядов – это хемотоксины. Они действуют непосредственно, соответственно, на ту часть тела, на которую змея напала. То есть в первую очередь, конечно же, начинает гибнуть ткани вокруг укуса, а потом может, например, какая-то вообще конечность полностью погибнуть, ну, или погибнуть вообще целиком все животное. Довольно любопытно, что среди 3700 змей, которые сейчас есть, всего лишь 50 настолько ядовиты, что представляют опасность для человека. Но понятное дело, что есть змеи, которые очевидным образом ядовиты, но просто их яд слишком слабый, чтобы человеку навредить. И о них тоже, конечно же, люди знают. Но все равно долгое время складывалось такое впечатление, что все-таки яд – это какая-то способность определенных змей. То есть лишь некоторые змеи дошли до такого великого развития, что стали ядовитыми. Но сейчас провели гораздо более детальные исследования и выяснили, что в той или иной степени яд присутствует у 70% змей. То есть большинство змей ядовитые. Просто у многих змей этот яд настолько слабый, что он, ну, даже на их жертв не особо-то и действует. То есть он буквально это остаточный какой-то яд. А это не сильно так намекает на предысторию змей. На то, что, скорее всего, не змеи приобрели суперспособность атаковать ядом, а, видимо, предки змей исходно были ядовитыми. Ну а змеи потом лишь развивали эту способность. Или же, наоборот, теряли. Ну, в зависимости от того, на кого змеи и как охотились. Кстати, некоторые змеи вообще очень хитрым способом стали использовать свой яд. Вот вы здесь наблюдаете, например, мозамбикскую кобру. Ну, помимо мозамбикской еще есть три вида кобр, которые также делают. А эта змея плюется ядом. Это, безусловно, нужно только для устрашения. На добычу она ядом плевать не будет, она будет плевать только на какого-то потенциального обидчика. Плюет она с невероятной точностью, 90% без промаха, в общем, змея-снайпер. И яд вызывает сильнейшее жжение, ну и чаще всего целится змея в глаза. Ну и, соответственно, если она попадает в глаза, то там, как правило, дело оканчивается не только жжением, но и серьезными проблемами со зрением, вплоть до полной слепоты. Поэтому, конечно, вот к таким плюющимся змеям лучше вообще близко не подходить. Тем более, что до 2 метров они стреляют точно, а некоторые до 4 метров. Поэтому от них надо держаться вообще подальше. Ну и перейдем к еще одной суперспособности змей, которую я уже тоже обозначил, но подробно не раскрывал. Ну, пожалуй, что надо это исправить. Это тепловое зрение. Это способность змей, причем она осуществляется не глазами, а особым термочувствительным органом, то есть глаза сами по себе, а есть термочувствительный орган, благодаря которому змея видит тепло. Ну, видит она примерно так же, как человек в термодатчиках. Ну, вот так вот, как вот на этой картинке. Ну, наверное, дорогие друзья, вы догадались, что, конечно же, эта способность эффективна, если змея охотится на теплокровное животное. Высматривать рыбу или же лягушек с помощью термозрения на редкость бессмысленное занятие, потому что они холоднокровные, они мало чем будут отличаться от окружающей среды. А вот теплокровных животных заметить будет гораздо проще. Но так уж получилось, что большинство змей охотятся как раз-таки на теплокровных животных, в том числе и на грызунов. Поэтому большинство змей приобрели эту суперспособность. Правда, на самом деле вместе с этой суперспособностью они кое-чего потеряли. Во многом как раз эта суперспособность компенсирует их потери. Ну, например, у змей полностью отсутствует слух, они не слышат вообще ничего, абсолютно. И у змей, собственно говоря, не очень-то хорошее зрение обычное. Ну что ж, а теперь поговорим мы с вами вот о чем. Казалось бы, потеря ног – это необычное явление. И странно, что змеи потеряли ноги, а еще было бы страннее, если бы кто-то еще так сделал. Но так делали. И неоднократно. Разные группы организмов многократно приходили к тому, чтобы отказаться от ног. Вот перед вами лишь некоторые представители – угри, так называемые безногие амфибии или по-другому червяги, веретенницы, а также, по-моему, есть такие червеобразные, я

0: ящериц, если правильно их произношу. И, собственно, змеи. То есть совершенно разные живые организмы. Рыбы, земноводные, амфибии, но не змеи. И, собственно, змеи все приходили к одному и тому же, к отказу от конечностей. А это говорит о том, что все-таки, несмотря на, казалось бы, бессмысленность такого процесса, видимо, какой-то глубокий смысл есть. Есть смысл потерять конечности, по крайней мере, в определенных условиях. При каких условиях это выгодно, мы поговорим чуть-чуть попозже. Ну а пока давайте посмотрим, как змея пришла к тому, чтобы стать змеей, чтобы, так сказать, потерять конечности и вот приобрести такое длинное-длинное тело. Мы уже видели, как из-за этого ей пришлось изменить органы. А теперь давайте посмотрим, что случилось, собственно говоря, с ее скелетом. И какие именно части змей вытянулись, когда змея решила отказаться от конечностей и перемещаться за счет извивающегося тела. Как мы видим, у змеи практически вдоль всего тела идут ребра. Ну, это, в принципе, логично. Да? Если бы змея бы не имела ребер, она была бы не просто похожа на червяка или шнурок, она была по сути бы шнурком таким абсолютно бесформенным. И это было бы очень грустно. Ребра ей, конечно же, жизненно необходимы. Но если вы вспомните строение любого позвоночного животного, то вы можете припомнить, что ребра-то занимают в скелете совсем небольшое пространство, а именно грудную клетку. Вот у нас тоже есть ребра, пожалуйста, вот грудная клетка. Помимо грудной клетки, я напомню, вообще-то еще есть как бы в нашем теле шея, еще есть.
1: И мы продолжаем. Прошу вас.
0: Так, да, все, мы победили рептилоидов, можем продолжать эфир. Итак, я надеюсь, что все-таки, дорогие слушатели, вы успели послушать о моих многочисленных рассуждениях о том, какие части позвоночника есть в каждом наземном позвоночном, и теперь уже можно перейти непосредственно к змее. Итак, давайте посмотрим на змею. Теоретически у нее должны быть все те же отделы позвоночника и, собственно, отделы тела, как и у любого другого наземного позвоночного. И, разумеется, они есть. Но давайте же поглядим, где они находятся. Итак, может показаться, что у змеи, допустим, какой-то безумно длинный хвост. Или же, что у змеи какая-то очень длинная шея. Но на самом деле, давайте смотреть. Шея. Вот. Шея без ребер. Шея – это отдел, который находится до ребер. Да? Хвост у змеи есть или нет? Есть, конечно, есть. Вот он хвост. Вот он хвост. Вот, дальше тут, на самом деле, еще немножечко идет поясничный отдел. Крестца уже у змеи нету. Когда-то, кстати, был. Ну, поясничный дальше отдел идет. И вот это начинается грудь. Грудная клетка. То есть получается, что большая часть змеи – это грудная клетка. Вот как ее беднягу все изменило. Больше того, вы подумайте, до чего же, как говорится, дошел прогресс у змей. Ведь как у большинства животных в грудной клетке располагается легкое, ну, сердце еще. Ну, там, понятное дело, пищеварительный тракт мимо проходит. А всякие там желудки, кишечники, печенки, селезенки, все это расположено уже ниже груди. А у змеи все это, разумеется, расположено в основной ее части, то есть, по сути, в грудной клетке. Вот так вот ее беднягу все перекрутило. Да, но и, как мы знаем, конечно же, змеи отказались от ног, но, как я уже упоминал, есть маленькое исключение. Это питоны и удавы. У них остались маленькие кусочки от тазового пояса, то есть от места, куда ноги крепились, и даже маленькие-маленькие кусочки ног в виде вот таких вот крошечных коготочечков. Так что можно сказать, что у некоторых змей даже почти что сохранились задние ноги. Вообще, почему змеи потеряли ноги, как они их теряли, это огромный вопрос, над которым трудится целая коллегия из ученых. Ну, не то чтобы они прям вот сидят и целыми днями думают, прям специальный отдел в международном там каком-нибудь университете, который посвящен змеиным ногам. И они вот сидят все и думают о змеиных ногах. Ну, нет, конечно. Но просто периодически разные ученые возвращаются к этой проблеме и предлагают свои идеи, из-за чего змеи могли потерять ноги. И к этой проблеме возвращались зоологи, биологи, палеонтологи, понятное дело, и даже генетики. И вот генетики, например, во время одного из своих исследований выяснили, что на самом деле со змеиной потерей ног все очень и очень непросто. Во-первых, с одной стороны, вот эта сама группа, которая относится к змеи, токсикоферы, мы к ней еще вернемся, ну, в общем, скажем так, змеи и их близкие родственники, они как бы склонны терять ноги. То есть у них так гены работают, так генетический аппарат, что они постоянно могут потерять ноги. Вот буквально в каждом следующем поколении их ноги могут чуть-чуть стать поменьше, еще поменьше и так далее. И им надо стараться, чтобы эти ноги никуда не исчезли. Но понятное дело, что пока они бегают на ногах, и, как говорится, ноги их кормят, ноги никуда и не денутся. Если у кого-то ноги будут чуть-чуть послабее вдруг, или покороче, то он просто-напросто будет хуже кушать, меньше оставит детенышей, и в конце концов его потомки вымрут. Поэтому такая штука, как естественный отбор, поддерживает нормальные ноги. Но понятное дело, что если хоть что-то в природе подействует на организм так, что ноги окажутся не очень-то не нужны, а то и мало ли вдруг вредны, то ноги тут же исчезнут, потому что сами гены стремятся к тому, чтобы избавить этих животных от ног. Почему так получилось и вообще, что это за такой генетический заворот, это отдельная история, но об этом мы сейчас говорить не будем. Еще один интересный момент, то что в принципе змеиная потеря ног, она достаточно, скажем так, легкая на генетическом уровне. Потому что некоторые органы, когда теряются, они теряются основательно и бесповоротно. Ну, например, слепые животные, они теряют просто часть ген, которые отвечают за формирование глаз. То есть они вообще не могут сформировать глаза уже повторно. Какая бы у них мутация ни произошла, что бы с ними ни приключилось, глаза к ним уже не вернутся. Они утеряны навсегда. Со змеиными ногами не так. Там буквально просто один ген отключился. Но его можно включить обратно, и тогда у змеи опять вырастут ноги. То есть теоретически можно там, не знаю, чем-нибудь облучить змею, и у ее детенышей появятся ножки. Может быть, какие-то корявые, непонятные, но ножки. Это тоже довольно любопытно. Да. Но в принципе, я уже говорил, что несмотря на некоторые преимущества, причем я бы даже сказал, не маленький такой список преимуществ, у змей все-таки есть и недостатки. И я сейчас говорю не об отсутствии ног. Я говорю об плохом зрении и об отсутствии слуха. Хотя, как мы уже видели, у этих недостатков есть нехилая такая компенсация. Зрение компенсирует тепловая чувствительность, а полное отсутствие слуха – вибрационная чувствительность. То есть змея, в принципе, как бы через почву ощущает колебания. И может, разумеется, допустим, почувствовать, не услышать, почувствовать, когда рядышком какой-нибудь зверюшка мимо пробежит. И это, конечно, ей очень полезно. И в то же время вы представляете, насколько змее приятно и спокойно, вот, что ей она не слышит всяких криков этих зверей, каких-нибудь обезьян, которые рядом находятся. Когда она подкрадывается к гнезду, вокруг нее кружатся, например, какие-нибудь птицы, они начинают, разумеется, орать, чтобы прогнать змею. А змея по барабану, потому что змея ничего не слышит, и ей хорошо. Так что, наверное, в отсутствии змеиного слуха есть даже некоторые преимущества. Да, ну раз уж я уже начал говорить о змее, подкрадывающейся к гнезду, или еще к кому бы то ни было, давайте вообще поговорим о том, каким же образом могут охотиться змеи. Понятное дело, что у змеи есть некоторый набор стратегий, но, пожалуй, что главное ее, как говорится, преимущество – это способность отравить добычу, об этом мы уже много говорили, а также удушить. Ну, как-никак, змея у нас вся состоит из ребер, а между ребрами натянуты неслабые такие мышцы. И благодаря этой особенности змея обладает просто фантастической силой. Она способна своим давлением буквально стиснуть, раздавить, расплющить все, что угодно. Чем она, конечно же, активно пользуется. О змеях можно говорить бесконечно. Я лишь хочу еще сказать пару слов о размножении змей. Ну, если говорить конкретно о процессе встреч змей, ну, здесь все очень неоднозначно, змеи разные, их много. Но довольно любопытно, что у многих групп змей, так сказать, встреча выглядит вот так, как у садовых ужей, когда на одну самку накидывается просто толпа самцов, и они все дерутся, и это такой невероятный клубок. Ну и, соответственно, здесь до самки смогут добраться только самые-самые сильные, самые верткие. Ну и таким образом идет отбор как раз на самых сильных. Соответственно, самые сильные будут потом детеныши. Ну и, собственно, в дальнейшем змея может либо отложить яйца, есть яйцекладущие змеи, либо родить живого детеныша. Есть две технологии, ну, в зависимости от конкретных условий. Ну, например, на севере, скажем, больше живородящих змей, потому что сложно соблюсти условия по сохранению детенышей. Чуть поюжнее, там уже, наоборот, побольше яйцекладущих. Итак, мы с вами уже много поговорили о змеях вообще. И я надеюсь, дорогие друзья, что вы теперь еще лучше представляете себе, кто такие змеи. Но теперь пора перейти к основной теме нашей сегодняшней встречи, а именно к тому, как шла эволюция змей. Давайте же посмотрим на эту самую ошеломительную эволюцию. И вот тут нам стоит обратиться к той группе, которой принадлежит змея. Да, у змеи тоже есть своя группа. И это даже не рок-группа. Это группа таксикоферы. Таксикоферы – это, ну, если переводить, скажем так, на русский язык, ядонесущие. И неожиданным образом к ядонесущим относятся из современных животных змеи, вараны и игуаны. Хотя их назвали ядонесущими, но весь парадокс в том, что изначально никто не думал, что они все уж прям такие уж ядовитые. Ну, название дано было по змеям, по вроде как способности комодских варанов травить всех, кому не попадя. Но, в принципе, никто не думал, что все прям таксикоферы ядовитые, и даже не думали, что большинство. Ну, просто это, скажем так, их очень необычная черта. Однако, вот я уже упоминал о некоторых исследованиях, которые были проведены относительно змей, которые показали, что большинство змей все-таки действительно ядовиты. Хотя у некоторых яд уже очень-очень слабый, и его буквально надо постараться, чтобы обнаружить. Прям совсем слабенький. Такие же исследования показали, что и очень многие игуаны ядовитые, и очень многие вараны также ядовитые, если не большинство. То есть получается, что название на сей раз очень правильное дали ученые. Похоже, что группа ядонесущих действительно несет яд. И это, возможно, одна из их главных отличительных особенностей. Больше того, возможно, что их общий предок, который жил, скорее всего, еще ну, где-то в юрском периоде, а может быть даже и в триасовом, он был ядовитым. То есть это было что-то похожее на ящерицу, но обладающее ядом. И, в принципе, есть некоторые такие очень древние животные, от которых буквально сохранились только зубы, но в этих зубах видны тоненькие канальцы, по которым, скорее всего, стекал яд. Ну и возраст этих находок там порядка 200 миллионов лет. То есть возможно, что это как раз были самые первые таксикоферы. Понятное дело, что предок всех этих живых существ, в том числе и змей, был чем-то похож на какую-то ящерицу. Ну и потихонечку эта ящерица должна была измениться, чтобы стать уже непосредственно змеей. Вот теперь пора уже как раз и поговорить, а что, собственно, могло поспособствовать тому, чтобы змея приобрела такое длинное тело и потеряла ноги. Мы уже выяснили, что в принципе эта группа животных могла бы потерять ноги, если бы условия бы ее бы к этому сподвигли. Но в каких же условиях оказывается выгодно быть безногим? Было выдвинуто несколько гипотез. Первая гипотеза – то, что от ног пришлось отказаться при переходе к водному образу жизни. И действительно, в принципе, в воде очень удобно плавать, извиваясь всем телом и не используя ноги. Ну, опять же, угри тому явное, в общем, очень хорошее доказательство мне служит. Вторая версия, то что все-таки на Земле были какие-то такие условия, при которых ноги оказались лишними. Ну, например, если змея перемещалась где-нибудь в лесной постилке среди листьев, и там она постоянно среди коряк перемещалась к каким-то узким местам, может быть, даже там периодически в почву уходила. Ну и вот в таких условиях ей, в принципе, могли бы ноги не то чтобы быть лишними, но, скажем так, острой необходимости не было. Ну и, наконец, роющая гипотеза. И это, кстати, вот прям даже ну, тоже такое очень-очень выигрышная версия, потому что действительно, если ты роющее животное, то тебе гораздо проще, может быть, рыть без ног. То есть тебе нужны либо, наоборот, суперсильные ноги, чтобы ими разрывать почву. И у некоторых роющих организмов ноги очень развивались. Либо у тебя есть другой путь, ты можешь отказаться от ног, и тогда тебе взрываться тоже будет гораздо-гораздо проще. А наземная гипотеза никогда не пользовалась большой популярностью. Ну, как бы, по земле все бегают. И странно, ну, как бы, зачем змеям тогда отказываться от ног, когда на земле и с ногами хорошо. А вот водная гипотеза и взрывающиеся были популярны, но в разное время то одна, то вторая были главными. И вначале все-таки побеждала именно водная гипотеза. И причина в некоторых змеях, которые были обнаружены в палеонтологической летописи. Вот, например, еще в далеком 1923 году, между прочим, почти что 100 лет назад, был найден Пахеофис. Это очень древняя змея, очень такая необычная, между прочим, с крошечными задними лапками. То есть это прям настоящее такое переходное звено, еще не совсем, скажем так, змея, а змея, но немножечко похожая на ящерицу. Ну и самое главное, что он был найден в морских отложениях. То есть, скорее всего, он был водным. Да и зубки у него были пригодные для ловли рыбы. Такие небольшие, кошкообразные. Челюсть очень широко не раскрывалась. То есть, скорее всего, рыбу он и ловил. Ну, выглядел он, соответственно, примерно так. Это, правда, не он, но его очень близкий родственник, скажем так. В принципе, благодаря находке такой змеи, и потом, на самом деле, еще было несколько подобных змей найдено, потихонечку водная гипотеза набирала все большую и большую популярность. Однако есть и некоторые у этой гипотезы, скажем так, недостатки. Вот, например, мы выяснили, что змеи и вараны, можно сказать, братья родные. А нам известно, что вараны тоже отправлялись в воду. Есть особая группа варанов, про которую, я уверен, вы все слышали, по имени мозазавры. Эти вараны на протяжении миллионов лет все больше и больше приспосабливались к водному образу жизни и в конце концов стали не просто водными животными, а суперхищниками, зашли на вершину морских пищевых цепей, стали поистине королями морей. Вспомнить хотя бы какого-нибудь мозазавра Гофмана длиной 17 метров. Это что-то совершенно фантастическое. И обратите внимание, от конечности они вовсе не отказывались. Конечности им очень даже пригодились для того, чтобы в воде быть максимально маневренным. Некоторые, правда, попытались чуть-чуть приблизиться в своем виде к змее. Скажем так, стали более вытянутые. Ну, вот ягуарозавр, например, такой достаточно длинненький. Ну, а из продвинутых тилозавр тоже такой очень вытянутый варан. Мозазавр, если быть совсем точным. Но все равно они от конечностей не отказывались. То есть, получается, можно отправиться плавать и от конечностей не отказываться. И больше того, конечности очень даже пригодятся. Так что, ну, что-то в этой гипотезе не совсем складывалось. Вот близкие родственники тоже ушли в воду, но почему-то остались с ногами. А змеи ушли в воду и ноги потеряли. Но в дальнейшем ситуация прояснилась, и все стало на свои места. В конце концов, победа оказалась все-таки на стороне зарывающейся гипотезы. Все очень просто. Была найдена змея, одна из самых-самых первых, которая абсолютно точно зарывалась. Мы с ней познакомимся буквально через минуту. Но вначале я хотел бы вам сказать в целом, как сейчас видят историю змей. Честно говоря, эта история оказывается еще сложнее, чем мы могли бы подумать на первый взгляд. Начиналась она с змееобразных животных, еще не самих змей, в том смысле, в котором мы их сейчас, а вот, скажем так, более широко змееобразные, ну или как в науке их называют еще офидии. И эти офидии жили еще в юрском периоде в лесной постилке. Это было, в принципе, очень такое хорошее место, удачное на самом деле, потому что именно в это время начинает появляться очень большое количество листопадных деревьев с очень крупными листьями. И, собственно говоря, и формируется эта самая лесная постилка. И в этой лесной постилке они не отказывались от конечностей, но конечности стали значительно меньше, и они стали более длинными и стали перемещаться, извиваясь всем телом. В дальнейшем некоторые из этих офидий пошли еще дальше и стали закапываться. И тут конечности оказались совсем лишними. И они отказались от конечностей полностью. И потом, среди всех потомков древних змееобразных, именно настоящие змеи выжили из этих закапывающихся древнейших змеек. То есть вначале они просто ползали где-то в лесной постилке. Потом некоторые продолжили ползать, некоторые даже ушли в воду. А некоторые стали закапываться. И именно потомки закапывающихся, собственно говоря, стали настоящими змеями. Ну, вот так примерно выглядел пейзаж мелового периода. Ну и, как вы видите, здесь на самом деле довольно много растений с широкими листьями. Причем здесь на самом деле далеко не все. Ну, в первую очередь здесь, например, бросаются в глаза всевозможные папоротники. Но помимо папоротников были еще и многочисленные... голосеменные, многочисленные голосеменные, такие, например, как гинговые. А самое главное, что уже с юрского периода, и особенно активно, конечно же, с начала мелового периода, стали появляться растения с цветами. И вот у них-то широких листьев вообще было полным-полно. И они стали формировать вот эту самую лесную постилку. Откуда мы знаем, когда, в принципе, появились самые первые змеи? Это мы уже знаем, в первую очередь, по палеонтологическим находкам. И вот перед вами самые древние свидетельства змей из конца юрского периода. К сожалению, от этих змей сохранились только челюсти, поэтому мы не можем сказать точно, как они выглядели. Было у них еще 4 конечности или, может быть, уже 2 конечности. Увы, ничего не известно. Известно только, что они были. И я еще раз напоминаю, собственно, ну, наверное, змеями их даже не совсем честно называть, это змееобразные, древние офидии. А вот первое животное, которое считалось уже таким, ну, прям настоящим предком всех змей, уже с хорошо сохранившимся скелетом, стал тетраподофис. Тетраподофис переводится как четырехногая змея. Ну и действительно, мы видим, что у него сохранились 4 ножки. Это очень приятно. Но есть одна маленькая беда. Когда этого тетраподофиса изучили получше, выяснили, что он не является змеей. Это на самом деле такая очень своеобразная группа древних ящериц. Они, кстати, тоже, как вы видите, жили в воде. За счет этого они... Но для того, чтобы жить в воде, они очень сильно удлинили свое тело. Но, увы и ах, к змеям они никакого отношения не имеют. Это случай так называемой конвергенции, когда разные животные, живя в похожих условиях, приобретают одинаковую форму. Вот. Вообще, группа этих живых существ называется пахиплевразавры, если кому интересно. А вот это вот уже змееобразные такие вот древние офидии. И от этой древней офидии, к сожалению, известен только череп. Ну, чуть-чуть побольше, чем от вот тех ребят из юрского периода. Это, кстати, штука из мелового периода. Вот. Но на самом деле череп уже дает гораздо больше информации о том, как выглядели и как жили эти древние змееобразные. Дело все в том, что внутри этого черепа сохранились полости. Полость мозга и полость внутреннего уха. А эти части очень многое могут рассказать о том, как жили эти животные. И особенно, конечно, в плане образа жизни хорошую подсказку дает именно ухо. Ухо и так называемый вестибулярный аппарат, то есть аппарат, за счет которого, собственно говоря, осуществляется равновесие животного. Так вот, у разных змей, которые живут в воде, на суше и закапываются в землю, очень по-разному устроен вестибулярный аппарат. Вот так он устроен у водных, так он устроен у наземных, а вот так он устроен у зарывающихся. И оказалось, что у этих древних змееобразных был вот четко такой вестибулярный аппарат. А это говорит о том, что они 100% были зарывающимися. А они уже являются непосредственными предками всех современных змей. Поэтому я вам и сказал, что змеи пошли от зарывающихся форм. Зовут это животное Динелиссия. Ну и вот так, возможно, оно выглядело. Как видите, здесь оно как раз ползет по песчаной пустыне и, в общем-то, частично зарывается в песок, чтобы ее никто не заметил. Позже был найден примерно того же возраста, но на самом деле чуть-чуть более молодой, молодая змея по имени Нахаш. Найдена она была в Аргентине. Кстати, имя очень интересное. Это на самом деле от... на иврите это змея, это имя того самого змея, который соблазнил Адама и Еву по библейской истории. Вот настолько, скажем так, знаменитое имя получила эта змея. Так вот, Нахаш тоже, судя по ряду признаков, является норной змеей. Опять же, древняя, опять же, роющая змея, что еще раз доказывает, что ученые не ошиблись. И действительно, одни из самых древних вот таких вот уже предков непосредственно наших змей были роющими. А, кстати говоря, у них все еще, как вы можете заметить, сохранились конечности и у Динелиссии, и у Нахаша, но, к сожалению, только задние. До сих пор не найдено ни одной змеи, ну или точнее не змеи, а вот змееобразного, у которого было бы еще 4 ноги. От передних ног уже не осталось у него ничего абсолютно. С самого момента появления змей, змеи специализировались на мелких животных. Об этом говорит очень много. Ну, во-первых, в принципе, современные змеи, многие охотятся на небольших животных. Ну, а кроме того, в строении этих самых первых змей можно было отметить достаточно крепкий череп, без особого кинетизма. То есть, самые древние змеи не были способны еще так широко раскрывать пасть, чтобы натягиваться на гигантские предметы. Поэтому они могли есть только кого-то очень небольшого. Ну, сами понимаете, змея откусывать чего-то от кого-то большого тоже не может. Она может только целиком натянуться на какое-то животное. Значит, видимо, нападала она на какое-то небольшое животное. Ну, может, на каких-то ящериц, на каких-нибудь древних млекопитающих, похожих на мышей, вроде каких-нибудь мультитуберкулят. Ну, или, кстати, даже на каких-нибудь маленьких динозавров. Ну, конечно, лягушек, как вот на этой картинке показано, на фотографии. И еще один важный момент. Вот у этих змей не найдено никаких особых каналов с ядом. То есть, если яд у них и был, то он просто присутствовал в слюне. Ну, это очень даже вероятно, но никаких специальных приспособлений и специальных ядовитых желез у них еще не было. Итак, давайте все это подытожим. Да? Челюсти у змей еще широко не открывались. Ядовитыми, ну, по крайней мере, однозначно ядовитыми они еще не были, может быть, и были, но свидетельства этого в каменной летописи нету. Зато у них у всех были гораздо более крупные зубы, чем у современных змей. Это, видимо, была компенсация отсутствия яда. И многие из них, кстати говоря, были ночные или зарывающиеся. Теперь посмотрим, как, в принципе, шла дальнейшая эволюция змей. Итак, мы уже познакомились с змееобразным существом по имени Динелиссия. Затем мы увидели Нахаша. Ну, здесь его на картинке, к сожалению, нет, но он где-то вот здесь должен находиться, в следующем. Дальше у нас должна появиться такая необычная группа змей, по имени сколиофидии, потом мадсоиды, потом симолеофиды, затем червеобразные змеи и все остальные современные змеи. Ну, я думаю, что со всеми прям вот этими представителями мы знакомиться не будем, но с некоторыми особо интересными познакомимся. Ну и начнем вот с этой группы, следующий, как бы, в эволюции по имени мадсоиды. Вот они, марцоиды. Они очень давно появились, тоже еще в меловом периоде, ползали где-то там рядом с динозаврами. Были очень разного размера, среди них были очень маленькие формы, крупные формы, там, длиной в 5 метров, 6 метров и так далее. И самое удивительное, что в отличие от многих других древнейших змей, которые появились в меловом периоде, дали начало какой-то более прогрессивной группе змей и вымерли. Марцоиды продержались так на Земле неплохо, очень неплохо, 98 миллионов лет, по сути. И вымерли всего лишь 12 тысяч лет назад, когда закончился последний ледниковый период. Вот тут-то они и не выдержали. Так что, в принципе, с этими змеями даже были знакомы наши предки. Пожалуй, самым известным представителем этих марцоидов является змея по имени Санае индикус. И знаменита она не потому, что она древняя, ну, даже не потому, что она представитель марцоидов. Она известна потому, что она была найдена рядом с кладкой яиц динозавров. Титанозавров, если быть точнее. Вот примерно так реконструируют эту находку. Один детеныш, несколько яиц и вот змея, повернутая прямо к детенышу. Ну и вот так вот, возможно, это выглядело. Согласно первичному представлению ученых, картина была следующая. Змея приползла в гнездо, хотела слопать яйцо, но не тут-то было, не получилось. Все-таки, как мы помним, челюсти у нее так широко не открывались. Тогда змея решила подождать. Слава богу, так сказать, змеи, они существа неторопливые, у них обмен веществ медленный, поэтому они могут спокойно ждать долгое время и особо не питаться, и выжидать нужный момент, чтобы атаковать свою жертву. И вот, наконец-то, одно из яиц треснуло. Из него показался невинный маленький титанозавр. Он уже стал выбираться из яйца, а змея, заметив добычу, уже решила кинуться на него. Но в этот момент случилась какая-то катастрофа. Ну, скорее всего, какой-то сель сверху сошел, и всех их так и засыпало. И вот так бедный динозаврик, так сказать, не прожил даже еще одного дня. И вот змея так и не поела. В общем, у всех этот день не задался. В принципе, теоретически подобная картина возможна. Но стоит вспомнить, что у змеи еще не так сильно хорошо открывались челюсти. Не факт, что змея в принципе могла проглотить титанозавра. Да, яйцо она действительно не смогла бы проглотить, по крайней мере такое. Они могли питаться яйцами без проблем, но более мелкими. Но проблема в том, что и детеныши титанозавра, скорее всего, Санае все-таки бы осилить бы не смогла. Так что, пожалуй, что более правдоподобный один из двух сценариев. Либо змея просто нашла очень хорошее такое прогретое местечко и вот устроилась рядом с яйцами для того, чтобы погреться на солнышке. А в принципе, такое бывает. Иногда змеи просто заползают в гнезда не потому, что хотят кого-то съесть, а просто так вот потусоваться за компанию, погреться. Или второй вариант, что змея реально приползла сюда именно с той самой целью, чтобы съесть титанозавра. Но она бы все равно не смогла это сделать, даже если бы не свалился бы на них этот злополучный силь. Ну, просто по той причине, что она бы подавилась. Но змея переоценила свои способности. В принципе, современные змеи тоже иногда этим грешат, когда они атакуют добычу, которую съесть они вообще не могут. Но вот нападают. Так что, может быть, здесь была такая глупая змея, которая слегка просчиталась. Следующая группа змей, которую мы видели вот на схемочке, зовется сильмалеомфииды. В основном все эти змеи являются водными. В принципе, с некоторыми из них мы уже знакомились, например, хаазиофисом. Но если раньше думали, что то, что эти змеи водные, это значит, что все змеи потомки водных существ, но сейчас мы знаем, что нет. Все змеи – потомки роющих существ. А это была просто отдельная группа древних змей, которая действительно в основном стала водной. Ну и, собственно говоря, как бы это ни о чем не говорит об общем эволюции змей. Просто была еще одна вот такая интересная водная группа. Ну, давайте посмотрим на некоторых из этих змей. Сильно многое рассказывать про них не буду. Лишь обращаю внимание, что у них все еще сохранялись задние конечности. Вот их тут очень хорошо видно, например, у Эоподофиса. Ну и вот, пожалуйста, еще одна интересная змея из Израиля, Пахерахис. Тоже у нее известны задние конечности. Ну, достаточно крупненькая такая, 1-2 метра, под 7 килограммов весила. Следующая группа змей, как вы, наверное, запомнили, ну или, может, не запомнили, я напомню, это были так называемые червеобразные змеи. Они отделились от общего змеиного ствола еще в меловом периоде, ну, примерно 88 миллионов лет назад. По крайней мере, именно такой возраст имеет самая древняя червеобразная змея. Если вы не слышали термин червеобразные змеи, возможно, вам знакомо слово слепозмейки. Вот, собственно, слепозмейки – это одна из разновидностей червеобразных змей. Ну и, в принципе, основной тренд вот этих змей – стать чисто роющими, ну, собственно, как и их далекие предки. И практически полностью потерять зрение, хотя не совсем. На самом деле, слепозмейка все-таки немножечко, но видит. Были проведены эксперименты. Вот. И в целом уменьшаться в размерах. Среди всех современных змей, червеобразные змеи, самые-самые-самые маленькие. Ну, посмотрите хотя бы на современную червеобразную слепозмейку. Но, видимо, эта тенденция развивалась постепенно, потому что вот самая древняя из червеобразных змей, которая обнаружена по имени Бойпебепа из Бразилии, она имела длину еще в 1 метр, то есть была на самом деле достаточно еще приличного размера. Дальше развивается, отделяется основная группа змей, потомками которых являются вот все змеи, которые живут сейчас. Там и удавы, и питоны, и аспиды, и гадюки, и кобры, и все-все-все. А, в принципе, вот этот ствол всех современных змей тоже отделился, ну, в самом-самом конце мелового периода. После чего случилось знаменательное событие. Великое вымирание, ну, вы об этом знаете, и наступает палеогеновый период. И что же происходит в начале палеогенового периода? А в начале палеогенового периода происходит интереснейшая картина. Подавляющее большинство суперхищников, ну, вроде динозавров, исчезает. Млекопитающие, они потом вырастут и станут большими такими, великими, хорошими. Но это будет далеко не сразу. А вначале млекопитающие еще маленькие. И был определенный момент, который на некоторых территориях, например, в Южной Америке, затянулся, в других он довольно быстро прошел, когда рептилии снова попытались взять реванш и стали большими. Только это были уже другие рептилии. Это были крокодилы, а также их родственники хромсозавры, а также змеи, которые тоже стали очень-очень крупными. Ну, стоит сказать, что еще некоторые родственники рептилий, а именно динозавры, собственно, только уже в виде птиц, тоже в этот момент стали очень большими. И, как я уже упомянул, в Южной Америке эта история затянулась, и там очень долгое время существовали гигантские змеи, гигантские крокодилы, гигантские птицы, и они долгое время правили бал. Ну, а во всех других местах млекопитающие уже потом потеснили рептилий, как говорится, показали им место. Вот, и стали уже сами на вершину пищевой цепи. Но давайте же посмотрим на это время гигантских змей. Итак, именно на палеогеновый период приходится эпоха самых больших змей. А вообще, если составлять рейтинг вот на данный момент известных змей, как ни странно, но современная змея по имени сетчатый питон в принципе вполне может занять почетное третье место. Все-таки 6 метров – это тоже, знаете ли, не шутки. Но в прошлом были змеи и побольше. Итак, из эоцена, возрастом где-то примерно 50 миллионов лет назад, известен гигантофис – змея длиною 11 метров. Ну, если что, это побольше любого автобуса будет, да? 11 метров, представили себе. Ну и поперечник там на самом деле тоже не хиленький, так сантиметров 80, наверное. Но, как вы, наверное, знаете, есть змейки сейчас и покруче. И даже почетное первое место, конечно же, занимает титаноboa. Змея возрастом примерно 60 миллионов лет назад из палеоцена Колумбии. Змея длиною 15 метров. Змея весом более тонны. Змея в поперечнике более 1 метра. Ну, вот уж точно достойный кандидат названия королевы всех змей. Возможно, вы видели интересные такие картинки, когда Титанобоа дерется с динозаврами, может быть, даже с тираннозавром, и его съедает. Но, мягко говоря, эти картинки не точные. Начнем с того, что мы уже видим, да, когда жила эта змея. 60-58 миллионов лет назад. Динозавры вымерли, ну, имеется в виду не птицы, конечно, не птичьи динозавры. Они вымерли где-то 66 миллионов лет назад. Ну, собственно, тогда жили как раз, например, тираннозавры. То есть, увы и ах, но Титанобоа и тираннозавр не сошлись во времени. На 6 миллионов лет рандеву не состоялось. И есть вторая причина, почему даже если бы состоялась такая встреча, вот такого эпического сражения никогда бы мы не увидели. Дело в том, что да, Титанобоа большая. И да, когда ее нашли, подумали, что это был суперхищник, который был на вершине пищевых цепей, который поедал всех на свете, кого видел и даже тех, кого не видел. Поедал на всякий случай, так сказать, заранее. Но на самом деле эта змея все еще не обладала большим кинетизмом челюсти. То есть она не могла натягиваться на большие объекты. Кроме того, у этой змеи зубы типичного рыбоядного животного. И найдена она была на той территории, которую занимали древние озера и болота. Все это является нехилой такой подсказкой о том, как выглядела эта змея и что она делала. Получается, что эта змея на самом деле была рыбоядной. Да, она была очень большой. Но она использовала свой размер и свою силу для того, чтобы просто-напросто охотиться за рыбой. И вот на этой картинке, например, да, где плывет Титанобоа, и вот тут за рыбкой охотится какой-то небольшой ахеронтинзух. Можно подумать, что змея сейчас накинется на крокодила, крокодил на рыбу, и вот в итоге получится такая матрешка. Но нет, на самом деле ахеронтинзух Титанобоа совершенно не интересует. Титанобоа тоже выискивает себе какую-нибудь хорошую и вкусную рыбу. Ну вот еще одна прекрасная картина древней Колумбии. И, кстати говоря, здесь опять же можно увидеть, какие животные тогда были действительно гигантами. Это были змеи, это были крокодилы, и на самом деле нехилые такие были черепахи с панцирем, минимум полтора метра, а скорее всего даже и побольше. Из вот такой вот предыстории, скажем так, уже кайнозойской эры, можно сделать один интересный вывод, что получается для всех ранних млекопитающих одними из главных врагов были змеи. Ну просто потому, что на тот момент никаких других особо крупных врагов не было. И это на самом деле чистая правда. Ну, например, змеи стали активно охотиться на грызунов, которые как раз тогда появились. И собственно говоря, есть такая идея, то, что, возможно, змеи стали настолько распространенными и настолько многочисленными благодаря грызунам. Потому что они сделали ставку на грызунов. Они стали себя перестраивать так, чтобы идеально быть таким идеальным хищником, ловящих этих мелких животных. Они из-за этого там и тепловое зрение себе настроили, ну, собственно, отчасти и я там тоже для этого нужен, и вот там сила вот эта удушающая. Короче говоря, куча способностей именно для охоты на грызунов. А если вы вспомните, среди современных животных грызуны являются одними из главных млекопитающих, одними из самых многочисленных млекопитающих. Ну, хотя бы, если вы в городе, выглянете за окошко, и наверняка вы увидите какую-нибудь крысу, которая бежит по дороге. Получается, что когда змеи сделали ставку после вот великого вымирания динозавров на новый вот этот корм в виде грызунов, они никоим образом не проиграли. И возможно, что именно это стало ключом к успеху современных змей. Успех грызунов обеспечил успех и змеям. Но не только грызунов ловили змеи. Дело в том, что есть животные очень похожие на грызунов, ну, точнее, сейчас они, конечно, не особо похожи, но на ранних этапах они были безумно похожи на грызунов, только живущие на деревьях. Такие маленькие, древесные, ну, практически крыски, но только не совсем. Я, конечно же, говорю о приматах. Первые приматы и вправду очень походили на грызунов, ну, вспомнить хотя бы пургатория. Потом они все меньше и меньше начинали на них походить, но змеи от этого меньше приматов любить не стали. Змеи прекрасно лазают по деревьям, и в первый момент, когда вымерли ящеры, приматы почувствовали бы просто полнейший восторг и эйфорию, если бы не змеи. Потому что, по сути, никого, кроме змей, не было, кто был бы способен охотиться на приматов. Потому что на дерево просто в тот момент больше никто залезть не мог. А вот змеи приматов донимали. И в итоге на протяжении десятков миллионов лет приматы шарахались только от змей. Приматы вырабатывали в себе целый комплекс признаков, чтобы приметить змею, чтобы спасти себя от змеи. И есть такая гипотеза, ну, она даже некоторое подтверждение уже получила, но я бы не сказал бы, что она прям уже стала настоящей теорией, но все-таки, мне кажется, в ней что-то есть. Иногда ее называют теорией, вот я здесь написал, в принципе, она звучит как теория обнаружения змей, но мне кажется, что все-таки у нее доказательств еще недостаточно, я бы ее все-таки более аккуратно гипотезой обнаружения змей бы стал называть. Так вот, что гласит эта самая теория или гипотеза обнаружения змей? То, что у нас на генетическом уровне от наших далеких предков, живших 66 миллионов лет назад, сохранился страх перед змеями, способность невероятная обнаруживать змей. И, как я уже сказал, некоторые доказательства этого есть. Во-первых, вспомните хотя бы, если вы видите какой-нибудь шевелящийся шланг, у вас это, скорее всего, вызывает просто какую-то бурную реакцию, просто невероятный ужас, потому что вы на подсознательном уровне думаете, что там змея. И вообще у большинства людей какая-то дикая неприязнь к змеям. Ну, казалось бы, ну почему бы вот так вот реагировать? Особенно даже тех, кто змей-то никогда не видел, кто живет на пространствах, где змей вообще нет, но страх перед змеями есть. Скорее всего, это действительно где-то вот на генетическом уровне какое-то вот... чувство опасности при виде вот такого длинного червеобразного существа. Ну и, собственно говоря, есть и такие более серьезные уже доказательства того, что что-то в этой гипотезе есть. Проводились эксперименты, кстати говоря, и с людьми, но с людьми тут можно еще поспорить, но с приматами, с обезьянами, которым демонстрировали самые разные картинки и смотрели их реакцию. И вот реакция на змей была всегда однозначной. То есть это был прям невероятный ужас, какая-то бурная совершенно реакция. На все другие предметы редко была какая-то реакция, на змей была очень бурная. И больше того, это было не просто исследование, чтобы там картинки показать и посмотреть, там испугается обезьяна или нет, а проводились исследования, какие отделы мозга активируются при взгляде на ту или иную картинку. И только при взгляде на змей активировались особые отделы мозга, которые не работали ни при любом другом изображении. А это говорит о том, что, видимо, действительно, у нас буквально есть в мозгу особый змеиный отдел. Отдел, скажем так, обороны от змей. Об этом, в общем, можно, как говорится, призадуматься на досуге. Ну и мы все ближе и ближе уже приближаемся к современному моменту. Я уже, в принципе, рассказал очень многое и про самих змей, и про их эволюцию. Хотел лишь упомянуть еще одну интересную находку, которая была обнаружена в Африке, в Южноафриканской республике. Это зубы, вот такие зубки, с очень необычным таким круглым каналом. Как правило, у змей вот этот тот канал, из которого яд выходит, он очень длинный. Но иногда бывает круглый. Только у нескольких змей, только у трех кобр, которые плюются ядом. И это как бы не случайность, не совпадение, но это действительно было нужно вот так вот преобразовать зуб, чтобы суметь плеваться ядом. И вот в одной пещере, таинственной пещере X в ЮАР, был найден зуб с круглым отверстием. То есть зуб плюющейся древней кобры. Так что даже плюющиеся кобры из ископаемой летописи известны. Но единственное, что эта находка мало чего говорит об эволюции плюющихся змей, ну, потому что возраст ее очень-очень скромный, всего лишь 800 тысяч лет, меньше миллиона лет. Ну, мы догадывались, что плюющиеся кобры появились не вчера, но теперь мы знаем, что минимум 800 тысяч лет назад они уже точно были. Скорее всего, конечно, они проделали более длинный путь, Но какой, мы, к сожалению, пока не знаем. Увы, но в принципе каменная летопись змей очень-очень бедна. У змей тонкие кости, да и вообще многие змеи очень маленькие, поэтому змеи не так часто, не так хорошо сохраняются, как нам бы хотелось. Ну и заканчивая рассказ про змеи и их эволюцию, я предлагаю уже вернуться к современности. И не просто к современным многочисленным змеям, которые живут в нашем мире, а вернуться прямо вот в настоящий момент, в зиму. И подумать о том, что сейчас происходит со змеями. Ведь я, конечно, не знаю, откуда вы сейчас смотрите трансляцию. Вы можете посмотреть ее в самых разных регионах. Но на многих регионах, по крайней мере, нашей необъятной страны, сейчас уже, мягко говоря, холодно. Однако ж, в большинстве регионов змеи есть. И куда же они зимой деваются? Как зимуют змеи? Этот вопрос, на самом деле, довольно любопытный. Оказывается, что змеи в основном закапываются. Ну, в самом крайнем случае, куда-нибудь там в лесную подстилку забиваются, куда-нибудь в какое-нибудь дупло, там где-нибудь под коренье, или же в нору. Или буквально закапываются в землю. Главное найти какое-то место, где температура не будет опускаться ниже нуля. Потому что змеи, в отличие от земноводных, например, не могут замерзнуть и потом ожить. Если у змей температура опустится ниже нуля, если у них кровь замерзнет, змеи уже не оживут. У змей температура опускается минимум до 5 градусов Цельсия. То есть они все равно остаются чуть-чуть теплыми. А значит, им надо найти место, в котором они смогут оставаться чуть-чуть теплыми. Какое-то теплое место. И в этом месте они впадают в спячку, потому что, конечно же, при температуре плюс 5 змея не может быть активной. И, собственно говоря, дожидаются весны. Ну что ж, спасибо, что послушали. Спасибо за внимание. Ну и сейчас, я думаю, что настало время для ваших вопросов. Кстати, пока вы думаете над вопросами, я хочу сообщить такую, скажем так, направить вашу мысль в таком интересном направлении, что можно не только написать вопрос, а можно и написать, допустим, пожелание относительно темы будущих эфиров. Собственно говоря, вот нынешняя тема змеиная – это как раз результат реализации одного пожелания одного из наших слушателей. Вот. То есть меня попросили, сказали, что вот очень было бы интересно послушать про эволюцию змей. Ну и в итоге я вот подготовил сегодняшнюю лекцию. Так что если у вас есть еще какие-то пожелания, я буду рад их услышать и постараюсь их реализовать. Не обещаю, что прямо вот на следующей неделе, вот все, что вы мне сейчас скажете, я все сразу расскажу. Но буду пытаться реализовать, так сказать, ваши пожелания и потихонечку рассказывать в будущих лекциях, раскрывать в новых темах.
1: Первый вопрос, мог ли гигантофис охотиться на крупных млекопитающих, к примеру, астропотериев?
0: Насчет гигантофиса вряд ли, по одной простой причине. Он также является водной змеей, как и титанобоа. Так что его целевая аудитория – это, опять же, рыбы.
1: Как яд появился? Это же не в один момент произошло. Каким образом эволюция создала ядовитых змей?
0: Ну, по-моему, я на эту тему довольно много рассуждал. Я, конечно же, не рассказал, там, может быть, все аспекты становления ядовитости. Но есть на то две причины. Во-первых, то, что мои знания не бесконечные. Во-вторых, то, что в принципе познания, так сказать, ученых тоже на эту тему пока что, к сожалению, не бесконечны. Все аспекты мы не знаем. Поэтому, к сожалению, я боюсь, что я вряд ли смогу добавить чего-то к тому, что я уже сказал на протяжении лекции. Могу лишь резюмировать еще раз, что считается, что яд изначально появился еще у предков змей, которые были больше похожи на ящериц. То есть у первых, соответственно, ядонесущих. Да. В дальнейшем, да, его появился он, конечно же, внутри слюнных желез. Вначале, скорее всего, мог получиться просто случайно, и даже, может быть, он изменения эти произошли в слюнной железе для того, чтобы лучше шел процесс переваривания, но неожиданно оказалось, что вот эта новая слюна, она не только перевариванию способствует хорошему, а она также способствует отравлению жертвы. И укушенная вот этой вот ядовитой слюной жертва гораздо быстрее погибала. И, разумеется, вот эти животные, у которых эта небольшая мутация произошла, которые стали чуть-чуть ядовитыми, они очень скоро стали лидирующей группой. Именно их потомки заняли, так скажем, все пространство. И постепенно яд начал усиливаться в процессе естественного отбора. Ну и уже у змей появилась отдельная ядовитая железа с именно ядом, отделенная от слюнных желез. Но, увы, я, как говорю, подробнее я на эту тему ничего рассказать не смогу.
1: Следующий вопрос. Видит ли

0: делаю. Мне это неизвестно. Не могу сказать, что этих опытов не проводилось. Может быть, эти данные уже есть, но я, к сожалению, такой информации не читал. Поэтому не смогу ответить подробно на этот вопрос. Увы.
1: Чем питался титаноboa? Чем ограничен размер у змей? Это два вопроса от одного слушателя.
0: Ну, насчет титаноboa я, опять же, в рамках лекции уже рассказал. Титаноboa был рыбоядной змеей. Это по целому ряду признаков установлено и по его строению челюстей, и по строению зубов, и как бы по месту, где он был обнаружен, все это указывает на то, что он был водным жителем, и, собственно говоря, на водных же животных он и охотился, в первую очередь, конечно же, на рыб. Хотя, ну, конечно, наверное, если бы там какие-то млекопитающие мимо проплывали или земноводные, он бы тоже бы от них бы никоим образом отказываться не стал, в этом я не сомневаюсь. Так, и второй вопрос у нас, еще раз можете его...
1: Чем ограничен размер змей?
0: Чем ограничен? А вот на этот вопрос на самом деле пытаются ответить многие специалисты. И, например, когда, собственно, нашли титаноboa, первая мысль, которая возникла, что, наверное, змея смогла вот вырасти такой большой, настолько больше, чем в современном мире, только лишь благодаря температуре. Известно, что палеоцен и эоцен, как раз когда существовали самые большие змеи, это была эпоха гораздо более теплая, чем нынешняя. И была идея, то, что, наверное, чем выше температура, тем больше может вырасти змея. И это главный лимитирующий фактор. Больше того, только по размеру титаноboa ученые предположили, что в Колумбии тогда температура была где-то на 8 градусов в среднем выше, чем сейчас. Но потом целый шквал критики обрушился на этих ученых. В том числе были идеи такие, то, что вот если так вот рассчитывать по температуре размер змей, то сейчас, получается, змеи тоже должны были в некоторых местах нашей планеты достигать длины 10 метров. Но такого не происходит. И я уж, мы уж молчим там про крокодилов и черепах, которые тоже сейчас должны быть просто гигантскими где-нибудь в тропиках. То есть абсолютно точно вот такой явной корреляции между температурой и размером нету. Да, конечно же, змеи не могут жить при очень низких температурах, и в условиях более низких температур не могут сформироваться большие змеи. Это да. Но если температура хорошая, то змеи могут быть маленькие, могут быть средние, могут быть большие, и как-то вот предел температуры не ограничивает, предел размера. Поэтому надо явно искать какой-то другой фактор. Какой другой фактор? Однозначного ответа пока нет, но есть прям такое, скажем так, небезосновательное предположение, что этим фактором является окружающая фауна. То есть, ну, например, хорошие условия для змей в плане температуры, в плане климата были в мезозое. Но были динозавры, которые не давали змеям особо большими вырасти и занять какие-то вот прям лидирующие позиции ни в реках, ни в озерах, ни тем более на суше. Динозавры вымерли, хлобысь, змеи вырастают там, до 10 метров, до 15, вот и красота. Потом появляется множество крупных других животных, типа крупных млекопитающих, и опять змеи как-то все-таки немножечко свои аппетиты уменьшают. То есть, скорее всего, змеям сильно большими вырасти мешаем мы, в том числе млекопитающие. Вот, то есть конкуренция. Если не будет конкурентов, змеи будут расти.
1: Следующий вопрос. Змеи едят мышей. Интересно, если бы древние люди приручили змеи вместо кошек, мы бы сейчас кидали друг другу картинки с милыми змейками?
0: Да, интересный такой поворот мышления. Очень необычно. Честно говоря, конечно, сложно представить себе такой сценарий, и очень сложно сказать, что бы в таком случае было. Просто-напросто я могу сказать, что такого и не было, и, ну, на самом деле и не могло быть. Потому что, во-первых, все-таки у змей совсем не тот уровень интеллекта, что у кошек, там, собак и других вот таких вот домашних животных, которые нам помогают и в некоторой степени, скажем так, общаются с нами на равных. Поэтому змей бы вряд ли бы удалось бы приручить, и уж тем более, вот, чтобы они заняли такое же положение, как кошки. Это раз. И второй момент. Все-таки, вот я уже рассуждал на эту тему, и не только я на эту тему рассуждаю, что есть у нас прям такой, можно сказать, генетически обусловленный инстинкт страха перед змеями.

0: И, скорее всего, он бы не позволил бы нам друг с другом делиться картинками милыми змей, милых змей. Так что давайте все-таки свать друг другу котиков.
1: Вот тут еще один вопрос опять про яды, он более расширенный, я, наверное, его задам.
0: Ну, попробуйте, но я, правда, не уверен, что я смогу ответить, я уже
1: Ну,
0: на эту тему уже обсуждал.
1: возник ли ядовитый аппарат у разных видов змей независимо друг от друга, или есть признаки того, что он появился у их общего предка, если учесть большое разнообразие биохимии их ядов?
0: Отчасти на этот вопрос, как ни странно, я все-таки смогу ответить. Ядовитость ныне существующих змей развивалась абсолютно точно независимо. То есть каждый, ну, не, конечно, не каждый вид змей, понятное дело, что у близких видов змей эволюция шла одним способом, они недавно разделились. Но в отдельных группах змей есть действительно и разные яды, и совершенно разные способы даже, вот, так сказать, его введения, охоты и так далее. И это говорит о том, что приобретение этих способностей к ядовитости были независимые. А другой разговор, то, что все-таки, ну, сейчас приходит к мысли о том, что изначально вот эта способность вырабатывать яд была у всех змей. Только уже дальше эту способность надо было как-то развить, и разные группы змей сделали это по-разному. А некоторые так и не сделали и, собственно, остались такими условно ядовитыми, а некоторые, наоборот, вообще не использовали никак и, в конце концов, полностью от нее отказались, как, например, удавы и питоны.
1: Следующий вопрос. Почему у змей остались именно задние лапы, а не передние в какой-то момент? Можно ли рассказать про эволюцию козочек? Это второй вопрос.
0: Так, насчет задних лап однозначного ответа опять же нет, но есть некоторые соображения. Ну, вот, некоторые авторы писали, например, что змеи долгое время сохраняли эти лапы, причем на самом деле это действительно долгое время. То есть, смотрите, получается, первые змеи у нас проявляются, ну, условно говоря, 170 миллионов лет назад, а при этом последние змеи с ногами задними существовали где-то 60-70 миллионов лет назад, то есть практически до самого конца мелового периода. То есть нехило так вообще, почти 100 миллионов лет из 170 миллионов лет существования змеи все еще не отказывались от задних ног. И больше того, есть же как бы сейчас питоны-удавы, которые даже до сих пор чуть-чуть задние ножки сохранили. Значит, в этом резон какой-то все-таки был. Но вот в чем причина, не совсем понятно. Вот есть авторы, которые предполагают, что это помогало им рыть. Как задние ноги помогали им рыть, вот мне лично не совсем очевидно, но есть такая версия. Гораздо более, мне кажется, понятной и очевидной версией, особенно опираясь, опять же, на современных питонов и удавов, то, что это может помогать при размножении, допустим, для того, для удержания партнерши. И, в принципе, как раз для размножения же сейчас вот части вот эти вот микрокоготочки удава питона используют. То есть, скорее всего, это именно для этого они сохранялись. К слову, есть идея, что и многие другие такие крошечные конечности, типа маленьких лапок там тираннозавра, тоже могли использоваться для того же. Это прям такая популярная сейчас версия для удержания партнера.
1: Следующий
0: Ну, у китов,
1: вопрос.
0: кстати, долго сохранялись лапки тоже. Да-да.
1: Да, следующий вопрос. Бывают ли змеи с внешним пищеварением?
0: Ну, так, чтобы прям вот совсем с внешним пищеварением, как, допустим, у пауков, да, укусил, потом там подождал, пока там все переварится, и потом все высосал. Нет. Нет. Змеи, конечно, используют часть своей, скажем так, пищеварительной системы в виде вот этих вот ядовитых желез, которые они впрыскивают. Это, разумеется, ну, в какой-то степени является, там, так сказать, их частью их пищеварительной системы. Может быть, в некоторых из ядов есть ферменты, я не уверен, но что-то такое я слышал. То есть, возможно, что да, чуть-чуть как-то, немножечко, может, уже начинает это все перевариваться, но даже не уверен, вот прям не рискну тоже говорить, что это именно так. Но, по-моему, есть такие. Но чтобы прям вот целиком внешнее пищеварение абсолютно точно нет. Все-таки змеи едят известным нам всем образом, они натягиваются на добычу, да, проглатывают ее, и потом там, пока она проходит по желудочно-кишечному тракту, она потихонечку переваривается. И там, уверяю вас, пока пища пройдет через всю змею, достаточно времени для того, чтобы она переварилась. Никакой необходимости внешнем пищеварении просто-напросто даже в эволюционном плане нет.
1: Следующий вопрос. Действительно ли существуют змеи, которые могут заползти в желудок человека, пока он спит?
0: Честно говоря, это я не слышал. Вот, это для меня новость. Поэтому даже не знаю, как это прокомментировать.
1: Пауки могут заползать в рот человека, это точно. Пауки могут, а змеи?
0: Да, пауки могут, знаю, тараканы в уши могут заползать.
1: Не, это ну, тоже тараканы точно.
0: Это... Вот. Да, это понятно, да. Это немножечко. Это же другое опера.
1: Да.
0: Ну, насчет змей не знаю, не слышал. Мне кажется это сомнительным, но вот что мне кажется, на самом деле, я думаю, что это не самый профессиональный ответ, поэтому не слышал, ограничимся этим. Предлагаю обратиться к Google, он наверняка что-нибудь расскажет на эту тему.
1: Почему вестибулярный аппарат тех, кто роет, так сильно отличается от остальных?
0: Ну, отчасти это, наверное, это связано, во-первых, с тем, что роющие животные, они немножечко перестраивают, в принципе, все свои органы чувств. И в том числе, например, многие роющие змеи практически полностью отказываются от зрения, и, соответственно, вот вестибулярка у них тоже работает немножко иначе, потому что им надо по-другому ощущать мир вообще вокруг себя, по-другому охотиться совсем. Вот. И, соответственно, надо полностью вообще жить по-другому. И, второй момент, что, соответственно, роющие змеи, они не всегда, скажем так, находятся в таком же горизонтальном положении, как большинство змей. Они часто могут находиться как-то там, не знаю, боком, вниз хвостом, вверх хвостом. И, наверное, если бы они бы обладали таким же вестибулярным аппаратом, как и все прочие змеи, у них бы некоторые проблемы с головокружением бы возникали периодически. А их вестибулярный аппарат позволяет им чувствовать себя в почве комфортно. Что-то подобное наблюдается и у водных животных. У них тоже начинает вестибулярный аппарат меняться, чтобы их так вот сильно не колбасило, когда они там всякие маневры совершают.
1: Следующий вопрос. Обладают ли змеи примитивными игровым поведением, как игуаны, например? И как вы оцениваете их когнитивные способности? Проводились ли какие-то тесты?
0: Какие-то тесты, конечно же, проводились. Ну, когнитивные способности змей... Но не выделяются чем-то феноменальным, скажем так, среди всех рептилий, но и с другой стороны, ни в одну, ни в другую сторону. То есть у змей есть некоторые вещи, с которыми они справляются даже лучше, чем, допустим, те же ящерицы, некоторые с которыми хуже. Вот. Про игровое поведение, опять же, не слышал. Не могу сказать, что его нет. Не слышал. К сожалению, я все-таки, конечно, не онтолог, поэтому некоторые аспекты вот современных животных, про эволюцию вот змей я как бы уже неплохо, как говорится, в ней неплохо разбираюсь, хочется верить. А вот с современными змеями я, конечно, знаю не все. Многие аспекты, но не все. Увы и ах. Не серпентолог я и даже не вот современный, как говорится, не онтолог. Уж простите. За некоторое отсутствие эрудиции в этом плане.
1: Есть ли у змей, кроме врагов, виды нейтральные или живущие в симбиозе?
0: Ну, нейтральных видов, безусловно, у каждого живого существа полным-полно. Ну вот. Но, например, есть змея, есть дерево. Они как бы друг другу индифферентны достаточно. Но если, конечно, змея не живет на дереве, тогда все-таки змея дерево пользу какую-то приносит. Ну и, конечно же, есть большое количество животных, которые со змеями просто находятся в параллели и практически не пересекаются. Например, есть, конечно, птицы, которые, допустим, питаются змеями. Есть змеи, которые питаются определенными птицами. Да? Но большинство птиц, большинство змей, опять же, практически не пересекаются от слова «никак». Так что всяких нейтральных животных миллион. Что касается животных, которые в симбиозе со змеями, ну, чего-то такого мне вот прям в голову не приходит, чтобы кто-то прям как-то рос на змее, или змея там вот с кем-то вместе, допустим, охотилась совместно. Мне таких случаев неизвестно. Если есть какой-то уникальный один-единственный случай, там, не знаю, то, наверное, о нем можно почитать, но, по-моему, нету.
1: Да, вот следующий вопрос повторяет про заползание змеи в желудок, но описывается такая легенда. На Кавказе есть такая легенда, что змея может заползти в желудок, пока спишь, и чтобы ее выманить, ставит кувшин парного молока. Это реальные рассказы? Я так понимаю, слушатель хочет узнать, как реагирует змея вот на парное молоко в том числе.
0: Ну, могу сказать, что на парное молоко змея реагирует ровным счетом никак. Вот это единственное, что я могу сказать. А что касается... То есть они как раз индифферентны друг к другу абсолютно. Они существуют в разных вселенных. Змея не млекопитающая, ей молоко абсолютно безразлично. Оно ее не привлекает и не отпугивает. Ну, единственное, что, конечно же, там, не знаю, молоко вырабатывают млекопитающие. То есть в этом плане змея могла бы почувствовать просто молоко и подумать, что там какое-то млекопитающее находится. Но, опять же, парное молоко в этом плане никакой пользы по сравнению с обычным молоком не несет. Да и вообще, честно говоря, нюх у змей, кстати, развит на самом деле не так уж плохо. Но все-таки это не ее главный орган чувств, на который она ориентируется. Вот. Ну, в общем, с парным молоком не взаимодействует она никак.
1: Сколько лет жили древние змеи? Не уточняются, какие, правда.
0: Ну, данных нет. То есть, в принципе, как бы таких исследований по определению возраста древних змей нет. Ни в одной статье, вот, которую я читал, никто не пытался определить их возраст. Я подозреваю, что, наверное, жили они примерно так же, как и современные змеи, то бишь по-разному на самом деле. Потому что они были очень тоже разные, они были разного размера, они жили в разных экологических нишах. Я бы не думал, я бы удивился, если бы все они жили, там, не знаю, четко по 10 лет.
1: Да. Были ли древние существа, которые приманивали добычу, как, например, глубоководный удильщик?
0: Чтобы змеи кого-то приманивали? Ну, вообще есть, конечно же, случаи, когда змеи кого-то приманивают. Но я не могу, опять же, сказать в плане того, когда это могло появиться, вот, какой вот длинный эволюционный смысл, какая длинная эволюционная история, но факт того, что змеи могут приманивать какую-то добычу, есть. Самый, пожалуй, что такой известный случай – это змеи и лягушки. Вот, например, я уверен, что многие слышали такую легенду, как раз раз у нас тут разговор про легенды зашел, что... Змеи могут, вот эти удавы в первую очередь, да, они могут гипнотизировать животных, особенно лягушек. Что вот они смотрят на лягушку, лягушка смотрит на удава и начинает медленно к нему идти, подползать, вместо того, чтобы убегать, и в итоге буквально заползает удаву в пасть. Да, есть такой миф, но он, опять же, не соответствует действительности. На самом деле, это как раз тот случай, когда змея приманивает специально животное при помощи одной из своих частей тела, а именно с помощью языка. Она шевелит языком. Как известно, амфибии видят движущиеся предметы. Очень похоже вот это вот шевеление языка в представлении амфибий на какую-то мошку. И в итоге лягушка начинает охотиться на мошку, она к ней подползает, ну и в итоге сама же становится обедом. Вот, пожалуйста, вам хороший пример того, как животные могут приманивать других. Вполне себе как удильщик.
1: Бывают ли змеи, которые меняют свой цвет?
0: Так, змеи, которые меняют свой цвет. Ну, есть змеи с довольно интересной окраской, такой яркой, иногда даже переливающейся местами, но чтобы прям вот как у хамелеоны изменять цвет в течение, там, не знаю, короткого времени, иметь какие-то для этого специальные структуры, нет, такого нет. Окраска, конечно, очень разная.
1: Как среди змей возник каннибализм? Змеи, которые начали поедать других змей?
0: Да, нормально возник, так же, как и у всех других животных. Это, в принципе, нормальная стратегия на самом деле. Вот. как это, если тебя раздражает сосед, съешь соседа, да? Ну, известный же такой, кажется. Не, неизвестный сценарий. Но на самом деле, я, конечно, шучу отчасти, но лишь отчасти. Но действительно, каннибализм очень широко распространен среди животных, причем среди самых разных животных. И больше того, некоторые животные, которые как бы в отдельные моменты кажутся вообще не способными, не склонными к каннибализму, вдруг начинают проявлять способности к каннибализму. Оказывается, что просто для этого нужны были определенные условия. Ну, например, нехватка пищи. И тогда можно, как говорится, уже начинать поедать себе подобных. У змей я в этом плане не вижу какое-то радикальное отличие змей от каких бы то ни было других живых существ. Змеи тоже могут поедать себе подобных вообще без проблем. Тем более, что у них как-то нету глубинных, там, не знаю, чувств ни к, не знаю, своему партнеру, не к своим детям. Поэтому, в принципе, они могут, да, съесть, там, допустим, каких-то маленьких детенышей, даже, там, допустим, своих, если на них наброситься. Вот. В этом плане у них интеллект не настолько сильно развит, чтобы какие-то там испытывать эмоции по этому поводу переживания. Змея ест все, что может съесть. Вот и все. И если это другая змея, почему бы нет? Ну вот насчет, кстати говоря, каннибализма, может быть, это не так широко распространено среди змей. А вот змеиядные – это вообще просто нормальная тема. То есть многие змеи, прям есть даже прям змеи, которые целенаправленно только змеями и питаются. И в этом ничего, как говорится, опять же нет. Ну вот млекопитающие, которые едят млекопитающих, вас совершенно не смущают, а таких как бы много. Мы, например.
1: А почему змеи стали хищниками?
0: Я думаю, что змеи не становились хищниками. По крайней мере, все, что мы знаем об их эволюции, показывает, что они были хищниками. Почему стали хищниками какие-то их далекие предки, причем, скорее всего, предки еще, не знаю, на уровне рыб, это уже другой разговор, об этом можно подискутировать. Но, скорее всего, вот, по крайней мере, как мне видится эта картина из тех знаний, которые у меня есть, змеи изначально были хищниками. Больше того, предки змей, таксикоферы, какие-то вот эти ящерицы подобные, были хищниками. Зубы у них вполне себе хищных животных. Скорее всего, их предки, судя по всему, были тоже хищниками, даже вот плоть, если мы будем отматывать эту историю до самой первой рептилии. Их предки, скорее всего, тоже были хищниками, и вот я уже действительно, как бы это не пошутил, эта вся история проматывается вплоть до рыб. И рыбы тоже были хищниками. Вообще, в принципе, хищники очень часто являются такими первооткрывателями. То есть именно хищники, собственно говоря, изобретают какую-то новую форму, новый какой-то орган и так далее, для того, чтобы кого-то есть. Ну, вот, например, челюсти изобрели, например, которые я уже сегодня вспоминал, тоже не для того, чтобы травку жевать, а для того, чтобы охотиться изначально. Да? Допустим, на сушу вылезали тоже не травоядные животные, всякие эти тикталики с ихтиостегами, это были вполне себе хищники. Ну и так далее. И, в общем, в какой момент не посмотришь, то, в общем-то, оказывается, что хищники являются такими новаторами. Вот. А если учесть, что у нас вся эволюция идет как бы такими новаторствами и какими-то новыми необычными преобразованиями, то получается, что в целом у нас вот такой вот очень длинный выстраивается рядочек прямо вот этих хищников. Вот. Ну, мы, можно сказать, в этом плане даже ближе к исключению из этого общего правила, потому что все-таки среди наших предков было некоторое количество приматов, таких практически чисто фруктоядных.
1: И последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, о виде гремучих змей, как такой орган мог развиться, в каких регионах обитают, и сильно ли они шумят, и они опасны? Орган, который, это, видимо, у гремучих змей.
0: Да, я понимаю, по гремушечкой. Этот вопрос очень интересный, и я бы тоже хотел бы знать на него ответ, но, увы и ах, эволюция гремучих змей нам пока очень мало известна. И к тому же вот эти вот органы, они не сохраняются в ископаемом состоянии, поэтому мы не знаем, как шел их эволюционный путь. То есть мы можем подумать, сделать какой-то такой брейнштурм, вот, но не более того. Увы, мы эту историю не знаем, как это все происходило. Что касается того, насколько сильно они шумят, Это слышно. Я не знаю, я, опять же, в децибелах я вам ничего не скажу. Ну, как бы, если где-то в кустах вы будете идти по лесу, и там начнет гремучая змея на вас греметь по гремушке, вы это абсолютно точно услышите. То есть, конечно же, там, не знаю, наверное, слоны-то уж ревут погромче, чем гремит змея. Но, по крайней мере, с шипением это вполне сопоставимо, и даже, на мой взгляд, это более громкое, на самом деле, такое вот звуковоспроизводство.
1: Наши слушатели разные просят рассказать про птиц и ящеров, козочек и лосей, про их эволюцию. Вот такие разные виды.
0: Лоси, козочки и кто?
1: Птицы.
0: Птицы-ящеры?
1: Да.
0: Вот это вот прям даже интересно, о чем идет речь. Это птерозавры имеется в виду, или имеется в виду и про птиц, и про ящеров, и побольше-побольше? Ну ладно, любопытно. Хотелось бы все-таки узнать бы получше, кто такие птицы-ящеры. Ну вот, будет чем заняться, как говорится, на досуге. Ну что ж, дамы и господа, я так понимаю, что на этом мы уже заканчиваем ответы на вопросы. Спасибо вам большое за ваши вопросы, спасибо вам большое за то, что послушали. Я надеюсь, что некоторую интересную информацию вы от меня услышали. Я, по крайней мере, старался сделать так, чтобы лекция была максимально интересной. Особенно я надеюсь, что вы, так сказать, еще больше стали интересоваться змеями, потому что это действительно абсолютно уникальная группа живых организмов. И я очень надеюсь, что вы все-таки, хоть немножко применив способности нашего мышления, сможете преодолеть вот это вот природное, даже генетически заложенное, может быть, отвращение и вот страх перед змеями, и проявите к ним большой интерес, и с большим интересом будете хотя бы в зоопарках там за змеями наблюдать. Может быть, и в дикой природе, но только желательно с расстояния. Вот. Ну, или, по крайней мере, будете интересоваться всякими новостями и всякими интересными биологическими факторами, которые можно найти на просторах сети, а также в энциклопедиях. Ну и что еще могу сказать, дамы и господа? Ну, как вы поняли, если вдруг кто-то не знал, идет у нас такой замечательный курс лекций «Динозавры и не только». По довольно забавному стечению обстоятельств про динозавров у нас была буквально, по-моему, одна лекция. Все остальное у нас идет сплошное «не только». И даже вот сегодня что-то никто про динозавров не попросил. Видимо, динозавры, про динозавров все уже и так все знают. Но ничего, я уверен, что мы к ним когда-нибудь еще вернемся. В любом случае, каждую неделю по четвергам, по понедельникам в 4 у нас по Москве идет, соответственно, этот курс. И я не знаю, пока еще не могу сказать точно, следующая лекция будет идти так же, как сегодняшняя, вот, в открытом доступе, и будет собирать ваши донаты. Я, кстати, надеюсь, что-нибудь там нам на Новый год прислал.
1: До Нового года еще далеко. Но зима уже пришла.
0: Но собирать-то надо все-таки уже, так сказать, на подарочки-то. Вот, ну, а да, также на продолжение курса лекций. Вот. И если все-таки не будет это происходить в таком формате, то это будет, значит, происходить в том формате, в котором происходило и до этого уже на протяжении нескольких недель. То есть будет закрытый формат, на который можно будет купить билетик и, соответственно, поучаствовать, послушать лекции. Вот, слушателей было пока не беспредельно много, места абсолютно точно еще есть, так что присоединяйтесь, я лично буду очень рад. Вот. Ну и, пользуясь случаем, я еще, наверное, хотел бы пару слов сказать про проект, над которым я сейчас активно работаю. Это 3D-динопедия. Вы, кстати говоря, если там потом будете просматривать видео, обратите внимание, на одном из слайдов как раз про Титана Буа там моделька из этого проекта была, промелькнула. Это 3D-энциклопедия динозавров и не только. Существует она в виде сайта, а также, собственно, основное, как говорится, со всеми там плюшками и прочим, в виде приложения для системы iOS. Так что, если у вас есть устройство iOS, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с 3D-динопедией. Там и 3D-модельки, вот, там и 3D-модели не только животных, но и растений, и Землю можно посмотреть, куча информации интересной найти. И кроме того, проект развивается, и скоро там будет много чего интересного. Например, маленький спойлер, скоро можно будет услышать звуки разных животных. Так что будет там тоже интересно. Ну что же, спасибо всем, кто меня послушал. Всем желаю отличного настроения. И, конечно же, не теряйте интерес к науке. А на мой взгляд, палеонтология одна из самых интересных наук. Всем пока!

где нашли такую бочку, куда заклали Петра ростом 2 метра 0,4 сантиметра, ну, это чисто Пушкин Александр Сергеевич, понимаете, сказка о царе Салтане. Зачем прячется, почему государь прячется? Однако, если вы действительно верите, что земля плоская, я с вами не спорю. Тогда Петра точно подменили. Женщин было у Петра много. Большинство из них истории неизвестно. А кого только ему в дети не записывали. Даже нашего великого Михаила Ломоносова. Если вам интересно лично мое мнение, задача государства не указывать. На вершине горы искренних друзей не бывает.

Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня делаем небольшую дополнительную встречу, посвященную теме «Петровские времена. Истории Петра I». Как и откуда она родилась? Вы знаете, я всегда с огромным интересом читаю ваши комментарии, письма, которые приходят как на телевидение, на канал «Культура», так и в интернет. В интернете мы распространяемся, вы знаете, через все возможные каналы, через сайт «Лектория Достоевски», через YouTube, Рутюб, ВКонтакте, Телеграм. И также есть очень хорошее мобильное приложение, вот я лично всегда пользуюсь им. Удобно нажал кнопку, скачал любую лекцию, записанную на «Лектории Достоевски» по культуре, по искусству, по истории, любой видеофильм, и затем просто можешь смотреть это в дороге, в метро, да, собственно, где угодно, где нет интернета, удобно, качественно и бесплатно. Это вот я выполнил свой долг небольшой рекламы. И почему я об этом говорю? Потому что это все бесплатные знания. Вы знаете, что наше кредо, идея нашего образовательного курса – это делиться с вами знаниями, информацией без подписки, без оплаты какого-то членства, абонента и так далее. Поэтому главная оценка труда нашего лектория просветительского – это ваши комментарии, ваши письма, ваши лайки. Я их называю оценками по-студенчески, по-преподавательски. Так вот, я их всегда читаю. Я сразу говорю, что почти никогда не отвечаю, потому что физически невозможно. Иногда сам лайкаю наиболее понравившиеся. Скажу честно, это бывает очень редко, только где-то, если сложатся обстоятельства. Ни одно ваше письмо мимо меня не проходит. И вот среди них, среди каких-то комплиментов или, наоборот, осуждений, позитивных, негативных оценок, встречается много содержательных вопросов по нашим лекционным курсам, вопросов, которые в силу разных обстоятельств подробно не раскрывали. Вопросы бывают довольно интересны. Я как-то обещал вам, что на ряд этих вопросов затем в конце нашего курса отвечу. И вот посмотрел, выбрал несколько десятков, и я думаю, что пару передач мы посвятим непосредственно ответу на вопросы наших заинтересованных зрителей и слушателей, потому что они удачно дополняют общую картину знания о времени царствования Петра Великого. Вопросы я буду, с вашего позволения, зачитывать. Ответами будем с вами делиться в том самом формате рассказа, который и мне лично, и вам нравится, ибо я ничему вас не учу, ни к чему не призываю и ни за что не агитирую. Мы просто с вами беседуем о русской истории. Вопрос от Ольги Бурылиной. В романе Алексея Толстого про Петра I был эпизод «Приказ зашить карманы членам посольства». Ну, имеется в виду первое великое посольство. Это правда или очередной литературный миф? Мой любимый роман. Я читал его в юные пионерские годы еще. Вот все жду выхода на пенсию, чтобы перечитать еще раз. Конечно, это, скорее всего, литературный вымысел автора. Ни о каком приказе в романе Алексея Толстого речи не идет. Это просто реплика Меншикова по ходу дела. Естественно, ни в каких исторических источниках на сей счет совершенно ничего нету. Можно трактовать таким образом, что Алексей Толстой нечаянно подыгрывает вот этому извечному мифу о некой вороватости русских, о русском воровстве. Я много про эти мифы писал в свое время в серии книг «Мифы о России», которую тоже, кстати, вам очень рекомендую, хотя серия старая, писана более 15 лет назад и даже много раз экранизирована разными документальными сериалами, фильмами. Но она интересна, с отсылкой на то, что это было все-таки 15 лет назад. Почитайте. На самом деле нравы на Руси, конечно, были ничуть не криминальнее европейских. Персонал уж, поверьте мне, великого посольства подбирался достаточно тщательно. Там были люди серьезные, сознательные. Поэтому портить имущество портили по своей наглой молодецкой удали. Бывало, картины простреливали, тренируясь в стрельбе где-нибудь в лондонском доме или в квартире. Мебель по пьяни крушили. Такое было. Но никто, как и сейчас нас в этом обвиняют, я не политизирую наш рассказ, но вы знаете, никто из участников посольства унитазы не отвинчивал с раковинами и домой это все не тащил к себе в Россию. Тем более, что унитазов тогда никаких еще не было. Следующий вопрос. Даже два вопроса, очень похожих, от Артура Вальчика и Андрея Угугу. Это у него, видимо, псевдоним. Хотелось бы услышать больше информации по поводу того, как Петра в Великое посольство подменили.
Что скажет Мединский о версии подмены Петра? Вернулся через 2 года из поездки на Запад, на немецком, бороды бреет, пьянствует, ненавидит все русское, тра-та-та-та-та. Пьянствовал Петр и до поездки. Существенно поэтому. И после поездки, и до конца жизни. Такой, собственно, порог у него был. Высокий был уровень терпимости к спирту, поэтому все вокруг падали, а ему хоть бы хны. Но спаивать народ любил, это факт. На самом деле, я серьезно об этом рассказывал еще в лекции про Великое посольство, и кратко повторю, это абсолютно стопроцентный фейк, миф. Удивительно, как и сейчас он гуляет по интернету в разных вариациях. Ну, у нас что только, понимаете, в интернете нет, каких только знатоков мы не обнаружим там. И сторонники плоской земли, и сверху купол, 3 слона, и серьезные люди это обсуждают. Поэтому на фоне всего этого подмена Петра это так, баловство. Вопрос в чем? Реформы царя тогда, их смысл и цели были для массы неграмотного населения непонятны. Поэтому консерваторы были не только бояре с длинными бородами, с рукавами, которые волочились до колен, а шубы по полу. Нет, конечно. Консерваторами так получилось, особенно в начальном периоде европейских реформ, были и крестьянство, и городские низы, для которых эти реформы оборачивались повышением подати, налогов. И старое дворянство, да, собственно, все. Тем более, что реформы вели к чему поначалу? К ухудшению качества жизни. Жизнь легче не становилась. Казалось, а зачем все это? Раньше было по старинке, хорошо, по-доброму. А тут ломается весь уклад. И ломается некая праведность православная, как казалось. Какие были версии подмены Петра? Я их еще раз бегло перечислю. Первая версия была такая, что немцы, то есть иностранцы, сразу подменили Петра, будучи младенцем. И вместо исконно русского православного царевича подсунули зазевавшимся мамкам немчонка. Поэтому Петр, хоть и был воспитан в лучших старых московских традициях, но будучи генетическим немчонком, вот этой вот лютеранской ересью заразился, потом русской православной вере и народу нашему вредительствовал. Вот такая была версия. А немцам, в свою очередь, благоволил, очевидно, помнят немецкие гены. Это был первый вариант, самый нелепый. Это не рекорд нелепости. Дальше вторая версия была о том, что подмену осуществила сама мать Петра, Наталья Кирилловна, которая опасалась мужа, Алексея Михайловича Романова, тишайшего, который якобы грозно ей сказал: «Родишь мне девчонку, выгоню из дома». Люди, которые это придумывают, еще не понимают, что выгнать из дома царицу было нельзя, разве что в монастырь. И уж точно Алексей Михайлович, немолодой по тем меркам уже совсем, государь и отец, свою молодую, красивую, обаятельную, современно мыслящую, весьма даже проевропейскую супругу никуда бы не выгнал никогда. Вот по этому мифу Наталья Кирилловна так боялась супруга, что девчонку, родившуюся куда-то там, запихала, очевидно, в корзину и пустила ее к острову Буяну по морю-океану. Взяла какого-то мальчишку, опять же, немчонка, там, видимо, рынок младенцев был в немецкой слободе, и подменила, а дальше повторяется версия номер 1. Третья версия. Отец Петра не царь, не Алексей Михайлович. Отец, кто бы вы подумали, никогда не догадаетесь, Франц Лефорт. Какие сему доказательства? Доказательство одно. Петр, когда вырос, к Лефорту благоволил. Ну, как-то прислушивался он к нему. Мало бил его палкой. Или вообще не бил. Подозрительно, что он к немцу испытывал такое уважение. Значит, наверняка это его тайный отец. Ну, комментировать эту ересь я даже не готов. Четвертый миф, самый популярный из всех по рейтингу. Петра подменили во время Великого посольства. Где-то там за морем. Некий костромской помещик, который умудрился попасть еще в Преображенский приказ, тогда, за распространение этой галиматии, давал следующие показания, цитирую, немножко перевожу на современный литературный язык, записи следователей, они же палачи. «Это нам де какой царь? Он де не царь? Он де взят с какуя?» С немецкой слободы, то бишь. «А наш де царь в немецком государстве остался?» Серьезно. Есть версии. Царя подменили не абы где, а точно уже, видимо, там свечку держали в Риге. Первый немецкий город по пути, как вы помните. Отсылаю вас к своей лекции о Великом посольстве. Первый немецкий город, где остановился Петр. А в Риге царя
не просто подменили, а подлинного заклали в стену и замуровали. Демоны. А вместо него прислали на Русь похожего на Петра лицом самозванца. Ну, на самом деле не на Русь, а он еще там, получается, полтора года по Европе ошивался. Очевидно, совершенствуясь в знании своего немецкого языка родного. Или русского, наоборот. Есть еще версия, что там же, где-то на Балтийском побережье или на немецком, царь в немцах в бочку закладен и в море пущен. Ну, это чисто Пушкин Александр Сергеевич, понимаете? Сказка о царе Салтане. Где, однако, шли такую бочку, куда заклали Петра ростом 2 метра 0,4 сантиметра, куда его потом пустили? Где нашли такого двойника с этакими, как мы знаем, Петр, да, параметрами? В плечах так, ростом вот так, силище ого-го, нога небольшая при этом. Ох, прости господи. Ну и, наконец, был еще пятый миф, обобщающий это все. Популярен был среди старообрядцев. Суть в том, что подмену произвели антихристовым способом. Ну, вообще, каким? Ну, антихристовым. Мефистофель прилетел или наоборот, там, выполз откуда-то снизу на сундуке, где Петр спал. Настоящего Петра подсунул вместо него своего антихриста, двойника. А сам Петр, увидев на месте, на кровати, али на сундуке, али на полу, али в шкафу, где он спал в тот момент. История умалчивает, где была произведена ночью подмена. Так того испугался, что бежал в лес к старообрядцам и нашел свой покой где-то там в скиту. И вот настоящий Петр, он среди старообрядцев прячется. Зачем прячется? Почему государь прячется? От кого он там прячется? Непонятно. А царствует, естественно, подменивший его антихристов двойник. Если говорить серьезно, на самом деле мы тут с вами пошутили, ни одна из этих версий, ну, никакой критики не выдерживает. И все это полное галиматья. Однако, если вы действительно верите, что Земля плоская, я с вами не спорю. Тогда Петра точно подменили. Следующий вопрос. Татьяна Мамонова. Скажите, пожалуйста, якобы произнесенные Петром слова после смерти Лефорта. Были у меня две руки, осталась одна, хоть вороватая, да верная. Это правда или исторический анекдот? Я лично не слышал. Второй рукой вороватая, наверное, предполагается, что это Меньшиков. Я думаю, анекдот. Но может быть и правда, потому что сказать такое Петр мог. Меньшиков был действительно товарищем вороватым, но верным и храбрым. Уживалось так все в одном. Противоречивые люди. Юлия Гукетлева. А был ли у такого человека, как Петр, друг, товарищ, человек для души? Ведь царь все-таки не железный, хочется поддержки от друзей. Хороший вопрос. Мне кажется, знаете, на вершине горы искренних друзей не бывает. Мало. Все от тебя что-то хотят. Кто денег, кто чинов, кто почести, кто власти. Если самый честный, то хотя бы орден или часы с руки. Поэтому, ну, были, конечно, в какой-то степени. Петр считал того же Сашу, Алексашку Меньшикова своим другом долгие годы. Он вообще, Петр был ведь вообще не очень простой человек, поэтому Петр мог кого-то считать другом. Другое дело, что эти люди не могли считать Петра другом, ибо между ними, кто бы они ни были, князья, Рюриковичи, Гедиминовичи урожденные, столбовые дворяне, ну или вообще люди из ниоткуда, типа того же Меньшикова. Между ними и государем, хозяином земли русской, была пропасть. Поэтому эта дружба такая была, наверное, односторонняя и не всегда, не до конца искренняя. Посмотрите лекции «Птенцов гнезда Петрова», там у меня, по-моему, две лекции в этом цикле. В общем, они все в какой-то степени Петру товарищи. Правильное слово «товарищ». Расскажите о его женщинах подробнее, о судьбе других детей, кроме царевича Алексея и Елизаветы. Ну, можно рассказать. Начнем с женщин. Женщин было у Петра много. Большинство из них истории неизвестны. Знаем мы, что Петр легко заводил любовниц, одноразовых, многоразовых, много путешествовал, и связи у него было не считано. Ну, вот наиболее известные какие. Варвара Арсеньева. Долгие годы близкий человек, это сестра жены того же самого Алексашки Меньшикова, родная сестра. Она познакомилась с Петром, когда, собственно, ее сестра стала
боевой подругой, а впоследствии и законной супругой Александра Меньшикова. Конечно, это была интрига. Конечно, Меньшиков хотел через супругу свою, через жену и через ее сестру с царем породниться. Была у него такая мечта стать зятем государя. Конечно, он даже, надо сказать, по-умному поступал. Он всячески воздействовал на свою жену Дашу, чтобы она сестру образовывала. Он знал, что государь любит женщин грамотных, которые, с которыми можно о чем-нибудь поговорить, которые умеют читать, писать, желательно еще и по-французски, которые можно порассуждать о государственных делах. Поэтому Варвара Арсеньева вот занималась самообразованием вместе с Дашей. Петр Алексеевич с ней встречался, включил ее в свой такой неформальный, конечно, неофициальный гарем, но предложение руки и сердца негодник не сделал. Впоследствии она стала фрейлиной при жене Петра, супруге законной, при Екатерине. Ну, а после опалы Меньшикова была отправлена в ссылку вместе со своей сестрой. Там и скончалась. Авдотья Чернышова, существенно моложе Петра. Да, Варвара была почти сверстницей ему, а Авдотья помоложе, почти на 20 лет. Урожденная Ржевская, старинная фамилия дворянская. Ее буквально 15-летней девочкой, если верить одному известному писателю-историку Валишевскому, поляку подложили, значит, под царя. Петр ее потом быстро очень выдал замуж. Вот, однако, связи с ней не прерывал. А когда устроил супружескую жизнь, сделал ей поистине царский подарок, очень редко Петр так широкими жестами расплачивался со своими любовницами, и якобы ей подарил 4000 душ крепостных. Это колоссальное исключение. Ну, в любом случае, на свадьбе Ржевской-Чернышовой был весь бомонд имперский того времени, сам Петр. И по слухам, этим, может быть, отчасти объясняется приданное, которое Петр организовал ей, у них были общие дети, внебрачные у Петра. Ну, в разных источниках называют, даже 4 дочери было и 3 сына. Но были ли они, собственно, детьми Петра или детьми ее законного мужа, мы про это точно никогда ничего не узнаем. Интересно другое, что это молодая особа, опять же, на 20 лет Петра моложе, она сохранила потом свое влияние и при дворе Анны Иоанновны, и даже при дочери Петра Елизаветы. И уже при Елизавете ее муж стал графом Российской империи, кавалером ордена Андрея Первозванного. Ну, в общем, девушка прожила очень долгую жизнь, скончалась во время Елизаветинского царства, не похоронена в Александро-Невской лавре, тогда это еще был монастырь. Походите там по кладбищу при Александро-Невской лавре, я каждый раз говорю, там можно бродить часами, потому что каждая вторая могила – страница учебника истории. Еще одна – Мария Румянцева, урожденная Матвеева. Тоже моложе Петра, на 25 с лишним лет. Мать полководца Петра Румянцева. По легенде, Петр Румянцев внебрачный, как бы незаконный сын Петра I. Опять же, ну какие есть этому доказательства? Мы знаем точно, что Мария Румянцева была любовницей Петра I. Знаем точно, что Петр выдал замуж за своего гвардейца, помощника, ординарца, как бы сейчас сказали, Румянцева. Знаем точно, что помощник этот был толковым парнем, получал от Петра много важных заданий, в том числе и дипломатических, и надолго уезжал за границу. Но вот отцовство Петра, чей сын, выдающийся полководец Петр Румянцев, мы сказать не можем. Ну, назвали его Петром в честь государя. Ничего удивительного. Ну, крестной матерью у него действительно была Екатерина I. Петра I. Ну, она много у кого была крестной матерью, не обязательно у незаконных детей своего супруга. Это миф. Но когда строил военную карьеру, особенно поначалу Петр Румянцев, эта легенда, конечно, возвышала его на фоне остальных детей имперской элиты. Мы же помним, с вами Румянцев был таким мажором настоящим. Опять же, отсылаю вас, у нас есть на курсе рассказов из истории 18 века отдельная лекция о Петре Румянцеве. Послушайте, вам понравится. Дети Петра. От первой супруги Евдокии Лопухиной у Петра 3 детей. При этом, ну, мы знаем царевича Алексея раз,
Еще один умер во младенчестве точно, третий неподтвержденно. Ну, по некоторым источникам был, тоже очень рано скончался. У Екатерины 8 или 9 детей, тоже здесь данные историков разнятся. Знаем мы, что младенческий возраст пережили только дочь Анна, которая стала потом женой галштинского герцога и очень рано умерла вскоре после родов. Это мать Петра III, дочь Анна старшая, и дочь Елизаветы, которая стала императрицей. У нас есть несколько лекций. Был еще сын Петр, любимый мальчик. Звали его Шишечка. Он даже считался официальным наследником престола. Вот царевич Алексей, вернувшись из заграничного своей турпоездки незадачливой, царевич Алексей, даже отрекшись от престола, присягнул маленькому мальчику Петру. Мальчик умер, не дожив до 4 лет. О других детях Петра, как и Румянцеве, одном из кандидатов, никаких достоверных сведений нет. Мы знаем, что они были, но Петр не уделял им, своим незаконно рожденным детям, особого внимания, и в истории их имена не сохранились. А кого только ему в дети не записывали. Даже нашего великого Михаила Ломоносова. Так, если там за уши притянуть, то где-то там примерно в районе, за год до его рождения, Петр где-то был на севере, в районе Архангельска. А почему бы и нет? Следующий вопрос. Ариадна. Когда Петр договорился о войне против Швеции, как стороны вообще договаривались о военном союзе? Закреплялось ли это как-то? Конечно, да, все закреплялось. Была активная тайная дипломатия. Все это закреплялось в международных договорах, в том числе и в договоре с Саксонией о военном союзе секретном 1699 года. Подобный же договор был заключен с Данией, тоже о военном союзе против Швеции. Война оказалась очень затяжной, еще одна, самая долгая, наверное, война в имперский период России, Северная война. Конечно, условия этих первоначальных договоренностей многократно пересматривались, поскольку, как всегда бывает на войне, к сожалению, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Это можно отнести к любой войне, и не только в истории России. Переговоры, кстати сказать, с Саксонией, с Данией шли в обстановке строжайшей секретности. Шведские послы, которые в это же время находились в Москве же шли переговоры с саксонским посольством, они даже не догадались. Все было шито-крыто. Август Саксонский тогда подписал чистые листы бумаги. Большое доверие дипломатическим работникам. И уже согласовав окончательно условия договора, он был положен на бумагу, подписанную с той стороны, ну, чтобы сэкономить время на этих поездках туда-сюда. Съездить тогда 2 недели в одну сторону, 2 в другую, это никакой электронной почты. Вот этот факт ведения тайных переговоров Петра с Саксонией и с Данией очень оскорбил Карла XII, скажем, откровенно он обиделся по делу, потому что мы демонстрировали публично всяческое миролюбие со Швецией, но за спиной, тем не менее, вели такие вот соглашения в духе пакта Молотова-Риббентропа. Ну, это наша страна. Петр руководствовался не абстрактными общечеловеческими ценностями, а конкретными национальными интересами России. Поэтому это коварство, обидевшее очень шведов, мы в данном конкретном случае Петру простим. Тем более, что, как мы помним, по ходу Северной войны все, что он хотел поначалу, это вернуть хотя бы часть исконных русских земель России, получить хотя бы какой-то кусочек выхода к Балтийскому морю, желательно малой кровью без большой войны, чтобы можно было пробить окно в Европу, наладить прямую торговлю с европейскими государствами, экономически рентабельную в этом случае, чтобы дать толчок экономике, развитию, хозяйству России. То есть никаких там кровожадных интересов на то, чтобы отжать у шведов все, что мы получили в итоге. По итогам 20 лет Северной войны у Петра не было. Так что если Петр был коварен, то Карл XII был глуп, самонадеян и в конце концов своей стране нанес огромный вред. Гордыня Карла погубила и погубила его прекрасную родину. Ольга Бурылина. Можно ли рассказать еще про историю создания Петербурга? Недавно узнала, что оказывается центром Питера должен был стать Васильевский остров. Правда ли? Да, действительно. Инженер-архитектор Жан-Батист Леблон, который
руководил некоторое время застройкой города, разработал генеральный план с центром Петербурга на Васильевском острове. Это был очень красивый план на бумаге, опять же. Это был проект города-крепости. Петербург ведь строился изначально не как открытый светский город. Это был город-крепость, форпост на самом кончике империи, на чужой территории, на самом деле. На территории, которая считалась шведской. Он был вписан в геометрически правильную фигуру эллипса, а внутри крепостных стен Леблон предусмотрел каналы, линии, площади, парки, дворцы, правительственные здания, биржу, рынки, церкви. В общем, все было очень красиво. Всякие жилища подлого люда, огороды, кладбища и все остальное, без чего тогда ни один европейский город не мог существовать, все это Леблон вынес за крепостную стену куда-то там в сторону. Но, к сожалению, замечательный архитектор в своем виртуально красивом городском плане не учел специфику местности, не произвел, как бы сейчас сказали, исследование почв, не бурил на воду, так как должно при планировании строительства больших зданий. Поэтому получилось следующее. Получилось, что центр города упал на самые болотистые земли Васильевского Адмиралтейского острова, где строить трудно, тяжело острова, где строить трудно, тяжело и дорого.

большое количество островов, разветвленное устье Невы, которое должно быть прорезано этими каналами для коммуникации. Это полагал и Петр, и архитекторы того времени. Это дешевле, экономнее, выгоднее в будущем, чем прокладывать какие-то в болотах твердые камнем выложенные дороги. Ну, не все получилось из этих идей. Кстати сказать, сам Петербург вот в своем плане, взяв, казалось бы, много Амстердама, станет одним из прототипов, как бы вы думали, какого города? Не угадаете. Одним из прототипов Вашингтона. Когда планировали план Вашингтона, у меня дома есть замечательный, вот жалко, не взял с собой, замечательный такой атлас, я в Америке когда-то купил его, называется «Старые и новые», в общем, «The Maps», карты Вашингтона исторические. И вот там прямо изначальная планировка города. Действительно, они в чем-то пытались оказаться похожими на блестящий Петербург. В Вашингтоне вообще очень интересное планирование улиц. Это, так сказать, вспоминаю стародавние времена, когда я там работал. Может быть, вы меня поправите. Знаю, это точно лучше меня. Там город спланировал примерно так. Улицы идут A, B, C, D, E и так далее по алфавиту. Строго перпендикулярно им улицы номера 1, 2, 3, 4, 5 по номерам. Пересекают наискосок авеню, там какие-нибудь Висконсин-авеню, там еще какие-то авеню. Ну, чтобы срезать углы, можно поехать по этим авеню, естественно, на перекрестках площади. То есть город очень правильный, он вот такой вот, как сеточка вся, как решетка с авеню. Это удобно. Во-первых, нет пробок. Любой город, который строится от центра кругами, проблема с трафиком, а когда вот решеточкой, очень легко все объезжать. Во-вторых, с такой вот нумерацией улиц, ну, правда, не так звучит это красиво, то есть именных улиц очень мало, все улицы там по буквам, либо по цифрам. Вот, но с такой нумерацией улиц очень легко понять, в какой части улицы находится тот либо иной дом. Потому что если вы называете улицу и номер дома, то вот по номеру дома обычно не однозначному, а двух-, трех-, четырехзначному, вы определяете на пересечении, с каким из квадратов этот дом легко найти. Таких вот построенных по проекту изначальному городов, как Петербург, Вашингтон, впоследствии Бразилия, столица Бразилии, их на самом деле таких городов в мире, старых я имею в виду, не так много. Когда Петр строил Петербург, то, естественно, с первого дня огромное количество жалоб было на климат. Болото, мошка, дожди. Никому это, кроме Петра, не нравилось. Но, однако, Петра, который хотел создать с нуля парадиз, как он его называл, все это только веселило. Например, в 1706 году он написал, что у него в комнатах, во дворце прямо, стояла вода. А на улицах, как он видел из окна, как по реке, на лодках плавали люди. И вот Петр пишет: «Зело было мне утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям будто во время потопа сидели». Зело его это все веселило. Я думаю, гораздо больше, чем те, кто прятался от потопа на верхушках деревьев и на крышах домов. Следующий вопрос от Ольги Бурылиной. Очень хочется узнать мнение Владимира Славича о регулярном государстве. Об этом сейчас мало говорят. А ведь это было уникальное преобразование, которое свойственно именно Петровской эпохе. Ну, отчасти, да, действительно, термин «регулярное государство» был моден в то время, в начале 18 века. Пришло это из Европы. Идея такая, что это государство, в котором власть во имя общего блага стремится все унифицировать и поставить под госконтроль, сводя к некому единообразию все стороны государственной общественной жизни. Унифицируются органы управления, все делается как в армии, как на флоте. Государство – это воинская часть, это корабль, где государь – капитан, все его подданные офицеры, мичманы и матросы действуют по уставу, все это так слажено и в общих интересах. Ну, конечно, указы Петра в какой-то степени, если вот сквозь эту призму рассматривать, формулируют некие такие прямые однолинейные отношения – между государями и подданными, государь указывает, остальные исполняют. Ну, как и в городе регулярно, в Петербурге, улицы прямые, пересекаются под прямым углом, дома все строятся согласно утвержденным типовым проектам, кому положен одноэтажный дом, кому двух, кому трехэтажный. Вот Петр пытался такую вот системность ввести в исконно русскую, бессистемную, естественную жизнь, естественный уклад,
Кстати сказать, вы знаете, что весь Петербург просыпался первое время под звук барабанов.

строго в определенное время. Когда надо, стреляла пушка. И сегодня в полдень в Петербурге, в Петропавловской крепости, стреляет пушка. Это традиция еще идет от петровских времен. В полдень все, обедать. Даже ассамблеи, казалось бы, такое развлечение, но даже ассамблеи проходили не абы как, я вам об этом рассказывал, а в соответствии со строго расписанным регламентом. Чиновники делились по рангам, зарплаты, соответствие, все по системе. Я, конечно, честно считаю, что вот это вот ценности регулярного государства и попыток государства управлять всем, все регламентировать, эти ценности, хотя и уже погрузились у нас на подкорку, мы любим патерналистское, как говорят специалисты государства, которое о нас отечески заботится, все за нас решает, все определяет. Но эти ценности сильно романтизированы. Если вам интересно лично мое мнение, то лучше, когда государство основано не только на и не столько на регламентации всего и вся, и на директивных отношениях со своими гражданами, гораздо лучше, когда государство основано на инициативе, предпринимательской активности, личных свободах. И задача государства не указывать. Задача государства устанавливать правила, в соответствии с которыми гражданам свободным, инициативным и предприимчивым жить, создавать новые стоимости, творить будет удобно. Они друг другу будут не мешать, не вредить, не покушаться на чужую жизнь и собственность. А все остальное – это свободное дело свободных граждан. Так что не будем идеи регулярного государства романтизировать, потому что от государства регулярного до авторитарного, а от авторитарного до тоталитарного дистанция очень маленького размера. Вопрос от Рамисы Эйтхоф. У нас очень много, как вы знаете, читателей, слушателей, зрителей со всех континентов, из разных стран. Большое вам спасибо. Я с удовольствием читаю ваши вопросы и письма откуда-то из Дании, Норвегии, Сардинии, Австралии. Я уже не говорю про все республики бывшего Советского Союза, с Украины, Харькова, Киева, Донецка, Казахстана. То вот откуда Рамисы, не знаю, но задает интересный вопрос. А какую роль играло Коломенское село в жизни Петра? Это вотчина ее матери. Вотчиной матери Натальи Кирилловны Коломенское назвать нельзя, потому что это не вотчина, то есть наследственное владение какой-то семьи, а это царская собственность, это официальная государственная резиденция. Ну, как, например, сейчас в Российской Федерации государственная резиденция Горький-10, Валдай, Сочи. У нас их довольно много. Первое упоминание о Коломенском относится еще к XIV веку, в духовном завещании Ивана Калиты. Вот с той поры это собственность царской фамилии. Вы помните, во время Медного бунта есть такой замечательный эпизод, я очень люблю его рассказывать студентам, показывая уровень отношений в обществе той поры, когда толпа московских горожан, возмущенная дурацкой на самом деле идеей с девальвацией денег, неподготовленной, заявилась толпа эта в Коломенское к царю, а там, собственно, государь находился и грозило все разгромить и сжечь. Но наш царь-батюшка, ни капли не испугавшись, вышел к этой толпе сам и, как писали летописцы, поручкался, то есть за руку пожал с самыми бунтяшными вождями этой толпы, пообещав им, что он разберется, накажет, то-то и то-то сделает, а в процессе разговора якобы даже эти бунтяшные, значит, москвичи царя держали за пуговицу. Уж я не знаю, там на какие пуговицы у него царское платье, в чем он там был, застегивалось, но вот они его держали за пуговицу, он с ними поручкался, ну и разошлись, все. Первая часть Медного бунта обошлась совершенно без жертв. Это, кстати, говорит и о не такой уж большой дистанции между государем всея Руси и простыми москвичами, ну и, безусловно, о личной смелости московского царя. Там, в Коломенском, кстати, прошла значительная часть детства Петра. Он туда плыл обычно на яхте, любил по воде. И сейчас туда, вы знаете, можно взять речной трамвайчик, или у нас много сейчас в Собянинской Москве
замечательных средств водного транспорта. Я каждому из вас рекомендую это прекрасное путешествие. Сесть можно где-нибудь в Строгино или у гостиницы «Украина» в центре, у Кремля, и за полчаса-час добраться до Коломенского, там погулять. Маршрутом Молодого Петра проплывете. Со временем Петр увлекся строительством Петербурга, и Коломенское свое вот значение как царская резиденция потеряло. Сегодня это прекрасный парк, замечательно отреставрированные здания той поры, храмы. Такое благодатное место, куда в выходные дни можно пойти, а в будни там еще и народу никого нет. Сходите, погуляйте, побродите, почувствуйте себя во временах не то чтобы Петра, а его родителей. Еще один вопрос касается мифа о Петре, как о человеке, который действовал в Северной войне с опаской, неуверенностью, долго не давал генеральное сражение и вообще вел себя нерешительно. Петр, наоборот, когда он терпел два наиболее известных из них поражения, это под Нарвой, первое от Карла XII, и затем окружение и почти гибель Петра и всего войска во время прусского похода, я вам об этом рассказывал. Вот эти поражения стали следствием как раз не его неуверенности или нерешительности, а как раз самонадеянности и шапкозакидательства. Поэтому там, где Петр вел себя осторожно, называйте это неуверенно, там он одерживал победы. А там, где он надувался и говорил, что да мы тут до Стокгольма за три дня дойдем, вот тут он терпел обидные поражения. Но главное качество Петра как государственного деятеля, как лидера и руководителя, я об этом много раз вам говорил на протяжении своего курса, было то, что он никогда не отчаивался, никогда не отступал, каждое свое поражение, каждую неудачу воспринимал как вызов, делал из этого правильные выводы, перестраивался, наводил у себя дома порядок и со второго, с третьего раза неизменно достигал своей цели, неизменно побеждал. Так что осторожность Петра – это как раз следствие его разумного и рационального подхода, стремление не пускаться в авантюры, а действовать наверняка, как он, например, действовал в самой знаменитой своей битве и в самой, как я всегда говорю, не русской, из русских военных побед в истории, в Полтавском сражении. Вопрос от Лосевой Светланы. Хочу расспросить вас подробнее о первой жене Евдокии Лопухиной. Какое было ее детство? Любила ли она Петра? Как закончилась ее жизнь? Это очень интересно. О детстве Евдокии мы почти ничего не знаем. Ее отец был полковником, стрелецким головой, позже государевым стольником, в общем-то, в боярство. Отца ее возвели уже после свадьбы с Петром Первым. То есть это не самая знатная семья. Просто было у нее много родственников, и матери Петра казалось, что это правильная партия. Петр получит таким образом большую поддержку среди стрельцов и среди всего клана Лопухиных. Жену ему сыскала мама, царица Наталья. Как вспоминает современник, принцессу лицом изрядную, только ума последнего и нравом несходного своему супругу. Любовь между ними была изрядная, но продолжалась разве только год. На самом деле, любовь между ними, если и была изрядна, то продолжалась еще меньше, потому что уже через месяц после свадьбы Петр свою молодую жену бросил и уехал на Переяславское озеро, где, как мы помним, находилась, уже жила в монастыре к тому моменту, юношеская первая любовь, я рассказывал о ней, Наталья Вземкова. Евдокия продолжала ему писать письма, подписывалась: «Женишка твоя, Дунька». Но Петру было не до жены, и он уже тогда на письма ее обычно не отвечал. Подробно о жизни его жены уже после того, как ее отправили в Суздальско-Покровский монастырь, я рассказывал в лекции «Последние годы Петра». Ну а вот о дальнейшей ее судьбе, что можно сказать? Ее потом перевели в Северный монастырь, на Ладогу, где она жила несколько лет под строгим надзором. После смерти Петра совсем ей пришлось худо. Ее заточили в Шлиссельбург, в крепость. Екатерина видела в ней, естественно, недоброжелательную конкурентку. Там она держала Евдокию в строжайшем секретном заключении, даже без имени. Официально она проходила под документом как
известная особа, государственная преступница. В чем ее преступление было, ума не приложу. Однако, с воцарением своего внука Петра II, Евдокия была с почетом перевезена в Москву и жила потом в Кремле, а затем с комфортом уже в палатах Новодевичьего монастыря, был издан специальный указ о восстановлении чести и достоинства царицы с изъятием всех порочащих ее документов. Ей было дано большое содержание, двор прислуги, и даже после смерти Петра II Евдокия упоминается в числе кандидатур на трон. Есть некоторые свидетельства, что она отказалась от престола, когда он ей был предложен членами Верховного Тайного Совета. Видимо, к тому моменту никаких у нее уже честолюбивых амбиций не было. Умерла она в 1731 году, а перед кончиной, это приводят многие историки, последние слова были ее следующие. «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного». Похоронена в церкви Новодевичьего монастыря, рядом с гробницами царевны Софьи и, по-моему, там еще одна из сестер Софьи, там же была похоронена рядом. Так что до Новодевичья, это сейчас центр Москвы, приходите, посмотрите. Странный вопрос от нашего анонимного зрителя, скрывающегося под никнеймом «Агент». Софья Алексеевна, Софья Шарлотта, истинная мать Петра I. Развейте, пожалуйста, этот миф, он не дает мне покоя. Я завидую вам, если вам не дают покоя мифы о том, кто является истинной матерью Петра I. Миф этот развею. Это совершенно конспирологическая теория, конечно, не имеющая никакого отношения к реальности. Софья Шарлотта Ганноверская, о которой вы спрашиваете, это действительно первая коронованная королева Пруссии. Женщина очень образованная, замечательная. Говорившая свободно на нескольких языках, прекрасно музицировавшая и слывшая одной из самых образованных женщин Европы того времени. Поэтому матери Петру она подошла бы. Наверное, хорошо бы воспитала сына Петрушу. Кандидатура достойная. Но, к сожалению, Петр родился в 1672 году, а Софья Шарлотта Ганноверская в 1668. Поэтому в 4 года никак его родить она не могла. Увы. Скончается она тоже, кстати, в самом начале 18 века, совсем молодой. Вы не поверите, от ангины. Сейчас бы вылечили бы за день антибиотиками, а тогда не смогли. И незадолго до смерти она сказала, она дружила с Лейбницем, сказала следующее. Не надо плакать. Сейчас, когда я умру, я смогу, наконец, утолить свое любопытство. Узнаю первопричину вещей, которую мне не смог объяснить Лейбниц. Что такое пространство? Что есть бесконечность? Есть ли бытие и небытие? Какая мудрая была женщина, согласитесь. Ну, на сегодня хватит. У нас еще есть довольно много вопросов. Я, наверное, в следующий раз кое-какие самое интересное вам отвечу. А вы пишите, ставьте ваши оценки, задавайте новые вопросы. С нетерпением жду ваших комментариев. Спасибо вам за интерес и за любовь к русской истории. До встречи. Всего самого доброго.

0: прошлый раз мы поговорили про то, как люди вообще пришли к идее, что живых существ надо делить на группы, как им казалось, это следует делать. И на том моменте, когда господин Карл Линней в 18 веке предложил замечательный вариант систематики, которым мы пользуемся фактически до сих пор. Ну, безусловно, с рядом уточнений, конечно же. Но тем не менее. Вообще сегодня мы будем говорить про удивительных организмов. Мы будем говорить про животных, которые на животных, честно говоря, не слишком похожи. Порой настолько не похожи, что даже не придет в голову, что они – это животные. Но, правда, если посмотреть поближе, станет очевидно, что животные. У них нет органов, у них нет нервной системы. Это значит, что это животные, которые, в принципе, ничего не чувствуют. Это удивительно. Но прежде чем мы поговорим про этих существ, нам надо обсудить, а как они появились. Нам нужно, ведь понятно, что многоклеточные существа, а животные – это исключительно многоклеточные организмы, они появились от каких-то более простых, от одноклеточных. Но как это случилось? От кого? Вот для того, чтобы понять, мы немножко продолжим разговор, который начали в прошлый раз. Как мы уже обсудили, в 18 веке Карл Линней живых организмов разделил всего на два царства – животные и растения. Ну, животные – это те, кто живут, растут и чувствуют, как-то реагируют на, не знаю, любое воздействие. А растения – те, кто живут, растут, но особо никак реакцию на окружающую действительность не проявляют. И, порядка 100 лет, чуть меньше, эта система была вполне себе непоколебимой, в ней никто дальше даже не сомневался, пока не появились более мощные микроскопы. Эти более мощные микроскопы позволили значительно лучше заглянуть в каплю воды и обнаружить там целый мир удивительных организмов. Некоторые из которых были похожи... Да, следующий слайд, пожалуйста. Угу. Некоторые из которых были похожи на растений. А некоторые из которых были похожи чем-то на животных. В 19 веке предложили называть их протисты. Протисты переводятся на русский как первейшие. Это одноклеточные существа. Тогда же, кстати, очень удачно, примерно параллельно с этим, появилась идея, которая оформилась в настоящую теорию, о том, что все живые организмы состоят из клеток. То есть, что есть некая клетка, как единица живого организма, и организм может состоять либо из одной клетки, либо из нескольких, либо из очень-очень многих клеток, например, как мы с вами. Было понятно, что вот с этими одноклеточными надо что-то делать. Но микроскопы были все-таки в 19 веке, мягко скажем, не такие, как сейчас. Люди понимали, что бегает там что-то, что-то у них внутри есть. А на кого они больше похожи? Какие у них свойства? Какое внутреннее строение? Не было понятно, поэтому эту группу обозначили, но в отдельное царство не выделяли. То есть на протяжении всего 19 века было два царства – растения и животные. Следующий слайд, пожалуйста. А уже в 20 веке произошла настоящая революция. Дело в том, что, во-первых, люди разобрались с ролью молекул ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, но я думаю, что само вот это сокращение ДНК большинство слушателей и зрителей слышало. Разобрались ученые, что именно молекулы ДНК несут информацию о признаках, о наследственных признаках организмов. Параллельно появились по-настоящему мощные микроскопы, позволившие заглянуть внутрь клетки, и стало понятно, что все организмы делятся на две огромные группы. Те, у кого молекулы ДНК заключены в ядро, это специальная структура внутри клетки, И те, у кого молекулы ДНК в ядро не заключены, а просто, ну, обычно у них одна кольцевая молекула ДНК, чаще всего болтается внутри клетки. И вот оказалось, что многоклеточные организмы, состоящие из многих клеток, у них у всех ядро есть в клетках. А вот одноклеточные поделились на две группы. Те, у кого ядро есть, и те, у кого ядра нет. Вот те, у кого ядра нет, ну, это, собственно говоря, бактерии в основном, их выделили в отдельное царство, назвали его прокариоты. И здесь следует упомянуть один небольшой биологический, ну, я бы сказал, секрет. Дело в том, что в биологии очень часто встречаются сложные термины, громоздкие термины, пугающие. Однако чаще всего эти термины – это просто несложные какие-то слова и понятия, переведенные на древнегреческий или на латынь. Ну или наоборот, переведенные из древнегреческого или латыни на русский. Вот слово «прокариоты» при всей его такой пугающности, оно на самом деле достаточно простое по значению. Если его переводить, станет понятно, что прокариоты – это доядерные. То есть организмы, не имеющие ядра. А вот к концу 20 века, ну, к началу последней четверти 20 века, к началу 70-х годов где-то, система из пяти царств живой природы. Это животные, ну, их никто особенно не трогал. Тут тоже в целом более-менее понятно. Стало понятно, что грибы – это, ну, вот точно совсем никакие не растения. Да, вот следующий слайд, пожалуйста. Никакие не растения. Грибы выделили в отдельное царство. Отдельным царством остались прокариоты. И все-таки, наконец-то, уровень царства придали одноклеточным организмам с ядром. Ну, вообще, если организмы без ядра называются прокариоты, доядерные, то организмы с ядром называются эукариоты, ядерные. Ну, вплоть с греческого эукариоты переводятся как такие по-хорошему ядерные, хорошо ядерные, настоящие ядерные. Вот именно эту систему, иногда в чуть-чуть измененном виде, преподают в школе. Однако в конце 20-го, начале 21 века эта система была пересмотрена и перекроена совершенно сильнейшим образом. Следующий слайд, пожалуйста. Вот если мы посмотрим на то, как выглядит это эволюционное древо и деление на основные группы организмов с ядром, ну, организмов без ядра, прокариот тоже разбили на два царства, там, бактерии и археи, но про них сейчас не будем. А вот эукариот разбили на большое количество царств. Причем животные как были, так и остались. С растениями произошли некоторые перестановки. С грибами некоторые перестановки произошли. А самое главное, что вот это царство протисты, одноклеточные ядерные существа, оно разлетелось на самые разные царства. Некоторые из них попали в растения, некоторые попали в грибы, никто не попал в животных. Это важно, животные – только многоклеточные организмы. Ну, а некоторых из них выделили просто в отдельные царства. Вот здесь достаточно такие слова – ризария, амебозоа, экскавата. Разбираться в этой системе это действительно сложно. Если у кого-то возникает вопрос, а почему же, если ученые отказались от вот этой системы пяти царств, простой, понятной, казалось бы, логичной, почему в школе ее продолжают преподавать, все очень просто. Новая система пока не окончательно устоялась. И ну, не будем же мы каждый год переписывать учебники школьные. Поэтому когда, ну, лет, наверное, через 10-20 она устоится, тогда явно в школе будут преподавать ее. Мы не будем ее касаться. А сейчас поговорим про как раз тех самых одноклеточных организмов, содержащих внутри ядро с генетическим материалом. Но не будем говорить про вот эти вот какие-то сложные названия, а просто поговорим про то, как могут быть устроены их тела. Зачем нам это нужно? Это позволит нам значительно легче понять, а каким же образом появились-то животные, собственно, мы с вами. Первый вариант строения тела, про который мы поговорим, у одноклеточных организмов с ядром, это амебы. Ну, амебу в основном, я думаю, себе все представляют. Это нечто такое бесформенное, с постоянно вытягивающимися и втягивающимися ложноножками, они же называются псевдоподии, исключительно одноклеточные организмы, размножаются, просто разделяясь пополам, питаются совершенно очаровательно, поглощая в себя, как будто обнимая своих жертв. Да, поэтому такая существует расхожая шутка, что объятия амебы убивают. Ну и, в принципе, ничего более подробного мы про них сейчас говорить не будем. Для нас важно, что вот организмы с таким вариантом строения тела, как у амебы, они попали в самые разные царства. То есть, действительно, есть группа существ, которых выделили, собственно, в амеб, но при этом и представители других царств могут иметь такую форму тела. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий вариант строения тела, про который мы будем говорить, это инфузории. Инфузории – умопомрачительные, одноклеточные ядерные организмы. Их клетки устроены настолько сложно, что долгое время одной из основных гипотез о том, как возникли многоклеточные организмы, было, что просто тело инфузории внутри разделилось на отдельные клеточки, и получился многоклеточный организм. Сейчас мы знаем, что это не так. Инфузории – это тупиковая ветвь эволюции, от них, видимо, никто не произошел. Но тупиковая не значит неудавшаяся. Тупиковая не значит проигравшая. Просто они достигли совершенства сотни миллионов лет назад, и, в общем, дальше им двигаться особенно никуда не надо. Поверхность их одноклеточного тела покрыта бесчисленным количеством ресничек, таких выростов, с помощью которых они и перемещаются. Но точно так же про них мы подробно говорить не будем. Чуть подробнее, следующий слайд, пожалуйста, мы поговорим про жгутиконосцев. Ну, жгутиконосец – это тоже вариант строения тела одноклеточного организма с ядром. Жгутиконосцы есть в разных царствах. Что для нас интересно? Что по большей части это существа с одним или двумя жгутиками, ну, таким эластичным выростом, с помощью движений которого можно плыть. Но важно вот что. Интуитивно кажется, что жгутиконосцы должны толкаться жгутиком и плыть, держа жгутик сзади. Но на самом деле абсолютное большинство жгутиконосцев плавают, вворачиваясь жгутиком. Ой, прошу прощения. Да-да-да-да. Абсолютное большинство жгутиконосцев плавают, вворачиваясь жгутиком вперед в воду. То есть жгутиком вперед. И только некоторые из них жгутиком толкаются. И вот на тех, кто жгутиком толкается, таких из огромного разнообразия жгутиконосцев всего порядка 150 видов. Следующий слайд, пожалуйста. Вот такие жгутиконосцы, которые жгутиком толкаются, они вворачиваются им в воду, они называются воротничковые жгутиконосцы. Существа очень милые, симпатичные, обаятельные. Ну, помимо вот этого одного жгутика, которым они отталкиваются, когда плывут в воде, вокруг основания жгутика у них такой воротничок очень изящный. И что самое интересное, среди них встречаются довольно странные организмы, которые живут не поодиночке, а образуют так называемые колонии. Вообще колониальный вариант строения тела для различных жгутиконосцев характерен, он у них часто встречается. В случае с одноклеточными организмами колониальный организм – это такая структура, в которой много одноклеточных существ, они живут объединенные общей оболочкой какой-то или погруженные в какое-то общее пространство, но при этом каждый член вот этой колонии достаточно индивидуален. То есть они не обмениваются практически веществами друг с другом, но они объединены вот общим телом, ну, на этом все и заканчивается. То есть это ни в коем случае не многоклеточный организм, это именно организм колониальный. И вот то, что воротничковые жгутиконосцы имеют такое строение клетки с одним жгутиком и воротничком, и то, что они образуют вот такие колонии, для нас в дальнейшем будет очень важным. Ну а теперь, так бегло пробежавшись по одноклеточным организмам с ядром, мы переходим к царству животные. Да, следующий слайд. Царство животные – фантастически разнообразное царство. Если в царстве растений – это ни в коем случае не камень в огород растений, конечно же, но тем не менее, в царстве растений большинство организмов имеют ну, некий сходный план. Не все. Мы можем встретить настолько разных организмов, что порой это просто ставит в тупик. Самое главное, что общего есть у всех животных? Ну, во-первых, они многоклеточные, а во-вторых, их клетки, в отличие от клеток, например, тех же самых растений, не способны создавать вещества из углекислого газа и воды, ну, с использованием энергии солнца, этот процесс называется фотосинтез, возможно, кто-нибудь о нем слышал, я думаю. Вот растения могут фотосинтезировать и сами создавать себе необходимые питательные вещества. Животные потребляют уже только готовые. Ну и еще всех животных объединяет план строения клетки, то есть если на уровне организма животные могут чудовищно различаться, то клетки животных устроены более-менее одинаково. В зависимости от выполняемых функций внутри организма они, конечно, отличаются. Понятно, что мышечная клетка и нервная клетка несколько отличаются, но план строения у них схожий, и он будет схожий у всех животных вообще. Сейчас мы будем говорить про самых-самых примитивных животных. Ну, давайте так, точнее скажем, мы поговорим про наибольшую группу примитивных животных, с которыми более-менее понятно сейчас, что они находятся, ну, где-то в самом основании вот этого эволюционного ствола, эволюционного древа животных, то есть что от них или от похожих на них организмов произошли все, и их план строения, он самый простой. Следующий слайд, пожалуйста. Это тип губки. Губки могут выглядеть по-разному, они могут быть разных цветов, могут быть бесцветные, цветные, мягкие, твердые, с различными такими скелетными элементами внутри. Ну, скелетными в данном случае имеется в виду просто каркас. Ну, то есть какие-то элементы, которые поддерживают постоянную форму тела. То есть есть губки, которую берешь в руки, она может сжиматься, если на нее нажать, а есть те, по которым можно, в общем, стучать, которые по ощущениям как такая каменная ваза. Видимо, но объединяет их все одно. У губок нет настоящих тканей. Это многоклеточные организмы, то есть клетки внутри их тел взаимодействуют друг с другом достаточно активно, но тканей у них нет. Что мы будем понимать под словом ткань? Ткань, ну, понятно, например, костная ткань, мышечная ткань, покровные ткани разные. А ткань – это некая группа клеток, которые имеют сходное строение, сходные выполняемые функции, сходное происхождение обычно, ну и плюс всякие элементы межклеточного вещества между этими клетками. Вот у губок мы настоящих тканей не увидим. Более того, у губок нет клеток, которые были бы похожи на нервные клетки. У всех остальных животных есть нервные клетки, то есть все остальные животные чувствуют. Губки нет, не чувствуют, но они по-настоящему безмозглые существа, вот на абсолютно 100%. Что не делает их менее увлекательными, разумеется. Помимо всего прочего, губки не способны к движению. У них нет настоящих мышечных клеток. Есть, правда, клетки, которые могут сокращаться, и есть губки, которые могут чуть-чуть шевелиться. Но обычно именно что чуть-чуть. То есть это такие прирастающие какой-нибудь поверхности штуковины. Казалось бы, ничего интересного. Но если мы заглянем внутрь губки, разрежем ее, то увидим невероятное. Следующий слайд, пожалуйста. Мы увидим, что губка, ну, в самом простом варианте строения, это полый бочонок, у которого есть одно большое отверстие сверху и много маленьких отверстий по бокам. У некоторых губок эти бочонки срастаются в такую целую сеть бочонков, но исходно план строения именно такой. Через маленькие боковые отверстия вода засасывается, а через большое она выталкивается. Все. Губки при этом вот во внутреннем пространстве улавливают какие-то питательные частицы для себя. Главный вопрос. За счет чего осуществляется вот это течение воды? У них же нет нормальных мышечных клеток. Вообще, я сказал, что у губок нет настоящих тканей. Но у них есть разные типы клеток. И, грубо говоря, тело губки, ну, похоже на такую, не знаю, коммунальную квартиру, где живут очень разные жильцы. Если мы... Следующий слайд, пожалуйста. Посмотрим их поближе, то увидим, что внутреннее пространство губки выстлано клетками, которые называются хуаноциты. У них есть один жгутик. Именно за счет движения этого жгутика и создается ток воды. Поскольку жгутиков много, ток довольно сильный создается. И есть воротничок вокруг этого жгутика, что наводит нас на определенные мысли. Действительно, хуаноциты чертовски напоминают по своему строению воротничковых жгутиконосцев. Но к этому мы сегодня еще вернемся. Также у них есть клетки, которые снаружи покрывают тело губки. Ну, они называются пинакоциты. Ну, переводится как клетки-доски с греческого. Цитос – это клетка. Они достаточно плоские и снаружи покрывают тело губки. Есть пороциты, клетки-дырки, которые образуют вот эти маленькие отверстия. А есть очень интересные. Между внутренним слоем хуаноцитов, клеток с и пинакоцитов снаружи, активно ползают так называемые амебоциты, клетки амебы. Они ползают, по-настоящему ползают, и делают огромное количество вещей внутри тела губки. Ну, во-первых, понятно, что когда биением жгутиков хуаноциты засосали в губку воду, на их воротничках задержались питательные частицы, они сами поели. Но каким образом поедят все остальные клетки? Так вот, амебоциты подползают к хуаноцитам и забирают у них часть еды и едят сами. Возможно, могут даже этой едой как-то обмениваться друг с другом. Ну, пинакоциты, они способны просто все, что на них осело, тоже вполне себе пожирать. Помимо этого, амебоциты выделяют внутри тела такие специальные иглы. Они называются спикулы. Это те самые скелетные элементы, которые придают губке твердость. В некоторых случаях эти иглы, ну, из чего-то совсем твердого, есть даже губки, у которых спикулы, фактически вот эти иглы, из стекла получаются. А, собственно, стеклянные губки. А могут амебоциты выделять, ну, такие более гибкие волокна разные. Поэтому бывают губки твердые, бывают достаточно мягкие. Но самое удивительное заключается не в этом. Самое удивительное, что амебоциты могут превращаться, внимание, в любые другие типы клеток. Не хватает где-то хуаноцита, амебоцит подполз, отрастил жгутик, воротничок, стал хуаноцитом. Не хватает пинакоцита, подполз, и теперь он защищает губку снаружи. Пороцита не хватает, тоже не беда, подполз, стал пороцитом. Хуаноциты, кстати, ну, менее активны, но тоже могут превращаться в другие типы клеток. Вот такая возможность превращать одни типы клеток в другие, видите, здесь действительно получает СВО, оно многоклеточное, клетки там активно взаимодействуют. Но при этом клетки все равно, ну, достаточно себе на уме, но заодно все дело. Это позволяет губкам проявлять невероятные, по сравнению со всеми остальными животными, чудеса регенерации. Ну, регенерация – это способность восстанавливать собственное тело, утраченные его части. Если вы разорвете губку пополам, ну, при попадании в благоприятную среду у вас будет просто две губки. На четыре части четыре губки. Они легко отрастят себе все, чего не хватает. А, грубо говоря, механическим воздействием губку под водой убить, ну, чрезвычайно сложно. Не, ее можно, конечно, достать, высушить, или отравить чем-то, или пропустить через нее ток, но вот просто разрушив, даже если вы потрете ее между двумя камнями, скорее всего, не убьете. Более того, есть виды губок, с которыми можно делать совершенно немыслимые. Можно протереть их через железное сито, они развалятся фактически на отдельные клетки, и эти отдельные клетки сползутся и построят обратно тело губки, что и выглядит потрясающе, ну и потрясает как идея вообще. Интересно, как губки размножаются. Они могут, ну понятно, если губку порвали, то просто она размножилась за счет того, что теперь будет две губки, но специальные структуры для размножения, причем как для бесполого, так и для полового. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот здесь вот изображены структуры, которые называются геммулы. Если у губки наступают тяжелые времена, ну, условия ухудшились. Ну, например, для наших пресноводных губок, которые живут у нас в реках, озерах, губки в основном вообще это морская группа организмов, но среди них не то чтобы очень много, но достаточно много крайне интересных пресноводных видов. Так вот, наши пресноводные губки, они обычно каждую осень разрушаются, просто потому что им в полутьме подо льдом очень неудобно существовать. Почему, кстати, мы отдельно поговорим, но это тема для отдельного разговора. Так вот, если у губки наступают неблагоприятные времена, то она внутри своего тела формирует такие, ну, как будто капсулы, с толстой оболочкой, истыканные изнутри вот этими иглами, которые придают им дополнительную прочность. Эти капсулы называются геммулы. Когда губка разрушается, геммулы оседают на дно и ждут. Как только условия становятся благоприятными, ну, например, весна настала, они вскрываются. Внутри геммул находятся амебоциты. Амебоциты выползают и начинают делиться и формировать новую губку, превращаясь в разные типы клеток. Причем удивительно, что геммулы могут даже высыхать и некоторое время проводить без воды. Они могут переносить промерзание до минус 80, а некоторые даже до минус 100 градусов. То есть это крайне устойчивые структуры. Но помимо бесполого размножения, у них есть половое. В теле губки некоторые амебоциты становятся яйцеклетками и сперматозоидами. Сперматозоиды выбрасываются стоком воды из тела губки, улавливаются соседними губками, улавливаются внутри них хуанацитами. Дальше, соответственно, амебоциты транспортируют. Здесь опять играют роль амебоциты. Транспортируют этот сперматозоид к яйцеклетке. И из оплодотворенной яйцеклетки зиготы получается личинка, которая тоже со временем просто выталкивается из тела губки. Следующий слайд, пожалуйста. Личинки губок – существа достаточно потешные. Да, вот на такую плавающую волосатую голову похожи. У них бывают разные типы личинок. Ну, вот этот тип личинок называется, например, паренхимула. Личинка планктонная. То есть ее переносят течением воды. Планктонные организмы – это организмы, которые не сомы водой, но их несет вода, но сопротивляться ее течению они совершенно не в состоянии. Так вот, их несет течением, а дальше они в каком-то месте оседают на дно и формируют новую губку. А здесь мы упираемся в очень интересный вопрос. Мы практически уверены сейчас, что губки – это наиболее примитивные животные. То есть от них должны были произойти все остальные животные, все разнообразие. Но согласитесь, довольно сложно представить себе происхождение подвижных организмов от вот таких вот сидячих на месте, не умеющих даже шевелиться нормально. Представить себе, как человек произошел от рыбы – ну, еще возможно. Как рыба произошла от более примитивных многоклеточных подвижных организмов? Тоже. Но от губки-то как? И тоже в конце 20 века появилась очень оригинальная идея. Дело в том, что личинки губок удивительно напоминают те предполагаемые промежуточные стадии между колониальными одноклеточными, ну, то есть когда несколько клеток просто живут вместе, и настоящими многоклеточными организмами, которые на протяжении почти 200 лет воображали себе умы ученых. Следующий слайд можно? Ну вот здесь вот даны изображения разных предполагаемых вариантов того, как из колониальных одноклеточных организмов слева могли появиться предки настоящих многоклеточных справа. Самое главное, что многие из них, ну, особенно вот самая нижняя фагоцителла, да и которая над ней тоже, удивительно напоминают по своему строению личинок губок. Как такое могло получиться? Каким образом личинки каких-то организмов могли теоретически стать предками других? У животных встречается удивительное явление, которое называется неотения. Неотения – это способность организма размножаться на личиночной стадии. В результате какой-нибудь мутации или сбоя в работе организма. Но так или иначе. Давайте мы попробуем себе представить, что вот у каких-то древних губок или похожих на них организмов личинки вдруг, ну, произошла какая-то мутация, сбой, и перестали взрослеть, а стали размножаться прямо на стадии вот таких вот подвижных планктонных организмов. Ну, решили, что вот эта скучная жизнь прикрепленного фильтратора, она не для них. Что им больше по нраву жизнь существа, которое носит туда-сюда океанские волны. Это, конечно, безусловно, шутка, решить они ничего не могли, просто потому что нервной системы у них нет. Но, тем не менее, если мы предположим, что в какой-то момент личинки очень-очень древних губок начали размножаться на личиночной стадии, то нам значительно проще будет вывести из них всех остальных подвижных многоклеточных животных. И таким образом может оказаться, что мы не просто потомки губок, а на эта мысль уже сложно укладывается в голове. Возможно, мы потомки личинок губок, которые не захотели взрослеть. Что здесь важно? Вот этот вариант происхождения подвижных многоклеточных существ от губок, который я рассказал, это гипотеза. Это даже не теория. Ну, разница между гипотезой и теорией достаточно простая. Гипотеза – это предположение, которое не противоречит имеющимся данным, а теория – это гипотеза, которая прошла какую-то проверку исследованиями. Вот здесь все очень сложно, потому что основной материал для эволюции организма в их этапах, а здесь речь идет там о 600-700 миллионов лет назад, он палеонтологический, то есть мы должны найти окаменелости. Но как можно догадаться, если ты маленький, планктонный и без чего-то твердого, без скелета, то шансов окаменеть у тебя не очень много. Шансов, что найдут твой отпечаток, тоже минимальное количество. Поэтому пока нам не удалось проверить эту гипотезу и даже перевести ее в разряд теорий. Но будем надеяться, что с развитием наших молекулярных методов, способностей заглядывать вглубь взаимодействия генов, мы этот клубок, возможно, как-нибудь сможем распутать. Ну что ж, мы поговорили сегодня про удивительных существ, которые, скорее всего, являются не просто нашими предками, а предками всех животных вообще. Так, вопросы теперь.
1: Так, вопрос. Я слышал, что человеческие сперматозоиды

0: вперед. Это, собственно, еще одно доказательство того, что мы, ну, как, впрочем, и все остальные животные, скорее всего, произошли от тех самых воротничковых жгутиконосцев, от единственных жгутиконосцев, которые жгутиком толкаются, а не ввинчиваются.
1: Вы вроде не сказали, что про сине-зеленые водоросли, почему их выделили в отдельное царство?
0: С сине-зелеными водорослями все интересно. Ну, во-первых, называть их сине-зеленые водоросли сейчас не очень верно. Это запутывает. Вообще, слово водоросли – это не какой-то таксон, не какая-то систематическая группа. Это обобщенное название для растений и похожих на них организмов, тела которых состоят либо из одной клетки, либо колониальные, либо из многих клеток, но при этом не имеют настоящих тканей. Сейчас те, кого раньше называли водорослями и помещали в царство растения, раскиданы, опять же, по нескольким царствам. А сине-зеленые водоросли, их лучше называть цианобактерии или сине-зеленые бактерии, потому что это вообще прокариоты, то есть ядра у них нет. У них генетический материал без ядра, находится в клетке. Это настоящие бактерии. Но другое дело, что цианобактерии, сине-зеленые бактерии, бактерии достаточно странные. Это такие, знаете, бактерии, которые, ну, очень захотели быть похожими на эукариотических организмов с ядрами, хоть в чем-то. Ну, например, для цианобактерий характерны значительно большие размеры тела, не для всех, но для некоторых значительно большие размеры тела, чем в среднем для бактерий. И есть цианобактерии, которых можно увидеть невооруженным глазом, прямо взять в руку. То есть вы можете бактерий непосредственно взять в руку. Но именно поэтому с ними была некоторая путаница, но она довольно быстро разрешилась, когда заглянули к ним внутрь клетки. В общем, это вполне себе бактерии. Следующий вопрос.
1: А что насчет трихолоплакса?
0: О, великолепный вопрос. Трихоплакс адгеренс – существо не просто загадочное, а очень загадочное. Мы вернемся к разговору о нем обязательно. С этим существом много непонятного. Ну, я вкратце скажу. Это организм, который претендует на то, чтобы быть еще более примитивным животным, чем губки. И помните, в самом начале, когда я говорил про то, что сегодня мы будем говорить про самых примитивных животных, я оговорился, что мы будем говорить про большой тип самых примитивных животных. Действительно, есть трихоплакс. Но с ним есть ряд вопросов, очень интересных. Про него чуть-чуть погодя. Нам нужно будет сначала познакомиться с несколькими группами просто устроенных животных, а вот потом мы попытаемся все-таки воедино собрать вот этот узел, кто от кого произошел, и там масса интересного, включая трихоплакса. Следующий вопрос.
1: Так, сейчас. А бывают ли подводные грибы?
0: Бывают ли подводные грибы? Верный ответ – подводные грибы бывают, безусловно. Их достаточно много. Но все зависит от того, как понимать границы царства грибы. То есть, если понимать границы царства грибы, помните, я сказал, что вот была система из 5 царств, потом ее перекроили, перераспределили существ несколько. И да, подводные грибы бывают, но они по строению клеток похожи на все остальные грибы, но это не такие, не те существа, которых мы представляем себе, когда говорим слово «грибы». Когда мы говорим слово «гриб», мы представляем себе плодовое тело там, белого гриба, мухомора, шампиньона, гриб-трутовик какой-нибудь. На самом деле грибы бывают очень разными, и подводные среди них тоже, у них замечательные организмы.

0: Вот. Но мы просто сейчас физически никак поговорить про них не успеем, потому что грибы – это большое царство, с которым нужно подробно разбираться. Следующий вопрос.
1: Если губки могут строить скелет из стекла, а может ли их можно использовать в строительстве, выращивать дома из губок?
0: Можно ли выращивать дома из губок? Знаете, человечество очень давно использует губок для своих нужд. Потому что вот этот план строения их тела, он очень удобный для решения целого ряда вопросов. Ну, дом из губки, конечно, выращивать неудобно. Во-первых, губки все-таки обычно существа небольшие. Есть, конечно, рекордсмены там под 2 метра, но не больше. И стекло, да, у некоторых губок спикулы, вот эти иглы, действительно фактически из стекла, но стекло можно сделать значительно проще. Для этого, в общем, губок выращивать не надо. Но губок используют. Как вы знаете, губка, вообще слово губка, когда мы произносим сейчас, мы в первую очередь представляем себе не губку животное, а губку, посудомоечную губку, губку, которой мы в ванной моемся. Ну, исходно для этих целей тоже использовали и вполне используют и сейчас. Правда, стоит дороже, чем из синтетических материалов. Вполне себе настоящих губок. То есть, если мы извлечем губку из воды и останутся только вот те самые скелетные элементы, повторюсь, а у некоторых губок это такие жесткие, стеклянные или из других, в общем, жестких материалов скелетные элементы, а у некоторых они вполне себе мягкие. Такими губками как раз можно мыться, например. Или из губок, вот из пресноводной губки, которая называется бодяга, делают мазь от синяков. Ну, просто потому, что у нее как раз там очень маленькие такие иголочки, и их, если втирать мазь с такими иголочками в тело, то, в общем, синяки быстрее в этом месте рассасываются. А еще, и это, наверное, самое странное, в 20 веке сейчас уже, правда, не используют, сейчас есть синтетические материалы, из которых можно это делать. Губок использовали для пластической хирургии. Ну, например, я думаю, многие слышали про Мерлин Монро. Вот у нее при рождении был не такой идеальный подбородок. Ей вшили туда специальный, как бы, протез, небольшой имплант, вернее, из губки. Но из такой губки, которая, в общем, только из органических веществ состоит ее скелет, соответственно, если его хорошо прокипятить, разумеется, чтобы там ничего не было, то, попав в человеческое тело, наши ткани, ну, не так, как губки, способны к регенерации, но все-таки способны, обрастают его, и со временем он даже там практически рассасывается, но зато остается вот измененный контур лица. Но, повторюсь, сейчас все-таки для этого обычно используют, в общем, синтетические материалы, а раньше действительно в пластической хирургии кубок использовали. Следующий вопрос.
1: Слышал, что первые эукариотические останки нашли 2-1,8 миллиарда лет назад. Это так?
0: Значит, про появление эукариотических организмов, то есть организмов с ядром. Здесь все очень непросто. По причине, которую мы уже обозначили. Нам удобно изучать динозавров, да и других позвоночных животных. У нас есть твердый скелет, причем достаточно крупный. Эти скелеты хорошо окаменевают. Удобно изучать моллюсков. У них есть раковины. Удобно изучать кораллов. Удобно изучать вообще существ со скелетом. А если у существа нет какого-то скелета твердого, изучать его не очень удобно. Есть одноклеточные организмы. Ну, например, такие удивительные создания фораминиферы и некоторые другие, которые выделяют раковины, прекрасно сохраняющиеся в геологической летописи в виде окаменелостей. Но понятно, что значительная часть и многоклеточных-то мягкотелых организмов чрезвычайно плохо сохраняют окаменелости. Что уж говорить про одноклеточных. Поэтому, ну да, ориентировочные даты, которые мы сейчас даем для появления эукариотических организмов, ну это 1,5 миллиарда лет и несколько старше. Но пока нам уточнить это достаточно сложно. Там есть тоже много интересных вещей, но это, в общем, предмет для совершенно отдельного разговора. Следующий вопрос.
1: Вирусы выпадают, даже не прокариоты?
0: С вирусами... Вот если говорить про вирусы, то здесь мы подходим к вопросу, который, казалось бы, вообще не должен возникать. Кажется, что провести границу между живым и неживым очень просто. Вот дерево, оно живое, а вот оно высохло, оно уже не живое. Или вот курица, она живая, бегает по двору, а вот ей голову отрубили, вот она уже не живая. Или кирпич лежит, но он же явно не живой. А в реальности провести границу между живым и неживым не так-то просто. Если не углубляться сейчас вот в разговор про разграничение живого с неживым, то одними из основополагающих основных свойств живого является способность воспроизводить себе подобных и способность поддерживать постоянство внутренней среды, гомеостаз. Ну и, соответственно, следствием этого является обмен веществ, что у него внутри протекают какие-то реакции, отличные от того, что протекают снаружи, а из этого следует, что существо должно быть как-то отграничено от окружающей среды. Вирусы могут размножаться, но им нужна для этого клетка. Без попадания в клетку хозяина вирус размножаться не может. У вируса, когда он просто где-то снаружи болтается, нет никакого обмена веществ, нет никакого постоянства внутренней среды, которое бы он активно поддерживал. Поэтому вирусы, знаете, иногда так называют плохие новости для клетки в белковой оболочке, что это как бы вирус, это ДНК или РНК, нуклеиновая кислота какая-то, либо дезоксирибонуклеиновая, либо рибонуклеиновая кислота, обычно обернутая в оболочку из белков. Попадает в клетку, использует все системы клетки для собственного воспроизводства. Ну, дальше клетка в значительном числе случаев страдает, и это заканчивается ее смертью. Соседние клетки при этом заражаются. Например, такой вариант может быть взаимодействие. Так или иначе, если уточнить формулировку, то можно сказать, что жизнь возможно только в клетке. Как возникли вирусы? Чем они являются? Являются они более древней формой существования ДНК и РНК? Или наоборот, они произошли от каких-то радикально упростившихся внутриклеточных паразитов? Мы тоже пока не знаем. Это огромное количество, в общем. Вопросов здесь существует. Есть ряд гипотез и теорий. Но в таком самом простом определении живого, да, вирусы – это не вполне живые структуры. Следующий вопрос.
1: Что такое знаменитая капля из британского зоопарка? И как она запоминает что-то, если у нее нет нервной системы?
0: Вы говорите сейчас про великолепное существо, которое относится к такой группе организмов, как миксомицеты или слизевики. По большей части, ну вообще слизевик – это скорее форма жизни, форма даже жизненного цикла, я бы сказал. Но абсолютное большинство слизевиков, оно попадает внутрь амеб. Ну, если мы уж отвечая на этот вопрос, помните, вот была в начале в самом вот это развесистое дерево, которое сейчас выделяют, там была группа амебозоа. Вот в группу амебозоа попадают как раз амебы и туда же абсолютное большинство вот этих миксомицетов попадает, слизевиков. Удивительные создания, которые на некоторых стадиях своего жизненного цикла существуют как отдельные амебы, а на некоторых сползаются в единую такую суперамебу, причем у некоторых видов они даже не просто объединяют клетки друг с другом, сцепляют, а теряют границы между клетками, и вот эта вот структура, такая суперамеба, она называется плазмодий, может быть, ну, по площади несколько квадратных метров, ну, правда, не так, как в фильмах ужасов, что ползет какая-то неведомая слизь и съедает все на своем пути. По площади-то она может быть несколько квадратных метров, но толщиной-то обычно все-таки буквально в одну клетку, и вообще скорее выглядит как такая сеть ползущая. Но у слизевиков действительно, да, собираются они в такую вот суперамебу для того, чтобы сформировать плодовое тело, споры и расселиться. Потрясающие организмы, тоже про них, в общем, надо рассказывать, конечно, отдельно, но так или иначе, у слизевиков действительно есть ряд удивительных не то чтобы способностей, но свойств. Нельзя сказать, что они что-то запоминают. Конечно же, они ничего не запоминают. Но они выбирают наиболее оптимальные варианты продвижения вот этого плазмодия, потихоньку, медленно, но ползет. Но, опять же, для того, чтобы вот совсем полноценно ответить на этот вопрос, надо поговорить про слизевиков. Они удивительные. Следующий вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, к какому царству можно отнести такой организм, как чарния?
0: Хороший вопрос. Он волнует не только вас. Он волнует огромное количество людей на протяжении, ну, уже многих десятилетий. Чарния – это организм, который относит к такой группе существ, как вендобионты. Существа, которые жили в венский период, ну, который чаще называется эдиакарский. Действительно, это всю историю геологическую нашей планеты можно разделить на периоды. Периоды объединяются в эры, эры объединяются в эоны. Эоны – это совсем большие. Вот мы сейчас живем в фанерозойском эоне, он длится, ну, примерно там 541 миллион лет. 540-541 миллион лет. А вот до него, да, и на протяжении фанерозойского эона жизнь более-менее, ну, по крайней мере, животная жизнь, царство животных представлено тем разнообразием, с которым мы в целом, ну, понимаем, кто куда относится. Конечно, 500 миллионов лет назад в океанах жили существа отличные от тех, кто же, что живут сейчас, но мы хотя бы можем, посмотрев на них, сказать, ну, это, наверное, вот к такому типу относится, это к такому, это к такому. Ну, это, конечно, непонятно к какому, но, наверное, выделим его в отдельный тип. А вот в самом конце предыдущего эона, протерозойского эона, был период, эдиакарский период, когда существовали очень странные организмы. Их как раз называют вендобионты, там, чарния, дикинсония, трибрахидиум. Странные создания. В целом, по размерам и по формам тела, они скорее, наверное, хочется посчитать их животными, но поскольку они были мягкотелыми, есть несколько мест на планете у нас, например, на Белом море или в Австралии, где в силу, видимо, каких-то уникальных особенностей захоронения, несмотря на то, что они мягкотелые, они сохранились. И мы знаем, что у них есть ряд отличительных особенностей, которые не позволяют их с уверенностью отнести к царству животные. Ну, например, ни для кого из них не показано нормального рта. Тип роста у них немножко другой, ну, не будем, в общем, углубляться сейчас. Там нужно будет терминологию вводить дополнительную. Тем не менее, мы знаем, что в конце предыдущего эона, крупного геологического отрезка времени, океаны нашей планеты населяли странные создания, причем с размерами до там метра, даже чуть больше. Но мы не знаем, куда их отнести. Мы даже не знаем наверняка, точно ли они двигались или не двигались. Более того, относительно недавно обнаружилось, что в этот же период, в Диакарский, в отложениях этого периода найдены отпечатки следов. Хотелось бы думать, что это следы какого-то многоклеточного организма, а оказалось, что есть крупные амебы, а амебы бывают очень большие. Ну, не как в фильмах ужасов, но достаточно большие, то есть сантиметры. Есть амебы, которые при передвижении оставляют похожие отпечатки. То есть мы даже наверняка не можем сказать об их уровне клеточности, что это было. Поэтому пока на ваш вопрос, увы, ответа нет. Если он вас интересует, можете заняться им. Вот, в общем, наука ждет человека, который все-таки разрешит этот вопрос. Кому же относятся такие существа? Следующий вопрос.
1: Пока не вижу новых вопросов.
0: Ну, тогда, наверное, все по времени, да, уже?
1: Да, не так
0: долго.
1: А, вот еще один последний вопрос.
0: Ну что ж.
1: Последний вопрос.
0: Давайте последний вопрос. Да.
1: Для Дикинсонии, кажется, нашли следы белков, изотопов. Уже не помню статью. Именно животных.
0: Вопрос. Значит, что касается наличия белков в различных окаменелостях. Сейчас мы действительно стоим на пороге, она происходит сейчас, революции, потому что оказывается, что, ну, в отличие от там нуклеиновых кислот, ДНК, РНК, белки могут сохраняться очень долго, и хотя бы в некоторых формах. И действительно, видимо, в окаменелостях можно обнаруживать их остатки. Когда мы говорим про возрастные рамки, ну, в общем, это возрастные рамки порядка 600 миллионов лет. Здесь еще очень далеко до того, чтобы конкретно разобраться, поэтому, в общем, новые статьи появляются и будут появляться постоянно. Будем надеяться, биохимические методы и разные молекулярные еще все-таки позволят нам с такими вещами, ну, в течение ближайших 10-20 лет разобраться и понять вообще, что где может сохраняться, что интерпретировать и так далее. Так, все? С вопросами, наверное, да?
1: Ну, тут такой вопрос про амебу. Можно ли ее в банке разводить дома?
0: Амеб можно. Но есть как бы вполне себе пресноводные амебы. Их можно разводить дома в банке, но им нужен очень специфический состав воды для того, чтобы они успешно развивались. Это все не секрет. Можно просто в интернете найти состав вот такой среды, в которой амебы живут, но сразу могу сказать, что культивирование амеб – это непростая задача. То есть это не то домашнее животное, которое посадил, и оно просто живет. Этим действительно надо заниматься. Хотя если действительно завести дома культуру амеб, то, ну, заводить культуру амеб, правда, надо обязательно с микроскопом вместе, чтобы можно было ими полюбоваться. Это действительно эффектно.

0: Доброе утро, мои дорогие плацентарные друзья! Вы проснулись, улыбнулись, сидите все такие прогрессивные, да? Вот вокруг все такие плацентарные, тоже прогрессивные, и ни одного сумчатого рядом нет. Почему? Ну, это понятно, сумчатые, они же такие регрессивные, вот бедолаги как-то в Австралии еще протянули, а до наших широт не добрались. И в Австралии им сейчас нехорошо. По крайней мере, так вы могли бы подумать сегодня с утра. Но, уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь. Нет, вы не заблуждаетесь, что вы плацентарные или то, что сумчатых здесь нет. Но вы заблуждаетесь, что вы такие уж прогрессивные, а не регрессивные. Возможно, все диаметрально наоборот. И палеонтология позволяет нам сделать именно такие выводы. Итак, сегодня я вам хотел рассказать о новой статье, новом исследовании, которое полностью переворачивает наше представление о плацентарных, сумчатых и многобугорчатых. Ну, если про первых и вторых особо ничего говорить не надо, они представления, как говорится, не требуют. Кто такие многобугорчатые, может быть, кто-то из вас не знает. Это древняя группа млекопитающих, которые очень широко были распространены на протяжении мезозоя. То есть появились они в Триасе, жили вместе с динозаврами в Юре, в Милу, пережили такие мелпалеогеновое вымирание и в начале кайнозоя в палеогеновом периоде все-таки закончились. Вот, к сожалению, к олигоцену они вымерли. А то, может быть, мы и сейчас могли бы на них посмотреть и очень много интересного узнать. В целом они, как и полагается всяким мезозойским млекопитающим, были не очень большого размера. Ну, либо размер землеройки, либо мышки, либо от силы какого-нибудь бобра, были, в принципе, покрупнее. Опять же, в целом, среднестатистический многобугорчатый чем-то напоминал какого-нибудь грызуна или крысу, но были, на самом деле, они тоже довольно разнообразные. Некоторые по кронам ветвей скакали, другие, как тушканчики, по пустыне бегали. В общем-то, 200 видов, все-таки больше 135 миллионов лет. Ну, сами понимаете, здесь много чего интересного могло появиться. И самое любопытное, что долгое время, вот собственно буквально вот до последней статьи, все были глубоко убеждены, что многобугорчатые размножались так же, как и сумчатые. То есть рожали крошечных детенышей и потом донашивали их в сумки. Но на это косвенно намекал их очень небольшой таз. Честно говоря, ни одного детеныша многобугорчатого до сих пор найти не удалось, но что же делать, ориентируемся по тому, что есть. К тому же, мы знаем, что многобугорчатые – это очень древняя группа. Они появились еще до плацентарных, до сумчатых. Ну, а значит, определенно они должны были размножаться каким-то очень древним путем. Так же, как и сумчатые. Но решили взять и попилить кости разных млекопитающих. Вообще, сейчас это одна из таких новомодных тенденций в палеонтологии, изучать тонкие спилы костей. И оказывается, что эти тонкие спилы очень много могут рассказать информации. А больше того, когда стали изучать тонкие спилы костей древних животных, неожиданно осознали, что мы достаточно плохо знаем о строении костей современных животных. В какой-то момент была такая история, что оказалось, что статей по динозаврам и по их строению костей гораздо больше, чем по строению современных ящериц. В итоге пришлось догонять, как говорится, биологам-палеонтологов. Ну и здесь тоже как бы одними костями многобугорчатых не ограничились, посмотрели их спилы костей, но также сравнили их с костями млекопитающих плацентарных и млекопитающих сумчатых. В итоге обнаружили, что кости всех этих животных устроены немножечко по-разному. Внутри находится так называемый губчатый слой, то есть где кость состоит из таких довольно широко расставленных перегородок, там коллаген идет разнонаправленный такой, хаотичный довольно, ну а дальше идет плотный пластинчатый слой. Ну это в принципе нормально, это все из школы, наверное, помнят. При этом у плацентарных млекопитающих губчатый слой довольно большой, пластинчатый маленький. У сумчатых все наоборот, губчатый слой очень маленький, пластинчатый большой. Это связано с несколькими признаками именно кормления и взросления детенышей. Во-первых, губчатый слой формируется в момент грудного вскармливания. В принципе, он примерно, ну, так плюс-минус может показать, какого размера был детеныш. Ну, а пластинчатый уже потом, в течение дальнейшей жизни, соответственно, этого животного. Поэтому, понятное дело, что у млекопитающих плацентарных, которые изначально вырастают довольно большими, но при этом у них период скармливания очень небольшой, у них губчатый слой гораздо шире. У сумчатых ситуация обратная. Когда же посмотрели на многобугорчатых, увидели, что у них бедренная кость устроена так же, как у плацентарных. То есть, получается, что они рожали относительно крупного детеныша, а вот период вскармливания, который по косвенным признакам был посчитан, оказался примерно равен месяцу. Ну, как у некоторых, опять же, современных грызунов. В итоге получается, что самая древняя из трех рассмотренных групп является плацентарной. И получается, вот этот плацентарный способ размножения удревнился, ну, как минимум, до начала триаса. То есть, получается, практически вместе с первыми же млекопитающими появляются плацентарные. Но этого мало. Представить себе, что плацентарность возникала дважды, что вот возникли плацентарные от каких-то древних сумчатых, вот эти плацентарные многобугорчатые, потом жили себе спокойно сумчатые, и вот появились плацентарные новые, прогрессивные, которые живут сейчас. Но это на самом деле довольно сложно, вряд ли так было. Скорее всего, ситуация более простая. Обычно в науке придерживаются бритва Оккама и берут более простую версию. Более простое объяснение – это то, что изначально появился плацентарный способ, а потом от плацентарных эволюционировали сумчатые. Более того, на самом деле эта идея уже была, но она была такой довольно маргинальной, и она попыталась развиться где-то в середине 50-х годов 20 века, ну и на этом, собственно говоря, ее развитие закончилось. А идея была такая, что на самом деле сумчатые более прогрессивные, чем плацентарные, и они перешли к своему, так сказать, сумчатому способу размножения для того, чтобы лучше контролировать вот этот самый репродуктивный цикл, чтобы, как говорится, привыкнуть к каким-то более экстремальным условиям, какие как раз наблюдаются в Австралии. Получается, что в этой теории велика доля истины. Может быть, конечно, причина того, что сумчатые перешли к своему сумчатому образу жизни, все-таки это не связано никак ни с климатом, но в любом случае то, что сумчатые более прогрессивные, то, что сумчатые прошли более длительный эволюционный путь, чем, собственно, плацентарные, это, можно сказать, уже практически доказанный факт. Неожиданный поворот сюжета, я понимаю, что надо его как-то в голове уложить, поэтому теперь вам есть о чем подумать в течение дня, ну а я, собственно, с этой новостью, пожалуй, что закончу. И чтобы вы немножечко пришли в себя, пока поотвечаю на ваши вопросы. Геронимо КЛР пишет, или Джеронимо. Ярослав, а какое самое-самое огромное животное вообще жило на нашей планете? А если можно, то два животных, водоплавающие и сушешагающие, их сравнение. Ну, в принципе, насчет водоплавающего все вообще предельно просто. Это синий кит. Конечно, были всякие мегалодоны, литсихтисы, там, не знаю, плеозавры, типа там Predator X. В общем, много чего хорошего было, но всякие безумные оценки, которые давали раньше, они все в основном оказывались неправильными. И сейчас современные оценки дают для большинства из этих животных длину не больше 17 метров. Так что наш 30 с гаком синий кит может, безусловно, считаться самым крупным водоплавающим животным. Не, ну это, конечно, из позвоночных. Понятное дело, что если мы будем там мерить длину каких-то беспозвоночных, тут окажется, что черви впереди планеты всей. А если брать наземных животных, ну, здесь все проще, это завроподы. Завроподы, ну, возможно, что суперзавр самый большой. По крайней мере, это последний такой кандидат, у которого хоть более-менее нормальное количество костей сохранилось, и там хоть более-менее правдоподобно можно померить длину. Получается 39 метров. Ну и давайте еще какой-нибудь вопрос. Stargazer Stranger. Вот про нишу средних хищников в виде подростков крупных хищников. Получается, выживаемость детенышей была настолько высока, что подростки сумели занять целую нишу? Тогда, если было так много, получается, чтобы поддерживать экологический баланс, тут два варианта. Либо они все достигли зрелости, и им хватало еды, либо часть подростков погибала при приближении к стадии взрослого хищника. Ух, сложно. Я так понимаю, что речь идет про такой казус в мире динозавров, что довольно много мелких животных и больших, а что-то среднее практически отсутствует. И когда стали разбираться в этом казусе, оказалось, что нишу средних хищников, растительноядных, занимали подростки, собственно, крупных. Но дело в том, что размножение динозавров на самом деле как бы происходило ежегодно, и это очевидно. И при этом росли они все-таки не за год. Поэтому подростков, безусловно, было достаточно много. И, конечно же, не все доживали до взрослого состояния. Поэтому были динозавры и совсем мелкие, и среднего размера, и достаточно крупные, и уже совсем крупные. Так что я здесь никакого противоречия, честно говоря, не вижу. Динозавры были разные, они занимали разные экологические ниши, но, собственно говоря, самое главное в этом, наверное, на что стоит обратить внимание, это то, что все-таки динозавры... Динозаврам надо было вырасти очень большими, и они не достигали своего максимального размера вот буквально за пару лет, как это происходит у млекопитающих. То есть у млекопитающих, почему есть все размерные классы? Потому что на самом деле, ну, на детей, там, подростков можно особо не ориентироваться, они очень быстро станут взрослыми. А вот у динозавров была все-таки другая картина. Несмотря на даже стремительный рост, а динозавры, как мы сейчас понимаем, скорее всего, были теплокровными и росли довольно-таки быстро. Но все же, учитывая размеры, довольно-таки быстро это, допустим, лет 10-12. Ну, а за 12 лет они как бы все это время занимают разные ниши и все это время играют важную часть в экосистеме. Поэтому могли доживать, могли не доживать, но в любом случае они были. И в любом случае, так сказать, экосистема выглядела именно так. Ну, я думаю, что на этом мы сегодня закончим наш рассказ. Я буду лично с нетерпением ждать продолжения этой захватывающей истории про прогрессивных сумчатых. И уверен, что в самое ближайшее время нас ждет еще несколько интереснейших статей, возможно, с совершенно экстраординарными теориями, которые окончательно перевернут наше представление об эволюции млекопитающих. Будем следить за ними вместе с вами. До новых встреч! Обычно в науке придерживаются бинома Ньютона, как говорится, берут... бинома Ньютона, господи. Маргинальная — это же такая краевая, да? Правильно?
1: Да.
0: Все, а то что-то у меня уже... Нет, самое любопытное, что в принципе сумчатые раньше были шире распространены. То есть, в общем-то, логично выглядело, что пришли такие прогрессивные плацентарные и сумчатых сместили. Но... Вот возможно, что все-таки была причина не в их сумчатости, из-за чего они сместились. Возможно, что в чем-то другом, да. Но, в общем, странно это все, я согласен. Как-то очень странно. Я думаю, что эту мысль еще надо переварить и как-то попытаться какую-то более стройную теорию, теперь объясняющую вот такое подавленное положение сумчатых, если они такие прогрессивные, как-то это все объяснить.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: «Всем мира во Вселенной» — это неземной подкаст. Вот когда мы говорим о том, что писатели предугадали технологии, которыми сейчас мы пользуемся, мы говорим, ну, это просто фантастика. Вот сегодня о фантастике и поговорим с Владимиром Георгиевичем Сурдиным. Здравствуйте.
3: Привет.
2: Ну, сначала все же за разговор, который мы ведем, еще поблагодарим студию подкастов «Точки кипения Коммуна» университета МИСИС. Прекрасная студия, фантастическая, я бы даже сказал.
3: Очень удобная студия, поговорим о фантастике.
2: Я помню, что вы как-то говорили, что любимым писателем в детстве у вас был Жюль Верн. И, конечно, я тоже помню, что у него были абсолютно неосуществимые вещи, ну, вроде пушки, из которой стреляли, чтобы попасть на Луну, но ведь были очень точные попадания.
3: Жюль Верн — это моя первая любовь, значит, самая сильная до сих пор. Жюль Верн удивительным образом был именно научным фантастом, хотя не обладал научным и даже техническим образованием, да? А я вот что подумал, что вообще говоря, предсказания каких технологий мы получаем не только от научно-фантастических, но и от писателей-фантазеров, да, фэнтези, там же тоже можно что угодно, крылья одел, там на метлу сел, полетел, да, но они редко сбываются, это все-таки сказки, ковер-самолет и прочее, а вот научная фантастика, как правило, делает правильные прогнозы, но заметь, она всегда уже на что-то опирается, какие-то технологии чуть раньше самого фантастического произведения литературного рождаются, и литератор, автор художественного произведения, просто как-то продолжает в своей фантазии его развитие. Я вот выписал для себя несколько научных фантастов, Жюль Верн, там, Алексей Толстой, Герберт Уэллс, и те предсказания, те интересные идеи, которые они... Давай начнем с того, что вот самый мой любимый...
2: Давайте с него, конечно.
3: Жюль Верновский эпизод. Это 200 тысяч лье, 80 тысяч километров под водой. Наутилус, подводная лодка. 1869 год, середина 19 века. Да, Жюль Верн написал нам эту электрическую подводную лодку. Что, не было-то подводных лодок?
2: Были.
3: Были маленькие, скромные, чуть там нырнет, надо выныривать. Но уже идея подводной лодки была, и он ее масштабировал. И, в общем, правильно, да, сегодня именно такие огромные подводные лодки с электрической тягой, они работают. Или у него была идея вертолета, правда, робот-завоеватель там на каком-то корабле летал, непонятно, то ли это был вертолет, то ли это автожир был, то есть с толкающим винтом и со свободно вращающимися несущими винтами. Ну, что-то такое вертолетообразное было. Были идеи о вертолете и до Жюль Верна, правда? Но какие-то они были такие на уровне игрушек, да? А он это масштабировал на огромный летающий корабль с большим экипажем. В общем, Жюль Верн ничего не придумал. Даже из пушки на Луну он саму идею выстрела, он же не придумал, пушки-то были. И в конце 19 века, когда он это дело писал, тогда пушки стремительно развивались, тогда более грозного оружия не было. Круповские пушки немецкие, они стреляли там на десятки, иногда больше сотни километров, даже на высоту на сотни километров. Так что он просто это масштабировал до Луны, дотянул вот выстрел этой пушки. Кстати говоря, идея о выстреле космического аппарата в космос, она не исчезла. Человеком, конечно, стрелять нельзя. Но современные снаряды, которые вылетают из артиллерийских орудий, они выдерживают ускорение 100 тысяч G, в 100 тысяч раз больше, чем земное ускорение. И, в принципе, ими можно было бы стрелять в космос. Даже уже в начале 20 века через космическое пространство, там от Берлина почти до Парижа долетали снаряды. Так что идея Жюль Верна когда-нибудь про нее вспомнят. Было несколько попыток сделать космические орудия, чтобы спутниками стрелять. Они пока были неудачные, но кто знает, может быть, когда-нибудь сработают.
2: Ну, а еще есть рельсотрон, которым тоже, в общем,
3: а на Луне он вообще может работать.
2: Образом, да.
3: Это выстрелить. Электромагнитная пушка, да. Так что Жюль Верн это дело очень хорошо, он предсказывал будущее уже известных технических приемов.
2: Но все-таки такое более земное будущее. Вот я помню, что для меня первым фантастом, который я писал межпланетный, ну, даже не межпланетный, перелет на Луну, это был Носов, Незнайка на Луне. Но вот я, когда зачитывался Жюль Верном, мне, кстати, мама тогда сказала, что почитай наших российских фантастов, они описывают полеты на другие планеты, и прежде всего, конечно, Алексей Толстой. 1922 год.
3: Да,
2: элита. Вообще, это первый роман, который описывает
3: полеты. Нет, конечно, полеты. Нет. Может, это Герберт Уэллс гораздо раньше написал свою «Войну миров», когда марсиане прилетают на Землю.
2: То есть просто она выстрелила уже потом, в 30-е годы.
3: У нее была большая политическая подкладка, там коммунизм, так сказать, транслировался на капиталистический Марс. В общем, Алексей Толстой как-то так идеологическую вещь написал. Там ракета с Земли на Марс летает. Что, он идею ракеты выдвинул? Нет, конечно. Толстой опубликовал свою «Аэлиту» в 23-м году опубликовал, в 22-м он ее написал. Я посмотрел, были ли у него предшественники, которые писали. Константин Эдуардович Циолковский, Герберт Оберт в Германии. Ну, это теоретики были, и Оберт, и Циолковский на бумаге. А американский инженер Роберт Годдард, он в 26-м году уже делал летающие ракеты с жидким горючим. То есть это была эпоха первых ракет, маленьких, небольших, экспериментальных. Просто Толстой, видимо, прочитал Жюль Верна или там Оберт, он хорошо знал европейские языки. Он это превратил в роман. Никакой новой технической идеи или даже масштаба этой идеи. Ну да, почему бы, если ракеты могут вообще летать, почему бы им там на Марс не полететь? Ничего, у Уэллса они с Марса на Землю летали гораздо раньше. За четверть века до Алексея Толстого Уэллс написал «Войну миров».
2: Ну, летали вот. И перевозили страшных роботов. Я напомню, если
3: кто-то... Подожди, это роботы были?
2: Ну, вот не очень понятно.
3: Там были внутри марсиане, по-моему, живые.
2: Внутри были
3: треножники, которые ходили.
2: Треножники, да. Внутри были вот эти вот пожиратели, да, но они обладали какой-то, насколько я помню, вот робототехникой. Но в итоге все это привело в том числе и к панике, потому что радиопостановка Герберта Уэллса вызвала панику, потому что люди действительно принимали это вот за... То, что происходит здесь и сейчас.
3: Население уже ожидало этой мысли, да? Они уже начитались вот эти произведения.
2: Я как-то вот Уэллса не очень хорошо помню и никогда его особо и не перечитывал. А вот что там еще есть? Что ради чего стоит почитать?
3: Вот меня не сильно удивила идея перелета на ракете с Марса на Землю. Хотя, надо сказать, тогда, вот когда Уэллс писал это дело, свою историю, а это был конец 19 века, ракет вообще еще, ну, пороховые ракеты там маленькие были, шутихи, это красиво. Но Уэллс еще одну замечательную вещь. Он тогда же предсказал лучевое или по-нынешнему лазерное оружие, да? Вот интересно, что я специально сегодня полез в интернет и посмотрел, что было в ту эпоху. 1897 год. Уэллс написал «Войну миров», и тогда у него марсиане уже выжигали всех лучами. Какими лучами? Это, похоже, световые были лучи, потому что видно было их, они там были видны. Лучевое оружие. А когда вообще идея о электромагнитном импульсе, об электромагнитном луче возникла? Генрих Герц. Первые опыты по передаче энергии вот, в виде радиоволн. 1887 год. За 10 лет до Уэллса первые лабораторные опыты, которые подтвердили, что энергию можно в виде электромагнитного излучения передавать. Значит, Уэллс был в курсе самых последних научных работ того времени. Тогда было немного вообще ученых в этой области. Герц впервые сделал эти опыты. Потом там наш Александр Попов делал радиосвязь и так далее, но это было потом. Значит, Уэллс реально следил за наукой своего времени. Вот это было круто.
2: Ну, это безусловно. Но сейчас, я думаю, многие еще вспомнили, когда мы говорили о световых лучах и про гиперболоид инженера Гарина, да, и про то, что сейчас мы скорее назвали бы лазером, но тогда просто и понятия, и слова такого, по-моему, не было.
3: И слова не было, оно в начале 60-х родилось. Лазер – это аббревиатура английского Light Amplification by Stimulated Radiation, то есть это квантовый эффект, который не мог вообще раньше, чем в 30-е годы появиться. Нет, у Толстого гиперболоид тоже хорошая история, да? Но она не оригинальная. Все давно уже от древних греков знают, что зеркала могут фокусировать свет. Если в фокусе параболического зеркала свечу поставить, то у нас фонарики все так работают, да? Лампочка окружена таким отражателем, и луч света формирует. Так что Толстой просто развил это до уровня оружия, не фонарика, а реально сжигающего там какие-то далекие объекты оружия. Тоже идея, конечно, красивая, но не оригинальная. Техника тут уже была понятная. Друзья, в своих комментариях вы нередко спрашиваете меня, люблю ли я научную фантастику. Ну, очевидно, люблю. Я вырос на ней, на настоящей, твердой, научной фантастике. Правда, в последнее время редко читаю ее, но тут мне в руки попалась удивительная книга. Честно говоря, я не ожидал, что в наше время можно написать такую твердую научную фантастику о космосе. А автор ее меня просто вдохновил. Я этого человека знаю довольно давно и слежу за его жизнью и работой. Это канадский астронавт Крис Хэтфилд. Наверняка и вы его помните. Помните, как он с гитарой в руках в невесомости замечательно пел на Международной космической станции? Он очень опытный астронавт, он неоднократно летал в космос, он работал и в НАСА, и в нашем Роскосмосе, он тренировался с нашими космонавтами, с американскими, с космонавтами других стран, такой человек мира. И тут он взялся за новое для себя дело. Он стал писателем. Он попробовал, и его первый опыт мне очень понравился. Он написал в жанре не просто научной фантастики, а такой возможной альтернативной истории. Он представил себе, как бы могла развиваться программа «Аполлон» полетов человека к Луне. Вы помните, последний был «Аполлон-17». Был задуман «Аполлон-18», но он не состоялся. И вот Крис Хэтфилд написал про «Аполлон-18». История называется «Орбита смерти», потому что там замешана еще и детективная составляющая, и очень много ответвлений от космонавтики, но что важно, сам космонавт пишет о космонавтике. Я читал эту вещь, не отрываясь, честное слово, вот можете мне поверить, редко какое литературное произведение заставило бы меня оттолкнуть все остальное, и 3 дня я просто не отрывался от этого текста, который издан, переведен на русский язык, издан «Эксмо», редакцией «Фанзон». Это ребята, которые делают настоящую фантастику, переводят то, что имеет смысл читать. Но я очень советую вам почитать эту историю. Там предполагаемый полет на Луну был еще обставлен с точки зрения шпионских разных задач. Ну, что греха таить, космонавтика, она всегда связана с оборонными проектами. И полеты на Луну – это не исключение. И любые другие полеты тоже. Но тут предполагаемый полет Аполлона-18 был еще смешан с задачей встретиться, изучить, может быть, уничтожить советскую разведывательную станцию «Алмаз». Такие были. Это на самом деле целая большая серия очень мощных советских разведывательных спутников и орбитальных станций с человеком на борту. И там присутствуют не только американские астронавты в этой истории, но и советские, причем женщина-космонавт. И она ведет себя совершенно потрясающе. В некоторых местах она может заткнуть за пояс любого мужчину-астронавта. И для меня это знак большого уважения к женщинам-астронавтам и космонавтам, которые в последнее время наряду с мужчинами очень активно и очень профессионально работают в космосе. И тут никаких скидок на то, что они женщины, никто уже давно не делает. Но Я советую вам почитать эту историю. Там много того, что только человек, находящийся внутри космонавтики, может нам рассказать. Там почти все правда, какой она могла бы быть. Это очень интересно. Читайте. Под этим роликом есть ссылка, по которой вы сможете получить промокод на эту и другие научно-фантастические книжки, которые мы с вами так любим. Если вам, друзья, понравился наш разговор, то его полную версию вы сможете увидеть на платформе Boosty и Patreon.
2: Давайте еще об одном российском, потом советском писателе, роман «Антиутопия» Евгения Замятина «Мы», 2020 год, и там ведь тоже есть очень интересная вещь.
3: Да, Замятин написал «Мы» в 20-м году, тогда уже были электромагнитные микрофоны, но он эту идею развил и масштабировал до всеобщей системы слежения, выяснения настроения толпы. Я могу процитировать из его книги. «Теперь эти мембраны, изящно задекорированные на всех проспектах, записывают для 246 бюро-хранителей уличные разговоры». Ну, бюро-хранителей мы понимаем, что это спецслужба, которые выясняют, что это спецслужба, которые выясняют настроение толпы, подслушивая на улице их разговоры.

0: устройство термен, который создавал электромузыкальные инструменты, но заодно еще создавал подслушивающие устройства. Так что эта идея, в общем, летала в воздухе.
1: Ну, кстати, для наших подписчиков на платформах Boosty и Patreon мы приготовили дополнительные выпуски неземного подкаста. Они уже на платформе, а подписка там – это удобный способ поддержать неземной подкаст.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Ну, а мы продолжаем. Айзек Азимов, человек, который сформулировал законы робототехники. Робот не может навредить человеку. А вот самих роботов первым тоже он писал?
0: Нет, слово «робот» появилось гораздо раньше, у Карла Чапика, чешского писателя. И робот по-чешски означает не просто работа, а принудительный труд, подневольный труд, ну, труд, рабский труд, да, ну, и вот такой машинный труд, который отдан на, значит, его совершают механические устройства. И он в 20-м году в своей пьесе написал про эти самые универсальные роботы, и слово пошло гулять, и до сих пор все их мы на любом языке называем роботами, да? Эти самые машины, исполняющие какую-то функцию.
1: Ну, кстати, чешский язык вообще удивительный. Я бы взял оттуда каких-нибудь еще слов типа «летало» или «ездало», которые означают «самолет», или «такси». Ну, кстати, может быть, когда будем говорить о Стругацких, еще вернемся к вот этой вот интересной параллели между словами, которые они используют, использовали для фантастических изобретений, и тем, чем мы пользуемся сейчас. Но вначале все-таки еще Артур Кларк. Не только писатель, но и изобретатель, ученый, популяризатор науки, кстати, практически.
0: Прекрасный научный фантаст, да. Он англичанин, но вообще-то он две трети жизни.
1: Сэр.
0: Сэр. Кстати, да. Удивительно, да, как государство чествует своих выдающихся людей, которые только вот интеллектуальным трудом занимаются, да. Артур Кларк во время Второй мировой войны работал инженером, молодым электронщиком, как сейчас говорят, системы защиты от самолетов, там радиолокаторы создавал, а потом увлекся литературным трудом и очень хорошо как инженер представлял себе будущее. Ну, например, самая грандиозная его идея, которая сегодня в каждом доме у нас работает, это спутниковое телевидение. Ведь, вообще говоря, телевидение со спутников можно получать, просто отслеживая антенной, откуда, где на орбите спутник, куда он летит. Но представляете, каких денег стоило бы, если бы каждый человек захотел вот такую подвижную антенну у себя дома поставить? Это страшно дорогая вещь. А как работают наши современные антенны? Приходит к нам мастер, на балконе устанавливает тарелку, прикручивает ее и говорит: все, не трогайте. На нее обязательно придет сигнал. Это что значит? Спутник не летает у нас по орбите, висит у нас непрерывно над головой. Висит, хотя летает, потому что Земля крутится, совершая один оборот вокруг своей оси за 24 часа. И если спутник, который транслирует нам сигнал на наш телевизор, тоже по орбите за 24 часа обращается, то он всегда будет висеть над нашим городом, если его там поместили на орбиту. Это идея Артура Кларка. Фантастически. Были какие-то намеки у других, даже у Циолковского был такой намек, но он никогда не говорил о системах связи, трансляции сигналов на любой там приемник на Земле. Артур Кларк был первым, которому просто сказал, что спутники на геостационарной орбите на расстоянии 36 тысяч километров от Земли будут двигаться синхронно с Землей. Это прекрасный способ закрепить антенну в любом месте, направить ее на этот спутник и больше ее не трогать. Сразу это становится доступно всем, потому что такая антенна не требует, чтобы за ней ухаживали, чтобы ее крутили. Прекрасно. Если бы он эту идею запатентовал, он бы стал миллиардером. Все бы им платили. Он, конечно, ее бросил в публику, и эта идея стала всеобщим достоянием. Но я напомню, Артур Кларк таки стал миллионером за свои прекрасные произведения научно-художественные. Он получил большие гонорары и использовал их, поддерживая научные проекты. Он жил на острове Цейлон, у него там дом был, прекрасно он нырял, кстати, хорошо описывал подводный мир, и очень большие деньги отправлял на разные научные проекты. И один из них по

0: поиски внеземных цивилизаций. То есть он вернулся к этой истории радиосигнала из космоса и очень долго поддерживал институт SETI, вот в Калифорнии работает, где несколько десятков инженеров работают по поиску внеземных цивилизаций. Так что Кларк высоко литературный и глубоко уважаемый человек вот, в сообществе тех, кто вообще интересуется космосом.
1: Безусловно, действительно очень красивый поступок, зарабатывать, с одной стороны, на фантастике и литературе, а с другой стороны, отдавать просто эти
0: идеи... На реальную науку, да?
1: Да, и отдавать эти идеи человечеству, по сути...
0: И не держаться за них.
1: Хотя, как инженер, он действительно мог бы ведь,
0: мог наверное, бы запатентовать. Конечно, история.
1: Сегодня наш выпуск для тех, кто любит читать. Если вы что-то не читали из того, что мы сегодня обсуждали, найти эту книгу и многие другие поможет сервис для читающих людей «Строки». В «Строках» большой каталог самой разной литературы, книги, аудиокниги, подкасты и журналы на любой вкус. «Строки» помогают понять книги глубже при помощи специалистов. Например, книгу братьев Стругацких «Пикник на обочине» сопровождает лекция Дмитрия Быкова. А еще в сервисе есть познавательные подкасты. Например, подкаст «Это сигнал» о том, что науке понятно про непонятное и непонятно про понятное. Или подкаст «Это не трубка» про случаи, когда ученый открыл совсем не то, что собирался изначально. Подписку каждый может подобрать специально для себя. Зависит от того, как много вы хотите читать. Есть три варианта для тех, кто читает редко, но хочет всегда иметь под рукой нужную книгу. Кто привык читать часто, или для тех, кто не представляет и дня без книги. Если читать хочется, но не знаете что, в «Строках» есть тематические подборки книг на любой вкус, в том числе и о космосе. В сервисе комфортный интерфейс, современный дизайн и есть возможность отслеживать свой прогресс чтения. Если сомневаетесь, попробуйте бесплатно. Скачивайте приложение по ссылке и воспользуйтесь промокодом «Неземной». Он даст 30 дней подписки «Много». Ну, а вот, не знаю, теперь в Великобритании, говорят, уже отказываются в издательствах, недавно была новость, брать фантастические произведения в печать, потому что их формируют нейросети. Вот интересно, что нового могут дать нейросети?
0: Слушай, я когда-то читал стихи, написанные компьютером, они были ужасными, но это, правда, было давно, еще 70-е годы. Говорят, сейчас нейросети неплохо пишут стихи, даже какие-то литературные произведения, но это же всегда компиляция, в них не может быть новых идей, нейросеть просто собирает то, что уже в интернете
1: существует. То есть, может быть, сюжет, может быть...
0: Откуда-то сюжет, откуда-то грамматика взята, откуда-то украшения литературные, но как в нейросеть... А как в нашей голове рождаются новые сюжеты, я не понимаю. Наверное, мы все-таки все еще умнее компьютеров.
1: Хочется в это верить. Еще один писатель... книжками которого вот лично я в детстве не зачитывался, я их вообще не помню в Советском Союзе, может быть, помните вы, Роберт Хайнлайн.
0: Их поздно стали переводить.
1: Очень поздно. Я помню, что я столкнулся с этим уже в 90-е, причем это был роман «Чужой среди своих», как только его не переводили, или «Свой среди чужих». Ну, то есть человек, который был воспитан марсианами, прилетел с Марса и здесь стал таким гуру эзотерическим, который, в общем, пацифистски обучал людей, как надо жить. Кстати, говорят, что это была Библия движения хиппи. Но и вот позже, я лично позже с удивлением узнал, что «Звездный десант», по которому снято не одно художественное произведение в виде кинофильмов, сериалов, это тоже его произведение, оно абсолютно милитаристское. Вот у меня до сих пор это не укладывается в голове, но тем не менее, вот что дал нам этот писатель?
0: Знаешь, я мало читал Хайнлайна, что-то читал, но, честно говоря, в голове не отразилось каких-то ярких сюжетов. Но знаю, что в «Звездном десанте» у него там история о солдатах, тоже милитаристская история, но солдаты были одеты в какой-то механический скелет, который усиливал их движение, помогал им передвигаться, носить тяжести. То есть это фактически экзоскелет, то, что мы сегодня обсуждаем, даже какие-то есть уже рабочие варианты. И в некоторых случаях он, наверное, может использоваться реально, ну, например... Мы серьезно сейчас обсуждаем, экзоскелеты для космонавтов, когда они полетят на Марс. Вот вроде бы, а на Марсе-то это зачем? Но Хайнлайн предвидел, что космонавт будет очень сильно нагружен всяким оборудованием. Скафандр. На Земле он весит 100 килограмм. А еще какие-то приборы, а в его случае еще и оружие. Ну, в общем, посмотрите на современных солдат. Они обвешаны всем этим тяжелым оборудованием. Вроде бы на Марсе сила тяжести меньше, чем на Земле, в 2,5 раза. Но скафандр, который весит 100 килограмм, все равно будет обременительным для человека, совершившим длительное путешествие в невесомости с Земли на Марс. Там 8-9 месяцев перелет, мышцы его ослабли от невесомости, радиация его еще поколотила как следует, подорвала его здоровье. Так что экзоскелет, наверное, вещь очень нужная даже на Марсе. А если мы отправим куда-нибудь подальше, там, на более массивные планеты, то там без него просто не обойтись. Так что Хайнлайн... А вот чего я не знаю, а были ли инженерные проработки экзоскелетов до 59 года, когда Хайнлайн свою историю «Звездный десант» написал. Может быть, тогда уже инженеры думали об этом, и он просто подхватил эту идею, или он прямо с нуля ее развил. Я этого не знаю. Это надо смотреть в технику молодежи тех лет, да, журнал.
2: Технику молодежи, да, но общаться с людьми, которые плотно занимаются вот именно да. технологическими новинками вооружений. Еще сразу о двух писателях, братья Стругацкие. Ну, вот это культурный код поколения, это то, что мы все знаем, любим с детства. Это люди, чьими фразами буквально общались. Люди по фразам, когда ты их слышал, ты понимал, что да, вот лет 30 назад это наш, да, это свой человек. Что о них?
0: У меня до сих пор в голове фраза «умные им не нужны, им нужны верные». А вот фраза, которую я выписал из «Хищных вещей века». Правда, написана эта история довольно поздно, но фраза интересная. «Это было что-то вроде игрушечного автомата с удобной рифленой рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин. Что это за штука?» – спросил я. «Ляпник», – сказал он угрюмо. «Дайте сюда». Я отдал ему игрушку. «Ляпник», – сказал я. «Которым, значит, ляпают? А если бы вы в меня попали? Надо же, теперь это за год не отмыть, придется стену менять». То есть история точно про пейнтбол, да, про эти абсолютно. Вот автоматы, которые шариками ляпают, краску оставляют, от нее трудно отмыться. Когда их придумали, не знаю, но Стругацкие вот эту идею предложили нам в «Хищных вещах века».
2: Ну, у меня в детстве был такой, знаете, игрушечный пневматический автомат шариками, с шариком.
0: Да? Но да, они не оставляли.
2: Вот мы пробовали это наполняли. Сделать, да, если прокрутить в нем побольше дырочку и наполнить ее какой-нибудь вот краской, как будто это было, но уж скорострельность у него была, и дальнобойность совсем не такая, как у нынешних пейнтбольных ружей. Те бьют прям снайперские метров на 50, а то и выше. А что еще?
0: Очки дополненной реальности. Ну вот тут я сомневаюсь, что можно Стругацким приписать именно очки дополненной реальности. Мы же знаем, что это некий оптический прибор, который, с одной стороны, показывает нам окружающий пейзаж, но вписывает его в него какие-то новые элементы, генерирующие, сгенерированные компьютером, да, как бы дополняет то, что мы видим, какими-то новыми элементами. А вот у Стругацких есть такая история, там же, в «Хищных вещах века». Там изобретение под названием «слег». Его надо было вставить в радиоприемник, а затем лечь в ванну, чтобы попасть в иллюзорное бытие. Ну, насколько это соответствует зрительным иллюзиям, тут у Стругацких не сказано. Может быть, это что-то вроде электромагнитного наркотика какого-то, да, или внутри головы там что-то. Почему надо в ванну лечь для расслабления? В общем, это слабая связь с тем, что мы сегодня называем очками дополненной реальности. Я бы не стал Стругацким приписывать это изобретение. И вообще они мало технических идей. Они больше думали о людях будущего и о людях современности, для них не очень приятной современности советского общества, перенося это в какие-то, ну, в какие-то фантастические дали, да, на другие планеты и так далее. У них больше о людях, чем о технике.
2: Ну, вот это, кстати, то, что тоже вряд ли сможет написать когда-либо нейросеть. То есть, во-первых, осмыслить и понять, как могут в будущем применяться какие-то вещи, о которых мы лет 20-30 назад даже не слышали и не знали. Но, во-вторых, как общество будет на это реагировать?
0: Никогда не говори никогда. Наверняка нейросеть и этому научится, и заткнет за пояс наши человеческие фантазии.
2: Ну, будем смотреть, но, тем не менее, вот Стругацкие как раз многим помогли найти, ну, то, что Иммануил Кант называл, наверное, нравственным законом внутри нас, вот именно эту историю.
0: Но сформировать свою мораль.
2: Да, но мы сегодня о зримых, тем не менее, вещах, которые они описывали, вот «Жук в муравейнике», вот там, я помню, все уже прям буквально были, ну, как я это себе представлял, чуть ли не с планшетами, с телевизорами в руках. Я тогда не мог себе представить, что телевизор был плоский, мог бы быть плоский. Это случилось лет на 15-20 позже, но...
0: А знаешь ли ты, когда написан «Жук в муравейнике»?
2: Вот это самое интересное.
0: Вот, 1979 год. Дело в том, что к 79 году уже идея цветных экранов жидкокристаллических, она уже появилась. Вообще-то появилась... Жидкие кристаллы давно еще, в 19 веке нашли. Потом стали придумывать технологии, которые на основе жидких кристаллов и разных электромагнитных импульсов формировали бы изображение. Много разных технологий. Но я сегодня посмотрел, где-то к 75-му году уже черно-белые появились жидкокристаллические экраны, и тогда первые калькуляторы с жидкими экранами появились, черно-белые телевизоры в Японии на жидкокристаллических экранах, но у Стругацких-то, по-моему, цветные, а нет, у них не сказано какие, вот просто на столе можно
2: некие,
0: было... Некие, да, компактные устройства, которые поддерживают видеосвязь. Там написано, что их можно было положить на колени. А вот знаешь ли ты, как называется компьютер, который можно положить на колени? Ты сейчас сказал, наверное, ноутбук.
2: Ноутбук, ноутпад.
0: Нет, нет, нет. В ту эпоху мы называли их лэптоп.
2: А лэптоп?
0: Лэптоп.
2: Ну, конечно, нет.
0: Вот у меня первый компактный компьютер, так весом 8 кг, правда, был. Лэптоп. Он довольно толстый был, но все-таки на коленях его можно было держать. У него был черно-белый экран, как раз жидкокристаллический.
2: Ну, честно говоря, вот лэптопы черно-белые я не застал, у меня были компьютеры Electron черно-белые, на которых мы уже там работали, писали какие-то первые программы, но это уже были такие глубокие 80-е годы.
0: Они долго еще оставались черно-белыми.
2: Ну, безусловно.
0: Зелеными, помнишь, что черно-зелеными.
2: А, ну у нас уже были тогда и цветные агаты, я помню, эти первые удивительные машины. И одновременно с этим тогда все-таки у меня это было еще детство, был Кир Булычев, которого печатали в «Пионерской правде». Я, кстати, читал потом, что он на работе скрывал свою литературную деятельность, очень боялся, что его сочтут каким-то несерьезным, а ведь он был ученым.
0: Это называется эффект Карла Сагана. Саган тоже, как хороший, как хороший оптический астроном и астробиолог, страдал от того, что он еще и просветителем был, и популяризатором, как сейчас говорят, науки, и писателем, научно-фантастический он писал, и научно-популярные вещи, и на него косо смотрели, мол, не настоящий ты ученый. Вот это эффект Сагана. Кир Булычев побаивался этого эффекта, поэтому под псевдонимом писал свои литературные произведения. И вот в одном из его произведений «Сто лет тому вперед» сказано, читаем. «Почитаем газетку», — сказал старик. Коля искоса поглядывал на старика, который нажал какую-то кнопку сбоку портсигара. Портсигар превратился в разноцветный экран, и по нему побежали различные кадры. Ну, мало кто помнит, что такое портсигар.
2: Разноцветный, да.
0: Но... Портсигар – это коробочка для сигарет, вот такая маленькая, как нынешний телефон. Разноцветный. Именно у Кира Булычева разноцветный экран. Смотрим. Когда написано «Сто лет тому вперед»? Где-то в середине 80-х. А когда появился первый цветной жидкокристаллический дисплей? Японцы сделали телевизор на нем. 1987 год. Похоже, что Булычев опередил, по крайней мере, коммерческое использование цветных жидких кристаллов. Он сфантазировал это дело раньше, чем японцы сделали свой телевизор.
2: Удивительно. Ну, а вот в современных фантастических книгах попадались вам какие-то изобретения, которые в будущем, как вы думаете, могут стать реальностью?
0: Самое грандиозное, что я помню, это Лю Цисинь, китайский современный фантаст. Он написал о том, как весь земной шар можно превратить в космический корабль.
2: Это в задаче трех тел?
0: Нет, нет, после задачи трех тел, как называется, Земля, я не помню точно его название, это новая вещь, недавно опубликована на русском, переведена. Там история, в общем, такая понятная, Солнце собирается взорваться, надо как-то передвинуть Землю, и вот он очень подробно описал, какие грандиозные реактивные двигатели строят размером там с Эверест, строят на Земле, чтобы весь земной шар превратить в космический корабль и увести от Солнца, от греха подальше, когда оно взорвется. Будет ли это когда-нибудь осуществлено? Это страшная, конечно, идея передвинуть целую планету. Но, по крайней мере, это новая идея.
2: Ну, когда-то человечеству, очевидно, это потребуется, скажем, через 5 миллиардов лет, когда Солнце начнет свою эволюцию, расширение.
0: Надо ли Землю передвигать? Или можно просто переселиться на другую планету и так по-тихому с Земли удалиться?
2: Как вариант, но если оно дотянется и до Марса, и вот тогда уже вот современным фантастам, наверное, нужно думать о том, как человечество будет применять те же самые варп-двигатели. Вот ведь это же опять то, о чем мы не могли даже подозревать и знать, что вот эти вот сверхсветовые, со скоростью сверхсветовые перелеты, ну, действительно, в общем, оказывается, и не противоречит даже теории Эйнштейна. То есть можно, оказывается, поместить пространство, взять кусок пространства,
0: поместить
2: в него маленький корабль, да и отправить это пространство, и ничего-то не нарушить.
0: Мне кажется, это фантастика, но кто знает. Всегда фантастика идет впереди, и надо ей доверять. У фантастов хорошая фантазия. А если они научные фантастики, значит, она еще и научная фантазия.
2: Будем читать, ну и до встречи на следующей неделе. Спасибо вам, Владимир Георгиевич.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Великий Ньютон отличался прескверным характером и, насколько можно судить, вообще был довольно малоприятным человеком. Потомков, однако, интересует в ученом лучшее, что в нем есть. Это его идеи. Своими идеями Ньютон, собственно, и велик. О том, что им самим было сделано, у него есть два высказывания. Причем эти высказывания, казалось бы, слегка противоположного толка. Одно – это всем известное «Я стоял на плечах гигантов». И якобы только поэтому он и видел далеко. Правда, когда у него спросили, как же он смог додуматься до своего закона тяготения, он ответил: «Я все время об этом думал». Второе высказывание Ньютона, которое я хочу вспомнить, это: «Я ребенок, который, играя на морском берегу, нашел несколько камешков и раковин покрасивее, чем удавалось найти другим, и в то же время неизмеримый и неисследованный океан истины расстилался передо мной». Через 300 с лишним лет после опубликования знаменитых «Начал» Ньютона мы знаем, насколько он был прав. С тех пор было открыто очень многое того, о чем сам Ньютон не мог и подозревать. Это нисколько, ни в какой мере не умаляет масштаба того, что он сделал. Но важно, что мы тоже ходим по тому же самому берегу того же самого океана. Будет открыто еще многое, если только мы, как и Ньютон, все время будем об этом думать. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях член-корреспондент Российской академии наук Павел Николаевич Пахлов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор философских наук и кандидат физико-математических наук Владимир Григорьевич Буданов. Здравствуйте. Нам хочется видеть мир вокруг себя более-менее упорядоченным, чтобы стены в комнате были под прямым углом друг к другу. Когда мы смотрим на небо, мы склонны проводить там линии и находить там узоры, которых там на самом деле нет. И нас же восхищает симметрия и красота того, что происходит в калейдоскопе. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
2: «Что есть красота?» – задал отнюдь не риторический вопрос Николай Заболоцкий и не осмелился дать исчерпывающий ответ. В последних строчках знаменитого стихотворения предпочел многовариантность. «Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» В поэзии это допускается, порой даже приветствуется, а вот наука, которая больше, чем кто-либо другой, любит задавать вопросы, точных ответов требует. Во всяком случае, да, нет, так, а не иначе. Следовательно, вывод однозначен, для нее правило. Сомнение не то чтобы исключение, но некое отражение комплекса неполноценности. Не найден пока ответ, но найдется обязательно. Вот и красоту, вернее определение, что она из себя представляет, наука объявила проблемой давно решенной и назвала симметрией. Что ж, определенные основания для этого существуют. Не так уж много понятий стали популярными сразу во многих областях человеческой жизни, культуры, искусства и, естественно, в сфере научных знаний. К тому же в переводе с древнегреческого это соразмерность, соответствие. Причем, если чуть-чуть отойти от буквальной трактовки, то, говоря о симметрии, подразумевается пропорциональность, упорядоченность, гармоничная красота в расположении элементов некой системы. Распространено понятие этой самой симметрии и в физике, и в химии, и в биологии, а уж среди математиков. Он и от нее прям-таки в восторге. Впрочем, это из-за особой эмоциональности математиков. Ведь только среди их сообщества встретишь улыбающихся, смеющихся, хмурящихся, негодующих, волнующихся людей, когда они читают текст, состоящий из одних только формул. Право же, собратья из других научных школ более сдержаны. Но разница в характерах суть дела не меняет. Везде симметрия связана с красотой. А вот отсутствие или нарушение симметрии называется асимметрией, или того хуже, аритмией. Некрасиво это, неэлегантно, более того, подозрительно, ибо неверно может оказаться. И, чтобы еще больше подчеркнуть тождественность двух понятий, бывает абсолютная красота. Божественная, как ее называют. А есть то, о чем говорят, весьма мило, симпатично, привлекательно. Градация существует. Не все уроды, но далеко не все сказочно красивы. Так вот, симметрии тоже могут быть точными или приблизительными. Все как у людей.
0: А симметрия, я, честно говоря, привык говорить симметрия, может быть, и так будет получаться. Это что?
1: Ну, соразмерность у греков, да, но вопрос с чем?
0: Да.
1: Если вы...
0: Самого с собой. Я симметричен, я соразмерен сам с собой.
1: Вот так, да, наверное.
0: Вот так. Правый и левый.
1: Чуть-чуть, да? Ну, да. Давайте я вас чеканный профиль отолью в металле на монете. Угу. Это очень модно. Угу. Совершенно несимметрично.
0: Тем не менее, я знаю, что есть оборотная сторона. Другое дело, что на оборотной стороне монеты ничего не выгравировано, но не отпечатано. Но я знаю, что когда я вижу человека в профиле, у него есть другая сторона, и она примерно такая же.
1: Это значит, что вы всякий раз достраиваете. Ну, какой-нибудь адмирал Нельсон все-таки несимметричен. И другая сторона профиля...
0: У адмирала Нельсона нарушена симметрия.
3: Когда вы хотите сделать полностью симметричный объект, это фактически значит, что половину от него вы отбрасываете, говорите, что она, поскольку она абсолютно симметрична, то она нас не интересует, да? Она не дает новой информации. То есть, посмотрев на вас, на вашу половину, я уже знаю, что вторая ровно такая же, зачем мне на нее смотреть?
0: Так, вы меня учите следующему. Симметричный объект – это объект, в котором информации меньше, чем кажется. Потому что информация... какая-то часть повторяется, может быть, даже не один раз, а большее число раз.
3: Совершенно
0: например, продолжаю я вашу мысль.
3: И значит, я потерял информацию.
0: Паркетный плит, узор на полу, да?
3: Да. Да. Мне достаточно посмотреть маленький квадратик, и я после этого представляю весь паркет целиком.
1: Это экономия мышления. Экономия восприятия. Вот,
0: что мы делаем в магазине, когда выбираем какое-нибудь покрытие? Мы смотрим маленький кусочек, а потом пытаемся себе представить, как это распространится на всю нашу вселенную, в данном случае на всю мою комнату.
3: И казалось бы, зачем вам тогда после этого большая кухня, если вам достаточно маленького пятачка на ней, если он уже несет всю информацию про вашу кухню.
1: Но для этого нужно богатое воображение.
0: Смотрите, воображение действительно нужно. Потому что, с одной стороны, воображение, с другой стороны, вы мне говорите, что усмотрение симметрии есть экономия мышления.
1: Да, безусловно.
0: А красота здесь при чем?
1: А вот здесь, видимо, есть такая вещь. Надо включить соразмерность человека. Дело в том, что также объективно можно рассматривать и психофизиологию, и нейрофизиологию человека. И вот как там с восприятием симметрии и красоты? И вот выясняется, как только вы ставите два симметричных объекта, то у вас возникает некое зависание восприятия. Почему? Потому что это ситуация как бы бессознательного выбора и торможения неких ритмов характерных мозга, что может вызывать соответствующее измененное состояние, ну, в данном случае удовольствие. Не каждое состояние выбора будет вызывать удовольствие. Допустим, в условиях страха, стресса и так далее надо что-то совершить, там с удовольствием хуже. Вот. Но красота очень похожа на это. Это одна из форм восприятия красоты.
0: Можно сразу спросить? Сразу спросить, чтобы убедиться, правильно ли я вас понял. Что когда я смотрю в калейдоскоп, я вижу по определению повторяющийся один и тот же фрагмент, ну, несколько фрагментов, хитрым образом повторяющийся, ровно как Павел Николаевич нам объяснил, что один фрагмент повторяется несколько раз. Мне от этого делается хорошо, и мой мозг попадает в какое-то эйфорическое состояние.
1: Видимо, так. Потому что проблема выбора, концентрации, она как бы не завершенность вот такая. Но она вместе с тем не драматична и не травматична. Вот, ну, вот видимо, так.
3: Все-таки, с моей точки зрения, симметрия – это некоторое ограничение, которое вы наложили на систему. То есть вы таким образом не позволяете ей больше свободы.
0: Я не даю ей быть, какой она хочет. Да?
3: Не хотите, вот вы наложили это ограничение и не позволяете ей измениться. Да? Вот вы хотите, чтобы рисунок повторялся на вашем паркете, значит, что фантазия ограничилась маленьким кусочком, дальше все повторяется.
1: Здесь, вероятно, есть мера. Мера этого, так сказать, процесса. Есть определенный тип симметрии иного свойства, которого нет в неживой природе. Это, скажем, симметрия пятого порядка. Ну, вот, простой пример. Возьмем отрезок. Поставьте точку, пожалуйста, не задумываясь. Где вы ее поставите? Посередине?
4: Вряд ли.
1: Ни за что. Это свидетельствует о том, что у вас нужное количество рефлексий. Вот если вы возьмете олигофреника, я ничего, так сказать, здесь не хочу, он поставит посередине ровно. Это как раз известные психофизиологические опыты. И большинство людей, если вы статистику наберете, будут ставить в двух точках, в соотношениях, ну, там будут возникать пики максимумов статистических, в соотношении примерно 62% на 38%. Это вот и есть, ну, золотое сечение, там корень из 5 минус 1 пополам.
4: Он по каким-то причинам кажется мне осмысленным.
1: Это Лефевр, Владимир Лефевр, это наш кибернетик, математик и психолог, который давно уже в Соединенных Штатах, еще в 60-е годы, рассматривая конфликтующие структуры, пытался понять, как наша рефлексия приведет не к бесконечным вот этим выборам буриданного осла, а к некоторой бессознательной, как ни парадоксально, точки, значит, сходимости этого процесса рефлексии. И вот оказывается, что золотые сечения – это выборы без предпочтений. Это может быть геометрический выбор. Не зря расчерчено в поле фотоаппарата 3 на 3.
4: Сетка. Почему не зря?
1: Но вот эти вот перекрестия, они дают вам как раз примерно эти золотые сечения. Там вы будете композиционно размещать, рекомендуется размещать композиционные центры. Если взять картины Леонардо, допустим, какие-нибудь, или классиков, то обязательно эти композиционные центры ставятся по золотым пропорциям.
2: Инженер Сикорский и художник Левитан могли быть совершенно одинаковыми по своему складу людьми. Вопрос в другом. Каким образом природа одаривает столь разными способностями совершенно одинаковых людей? Талант предопределяет профессию или у профессии лимит на талант?
4: Симметрия пятого порядка, которую вы упомянули, и транслировать ее на покрытие, то это приходит Пенроуз и говорит, что есть замощение плоскости, которое замощает всю плоскость, но не является периодическим, не является тем, от чего нас то ли упреждал Павел Николаевич, к чему призывал. Не является повторением одного и того же элемента. Производство таких, я подозреваю, должно быть сильно дорого.
1: Это квази-покрытие, квази-периодическое. И в неживой природе симметрии пятого порядка нет. Это можно сделать вот только не периодическими какими-то процессами. А в жизни это довольно распространенная симметрия. И это связано с одной удивительной особенностью. Живые системы, в отличие от, ну, скажем, если мы возьмем физику, мы создаем динамические уравнения. Так, следующий момент зависит от предыдущего. Все определяется начальными состояниями, затем выстраиваем. Правда, так уравнение Шрёдингера строится.
4: Ну, уравнение Ньютона так строится.
1: Естественно. Вся физика так строится. Это система, значит, отображения. N плюс первый шаг есть функция n-ного шага. Так вот, в живых системах этих шагов больше, там просто есть память. И как только вы начинаете рассматривать системы с памятью, то есть есть деды, отцы и внуки, зависит от вот, наличия этих...
4: В смысле производства, не буквально деда, а в смысле производства состояния системы.
1: Да, совершенно верно. То там будут соответствующие сингулярные состояния, вблизи которых развиваются вот эти вот законы чисел Фибоначчи, так называемых. Средневековый математик, который придумал задачку о кроликах. Если у вас одна пара есть, и вот она, как она будет размножаться, то в следующий момент у вас будет та же пара плюс пара молодых, новорожденных кроликов. В следующий момент новорожденные еще не могут дать потомство, поэтому все еще старшие размножаются. Поэтому будет у вас сначала единички, потом две, потом три, а потом молодое поколение подрастает, и у вас возникает вот эта пропорция. 1, 2, 3, 5, 8, 13 чисел Фибоначчи. И вот именно они встречаются в том сюжете, который был в начале, подсолнух. Это филотаксис, это распределение насчет семечек вот в этой, там очень прихотливой, красивой спирали, логарифмические золотой пропорции. как только система с памятью, возникает другие типы симметрии. И мы распознаем обе. И полностью симметричную математическую, которая хорошо известна и сдается группами симметрии. И вторая, вот эта динамическая нарушенная симметрия, сильно нарушенная причем.
4: У нас есть встроенные механизмы распознавания симметрии в мире. Коль скоро мы производная от этого мира. В то же время симметрия бывает не только в живой природе, но и в неживой. Да. И бывает симметрия, невидимая обычному невооруженному взгляду, а видимая только после значительных мыслительных усилий. Давайте продолжим сразу после сюжета.
2: Короче, если подвести промежуточный итог, боготворят ученые симметрию. С явной симпатией описывают и рассуждают о различных ее видах. Вот равнобедренный треугольник. Его лаконичный рисунок – пример зеркальной симметрии. Красивые крылья бабочки – двусторонняя симметрия. Два треугольника с точечной симметрией, отражение ее в плоскости и так далее. Но вот в чем заковыка. Если обратиться к началу начал, к моменту возникновения нашей Вселенной и принять за основу теорию Большого Взрыва, то рожки да ножки остаются от всех рассуждений, связанных с симметрией. В чем суть? Гипотез образования окружающего нас мира от мельчайшего атома до огромнейших галактик довольно много. Но, по мнению большинства ученых, верна теория, согласно которой в момент взрыва наша Вселенная была лишь небольшим, раскаленным до миллиардов градусов шаром, естественно, невероятно плотным. Все сущее родилось из точки сингулярности. В кратчайший момент частицы материи начали разлетаться в разные стороны с колоссальной скоростью. По мере остывания образовывались химические элементы. Поначалу легкие – водород и гелий. Потом и более тяжелые. И по всем правилам равные шансы на рождение имели как протоны, частицы с положительным зарядом, так и антипротоны с отрицательным. Да и электроны ничем не хуже. Их несущих отрицательный электрический заряд, согласно теории, должно было быть сопоставимо с количеством антиэлектронов и так далее. Физики находят античастицы во время экспериментов на ускорителях, в потоках космических излучений. Но что касается антиматерии, дело намного хуже. По неподтвержденным данным, могут быть ее островки в бескрайних просторах мироздания. Но нет антизвезд, тем более антигалактик. Разве что в фантастических романах вскользь вспоминают о них. И зашаталось всемогущество законов симметрии. Вернее, постулат об их распространении на все и вся. Что греха таить, не очень лестное начало для столь глобального явления. Можно, конечно, сетовать на то, что теория Большого Взрыва до сих пор вызывает определенные вопросы. Можно выдвигать другие гипотезы возникновения всего сущего. Можно локализовать проблему и рассуждать о бесконечном множестве вселенных, где по-другому идут процессы, иначе, чем в нашем мире. Но согласитесь, слишком высокая плата за сохранение незыблемости всеобщего распространения законов симметрии. Где же выход? Нет ничего проще. Выход был найден. Коль обязательным было появление приблизительно одинакового количества частиц и античастиц, материи и антиматерии, так оно и произошло. Положенное по законам мироздания случилось. Столкнулись антиподы. При этом уничтожили друг друга, выделив огромное количество энергии. Это называется аннигиляцией. Но приблизительное не есть равное. Материи при Большом Взрыве образовалось чуть больше, чем антиматерии. Вот ее и сохранилось какое-то количество. Выходит, все дальнейшее строилось из остатков. Представьте нашу Вселенную радиусом 150 миллиардов световых лет и оцените масштаб этих самых остатков. Признайтесь, и вообразить трудно, что представляло из себя целое. Но что не сделаешь ради спасения любимой симметрии, ради красоты ее построений. Впрочем, может, так и надо было поступить. Ведь в конце концов никто иной, как сам Федор Михайлович Достоевский, утверждал, что красота спасет мир.
4: Мы удивляемся не тому, что мир возник, скорее всего, симметричный относительно материи и антиматерии, то есть относительно барионов и антибарионов. Мы по непостижимым и непонятным для меня причинам удивляемся другому, тому, что эта симметрия была нарушена. Откуда такая глубокая убежденность в том, что мир внутри себя глубоко и фундаментально симметричен?
3: Ну, мы теперь точно знаем, что это не так, что действительно есть небольшое нарушение.
4: Небольшое на фоне небольшое, в общем симметрии.
3: Ровно так же, как вот мы обсуждали перед этим, о том, что ваше лицо, которое исключительно симметрично относительно вертикальной оси, тем не менее немножко несимметрично. Вот мне кажется, что идеальная симметрия это все-таки не очень красиво. А вот если вы к этой примерной, к этой замечательной симметрии добавляете небольшое искажение, небольшое изменение, то на фоне большой симметрии видите небольшое нарушение. Вот этим вы добавляете красоту.
4: Я тут подготовился. Зеркало дублирует в каком-то смысле, ну, в данном случае меня, когда я в него смотрюсь. А как вы объясните, ничего не добавляет. Следуя вашей логике, было бы гораздо приятнее и гораздо интереснее смотреться в зеркало, которое немножечко меняет меня. Mm-hmm. Не обязательно в кривую. Да, именно поэтому кривые. Вы сейчас скажете, что именно поэтому кривые зеркала столь привлекательны.
3: Ну, оно немножко меняет, да? Все-таки все, что вы видите в зеркале, не совсем вы. У вас часы немножко не на той руке.
4: И немножко не в ту сторону ходят.
3: И немножко не в ту сторону ходят. И вообще говоря, то, что мы с вами несимметричны, заложено глубоко в биологии, что все биологические объекты построены на левоспиральных молекулах. Есть две возможности – левоспиральные и правоспиральные. Да, вы можете закрутить их в одну сторону и в другую. Сложилось так, что все живое состоит из одного единственного изомера. Ну, видимо, можно предположить, что просто в какой-то момент жизнь зародилась, она зародилась из единственной самовоспроизводящейся молекулы, которая смогла воспроизводить только такую же спиральность.
4: Если в один миг весь мир станет таким, как если бы он отразился в зеркале. Вот мы все просыпаемся или там моргаем, и после мир изменился. У нас будут средства это заметить?
3: Ну, мы сейчас знаем, что это не так. Что понимаете, у нас есть эксперименты, которые позволяют нам отличать левое от правого. Даже безотносительно нас с вами, ну, мы с вами, естественно, различаемся, да?
4: То есть мы не говорим о живом, а говорим о чем-то фундаментальном,
3: мы говорим о
4: живом,
3: да? Мы говорим о частицах, которые, из которых мы состоим, и они различают лево и право. Они знают, в какую сторону должны крутиться часы, часовая стрелка.
4: А то, что за это, за открытие этого дали Нобелевскую премию, означает ли это, что люди долго думали, что мир симметричен относительно зеркала?
3: Да, это так. Вот что дает симметрия? Она дает возможность сначала посмотреть одного порядка вещи, да? Вот они отражаемы. А чтобы увидеть маленькое расхождение, вот вы видите на разнице правой и левой половинки вашего лица, видите эту разницу.
1: Родинку. Есть возможность составить, вот сделать эту асимметрию, она действительно есть, и правополушарная, и левополушарная, и, соответственно, в нашем облике. И можно сделать подлинную симметрию, взять половинку лица и симметризовать ее. И правое лицо будет, и левое лицо.
4: Фотошопом.
1: Фотошопом. Это известная технология. Это два разных лица. Это одна из техник определения, значит, характеристик психотипа человека. Это два разных.
4: Два разных. Левое и правое. Удвоенное левое половина, да, и удвоенное правое половина. Да, две разные личности.
1: Да, да. Две разные личности. У вас как бы вот два таких человека.
2: Пустота не значит опустошенность. Пустота – архитектурный элемент физического мира. Опустошенность – ощущение человеческой души. Первое существует, но вызывает сомнения. Второе эфемерно, но сомнений не вызывает. Время сближения столь непохожих сущностей не за горами.
4: Пустота симметрична?
3: Хороший вопрос. Пустота – сложная штука. Вообще пустоту придумал... Ну, придумали греки, которые создавали атомистическую теорию, и там пустота впервые возникла у Демокрита. Вообще нетривиальное понятие пустота. Ну вот сегодняшняя пустота, она не совсем пустая, как мы знаем.
1: Ну, да. В свое время
4: расширяя ускоряющаяся вселенная.
3: Ускоряющая пустота, которая, в которую мы хотим поместить все, что мы наблюдаем, вещество, излучение. Вот для чего придумал пустоту Демокрит? Ему надо куда-то было поместить атомы. Атомы – это неделимые шарики, которые должны где-то быть. Это значит, что между атомами надо чем-то заполнить. и он придумал пустоту.
1: Дело в том, что это существовала идея почти что до начала 20 века, ну, до 20-х годов, когда Поль Антуан Морис Дирак придумал вот идею моря Дирака, который так позже назовут. Потому что если вы в уравнениях Дирака, который первый описал релятивистский вариант, значит, уравнений для электрона, там возникает симметричное решение с тем же, так сказать, с той же массой и противоположным зарядом.
4: Я просто подчеркиваю, что это наше ключевое слово на сегодня – симметричное. Да. Есть решение, есть да. некое симметричное ему.
1: И вот для того, чтобы оно имело хоть какое-то физическое значение, да, и, соответственно, энергии могли быть, так сказать, как положительные, так и отрицательные с любым значением. Там не было низшего состояния энергетического. Но нам известно, что должно быть основное состояние, так сказать, некое, так сказать, фундамент, андеграунд, с которого все. А его нет. Есть некий, так сказать, бесконечный колодец, в который свистят эти частицы, излучая. И фактически его критиковали за это. И одним из основных критиков был Вольфганг Паули, который, как известно, придумал принцип запрета. И тогда Дирак решил эту задачу с помощью его же, так сказать, аргументов, принципа. Он заполнил всю эту пустоту отрицательную, отрицательных энергий, значит, вот, парами, соответственно. И поскольку на одном уровне не может быть, так сказать, нескольких фермионов, значит, все уровни будут заполнены. То есть, вот эта пустота, она вдруг оказалась абсолютной полнотой. И мы наблюдаем наш мир как некие брызги океана, который, значит, вот над этой гладью возвышается время от времени.
3: Брызги вот. И пузырьки.
1: И пузырьки, да, соответственно. Вот. Поэтому пустота заполнилась самым неожиданным образом, и из этой идеи позже родится концепция квантового вакуума, и что, собственно, сегодня вместо пустоты и понимается.
4: Можно я переформулирую свой вопрос? Квантовый вакуум симметричен?
3: Заведомо нет, потому что, вообще говоря, еще одно новое открытие, которое было в 60-е годы, что на самом деле вакуум заполнен равномерно заполнен таким скалярным полем. Ни электроны, ни протоны. Специально вот это поле Хиггса, про которое говорят в последнее время очень много, он заполняет вакуум. Это поле, которое из-за того, что оно само с собой любит взаимодействовать, оно заполняет собой все.
4: Можно я спрошу?
3: Это более
4: можно выгодно. Я задам совсем глупый вопрос, который просто невозможно не задать? Я так хочу вас дожать. Поле Хиггса в каком-то смысле симметрично?
3: Нет.
4: Нет?
3: Нет. Поле Хиггса, вот ситуация такая. Если вы мне дадите ручку, которая у вас там есть.
1: Есть.
3: Ну, вы поставьте ее просто вертикально.
4: Я беру ручку и ставлю ее вертикально.
3: Вот поле Хиггса,
4: и отпускаю руку.
3: И отпускаете руку. В какой-то момент она упадет.
4: Вы знаете, она довольно быстро упадет.
3: Очень быстро упадет. И так и случилось, собственно, при возникновении нашей Вселенной.
1: Уравнение движения симметрично при этом? Симметрично.
3: Уравнение движения симметрично.
4: Вот. Значит, я могу вращать мой лист бумаги, то есть всю Вселенную, в каком-то смысле, вокруг этой ручки. Да. И пока она стоит строго вертикально, есть симметрия.
3: Но ей ужасно невыгодно стоять.
4: Ей ужасно неудобно так стоять. Да.
3: Вы ее отпускаете, она должна решить эту проблему, она должна упасть в какое-то несимметричное состояние.
1: То есть, вакуум – это состояние. Само же уравнение может быть симметричным.
3: Само уравнение.
1: И оно остается
3: пока таковым. Что мы верим, что оно...
1: Так что симметрия здесь разделилась, как бы так сказать. Да. Есть симметрия уравнения, есть симметрия состояния. И вот симметрия состояния нарушилась.
4: Вы учите меня следующим вещам, если я вас правильно понимаю. Мир управляется, когда вы говорите об уравнениях, мир в каком-то смысле управляется симметрическими законами, которые стартуют с несимметричных, как вы выражаетесь, с нарушенных состояний.
3: Я думаю, что просто единственное, что есть симметричное в мире, это пустота. Она абсолютно симметрична относительно всего, чего вы только не можете.
4: В ней ничего нет.
3: В ней ничего нет, и она симметрична.
4: Нарушаем симметрию нашей беседы сюжетом, и после этого восстанавливаем симметрию, продолжая разговор.
2: Сила красоты неоспорима. Получить зачет привлекательной студентки гораздо легче, чем простушки. А выбить отпуск у начальника мужчины намного проще красивой сотрудницы. Все это знают. Привлекательность влияет на все аспекты человеческой жизни. Еще древние греки пришли к выводу, что люди выносят свои суждения о других, основываясь на том, насколько они привлекательно выглядят. И это влияет на наше общение с окружающими. Но эталоном красоты для древних греков служила Елена Троянская. Она светилась таким блеском и красотой, который бы заставил Синди Кроуфорд смущаться. По преданиям, именно Елена Троянская стала причиной возникновения Троянской войны. Не доброта или интеллект, а именно красота и физическое совершенство Елены воспевали афиняне. Что же именно пленило и опьяняло мужчин в Елене и других красивых женщинах? Пытаясь ответить на этот вопрос, философы того времени посвятили много времени решению этой загадки. Платон писал о так называемом «золотом сечении» или «золотой пропорции». По его мнению, ширина идеального лица должна составлять 2/3 от его длины, а ширина носа не должна превышать расстояние между глазами. Современные психологические и биологические исследования не доказали правильность формулы Платона о золотом сечении применительно к идеальному лицу. Однако есть основания считать, что греки были абсолютно правы, утверждая, что люди находят симметричные лица более привлекательными. Современные научные исследования доказали, что симметрия более привлекательна для человеческого глаза. Таким образом, древние греки оказались только частично правы. Привлекательность лица в большей степени определяется не пропорциями, а сходством левой и правой частей лица. Применяя четкие научные методы, исследователи пришли к выводу, что именно симметрия дает ответ на вопрос о секрете красоты, который искали древние греки. Если предложить младенцу фотографии симметричного и асимметричного лица, то он будет дольше рассматривать картинку с симметричным лицом. Среди бесконечного разнообразия форм неживой природы в изобилии встречаются такие совершенные образы, чей вид неизменно привлекает наше внимание. Наблюдая за красотой природы, можно заметить, что при отражении предметов в лужах, озерах проявляется зеркальная симметрия. В мир неживой природы очарование симметрии вносят кристаллы. Каждая снежинка – это маленький кристалл замерзшей воды. Формы снежинок может быть очень разнообразной, но все они обладают поворотной симметрией и, кроме того, зеркальной симметрией. Предпочтение к симметрии склонны отдавать не только люди, но и высокоорганизованные животные. Самки ласточек, например, выбирают себе в пару самцов с длинным и симметричным хвостом. А самки зебр с симметричными полосками на ногах. Ученые считают, что симметричность воспринимается подсознанием как сигнал о более сильной иммунной системе. Таким образом, внешняя красота свидетельствует о наличии у ее обладателя надежных генов, повышая вероятность появления здорового и сильного потомства. Эта эволюционная теория подтверждается исследованиями, демонстрирующими факт, что стандарты привлекательности и красоты в различных культурах очень похожи.
4: Пока вот это явление не перемешано, оно довольно симметрично.
1: Вы хотите
4: испытать? Я могу считать, что это... Я хочу из этого сделать действующую модель нашей Вселенной. Вот она родилась в симметричном состоянии, а потом каким-то образом происходили действия, которые я сейчас же воспроизвести не могу. И могу ли я думать, что задача ученого стоит в том, чтобы, глядя вот на такую вот перемешанную Вселенную, догадаться о том, в каком состоянии она родилась?
3: Я думаю, да. Что именно этим мы и занимаемся, пытаемся угадать, подсматривая за тем, что нас окружает, какими законами все это управляется.
1: Ну да, с момента создания вот, теории калибровочных полей фактически этим и занимаются. Но дело в том, что остается все равно некая сверхзадача, которая непонятно, как подступиться, как происходит нарушение и в чем масштаб этого нарушения, с чем вот это связано.
4: А что еще нарушается, кроме вот этого Хиггса, который вы так прекрасно объяснили с помощью падения ручки? Что из напрашивающихся симметрий в нашем мире нарушается еще?
3: Частицы различают лево и право.
1: Не только, а
3: комбинированные чёрности. Они отличают то, что вот ради чего Дирак создавал свое море.

0: свойства у частицы и античастицы.
1: Я все-таки хочу, прошу вас как-то примирить меня с такой странностью. Мир в той части, с которой я соприкасаюсь, даже если это электроны, очень и очень симметричен. А вот, как вы сказали, несимметрию между правым и левым, или там между положительным зарядом и отрицательным зарядом, чувствуют те частички, которые и в ускоритель нужно создать, чтобы они возникли. Они не только к народному хозяйству прямого отношения не имеют, но и, казалось бы, к нашей жизни отношения не имеют. Такая несоразмерность, если использовать слово, которое мы сами сегодня употребляли, такая несоразмерность, она во мне рождает какой-то когнитивный диссонанс.
2: Исходя из релятивистских представлений, вот есть так называемая ЦПТ-теорема, которая утверждает, что вот сохраняться должна вот такая четность, значит, зарядовая, четность пространственная и обращение времени.
1: В смысле все одновременно?
2: Да, все одновременно.
1: Я делаю три вещи одновременно, да? Сейчас, можно я поясню? Я беру зеркало,
2: да.
1: Меняю плюс, отражаюсь. Угу. Мы только что выяснили, что эта симметрия на самом деле нарушена. Дополнительно меняю плюс на минус.
3: Плюс на минус.
1: И
3: по-прежнему еще она нарушена.
1: И все еще смогу различить исходник и результат.
2: И вот только когда вы время обратите, вот тогда у вас получится тождество.
3: Пустите его из будущего в прошлое.
2: Да. Вообще из соображений нарушения ЦП-симметрии возникает возможность и реальность обращения времени. Это старинная тема. Вот. То есть на самом деле все законы сохранения энергии, начиная с ньютоновой механики, есть следствие, соответственно, возможности двигаться во времени, уравнения при этом сохраняют там свой вид, да, во времени туда и обратно, и следствие – закон сохранения энергии. А коль скоро есть возможность нарушения сохранения вот такой инверсии времени, что же это означает? Означает, что здесь есть необратимость процессов, причем на совершенно фундаментальном уровне, не на уровне тепловых процессов, которые связаны с законами там, так сказать, возрастания энтропии в замкнутых системах, а на намного более глубинном уровне. Вопрос, в общем-то, нетривиальный, и до сих пор мы не знаем ответ на него.
1: Вы говорите, что мы можем подобраться к лучшему пониманию природы времени таким образом, да?
2: Вероятно, да. Сегодня это последний аргумент в отношении необратимости, хотя хотелось бы получить его из более таких осязаемых уровней рассмотрения реальности.
4: Из всего чужеродного, что хоть как-то уже проявилось в новом веке, самым чужеродным представляется мудрость. Никогда еще человеческая деятельность на Земле не была столь нелогичной, суетной и опасной, как в наше время.
1: Итак, мы за нарушенной симметрией или мы за ненарушенной симметрией?
3: Я голосую за нарушенную. Нарушенную, но слабо. Все-таки еще раз подчеркну вот то, что после первого сюжета я сказал, что когда вы смотрите на лицо, которое в принципе симметрично, но на нем есть мелкие несимметричные вещи, то это подчеркивает вот эти... Вот вы можете на новом уровне искать красоту. То есть вот замечать мелочи, которые... Вы же знаете, что симметризованные лица очень некрасивы. Они не живые. Живое лицо как раз обязательно должно быть чуть-чуть
1: нарушено. Удивительно, что мы чувствуем это, и это же, как вы объясняете, мне реализовано на очень-очень на самом глубинном уровне в устройстве
3: нашего мира. Что говорит о том, что мы все-таки являемся частью этого мира, что мы с ним очень сильно связаны.
2: Да, антропный принцип, что мы являемся... мы коэволюционировали, и наш проект как бы здесь вот имелся в виду.
1: Мне приходилось слышать, что те, кто строит современные теории... построение современных теорий элементарных частиц мира, это восхождение этакой по башне симметрии. Люди берут симметрии, которые были известны предыдущему поколению ученых, встраивают их в новые, более высокие, и таким образом во-первых, согласны ли вы с этим? И если да, то можно ли сказать, что мы приближаемся к симметрии Вселенной и узнаем, какая истинная симметрия Вселенной в каком-то смысле управляет всем, что
3: происходит? Мы каждый раз находим все новые и новые симметрии.

0: Вот если пройтись за последние 100 лет, как мы шли, то ну, никто не сомневался в том, что не нарушается зеркальное, пока это не обнаружили экспериментально в 56-м году. Античастицы же их придумали сначала. Их же не обнаружили в эксперименте, а их придумал Дирак, да. Именно когда вот строил свое Дираковское море, он, исходя из соображений...
1: Уравнения
0: оказались симметричными, и он верил в симметрию.
2: Было, кстати, у него искушение назвать протон вот этой положительной частицы, но масса совсем другая.
0: Да, а по его уравнению они должны быть одинаковые.
2: Тогда идея нарушения симметрии, в общем-то, не была доминирующей, и он отбросил такие, в общем-то, альтернативы.
0: Потом люди придумали калибровочные симметрии. Это симметрии вообще, которые совсем внутренние. Они вроде бы к нашему пространству имеют очень слабое отношение. Они внутри самих частиц.
2: Но если мы хотим их сделать локальными, то возникают калибровочные поля, которые, собственно, и будут переносчиками потом.
1: Давайте посмотрим сюжет и продолжим.
0: Давайте.
3: Симметрию можно обнаружить почти везде, если знать, где ее искать. Многие народы с древнейших времен владели представлением о ней в широком смысле, как об уравновешенности и гармонии. Творчество тяготеет к симметрии. И стоило бы о коллекциях Эрмитажа вспомнить. Но зритель явно может сделать это самостоятельно, прокрутив в памяти хоть однажды увиденное. Причем, начиная с весьма древних образцов. С коллекции золотых украшений скифов. Необычайно тонкая художественная работа. Венки и диадемы, красно-фиолетовые гранаты. Они бесценны, не подвластны времени, подчиняются лишь законам симметрии. Архитектура, техника. Даже существуют языки, в которых начертание знаков опирается на наличие симметрии. И это великие языки, на которых говорят миллиарды людей. К примеру, китайский. Все знают, что вертикально поставленный и закрученный волчок не падает. Почему? Да ведь он не знает, куда упасть. Все направления его поперечные оси равноправны. Все направления в пространстве симметричны относительно этих осей. И именно такая симметрия определяет главный закон волчка – сохранение момента импульса. И этот пример, несмотря на кажущуюся наивность, иллюстрация работоспособности симметрии в физике. Ей без разницы. И поведение волчка, и атома, и атомной бомбы, в конце концов, определяется симметрией. Теоретик всегда ищет максимально симметрическое упрощение задачи, а всякий фундаментальный физический закон раскрывает некую симметрию природы. Электродинамика Максвелла в применении к движущимся телам приводит к асимметрии, не свойственной самим явлениям. Так Эйнштейн начал статью о теории относительности. Созданием этой теории он преодолел асимметрию, которая оказалась лишь видом сбоку на глубинную симметрию природы. Другой триумф симметрии физики обязан Полю Дираку. В конце 1920-х годов, стараясь соединить теорию относительности и квантовую механику, он получил элегантное уравнение для электрона. Вскоре, однако, обнаружилось, что уравнение описывало еще и другую частицу, в чем-то очень похожую на электрон, а в чем-то нет. По массе эта частица совпадала с электроном, а по заряду была противоположной. Причем настолько, что встреча частицы с электроном привела бы к их аннигиляции, то есть к взаимоуничтожению. Никаких частиц, кроме электронов и протонов, физика тогда не знала. Но Дирак поверил в симметрию своего уравнения и предсказал новую частицу, назвав ее антиэлектроном. Вскоре экспериментаторы обнаружили ее в космических лучах. Вся история физики – это история про то, как сохранить симметрию, несколько нарушив ее. Вообще, все наше понимание устройства Вселенной – это история про симметрию. Это не преувеличение. Ведь все предсказания в этой величайшей науке делаются на основе симметрии. Именно ее в первую очередь ищут. И теперь самое главное. С одной стороны, симметрия должна существовать, чтобы обеспечивать гармонию мира. А с другой – быть слегка нарушена, чтобы мир продолжал быть интересен нам.
1: С одной стороны, мне трудно отделить свойства Вселенной от свойства моего мозга. Вы мне объясняете, что мой мозг и я сам, вот как воспринимающий субъект, склонен к тому, чтобы видеть симметрии. Но вы говорите, что кроме этого, мир сам по себе, если его можно отделить от моего восприятия, мир сам по себе очень и очень симметричен. И означает ли это, что мы просто, что это просто способ упрощенного описания мира? Что на самом деле может быть мир гораздо сложнее и несимметричен, но мы в силу ограниченности восприятия волей-неволей ухватываем симметричные куски. Вы меня учите, что уравнение, которое мы описываем, мир симметричный, а уж с начальными условиями и вакуумными состояниями как получится. Это потому, что всякое уравнение в каком-то смысле симметрично. Или потому, что симметричные уравнения чем-то выделены. Или потому, что только такие мы нашли, и только с такими умеем дело и умеем работать?
2: Ну, видимо, в античности был такой принцип красоты. У них с экспериментом было неважно, у греков.
1: С умозрением было хорошо.
2: Да. Но зато они считали, что вот истина будет в том случае, если этот результат красив. Мне кажется, что математика, которая заменила вот этот принцип... У нас критерием истины, конечно, стал эксперимент. Вот. Но математика вот в своей такой уже развернутой ипостаси принцип красоты содержит. И уже в 20 веке, в начале, когда появились соответствующие теоремы Эмми-Ньотор, значит, что всякой непрерывной симметрии там будет соответствовать некий закон сохранения, теория групп, все это отношение к миру, оно возрождает античную... античные идеалы красоты на новом уровне. И когда вы сейчас говорите, мир должен быть чуть-чуть нарушен. От лица кого вы говорите это? Вы говорите так, словно...
1: Павел
2: вы...
1: Николаевич говорит. Я говорю, что
2: вы... Павел Николаевич. Вы же разделяете. Вы говорите от лица Творца. Отчасти мы себя подставляем вот, в некое начало, которое, значит, вот, конструирует эту реальность. И мы иногда опираемся на строгие научные факты и не задаем лишних вопросов, а иногда нам хочется сказать, что вот мир должен быть таков, потому что это красиво. Это становится научным аргументом наряду с экспериментом.
1: Красота и да, симметрия становятся...
2: Становится одним из оснований.
1: Ну, удивительно, что оно оправдывается, раз за разом.
0: Вот позвольте мне опять вспомнить то, что я говорил в начале, и вы замечательно вспомнили теорему Эмми-Ньотор, которая говорит, что симметрия должна соответствовать закону сохранения. Это законы, понимаете, из симметрии приносят в мир законы. Ну, если бы мир управлялся анархическим образом, и была полная анархия, ну, скорее всего, мы не смогли бы там жить, и не то, что мы. Мир, который что?
2: В котором... Это условия познаваемости. Законы это
0: условия. Я думаю, что еще условия существования. То есть симметрии накладывают законы, и они убирают свободу.
1: Вы говорите буквально следующее, если я вас правильно понимаю. Законы мира существуют постольку, поскольку в этом мире есть какие-то симметрии.
0: Это говорит Эмми-Ньотор.
2: Сегодня мы к этому привыкли.
1: Суперсимметрия, которая называется супер, видимо, не только потому, что она супер, а потому, что она поверх всего, что есть, если я правильно понимаю, предлагает еще некий сногсшибательный принцип симметрии, не знаю, там, материи и переносчиков взаимодействий и такого удвоения Вселенной в волшебном зеркале. Суперсимметрия будет открыта или это чисто умозрительный принцип? Она лежит в основе мира?
0: Ну, все-таки мы требуем экспериментального подтверждения, если это будет подтверждено, а вполне возможно, что это может быть уже случится очень скоро на большом
1: уровне.
0: Или не случится, тогда мы будем ждать.
1: Но умозрительный-то аргумент какой? Что мир делается гораздо совершеннее, что свойства одной половины мира и другой половины мира, которые сами по себе чем-то плохи, пожирают друг друга, компенсируют, да. И мир оказывается идеальным, прекрасным, как, знаете, как...
0: Нет, идеальным он по-прежнему не становится. Все проблемы решаются по симметрии.
1: Не все.
2: В конечном счете возникает вот эта вот проблема, которая была и в 30-е годы. Значит, от того, что создали квантовую теорию, еще не значит, что можно было работать экспериментально, так сказать, надежно. И, соответственно, была методика проведена работы вот с этими полями квантовыми и так далее, и так далее. Сейчас об этом как немножко подзабыли. Так вот, уходя в миры суперструны и, так сказать, вот эти вот абстрактных объектов, мы все больше уходим от возможности пощупать это экспериментально. То есть система становится все менее доступна для проверки.
1: То есть, но так было с 56-го года, когда все более тонкие, или даже раньше, когда все более тонкие верно. Эффекты требовали все более тонких экспериментов.
2: Совершенно верно. Но эти эксперименты могли предложить, пусть они тонкие, но их могли предложить. А сейчас даже не очень понятно, какого рода эксперименты могут разрешить вот конечные, как бы, так сказать, предельные процедуры. Как это?
1: Ну и тогда, выглядит? Если так, то думаете ли вы тогда, что тем более велика роль принципов, типа принципов симметрии, что мне просто, мне нужно всего лишь угадать симметрию моего мира, и я буду знать более-менее все, уравнение Вселенной, если только я угадаю, какая исходная была симметрия до перемешивания, которое мне попалось на глаза.
2: Там все равно возникнет вопрос, почему происходит нарушение всякий раз. Кто крутит кубик Рубика и насколько? Вопрос остается. Но это второй вопрос. Первый, конечно же, вот это предельная симметрия.
1: Вы думаете, что есть при восхождении по лестнице симметрии мы найдем
0: симметрию? Ну, это все время вопрос о том, когда закончится наука, да? Когда мы, наконец,
1: нет, потом будем, не, потом будем нарушать, потом будем выяснять, как она нарушается. Но есть ли шансы ухватить симметрию мира? Вот это вот что-то, что слегка перемешалось, и в результате в осадок выпало все то, что мы видим.
0: Ну, вы хотите сказать, все-таки абсолютная теория, да? Вот что мы когда-нибудь получим абсолютную теорию.
2: Мы, может, ее и получим, но мы ее можем никогда не проверить. Вопрос фальсифицируемости, так сказать, теории. Вот это то, что тот горизонт познания, с которым сейчас вот мы сталкиваемся. Уйти в абстракции и подобрать нужное количество констант, чтобы получить феноменологию в этой части Вселенной, это мы, наверное, сможем сделать. Но быть уверенным, что там нет других вариантов, вопрос сложный.
1: Заключение.
0: Ну, я согласен. Вопрос проверяемости – это главный вопрос для любой теории. И, в общем-то, когда мы идем дальше, а мы действительно сейчас… Теория ушла сильно дальше эксперимента. То, что проверяется сегодня на Большом адронном коллайдере, она проверяет теорию, которая была создана в 60-е годы.
1: Я могу думать, что на Большом адронном коллайдере проверялись и проверяются симметрии, некоторые симметрии мира.
0: Да. А вот откроют ли там что-нибудь еще из того, что пока вот, не является такой стандартной теорией? Это вопрос. И может, есть ли у нас возможности двигаться дальше в эксперименте и строить супербольшой адронный коллайдер вокруг, скажем, экватора земного? Боюсь, что нам пока это тоже сложно. Поэтому давайте пока просто прогнозировать, что будет в ближайшие 10-15 лет. Будет работать большой адронный коллайдер.
2: Будет. И помечтать.
0: А дальше давайте помечтаем.
1: Ну. Давайте будем продолжать следить за тем, как в этом мире, который явно не худший из всех миров, будут открываться новые симметрии, то есть будут выясняться новые свойства этого мира. Павел Николаевич Пахлов и Владимир Григорьевич Буданов. Большое спасибо. Спасибо, до свидания.
2: Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Угу. Ты можешь порадоваться тем, что мы перезапустили сейчас трансляцию.
2: Я
1: YouTube,
2: очень рад.
1: YouTube действительно сейчас себя очень странно ведет, потому что прямо сейчас, когда я остановил трансляцию на YouTube, внезапно оказалось, что все-таки вопросы были, вопросы. Трансляция шла, и сохранился ролик длиной в 3 минуты. Это забавно, скажем так. Но я перезапустил, поэтому как бы сейчас на YouTube я сейчас увижу чат. В чате напишут, что все отлично, что мы прекрасно выглядим, я надеюсь.
2: Ну, я могу еще пока добавить.
1: Добавь.
2: Значит, по поводу текущих проектов, что у нас, например, тут был некий судебный процесс. Вот, ничего, никаких подробностей я пока говорить не буду, но это был уже такой не первый наш, и даже не второй судебный процесс, в котором мы принимали участие. На этот раз он был снова связан с премией ВРАЛ. Вот, кто-то, может, даже что-то слышал и поэтому догадается, о чем речь, но мы сейчас хотим сделать видео по мотивам. Это просто тоже такой, как бы, не знаю, комедия абсурда, я бы так сказал. Там, ну, очень прикольно, как работают юристы некоторых академиков в РАУ. Вот, с помощью каких мошеннических способов они пытаются вообще надуть суд. Ну, например, там, не буду говорить, нет, зачем, не буду делать спойлеров. Потом будет смотреть видео, неинтересно. Вот,
1: ну,
2: но
1: да,
2: вообще
1: все,
2: наши адвокаты весело смеялись вообще вместе с нами. Да.
1: Хулиганство хулиганит. А, еще раз, друзья, извините, давай я скажу, извинюсь перед теми, кто ждал нас в YouTube, не дождался и теперь снова с нами в YouTube. А, всякое бывает, в последнее время как-то нестабильно работает много чего, включая YouTube. Ну и вот, соответственно, сейчас произошла история, что трансляция вроде как запустилась, вроде как не запустилась. И после того, как я остановил вроде как незапущенную трансляцию, оказалось, что 3 минуты в эфире мы все равно были, как говорит YouTube, при этом ничего не было видно. Короче говоря, какая-то странная история. Тем не менее, сейчас вы с нами, это очень приятно. Еще раз с нами Миша Родин, наш большой друг, историк и прекрасный
3: спикер.
1: Еще
3: раз привет.
1: Да, это уже третий раз, на самом деле, для тех, кто только что присоединился к нам в YouTube. Ну, в общем, приветствий много не бывает, так сказать. И, ну, теперь-то точно мы можем перейти к вопросам. Я вижу, что все работает, пишут, что все хорошо. Ура, ура.
2: Все. Давайте.
1: Прекрасно.
2: Понеслась. Итак, все-таки вопрос, еще раз зачитаю вопрос Zoom Валта. Спасибо за доклад, а можете рассказать, откуда ученые знают о том, что Илиада и Одиссея – это всего лишь часть большого цикла? Откуда мы знаем о том, что существовал рассказ о возвращении домой того же Агамемнона?
3: Очень хороший, очень интересный вопрос, но тут смешалось, я бы сказал так, несколько явлений в литературе Древней Греции, потому что мы не знаем о том, что Илиада и Одиссея являются частью большого цикла. Там все сложнее, на самом деле, потому что был такой целый большой жанр, который приписывался в свое время практически целиком. Этот жанр приписывался Гомеру. Он назывался «Киклики». Это такие эпические разные поэмы, которые слагались по разным поводам, и они плюс-минус были похожи на Илиаду и Одиссею. Они могли быть меньше, они могли быть, ну, больше. Вряд ли. Вот. Они похожи по стилю, самое главное. И в том числе там иногда возникали разные, ну, такие же персонажи оттуда же, что называется. Вот. И вот эти киклики, на самом деле, это сейчас мы понимаем, что это просто, ну, жанр, похожий на Илиаду и Одиссею. И то, что он похож, это не говорит о том, что все это было написано Гомером. Вот. И причем, что интересно, вот эти киклики – это такое народное творчество, ну, вроде наших каких-то там, не знаю, эпосов там богатырских или еще что-то, это, в общем, туда же, оттуда же. И, соответственно, у него могло быть масса разных авторов, масса разных сюжетов и так далее и тому подобное. Но в том числе эти киклики потом становились основой для, ну, как знаете, как русские сказки, какие-то русские сюжеты потом становятся, ну, такие сказочные сюжеты, становятся былинные сюжеты, становятся основой для каких-нибудь литературных произведений. И вот в том числе, например, был такой Квинт Смирнский, который написал свой эпос под названием «После Гомера». И это очень забавно как раз потому, что это вот как если сравнить с современной литературой, представляете себе «Властелина колец» и продолжение, которое написал Ник Перумов. Если вы не знали, что такое есть явление, оно такое есть явление. Ник Перумов, российский автор, написал продолжение «Властелина колец». Причем, что самое интересное, по... так сложилась моя судьба, что сначала я прочитал Перумова и его продолжение, а потом уже «Властелина колец». Вот. И вот здесь вот примерно так же. И это одно из тех произведений, где как раз описывается дальнейшая судьба Агамемнона, какие-то его приключения, как он там долго пытался попасть домой, потом попал домой и так далее и тому подобное. Но это ни в коем разе не принадлежит точно перу Гомера. Вот, мы про это знаем. И более того, Агамемнон вообще в принципе стал популярным персонажем. Понятно, что впервые мы его в какой-то большой литературе встречаем именно у Гомера, но потом мы точно знаем, что и в эпоху Древней Греции, и потом классической, и потом в эпоху эллинизма, и дальше туда в римскую эпоху. Это был популярный персонаж, который очень часто использовался в литературных произведениях, и, соответственно, мы знаем много всяких разных подробностей, но вопрос в том, имеют ли эти подробности к жизни реального Агамемнона хоть какое-то отношение. Вот, об этом, я надеюсь, я расскажу в следующем вопросе, который задаст Александр. Вот, но так или иначе, да, надо понимать, что просто это становится... Эти люди, вот, которые упомянуты у Гомера, они становились модными литературными персонажами, про которых много чего написано.
2: Ну, вопрос от Павла К. Было ли такое, что разные люди писали об одном и том же древнем событии диаметрально противоположные вещи, и только путем сложных дополнительных исследований удавалось установить, кто из них врет, и установить причину, по которой солгал один из них?
3: Так, я так понимаю, что мы сейчас переходим уже совсем к историческим источникам. Конечно, да, такое было, и такое было много раз. И современная как раз наука, историческая наука, зиждется на сравнении различных источников между собой и данных этих источников. И там один из, например, из самых первых... источников, которые нам рассказывают про конкретное историческое событие с двух разных сторон, это битва между хеттами и египтянами.
2: И, Прикадеша. Я да, сразу про нее вспомнил. Ага.
3: Да-да-да, именно так. Вот. И, соответственно, и мы там видим немножко разные интерпретации одного и того же события. При том, что там событие такое, оно достаточно сложное было, то есть это непростая битва с непростым исходом, непростым течением. Это что-то вроде современного, ну, как современного Бородино. Там для историков-античников Бородино, естественно, это современное сражение. Так вот, если вы не знаете, то в Бородино есть такая проблема, что в литературе спорят о том, а кто ж победил там на Бородино. Вот, потому что за кем осталось поле сражений, или кто сохранил большую часть армии и так далее и тому подобное. Поэтому во французских учебниках вам напишут, что французы победили, а в российских учебниках напишут, что русские победили. Вот, при битве при Кадеше там примерно такая же история. Ну и, соответственно, как бы это регулярные. Понятно, что регулярная ситуация, когда да, мы проверяем один источник другим источником, потом сверяем, находим общие данные и понимаем, что вот здесь вот как раз вот там, где они пересекаются, это точно правда. А вот все остальное – это интерпретации. Вот. И тут, естественно, есть такая проблема, что когда мы говорим о плохо документированных эпохах, когда у нас есть только, например, один источник про одно событие, мы не можем его перепроверить никаким другим источником, то есть с другой стороны написанным. Вот. Но и поэтому всегда историки, когда они рассказывают, там, например, какую-нибудь историю Пелопоннесской войны, которая записана у Фукидида, мы понимаем, подробно только у него записана она, мы понимаем, что мы ориентируемся именно на греческий источник. И мы понимаем, что мы должны делать скидку на то, что у нас есть эта информация только с одной стороны. Конечно, мы можем проверять это что-то там археологии, еще там какие-то могут всплыть в дальнейшем, какие-то еще письменные источники. Но пока мы должны понимать, что мы не до конца, ну, мы не имеем возможности проникнуть, скажем так, в это событие и полностью его реконструировать.
1: Спасибо большое. Мне достался гипердлинный вопрос от Дмитрия Лисицына. Ну и начну его, пожалуй, зачитывать. Спасибо за лекцию, пишет Дмитрий. Очень интересно. У меня вопрос. Есть ли свидетельства древних текстов в жанре фантастики? Писали ли античные авторы выдуманных событий о выдуманных событиях и людях? И как ученые определяют, какой текст отражает реальное положение вещей, а какой фантазия автора, учитывая, что распространенность отсылок и упоминаний вряд ли можно однозначно трактовать как подтверждение реальных событий. Например, в современном обществе герои фантастических произведений часто становятся элементами культурного контекста. Каждый знает, кто такой Чужой, Дарт Вейдер или Терминатор, и эти герои упоминаются много где, не только в фантастике. Но это не значит, что они есть на самом деле.
3: А, да, вот это именно тот вопрос, которого я ждал, когда рассказывал про Агамемнона, потому что они на самом деле между собой очень хорошо связаны. А, тут смысл вот в чем, что на самом деле вопрос, я бы сказал, тянет на... Знаете, есть такая курсовая работа с прицелом на докторскую диссертацию. Вот это вот такой же примерно вопрос. Он безумно сложный, потому что как минимум мы здесь вступаем в огромное количество проблем, в том числе и литературы ведческого характера. Что такое фантастика? Когда она возникла? Чем отличается фантастика от мифологии? Нам нужно очень четко отличать вообще, что это за жанры и когда вот и какой их генезис, простите мне это матерное слово. Вот. Смысл в том, что некоторые литературоведы считают, что фантастика возникла уже в античности. Некоторые считают, что фантастика – это примета нового времени и такого модернистского сознания. Я склоняюсь больше к второй точке зрения, потому что в любом случае даже придуманные сюжеты, даже откровенно выдуманные сюжеты и откровенно такие сказочные сюжеты, которые появляются там достаточно часто, я сейчас не помню, у Аристофана, по-моему, там это уже даже полно в комедиях всяких таких сюжетов, которые, ну, явно не могут быть в реале. И он их явно придумал в своей фантазии. Просто чем отличается мифология, например, от фантастики? Даже когда мы в мифологии встречаем какие-то фантастические сюжеты, имеется в виду, что автор преследует совершенно другие цели, не те, которые Жюль Верн, предположим, преследовал в своем творчестве. И, соответственно, мифология – это чаще всего способ восприятия мира и способ осознания мира, и способ объяснения мира. Соответственно, отсюда у нас есть боги, которые обладают какими-то там странными способностями, которые могут творить такие штуки, как там Тор, например, да, из Тор Марвеловский, я имею в виду, то есть фантастическими какими-то свойствами. Есть мифологические сюжеты, которые создаются античным автором именно как метафоры, как вот, во-первых, понимание мировых процессов, а во вторую очередь каких-то там процессов внутри общества. То есть он вкладывает туда это. А бывают мифологические сюжеты с мифологическими героями, какими-то странными кентаврами и так далее и тому подобное. Но тут тоже нужно понимать, что чаще всего человек, который писал про это, он это не придумал, а он где-то услышал какую-то байку про людей с псиными головами там, или с кентаврами, ну, в смысле, вот полулюдей, людей, полуконей. Вот. И он действительно верит, что в какой-то там области мира вот действительно вот так все устроено. И вот живут такие персонажи. И он начинает про них рассказывать истории, которые он где-то там услышал тоже от какого-то путешественника. И тут можно раскручивать, почему это, что это, как это, опять же, говорит о том, как выглядит мир в глазах этого автора. А что-то это говорит, ну, опять же, там про метафоры и так далее. И, в общем, каждый раз, в каждом конкретном случае, историку-ученому, шире посмотрим на эту тему, потому что это не только историки этим занимаются, ученому приходится распутывать, что же было в голове у автора. То есть, условно, когда мы читаем произведение «Война мышей и лягушек», мы понимаем, что это метафора. Да? То есть, там в действительности античный автор не описывает реальную войну. Во-первых, он не придумал войну мышей и лягушек. Он понимает, что это какие-то там твари и маленькие млекопитающие. Вот. Он метафорический смысл в это вкладывает. Вот. А бывают другие сюжеты, там, ну, такие фантастические, фантастические, в которые тоже можно что-то там придумать. И вот в каждом случае нужно смотреть. Поэтому вопрос о том, существовала ли фантастика в современном понимании слова в античности, для меня вообще под очень большим вопросом. И нужно, в общем, это все изучать, про каждое конкретное произведение. Вот. А когда мы говорим про произведения вроде там «Илиады», вроде «Одиссеи», тут тоже нужно понимать, что за этим могли скрываться какие-то стандартные, там, условно, индоевропейские сюжеты, там, типа похищение кого-то, из-за этого какая-то война, или там противостояние каких-то людей с какими-то людьми. И вот это такой героический эпос, который на самом деле не имеет отношения к историческим событиям. Но ученые, опять же, тоже учатся различать это все. И вот когда мы говорим конкретно про «Илиаду», там очень много интересного возникает. Потому что если мы сравним, нет ни одного другого источника, кроме «Илиады», где было рассказано о том, что греки покорили Трою. Вообще, в принципе, в мировой литературе. Но на самом деле там все гораздо интереснее, потому что у нас есть хеттская цивилизация, которая письменная цивилизация, ее архивы, Богоскёйский архив, это называется, был найден в 20 веке, и активно в 20 веке с ними начали работать, там где-то в 20-х, по-моему, годах начали первые письма, первые какие-то трактаты, которые научились читать постепенно, начали публиковаться, это после Шлимана уже. Вот. И уже там упоминается тот же самый, например, говорили про Агамемнона, да, вот там откуда мы знаем про Агамемнона. Есть такой царь, хеты упоминают Акагамунас, правитель некой Ахиявы. И когда мы смотрим на контекст, да, где он там упоминается, как хеты с ним взаимодействуют, мы понимаем, что это, в принципе, вполне себе вот эти вот новые греки, да, новый народ для хетов. Хеты – это старая цивилизация на тот момент, там для конца бронзового века. И тут появляются вот эти вот молодые выскочки, которые создают свои какие-то державы. И у них есть вот этот Акагамунас, который по произношению очень похож на Агамемнона. Вот. Ну, на то, как на хетском языке его бы имя передали. Вот. И, соответственно, мы можем находить параллели какие-то между другими новыми источниками, которые у нас возникают. Я надеюсь, мы еще про это тоже поговорим. Вот. И находить вот эти вот... И причем еще и археологию вспоминать. И то есть, короче, мы, когда «Илиаду» анализируем, мы анализируем не только ее, мы анализируем источники из ближайших цивилизаций и археологию. И вот так у нас начинает возникать ощущение, что, может быть, какая-то доля исторической правды там есть в этом источнике. Длинный вопрос, длинный ответ, простите. Ничего Дальше страшного. Буду короче.
1: Спасибо. Мы тут периодически начали уже в Дзене, у нас есть свой канал в Дзене, как у антропокинеза, так и у лаборатории, выкладывать такие небольшие нарезочки и ответы на вопросы. Вот, и я такой сейчас думаю, вот хороший ответ, надо будет взять обязательно Мишу поставить, а потом понимаю, что Миша уже даже перебирает этот короткий сюжетный материал.
3: Тормозите меня, вот, да.
1: Все в порядке нам. Спасибо. Ну, кстати, да, еще раз на Дзене что-нибудь мы обязательно выложим в ближайшее время из того, что сегодня будет у нас в трансляции. Погнали дальше. И вопрос задает Павел Петилин. Он спрашивает, какой из известных найденных текстов считается самым древним и когда приблизительно возникла письменность?
3: Сейчас неожиданный для меня вопрос. Самый древний... Дело вот в чем. Письменность возникла, самая древняя зафиксированная письменность возникла на территории Месопотамии. И это, в общем и целом, вполне себе бухгалтерские записи. Это... Самое древнее, что у нас возникает, это бухгалтерия. То есть, грубо говоря, когда возникает государство, когда возникают большие хозяйства, нужно посчитать, кто кому сколько должен, кто какое хозяйство, там, сколько там килограмм в других мерах. Шекель, по-моему, там это у них называлось, в каких-то, короче, в своих мерах зерна, там что-то кому-то преподнесло там царскому хозяйству. Вот. И вот это, собственно, первая зафиксированная именно письменность. Не в смысле значки какие-то, а когда мы понимаем, что у этих знаков есть какое-то конкретное значение, что у нас есть... цифры, вот, и, собственно, от этого все развивается. Точную дату, честно не скажу, там, 5-4, что-то такое, там, 4, наверное, 4 тысячелетие до нашей эры, что-то около того.
2: В этом Спасибо. Павел Гришаев пишет просто лайк, поддерживает трансляцию. Да, Павел, нам тоже это лайк. Значит, и Майя Гризане спрашивает, пишет: огромная благодарность за эту тему. Это не просто доклад, это образец четко структурированной аргументации. Михаил, считаете ли вы, что анализ так называемой альтернативной истории вносит свой ценный вклад в развитие исторической науки и взращивание новых специалистов? А может, это отвлекает от собственно научной деятельности? Хороший вопрос.
3: Согласен, вопрос хороший, но я в этом смысле не являюсь сторонником заигрывания, так скажем, с альтернативной наукой вообще, альтернативной историкой в частности, историей в частности, потому что я, честно говоря, считаю, что это все отвлекает от познания реальности, потому что наше время жизни ограничено, и мы не успеваем, вот я вот, вот у меня здесь книжный шкаф, вот здесь вот. Более судя, рядом со мной книжный шкаф. Вы не поверите, какое количество там огромной литературы, которая, про которую я знаю, которую я хочу прочитать, но я не успею это прочитать точно совершенно. А если я еще буду отвлекаться на всякую заведомую глупость, я не понимаю, зачем вообще мне эта заведомая глупость. Соответственно, я думаю, что это только рассеивает наше внимание, это засоряет нам мозг, потому что даже я, например, условно, когда... начинаю думать о какой-то теме, у меня иногда начинают путаться мысли в том смысле, что я вот это знание у меня в голове, это я прочитал в какой-то хорошей научной литературе, и оно у меня засело в голове. Или это какая-то глупость, над которой я посмеялся, но она все равно засела у меня в голове. Зачем мне это? Это просто мусор, который не нужен. Единственный плюс, который может быть в альтернативной науке, это вопросы, которые люди эти задают. Но если бы они ограничивались просто задаванием этих вопросов, на которые потом начинает отвечать наука, было бы классно. Но ведь нет, они сами начинают отвечать, исходя из своих поверхностных соображений.
2: Да, спасибо, Михаил. Вопрос от Ильи Владимировича. А были ли поддельные тексты того же Гомера, которые писали позднее, но выдавали за оригинальные с целью наживы? И кто автор этих текстов?
3: Слушайте, тут как раз вот с Гомером очень, так скажем, изученная, хорошо изученная ситуация как раз. Я уже упомянул, что был целый жанр такой киклики. Киклики – это, ну, типа циклические поэмы, да, поэмы, написанные по той же схеме, в том же жанре. Вот. И в античности, и в раннем Средневековье их все вообще приписывали Гомеру. Вот. Потом, во время своего доклада, я опять же рассказывал о том, что когда мы начинаем, собственно, вот даже тот же самый Винетус А, этот самый большой, самый полный корпус текстов Гомера, который до нас дошел, он весь снабжен схолиями, ну, то есть вот этими вот комментариями, которые написаны по краям. И там как раз люди обсуждают, что вот эти тексты, вот эти куски, вот эти строчки, их нельзя считать гомеровскими, потому-то. И, ну, то есть вот там разная всякая аргументация приводится. Ну, например, там написаны они в другом диалекте. И, соответственно, явно это какой-то другой рапсод просто дописал. То есть таких кусков текстов Гомера полно. И есть даже такое... Литературы по этому поводу тоже очень много. Я сейчас навскидку вспоминаю статью, которая называется «Проблема гомеровской вульгаты» и там ля-ля-ля. Вот. Вульгата – это типа такой... признанный в Средневековье за гомеровский текст, который считается как бы точно относящимся к нему. И филологи обсуждают, какие строчки из этой вульгаты относятся действительно к Гомеру, какие нет. Так что это там если отвечать на этот вопрос, то я вам могу там список литературы прислать, там из 15 как минимум пунктов, которые только у меня есть. А на самом деле это огромная литература, которая... И эта проблема, в общем, она длится там не одну тысячу лет в мировой филологии.
1: Спасибо. Так, вереница слов, наверное, так. Вы причем спрашивает, а что, Византии не могли заниматься сочинительством или не могли переписывать источники методом творческой переработки?
3: Могли и занимались этим, и сочиняли. Более того, я вам скажу страшную вещь, что в Византии были настолько крутые филологи, лингвисты и вообще очень образованные люди, что они даже развлекались тем, что они пародировали писание разных классических авторов классической эпохи на классическом греческом языке, который, естественно, в их эпоху уже совершенно звучал по-другому. Но они умели стилизовать свои сочинения именно под это. Вот. И, соответственно, есть большая серьезная наука, которая как раз занимается этой византийской литературой, этими подражаниями, вот, этими переписываниями и всякими разными, скажем так, инсинуациями, да, там можно даже так сказать. Отсюда, например, если вы хоть немножечко погружались в тему античной и там ранней средневековой литературы, вы знаете, что там есть огромное количество авторов, которые там фигурируют с приставкой псевдо. Там какой-нибудь псевдо-Лонгин, псевдо-тот, псевдо-тот. Это просто вот византийские авторы, которые выдавали себя за античных авторов. Но уже даже тогда это была проблема, и уже даже тогда, там через пару сотен лет там, в той же самой Византии их развенчивали, этих авторов и их сочинения, и говорили о том, что это псевдо-Лонгин, это не настоящий античный автор. Вот. Ну, то есть, как бы без проблем. Это научная проблема, которая активно решается, и, в общем, здесь нет никаких серьезных проблем для современных ученых.
1: Спасибо большое. И, как всегда, говорю спасибо Серже Любомудрову, который регулярно поддерживает нас на стримах. Спасибо, Серж, огромное. Очень-очень приятно. И он пишет спасибо, ребята, как всегда. И приятный смайлик. Ну, в общем, мы правда стараемся. Антон Литвиков спрашивает. Новый Завет. Хоть что-нибудь из этого чтива исторически подтвердилось?
3: Скажем так. Новый Завет исторически подтвердилось. Вопрос сложный. Есть несколько упоминаний более поздних Иисуса Христа в римской литературе, но некоторые авторы считают, что у Плиния младшего, по-моему, в том числе, но некоторые считают, что это более поздние уже средневековые христианские вставки. Вот. Но другое дело вот что. Большое количество литературы разной, римской, античной, ну, я имею в виду первого века нашей эры, говорит о том, что на Ближнем Востоке в эту эпоху, и в том числе в Иудее, просто бурлила та самая жизнь, которая описана в Новом Завете. Соответственно, таких учителей было много. И Иисус Христос, нет никаких проблем с тем, чтобы один из них был Иисусом Христом. Ну, я имею в виду тем, которого мы знаем по Новому Завету и там, по всей нашей мировой литературе. Вот. Соответственно, более того, мы даже по римской, там, той же самой литературе знаем, что постоянно были волнения, что там было огромное количество учений, что появлялись эти мессии, что с ними боролись. Те же самые... Тексты кумранские говорят нам о том, что были и более поздние там, еврейские тексты, говорят нам о том, что были разные учения, разные учителя. Я лично не вижу никакой проблемы в том, что Иисус Христос – это исторический персонаж, просто тот, который, как бы, грубо говоря, победил в этой гонке вооружений. То есть его ученики были самыми эффективными, и они сохранили конкретно его историю и донесли до нас ее в мифологическом, естественно, виде. В том смысле, что там что-то в этом правда, что-то в этом неправда. Вот. Если говорить про там, я мог бы там сам себе противоречить, но на самом деле нет. Смысл в том, что там в Израиле сейчас есть несколько там этих деревьев. Господи, напомните мне, пожалуйста, как называлось дерево кого, откуда там наблюдал местный товарищ за Иисусом Христом, и сейчас это дерево всем показывается. Дерево Закхея, по-моему, что ли. Вот. Там на самом деле в этой местности есть их несколько этих деревьев разного возраста. И даже есть такое понятие, как типа запасное дерево. Ну, в том смысле, что когда вот это умрет, ну, просто по естественным причинам дерево уже там, больше там, 500 лет не может существовать. Вот, вот это дерево помоложе станет, и его будут показывать как туристический аттракцион. Вот. Но при этом, при всем, как я и говорю, нет ничего в новозаветной истории, если убрать чудеса, да, чудеса, которые, как мы понимаем, всегда можно обосновать, так или иначе. Вот. Нет ничего такого, что противоречило историческим источникам и, самое главное, исторической ситуации в Иудее того времени.
2: Спасибо.
3: Не знаю, ответил я ли на вопрос, что там реально подтвердилось. Если мы говорим про конкретные какие-то вот вещи, да, вот то же самое дерево, то же самое там плащаница, это, конечно, нет, это все. Не люблю это слово фейк, оно в последнее время
2: ты, как-то. Ты прям скажи, воскрес покрасился. Или нет? Вот прям вот воскрес или нет?
1: Очень актуально, да, скоро.
3: Почему актуально? Пасха?
1: Да.
3: Слава богу, отлегло от ушки. Какие-то начал другие сложные ассоциации искать. Я не знаю. Он мог спрятаться, его могли подменить, там еще что-то. Ну, слушайте, ну чудеса устроить в религии, это профессиональные люди, которые организовывают чудеса.
1: Умеют, могут, практикуют, да, как-то?
3: Да.
1: Поехали дальше, Саша.
2: Едем дальше. I can always make you smile. Это не вопрос, не реплика, это ник, который, значит, спрашивает, не пора ли начать разоблачать мифы в экономике? Но это, наверное, не совсем к Мише вопрос.
3: Да, мне кажется, это вопрос-то, собственно, к вам больше, то есть к организаторам «Ученых против мифов». Мне кажется, это прикольно.
2: Ну, много раз меня спрашивали про экономику, мы активно очень сопротивляемся, но, может, когда-нибудь и экономика придет.
3: Я, честно говоря, бы послушал кого-нибудь из экономистов, там какого-нибудь там того же Сергея Гуриева, например, на этот счет. Мне кажется, это очень интересно. Я бы, ну вот как аудитория, я бы с удовольствием это воспринял. Но тут есть два момента, которые меня волнуют. Первый, то, что это может превратиться в борьбу теорий. Ну, то есть, грубо говоря, один там представитель какой-нибудь школы начнет говорить, что это миф. Вот. А второе, это то, что может быть, действительно, все-таки есть какие-то мифы, которые там, условно, мы как там обыватели, далекие от экономики, воспринимаем как реальность, а это на самом деле миф. Ну, например, там, типа, нельзя брать кредитов. Хотя я думаю, что современная, как бы, ну, экономика, она строится на том, что ну, нельзя без кредитов, и она не будет развиваться даже просто, эта экономика, если вот, то есть это такой важный инструмент. Ну, что там про домохозяйство, и ох, прям, я бы послышал.
2: Ну, тут, мне кажется, что очень часто нужен прямо даже не разоблачение мифов, а какой-то ликбез, потому что мне кажется, что очень многие просто, включая меня, экономически безграмотны. Откуда что берется вообще и прочее. Ладно, не будем...
1: Грустным хотел сказать.
2: Нет, не о грустном, но как бы я не знаю. Ну вот, как бы, с одной стороны, тема интересная.
1: Ну, подумаем, давай.
2: Я сам подумаю, почему нет или почему да. Значит, Роман спрашивает: здравствуйте, есть ли китайские списки античных текстов, или до Поднебесной фейкоделы не дотянулись?
3: Китайские списки античных текстов. Я про такое никогда не слышал. Ну, в том смысле, что не настолько, так скажем, интеллектуальная жизнь античности и там даже раннего средневековья была объединена, чтобы какие-то античные тексты проникали именно в китайскую культуру. Честно говоря, никогда про такое не слышал. Есть некоторое количество китайских текстов, например, господи, у нас на канале прошлое в Ютубе недавно совершенно вышло лекция Марка Ульянова, где он рассказывает про один из источников как раз, о том, как китайцы путешествовали в Западную Европу и, собственно, доплывали до Рима, до Древнего Рима, и там описан весь этот путь и так далее. То есть, грубо говоря, я бы сказал, реалии описаны в китайской литературе. Реалии западноевропейские и там средиземноморские. Какие-то там могут всплывать слова, которые принесло оттуда. Какие-то товары так или иначе там всплывают. Есть некоторое количество ученых, которые считают, что даже частично визуальная культура китайская несет на себя отпечаток там знакомства с эллинизмом, с тем же самым. Ну, то есть, я имею в виду там скульптура китайская и так далее. Вот. Но это все очень спорно и так далее. Но вот такого, чтобы точно в китайских библиотеках хранились трактаты в каких-нибудь греческих философов, такого точно не было. Я, во всяком случае, с этим никогда не сталкивался. Хотя при этом, да, говорят, что на буддизм тоже оказал влияние эллинизм. Но это уже вот такое... очень сильно удаленный.
1: Избил шкаф, Миша.
3: Да, избил шкаф.
1: Спасибо за то, что шкаф избил. Так, следующий вопрос пришел к нам из Телеграма с канала LabRed. Спасибо, друзья, что поддерживаете нас там. You know who I am, написал человек свой ник таким образом. Глядя на ситуацию с событиями сегодня, количеством фейков становится страшно за достоверность исторических источников. Собственно, как понять, что Ледовое побоище не инсценировка? Или что подделка Петра фейк, а про славян вообще ничего не слышно до 5 века, а потом внезапно появляются? Как понять, что славяне не с Нибиру?
3: Тут 10 разных вопросов, на самом деле, внутри этого вопроса. Я постараюсь, да. Меня все время упрекают в том, что, во-первых, я не отвечаю на вопрос, а во-вторых, слишком многословен. Вот. Так вот. Очень разные вопросы, правда. Если мы говорим про славян, то очевидно, что тут есть проблема формирования этноса. Да? Когда мы говорим про славян, это в первую очередь славяне, это лингвистический термин. То есть это люди, объединенные какой-то общностью языков. А славяне – это самоназвание. И, соответственно, мы говорим о том, что в VI веке впервые в исторических источниках всплывают славяне, и тогда, собственно, историки начинают вести их историю. Это не говорит о том, что людей до этого не было. Это говорит о том, что в исторических источниках впервые кто-то записал, что пришли люди, которые назвали себя славянами. Окей. Но понятно, что до этого они каким-то образом развивались, и лингвисты уже по другим источникам, просто по языку, реконструируют балтославянское единство, из которого выделились славяне. И, соответственно, это произошло туда раньше, до VI века. Там уже насколько это там можно спорить, это спорный вопрос. Поэтому тут это не имеет отношения к источникам, к вранью и так далее и тому подобное. Вот. Соответственно, если мы говорим про современную ситуацию и вообще, в принципе, про фейки, тут смысл в том, что в разные эпохи разное количество источников с разной детализацией информации у нас есть. Поэтому, например, если мы говорим про историков там... Да, та же самая эпоха образования Руси, да, там 9-8 века нашей эры. У историков одна проблема. У них нет упоминаний там, этой самой Руси, этих самых там, славянских государств, и там, государств, которые возникают на основе славянского населения при помощи каких-то других этнических элементов. Вот. И, соответственно, им приходится из имеющихся источников доставать максимум информации, там, придумывать, как вот из этих крупиц собирать какую-то информацию. Плюс, конечно, добавлять археологию. Когда мы говорим про другие эпохи, вот про современность, например, у нас другая проблема. У нас слишком много информационного шума. И у историка совершенно обратная, противоположная ситуация. Ему нужно отсеять лишнее. И вот там делюсь с вами ноу-хау, как я живу в современном мире. 95% информации, которая попадает мне в голову, я просто не учитываю. То есть, грубо говоря, если вот мы сейчас живем в ситуации, вот современной

0: уже ту информацию, которую ты получил из этих источников, скрупулезно анализировать. Но 95, ну вот по нынешним меркам, мне кажется, 95. Можно, конечно, там играть с цифрами, но большую часть просто вообще нужно игнорировать, чтобы с ума не сойти и чтобы не перегрелся, не перегрелся мозг.
1: Спасибо. Так, Павел Орлов спрашивает. А есть упоминание о Торе в других источниках, кроме Илиады? Или искали ее, основываясь только на Гомере?
0: Тоже отличный вопрос. И тоже он меняется с, скажем так, с ходом времени. Потому что, смысл-то в чем? Я, честно говоря, не очень серьезно вдавался в подробности там шлимановской этой истории. Она, конечно, классная там, с точки зрения, что можно было бы кино про него снять. Но с точки зрения истории, это для меня не такая интересная история. То есть я не знаю, ориентировался ли Шлиман на какие-то другие источники. Но для меня, как для историка, сейчас гораздо интереснее тот корпус, который источников, который мы имеем вот сейчас, насчет Трои. И у нас вдруг появился вот этот богескейский архив хетского государства, про которое, собственно, Шлиман, я думаю, даже вообще не подозревал о его существовании. Он Трою откопал в конце 60-х годов. Вот. Где-то в конце 19-го, по-моему, века откопали вот, собственно, архив государства столицы хетов. Вот. И потом начали постепенно публиковать эти таблички, написанные на огромном количестве языков. Это вот как Амарнский архив в Египте. Это такой большой дипломатический архив, который нам рассказывает про там, переписку всяких царей бронзового века. Вот это примерно то же самое, только из хетского государства происходит. А на большем количестве языков, и тем самым интереснее как раз это позволяет устанавливать связи между этими языками, и очень разные фактуры там упомянуты. И вот самое, что интересное как раз, когда активно там где-то в 20-х, по-моему, годах 20 века только начали публиковать, переводить, в 60-х началось уже такой вал публикаций по этому поводу, там еще далеко не все источники переведены, а там есть и письма, и какие-то трактаты исторические и так далее. Хеты, в общем, кстати, между делом напоминаю вам о том, что хеты, если вы не знали, считаются первым народом, который начал записывать историю в современном понимании слова, то есть вот прям вот писать, вот что произошло, когда и почему. Вот, соответственно, и у хетов упоминается несколько имен, территорий, городов, которые очень похожи на Трою, потому что у них там есть такой город Труиса, у них есть там некоторое такое явление, как Вилуса. Вот, и там можно по-разному читать, да, там, естественно, есть разные варианты прочтения этого, но так или иначе, это очень похоже на Илион, то есть Вилуса ассоциируется современными историками с Илионом, а Илиада, напоминаю, восходит название этого произведения именно к этому названию города, то есть и Труиса восходит, сравнивают с Троей. Напоминаю, если кто не помнит, что у Гомера два есть названия: Илион и Троя. Вот, и они там как бы типа на равных упоминаются. Есть большая литература, сравнивающая вот эти вот в письмах упоминающиеся вот эти названия у хетов и у Гомера. И выясняется, в общем, парадоксальная штука, что и то, и другое, в общем, упоминается примерно в одних и тех же контекстах. Потому что когда мы начинаем анализировать, где Гомер упоминает название и Илион, чаще всего он говорит именно про город, именно вот про то, что в стенах. Это типа столица региона. Вот. А когда он говорит Троя, он чаще всего упоминает какой-то регион, ну типа государство, там, регион. И когда мы смотрим, как хеты упоминают эти два термина, очень похожие по созвучию, они говорят, во-первых, про тот же самый регион, ну вот в смысле вот это вот запад Малой Азии, северо-запад Малой Азии. Вот. Во-вторых, они точно так же говорят, что Труиса – это, скорее всего, что-то типа как страны, а Илион – это как столица этой страны. И, соответственно, современные ученые считают,

0: что как раз именно хеты упоминают вот эти самые названия просто вот в своей огласовке там и так далее. Вот. Даже дальше больше. У хетов упоминаются дарданийцы. Если вы там посмотрите там вторую главу этой Илиады, там вот этот знаменитый перечень кораблей, там кто приплыл и кто обороняется, там упоминаются те самые там Дарданы. И у хетов точно так же упоминаются Дарданы, причем упоминаются именно как вассалы Трои. Соответственно, ну, вообще все сходится. Точнее, вассала Вилуса, ну, в смысле города столичного. Вот. И дальше, если мы смотрим, не помню, я упоминал уже или нет, что там же у хетов упоминается царь, чье имя Акагамунус, Мунас, правитель Ахиявы, очень тоже похож на нашего друга, господи, вылетело из головы, как его зовут? Агамемнона, да, вот. И есть там еще Анисандрос, по-моему, и так далее, то есть то, что на Александра Напариса похоже. То есть, грубо говоря, вот все вот эти регионы, города, они упоминаются у хетов. И причем это, очевидно, совершенно описано, как раз война между хетским государством, таким стареющим, дряхлеющим, это такое государство бронзового века, и вот эти народы моря, которые пришли и начинают отвоевывать себе пространство. И когда мы смотрим вообще за всей перепиской там хетских царей и вообще за перепиской там Амарнский архив тот же самый поднимаем, мы видим, что вот та ситуация, которая описана в Трое, в Троянской войне, я имею в виду в Илиаде, там, в сюжете Троянской войны, она очень хорошо ложится на то, что мы видим по археологии, по письменным источникам конца Бронзового века. То есть, грубо говоря, может быть, мы в виде этой Илиады имеем какой-то такой слепок, то есть вот, ну, там, какое-то количество конфликтов сгруппировалось в какую-то одну поэму, какое-то количество героев сгруппировалось в один сюжет, и мы видим вот это противостояние этих двух народов. Потому что как раз тот же самый Акагамунас, он упоминается там где-то там, непонятно, там по разным датировкам 14-13 века. А считается, что Троянская война, там по современным как бы датировкам, это рубеж 13-12 века до нашей эры. Вот. Но ничто не мешает там этим героям слипнуться. Да? Все мы прекрасно знаем, например, про Владимир Красное Солнышко и Илью Муромца. Они у нас в эпосе, в богатырских сказках, они существуют вместе. Хотя мы точно знаем, что Илья Муромец – это гораздо более поздний персонаж, а Владимир Красное Солнышко – это что-то слипшееся между Владимиром Святославовичем и Владимиром Мономахом. Вот, это такой такой сложный персонаж, который существовал, естественно, гораздо раньше. Но ничто не мешает в эпосе вот этим всем сущностям сойтись в одно место. Так что да, есть сейчас и каждый день мы находим какие-то новые подтверждения того, что за вот этим эпосом стоит что-то большее, чем просто какая-то фантазия автора. Опять многословный ответ, простите.
1: Ну, ты обещал, что будет много вопросов в одном вопросе, так что да. За это можно простить. Погнали дальше.
2: Андрей Богданов. По шумеру, откуда они произошли, уже известно ли? Они вроде бы не автохтонный народ в Южной Месопотамии.
0: Нет, пока неизвестно. В общем, копья ломают, бьются. Никто не понимает, откуда происходит этот народ. Толком непонятно, почему. Ну, в смысле, откуда происходит даже их язык. Понятно, что этот народ, там, черноголовый, по-моему, это все переводится, вот, оказал огромное влияние, собственно, на всю культуру Месопотамии последующую. Вот, и что шумерский язык долгие века потом, после даже того, как уже исчез, собственно, этот народ, он был литературным языком этого региона. Вот, но, насколько я понимаю, там, по общению с тем же самым Владимиром Владимировичем Емельяновым, нашим шумерологом, собственно, шумерологов в мире, чтобы вы знали, там что-то около сотни, по-моему, людей, которые, в принципе, умеют читать на этом языке. Вот, и один из них живет в Петербурге, кстати, у вас там. Вот. И, насколько я понимаю, да, там нет однозначного ответа, откуда пришли эти люди и какое происхождение имеет этот язык. Будем работать над этим.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Ксения Дмитриевна Целест, которая регулярно смотрит наши стримы, регулярно поддерживает. И она спрашивает. Здравствуйте, Михаил, говорит. Нововведение от Министерства образования и изучение истории с первого класса. Ваше мнение, плюсы и минусы?
0: Ой, я вам так скажу. Собственно, по-моему, я этот довод про... многие всякие мифы в понимании античной и древней истории почерпнул у Александра Соколова. И вот сейчас готов его воспроизвести, этот довод, о том, что почему, собственно, никто не понимает античную историю, потому что ее начинают преподавать в пятом классе. Ее преподают как какую-то сказочку, какую-то, ну, там, вот эту вот историю для маленьких. Хотя там сложные процессы, у которых есть свои там предпосылки и так далее и тому подобное. Вот. Но люди воспринимают там историю 19 века всерьез, грубо говоря, а историю античную как какую-то сказочку. И вот я боюсь, что когда мы в первом классе начнем преподавать историю, мы ее еще больше в голове мифологизируем, и мы еще больше ее превратим в какую-то, ну, несуразную сказку. Я, честно говоря, думаю, что историю в первом классе осознавать, ну, не получится никак, даже у самого одаренного ребенка. Это все-таки не такая простая наука, которая с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Поэтому я думаю, что бессмысленно грузить. То есть в первом классе важнее ребенку научиться читать, считать, ну, то есть все, что потом освоить те навыки, которые позволят ему лучше ориентироваться в науках, в той же самой истории потом.
1: Спасибо большое.
0: Заметьте, я сейчас попытался избежать слов пропаганды, идеологии и так далее, но вот сказка и вот мифологема – это вот как раз об этом.
1: Да, у меня тоже складывается впечатление, что мифы Древней Греции – это примерно то же самое. Вот как-то так. Вот то, что мы нам преподавали реально античную историю, и мифы Древней Греции. Вот как-то у меня это немножечко сплелось в определенный момент времени. Да.
2: Саша? Да, а вопрос задает наша... Так, нет, задает мышка. Задает вопрос. С развитием науки появляются новые методы, которые позволяют получить информацию, казалось бы, навсегда утраченную. Например, восстановить внешность давно умершего человека или узнать дату изготовления чернил. Каковы последние достижения в этой области? Какие прогнозы ученых, что мы еще можем научиться узнавать?
0: Спасибо огромное за этот вопрос. Я вот тут останавливаюсь, меня точно, потому что если меня сейчас не остановить, я могу 40 минут разговаривать на эту тему. Хорошо, 2 минуты.
1: 2 минуты.
0: Смысл в том, что да, это очень бурно развивающаяся отрасль, я имею в виду возможность получения информации с помощью источников, которые раньше нам были абсолютно недоступны. И я недавно придумал термин, который сейчас активно ввожу в оборот, это такая темная материя истории. И вот если говорить о прогнозах моих, то я думаю, что в ближайшие годы вот эта темная материя истории будет познаваться все больше и больше, все лучше и лучше. Что я подразумеваю под темной материей истории? Когда я, например, учил историю в школе, вот как раз мы говорим, да, про Египет, мы говорим про Древнюю Грецию и так далее. А вокруг в этот момент пустота просто. Мы смотрим на контурную карту, да, и вот мы можем нарисовать там Древнюю Грецию, мы можем там нарисовать Древний Рим, мы можем нарисовать вот эту вот полоску египетской цивилизации, а вокруг ничего. Просто потому, что это бесписьменные общества, которые, казалось бы, мы не можем изучить. И вот сейчас вот с помощью как раз этих новых методов мы изучаем историю этих народов. Мы понимаем, что происходило в Подмосковье в эпоху бронзы. Вот как мы говорим, да, про Троянскую войну, а что там происходило в эту эпоху вот в Подмосковье? А мы можем уже понять, да, там, что там какая-нибудь фатьяновская культура, там еще что-нибудь там, или там культуру шнуровой керамики там, в Европе, в Скандинавии, мы понимаем, как эти народы между собой взаимодействовали. Мы понимали, как развивались технологии. Мы даже понимаем некоторые этнические процессы, которые там происходили. Благодаря археологии, благодаря огромному количеству новых методов, которые мы используем. Но самое главное, благодаря анализу огромного количества вот этих новых данных, получаемых с помощью новых методов. То есть там мой незабвенный друг Леонид Александрович Вязов как раз восстанавливает сейчас, реконструирует историю того, как земледельческие общества покоряли просторы Евразии. Там не было, никто не писал эту хронику того, как вот эти земледельцы шли. Но он по сочетанию огромного количества данных может реконструировать эту историю. И постепенно мы этим занимаемся. Так что мой прогноз в том, что там условно через 100 лет мы будем знать историю, в том числе этническую историю, может быть, даже политическую историю, там какой-нибудь, не знаю, Байкальского региона легко. Вот, бронзового века. И мы поймем, как скифская культура, скифские вот эти все нововведения культурные проникали вот в разные народы.
1: Спасибо большое. Не просто так я сказал про 2 минуты. Сейчас немножко объявлений, уже пора. Вот. И пока Миша немножечко отдыхает, не знаю, требуется ли Миша обычный отдых для продолжения. Но тем не менее, благодарим всех, кто смотрит нас прямо сейчас. Существует несколько вариантов посмотреть. Мы всегда работаем на несколько источников прямо сейчас. Есть YouTube, на лаборатории научных видео канале выходит данный стрим на антропогенезе ВКонтакте. И в Телеграме на канале лаборатории научных видео также стрим можно посмотреть. И, насколько я мог заметить, самый стабильный сейчас именно Телеграм, на удивление. И если вдруг какой-то стрим вот вначале, например, на Ютубе не пошел, то в Телеграме все было замечательно. Так что помните об этом, подписывайтесь и не забывайте. А более того, у нас достаточно большое количество интересных новостей, информации, не только видео, не только стримы выходят на всех наших ресурсах. Есть Дзен, как у лаборатории, так и у антропогенеза. Существует огромное количество других источников, где нас можно посмотреть, например, в том же Телеграме. Количество подписчиков растет и растет. И это очень приятно. Также нас можно поддержать материально. Если речь идет о данном конкретном стриме, то прямо сейчас вы можете задать свой вопрос при помощи ссылки, которая имеется в закрепе трансляции в YouTube. Если в Телеграме, то вы можете задать вопрос там. Между прочим, если вы зададите в LabRed канале, ваш вопрос, так же, как и вопросы, заданные по ссылки будут в самую первую очередь задаваться. Ну и благодарим всех, кто нас поддерживает регулярно, к примеру, на sponsor.ru, на Патреоне. Друзья, без вашей помощи подобные проекты, наверное, сейчас в нашей стране не живут. Саша, включи, пожалуйста, микрофон.
2: Да, друзья, а я хочу рассказать о том, что нас ждет уже завтра. Четверг, 21 апреля в 19:00 на канале Лаборатории научных видео выйдут дебаты, которые были еще совсем недавно, вот еще свежие воспоминания. А конкретно они были 10 апреля на форуме «Ученые против мифов», вот, который я вел. Значит, дебаты «Убеди скептика, происходит ли масштабное антропогенное вымирание биологических видов». И там была такая достаточно жесткая, я бы сказал, дискуссия между экологом, биологом, кандидатом биологических наук Владимиром Фридманом и палеонтологом Ярославом Поповым. Вот, по поводу того, действительно ли сейчас есть это вымирание, насколько оно серьезное, можно ли проводить аналогию между ним и, допустим, вымиранием динозавров. Было интересно. И это, если вы не смотрели трансляцию, вы это увидите завтра в 19:00. На канале «Антропогенеза». Да?
1: Нет, все правильно, Саш. На канале лаборатории будет дебаты, на антропогенезе, на мастер-класс будет.
2: Да. Вот. Да, а на канале антропогенеза в пятницу будет опубликован мастер-класс Ивана Семьяна. Вот, значит, в субботу у нас будет трансляция, тему мы опубликуем чуть позже. Собственно, вот, что нас ждет в ближайшие дни, коллеги.
1: Короче, много интересного. Никуда не уходите, будьте с нами, подписывайтесь на всех возможных источников, чтобы не пропали мы с радаров, вне зависимости от ситуации. Продолжим.
0: А можно тогда я тоже анонс сделаю?
1: Давай.
0: У нас завтра на канале «Прошлое. Исторический журнал» на Ютьюбе выйдет, на мой взгляд, совершенно прекрасная лекция Георгия Матвеевича Дерлугьяна. Я знаю, что многие из вас его любят. И это удивительный человек, удивительной эрудиции. Это вот редкая специальность — исторический социолог. Это человек, который огромные процессы может проследить на огромных территориях и в огромных временных промежутках. И вот мы с ним будем завтра говорить, точнее, как мы поговорили на днях, но завтра это выйдет в эфир, и мы будем говорить про мафию, про бандитов у власти вообще, как в истории это менялось и почему, собственно, мафия возникает во многих обществах, скажем так, не во всех, но во многих. И как ее победить, в том числе, об этом тоже поговорим.
1: Очень интересно. Я думаю, что посмотрю. Вообще, Миша, спасибо за твою деятельность. Вот нас все благодарят, спасибо, что мы делаем. А я вот, Миша, хочу сказать спасибо. Едем дальше. Роман вот, например, сказал спасибо и поддержал нас донатом. Роман, спасибо вам огромное. Собственно говоря, мы всем говорим спасибо. Мы очень такие благодарные люди. Денис С. также с донатом спрашивает. История ИРЛ. Есть диссертации по зданию? И последний период перед выходом книги, условно 6 лет, описан на 30 страницах в хвалебных тонах, предыдущие 12 лет 3 страницы и в нейтральном тоне. Автор лично был на месте и знал всех участников, что, ну, я не вижу вопроса, но тем не менее. Есть комментарий какой-то вот по этому?
0: Честно говоря, у меня большой вопрос, что такое ИРЛ?
2: Я тоже не могу понять.
1: История чего-нибудь. А вот чего?
2: Может, Ирландия? Нет?
1: История ИРЛ, история истории.
0: Денис, напишите. Не возьмусь.
1: Более, да.
2: Да, напишите, спасибо, пожалуйста, что же вы имели в виду. Да, угу. Мы поехали дальше. Имри Ач, тоже один из наших постоянных зрителей, спрашивает. Ну, понятно, что прям полноценную историю не подделать. Но ведь что-то же подделать можно. Какой максимально возможный масштаб целенаправленной мистификации?
0: Да, много чего можно подделать, много чего подделывалось в истории. Там та же самый пример, избитый из моего доклада про Константинов дар, когда много столетий католическая церковь оправдывала свой верховный сюзеренитет над Европой благодаря тому, что якобы Константин им его подарил. Но нет, такого не было. И потом, собственно, эти источники были критически рассмотрены, и было понятно, что это не так, что не было такого документа, что он поддельный, а был создан в гораздо более позднее время. Вот. А потом, на самом деле, вся работа историка – это как раз попытка разобраться в том, что есть правда, а что нет. И как раз, да, там очень многие думают, что историки там нашли источник, радуются, и ой, сенсации, давай его там принимать на веру. На самом деле нет. На самом деле не так. И таких источников полно. Там, например, то же самое преснопамятное завещание Петра Первого, которое использовали много кто, и там, начиная от Наполеона, заканчивая Гитлером, вот, чтобы показать там направление, скажем так, политики Российской империи и потом Советского Союза. Вот. Но все прекрасно знают уже сейчас в современной науке, что это как бы подделка, даже более того, даже реконструировали, в каких кругах, когда возникла эта подделка, просто по языку, по поднимаемым проблемам и так далее и тому подобное. Вот. Но, так скажем, сейчас вот вопрос-то был еще интересный в том, что какой масштаб вообще можно подделки придумать. Я бы сказал, что зависит, во-первых, от эпохи, потому что в разную эпоху разная обеспеченность источниками у любого события. Да? Вот. А если мы говорим про какую-нибудь Пелопоннесскую войну, то, конечно, там можно подделать даже целиком битву. То есть, условно, ты можешь ее написать, что она там была, а ее не было, например. Или ее исход вообще в принципе переписать, учитывая, что там другая сторона не обладала письменностью или просто не оставила нам письменного источника. Поэтому ты битву можешь, ну, вообще вот просто придумать на корню. Вот. Если мы говорим про какие-нибудь... В общем, да, это зависит от эпохи и от информированности, ну, в смысле, об оснащенности этой эпохи и этого региона источниками. Вот, так что могут быть самые разные мистификации, в том числе и очень большие.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так, вопрос от Дэн. Вот так вот. А почему вы не рассматриваете те пергамены, наверное, с дописями по сторонам, как материал, придуманный в дополнение и отправленный в цензуру на освидетельствование? Подходит ли он для пополнения? Однобоко рассматриваете?
0: Полагаю, что Дэн, кстати, я просто читаю, сколько там Дэнов, имеет в виду Венетус А, тот самый источник, который я упоминал в своем докладе. Это один из самых полных текстов Гомера, который до нас дошел. И он имеет в виду дописи, вот эти вот, то, что он говорит, дописи, это, видимо, с Холли имеется в виду. То есть вот есть текст Гомера, а есть обсуждение этого текста Гомера и там разные интерпретации, которые возникали у разных филологов, лингвистов разных эпох. Там вот в Венетус А в основном, в первую очередь, александрийские лингвисты между собой спорят на, так сказать, на страницах этой рукописи. Вот. И, собственно, вопрос, почему это нельзя было придумать? Это можно было придумать. У меня вопрос, как всегда, ко многим альтернативным историкам. Зачем это было нужно придумывать? То есть, вот условно, если ты захотел придумать Гомера и гомеровскую Илиаду, вот зачем тебе придумывать вокруг этого источника несколько столетний спор лингвистов? Просто для того, чтобы себе усложнить работу, я не вижу смысла вообще вот в изобретении вот этого источника, я имею в виду такого, как с Холлей. Вот. А потом самое, что интересное, а если ты это все придумал, то есть ты одновременно придумал и Гомера, и Схолию вокруг него, то тебе приходилось бы еще и придумывать огромный мир, вот такой вот, как типа вот фэнтези-романы люди пишут, соответственно, географию его, языки разные в разных местах, потому что эти схолии тоже же написаны там с упоминанием, обсуждением разных диалектов, то есть тебе их нужно было написать. То есть ты должен был, как Толкин, придумать целый мир и его зачем-то расписывать. А смысла в этом нет вообще никакого, абсолютно. Особенно учитывая, что та эпоха, из которой происходит Венетус А, тогда люди в принципе не знали, не обладали теми научными знаниями о тех же самых греческих диалектах и их изменениях, которыми мы обладаем сейчас. И когда вот мы смотрим на это и понимаем, что вот как там все внутри развивается, логика этих повествований. Поэтому, скажем так, ваш вот этот критицизм, он пропадет сразу же, как только вы выучите древнегреческий язык и греческий язык, и его разные диалекты, и его разные метаморфозы в разные эпохи, и прочитаете Венетус А, и вы поймете, что это невозможно было изобрести изначально.
1: Спасибо. Так, Андрей Богданов спрашивает, где этот остров Дильмун? Если это Бахрейн, то там же нет гор, а шумеры, по некоторым данным, из горной страны?
0: Я так подозреваю, что люди продолжают обсуждать проблему происхождения шумер. Вот. Поэтому я, честно говоря, не знаю, что за остров Дильмун. Вот теряюсь... Вот, но про шумер, честно говоря, самые там, скажем так, те версии, которые я воспринял как самые научные, они как раз говорят о том, что они пришли с востока откуда-то, с северо-востока. Что это какое-то кочевое племя, которое оттуда спустилось. Вот, что-то может... Да, сейчас я вспоминаю, чего-то там была какая-то версия про какие-то там острова, но не знаю, мне кажется, это рано еще пока обсуждать. Там чего-то какая-то была одна статья, по-моему, научная, которая вот такая там, чего-то где-то какие-то нашли... Связи. Не знаю, не готов обсуждать. Очень сложный вопрос.
1: Окей. Мышка-мышь. С длинным вопросом. Предмет исследовательского интереса историков расширяется. Какой-нибудь летописец, заботливо сохраняющий для потомков имена правителей и описания сражений, не мог себе представить, что кому-нибудь станет интересно, что он носил и на чем спал. Переосмысливается значимость и интересность, меняется запрос на то, что мы хотим знать. Каков этот запрос сегодня у обычных людей и у ученых? Есть ли в этом между ними разница?
0: Я думаю, что разница в этом между ними, если она и есть, то она минимальная. И тут как раз очень важно понимать, что историческая наука – это всегда отражение общественного интереса. И в этом, собственно, и есть многогранность исторической науки и один из вариантов движения ее вперед, траектории движения вперед. Потому что мы всегда задаем истории те вопросы, которые нас интересуют здесь и сейчас. И в этом есть проблема, потому что, например, когда мы берем какие-нибудь средневековые хроники или там те же самые древнерусские летописи, как вы совершенно правильно отметили, люди, которые их писали, им... казалось совершенно глупостью думать даже о том, во что они сейчас одеты, или там даже во что одеты персонажи этих летописей. Для них самое главное содержание – это деяния великих людей. И они, собственно, их описывали. Вот. И наша сейчас задача, мы, когда смотрим из истории современной, нас интересует то, что нас интересует. Мы, во-первых, свою историю записываем так, как то, что нам интересно, мы про это рассказываем. А во-вторых, мы ищем ту информацию, которая нам интересна. То есть, например, условно, да, там современные там, тренды какие-то, к которым могут по-разному все относиться, но там, например, роль женщины в разных эпохах, жизнь простого человека и его вот быт этого простого человека, экономические взаимосвязи между разными регионами, какие-то этнические процессы. Нас сейчас это интересует. То есть нас это интересует, мы про себя думаем в первую очередь. И мы эти вопросы задаем истории, то есть как это все возникло. И, соответственно, нам приходится выцарапывать из источников, которые написаны про феодалов средневековых, выцарапывать историю и информацию про вот эти интересующие нас вопросы. Вот. И, соответственно, да, история постоянно меняется в этом смысле. То есть люди разные записывают, и люди разные выискивают в этой информации. Соответственно, в этом и есть, как бы сказать, бесконечность познания процесса, ну, в смысле истории. В том смысле, что мы каждый раз будем разные вопросы задавать истории, получать разные ответы, ну, как бы получать новую информацию. И эту картинку выстраивать, она будет все более-более многомерной.
2: Я тут увидел, что такое IRL.
0: Так.
2: In real life, оказывается.
1: А, в настоящей жизни, типа.
2: Ну да, мы все должны были догадаться. Тогда теперь понятно.
1: Ну, мы старые для формулировки такой, видимо. Я не знаю.
0: Наверное, да.
1: Поехали дальше. Владислав Кудряшов задает вопрос. Предыстория. Ничего себе. С предыстории начал. Лев Диакон писал о битве греков и Святослав компании, где потери с обеих сторон составили 50 на 20 тысяч, соответственно. Татаро-монгол на Русь пришло 600 тысяч. Вопрос, как подобная бреховистая информация до сих пор влезает в школьный курс?
0: Давайте сначала проверим, во-первых,
2: есть ли это вообще?
0: Есть ли это в школьном курсе?
2: Может, в каком-то учебнике что-нибудь, учитывая, что их много?
1: Я думаю, что Владиславу нужно сказать, какой учебник он нашел и где он живет. Может быть, немножечко разные программы, например, я не знаю.
0: Да. И потом тут тоже, вот всегда с этим большая-большая проблема, да, вот упомянуто, 600 тысяч монгол пришло на Русь. Во-первых, что там написано в источнике, я даже сейчас не знаю, это школьный учебник или это какая-нибудь там монография или еще что-то. Что понял под этим человек, который задает вопрос? Потому что условно мы понимаем, да, что монгольское, так сказать, нашествие длилось не один десяток лет, и на Русь уже пришло войско, состоящее далеко не только из монгол, а из огромного количества народов, которые они там собрали по ходу. И, собственно, вот в этом нашествии на Русь принимали участие далеко не только монголы, и далеко не только монголоиды, и тоже, кстати, это очень важно, люди не понимают, то есть не люди с раскосыми глазами, а там могло быть, например, полно каких-нибудь волжских булгар, которые вполне себе европеоиды, или кипчаки, там большая часть из них, которые тоже были там какие-нибудь европеоиды. Вот, соответственно, и потом 600 тысяч пришло, это что значит, да, там постоянно задают вопросы про там, у нас в «Родине слонов» была целая программа, посвященная как раз именно логистике монгольского нашествия на Русь, когда все говорят там 600 тысяч пришло, все подразумевают, что это типа вот, вот такой вот толпа, да, вот монолитная ломанулась, и вот они вот так вот 600 тысяч вместе и ходили. Так на самом деле нет, ну, даже тогда уже была логистика нормальная, военная, в том смысле, что, во-первых, они разбивались на разные отряды, которые по разным флангам атакуют. Во-вторых, где-то есть кто-то сидит в тылу, есть какие-то части запасные, есть еще что-то. И, во-первых, 600 тысяч – это кто? 600 тысяч комбатантов или там 600 тысяч еще каких-нибудь там пастухов, которые гонят овец для прокорма, их туда вносить, не вносить. Поэтому, не знаю, этот вот вопрос тоже. Я бы встречных вопросов по-еврейски задал миллион.
1: Спасибо.
2: Так, вопрос от Андрея Богданова.
1: Чего?
2: Ой, нет, подождите, я уже заслушался Мишу. Вот этот Вайт.
1: И спасибо за поддержку.
2: Спасибо, Денис С. Не буду целиком читать. Вот, дополнение.
1: Дополненные вопросы.
2: Т9 у человека, наверное. Дополнение вопроса написал в чате. Суть в том, что историк, имея возможность лично ознакомиться со всеми точками зрения и участниками событий, все-таки, да, точка, все-таки смотрит на политическую обстановку и выбирает самую выгодную версию.
0: Вы путаете историков, политиков и идеологов. Это очень вот прям серьезная большая проблема, когда очень часто говорят мне, что типа, ну вот ваши же историки говорят. И когда я начинаю спрашивать, кто ваши историки, потом вдруг выясняется, что люди имеют в виду вообще не историков, вообще не ученых и вообще не исторические труды и не научные труды. И да, конечно, там, например, если мы говорим там про какие-нибудь книжки по там международной дипломатии, да, там будет выбрано правильное, удобное кому-нибудь, какому-нибудь министерству иностранных дел, я сейчас даже не говорю, какого государства, точка зрения. Да, но это не имеет отношения к исторической науке. Поэтому давайте будем... Чаще всего, когда мне говорят о том, что типа история продажная, там, девка идеологии, вот, я спрашиваю, вы какой конкретный случай, эпизод имеете в виду? Мне говорят, вот этот. И потом вдруг выясняется, что это вообще не имеет никакого отношения к исторической науке. Это человек прочитал или в каком-нибудь идеологическом труде, или политическом труде, или в какой-нибудь статье на каком-нибудь сайте, или еще... При чем тут история? Как наука, я имею в
2: виду. Так. Сейчас будет очень-очень длинный вопрос вообще. Миша, наверное, будет его неделю на него отвечать. Так, пропорционально. А я буду читать его до завтра.
1: Миш, можно да, нет, если что.
0: Значит,
2: Роман Бондарь. Как за уши притянуты многие события в новой хронологии, это понятно. Однако еще не видел от историков ни одного опровержения поразительного совпадения.
0: Саш, можно я тебе помогу? Я знаю этот вопрос, он уже давно пришел.
2: Ну, я-то его не знаю, подожди. Ну.
0: Я его могу коротко сформулировать. Человек говорит о том, что в новой хронологии есть такая фигня,
2: совпадение,
0: как...
2: дат.
0: Параллелизмы, да, вот эти вот дат. Угу. И опровергните это хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь.
2: По-моему, опровергали, мне кажется. Ну, давай, опровергни.
0: Опровергну очень легко. Я, собственно, готовился.
2: Миша сказал Миша, приложившись к бутылочке, на всякий случай.
0: Сан-Пеллегрино, это вода.
2: Ну зерна. Да, конечно, конечно. Все так говорят. Ну давай.
0: Так вот, да, это очень классная тема. Я просто вот совершенно не понимаю вот этих людей, которые задают такие вопросы, когда говорят, никто из историков никогда не опровергал ничего подобного. Хотя все, мне кажется, люди, которые хоть немножечко занимались этим вопросом, знают, что еще в 90-х, по-моему, годах выходили сборники Антифоменко, где все их, с Фоменко-Стасовским я имею в виду, аргументы разбирались подробнейшие по полочкам. И вот есть конкретная статья Залезняка Великого, которая вообще, в принципе, посвящена... Кстати, если хотите, я могу скинуть на нее ссылку куда-нибудь в чат, и вы ее закинете куда.
1: Давай, давай, да.
0: Сейчас, смотри, я ее отправлю нам...
1: Давай в скайп, а дальше я
0: разберусь. В скайп, да, ты, да, уже ее отправь. Вот вам конкретно, вот что вот я сейчас не вру, и вы можете посмотреть на это. Статья Залезняка, которая называется там... Сейчас, секундочку, я ее открою... типа лингвистика по Фоменко, ну или что-то такое. И там в том числе и вот этот вопрос с династическими параллелизмами разбирается в одной из глав. И собственно, ну... Залезняк, как честный ученый, говорит, вообще это не имеет отношения к лингвистике, но просто я не мог пройти мимо этого, потому что это явные... Вот просто чушь и подлог. И, кстати, я сейчас тоже даже могу скинуть, я сейчас в чат к нам в скайп скину.
2: Ну, это там классик натягивания совы на глобус.
0: Да, да, да, Виталик.
2: А ты скинь. Это был пример, что война СССР с Афганистаном, прости господи, это война США с Вьетнамом.
0: Да, короче, когда мы берем реальные источники, то есть они якобы нашли, якобы в источниках смещение там на 350 лет, и якобы там вот эта вот история там 10-12 веков, это то же самое, что история 14-16 веков в России. И сравнивают между собой эти правления. Но если вы просто начнете всерьез изучать эти цифры, которые они приводят, выясняется, что это просто... Это даже не натягивание совы на глобус, это просто вранье откровенное. Потому что вот я сейчас скинул две вот этих... две линеечки правлений, которые якобы совпадают в мире Фоменко. Но они вот... Я просто вот там... Просто цифры, вот их можно туда закинуть к нам в чат трансляции. А если начать разбирать эти цифры подробно, то становится и вообще все смешнее. То есть они в принципе не совпадают. Но вот давайте посмотрим. У нас есть правление Святослава, который в X веке правил 27 лет. И есть правление Дмитрия Донского, который в XIV веке правил 26 лет. Но они же математики, у них же все очень... Точно, четко, ну 27, 26, где-то 7, 8, неважно, что это вообще не совпадает. То есть это 27, 26, окей, хорошо. А потом есть, например, следующее правление. Владимира 35 лет и Василия I 36 лет. Опять же, 35, 36, плюс-минус километр, вообще неважно. Только проблема в том, что между Святославом и Владимиром в X веке был еще один князь, которого Фоменко почему-то выкидывает 8 лет с 972 по 980 год. Он просто вот ему удобно, он взял и выкинул это. То есть, короче, он натянул сову на глобус один раз, когда он сравнил 27 лет и 26 лет. Потом он 35 и 36, ну, типа плюс-минус километр, неважно. Потом он выкинул вообще правление. Потом еще интересней. У него там есть такое, господи, где же это я сейчас найду, тоже совершенно было замечательное. Про Владислава, там у него какого-то было, или Святополка. Там, короче, смысл в том, что он, опять он такой, вот у нас есть одно правление, а вот есть второе правление, и они типа совпадают. Но на самом деле в Владиславе, где же это, чтобы я не быть голословным, я прямо сейчас даже это найду. этой... Всеволод, Всеволод. Всеволод в XI веке правил 39 лет, а Иван III в 15 веке, там, в конце 15-го, начале 16-го, 43 года правил. Опять 39-43. Он же математик. У него вот так вот все точно. То есть вот ему наплевать. Плюс-минус 4 года вообще не срок. Но проблема в том, что не было такого правления 39-летнего с 1054 по 1093 год 39-летнего. Потому что под Всеволодом он запихнул в одно правление Изяслава, Всеслава, Изяслава, Святослава, Всеволодова, Изяслава и Всеволода. То есть он всех этих князей запихнул под одно имя, потому что ему так было удобно. И он и даже так он не смог подогнать точно, потому что у него 39 лет против 43. То есть, короче, когда вам говорят, что Фоменко нашел какие-то параллелизмы в династиях, это, ну, просто вранье откровенное. Там нет этих параллелизмов.
1: Не, ну, найти-то он мог, то есть он сам справился. Нет, нет их нет. Но
0: он... А, он же еще Иван, он правление Ивана Грозного, чтобы ему удобно было вот это вот, типа, параллели сделать, он правление Ивана Грозного разбил на 4 разных каких-то князей, которых он придумал просто из головы. Он взял Ивана Грозного и разбил правление на 4. И там вот таких вот полно. Вот, ругаюсь, извините.
1: Ничего. Мы тебя понимаем. Юра Ни спрашивает, всегда ли так, что более старые по датированию источники содержат реально более древнюю информацию? Допустим, кто-то позже переписал более старые источники. Как такое улавливается?
0: Сейчас, секунду, я прочитаю просто вопрос. Я его сейчас вижу написанным у себя на экране, на всякий случай, чтобы не врать. Более старые по датировке, более древнюю информацию. Нет, не всегда такое бывает. Сейчас, например, опишу ситуацию. То есть, грубо говоря, у нас может быть два источника, которые до нас дошли в... переложений в списках и так далее. То есть, грубо говоря, у нас есть... сейчас прям даже попытаюсь по конкретике чего-нибудь придумать. По конкретике придумать чего-нибудь какие-то. То есть, грубо говоря, у нас может быть до нас дошедший древний античный источник, например, какой-нибудь Плутарх, да, жизнеописание Плутарха, который описывает судьбу какого-нибудь Алкивиада, то есть греческого, там очень крутого, такого веселого раздолбая героя. Вот. Но Плутарх писал уже в нашу эру, но он просто передал нам через какое-то там количество источников вот эту информацию. И, соответственно, он там мы встречаем первый раз вот эту бумажку, на которой написано, да вообще, в принципе, этот текст, который языком, которым он написан, мы его встречаем там, типа, первый-второй век нашей эры. Вот. Но фактура там про какой-нибудь там пятый век до нашей эры. И, соответственно, вот у нас вот этот временной лаг. Вот. А при этом мы можем найти какой-нибудь источник какого-нибудь, я не знаю, там, Цезарь, да, сказание о сказание, господи, короче, история Гальской войны, да, это написано в первом веке до нашей эры. И написано про первый век до нашей эры. Ну, то есть, практически, ну, про свою современность. И, соответственно, у нас получается более ранний источник пишет про более позднее время, чем Плутарх, например. То есть, это легко такое может быть. Ну, в том смысле, что вы же понимаете, да, что мы тоже как, ну, там, современный историк может написать про любой вот век, который туда вглубь. Но историк не напишет про век, про 22-й, потому что это уже будет фантастика, там, футурология или еще что-нибудь такое. Но точно так же там, какой-нибудь Тарле, историк 19 века, мог написать про войну с Наполеоном, например. Надеюсь, не запудрил мозг, а объяснил наоборот.
1: Но так, если да. Коротко, просто количество источников может быть больше в момент написания более позднего, да и все.
0: Да, да.
1: Вот как-то так. Так, Дануны спрашивает. Сталкиваются ли ученые с ситуацией, когда все древние источники в чем-то противоречат какому-то археологическому факту?
0: Да, такое бывает, конечно, налево и направо, и да, да. Собственно, там же сама история, с, если уж говорить про Троянскую войну, которая там сегодня упоминалась, там же проблема-то в том, что была, что, например, Шлиман прокопал ту самую Трою, которая, скорее всего, имела отношение к, там, к Троянской войне, и он нашел эту маску Агамемнона в слоях, которые там что-то, по-моему, лет на 500-600, что ли, старше, чем на самом деле существовал Агамемнон. Вот, даже по хеттским источникам. Вот. А такое, да, да, да, такое бывает, и причем очень бывают смешные истории, потому что я вот сейчас вот прям навскидку даже вспомнил про очень известные, почему, собственно, нужна археология и почему плоха черная археология. История вот вам конкретная. Был как конкретный эпизод в Бородинском сражении, который описан в письменных источниках вот так. В основном, то есть какой-то батальон там куда-то дошел, там выстрелил и ушел. Вот. И все его, ну, вот, переписывали в источниках, ну, в смысле не в источниках, а в работах, в исторических, вот именно таким образом, как он описан в большинстве исторических источников. Но было какое-то там воспоминание какого-то французского офицера, который рассказывал все совершенно по-другому. Вот. И потом Олег Двуреченский, когда раскапывал Бородинское поле, они там проходились большими этими планшетами, ну, то есть собирали подъемный материал, в том числе и эти пули, а сейчас настолько крутая технология вот этих раскопок полей сражений, что если пули правильно посадить, ну вообще все находки, правильно посадить на почве, то есть их по карте расположить, ты можешь даже выстрелы батальона видеть. Вот, и они реконструировали, они наткнулись на вот этот кусок сражения, который был описан только в одном источнике, вот, вот так по-другому, и поняли, что вот тот источник, вот это воспоминание французского офицера, оно действительно настоящее. Его никто не воспринимал всерьез, все думали, что это какой-то бред, там, ну, что такого быть не может. Но археология подтвердила, что, как бы это сказать, общепринятая версия вот этой части сражения, она неправильная была. Вот конкретный пример. Такого полно.
1: Спасибо. Саша?
2: Так, вопрос задает Дэн или Илья Владимирович. Илья Владимирович. Известно, что Велесова книга – это фейк. А сохранились ли реально деревянные книги? И если да, то какие и где?
0: Ой, конкретно про деревянные книги я не скажу, что вот прям деревянные книги, но самая древняя, дошедшая до нас в оригинале там, вот, на русской почве книжка, господи, я забыл, как это называется, Евангелие, чье же оно, забыл, из древнего, естественно, из Новгорода это все, из Великого Новгорода происходит, там мокрый слой, поэтому там сохраняется органика хорошо, вот, просто там обложка, если мне память не изменяет, дошла деревянная, там с надписью, это типа, господи, забыл, как называется, это этот источник, вот, но он там 11-го, по-моему, века, он на дереве, но это вот именно как такой, как обложка там или еще что-то такое, и там еще на воске там что-то могли нацарапать, вот, ну, то есть вот прям совсем деревянных книг нет, конечно, нет, и до нас их не дошло, и я не знаю, не, ну, то есть, в принципе, если мы говорим про Древнюю Русь, то это не самое, как скажем так, логичная вообще, в принципе, технология письма, потому что были такие специальные дощечки, такая типа как рамочка деревянная, и внутри там воск, и на ней писали. Вот, это другая технология. Но это как вот записная книжка, где ты можешь писать, стирать и так далее. Была, соответственно, береста, на которой писали. Вот деревянных книжек на Руси до нас не дошло. Деревянные надписи на дереве до нас дошли, но из совершенно другого региона. Не поверите, с острова Пасхи происходят вот эти все письменность, которые до сих пор не могут расшифровать. Ронга-ронга, она, по-моему, называется называется. Она как раз на деревянных всяких там лопаточках, каких-то еще штуках дошла. Таких, вот. Но это совершенно другая культура.
2: Вот. А были же эти египетские какие-то, по крайней мере, на дощечках какие-то чертежи, что-то такое. В Луксорском музее, по-моему, я видел что-то такое.
0: Что-то там я не помню. Когда чертежи, ты говоришь, я сразу...
2: Нет, есть на астраконах. Математический
0: папирус у вас там?
2: Нет, есть папирус математический у нас там. Значит, есть на астраконах, всяких черепках и... известняковых кусочках. И реально да. В Луксорском, ну там, по-моему, только один, такая дощечка, кусочек, и на ней разметка какого-то рельефа, типа. На дощечке.
0: Да, как но в принципе, кажется. Так-то, если вспоминать, я какая-то, по-моему, карта, помнишь, была самая древняя? Она, по-моему, тоже чуть ли не на деревяшке на какой-то нарисована, нацарапана.
2: Насчет карты я вот не помню. Но теоретически, если это дощечка и каким-то красителем на ней рисовать, можно было брать тряпочку, стирать и опять что-то рисовать.
0: Ну, так. Теоретически можно, но вопрос с сохранностью, опять же.
2: Так, тут говорят, что у меня голова ушла из кадра, а так...
1: Чуть-чуть вернись назад. Вот так сидим. Вот так хорошо подлежит. Так, Ольга Шадрина задает вопрос. Известны ли случаи, когда фальсификация исторических данных приносила благо государству, жизни того или иного народа или политическому строю?
0: Слушайте, тут вот прям, да, я думаю, что легко. Ну, то есть, что считать благом государства? Давайте с этого начнем. Знаменитая фраза Бисмарка про школьного учителя истории, который выиграл войну. Это как бы... В принципе, давайте так, я постараюсь политкорректно и общо ответить на этот вопрос. Когда мы говорим про историю в таком гражданском смысле слова, когда нам преподают историю в школе, нам ее преподают не для того, чтобы мы знали, как развивалось государство, там какие-то донести до нас сложные научные теории и так далее, нам рассказывают, как бы это сказать, позицию, картину мира гражданина конкретного государства. Соответственно, в том или ином виде там перекосы существуют везде. Где бы вы школу ни изучали, в Америке, в Японии, во Франции, в России, в школьном курсе истории история будет преподнесена так, как это нужно для того, чтобы сформировать гражданина этого государства, для того, чтобы он защищал интересы этого государства в понимании современном. То есть оно же тоже может во времени меняться. Вот. Соответственно, я бы так сказал, что, конечно, да, история используется как идеология. И вот эти большая часть национальных конфликтов, которые связаны с тем, что та или иная территория исконно принадлежит какому-нибудь народу, и она должна принадлежать этому народу. Это все закладывается в историю, в школьную историю, и потом используется для оправдания какой-нибудь войны. Это вот каждая вторая война, вот, собственно, развивается по этим законам. Если это считать благом государства, то да, она используется. Вот так скажем.
2: Да ну, не может быть такого.
1: Да, конечно. Первый раз слышим. Угу. Невозможно. Продолжим.
2: Продолжим. Вопрос от Ильи Владимировича. В древности были методы анализа текста и установления подделок? И какие это методы в древности?
0: Смотря что считать древностью. Да, я опять же в рамках своего доклада рассказывал о том, что в... что Лоренцо Валла стал одним из пионеров современной лингвистики, филологии, источниковедения. Вот. То есть вот именно начал использовать методы критики, источники внешние и внутренние для того, чтобы опознать подделки. Вот. В древности я думаю, что это использовалось, но использовалось только в смысле... как это сказать, таких простых бытовых вещей. Ну, там, то есть, условно, там, подпись того человека или не того человека, от кого тебе письмо пришло. Тебе подделали там послание от какого-нибудь военачальника, может быть, да? Ну, то есть, я думаю, что это не было на уровне там методов научных, а это было на уровне там какой-то смекалки и бытовой, как это сказать, опять же, бытовой смекалки. Вот. Ну и в конце концов, если ты там, да, мы знаем, например, даже, о, сейчас я не знаю, это можно ли связать с этим, но я вспоминаю, что там, например, те же самые в Новгороде, в Великом Новгороде встречаются всякие палочки, типа как расписки о том, что человек должен кому-то там каких-то денег, и вот эту палочку там каким-то образом ломали, и потом ты ее мог состыковать, и тогда понять, что это типа вот один и тот же кусок документа. И вот, вот такие какие-то вот штуки, вот ну, которые позволяли верифицировать это, те или иные документы, они существовали. Но те же самые печати, например, они же тоже возникли для того, чтобы не просто как бы поставить свою подпись, но еще и чтобы продемонстрировать, потому что такая печать только у тебя. Вот. Ну, то есть, такая печать только у тебя. Вот. Ну, то есть, вот на таком бытовом уровне.

0: диапазон в несколько лет дают. И можно ли называть наиболее древнее событие, для которого установлена точная дата? Точно это как? С точностью до дня, что ли?
1: Секунды. Да. Да, кстати, есть такое событие. Господи, когда же это было? Оно прям называется... назад. Событие кого-то. Есть история, это про... Господи, как же это называется-то? В дендрохронологии очень это распространено. И в этом... Японская какая-то фамилия, событие кого-то. Это вот прям...
0: Я понял, про что ты говоришь. Там хрон, субхрон, вот это вот.
1: Да.
0: Короче, японская... Там... Это Кузьмин про это. Я не помню, это слово страшное. Ну, в общем, да, продолжай.
1: Хурияки, ферияки. Ну, что тут, короче, вот такое. Вот как-то так это звучит. Событие какое-то. Это просто что-то там случилось на Солнце, то, что отразилось у нас на Земле, и это везде вот прям задокументировано в летописях. Но есть еще более жесткие вещи. Если посмотрите наш фильм про Костенки, там упоминается извержение вулкана, точнее не вулкана, а Фригийских полей, все, что в районе Неаполя, вот это вот был такой супервулкан, и в эпоху позднего палеолита, там, сейчас я не помню точные датировки, по-моему, что-то в районе там, плюс-минус 25 тысяч лет до нашей эры, бабахнул вот этот супервулкан, и все накрыло этим пеплом. И, соответственно, теперь по всей Земле находят этот пепел, и он прям вот очень точно разделяет слои между собой. И в тех же самых Костенках, Зарайске, во всем верхнем палеолите, если ты находишь это, ты с точностью до года можешь сказать, можешь датировать вот этот слой. Так что это про самые такой древние какие-то датировки. Вот я думаю, что вот это вот точно уже можно.
0: Ну там все-таки с точностью до года, наверное, относительно этого слоя, но абсолютная дата его все-таки немножко гуляет. Потому что я могу вспомнить там этих чудесных неандертальских детей, у которых там по линиям роста эмали зубов вообще там определяли там, на какой день жизни его там мама начала как бы отлучать от груди, на какой день жизни он заболел, на какой день выздоровел, на какой день траванулся свинцом. Там по дням, потому что эти линии роста каждый день прирастают. И что вот он родился тогда-то, вот зима, вот ему было плохо, потом он помер, короче говоря. Вот, но там именно по дням расписана эта жизнь этого бедного неандертальца. Но это все относительно хронологии, имеется в виду относительно его рождения и относительно сезонов именно того года, когда он родился.
2: События Мияки.
1: События Мияки, да-да-да, я как раз тоже сейчас нагуглил. В Порбожине, например, там тоже оно встречается. И это события Мияки, это 775 год. Нашей эры, да, и то есть это вот по всему миру, это, короче, могут определить теперь, да, вот, ну, то есть вот есть такие штуки, а там еще первая часть вопроса была про Иисуса Христа тоже, опять же, я вот к чему, рождение Иисуса Христа – это не событие Мияки, да, которое отражается в дендрохронологии по всему миру, вот, соответственно, где-то, если его не описали, если не зафиксирована эта дата, то мы его и не можем восстановить, поэтому мы плюс-минус километр и можем понимать, когда это было. Поэтому там дата и гуляет. Плюс-минус там 4 года, по-моему. И самое, что интересное, по-моему, сейчас по самым плюс-минус такой научный консенсус, что Иисус Христос родился в 4-м году, как это сказать, эпохи Иисуса Христа. Ну, то есть, типа, через 4 года после официального своего даты рождения. Что-то вот такое там.
2: На 4-й год, да, рождения. Спасибо. Перед следующим вопросом предлагаю коротенькие объявления. Друзья, благодарю всех, кто продолжает смотреть нас. У кого какое время сейчас? Я надеюсь, что по всей России. Кстати, давайте-ка мы немножечко поспамим в чатике. Напишите, откуда вы смотрите. Будет очень интересно. Ну и спасибо всем, кто нас поддерживает. Напомню, нас можно поддерживать разным способом. Самый простой из них – просто поставить лайк данному видео и подписаться после этого на канал. А еще нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все», чтобы не пропустить дальнейшие наши видео. Ну и если вы смотрите слушаете нас из другой страны, не из России, то у вас есть возможность нас поддержать при помощи Patreon. А если внутри страны, то у нас есть, например, sponsor.ru, где мы регулярно выкладываем какие-то эксклюзивные

0: эксклюзив совсем недавно, вчера, например, появился материал, как мы спускались, ну, от первого лица в Красную пирамиду. Был очень тяжелый спуск. Саша не даст соврать, он тоже в кадре мелькает. Было очень круто, посмотрите на его бонастрадательный вид. Да. Было примерно
1: я
0: так.
1: Не страдаю, а я помню, что там, во-первых, я башкой стукнулся, потому что там где-то высота метр этого прохода, ширина метр.
0: Да-да-да.
1: Идет это, я не помню, сколько метров, вот по таким углом. А во-вторых, там, конечно, ноги к концу немножко начинают отказывать.
0: Ну вот я чуть-чуть выше Александра и Георгия, с которыми мы туда спускались, и мне было гораздо более неудобно, потому что я просто нагибался, и у меня ноги умерли чуть-чуть раньше, чем у них. То есть совершенно жутко. Но, в общем-то, вы можете на это посмотреть, если вы не клаустрофоб. Вот. На спонсор.ру, на лаборатории и на Патреоне все это уже есть, можно посмотреть. Спасибо вам, друзья, что поддерживаете нас там. И, конечно же, спасибо, что поддерживаете антропогенез. Александр тоже немножечко скажет про то, где можно поддержать.
1: Да, значит, во-первых, да, я хочу еще сказать, что нас ждет завтра, что нас завтра на канале Лаборатории научных видео выходят дебаты, которые были на форуме «Ученые против мифов» на последнем, по поводу великого вымирания, которое сейчас то ли происходит, то ли вот-вот начнется, то ли не происходит. А в дебатах участвовали Владимир Фридман, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии биологических инвазий и охраны природы, кафедры высших растений, биофака МГУ. И Ярослав Попов, наш тоже большой друг, палеонтолог из Дарвиновского музея. И дебаты были такие жесткие, я бы сказал, нелицеприятные. Советую посмотреть. Вот. Даже я бы не назвал это дебатами в полной мере, но, в общем, интересно. А в пятницу на нашем канале будет опубликовано, на антропогенезе я имею в виду, потому что это все, конечно, наши каналы, вот, с Виталиком. На антропогенезе будет мастер-класс Ивана Семьяна «Пробиваем доспехи из рога лося разными наконечниками. Кость, кремень, бронза». Это тоже было такое клевое мероприятие, красиво снято, интересно по фактуре. Советую посмотреть в пятницу на антропогенезе. Ну и, соответственно, это все появится и в Телеграме, и в Дзене, и даже на Рутубе, страшно сказать. Так что, друзья, смотрите нас везде. Поддерживайте нас на спонсор.ру, если вы в России. Поддерживайте нас на Патреоне, если вы не в России. И лаборатория научных видео, конечно, тоже нуждается в вашей поддержке.
0: Спасибо, Саш. Продолжим. И с учетом того, как сколько сейчас времени, Миш, намекаю, давай емко и
2: коротенько. Плюс-минус, да?
0: Я понял. Ну, плюс-минус так, да. Но у тебя так вряд ли получится, поэтому как пойдет. Елена Максимова, спасибо за поддержку. Спасибо, Михаил. Думаю, вы не раз отвечали на такой вопрос. Но мне интересно, по-вашему, почему история в школе ограничивается историей европейских стран, а история Востока сводится только к древнему периоду и немного упоминается арабский халифат?
2: Тут, как я уже сказал, когда человеку преподают историю в школе, его главная задача – понять, каково место его страны в истории мира и каково его место личное в истории страны. И, соответственно, на это только и хватает времени. А учитывая, что школьнику еще нужно выучить химию, физику и какую-нибудь там биологию, вот, времени мало, то на что успевают, на то время и тратят. Вот. Ну и плюс, опять же говорю, что главная задача истории в школе – не познание мира. Вот. А почему мы говорим про Европу? Просто потому, что нам это ближе. Нам, грубо говоря, для понимания мира очень мало нужно знать о государствах Индонезии, Нусантары, какие там сложные между ними экономические взаимоотношения происходили. На нас это мало влияет. Вот. Нам рассказывают только то, что нас касается.
0: Спасибо. И Александру скажем спасибо за донат. И продолжаем с вопросом Артема Корнова. Также спасибо за поддержку. Михаил, в советской исторической науке было принято ссылаться на работы Маркса и Ленина. Историки делали это для галочки или отсылки в работах о палеолите. В Древнем Риме были оправданы?
2: Есть у нас целый цикл программ с Карпюком по поводу вот этой истории, как там на самом деле все было устроено, и почему ссылались, и когда ссылались по делу, когда не по делу, по-разному, скажем так. Но когда ссылались условно на Маркса, например, и там в большей степени даже на Энгельса, в некотором смысле это не просто ритуал, хотя это в большой степени ритуал, и во многих работах это действительно просто нужно было, что называется, для галочки отметиться. Вот. Но условно, когда мы говорим про того же Маркса с Энгельсом, это же большие теоретики, которые впервые в истории мировой науки вообще, в принципе, посмотрели на историю человечества, как на историю экономики, как на развитие экономических отношений, как на развитие социальных отношений. И в этом смысле, естественно, конечно, ссылки на Энгельса, на Маркса – это не просто для галочки. Это действительно важные работы, которые нужно было учитывать. И те, скажем так, теории, методологию, которую нужно было применять в этот момент. Да и сейчас тоже нужно применять.
0: Вопрос, который вытек из двух предыдущих, по сути. Дорф Тру, я также спасибо огромное за поддержку. В чате на YouTube назрела такая тема обсуждения. Как вы считаете, школьный курс истории – это про науку или скорее про, простите, идеологию? Как бы вы его изменили? Спасибо за ваш труд.
2: Спасибо за то, что цените. Я думаю, что школьный курс истории – это все-таки в большей степени про идеологию и в меньшей степени про науку. Хотя, естественно, конечно, и научное понимание мира там есть. Вот. Но я бы его изменил таким образом. Я бы больше рассказывал о методологии познания истории и о том, какие и как источники для какого периода, как анализируются историками, и больше рассказывал о том, откуда мы понимаем, ну, откуда мы черпаем знания, и самое главное, за счет чего меняется наш взгляд на историю. Потому что очень часто же все говорят о том, что историю ее только постоянно переписывают, вот, и все. Хотя на самом деле история за последние 200 лет как-то взгляд на мировую историю поменялся гораздо меньше в истории, чем в физике в той же самой. На историю Вселенной.
0: Спасибо огромное. Друзья, больше 2 часов в эфире находимся. Пора, так сказать, честь знать. Вот. А мы ее знаем, поэтому прощаемся с вами и благодарим вас за то, что вы все это время провели с нами. Огромное спасибо Мише за ответы на вопросы. Саше, как всегда, за искрометное ведение. Ну и Гоше, Марише, Ксюше за регулярную поддержку за кадром, которую вы не видите, а она есть. Вот. Друзья, спасибо огромное. Вы тоже можете попрощаться.
2: Спасибо вам огромное. Всегда рад быть в вашей компании. Считаю, что прекрасен наш союз, и его надо дальше поддерживать. Я думаю, что если бы не было антропогенеза, если бы не было лаборатории научных видео, жизнь в России была бы гораздо более скудной, скажем так, с точки зрения научпопа.
0: Спасибо большое. Все, Саш, пока-пока.
2: Пока.
0: Всем счастливо.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архе». Мы продолжаем наши эфиры «Путешествие с натуралистом Александром Хабургаевым». Четвертая часть баллады о певчих птицах. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Александр, спасибо за балладу. Ну, попробуем исполнить сегодня такую балладу. Кантату о певчих птицах. Ну вот Александр очень правильно сказал, потому что мы как бы вот обозначили наши встречи как звуковая коммуникация. Но, наверное, поскольку, чтобы не повторять все время одно и то же, потому что вот в первой нашей встрече мы уже объяснили, да, все по поводу звукоизвлечения, звуковой коммуникации, какие ее бывают виды, для чего это служит, мы больше сейчас просто знакомимся с голосами птиц, в том числе с самыми необычными голосами, ну и самими птицами, потому что носители этих голосов, они достаточно любопытные, иногда просто ослепительно красивые. Ну, тогда вкратце давайте пробежимся. Повторение такое пройденное. Ну, в прошлый раз, помните, мы вас познакомили с самым голосистым пернатом на планете. Это одноусый звонарь, который орёт 125 децибел, чуть-чуть, вот 5 децибел, и 130 – это уже будет болевой порог нашего уха. То есть уже 125 достаточно, чтобы у кого-то уши заложило. Александр, покажите, пожалуйста, нам следующую картиночку. Кстати, подотряд у них так и называется – кричащие воробьины, потому что они все-таки отряд воробьинообразных. Александр, вторую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Там будет другой звонарь. А давайте…
0: Скажите что-нибудь.
1: Да, все хорошо, меня слышно.
0: Да, просим прощения за технические беспорядки в эфире.
1: Да, видимо, не по нашей вине.
0: Да, что-то происходило с интернетом.
1: Ну ладно, вот Александр там что-то наколдовал, и вроде как мы вернулись, да?
0: Да, давайте я тогда отключаю свой звук и переходим на звуки певчих.
1: Да. Итак, это звук одноусого звонаря. Где? О, слышите? Прямо такое впечатление, почему звонарь. Вот мне кажется, что звук какой-то прямо металлический, какой, как будто бы стучат по какому-то металлическому предмету, да? И вот этот вот звук пробивает почти что 130 децибел, 125. Следующую, Александр, нам покажите, пожалуйста, картиночку. А следующая картиночка, это у нас будет другой звонарь. У него приподнимается, как рог у единорога. Поэтому таксидермисты древности вот делали такие его чучела. Следующий, покажите нам, Александр, картиночку. Вот. Вот это он во всей красе орущий. Смотрите, какая луженая глотка у этой птицы. Удивительно, как...
0: Давайте, Александр, команду.
1: Да, ребят, извините, видите, у нас пошли какие-то вот помехи, ну ничего, вроде справляемся. Вот, это у нас трехусый звонарь, которого, наверное, можно поставить вот на пьедестале на вторую ступеньку после одноусого. Вот он, видите? Ну и покажите, пожалуйста, Александр, следующую картиночку. Угу. Следующее покажите, пожалуйста. Вот. Вот он, трехусый звонарь во всей красе. И следующую картинку. Это мы сейчас повторили пройденное. Вот он, видите, как раз кричит на ухо своей подруге. Ну, ничего, вроде ее это не очень беспокоит, судя по выражению ее лица. И следующую картиночку покажите, пожалуйста. Вот, а теперь, ребята, спасибо большое. Наверное, это был все-таки не ребенок, а это был какой-то взрослый человек, который оставил комментарии. Я еще раз благодарю всех тех, кто не ленится оставлять комментарии, потому что они иногда бывают очень полезными, иногда они бывают очень правильными, а иногда даже меня ловят на каких-то неточностях. Ну, в данном случае я слегка слукавил, а меня просто вот схватили за руку. В прошлый раз, помните, я вам показывал... жуткий смех такой, как бы сатанический смех кукубары. Но при этом показали мы вот эту вот картинку. Ну и какой-то человек, который очень хорошо разбирается в орнитологии, спасибо ему большое, он нас поправил, сказал: так, вы дали картиночку другого вида кукубары. А это не смеющиеся, а вот хохочет только смеющиеся. И здесь запись сильно искажена. Это действительно так. Запись действительно была искажена. Я взял ее, потому что она как-то была, ну, шутка такая, она была более впечатляющая. Вот. А картиночку я дал эту, потому что это кукубара, ну, симпатичнее выглядит. Это синеплечие, ребята, кукубара. Так, Александр, покажите, пожалуйста, у нас, как смеется на самом деле смеющаяся кукубара.

Вот. Значит, кукубары. Очень часто они поют хором. И вот они, смеющиеся, видите? Захохотали кукубары. Итак, кукубары. Кукубары – это целый род. Это, ну, естественно, класс птицы. Если по систематике мы с вами разложим, как обычно, отряд ракшеобразные, семейство зимородковые, род кукубары. Ну и дальше из этого рода кукубары расходятся несколько видов. Есть вот эта вот синекрылая кукубара, есть смеющаяся кукубара. Александра, покажите, пожалуйста, следующую картинку. Там будет смеющаяся кукубара. Вот, да, это смеющаяся. И следующую картиночку нам, пожалуйста, покажите. Вот они, видите, собрали и собрались на поилке и хохочут все вместе кукубары. Это как раз смеющиеся кукубары. Есть еще краснобрюхая, и еще одна, мы ее увидим там дальше. Вот он, хохот кукубар. Значит, теперь смотрите, почему они поют хором. Поют они хором, потому что они обозначают свою территорию. Кукубары, ребята, такие очень компанийские, держатся стайками. И, конечно же, эта стайка обозначает свою территорию, чтобы чужая стайка сюда не заходила. Значит, несмотря на свою, казалось бы, такую безобидную внешность, кукубара – это хищник. Причем очень жесткий, облигатный хищник. Она прекрасно охотится. У нее длинный, мощный, крепкий клюв. Кстати, этот клюв растет у кукубары всю жизнь. Ребята, а вы знаете, какой орган у человека растет всю жизнь? А? Вот вы не обращали внимания, чем лицо старика отличается от лица молодого человека? Это даже один парный орган, а другой непарный. Это нос и уши. У стариков всегда очень большие уши и большой нос. Потому что как раз нос и уши у людей растут всю жизнь. Очень-очень медленно, но растут практически всю жизнь. А вот у кукубары растет клюв. И клюв растет, ну, как у нас у людей. Вырастает там больше 10 сантиметров в длину. Мощный, хороший клюв, в котором очень удобно охотиться. Следующую нам покажите, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот, видите кукубара со змеей. Они совершенно спокойно лопают ядовитых змей. Вообще, все, что шевелится, они уничтожают легко и просто. И последнее время в Австралии, где они водятся, кукубары уже стали фактически синантропным видом. Что такое синантропный вид, дети мои, вы помните, да? Это виды животных, которые живут рядом с человеком, и мы, люди, их никоим образом не смущаем. Это наши голуби, это серая ворона, например, да? Это наш воробей, домовая мышь и так далее, тараканы. Это все синантропные виды. Вот кукубара тоже очень популярная такая птица в Австралии, потому что, во-первых, она очень забавная, во-вторых, она уничтожает и грызунов, и ядовитых змей. Ну, вот даже тех животных, она может напасть и завалить животное, которое, добычу, которая больше ее размером. А вот всяких змей, например, или там ящериц, кукубары кидают сверху об камни, вот, могут взять вот так вот за хвост и помолотить об камни заодно еще, чтобы мясо было помягче, как вот мы отбивные, мама у нас или бабушка, да, колотит на доске. Ну и поэтому кукубары, в общем-то, любят их очень много в парках в австралийских, их подкармливают посетители этих парков. Бушмены их называют будильник бушмена, да, потому что кричать они начинают рано-рано утром. В неволе тоже они живут совершенно спокойно, доживая до 50 лет. Были такие случаи. Но на кукубар, на родине в Австралии, запрещена охота, запрещен их отлов и запрещен вывоз. И санкции довольно жесткие. Но дело в том, что, как мы знаем, фактически все австралийские представители фауны – это эндемики. То есть это виды животных, которые водятся только там и нигде больше не водятся. Они все входят в первое приложение CITES. Есть такая международная конвенция, которая стоит на пути контрабанды животными, растениями, их частями и дериватами.
Вот. Но, тем не менее, конечно же, кукубар все равно ловят, все равно контрабандой вывозят, продают другие страны, и не редкость они и в зоопарках, и даже в частных коллекциях. Так, следующее нам покажите, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот, это еще один вид, это эндемик, это аруанская кукубара, которая живет на острове Ару. Вот так она выглядит, очень симпатичная птица. А вот это ее голос. Вот я потерял свою шпаргалку, где у меня были расписанные по цифрам мои животные. Ну ладно, мы как-нибудь попробуем без нее. Так, давайте следующую посмотрим картиночку. Это тоже, по-моему, будет аруанская кукубара. Да, вот она, очень красивая, да? Смотрите, какая у нее рябая голова. Кстати, смех кукубары – это заставка на главном радио Австралии уже много-много лет. Вещание австралийского радио начинается вот с этого хохота кукубары. И все прекрасно знают этот звук, все жители Австралии. Ну, как мы знаем, кукушку, да, кукование кукушки. И там такое поверье, если у нас кукушка закукует, сразу кукушка, кукушка, сколько мне лет? И считает, начинает раз, два, три, четыре, пять. А услышать смех кукубары в Австралии – это такая добрая примета. Значит, все будет хорошо, и день будет удачным. Кстати, кукубары моногамные. Практически всю жизнь живут одной парой, поэтому у них таких напыщенных брачных ритуалов, как у полигамных птиц, нету. Но зато, конечно же, у кукубары на родине есть враги. Это змеи, крупные змеи, это вараны, это кошки, которых привезли в огромном количестве в Австралии, это, ну, всякие хищные птицы крупные, которые орнитофаги, там ястребы, орлы. Так что в природе у кукубары враги есть. Но, видите, птица такая смышленая, очень занятная. И самое главное, с необычным голосом, что нас в этой истории больше всего заинтересовало. Давайте следующую покажем картиночку. А поскольку все-таки у нас кукубара относится к зимороптам, семейство зимороптов, то, ребят, ну не могу не вспомнить нашего красавца, да? Кто-нибудь из вас видел эту изумительную птицу? Она небольшая. Она размером, ну, чуть-чуть, наверное, побольше воробья, может быть, даже такого же размера. Вот так кричит зимородок. И вы слышите, кричит он на фоне журчащей воды. Потому что зимородки потрясающие совершенно рыболовы. Они очень требовательны к местам обитания. Им нужна прозрачная вода, где много мелкой рыбки, на которую можно поохотиться. И самое главное, где есть крутые берега. Потому что в этих крутых берегах зимородки роют норы. Вот я пару раз встречал зимородку у нас здесь, на Оке, от меня вот такая, ну, километров 8, наверное. Но вообще эта птица достаточно редкая. Я помню однажды, давно зимой, в Египте мы встретили зимородка, так было приятно, вот эта вот искра, синяя искра, которая летит вдоль воды, я думаю, это наш какой-нибудь из наших краев, вот и встретились. Значит, зимой, конечно же, зимородки разлетаются в теплые края, встречаются они, кстати, тоже моногамные, поэтому разлетаются они муж в одну сторону, жена в другую сторону, а весной они возвращаются к старому гнезду. Покажите нам, пожалуйста, Александр, следующую картиночку. Вот, и дальше вот они снова... Вот он, красавец, да, очень красивая птица. И дальше они готовятся к тому, чтобы произвести на свет еще одно потомство. И если год удачный, то они успевают за сезон, за теплый сезон даже сделать два выводка. Почему он все-таки зимородок? Да, вот меня, кстати, когда я был маленький, меня все время тоже интересовала этимология, да, зимородок. Он что, рожает зиму? Да нет, наоборот, зимой его здесь нет, его отсюда сдувает ветрами в теплые края. Ну, вот есть такая версия, что зимородок – это не только рожденный зимой, а это, может быть, как-то по-другому раньше звучало, просто
Ну, это вот, по-моему, до сих пор никто так и не раскопал этимологию. Но в русской мифологии зимородок – это про птица, которая вот стала прототипом мифической птицы Алконоста. Алконост изображался с головой, с руками девы, но с телом зимородка. Ну, естественно, наверное, он был покрупнее, если голова девы-то, да? Вот. А почему Алконост? А потому что у греков, я хочу сказать, что, ребят, у зимородков у них огромный ареал, очень широкий, поэтому зимородка прекрасно знают там вот туда вот до Британии, Южная Европа, все они прекрасно знают эту птицу, тем более птица яркая, заметная. Вот, по легендам и мифам древней Греции был такой великан Алкианей, и с ним однажды в схватке сцепился Геракл, но Геракла победить невозможно, но Алкианея Геракл никак не мог все-таки тоже победить, потому что на своей земле он был непобедим, ему возвращалась жизнь, даже если, по-моему, Геракл там в него стрелами ядовитыми, пропитанными гидрой выстрелил, но тот все равно выжил. Геракл понял, в чем дело, оттащил его в соседние земли, и там он уже его победил. А вот сейчас не помню, кто-то, по-моему, из богинь, вот не помню, кто превратил дочерей этого великана в зимородков. И поэтому они так и проходят в легендах, как Алкианы, Алкаиниды, по-моему, да? Вот. Ну, следующий покажите нам, пожалуйста, картиночку. Вот. Это вот они около своей норы, и вот как раз вот есть такая версия, что это не зимородок, а землеродок изначально было, то есть в земле рожденный, потому что вот такую вот норку роют и папа, и мама, обе птицы, и самец, и самка, она может быть довольно длинной, почти метр длиной, и заканчивается таким расширением, это гнездовая камера. Но они туда не таскают, как правило, никаких там веточек, никакой подстилки. Но поскольку они очень усиленно малышей кормят рыбой, то там из мягких косточек, из чешуи все равно такая вот подстилочка образуется. Ну, давайте следующую покажем картинку. Спасибо, Александр. Вот. В Австралии своя хохотунья, смеющаяся кукубара. А у нас, ребята, в нашем отечестве живет свой хохотун. Самый настоящий. Это черноголовый хохотун. Вот он. Слышите, как он? Не знаю, почему его назвали хохотуном. Немножко похоже. Мне приходилось слышать хохотунов не раз, и я снимал их в колонии. Это такая колониальная чайка. Одна из самых-самых больших наших чаек, и, на мой взгляд, одна из самых красивых наших чаек. Смотрите, у нее серебристо-серый, ослепительно-белый, черный, бархатные цвета, да, такие сочетания очень контрастные. Чайка большая. Она сразу выделяется на фоне других птиц в смешанных колониях. Надо сказать, что она достаточно молчалива. Вот только в колонии, когда идет период размножения, хохотуны, конечно, хохочут. И хохочут они, естественно, для того, чтобы как-то обозначить свою территорию, вот именно вот этой вот колонии. Но здесь очень интересный момент, ребят. Вот, Александр, если можно, следующую покажите нам, пожалуйста, картинку. Вот, это колония хохотунов. Видите, их сколько. Тем не менее, это Красная книга. Ареал достаточно большой у хохотунов, но они такими локальными вкраплениями. То есть они не разбросаны по всему ареалу, а вот чуточку здесь, чуточку там, чуточку там. Я их встречал на озерах, вот в этом соленом ожерелье озер Маныч-Гудило. В Черноземельском заповеднике со стороны Башкирии и в Ростовском заповеднике со стороны Ростова-на-Дону. Встречал в Дагестане, по-моему. Нет, в Дагестане мы их не встречали. Нет, только в Черноземельском и в Ростове-на-Дону, да.
Причем это были смешанные колонии, где у птиц такие симбиотические связи, и хохотуны там выполняют роль таких бдительных сторожей, поднимают страшный шум, если, не дай бог, туда пытается проникнуть какой-нибудь хищник, вроде там какой-нибудь лисы, да, например, они поднимают страшный шум, они выстраиваются шеренгой, начинают жутко хохотать, но при этом не нападают, потому что эта птица очень осторожная. И здесь есть еще одна такая тонкость. Помните, ребят, я вам рассказывал, как в таких же смешанных колониях, где хохотуны тоже присутствуют, пеликаны, вот покажите следующую картиночку, Александр, пеликаны, когда прилетают с добычей, они сразу тут же пап с мамой находят своего птенца по писку. То есть для нас это вот стоит там какой-то галдеж такой. Вот вы видели когда-нибудь, как цыплят продают, да? Или на ферме цыплята, да? Вот там пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи стоит такой галдеж, и вот это вот месиво цыплят. А пеликаны папа с мамой, они четко выделяют писк именно своего ребенка и летят к нему его кормить. А вот хохотуны, они совершенно никудышные родители. Вот совсем никудышные. Но зато у них такой вот социализм, я бы сказал. Потому что у них тоже детские сады. Вон, видите, какой детский сад. Сбились в кучу вот эти серенькие комочки. Вокруг стоят взрослые, их пасут на страже. И время от времени кто-то подлетает, их кормит. Причем кормят всех подряд. Не только своих. А чужих тоже кормят. И если с папой, с мамой что-то случится, то чужие хохотуны выкормят птенца в этом плане. Но, правда, при этом изредка случаются такие нехорошие вещи, которые называются каннибализм, когда один хохотунчик может и съесть чего-нибудь птенца. Ну и кроме того, за то, что хохотуны несут такую дозорную службу, они время от времени съедают еще и чужих птенцов других видов. Ну, много не съедают, так вот иногда чуть-чуть бывает, но как-то вот колонии все равно при этом держатся, и вред оказывается не настолько великим, чтобы вырождались какие-то другие виды. Но вот из-за этих плохих родительских качеств погибает практически 80% детенышей. Вот это, конечно, очень обидно, и это одна из причин, почему эта птица все-таки достаточно редкая. Несмотря на то, что прокормиться она может легко, она прекрасный рыболов, замечательно летает, плавает. Если где-то там за 20-30 километров есть какие-то пруды с рыбой, то она голодной не останется. Вот. Но зато птенцы растут очень быстро. И в возрасте меньше 2 месяцев, ребят, меньше 2 месяцев, они уже встают на крыло. Представляете? То есть вот так вот, с момента вылупления из яйца и до того момента, как он встанет на крыльцо, проходит меньше 2 месяцев. Вот такая вот потрясающая скорость. А вообще, конечно, у хохотуна голос немножко такой необычный, но всех чаек пивунями не назовешь, поэтому, как правило, вот в фольклоре, в преданиях, в легендах вот такой вот печальный крик чайки, он всегда сопряжен с какой-то легендой о женском горе, о какой-то неутешной матери, которая потеряла сына, или жене, которая потеряла мужа. И вот она кричала, кричала, превратилась в чайку и мечется над водами и оглашает окрестности вот этим своим истошным криком полного женского горя. Ну, мы-то с вами знаем, что на самом деле у них все в порядке, так что не переживайте, когда услышите вот такие вот стонущие крики чаек в небесах. Давайте дальше следующее посмотрим. Спасибо, Александр. Так, теперь, значит, поскольку мы с вами говорим о звуках птиц, вот видите, и мы с вами сейчас идем по такому следу. Мы с вами сейчас рассматриваем тех птиц, у которых звуки, которые они способны извлекать, послужили названиями, именами этих самых птиц. А вот посмотрите на этого лебедя. Ничего тут непривычного нет. Ребят, ну лебеди видели все. Все видели лебедей, наверное, в городских прудах, каких-то в парках, ну уж в зоопарке-то точно вы были.
А вот этот лебедь чем-то отличается от тех, которых вы видели, да? Отличается чем? Да, правильно, клюв совершенно черный. Вот такой необычный. У нас-то в зоопарке половина лебедей с красным клювом, а половина с желтым, да, желтый с черным. А это целиком черный. Все правильно. Потому что это американский лебедь, у нас такие не водятся. И этот американский лебедь, он называется лебедь-трубач. Давайте послушаем, как он трубит, Александр. Ничего вам не напоминает? Мне это напоминает, помните, такие детские игрушки, пищалку резиновые. Нажимаешь, она как пи-пи-пи-пи. Вот. Я бы не сравнил это со звуком трубы, какой-нибудь боевой трубы. Ну, ладно, орнитологам виднее. А покажите, пожалуйста, следующего нам лебедя, Александр. Вот этот трубач. Видите, как все лебеди, ребят, у всех лебедей омерзительный характер. Мы об этом чуть позже поговорим. Вот он, видите, уже на кого-то нападает. Тут он же не трубит. Тут он, наверное, шипит, как наш лебедь-шипун. И вот покажите следующего, пожалуйста. Вот он, наш самый привычный лебедь, самый крупный лебедь-шипун. Ну, кстати, трубач, он почти такого же размера. Это его голос. Возникает вопрос, ребят, а почему шипун-то? Ну, тот понятно, трубач, все-таки, ну, с натяжкой можно сказать, что трубит. Шипун, ребят, потому что вот вокализация у лебедя достаточно широкая, вот, а когда, если он совсем выйдет из себя, он начинает шипеть. И вот, друзья мои, если вы услышали, как лебедь зашипел, лучше бегите. Потому что я уже сказал, что лебедь – это существо с очень мерзким характером. Это дрочливый забияка. Это хладнокровный убийца, о чем мы поговорим дальше. Это птица очень сильная, очень мощная. Ударом своего крыла он сбивает на землю лисицу или медовидную собаку, достаточно крупного зверя, может поломать человеку руку или ногу. Ну, представляете, удар крыла, да? Крыло – это кость, то есть там нету никакого амортизатора. Там голая кость вот в этом месте, которым он бьет. И силище у него очень здоровое, потому что лебедь – это атлет. А лебеди, они же ведь, ребят, они не перелетные птицы, они кочующие птицы, но перелеты совершают, да? И они за день, за сутки могут преодолеть сотни километров. Ну, кто говорит 400, кто 500, некоторые там источники совсем бессовестные пишут, что до 1000 километров. Ну, я думаю, что с тех пор, как появилась GPS-навигация, стали подвешивать меточки птицам, орнитологи очень скоро вам озвучат точные цифры, но уже понятно, что за сутки лебеди преодолевают несколько сотен километров, летят со скоростью 80 километров в час, это крейсерская скорость. И самое интересное, это рекордсмены по высоте. Вот у летчиков это называется практический потолок. Да? Так вот, практический потолок лебедя 8200 метров над землей. А вот вы когда летите в самолете, то стюардесса своим нежным голосом объявляет: «Вы летите на высоте 8000 метров. Температура за бортом 48 градусов мороза». Да? А теперь представьте себе, что вот эти вот птицы шуруют там вот на такой высоте, вот в таком вот морозе. Но, тем не менее, мороз им нипочем, потому что у лебедя замечательный свой лебяжий пух, который их очень надежно защищает. И вот во всех справочной литературе очень любят такую цифру. Лебедь – это самая оперенная птица. 25 тысяч перьев в среднем у каждого лебедя. Вот кто-то там, видимо, сидел, общипывал лебедей и считал, там 998 или там, я не знаю, 10292, 200293, 200294. Но, тем не менее, видите, посчитали. В среднем около 25 тысяч перьев, причем очень густой такой пух, который защищает их от мороза. Но при этом лебедь, как я вам уже сказал, это лайнер.
Это они спорят с дрофой, но, по-моему, вот так и не могут победить. Есть такой, знаете, ребят, в Китае есть такой хороший иероглиф. Он называется не второй. Я сейчас не помню, как он выглядит, довольно простой. И я когда спросил китайцев, а что значит не второй? Они говорят, ну, понимаете, ну, это не первый, но не второй. Ну, вот для нас это как-то такой когнитивный диссонанс, а для китайцев это совершенно нормально в их логике. То есть представьте себе два воина. Вот. Два прекрасных воина. Лучше них никого нету. Вот это не второй. То есть если друг с другом они будут биться, может быть, сегодня этот этого победит, а завтра этот этого, может, ну, там. Но для китайца это понятно, не второй. Вот лебедь это не второй после дрофы. Это две наши самые тяжелые птицы, потому что представьте себе такую тушу 15 килограммов, а для птицы летающей это очень много, 15 килограммов. И вот эта туша, она с земли подняться не может. Он бежит, шлепая своими ластами по воде, долго бежит, набирает скорость, как самолет на взлетной полосе. Потом только он, и при этом он машет-машет крыльями и тяжело-тяжело отрывается от поверхности воды за то, когда он взлетит, когда он наберет скорость. Вот тут уже все хорошо. Тут уже лебедь превращается в ослепительный белый лайнер и летит вот с огромной скоростью на огромной высоте. При этом садиться на землю он тоже не может. Он должен садиться как гидроплан на воду. Выставляет эти свои лыжи и как гидроплан садится на воду. Вот такая вот птица. Но здесь вот какая интересная штука по поводу звуковой коммуникации. Конечно же, лебеди могут общаться друг с другом и передавать друг другу довольно-таки сложные сигналы, потому что во время своих вот этих длительных и больших перелетов лебеди выстраиваются клином. Ну, так же, как журавли. Вот гуси, они очень часто идут цепочкой, иногда клином, а иногда цепочкой. Но самое главное, чтобы плотность воздушного потока рассекали самые сильные птицы, а остальные уже летели следом, где уже разреженный немножко воздух, и где лететь проще. В процессе полета, конечно, те, кто принял на себя вот этот воздушный плотный поток, они устают, и они меняются, как меняются велосипедисты во время вот велосипедной гонки. Как они это делают? Ну, наверняка все-таки по сигналу. Пип-пип, я устал. Второй, пуп-пуп, заменю. Наверняка какая-то сигнализация у них есть, иначе как это все дело происходит, невозможно даже себе представить. И еще один момент. Несмотря на вот такую склочность и мерзость своего характера, действительно склочный и мерзкий характер, ребят, ну чего уж тут у лебедей. Тем не менее, среди своих они проявляют, я бы сказал бы, даже благородство. Потому что во время таких больших перелетов, если кто-то из лебедей устал, заболел, то птицы могут отменить вылет и дождаться, пока он поправится, пока он не станет чувствовать себя хорошо. Как они это узнают? Подходят к нему с градусником по очереди и меряют ему температуру? Нет, конечно. То есть, видимо, есть какая-то звуковая коммуникация, которая позволяет им даже не спрашивать, понимаете? Вот им не надо спрашивать. Вот почему птицы все время пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип? Это для нас пип-пип. А для них это очень важно, вот эта вот тональность, скорость вот этих вот звуков. Они сразу понимают, как он себя чувствует. Ага, вот видишь, теперь стали покороче промежутки, значит, он уже чувствует себя лучше. Значит, можно, наверное, уже лететь. Им не надо, как нам с вами, общаться. У них все это прошито в генах. Им просто нужно подать правильный сигнал, который поймает их товарищ. Но для этого этот сигнал коммуникативный надо обязательно выдать. Вот такая вот интересная штука. Живут лебеди довольно-таки долго, до 30 лет. Прекрасно живут в неволе, как мы с вами знаем. Но, опять же, вот из-за склочности их характера никто рядом с лебедями не селится. Никто. То есть, если есть гнездо лебедей, ну, метров 300, 400, а то и 500 рядом никто не селится. А если, не дай бог, кто-то появится. Александра, покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Я много раз наблюдал картину в зоопарке. Вот, это
желтый клюв, это другой Лебедев. Лебедь у нас, это у нас, видите, это лебедь-кликун. Мы его видим только на пролете, потому что кликуны, они, как правило, улетают и гнездятся там вот где-то в тундре на севере. У кликуна желтый клюв, он немножко поменьше, чем наш шипун. Наш шипун, он... Да, вот, это кликун. Спасибо, Александр, что поставили. Ну, похожи у них голоса. Значит, лебедя, ребят, нельзя назвать облегадным вегетарианцем, потому что, конечно, основную часть его корма составляет водные растения. Ну вот я помню, мы снимали лебедей в Астраханском заповеднике. Это дельта Волги. Это уже похоже на трубу, правда? Это уже похоже на сигнал трубы. И вот в Астраханском заповеднике нам рассказывали, что откармливаются лебеди на спорах сальвинии. Там есть такой водяной папоротник, называется сальвиния. Это папоротник, который плавает на поверхности воды. А осенью огромное количество спор на воде плавают, они мельчайшие споры, но они сбиваются такими вот липкими массивами, и вот это очень калорийная пища, на которой лебеди перед своими странствиями откармливаются. Но у всех лебедей есть такой вот печальный момент в их жизни, когда они начинают линять. И вот когда они линяют, они становятся беспомощными, потому что они не могут взлететь, они в это время теряют, по-моему, около трети своих перьев, и им нужно где-то отсиживаться. И вот идеальное место, где можно спрятаться, это вот плавни, это густые заросли тростника. Вот на период линьки они уходят в этот тростник и фактически все время держатся там. А когда кормятся, вот тоже интересная картина, вы наверняка ее видели в зоопарке, когда на поверхность только попка лебедя торчит, то есть он такой огромный белый поплавок, да? Потом этот поплавок переворачивается, и на свет Божий появляется его голова на длинной шее. Вот. Ну, как вы понимаете, в этот момент длинная шея уходит вниз под воду, и на глубине около метра эта длинная шея позволяет лебедю щипать водные растения. Дети мои, еще раз вам хочу сказать, не путайте водные растения с водорослями. Ладно? Водоросли – это сосудистые растения, у которых цветков нету. А вот то, что мы называем так пренебрежительно водоросли, всякое там, эладея, да, или что у нас там еще, перистолистники, там, и вот то, что в аквариуме мы разводим, это не водоросли, это водные растения, которые очень-очень любят лебеди. Ну и могут, конечно, они пощипать травку, как и гуси, если вылезут из воды, что они делают иногда в городских парках. Так, все мы рассказали про лебедей? Нет, не все. Там еще одна будет картиночка, покажите, пожалуйста. Вот. Видите, это лебедь напал на гусенка. Вот это к вопросу о склоченности его характера. Его убьет, кстати, сейчас эту. Есть не будет, убьет. И вот папа, мама, гуси пытаются как-то своего малыша спасти. Но для нас, людей, лебедь – это символ великолепной красоты, супружеской верности, да? Лебединое озеро. Помните, у Петра Ильича Чайковского, там Адетто, злой волшебник Филин превратил в лебедя Лаенгрин, да, знаменитый. Ну, понимаете, ребят, людям нужны какие-то примеры. Если им нужны примеры, пускай они наделяют вот этой вот лебединой верностью лебедей. Мы были хорошо знакомы с Андреем Дмитриевичем Дементьевым, с поэтом. Замечательный был человек, кстати, с потрясающим характером. Его все очень любили у нас на Радио России. Но вот эта вот его песня «Ты прости меня, любимая»,
жизнь моя, когда, помните, лебедь бросился о прибрежные скалы, потому что остался один без своей любимой. Конечно, в жизни такого не будет никогда. Да, лебеди будут держаться парой, но если что-то случилось с одним из них, то второй все-таки следующий сезон найдет себе пару для размножения. Вот. Иногда даже бывает так, что эти пары расходятся, как и у нас людей. Но, ребят, ну если кому-то нужен такой символ супружеской верности, пускай это будет лебедь. Во всяком случае, символ красоты это уж точно. Ну и потом, наверное, влияет то, что когда они подплывают друг к другу, да, то это, ну сердце, ну как красота такая, как не умилиться нашему человеческому взгляду. Давайте дальше посмотрим, Александр, спасибо. Вот. Это тоже картинка. Я не нашел, чтобы вам показать другую картинку. Это какой-то костюмированный бал времен Николая II. Вот. Но во многих детских книжках, я помню, там «Сказка о царе Салтане», там еще кто-то, там на пирах на царских подавали лебедей. Тут слуги с подносами, на каждом подносе лебедь. Действительно, лебедей ели. Это к вопросу, съедобны лебеди или несъедобны. Ребят, лебеди съедобны. Это действительно была царская дичь. Мало того, запекали лебедей в перьях. Как-то вот их умели готовить с какими-то пряными травами. И дальше батюшка-царь должен был отведать от каждого лебедя. И вот тот лебедь, который ему на вкус казался самым добрым, значит, тот оставался на столе, остальных уносили. Ну, видимо, уносили слугам. Мясо я не пробовал, но, говорят, мясо у лебедя темного цвета, напоминает гусиное, довольно жирное и довольно вкусное. Потом эта традиция ушла. И уже даже, ну вот видите, здесь уже пир, такой костюмированный пир. А, ребят, вру, это, наверное, не Николай II, это Александр III, потому что этот стиль а-ля рус, да, он как раз был при Александре III, при его отце. И видите, все тут в кокошниках, да, тогда была мода на все такое древнерусское повальное. Многие птицы из тех, кого традиционно мы не едим, на самом деле они съедобно вкусны. Ну вот, например, во многих книжках я читал, что у бакланов мясо

Могу сказать одно. Мне лебеди, конечно, нравятся. Я считаю их украшением наших водоемов. Я не видел, чтобы они как-то нападали на людей. Мне много раз приходилось и у нас в Калининградской области, и за границей, в Швейцарии, вот на Волтаве, помню, в Праге. Там можно просто с рук кормить лебедей, они выходят из речки, едят у тебя из рук. И вот этот контакт с диким животным, это дикие животные, ребят, это, которые потом снимутся, улетят. Он всегда как-то человеку напоминает о том, что он человек, и что он ответственен за природу, за ту красоту природную, которая вокруг нас. Вот когда ты кормишь дикого зверя, прекрасного зверя или птицу с руки, ты каждый раз испытываешь это чувство. Это очень нужно для человека. Так, ну давайте следующее посмотрим. Картиночку. Вот. Этих ребят вы узнали, да? Вот в эту самую пору, не далее, как третьего дня, я вот сейчас в загородном доме у себя, выхожу и с радостью слышу вот этот перезвон. Ага, свиристель. А до этого жена меня заставила произвести обрезку высоких кустов калины. Вот до забора велела мне все обрезать. Я обрезал, зову жену и говорю, вот видишь, Ира, свиристели прилетели, а есть им теперь нечего, потому что ты велела мужу все обрезать. Свиристели в это время на пролете, на весеннем, совершают набеги на оставшуюся рябину, если что-то после дроздов осталось. Ягодки омелы едят. И когда нет ничего больше есть, спасибо, Александр, они с омерзением едят калину. Ну, калина вонючая, хотя очень полезная. Кто-то говорит, что клопами пахнет. Ну, знаете, я привык, потому что ягоды калины очень полезные, свиристели об этом тоже знают. А теперь послушайте, ребят. Это свиристель, да? Вы слышали? Но какой-то не такой свиристель, правда, был? Почему? А потому что, ребят, это был не наш свиристель. Александр, покажите, пожалуйста, следующую картиночку. Нет, это наш. Назад, назад, назад. Вот это. А, все правильно. Наш, следующий, вот. Вот он наш. Видите, какие у него яркие перья? Посмотрите, вот какие контрастные оттенки. Красный-красный, насыщенно-красный, желтый, черный, белый, нежно-нежно-розовый, такой пепельно-розовый, да? Это вот наш свиристель. А теперь следующее покажите. Вот. А вот это был голос вот этого свиристеля. И этот свиристель уже американский. Видите, у него немножко другой окрас, красненький осталось на крылышках. Есть еще третий вид свиристеля, амурский. А вот теперь, Александр, покажи, дайте послушать, пожалуйста, как кричат наши свиристели, чтобы ребята разницу почувствовали. Вот он, это наш. Вот. Вот это уже то, что вы слышали наверняка. Потому что очень часто свиристели на своих пролетах, вот этими огромными-огромными стаями, они собираются в городе на какой-нибудь большой, на каком-нибудь большом дереве. И здесь еще один такой есть очень любопытный момент. Мне вот мой старый товарищ Алексей Михайлович Мурашов, орнитолог с колоссальным практическим опытом, он мне рассказывал, что по его наблюдениям свиристели, тут смотрите, какая история, ребят, гнездятся они в тайге. Они уходят туда далеко, в Сибирь, в тайгу, вот в эту, в дикие места, где никаких людей не водится, и там они гнездятся на самых-самых верхушках высоких сосен. Такой вот недосягаемости. А потом уже, когда птенцы станут на крыло, уже начинается осень, и пошли вот эти миграции. Сначала они идут туда, вот откачевывают на юг, а потом они возвращаются назад. И вот когда они осенью откачевывают на юг, я помню, видел потрясающую совершенно картину около Большого театра. Там раньше, ну вы-то не помните, вы молодые еще, а там раньше был совершенно роскошный небольшой сад, такой парк с фонтаном посередине.
И этот парк окружали такие старые-старые деревья, такие вот перекрученные сирени, старые какие-то яблони. Потом это все вырубили. Ну, было очень, конечно, горько, обидно, и засадили все, озеленили вот эти.

вот культиварами заморскими, в том числе там посадили несколько таких крупномеров. Есть такая яблоня баката. Бака, как мы с вами знаем, это яблонь, ягода. А баката – это яблоня ягодная, потому что у нее мелкие-мелкие плодики, такие вот яблочки как. И вот я как раз иду и вижу такую картину, все эти яблони усыпаны свиристелями, людей они совершенно не боятся, подбирают эти плоды из со снега, и на ветвях вот этих вот небольших деревьев люди останавливаются, фотографируют. Ну, конечно, душа радуется в такой момент. Так вот, как сказал Алексей Михайлович, по дороге туда они, естественно, первым делом проверяют рябину. Если есть рябина, они начинают ее жрать со страшной совершенно прожорливостью. Но при этом одну ягодку они съедают, а 3-4-5 ягодок они при этом теряют, и они падают на землю. Вот. Свиристели очень прожорливые птицы, настолько прожорливые, что очень часто у них эти ягоды не успевают перевариться и выходят наружу вот с такой с порцией азотосодержащего удобрения и с косточками, у которых так слегка оболочка нарушена за счет желудочного сока, да, и кислот. И таким вот образом свиристели рассеивают очень-очень многие растения, да, семенами. Вот. Потому что едят они не только рябину, они там могут и черемуху есть, и там еще что-то, шиповники, наверное, какие-нибудь, клюкву на болоте. И вот таким образом они способствуют расселению этих растений. Так вот, зачем они это делают? Зачем они так много ягод просто срывают, но не успевают проглотить и сбрасывают на землю? А потому что существует пищевая конкуренция. У нас же еще дрозды есть. Дрозд рябинник, который так и называется, деряба, другие дрозды, которые очень любят рябину. И вот когда свиристели улетели, дальше выпал снег, снег закрыл своими сугробами все то, что осталось на земле, дроздам ничего не досталось, а потом снег начинает таять, свиристели возвращаются, и дальше они уже с земли начинают склёмывать те самые ягоды, которые зимой побросали на землю. Но здесь тоже беда, потому что если была такая достаточно теплая погода, то многие ягоды уже начинают бродить. А забродившие ягоды – это же, между прочим, алкоголь, да? И что сказывается и на полете свиристели, иногда говорят, они летят вот так вот. А что самое страшное, свиристели вот в таком несколько одурманенном состоянии очень часто бьются о стекла домов. Особенно, знаете, вот есть такие дома у нас, которые отделаны зеркальными стеклами, и вот туда очень часто влетают свиристели, и дворники потом иногда целую стаю потом заметают, чтобы где-нибудь ее сохранить. Вот это вот, конечно, печальное зрелище. Кстати, едят они не только ягоды, потому что летом они в основном на насекомых и вскармливают своих малышей тоже насекомыми, а ягоды это вот уже зимой, когда больше ничего нету. Так, едем дальше, Александр, покажите, пожалуйста, следующую картиночку. Вот. Какая интересная птица. Кто-нибудь, у кого-нибудь есть предположение, кто это такой? Нет никаких версий. Ну, тогда я вам подскажу. Эта птица называется пеломидея. Пеломидея или их еще называют шпорцевые гуси. Это семейство. Это действительно отряд гусеобразных, семейство пеломидей. И туда входят несколько видов: хохлатая, рогатая, вот не помню, какая-то еще, не помню, их, по-моему, 3 или 4 вида разных пеломидей. Это все Южная Америка. Южная Америка, почему шпорцевые гуси? Ребят, потому что у них есть шпоры, как у петухов. И шпоры очень острые. Ну, давайте начнем с голоса. Во-первых, это очень громкая птица с необычным голосом. Давайте послушаем. А
Ну, здесь мы в полной мере не можем оценить вот этих вокализов, потому что звуки очень громкие, и в англоязычных странах пеламидеи называют скримерс, крикуны. Именно поэтому, потому что оглашают окрестности вот этими криками они постоянно, а если учесть, что они еще и собираются такими небольшими группками, то начинает орать вся группка. И поэтому прекрасно все знают, где водятся, где живут пеламидеи, да? Это слышно за версту, а то, наверное, и не заодно. Вот это вот пеламидея, рогатая. Видите, у нее такой рог, очень интересный вырост. Причем самое интересное, что этот рог, как наши ногти, это кератин. Он довольно твердый, он частенько у пеламидеи ломается, и тогда он отрастает, ну, как у нас ногти отрастают. Предназначение его, да не совсем понятно ученым. Ну, во-первых, это красиво, я, конечно, понимаю, но тем не менее. Пеламидеи все обитают около воды. А вот теперь покажите нам, Александр, пожалуйста, следующую картиночку. Вот они, видите, с этими своими рогами. Пеламидеи, и покажите, пожалуйста, еще следующее. Ну, что тут от гуся, да? Вот, посмотрите, это хохлатая пеламидея. Ну и что? Очень она похожа на гуся? Ну, да, бывают серые гуси, да, вот задняя часть, может быть, как-то за гуся и сойдет. Но посмотрите, у них перепонок нет на ногах, правда? Совершенно нету. А клюв? Разве это клюв гуся? У гуся-то у него все-таки клюв-то такой массивный, более плоский, чтобы удобно было травку щипать. Никогда не видели, как гуси травку щиплют? Нет? О, и дикие гуси, и домашние, прямо вот так вот боком. И выщипывают травку так, что никакой косой, никаким триммером так травку не покосишь. Здесь этого всего нету. Хотя пеламидеи предпочитают, в общем-то, не травку, а зерно. За что их очень не любят местные жители и считают, что они злостные вредители, потому что иногда поедают зерно, посеянное в больших количествах. Ну, ладно, давайте следующее посмотрим, Александр, если можно, картиночку. Все-таки вот. А вот здесь мы с вами видим, что все-таки, наверное, это родственник гуся. Потому что, ну, на курицу похоже. Ну, похоже на кур. Они, кстати, размером такие же. Но вы видели когда-нибудь, чтобы курица стояла на одной ноге? Нет. А гуси стоят. Ребят, а почему водоплавающие птицы так часто стоят на одной ноге? Фламинго, пеламидеи, гуси. Ни у кого нет никаких версий по этому поводу. А если вода холодная? О, то есть одна нога стоит в воде, вторая в это время спрятана в теплый пух и греется. Замерзла, поменяли. А почему вот эта нога не отмораживается? А потому что там очень хитро устроен кровоток, ребят. Мы же с вами знаем, что у нас есть приток крови, да, и есть отток крови. Вот. Отток, он, конечно, теплый, потому что он уже нагрелся в нашем теле, а приток, он еще достаточно прохладный. Так вот, на лапах у водоплавающих птиц и околоводных птиц у некоторых, у них эти два тока крови идут так близко друг от друга, что приток крови согревается теплым оттоком. И поэтому они могут стоять одной лапой в холодной воде, и она вот так вот имеет внутренний подогрев за счет циркуляции крови. Так, давайте следующую картиночку посмотрим. Можно, Александр? Да, спасибо. Это она летит. В принципе, пеламидеи могут летать. Не любят, но могут. То есть, тяжело оторвавшись от земли, подпрыгнув, пеламидеи могут все-таки лететь. Но знаете, что самое интересное? При том, что у них нет плавательных перепонок, ну, так вот, чуть-чуть зачатки какие-то есть плавательных перепонок, то вот не могу вам ответить на вопрос, уже нет или еще нет, потому что я не палеонтолог, хотя где-то читал, что ископаемых пеламидей находили в районе Британских островов. То есть, видимо, ареал, сейчас это Южная Америка только пеламидеи, то есть, видимо, ареал был такой достаточно широкий, либо тогда еще просто материки не разъехались, это было в те времена, когда была Гондвана. Не знаю, это у Ярослава Попова потом мы с вами выясним обязательно.
Хохлатая пиламидея, которую мы с вами видим, она еще называется чая. Это вот местные такие наречия индейцев. Чая, чая – это, с одной стороны, подражание ее крику «чая, чая», да? А с другой стороны, ну, на их сленге это вот как у нас «бежим» или «атас», «шухер», да, вот «чая, чая». Вот такое вот смешное название. У них, конечно же, бывают брачные сезоны, бывают разборки между самцами, и вот здесь как раз самцы пускают в ход свои острые шпоры, и драки бывают очень жесткими и очень-очень кровавыми. Так что, видите, несмотря на сходство с куриными, клюв, нет перепонок, шпоры, тем не менее, это действительно отряд гусеобразных птиц. Вот. Хотя крик их, в общем-то, ну, немножко на некоторых гусей похож. Ничего не скажешь. Следующий нам покажите, пожалуйста, картинку. Вот. Александр, тут, наверное, надо нам сказать вот что. Эта птица африканская называется серый бананоед. В английском языке она называется go away bird. То есть птица пошел отсюда, пошел вон, вот так. Птица пошел вон. Go away bird. Хотя я бы ее назвал бы ой, птица, да, или птица. Давайте послушаем, как он кричит. Ой, ой, да? Отряд туракообразный, семейство тураковые, Южная Африка. Ну, я не знаю, почему англичане услышали здесь «уходи отсюда». Может быть, «го». Ну, по-моему, здесь очень явственно птица артикулирует «ой, ой, ой», как будто у нее голова болит, да? «Ой», или как будто она тебе не верит и говорит «да, ой, ой», ну что ты рассказываешь? Но птица очень забавная, и несмотря на то, что она называется «бананоед», на самом деле, ну, банан, если ей предложить, наверное, и съест. Но, конечно, она питается далеко не только бананами, тем более, как мы с вами знаем, бананы в Африке интродуцированы. Родина-то их Индия, тропики Юго-Восточной Азии. Поэтому, ну, 300-400 лет, ну, 500 лет назад бананы точно в Африке не доставались. Вот. Ну, давайте следующую посмотрим. Покажите нам, пожалуйста. Вот, это вот мы сейчас видим. Он гораздо чаще ест плоды разных растений, ягоды с огромным удовольствием. Ну, следующую нам покажите, пожалуйста. Вот. Ребят, а вот эта контурная карта такая. Вот видите, обведено, да? Вот Австралия, да? Новая Гвинея, вон Новая Зеландия сбоку такой, сапожок перевернутый. Сориентировались, да, дети мои? Прекрасно. А теперь видите, северо-восток Австралии обведены острова такие. Кто знает, как они называются? Это, ребята, Новокаледония. Новокаледонские острова – это такое государственное образование, колония Франции. Ну, в общем, считается, что принадлежит вроде как Франции, хотя достаточно такая у них самостоятельная государственность. Но нас, конечно же, эти острова интересуют прежде всего по части эндемиков. И есть там такие эндемики, очень интересные, в том числе среди пернатых. Покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. Вот она. Местные называют эту птицу кагу. Кагу. А вот это вот, как вы думаете, эта птица, вот она с кем в родстве состоит? А? Да. На одной ноге не знаю, стоит или нет. Не знаю, ребят, я их не видел никогда. В природе, в живой, кагу не видел. В зоопарках видел. Нет, ребят, это не цапля. Дело в том, что внешность обманчива. Вот сейчас вот эта вот птичка встрепенется, если к ней, например, подойдет человек или еще кто-то, и моментально преобразится. Александр, покажите, пожалуйста, как. Во! Видите, вот поднимется хохолок, распушатся крылья. Ну, давайте послушаем, как кричит кагу.
начал лаять, как собака. Видите? Вот. По секрету вам скажу, что кагу летать не умеют. То есть вот эти вот распушенные крылья — это демонстрации позы. Так же, как и вот распушают крылья, начинают гавкать. Кого-то отпугивают, да? Очень забавные птицы, кагу. Так вот, ребят, теперь с вопроса, с которого я начал. На кого же они все-таки похожи? Не мучайтесь, братцы мои дорогие, ни на кого они не похожи. Потому что это, наверное, самая несчастная птица на планете, потому что у нее нет родственников. Вот так, нет и все. Ну, единственное, вот класс птицы, да, по классу птицы родственники. А дальше, смотрите, это единственный вид монотипного семейства, семейства кагу, монотипного рода кагу. Монотипный вид кагу. Монотипный, помните, что такое, да? Монотипный – это где всего лишь один таксон, другой, да? Вот. То есть везде кагу, кагу, кагу, кагу. Это не воробьинообразные, не аистообразные, ничего. Это все кагу. Вот, ну, нет у нее родственников. Вот такая несчастная птица. Очень редкая. Она помечена в Международной красной книге литерами ЕН. ЕН – это вымирающие виды, потому что в природе осталось, ну, по-моему, около 500 птиц, не более того. Значит, здесь причин очень много. Причины, прежде всего, это то, что на острова привезли, интродуцировали ее врагов. Крысы, кошки, собаки, свиньи. Птицы скрытные. Ее местное население называли когда-то призраки леса, да? Потому что она действительно живет в лесах, на берегу водоемов, ведет скрытный образ жизни, бегает очень шустро, старается как-то не попадаться особенно на глаза, но при этом она очень тяжело размножается. То есть у них, у кагу такой принцип: одна семья, один ребенок. Почти как в Китае до недавнего времени. И один единственный птенец. А когда кругом такой пресс из хищников, вот этих вот оголтелых, крыс, собак, кошек, свиней, то, конечно же, шансы выжить у малыша не очень большие. Есть там в Новой Каледонии национальные парки, где достаточно устойчива популярность, где пытаются как-то их удержать. Ну, кстати, у этих птиц наблюдается такое забавное явление, которое называется полиандрия. Что такое полиандрия? Это когда у одной самки несколько самцов. И вот несколько самцов обслуживают эту самку, пока она сидит на гнезде, инкубирует свое яйцо, пока она выкармливает своего малыша. Вот эти несколько самцов, 2, 3, а то и 4, они прыгают вокруг, суетятся, вовсю ей помогают. Вот такая вот забавная птица. Покажите, пожалуйста, Александр, там еще будет следующий, по-моему, кадр. Да? Вот она, видите, во всей красе. Вот это демонстрационное поведение ее. То есть она показывает крылья. Это, внимание, сигнал. Стоп. Дальше ты сюда не ходи, ты туда ходи. Да? Следующее покажите нам, пожалуйста, Александр. Очень забавная, конечно, птица. А вот, вот он сидит, птенец. Один-единственный птенец кагу. Ну, будем надеяться, что общими мировыми усилиями все-таки удастся сохранить эту удивительную птицу Каледонских островов. Но, знаете, ребят, когда мы говорим «Новая Каледония», то прежде всего на ум приходит другая птица, эндемик, который сделал эти острова знаменитыми. Вы, конечно, тоже вспомнили эту птицу, да? Ну, покажите, пожалуйста, Александр, следующую. Вот она. Да, это знаменитая новокаледонская ворона. Это настоящая ворона, все по-честному. Ворона самая что ни на есть настоящая, потому что отряд воробьинообразные. А я напомню, все у нас врановые входят в отряд воробьинообразных. Семейство врановые, род вороны, вид ворона новокаледонская. Так вот, способности изготавливать себе орудия
привлекла к вороне внимание ученых очень-очень давно. А когда с этими воронами начали работать, когда стали держать их в лаборатории, стали их прогонять через вот эти тесты на экстраполяцию и так далее, то ученые в один голос сказали, что, ребята, да, это самая умная птица. Вот новокаледонская ворона считается самым интеллектуальным пернатом мира, и вот именно поэтому ее с таким живым интересом изучают зоопсихологи, когнитивные этологи. Вот я не знаю, в лаборатории профессора Зориной в МГУ, который вот знаменитые опыты с воронами ставила, были новокаледонские вороны или только наши серые, не знаю. Кстати, при случае надо будет поинтересоваться. Значит, вороны действительно решают в уме задачки на сообразительность совершенно потрясающие, такие, что немногие звери, немногие млекопитающие справятся с такими задачами. И почему у них развивались такие способности? Ребят, дело в том, что вот на островах, на этих, дятлов нет. Но есть ниша дятлов. То есть, надо каких-то вредителей злостных, которые спасут деревья, надо их как-то выковыривать, их надо находить и съедать. Ну вот, например, на Галапагосских островах вот эту миссию на себя взял описанный Дарвином дятлообразный вьюрок. Там куча всяких вьюрков, куча разных видов, они занимают разные экологические ниши, а новокаледонская ворона на новокаледонских островах работает дятлом. Ну, и подолбить приходится своим клювом, а где-то приходится, потому что ее любимое лакомство, сейчас я вам его покажу, вернее, Александр вам покажет это любимое лакомство. Следующее. Покажите, пожалуйста, Александр. Вот она. Вот за такую штуку, мясистую, вкусную, сочную, можно побороться. И это личинка усача. Ну, жука-усача-то вы, ребята, знаете прекрасно, они у нас водятся. А вот, да, спасибо, Александр, я уже забыл совсем. Это голос новокаледонской вороны. Больше на галку нашу похоже, да? Ну, как-то вороны все-таки, они побосовите как-то. Вот, а это вот ее такой интересный голос. Так, ну что, держатся они группами, 20-30 особей, несколько десятков, поэтому звуковая коммуникация у них достаточно разнообразная. Но это же сигналы. Это не только какие-то групповые позывы, да, это все-таки сложные сигналы, которые помогают координировать им какие-то свои действия. Вот, мы же ведь только-только начинаем постигать язык зверей и птиц. Вот поскольку мы совсем недавно создали такие чуткие приборы, которые нам это позволяют делать. Я думаю, что в самое ближайшее время будет очень интересное открытие. Так, ну что, Новокаледонскую мы проехали. Ее лакомство мы проехали. Так, давайте следующую картинку. Вот он, да. Удивительное создание, да? Вы где-нибудь так у каких-нибудь еще птиц видели такую пасть? А голос, давайте послушаем исполинского козадоя, да, Александр? Можно? Ну, еще раз. Сделайте. Это серый исполинский козадой. Он обитает в Северной Америке. Большая, действительно, очень большая птица. Ну, очень редкая. Тоже очень редкая. И, кстати, тоже откладывает только одно яйцо. А вот покажите, пожалуйста, следующую картинку, Александр, если можно. Малоизученная птица. Вот, видите? И зрачки могут смотреть в разные стороны, туда и сюда. И обратили внимание, вот на одной фотографии янтарное, да, яблоко, в котором черный зрачок, а вот нижняя фотография, глаза черные, как бусины. Да? Как вы думаете, почему, ребят? Козадой в какое время активный? Правильно, в темноте. А вы когда-нибудь наблюдали за своей домашней кошкой?
Если светло, если солнышко на улице, то зрачок у нее превращается в щелочку, как у змеи. А вот если темно, то зрачок расширяется у кошки и может расширяться прямо во все вот это вот яблоко глазное. Точно так же и козадой. Птица ночная. И еще один сейчас интересный момент вам покажу. Значит, сейчас будет обыкновенный козадой следующий. Ой, спасибо за донат. Кто-то там, я смотрю, 1400 нам прислал, да, Александр? Да, ребят, спасибо вам огромное, потому что нам такая помощь очень нужна, центру Архе. Как вы знаете, вот Александр только что мне пожаловался, что с 1 мая у нас будут проблемы с Ютубом. Ой, не с Ютубом, господи, с вас... Со скайпом. Скайп отключают, и, видимо, нам придется переходить на какие-то платные ресурсы. Так что спасибо вам за ваши донаты. О! По-моему, еще прислали. Спасибо, ребят. Лучше, если взрослые пришлют, а то нам как на шее у детей сидеть не пристало. Лучше родителей попросите. Так, Александр, покажите, пожалуйста, следующего. Вот. Это наш козадой, которого вы наверняка видели и встречали, а может быть и нет, потому что птица, вот это мастер. Это просто непревзойденный мастер камуфляжа. Вот помните, в прошлый раз я вам рассказывал про сплюшку, сову. Вот это вот не второй после сплюшки. Вот, если он лежит на ветке, вот так вот, вы пройдете мимо, не заметите его. А он не взлетит. Ну зачем? А вдруг его действительно не заметят? Ну, наш козадой, он, конечно, поменьше. Тот 40 сантиметров, почти полметра, 230 граммов, это достаточно много. А наш, ну, вес-то 100 граммов, 2,5 раза легче, чем исполинский, американский. И там 28, максимум 30 сантиметров. Ну, такая птица размером, наверное, с галку, да? При этом он бесшумно летает. Как многие ночные птицы вечерние, какой тенью мечется в тени, в каком-нибудь яблоневом саду. Ребят, а вот что у него за усики такие торчат, как вы думаете? Никого они вам не напоминают? Я вам подскажу. Между прочим, ближайшие родственники козадоев – это стрижи и колибри. Да? Как это ни странно, это все стрижеобразные птицы. И колибри, и козадои. И у стрижей точно такая же история, точно такие же вибрисы. Ну, на самом деле это не вибрисы, потому что вибрисы все-таки это волосочки. А здесь перья, видоизмененные перья, такие тоненькие, длинные, как волосочки. А нужны они, ребят, вот для чего. Козадой охотится почти так же, как серый, как пластинчатые усы и киты. Пластинчатые усы и киты как охотятся? Открывают рот, да, во всю мощь. Плывут, набирают туда воды и процеживают ее через свои вот эти пластины усов. А все вкусное, съедобное, всякий там планктон, мелкая рыбешка остается во рту, а вода выплевывается. Вот козадой охотится точно так же. Он широко раскрывает рот и летит с открытым ртом. А вот эти вот усики, они как дополнительная сетка, которая как сачок работает, которая туда вот подгоняет всех этих мошек, вошек, блошек, комариков. Таким образом он и питается. И у стрижа такая же история. Представляете, стрижу на такой бешеной скорости, надо не промахнуться по этому комарику, или по этому мотылечку, или по этой мухе. И вот эти вот волоски, они помогают. То есть, если туда попадает, бьется о них муха, то она отлетает прямо в рот. Так, послушаем козадоя, или мы послушали уже, Александр?

кто-то из вас весной слышал вот эту брачную трель зеленой жабы, то очень похоже на голос Казадоя. Конечно, это не единственные звуки, которые он может извлекать. Он может еще тарахтеть, как крошечный мотоцикл. Ну, в общем, достаточно такая у него многообразная вокализация. Следующее покажите нам, пожалуйста, Александр. А вот это вот, ребята, вообще потрясающая птица. Что такое эхолокация, вы знаете, да, дети мои? Приведите примеры. Да, летучие мыши – эхолокация. Дельфины – эхолокация. То есть принцип простой. Ультразвук, как правило, посылается звуковой сигнал. Он отражается от какого-то препятствия, возвращается назад, приносит назад эту отраженную информацию, обрабатывается мозгом, и дальше мозг уже рисует картинку. Такую же картинку, какую рисует нам мозг, когда мы получаем визуальные сигналы. Да? Потому что, ребят, в сотый раз я вам скажу, вы это запомните на всю оставшуюся жизнь. Что мы не видим глазами, мы глазами только смотрим. Это у нас два объектива. А видит у нас мозг. То есть вот все сигналы, которые мы получаем через вот эти две линзы, они все обрабатываются мозгом, и в мозгу возникает вот эта вот картина бытия. Поэтому и те, кто чувствует запахи очень тонко, и те, кто чувствует эхо, то, что называется магниторецепция, да, которая ощущает магнитные поля, да, Земли, и те, кто использует ультразвуковые сигналы, они все обрабатывают полученные сигналы в мозгу, и, скорее всего, они это видят так же наглядно, как мы с вами видим вот то, что мы видим вокруг. Ну, просто по-другому. Они нам, к сожалению, об этом рассказать не могут, как это происходит. Вот эта вот птица Гуахара, она одна из немногих птиц, у которой уже в результате революции фактически выработался вот этот механизм эхолокации. Для чего он нужен? Самое интересное, что нужен он, в общем-то, не для охоты. Видите, у нее тоже такие же вот волосёшки над клювом. Сейчас вы это поймете. Покажите, пожалуйста, следующий, Александр, картиночку. Вот. Это колония гуахара. Живут они в пещерах, в темных пещерах. Птицы ночные. А вот теперь представьте себе, что вот эта вот птица, она возвращается с кормежки к себе в пещеру, и в этой абсолютной темноте в пещере нужно разыскать, где тот самый выступ подземной скалы, на котором ее гнездо, на котором дожидается именно ее птенец. Естественно, она может получить информацию только с помощью эхолокации. Давайте послушаем крики гуахары. Вот приблизительно такой звук вы услышите в пещере, где размещена колония гуахара. Звуки высоких частот, скорее всего, мы не слышим. Или слышим их частично. Знаете, как бывает, вечером сидишь, и вдруг еле-еле слышен какой-то писк летучей мышки. Еле-еле. На самом деле он гораздо громче. Просто у нас с вами, как мы уже говорили, диапазон от 20 до 20 тысяч герц. Да? И все, что лежит в области ультразвука или инфразвука, мы с вами не слышим. Поэтому мы с вами слышим только вот часть этого невнятного писка какого-то. То же самое видимо с гуахара. То есть вот какую-то часть вот этих звуков, которые они издают, чтобы ориентироваться в темной пещере, мы с вами наверняка не услышим. Хотя я не был в пещерах, где живут гуахары. Давайте следующую покажем картиночку, если можно. Вот, видите, и глаз у нее, как у птицы, которая старается что-то там разглядеть, да? Размеры, да? Значит, у гуахары есть еще другие названия местные. Ее называют жиряк или жирный казадой. Ну, похоже, да. Хотя они не родственники, они отряды разные, если по систематике. Птица довольно большая, где-то размером с курицу, 600 граммов. Это весьма-весьма привычно. Питаются они мякотью плодов и ягод.
Ну, вот как кожаны, да, рукокрылые, летучие мыши, летучие собаки, летучие лисицы, косточки отрыгивают. То есть их интересует только мякоть, косточки они сплевывают, и тем самым они, наверное, тоже как-то способствуют расселению некоторых растений. Мигрируют. Мигрируют по мере созревания плодов. Ну, то есть здесь они еще не созрели, значит, они там. Здесь созреют, прилетят сюда. Здесь пройдут, уйдут туда дальше. Вот. А у каждой птицы при этом своя частота. Вот что интересно. То есть там различается ненамного. Но, тем не менее, у каждой птицы своя частота, и это дает возможность не сливаться их сигналом, то есть они друг другу не мешают. Птенцы довольно долго у них растут. Помните, мы вам рассказывали про чудеса, когда 1,5 месяца и встал на крыло, да? Ничего подобного. Эти 5 месяцев где-то будут расти в гнезде, сидеть на шее у родителей. При этом птенцы больше родителей почти в 2 раза. И это, конечно, привлекало к ним различных охотников. Индейцы охотились на гуахара с большим удовольствием. И что, почему еще индейцы охотились? Потому что им очень нужен был вот этот вот жир. Он все-таки жирный, козадой. И жир гуахара, он по такой вот тропической жаре, он не тухнет и не портится очень долго. Топленого масла не было у индейцев, а жир гуахара был всегда под рукой. И вот, давайте следующую картиночку посмотрим. Да. Вот если вы посмотрите запись, которая записывает, вот птенцы как раз и есть, пушистики, да, жирненькие. Если вы послушаете запись вот этих звуковых сигналов, которые спускают гуахары для того, чтобы определить, где что в пещере находится, то есть для нас это будет всего лишь один щелчок, да? А на самом деле это не один щелчок. На самом деле это целый залп, просто вот промежуток между вот этими каждыми звуками, он там составляет какие-то доли миллисекунд. Поэтому для нас это один щелчок. Но птица обрабатывает этот сигнал совершенно потрясающей скоростью. Вот. Нам такое, конечно, и не снилось. Так, и вторая птица, которая в меньшей степени. Давайте посмотрим следующую, Александра, картиночку, если можно. У попугаев мы опять сегодня не успеем. Кто-нибудь знает, кто это? Такое название из Салангана. Не слышали? Ну, по-другому еще называют чаще их стрижи саланги. Стрижи саланги, отряд стрижеобразные, действительно, острова Суматра, Ява, Калимантан. Действительно похожи на наших стрижей, охотятся в небесах, на всяких там жесткокрылых, на муравьев, на термитов. Мы же знаем с вами, что у них брачный сезон, все с крылышками летают, да, и муравьи. Но эта птица примечательна чем? Они тоже живут частенько в пещерах или в таких полупещерах, в нишах, и они тоже используют эхолокацию в меньшей степени, чем гуахары. У нас есть крик, да, салангана, чижа, чижа, стрижа. Александр, давайте послушаем его. Тоже как пищалка, да, детская игрушка. Но чем знамениты эти птицы? Ребят, они знамениты своими гнездами. Кто-то уже сказал «А-а-а!» и все понял, да? Вы сказали «А-а-а!» и все поняли, да? Чем же интересны их гнезда? Гнезда интересны тем, что они строят свои гнезда из собственных слюней. Слюна этой птицы – это белок, это такой вот раствор белка. И вот эта слюна, она очень быстро схватывается на воздухе, застывает. И таким образом они из собственной слюны строят вот такие вот звезды. О, звезды.
разговариваться стал. Строят вот такие вот гнезда на отвесных стенах, иногда даже когда отрицательная плоскость. Размножаются они круглый год почти, 4 выводка за год успевают сделать в этих гнездах. Гнезда строят высоко, иногда на отвесных скалах. Давайте, Александр, если можно, следующее посмотрим. Вот за этими гнездами охотятся. Вот он, небольшой стриж-то. Вот размер-то у него небольшой. Специально нашел фотографию, где с руками, чтобы масштаб был понятен. И следующее нам покажите, пожалуйста. Вот эта колония. Колония стрижей или саланган, да, салангана. Почему-то женский род часто в старых книжках всегда салангана, салангана. Следующую нам покажите, пожалуйста, картинку. Вот это гнездо, в котором, видите, такое переплетение нитей белковых. И дальше сборщики гнезд, а это работа очень опасная, но хорошо оплачиваемая. Сборщики гнезд, альпинисты лезут туда вот, на эту страшную высоту. Там они их срезают, там они их собирают, эти гнезда, и из них готовят деликатес, один из самых дорогостоящих деликатесов в мире, знаменитый суп из птичьих гнезд. Следующий нам покажите, пожалуйста, Александр. Значит, вот такое вот гнездо, вот они гнезда, видите? Вот это гнездо надо сначала срезать, положить в мешок. Потом спуститься, если тебе удастся спуститься так, что ты все руки, ноги не поломаешь. Следующее покажите нам, Александр. Потом это гнездо, это уже конечный продукт, получается желеобразный супчик такой прозрачный. Нет, я не пробовал. Хотя была возможность, но как-то был не до этого. Дальше это гнездо вымачивают в воде. Промывают, очень здорово промывают, вымачивают там в воде, вот этот белок начинает набухать. Покажите, пожалуйста, следующую картиночку. Дальше. Тогда дальше. Про технологию вернемся по картинке, дальше расскажем. А сейчас вот такой очень важный момент. Дело в том, что вот этот супчик, который вы видели, он стоит очень дорого. Он стоит $50, 70, а то и $100, смотря в каком изысканном ресторане он подается. Вот, поэтому сырье для этого супчика стоит ну, где-то от 2 до 10 тысяч долларов за килограмм. Ну, килограмм, я не знаю, сколько там порций можно сделать из этого. Вот. Индонезия одна только добывает где-то 300 тонн вот такого сырья, таких гнезд в год. 300 тонн. Ребят, представьте себе, сколько это автомобилей, да? Ну и как вы думаете, где же они такое количество гнезд найдут? Бедные там. Там что, в Индонезии очень много народу. Это густонаселенная страна. Но там такого количества, конечно, верхолазов не найдешь. Поэтому индонезийцы пошли по другому пути. Вот следующую картиночку покажите. Они стали делать фермы. То есть они строят такие сооружения, там поддерживается нужный климат, видите, нужная влажность. Вот, следующее покажите. И стрижам там очень нравится, там темно, то, что доктор прописал. Вот, видите, справа скалы, на которых естественные гнезда, а слева это искусственные скалы. И там литочки такие для стрижей, они могут влететь, там темно, как в родной пещере. И таким образом не надо по скалам ползать, можно по лестнице подняться, зайти в темное помещение и срезать гнезда, потому что стрижи построят новые. Покажите, пожалуйста, следующий. А вот теперь самый муторный момент. После того, как размочили это гнездо, то с пинцетиком оттуда убирают всякие пушинки, соринки, веточки. И вот тогда уже очищенное, промытое гнездо, а оно уже идет на суп. Ну, не суп, такая желеобразная масса со всякими приправами. Вот. Сколько мы уже в эфире? Ну, скоро будет 2 часа. Все, я так боюсь, что мы, наверное... А может, и успеем. Давайте попробуем, ребят. Следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Вот, вот это и есть. Вот это вот и есть у нас супчик. Ну и следующее нам покажите картиночку. О, спасибо, еще кто-то нам подкинул донаты.
А голос, давайте послушаем. Да, спасибо. Слышали, наверное, такой, да, ребят, звук? А я вот, ребята, к сожалению, давно не слышал. 30 лет назад, когда мы сюда приехали, вот я сейчас в загородном доме, это у меня уже Тульская область, здесь кругом не было никого. У меня ласки, перепелки бегали по участку, вот 20 соток у меня все были в перепелках. А отовсюду, оттуда из ракитников, вот оттуда там орешники, и вот оттуда раздавались по вечерам вот эти вот и всю ночь до утра. И это знаменитый карастель. Карастель, или его еще называют дергач, за вот такие вот звуки. Конечно, крик карастеля – это весна, начало лета, когда он оглашает окрестности и всем говорит, что место занято, я здесь живу, здесь будет моя семья. Прекрасно маскируется, прекрасно шныряет в самых густых дебрях и зарослях, очень любит такие высокие некошенные луга или засеянные поля, где есть такие лесополосы, островки. Вот поэтому кр-кр-кр его можно запеленговать, и их численность как раз и считает по голосам. Но карастелей становится все меньше и меньше с каждым годом. Я это просто слышу. Я уже вот здесь, вот у нас, я карастеля не слышал, ну, лет 10, наверное, а то и больше. Хотя было их очень-очень-очень много. Когда я был маленький, участвовал во всяких олимпиадах биологических и даже побеждал, то там время от времени попадался такой вопрос – какая птица не улетает на юг, а уходит пешком? Правильный ответ – карастель. На самом деле, ответ, конечно же, неправильный, потому что карастель летать не любит, предпочитает пускаться на утек, нырнуть куда-нибудь в дремучие кусты непролазные, но, тем не менее, летать он может. И в теплые края он улетает. По одной простой причине, он зимует в Африке, ребят, то есть ему приходится перелететь через Средиземное море и еще там через пустыни перелететь. А пешком он, как Иисус Христос, не может по морю ходить. Вот. Поэтому, конечно же, это он преодолевает это расстояние на крыльях. Аксаков, по-моему, очень в этих записках охотника описывает полет карастеля, как он говорит, летит, свесив ноги почти вертикально, тяжело, смотришь и думаешь, как можно лететь в таком положении. Ну, на самом деле, потом, когда он уже встает на крыло как следует, то он вытягивается и ноги поджимает. Вот. Но действительно, если это не перелет, то карастель старается не летать. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. «Собаку Баскервилей» читали? Ну, кто не читал, почитайте. Хорошая штука. Вам понравится. Помните, когда там в эти гринписские трясины раздавался этот страшный вой и собаки Баскервилей, да? То кто-то, я уж не помню, то ли Ватсон, то ли Степлтон, наверное, да? Выразил свое мнение, говорит, ну, вы знаете что, может быть, это выпь. Ну, выпь действительно издает звуки, но все-таки не такие, как вой собаки Баскер. Или давайте послушаем, если можно, Александр. Идет у нас? Нет, не идет, Александр. А, все, понял. Да, сейчас запустится.

0: Слышали, да? Как будто бы кто-то на каком-то духовом инструменте, знаете, вот когда оркестр настраивает инструменты, кто-то на фаготе, да? А не воет, выт не воет. Но голос у нее достаточно громкий. Это мастер маскировки, она стоит вытянувшись, видите, как у нее вот эта характерная окраска, мимикрия, которая называется разбивка контура. И поэтому, если она стоит в тростнике где-нибудь, вы ее просто не заметите. Птица, которая способна за себя постоять, вот она, видите, прекрасная охотница, ну, охотится как цапля. Головастики, лягушатки, вот все, что не слоит, маленькие змеюшки, всякие ужики маленькие, все это становится ее добычей. Алексей Михайлович Мурашов, помянутый, мой старый товарищ, орнитолог, он ходит в толстых таких очках, у него очки еще толще, чем у меня, и он рассказывал, ему принесли раненую выпь молодую. Алексей Михайлович очень опытный человек, он их лечит, он несколько тысяч птиц выпустил на свободу вылеченных. И говорит, я еле успел вернуться, расколола, выстрелила так клювом, что мне просто расколола стекло на очках, хорошо, говорит, в глаз ничего не попали, осколки. Вот такая вот птица. И, кстати, многие птицы также и цапли стараются в таких случаях бить клювом именно в глаза. Так что имейте в виду, ребят, если вы нашли где-то, подобрали какую-нибудь раненую, больное животное, цаплю, выпь там или еще кого-то, не надо ее так брать, а если будете брать, накиньте на нее какую-нибудь куртку или пиджачок так, чтобы, не дай бог, она вас глазика не лишила. Случаи такие были. Следующую покажите нам, пожалуйста. Вот. А это потрясающая птица, пересмешник, американский пересмешник. Ну, даже название этой птицы в фольклоре, в пословицах везде фигурирует в Новом Свете. Давайте послушаем его пение, а потом я расскажу почему. Очень мелодичное пение. Пересмешник, понятно почему. Потому что, как и многие певчие птицы, он запоминает чужие песни, их использует в своем репертуаре, делает из них, как мы говорим, каверы, да? Это во-первых. А во-вторых, даже иногда он может подражать не только песням, но может подражать разным звукам. Но в этом мастерстве, несмотря на свое название, он далеко не первый артист. Давайте покрутим наши картинки. Александр, если можно, следующую, пожалуйста, нам покажите. Вот это пересмешник в полете. Ну, какая неприметная птичка. Следующую нам покажите, пожалуйста. Вот. А вот это один из чемпионов. Птица очень необычная. И вы знаете, здесь два момента. Называется он лирохвост. Слышали такое название? Живет в Австралии. Почему лирохвост? А вот покажите нам, пожалуйста, следующую картинку, Александр. Вот, теперь мы видим эту лиру. У Мандельштама есть такое стихотворение, что-то там черепаха-лира бредет неторопливо, сейчас не помню. Почему черепаха? А потому что свою лиру Аполлон сделал из черепахи, нашел Карапакс, панцирь, на него сделал там рога, приладил, жилы натянул, а Карабакс, вот этот панцирь черепахи, он как резонатор играл. Но здесь, смотрите, удивительное совпадение. То есть, с одной стороны, вот этот хвост действительно похож на лиру, на музыкальный инструмент, да? Это во-первых. А во-вторых, это потрясающий певец. Это птица, которая славится своим пением, ну, не хуже нашего соловья. И точно так же, как наш соловей, лирохвост, он вплетает в свою песню фрагменты разных звуков, которые он слышал в своей жизни, чужих песней. Вот там есть фрагмент, давайте мы его целиком послушаем, он идет 3 минуты. Это фрагмент из фильма, там будет голос сэра Дэвида Эттенборо, да? Это наш Дроздов, британский Дроздов такой. Давайте мы послушаем этот момент, и там он будет сейчас подражать кукубаре, по-моему, бензопиле. Вот давайте послушаем.
1: Эта птица имеет самую тщательно продуманную, самую красивую и самую сложную песню в мире. Сегодня я это докажу и буду одним из тех, кто услышит это красивейшее пение.

Она может повторить самые разнообразнейшие звуки, которые она услышит, а также копирует пение всех других птиц, которые находятся вокруг нее. Например, это подражание птицы кукабарри.

Различные звуки, которые услышат в лесу. Например, затвор камеры фотоаппарата. И снова. А теперь камера с электроприводом. А это автомобильная сигнализация. А теперь Лера повторяет звуки бензопилы, работающей поблизости.

0: Это великолепное представление в виде копирования звуков нужно исключительно мужским особам. Чтобы привлечь самок.
1: Так, ну что, ребят, есть целая коллекция, такая подборка разных мелодий, которые издавали птицы лиры, записывали на телефоны, записывали. Ну, погуглите, там полно в интернете этого всего выложено. Но самое удивительное вот что, что птица лира может воспроизводить достаточно длинные фрагменты мелодий. И не фальшивит, попадает в ноты. Но и даже не это самое удивительное. А однажды получили запись таких разминок птицы лиры и обратили внимание, что она, вот это уму непостижимо, она одновременно воспроизводит две разные мелодии. Одновременно. То есть, как у нее это получается, это до сих пор непонятно. Ну, есть такое понятие, как дифоническое пение, да, у людей. Это когда одним голосом можно разные звуки. Ну, вот тувимское вот это горловое пение, когда вот это... И на его фоне еще какие-то... У грузин есть вот это грузинское многоголосие, по-моему. Но здесь просто два звука выдаются, да. А здесь две мелодии... Их потом на компьютере разделили, эти две мелодии, получилось две мелодии, которые птица лира исполняла одновременно. Вот это, конечно, удивительно. Скоро 2 часа будет, да? Ладно, раз уж мы начали, давайте вот что мы сделаем, ребят. Мы никак до попугаев все не дойдем, поэтому сегодня мы дойдем все-таки до попугаев, и я вам клянусь, что следующую нашу встречу мы как раз начнем с попугаев и с разговора. А сейчас давайте посмотрим следующую картину. Павлина нам, Александр, дайте, пожалуйста, послушать. Ну, красавец, да? Ну, лучше бы не пел. И это я к чему, ребят? Это я к тому, что... У птицы лиры тоже красивый хвост. Она тоже очень красива и изящна, но у нее божественный голос и чудесный талант. А павлин вот при такой красоте единственное, что может выдать. Но подождите, ребят. Есть же у нас птицы, которые еще более нарядные, еще более красивые, чем павлины, правда? Вот следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Это знаменитые райские птицы. Знаете, почему они райские называются? Не только потому, что они такие красивые. Просто когда их повезли, это вообще-то эндемики, да, Новой Гвинеи и так далее. Но когда их повезли продавать в Европу, то у тушек отрубали лапки. Вот я сейчас не помню, почему. И к европейцам эти чучела попадали уже без лапок. И наивные европейцы тогда были такие, там век 16-17, они думали, что, наверное, эти птицы, как в раю, они никогда не садятся. Они всю жизнь проводят в небе. Вот. Но на самом деле, смотрите, вот следующий, Александр, покажите нам картиночку. Это разные райские.

0: райские птицы, да? Вот. Наверное, голоса у них тоже райские, да ничего подобного. Давайте послушаем пение райской птицы. Да. Надо так прямо хочешь сказать, ты лучше не пой, ты лучше туда ходи, сюда ходи, мы на тебя любоваться будем, да? Следующий у нас, вот, следующая история тоже будет любопытная. Покажите, пожалуйста, Александр. Ну, эту книжку вы узнали. А, ну, если райские птицы есть, это райская ворона. Ребята, вот, кажется, оксюморон такой, да? Тем не менее, да, райская ворона. Ну, конечно, не ворона, она не врановая, но похожа внешне, и голос у нее совсем не как у вороны. Я сейчас уже спешу, спешу, спешу, чтобы докрутить нам до попугаев, и чтобы в следующий раз мы начали с попугая. Александр, следующий нам покажите, пожалуйста, картиночку. А вот следующая, вот эта вот сказка, Морис Меттерлинг, ее написал «Синяя птица». Кто ее не видел в хате, в Амхате, сходите обязательно. Я, кстати, когда был маленький, меня, я помню, папа водил в Амхат, мы смотрели «Синюю птицу», а дяденька, который играл хлеб, мне папа показал, сказал: «Знаешь, кто это?» «Это великий спортивный комментатор Озеров». Вот Озеров, он был еще актер и играл хлеб в этой постановке. Это 60-е годы были какие-то. Книжка действительно очень хорошая, очень интересная. Такая там есть, там много таких скрытых смыслов, много философичности. Но если вы помните, кстати, Метерлинг за нее получил Нобелевскую премию, по-моему, в 1911 году, если мне память не изменяет. Да, где-то так. Ну, не будем вдаваться в философские такие вот дебри, хотя, конечно, очень было бы интересно ее разложить, содержание этой книги, вот эту всю символику и так далее. Вот. Я напомню сюжет. Сюжет: мальчик и девочка, Тильтиль и Митиль, фея попросила их найти синюю птицу, без которой умрет ее маленькая девочка, дочка, и они отправились искать эту синюю птицу счастья, аллегория счастья, конечно. А вместе с ними фея отправила собаку, Тила, кошку, Тилето, и оживила сахар, хлеб, воду и огонь. Вот, и вся эта компания бродит, ищет синюю птицу. И вот сразу у меня в детстве возникал вопрос: а кто такая эта синяя птица? И однажды мы пошли в московский зоопарк, мне было лет 10. Вот, и там авиарий. Авиарий – это, помните, вот там бронзовая скульптура барса, да, или кого там, пантеры. А за ней вот так вот полукругом шли вольеры с птицами, авиарий. И тут на одном из надписей я прочитал «Обыкновенная синяя птица», латинское название. Я был потрясен. Я стал искать, где же эта синяя птица, где же эта прекрасная синяя птица. И около грязной кормушки, нахохлившись, сидело такое серое создание, взъерошенное. И я спросил родителей, говорю: «Это и есть синяя птица?» Родители сказали: «Видишь, написано, да, синяя птица». Потом я вырос, мне стало интересно, что же это за синяя птица. Я навел справки и обнаружил, что да, действительно, есть такая синяя птица. И водится она, у нее достаточно широкий ареал. Водится она и в Средней Азии, и дальше вот туда, вот почти до самой Австралии, по островам. Отряд воробьинообразный, как водится, семейство мухоловковые. Покажите нам, пожалуйста, синюю птицу, Александр. Птица действительно очень красивая. Вот, очень любит селиться рядом с водопадами, со скалами, около воды. Потрясающей красоты птица, потому что потом мне уже приходилось в других зоопарках встречать более ухоженные экземпляры. Вот не знаю, сейчас в московском зоопарке она есть или нет. Но не самая редкая, скажем так, не самая редкая птица. Давайте послушаем, как она поет. Ну, не соловей, да? Вот. Но потом я еще подрос, стал читать всякие разные книжки и стал размышлять. Ну, синяя птица – это прекрасно. И чисто теоретически синих птиц могли держать в клетках в Европе, да? Меттерлинк у нас же бельгийский, да, писатель. Хотя он жил большей частью жизни во Франции, Франция, Бельгия, да, Южная Европа. Ну, могли держать, да. А тут я узнал, что есть еще одна птица, которая в этих краях водится, своя синяя птица, и которая поет гораздо лучше. Вот покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Я потом эту синюю птицу потрясающую уже встречал много раз. И в нашем Отечестве я ее встречал. Последний раз мы ее даже снимали в одном из наших фильмов. В Дагестане мы ее снимали, в горах. Это синий каменный дрозд. Родственник, да, потому что тоже семейство мухоловковых, но уже род каменные дрозды. И вот как он поет, он, конечно, лучше. Как и многие дрозды, поет он замечательно. Кстати, национальный символ острова Мальты. Вот, а синюю птицу, если не читали, почитайте. Это такая философия счастья. Это вот такое воплощение философических теорий Навалиса о живой душе, которая есть у неодушевленных предметов. Все там в такой очень хорошей литературной форме описано. Так, следующую давайте картиночку посмотрим. Вот, и дошли мы с вами, ребята, до поющих попугаев. Почему они поющие? Это мы узнаем в следующий раз. И как раз от песен попугаев поющих мы с вами пойдем к разговорам. Почему они разговаривают, с кем они разговаривают, как их учить разговору. Вот, честно, мы 2 часа сегодня отработали. Я вас, наверное, утомил. Поэтому самые стойкие, кто остались, может быть, еще вопросы зададите, да? Все.
1: Спасибо, Александр. Как
0: не за
1: слышно?
0: Что. Слышно отлично, я вас слышу.
1: Да.
0: Да, есть вопросы? За донат спасибо.
1: И в донатах есть и вопросы, и пожелания. Мы сейчас все озвучим. Спасибо,
0: отлично.
1: Что поддерживаете нас. Очень важно.
0: И за пожелания тоже спасибо. Все-таки
1: да,
0: для вас работаем, поэтому для нас это очень важно.
1: Да. Так. Сейчас. Так, пожелание за донат. Спасибо Александру. Очень нравится его передача «Планета цветов» на телеканале «Живая планета».
0: Спасибо. 2 сезона было, да, у нас «Планета цветов».
1: Так, 2 пожелания за донат. Спасибо за ваше дело. Пусть птицы кричат.
0: Конечно. А кто лучше всех кричит, мы их за это есть не будем. В Китае, помните, ребята, да, императору подавали паштеты соловьиных языков. Представляете, вот эта вазочка с паштетом, сколько ж туда соловьев-то угрохали.
1: Ужас.
0: Так.
1: Да, следующий вопрос. Птицы, которые не интеллектуалы, а обычные голуби, воробьи, синицы и прочие, распознают друг друга?
0: Да, конечно. Кстати, я вам забыл сказать самое главное, что вот в чем такая очень интересная деталь. Лирохвосты, несмотря на свои вот эти вот потрясающие талант пересмешников, практически не воспроизводят человеческую речь. То есть, помните, ло-ло-ло-ло-ло-ло, он спел ла-ля-ля. Но чтобы лирохвост говорил как попугай, вот этого я не слышал и не встречал никаких сведений на эту тему. Поэтому я все-таки склонен утверждать, что вот это вот подражание человеческой речи, оно напрямую связано еще с когнитивными возможностями птицы. То есть для этого еще надо мозги, еще умище, как у попугая иметь или у ворона. Ну, хотя канарейка тоже бывает, говорящие канарейки. Ну, а кто сказал, что она дура? Она, наверное, совсем не дура. Угу. Так, какие вопросы?
1: Да-да, сейчас. Угу. «Синяя птица», по-моему, песня «Машина времени» была, да?
0: Да, была у машины времени. А мы охотники за удачей, птицы цвета
1: Это
0: ультрамарин.
1: про нее, да? Вот про эту
0: А,
1: птицу.
0: ну, это такие аллюзии к Метерлинку, потому что все понимали, о чем идет речь. Птица счастья завтрашнего дня, София Ротару пела, помните, прилетела крыльями. То есть птица счастья это уже такое крылатое выражение, но Метерлинка, да, это первый был. По-моему, он ее написал. В 2011-м он получил Нобелевскую премию, ну, лет за 5 до этого, где-то вот в самом начале 20 века.
1: Здравствуйте. Что делать, если тебя догнал разъяренный лебедь?
0: О, я думаю, что лучше бежать.
1: Нет, а если уже догнал, как от него отбиваться? Может быть, хватать его за что-нибудь?
0: Да нет, ну, хватать не надо, потому что он может вас треснуть крылом, он же не кусается. Вот я, кстати, кормил часто лебедей с рук, и, ну и гусей, вот вы, наверное, кто знаете. Когда прихватывает этим своим клювом, там видно, там такие шершавые, как не зубчики, а такие выступы. Но, тем не менее, он кусок кожи у вас не выдерет, конечно, клювом, и не долбанет вас
1: А
0: клювом, как
1: кусаются они?
0: ворона.
1: Они сильнее, чем гуси да,
0: Ну
1: кусаются.
0: да, щиплется, конечно, ущипнуть
1: Гуси
0: может,
1: тоже
0: да, но
1: сильно кусаются.
0: может, да, потому что там давление-то приличное идет на клюв. Вот. Но, конечно, самое страшное у лебедя, чтобы он вас не огрел, не треснул своим крылом. Поэтому лучше всего просто уходите и все. Я не думаю, что он вас вдогонку бить будет. Даже не бегите, а просто уходите спокойно. Поворачивайте спиной и спокойно идите. Чтобы он понял, что у вас другие цели и другие намерения.
1: Почему так? Нет. Откуда взялась байка о лебединой песне?
0: А, то, что он перед смертью поет, а потом умирает, да? А, ребят,
1: Наверное,
0: что-то я
1: наверное.
0: по... Да, есть такая байка, что лебединая песня, это вот он перед смертью, он должен исполнить свою песню, и потом... Знаете, ребят, если я сейчас начну удаляться, лебедь это такой один из любимых символов романтизма. Как его звали-то? Людовик. Баварский король-то, который возомнил себя Лаенгрином, вот где сейчас ставят в Баварии Лебединое озеро, который был великий романтик и который содержал фактически Вагнера, который ему писал эти свои музыкальные произведения. Лебедь, конечно, романтический символ, но я сейчас скажу чудовищную вещь для кого-то. Романтизм – это поклонение дьяволу. Если вы мне не верите, на эту тему есть масса литературоведческих и философских трудов. Понимаете, вот эти все байки, там лебедь поет перед смертью, умирает, а пеликан, когда нечем кормить своих детей, пеликаниха раздирает свою грудь и собственным мясом вскармливает своих малышей, что, видимо, подвигло Алексея Максимовича Горького написать своего Данка, помните, в сказках об Италии, где он раздвинул грудную клетку, достал сердце и горящее повел за собой людей. Это все романтика чистой воды. А романтика, она всегда уводит от действительности.
1: Ну, это же революционный писатель.
0: Он не революционный писатель. Дело в другом. Дело в том, что Горький был нетчанец. Вот
1: Ну, вот эта
0: накануне...
1: жертва ради
0: Да,
1: революции же это
0: это Ницше. Это
1: совершалось.
0: все Ницше.
1: Ну, ради
0: Это все...
1: революции, не просто так.
0: Ну и революция тоже. Романтика революции, безусловно, тоже есть. Дело в том, что если вы посмотрите творчество раннего Горького, даже вот диалог Лука и Сатин в «На дне» – это просто фрагменты, выписанные из Ницше. Он даже внешне такие же усы носил, такую же прическу. Вот, поэтому, ну, если вам интересно, просто покопайте в эту сторону, вы много чего вот из таких скрытых символов у Горького найдете и поймете.
1: Людвиг II Баварский
0: Вот,
1: пишет
0: спасибо большое.
1: в
0: Людвиг
1: чате.
0: II Баварский. Да. Спасибо. Какие у
1: Наши
0: нас умные?
1: слушатели знают больше нас и больше всех.
0: Да, но это неизбежно. Ну, естественно. И очень хорошо, что наши слушатели нас подправляют все время. Спасибо им большое.
1: Почему свиристели так любят рябину?
0: Ну, а чего им не любить-то? Причем, знаете, что интересно? Вот если вы внимательно посмотрите, как ели снегири, а вот подойдите зимой к рябине и посмотрите на снег. Если там лежат вот эти вот сплеванные шкурки и ошметки, это ели снегири. Снегирь, он своим ловким язычком, несмотря на толстый клюв, у него тонкий, очень ловкий язык, он из каждой рябиновой ягодки выделяет себе косточки вот эти вот и питается косточками, а вот эту шкурку он ее сплевывает. А свиристели глотают целиком. И я думаю, что даже вот это вот розоватые тона у свиристели – это каротин, который содержится в ягодах рябины. Ну, а почему им не есть? Рябина – вкуснейшая штука. Вот вы знаете, я сейчас вспомнил такую смешную историю. Есть такая невеженская рябина, или неженская ее называют. Князь Голицын, по-моему, в свое время нашел эту сладкую рябину в городе Невежине, а чтобы скрыть ее место рождения, назвал ее Неженская. И стал делать потрясающие настойки, вкусные, ароматные из этой рябины, без горечи абсолютно. И все конкуренты кинулись в Нежин, на Украину, искать эту рябину, там ничего не нашли. На самом деле это невеженская рябина. Так вот, такие сладкие рябины, они попадаются время от времени, старые сорта, которые одичали, да. И, кстати, такая росла на Шаболовке. Я помню, когда в 1984 году я пришел работать на телевидении, и у нас на Шаболовке, на телецентре, все выходили курить, а я лез на рябину. Потрясающе сладкая, как смородина. И там всегда были дрозды, и всегда были свиристели. И вот мой друг Саша Финошкин, мы осенью, когда после первых морозов шли, в Суздале за рябину, он всегда говорил: я знаю, где сладкое, вот это и вот это. Я говорю: откуда ты знаешь? А там всегда птицы сидят. Вот. Так что, ну, нормальное меню, не только свиристели едят рябину.
1: Так, это следующий технический вопрос. Сейчас я его озвучу. Даже комментарий больше, не вопрос. Почему мы не можем слышать звук? Да, даже если мы могли бы этот звук, ультразвук, и услышать через YouTube, его не услышали, потому что YouTube обрезает частоту дискретизации через кодек. Да, это так и есть.
0: Да. Есть еще вопросы, да?
1: Да, вы спешите?
0: Нет.
1: Есть вопросы, да. Что за яд использовали аборигены Америки для смазки стрел? Используют ли яд лягушек в медицине? Два вопроса получается.
0: Да, используют. Яд лягушек называется ринотоксин. Ран это лягушка. У жаб буфотоксин, буфу жаба, у лягушек ранотоксин. И, по-моему, у жерлянки краснобрюхой, если я ничего не путаю, у нее яд выделили, который как обезболивающее средство. То есть он входит в компонент очень эффективного обезболивающего. Знаете, почему яд у лягушек и у жаб? У жаб в паротидах, в этих ядовитых железах, там много яда. У жабы Аги, например, они такие здоровые, что там пальцем проведешь, и как молоко течет белое. Вот. Это поскольку у амфибий кожа – это орган дыхания, то чтобы через вот эти поры, через которые газообмен осуществляется, дыхательный, чтобы не попадали всякие болезнетворные бактерии, вирусы, то кожа выделяет этот самый яд. И вот, кстати, самый мощный яд – это у древолазов, у лягушечек, да, красивые такие мелкие цветные древесные лягушки, яркие-яркие. Но этих лягушечек сейчас с огромным удовольствием разводят и держат в своих террариумах террариумисты. И если там, я забыл, как этот самый ядовитый древолаз-то называется, вот сейчас не помню, если там достаточно палец облизать и тяжелая степень отравления, то этих древолазов можно просто самому облизывать, и ничего с тобой не будет. По одной простой причине. Потому что яд этот не берется ниоткуда. В природе эти лягушечки, древолазы, они поедают ядовитых жучков. А если их не кормить этими ядовитыми жучками, то яда не будет. И можно держать их в террариуме и с удовольствием ими любоваться. Вот так.
1: Про записки охотника слышал, что их автор Тургенев. Александр Георгиевич, а у Аксакова есть одноименное произведение?
0: Нет, оно не одноименное, оно как-то по-другому называется. Но Аксаков, ну они же все охотники были. И Тургенев, и Аксаковы, причем все Аксаковы, и Некрасов. Поэтому они все писали. Вот. И поскольку писали они в толстых журналах, там, в том же «Современнике», да, в «Отечественных записках», а публика-то какая? Помещики. А все помещики были охотниками, поэтому у них очень много таких, ну, записки охотника не единственные. Вот. Поэтому, естественно, они очень многие писали об охоте. Об охоте я всем рекомендую книжку «Записки мелкотравчатого». Потрясающая книжка, это тоже конец 19 века. Вот если найдете «Записки мелкотравчатого», это потрясающий язык и получите огромное удовольствие.
1: Александр Георгиевич, мясо каких диких птиц и животных вы пробовали? Что понравилось на вкус, а что нет?
0: Ну, я не великий гурман, но если о мясо животных, мы в Бразилии, когда были на съемках, нас повели в ресторан, и в этом ресторане там, ну, на столе какие-то салатики, там еще что-то, а по залу ходили все время официанты, человек 30 с блюдами, и время от времени подходил к тебе этот официант, горб зебо, сеньор, говоришь, да. Показываешь, какой кусок отрезал. Потом второй подходит. Хвост бобра, сеньор. Нет, не надо, спасибо. Там третий подходит. И вот у каждого свое мясо. Вот. Надо отдать должное, наверное, самое нежное, самое вкусное мясо оказалось именно хвост бобра. Что касается... Ну, знаете, вот то, что вот все гурманы расхваливают, я, честно говоря, не понял. Вот точно так же, я помню, мы были на съемках в Гонконге, и нас повели в какой-то знаменитый этот устричный ресторан, и за спиной стоял специально обученный человек, который показывал, после какой устрицы надо съесть какую. Говорит, вот сейчас ешьте эту устрицу, а после нее съесть... Я говорю, простите, а если я сделаю наоборот, тогда вы не почувствуете запах, она у вас перебьет послевкусие. Ну, по-моему, это такие, знаете, эстетские заморочки, потому что, ну, я не знаю, вот я не могу сказать, что я без устриц жить не могу, и сняться не... Ну, не знаю, вот, понимаете, вот эти вот все... вот то, что делает пиар, вот как в том анекдоте, чем крыса отличается от хомячка, да, пиаром. У хомячка хороший пиар, поэтому он симпатичный. Вот. Также, по-моему, вот эти вот все блюда, вот это вот какое-то вот их возвеличивание этих блюд. Ну, попробуешь, ну, ничего особенного. Ну, да. Не знаю. А потом мы все-таки люди, еще мы настолько привыкли к традиционной еде, что как-то она нам кажется ближе и вкуснее, наверное. А может быть, все зависит от настроя. Это как в лекарствах эффект плацебо, да? Или плацебо, как его называют. Может быть, да. Ты настроился на то, что это самая вкусная вещь на свете. Ну да, получил удовольствие.
1: Последний вопрос и технический вопрос. А, уважаемый Александр, как отводить голубей от балкона, чтобы они не жрали корм синиц?
0: О, ну, чтобы не жрали корм синиц, это очень просто, да. Если вам нужно отводить от балкона, чтобы они там не гадили, то единственное, что можно сделать, это повесить сетку достаточно крупную, через которую голуби не пролетят, а синицы прилетят. А синицам вывешиваете какой-нибудь домик, качающийся кормушку, ну, какую-нибудь маленькую кормушку, которая качается на ветру. Голуби туда не залезут. А синицы, они такие акробаты, что влезут куда хочешь. Ну, наверное, так.
1: Да, вот тут нас спрашивают технический вопрос, почему на одних роликах в Ютубе есть лайки, а на других нет. Мы не знаем.
0: Мы не знаем, ребят, а потом, понимаете, ну что значит, есть лайки, нет лайков. Ну,
1: В
0: если вы
1: смысле,
0: с
1: они
0: нами...
1: показываются? Нет, они, я так понимаю, они показываются или вообще не показываются?
0: А,
1: Ну,
0: ну
1: так как
0: понятно.
1: достаточно давно убрали дизлайки, может быть, и лайки скоро уберут, и тогда будет непонятно.
0: Может быть. Ну, самое главное, что вы с нами, что вы вот 2,5 часа нас терпите, значит, вам интересно, значит, мы не зря работаем. Ну, для нас это самый главный лайк.
1: Лайк, подписка.
0: Да, хотя лучше, конечно, подписаться, потому что таких центров, как Архэв, согласитесь, очень немного, и они все очень нужны, а поскольку государство их, к сожалению, не поддерживает должным образом, то вот приходится поддерживать нам самим. Если поддержите, будет здорово. Но опять же, лучше, ребята, не делайте это сами, а позовите родителей, потому что мы не переживем с Александром, если мы ваши карманные деньги будем получать на развитие канала.
1: Ни в коем случае нет.
0: Нет.
1: Самостоятельно только после, я не знаю сейчас какого возраста, наверное, с 18 можно только
0: Да,
1: свои деньги.
0: пожалуйста.
1: Я, честно говоря, не знаю, что там по законодательству, но лучше с 18 свои деньги. Спасибо, Александр. Увидимся через
0: Спасибо, ребят.
1: две недели, я правильно понимаю?
0: Да, через 2 недели. Всем всего доброго. С попугаев начинаем. Даю
1: Отлично.
0: слово. Вот зуб даю.
1: Да. Хорошо,
0: Счастливо.
1: до свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Третий, самый, пожалуй, многосторонний, многоплановый класс горных пород. Это метаморфические горные породы. Мы в этом же видео постараемся коснуться как раз дополнительных классов, о которых говорили. Это метасоматический и импактный. Дело в том, что с магмой все более-менее понятно. Она либо в какой-то камере, либо излилась на поверхность, застыла, появилась горная порода. Ну, в таком простом понимании. С осадочными тоже вроде все неплохо. Они оказались на поверхности, и транспортировались, претерпевали какие-то изменения из-за внешних внутренних факторов и тоже образовали новую горную породу. Но в метаморфические породы отнесены все сложные образования, происходящие под воздействием смены химического состава, температуры и давления. И именно поэтому, так как обстановки бывают очень разные, метаморфических пород очень много. И процессы, которые на это влияют, тоже бывают разные. Самый простой, пожалуй, пример, который можно привести, это порода мрамор. Порода мрамор известна многим посетителям городов, где есть какие-то здания. Мрамор известен людям, которые читают какие-то факты про историю, где мрамор являлся частью экспорта-импорта. Его вывозили, чтобы делать красивые строения, но по сути своей мрамор когда-то был известняком. Претерпевая как раз процесс метаморфизма, известняк превращается в мрамор. Для этого требуется определенная обстановка. Таких процессов может быть много, и территорий, где они происходят, тоже может быть много. Поэтому метаморфизм касается всех существующих пород. В него могут быть задействованы все предыдущие типы горных пород. При этом может быть метаморфизм на метаморфические породы. То есть когда-то они уже были изменены, но происходит повторение процесса, они изменяются еще больше. Один из примеров таких процессов может служить как раз внедрение интрузии. То есть когда у нас происходит внедрение небольшого интрузивного тела, а мы знаем, что интрузив это магматическая горная порода, но за счет того, что интрузив проходит, например, через толщу известняков, он начинает остывать. Но остывает он не сразу. И получается, стенки, вдоль которого происходит внедрение нового интрузива, они уже когда-то застыли, они уже твердая порода. Она, неважно, осадочная она в данном случае, либо не осадочная. И вот эта высокая температура начинает менять зону закалки вдоль внедряемого интрузива. Что приводит к изменению свойств данного породы. То есть массив сам по себе остался, казалось бы, такой же, и возраст его был такой же. Но вдоль интрузива у нас происходят те изменения, которые одну породу превращают в другую. Это может влиять и в обратном случае. То есть у нас может порода, через которую внедряется интрузив, обладать такими химическими элементами, которые из-за нагрева начнут попадать внутрь внедряемой магмы, изменяя ее состав. И за счет этого у нас застынет уже не полноценная, понятная магматическая порода, а сильно измененная за счет того, через какую толщу она проходила. Это все включает в себя достаточно сложные, в какой-то степени длительные процессы. Они не такие длительные, как осадка накопления, которая может занимать миллионы лет. Остывание все-таки происходит достаточно, ну, чуточку быстрее. Но уловить зачастую разницу метаморфических пород гораздо сложнее. Они могут сохранить кристалличность, могут ее потерять и стать аморфными. Часть элементов может уйти в соседние толщи, может остаться или наоборот захватить с собой привнесенное вещество. И принято считать, такое вот деление начинается здесь, как раз на вот этой ноте, что метаморфические породы – это только те, которые претерпели изменения без изменения химического состава, только за счет давления, температуры, ну и какого-то, может быть, процесса именно, который оправдывает само застывание изменений. А у нас также может метасоматоз. Метасоматоз – это тоже... Она вот иногда выносится, иногда сохраняется в этом классе. Это класс горных пород, где происходит изменение, что очень важно, химического состава без потери твердого состояния вещества. Потому что все-таки расплав, раствор и твердое имеют разную специфику распределения химических элементов внутри себя и разную степень реакции и застывания. Поэтому вот в метасоматоз чаще всего выделяют именно изменения, происходящие с породами, где химический состав изменяется, температура повышается, но стадии плавления нету. Это очень важно. Здесь сложно, пожалуй, простым языком объяснить все вариации пород, которые образуются. Но вот как пример с мрамором, он хотя бы понятен. То есть люди могут именно воспринять, почему, какая порода была первичная, что с ней должно было произойти, чтобы появилась вторая порода. И их взаимосвязь закономерна. У нас есть также еще импактные породы, которые раньше в целом не выделяли как отдельные, сейчас выделяются. Это породы, которые образуются из-за или благодаря изменениям, привносимых с помощью удара. У нас есть метеориты, у нас есть какие-то сложные процессы взрывного характера, скажем так, которые могут быть быстротекущими, что очень важно, и иметь помимо химического привноса повышение температуры, они имеют силу удара, которая ускоряет процедуру изменения той или иной породы. В последнее время их стараются выделять отдельно, классифицировать отдельно, но это сфера таких последних исследований, и до сих пор очень много вопросов, ибо эти породы распространены не так хорошо, как все остальные, не так часто встречаемы, и признаки их далеко не всегда очевидны. Потому что изменения могут сначала наблюдаться, только находиться по температурно-давленческому критерию, а потом понимается по структурному расположению этих изменений, по форме мощности этих изменений, начинает пониматься, что это, скорее всего, была импактная часть. Но здесь еще много вопросов, которые в том числе исследуются прямо сейчас и будут исследоваться далее. Если вернуться к идее круговорота горных пород, о котором мы говорили, то понимание трех основных классов позволяет увидеть ту взаимосвязь, которая может произойти. У нас может быть метаморфическая горная порода на поверхности, которая за счет выветривания была разрушена и превратилась постепенно в осадочную породу. За счет движения материков осадочная порода может переплавиться и послужить источником материала для следующих извержений, которые станут магматическими горными породами, а они по пути станут влиять на толщи, через которые происходит извержение, изменят их, то есть образуются метаморфические породы, и оказавшись на поверхности, магматические снова начнут разрушаться, образуя следующие осадочные породы. Этот процесс неостановим, пока существует тектоника планеты. Тектоническая активность является важной частью эволюции планеты в ее глобальном понимании. И этому мы посвятим один из следующих роликов, почему именно так это происходит. Но важно сказать, что тектоника имеет свойство к замедлению. Это, конечно, гигантские сроки относительно человеческой жизни, но с точки зрения космического объекта это достаточно завершенный срок. И когда тектоника закончится, та процедура жизни на планете, которую мы знаем, частью которой мы являемся, прекратит свое существование. И начнется совершенно новая эпоха для планеты как объекта. У внимательного слушателя может возникнуть вопрос, если у нас такое большое разнообразие процессов, Как вообще классифицируются метаморфические горные породы? Потому что если с импактитами важна ударная часть, которая дополняет температурный режим, то есть, например, история образования алмазных месторождений, которые зачастую связаны с кимберлитовыми трубками. Кимберлиты принято относить к ультраосновным магматическим горным породам, однако кимберлитовая трубка – это все-таки система взрыва. И система взрыва так или иначе похожа на ударную нагрузку, которая происходит при импактитах. Но считать это одним и тем же нельзя, потому что процедура происходит максимально разная. Ибо при импактитах у нас принято считать, что есть какое-то небесное тело, которое разогналось, обрело температуру и ударилось о поверхность. Кимберлиты у нас все-таки связаны с внутренними недрами, которые претерпевают выход на поверхность вот таким сложным путем. Это вот сейчас достаточно широкими мазками объясняю, потому что каждый из процессов имеет глубокую специфику. Но для того, чтобы геологи не утонули в море названий, связанных с разными метаморфическими процессами, большинство пород принято выделять семействами. В зависимости от того, либо как произошел процесс, либо с чем произошел процесс. Дальше вот это семейство уже характеризуется по внутренним отличиям от остальной части семейства. То есть у нас может быть скарны, в зависимости от состава их может быть очень много. Это могут быть роговики, их может быть достаточно разное количество по составу, через которые породы. Это могут быть мраморы, их тоже, потому что ну, известняки сами по себе достаточно сильно отличаются. Известняки в целом, как осадочная порода, тоже имеет разделение внутри себя. И мраморы, соответственно, которые образуются при метаморфизме из известняков, тоже будут разные. Но геология старается всегда действовать без наплодения сущностей. Ибо это и так уже существует из-за наследия большого научного пути, который прошла геология. Чтобы это не усложнять, геологи обычно как раз в метаморфизме танцуют от процесса, либо участка, где происходит изменение, и благодаря этому накапливаются знания.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. А сегодня мы будем с вами говорить о том, без чего женщины жить не могут. Вот что бы ни случилось на земном шаре, я уверена, что всегда у женщины это где-то будет. В сумочке, в кармашке, вот где-то какая-то заначка. Сейчас поймете, о чем. Про заначку я, конечно, лихо. У нас сегодня в гостях химик, парфюмер, автор телеграм-канала «Духи наизнанку» Кирилл Хайкин. Кирилл, здравствуйте и добро пожаловать.
3: Здравствуйте, Мария. Очень приятно, что пригласили. Это очень волнительно для меня.
2: Да вы не представляете, как для меня это волнительно. Я человек, который, ну вот, фанат просто ароматов. И, как я говорю обычно своим домашним, меня можно по следу пускать. Но вот, знаете, именно в связи с этим, чтобы я перестала заниматься шапкозакидательством среди простых смертных, я решила поговорить с профессионалом. А скажите, пожалуйста, известно, сколько в мире всего ароматов? Либо это какой-то глупый вопрос?
3: Есть энциклопедия ароматов, в том числе онлайн-энциклопедия ароматов, ну, всем известная Фрагрантика, это не реклама, кстати. Ну, действительно, это энциклопедия, которой пользуются все, и, по-моему, на данный момент там около, вот, чтобы не собрать, там несколько десятков тысяч, только точно больше там 50 тысяч ароматов.
2: Ого!
3: Вот, и ежегодно сейчас, ну, выходит около там, ну, нескольких тысяч ароматов точно. Раньше это были там десятки ароматов в 80-х, 70-х годах. Сейчас это тысячи ароматов.
2: А мы говорим это про уже ароматы, которые вот попадают на полки, в продажу, да? А,
3: и не все из них, не все из них. Какие-то из них не попадают, какие-то лимитированные версии, какие-то ароматы, которые давно уже сняты с полок, то есть это какие-то винтажные духи, которые вот раскопали из книжек, их тоже периодически туда добавляют.
2: Я же имела в виду сначала ароматы, но вот это вот ромашка, это колокольчик, это ванилька.
3: Этих, все, да. Понятно, не духов, а типов ароматов. Ну, понятно, ну, всего в палитре парфюмера, ну, вот среднего парфюмера компании, там где-то 2-3 тысячи соединений и синтетических, и натуральных, которые используются именно в духах, ну, или в любых отдушках, в кремах, в поломойках и так далее. Uh-huh. Вот, то есть это 3 тысячи запахов. Всего, наверное, ну, вот запах в парфюмерии, наверное, 5-6-7 тысяч. Вот, человеческий нос, ну, может различить, была где-то статистика, но это десятки тысяч ароматов совершенно разных. А в природе их не так много, кстати говоря.
2: Серьезно?
3: В природе это, ну да, в природе это, ну, 1000-2000.
2: Хорошо, а вот в лаборатории, ну, давайте возьмем вашу лабораторию, у вас должна быть вся коллекция этих ароматов, либо можно обойтись меньшим?
3: Ни у одного парфюмера нет всей коллекции, поскольку есть какие-то секретные соединения, которые используются, запатентованные соединения, которые эксклюзивно используются компаниями, которые их разработали. Вот. И когда патент истекает, их уже могут все парфюмеры использовать. Поэтому ни у одного парфюмера мира нет всех вот этих вот парфюмерных компонентов. Вот. Но обычно, как я сказал, там 2000 у парфюмерных компаний соединений этих. У меня этих соединений 700-800. У некоторых парфюмеров, которые работают сами на себя, ну вот как я, у них может быть и 400, и 300. Это вопрос вкуса. И вопрос, наверное, опыта человека, потому что со временем ты понимаешь, что ты не все вот эти вот краски в палитре используешь, какие-то ты используешь крайне редко, и понятное дело, что тебе нет смысла их как бы хранить на парфюмерном органе, ну, то есть это полочки, на которых стоят вот эти вот компоненты, и убираешь как бы из своей палитры, из активного пользования, и достаешь их там раз в год.
2: А они как в пузырьках, это что, это капелька,
3: да,
2: чего-то?
3: Это часто растворы. Ну, то есть это растворы в спирте в разных концентрациях вот этих самых парфюмерных ингредиентов. Те парфюмеры, которые побогаче или которые, ну, вот опять же, в тех самых пресловутых крупных компаниях работают, они могут себе позволить работать в чистых соединениях. Ну, то есть у них вот эти вот баночки, они заменены на как бы чистые парфюмерные ингредиенты, не разбавленные.
2: Как интересно. Скажите, пожалуйста, я вам сейчас как не только как парфюмеру, а как химику, да, человеку науки с высшим образованием задам вопрос. Что главнее, химия или нюх? То есть вы, как человек, который работает с ароматами, все-таки это больше химия, либо больше вот того, как вы натренировали собственное обоняние?
3: Ну, это парфюмерия, это искусство. Поэтому здесь, конечно, важнее восприятие человека чего-то прекрасного, его вкус. Поэтому, разумеется, парфюмерия – это больше про творчество, не про науку. Но наука, она способствует творчеству, она развязывает руки, она помогает решить много проблем. Но есть парфюмеры, которые, у которых нет химического образования. Поэтому первичнее, конечно, натренированность обоняния, первичнее вкус и...
2: А смотрите, есть абсолютный слух, а есть абсолютный нюх?
3: Абсолютный нюх, ну, я бы сказал, что нет, потому что вопрос, как его определить, конечно.
2: Вот я хотела задать вопрос, это какая-то шкала, может, у вас есть? Вот, допустим, вы открыли какую-нибудь школу, да, ну, вот где-нибудь там, когда вы станете совсем великим и богатым, а вот вы сейчас прямо на пути к этому, потому что, ну, действительно, у вас так все круто, так интересно. Я вчера полночь читала про вас и ваш телеграм-канал. И вот смотрите, прихожу к вам и говорю: Кирилл, вот мне кажется, у меня такой нюх неплохой, духи люблю, не могу. Особенно я просто сильна в винтажных духах, которые там уже сняли с производства, потому что я сделана в Советском Союзе, вот, и тогдашние, вот это были все на вес золота. И к чему я веду? Научите меня, да, как? А вы мне говорите: ну, а вы что различите? Ну, я отличу там вот этот флакон вот от того флакона, а вам же надо понюхать и сказать, из чего состоит этот аромат. Вот меня что убивает наповал. Я как бы понимаю, что там такое, что такое ладан или кожа, но вот здесь немножечко нероли, а здесь фиалки. Господи, боже мой, как вы это разъединяете?
3: На самом деле есть парфюмеры, которые вообще не умеют вычленять отдельные ноты. Ну, то есть они нюхают композицию, и они не понимают, чем пахнет. Это совершенно не обязательный критерий. Нужно разбираться в составах аромата, то есть сейчас объясню. Возвращаясь к абсолютному слуху и абсолютному нюху, абсолютный слух, ну, у нас воспринимается как что-то, ну, врожденное, обычно, как, ну, то есть человек может воспроизвести любую ноту, не слышав ее там много времени. А обоняние, как и слух, кстати, тоже, обоняние имеет свойство натренировываться. И для парфюмера гораздо важнее выделять конкретные маленькие аспекты и узнавать в композиции конкретные маленькие соединения, которые ты туда положил, ингредиенты, чем сильно их чувствовать. То есть какой-то рядовой человек с, скажем так, даром обоняния может почувствовать запах интенсивнее, чем парфюмер. И задача парфюмера – натренировать вот это вот именно чувство к малейшим аспектам. Возвращаясь к женщине-парфюмеру, она... Я, честно говоря, не помню, но это известный парфюмер, не помню кто. То есть она нюхает духи, она не может четко сказать, ну, то есть перечислить много нот. Фиалка, вот эта фиалка, как вы, Мария, говорили, роза и так далее, у нее не получается. Она видит состав. Ну, как бы, когда парфюмер делает парфюмерную композицию, что это такое? Это, по сути, список из ингредиентов. Амброксана там 40%, этилмальтола 0,5%. Вот. То есть это такой список длинный, он может составлять до 60 позиций. И как только тебе его смешали, или ты сам смешал, ты нюхаешь. И тебе нужно каждый из этих ингредиентов фактически узнавать среди вот этой какофонии разных звуков, ты должен вычленять одну ноту, уметь. И только тогда ты сможешь с ней работать, только тогда ты сможешь уменьшить или увеличить ее количество, только тогда ты сможешь как бы создать баланс между разными нотами. Вот, и поэтому задача парфюмера не интенсивно слышать, а выбирать маленькие частички.
2: Ну, то есть это получается именно тот самый тонкий нюх, тонкая настройка. А вот как парфюмер, Коль, пошел такой разговор, как парфюмер

0: понять, чем будет пахнуть написанная им на листочке формула. Вот, то есть, когда ты, ну, все начинается с идеи, когда ты воплощаешь эту идею на бумажке, ну, то есть, ну, или там на компьютере, записывая формулу, ты совершенно четко, совершенно точно не можешь представить, чем будет пахнуть. И когда ты уже первую итерацию собираешь, ну вот, то есть ты первый раз формулу эту собрали себе, ты первый раз нюхаешь, ты уже понимаешь там, что как звучит, дальше уже будет примерно, можно будет предсказать, как модифицируется эта формула. Ну, то есть ты собрал вот этот первый запах, первую итерацию это называется, понюхал, и дальше понимаешь, что вот мне нужно уменьшить количество этого и увеличить количество этого, и ты примерно понимаешь, куда будет двигаться. Ну,
1: Понятно,
0: то
1: как в
0: есть это
1: кулинарии.
0: облегчит, да, это облегчит композицию или сделает ее там более светлой, там подкислит ее. Вот, то есть вот это можешь сделать, да, действительно, как в кулинарии, то есть нужно пробовать.
1: То есть сначала как слепой котенок, а затем подшаманить того, убрать всего, загасить этого.
0: Да,
1: Ла, классно,
0: именно так.
1: слушайте. Сколько у вас, я представляю, сколько раз приходится вдыхать аромат, и понимаю, что все-таки ваш нос отличается от моего. Скажите, пожалуйста, сколько можно послушать за раз мне, ну, по статистике, так сказать, научно, а сколько воспримет за раз ваш нос?
0: Да, ну, рядовому человеку, ну, можно послушать 3-5 запахов, ну, 3-5 композиций, прежде чем его нос устанет, и нужно будет отдыхать. Ну, то есть нужно будет сделать перерыв, пойти подышать на 15-20 минут, попить воду, кстати. Вот, я уже могу там и 50 спокойно послушать за один присест.
1: Вы потом как-то
0: Вот.
1: нос чем-то промываете, я не знаю, там водой или что? Как вы
0: Нет, нет, нет,
1: сбиваете это?
0: ничем, просто пью. Просто пью, иногда даже не пью, достаточно выйти на свежий воздух, немножко
1: Мне
0: подышать.
1: кажется, вы
0: Ну, то
1: такие
0: есть...
1: гламурные существа. А что пью, хочется спросить? Ну, конечно же, спумант. Мне
0: Нет,
1: кажется, это так.
0: воду, просто обычную воду. Потому что все остальное тоже так же забьет рецепторы, потому что, ну, напитки обладают запахами.
1: Это я, конечно, понимаю, просто для меня это что-то такое-то. Вы как боги Олимпа. Ароматные пристрастия. В разных странах они основаны на эмоциональных привязанностях. Это тоже как бы научный факт. И я вот понимаю, что для меня там сироп от кашля, а для французских людей это аромат, потому что они с детства едят эту лакрицу. Но для меня это не странно. Какой запах и желательно где вы встречали, который можно действительно назвать странным? Ну, вот как-то так.
0: Странным. Хороший вопрос. Думаю.
1: Думайте.
0: Ну вот сейчас в голову приходит запах. Во-первых, два запаха у меня приходят. Что-то все связаны с рыбалкой. Первый это запах рыбы. Он очень странный, но реально. Вот этой рыбьей слизи. А странный в первую очередь потому, что я не понимаю, чем он пахнет. То есть из
1: Разве
0: года в
1: он не
0: год
1: пахнет водой, тиной, вот чем-то таким
0: Ну да,
1: речным?
0: но а дальше как? То есть это не основные аспекты, это уже ассоциации с водой и с тиной, потому что рыба обитает в воде и в тине.
1: Так.
0: А дальше нужно раскладывать, например, там металлический, зеленый, холодный,
1: Господи.
0: прозрачный, то есть
1: То есть это получается и люди...
0: пудровый слегка.
1: Секунду, секунду, вот немножечко соскочу с рыбы. Получается, людской человеческий запах тоже может так разложить? Металлический,
0: Конечно,
1: розовый, там, я не знаю,
0: конечно, конечно.
1: серо-бурко-малиновый. А у всех людей он будет разный. Мы же все по-разному
0: Да,
1: пахнем.
0: и как раз задача парфюмера уметь раскладывать аромат на аспекты.
1: А вот это у вас линейка есть, да? Вот этот запах мы называем черным, этот металлическим, этот холодный. Вот
0: Да.
1: мне
0: Но
1: очень
0: это, разумеется,
1: нравится вот эта ассоциативная штука.
0: эти ассоциации, эти аспекты называются дескрипторы, на самом деле. Парфюмерные
1: А
0: дескрипторы
1: слово
0: это
1: description,
0: такие,
1: да, описание.
0: да, краткие слова, которые позволяют объяснить запах. Они для каждого парфюмера разные бывают, вот.
1: Класс.
0: То есть другой парфюмер по-другому может описать запах рыбы.
1: Как вы друг друга
0: А, так
1: понимаете? Так,
0: вот,
1: запах рыбы, так, мы поняли, что его разложить невозможно вот по этой
0: ну, то есть
1: дескриптум этим.
0: его можно разложить, просто нужно очень много думать, я думаю, давно,
1: Нюхать
0: чем все-таки
1: рыбу.
0: пахнет.
1: Так, про дохлую лису я вспомнила из вашего телеграм-канала.
0: Вот. И второй запах аира обыкновенный, на самом деле, каламус, который встречается в парфюмерии, правда, его корень. Это трава, которая, ну, вот вместе с камышом растет тоже по берегам рек. отсюда тоже у меня ассоциация. И он, ну, реально

0: странно пахнет. Это как бы и зелень, и лук, и какие-то, и картошка, и, ну, то есть, он, ну, просто, его нужно понюхать самому, и такой очень, он очень ядовитый,
1: Вы, Кирилл, любите
0: очень какой-то
1: рыбалку,
0: такой
1: похоже на
0: агрессивный.
1: то, да?
0: Да, я люблю
1: Просто,
0: рыбалку.
1: а есть такие занятия, которые парфюмеру запрещены? Рыбалка, курение, ну, потому что рыба – это запах,
0: Нет.
1: лук.
0: Ну, наверное, я думаю, что таких нет. Главное, там какие-то серьезных манипуляций с носом не производить.
1: Что, пластика
0: Я даже не
1: носа
0: могу
1: вам
0: представить. Ну,
1: запрещена?
0: то есть,
1: О!
0: нет, можно, потому что наш обонятельный эпителий, он располагается сильно выше того, что может, ну, то есть, я показываю, он между бровей примерно располагается. Это сильно выше того, докуда можно достать хирург.
1: Поняла вас.
0: Поэтому, на самом деле, запрещенных занятий, наверное, фактически нет. Ну, даже если рецепторы там как-то они химическими соединениями могут убиться, но они все равно восстановятся, скорее всего. То есть обоняние это такое достаточно прочное,
1: Но мы
0: скажем так,
1: после
0: чувство.
1: ковида все узнали, как тренировать
0: Да, да,
1: обоняние
0: да, да, да,
1: и
0: да,
1: что
0: да,
1: он,
0: это,
1: чертяка,
0: да.
1: с нами сделал. Скажите мне,
0: Вот.
1: пожалуйста.
0: Курить, кстати, можно.
1: Да, вот я про это
0: Курить
1: знала, но я
0: очень
1: как
0: многие парфюмеры
1: провокатор.
0: курят.
1: Ну, скучно им жить, наверное. Пойду покурю. Слушайте,
0: Ну,
1: духи,
0: так да.
1: сделанные из асфальта, я про аромат, конечно, чернил, копирки, вот это же легендарные ароматы и прочего. Это вот зачем? Может быть, немножко философский вопрос. Я люблю запах, как очень многие люди на Земле, бензинового выхлопа, да? Но я бы не хотела им пахнуть. Хотя у меня такая возможность есть, постоять под выхлопной трубой любого авто, и, пожалуйста, а он очень здорово так садится на одежду, на волосы. А зачем вот это вот? Знаете, мы очень с подругой любим духи, и у меня одни духи есть, одни из моих самых любимых. Она их называет, они пахнут кладбищем. Ну, это у нее ладан ассоциируется. Они пахнут кладбищем. Вот я говорю, хорошо, мне даже нравится, настолько это неординарно. Вот объясните мне, зачем? Ладан это естественное что-то, копирка, асфальт и прочие там.
0: Кровь там вот это все, да.
1: Да,
0: На самом
1: кстати,
0: деле
1: у
0: есть,
1: крови же очень
0: да.
1: сильный аромат, очень сильный. Так, слушаю вас
0: Тоже,
1: внимательно.
0: кстати, металлический.
1: Да. А иногда, знаете, с таким привкусом сладости. Чего такого? Да, это все очень такое животное, как бы. Слушаю, а то я сейчас уйду не в те дебри.
0: Есть, наверное, таких у меня два объяснения. Первое – это, ну, piece of art. Как бы иногда
1: Переведем это
0: это не нужно
1: фрагмента
0: носить, на это,
1: искусства.
0: да, это не нужно носить, на это нужно смотреть. То есть ты понюхал, вау, прикольно, бензин, вау, прикольно, кровь, вау, прикольно, там, человеческие выделения и так далее. Второе – это, ну, что не сделаешь для того, чтобы продать. Есть люксовые парфюмеры и маск-маркет, которые себе таких выходок не позволяют. Они обычно не делают ни запаха бензина, вот они как раз делают запахи жасмина, розы, фиалки, ванили и так далее. В то время как нишевые ароматы, это такое второе большое разделение духов, которое стало популярно после, наверное, 90-х годов, они уже себе позволяют делать какие-то более конкретные запахи, и более интересные. И вот в последнее время они, конечно, скажем так, претерпевают расширение в своей палитре, поскольку и устрицы сейчас появляются, и ну, чего только не делают для того, чтобы как-то выделиться. То
1: Рыба,
0: есть
1: видите, мы скоро
0: ароматов
1: к рыбе
0: стало,
1: подойдем.
0: да, к рыбе скоро подойдем.
1: К рыбе скоро
0: Ароматов стало
1: подойдем.
0: настолько много, что нужно
1: Я, честно
0: выделяться.
1: говоря, очень скучаю по тем временам, когда я могла. Вот когда не было много ароматов. Вот серьезно, почему-то. Потому что я захожу, но я с ума начинаю сходить. Я ни во в чем не разбираюсь, чувствую себя совершенно старой какой-то калошей. О, запах старых калош еще есть. Это же резина, которая уже затвердела. Почему духи так дорого стоят? Ну вот, например, берем тот же самый масс-маркет, да, будем справедливыми, заходим и видим, что сейчас понятно, что все очень дорого, потому что это логистика, санкции, бла-бла-бла. Но, допустим, стоит там какой-нибудь Кристиан Диор, а рядом с ним стоит какой-нибудь Том Форд или Ботега Венета. И вот эти два последних названия, они в несколько раз дороже. За что я плачу? Там какая-то композиция жутко дорогая. Из чего складывается, в общем-то, цена?
0: Ну, во-первых, у Том Форда тоже есть линейка подешевле, а у Кристиан Диора есть подороже. Вот,
1: Давайте
0: то
1: то,
0: есть
1: что
0: они
1: на
0: тоже,
1: полках рядом стоит. Да, я с этим не спорю.
0: даже внутри. На самом деле, вопреки мифам, цена аромата, она не зависит от состава. Да, он практически не зависит, поскольку себестоимость вот этого флакона духов, ну, я считал как-то это, ну, примерно, дай бог, 5% от цены самого продукта.
1: Mm-hmm.
0: Вот, поэтому основная часть трат, вот если флакон духов взять, это на маркетинг будет.
1: Раскрутка.
0: Вот, то есть... Да, да,
1: расплата амбассадору, кто фотографируется с флаконами, так
0: да,
1: и сяк.
0: Да, да, да, там много, в том числе и таргетная реклама, реклама у блогеров, ну, там очень много позиций возникает. Во-первых, во-вторых, в отличие, наверное, от других сегментов, скажем так, от техники или от продуктовых магазинов каких-то, здесь парфюмерная сеть, она забирает себе 50% от цены духов. То есть Tom Ford стоит 30 тысяч рублей. Тот, кто его продал в парфюмерной сети, получает 15 тысяч рублей. Еще из этого
1: упасть. А нельзя напрямую Тома Форда купить?
0: Можно, но у них...
1: Там тоже ужасно дорого. Нет, я, допустим, мы сейчас не берем Тома Форда, да, хотя я преклоняюсь перед этим человеком, потому что он во всем талантлив, и мне даже его фильмы очень mm-hmm. нравятся. Но к чему я веду? К тому, что когда мы идем в магазин бренда, там стоит зачастую дороже, чем в каком-нибудь нашем парфюмерном сетевом магазине.
0: Да.
1: Вот, поэтому напрямую
0: потому
1: тут
0: что,
1: никак.
0: Потому что бренд не может сделать у себя дешевле, чем в магазине. Так не положено по контракту, во-первых. Во-вторых, ну, если он сделает те же самые 15 тысяч, никто не купит в сети.
1: Mm.
0: И сеть будет возмущаться. Она скажет, почему вы так сделали? Ну, то есть по контракту бренд не может сделать дешевле, чем в сети. Никогда.
1: Флаконы и, соответственно, как выбирается звезда, которая будет рекламировать. Потому что иногда у меня абсолютно диссонанс вызывает человек и аромат, да даже если я не чувствовала этот аромат вот до поры до времени, допустим, он новый, флакон, как он выглядит, совершенно разный. Вот кто это придумывает? Это получается всего лишь история успеха, как маркетолог решил, так и будет.
0: Ну, там не маркетолог, там, скорее всего, скорее пиар. Решает. Uh-huh. То есть это тот, кто отвечает за репутацию бренда. Система амбассадоров, она развита на Западе, да, у нас тоже развита, но так, чтобы к духам какой-то русский амбассадор был представлен, к сожалению, я даже не помню таких случаев. Вот есть какие-то бренды, да, за которые отвечает, там, вот, недавно там создали бренд, там, X-Sense, которого амбассадором там Зиверт выступила, uh-huh. ну, например. Парфюмерных брендов я таких, честно говоря, вообще не знаю,
1: ну,
0: которых были русские амбассадоры. В иностранных компаниях, я думаю, что тут, во-первых, важна репутация человека, того, кто будет рекламировать, на него собирается огромное досье, то есть сидит специальный человек, просматривает интервью, просматривает посты в сетях, просматривает фильмы с этим человеком, он все из всего этого делает презентацию. Представляет несколько таких людей бренду, и на совете директоров на каком-то, я не знаю, в результате каких-то конкурсных отборов выбирается тот самый амбассадор. Разумеется, у него сразу же узнают цену, в которой он готов сотрудничать. И да, да, ну, нужно, конечно же, еще представлять, как выглядит девушка Шанель, как выглядит девушка Диор, как выглядит девушка Герлен, они все будут чуть по-разному выглядеть.
1: А, Герлен, Наташа Водянова, вот, а вы говорите, амбассадор.
0: Вот, кстати, да, кстати, но это в России Герлена
1: нет. Клайн. Давайте поговорим предметно. Вот это очень интересная история, которая в голове моей не укладывается, но, мне кажется, тут смена возрастных векторов. Смотрите, уважаемые слушатели, вот есть знаменитый, известный всем дом Кристиан Диор. У них есть легендарные духи Жадо. Да, 20 лет их представляла mm-hmm. великолепно Шарлиз Терон. Ей стукнуло yeah. там сколько, 48, ну, в общем, ей под полтинник, но выглядит она как дочь моя. Вот. И в этом году, или в прошлом, это неважно, ее меняют на какую-то, я даже не знаю, вот рвань, какую-то помоечную драную кошку Рианну. А я сейчас объясню, почему я так. Я сейчас объясню. У меня аргументы есть. Какие у вас есть у меня? Вы просто представьте, Шарлиз Терон, закрой сейчас глаза, да? Она просто девушка с обложки. Она вот и в 50-е, если ее одеть в пинап, пойдет, в современный пойдет, раздеть и одеть во что угодно. Это просто фантастика. И при этом актриса. Оскар, все, отлично. Худеет, толстеет, играет прекрасно. Рианна. Смотрим на ее последние фотосессии. Это вот против красоты. Я подчеркиваю, я аналоговый человек, рожденный в Советском Союзе. Это против красоты, вот прежде всего, какой-то вызов, ведь драная кошка. Объясните, пожалуйста, на кого они рассчитывают, что теперь эти жадоры не я буду тетку покупать, которая с детства их привыкла покупать?
0: Да, они омолаживают аудиторию.
1: Омолаживают, да, но они портят вкус у аудитории. Если у меня будет дочь, я запрещу ей покупать духи, которые рекламируют драная кошка. Только красота спасет мир. Понимаете меня? Вы меня понимаете, Кирилл?
0: Да,
1: я сейчас за грудки
0: понимаю,
1: виртуально
0: конечно.
1: Хватаю его, вот понимаете?
0: Да, конечно, они же, во-первых, они расширяют аудиторию, поскольку Риана, честно скажем, сейчас популярнее, чем Шарлиз Терон.
1: Да.
0: Уже молодое поколение может не знать, кто это, но Риана по-прежнему в тренде, ее очень любят на Западе, и все знают Риану, поэтому выбор для Диор, наверное, был очевиден.
1: Но у нее же репутация фиговая, у нее же ее же бил бойфренд. А, там, ну, у нее не самая безупречная репутация. Вот как здесь она прошла?
0: Здесь они погнались за аудиторией. Это как вот Angel, духи от Мюглера, там рекламировал трансгендер. Тоже это повесточка.
1: Да, кстати, тоже повесточка. Но просто понимаете, в чем дело? Сейчас у Кристиан Диора очень несладкие времена, да и как у Шанель, по-моему, там, судя по одежде.
0: Да.
1: Ладно, окей, а то я сейчас уйду совершенно от хотя бы околонаучной истории, вот в маркетинговую, но она... Хотя маркетинг – это тоже экономика, наука. А, скажите, пожалуйста, а кто придумывает флакон? Участвует ли парфюмер? Потому что это же его полет фантазии. И бывают такие флаконы очень скромные. Ну, вот у вас. У вас же ваши флаконы очень статичные такие, и они по-своему прекрасны. У вас говорит название, в которое хочется погружаться и разбираться. А бывают там, например, фантазии русалки, не знаешь, как его поместить на столик, чтобы не задеть.
0: Выбор флакона такая достаточно дорогая вещь, потому что я себе не могу позволить выбирать флакон, я выбираю из готовых форм, поскольку я делаю духи сам, у меня нет денег много. А крупная компания, она может себе позволить любую форму, нужно заплатить там за партию. То есть она берет сразу миллион флаконов там этого жадора и под флаконы изготавливает специальная форма, в которой выдувается флакон. И вот эта форма стоит очень дорого. Именно поэтому вот большие партии нужны. Второе, парфюмер в своем бренде. Я участвую в выборе флаконов, потому что я и создатель, и парфюмер. Но часто парфюмеры, они... не часто, а почти всегда в крупных компаниях они не участвуют в выборе флакона. Им уже по факту говорят, вот, смотрите, будет такой флакон, или флакон мы не знаем, какой будет пока, поэтому пока там начинайте делать, мы вам потом покажем флакон. Разумеется ли, парфюмера, чем больше деталей о будущем аромате он будет знать, а этими деталями занимается там креативный директор вместе с маркетологами и там с сторителлерами, чем больше парфюмера будет знать этих деталей, тем... выше вероятность того, что он сделает то, что нужно креативному директору,
1: понятно.
0: То, что нужно бренду.
1: В общем, главное у нас получается креативный директор, который вот какие-то заказы вот так размещает.
0: Да, да, да. Фактически это он определяет, ну, вместе с маркетологами, потому что, ну, ведутся крупными компаниями, опять же, ведутся исследования по тому, что привлекает сейчас людей. Вот он проходит по полке, и за какую форму его глаз зацепится. Вот. Ну и, кстати, тут же, да, скажу, что все-таки и сам флакон стоит достаточно дешево. Вот. Если не проводить с ним много манипуляций, именно там наклеивать много этикеток, покраски и так далее. Вот. И поэтому цена духов, она складывается из того, насколько хорошо хочет работать бренд.
1: Почему так ценятся винтажные духи? Или это мне только кажется? И при чем тут струя бобра?
0: Ценятся винтажные духи среди ценителей. Как люди там гоняются за пластинками вот этими виниловыми, за первыми прессами и так далее. Там. Они цены среди ценителей. Рядовой потребитель, который, опять же, вот, современный человек, который понюхает духи, скажет, фу, пахнет бабкой. Ему лучше подавай Том Форда. Вот, поэтому...
1: Да, Том Форд тоже не ставит бабкой, и деткой пахнет.
0: Да-да-да.
1: Извините, уважаемые слушатели. Я надеюсь, я вас подтолкну к тому, чтобы вы погрузились в волшебный мир многогранного аромата. Это прекрасно. Можно ходить просто и нюхать. Это тоже нужно и важно. Это классно. Вот так проводить время. Так, продолжайте.
0: Популярно среди ценителей и потому, что это продукт, который больше никогда не увидит свет.
1: Ну,
0: это
1: как
0: фактически
1: искусство.
0: Это коллекционирование. Угу. Фактически, да, ты ставишь на полку то, что больше никогда не появится.
1: А струя бобра тут при чем?
0: А
1: А что
0: струя
1: это вообще
0: бобра
1: такое? Я
0: это...
1: не нашла. Я-то я поняла, что что-то...
0: струя бобра это касториум. Фактически, это, скажем так, настойка в спирте желез бобра.
1: То есть надо
0: Желез бобра,
1: бобра было
0: который...
1: разделать, убить,
0: Да,
1: разделать.
0: вытащить у него железы и настоять на них.
1: То есть мои винтажные духи на настоящих животных еще сделаны?
0: Да, конечно, многие винтажные духи содержат животные компоненты. Сейчас касториум тоже используется, но никто, на самом деле, важная ремарка, никто сейчас специально, и тогда, наверное, никто специально бобров не убивает ради струи. Их же изначально производят, скажем так, выращивают для меха, поэтому это побочный продукт, скажем так,
1: А что дает эта струя для
0: легкожевенного
1: парфюмерной
0: производства.
1: композиции?
0: Она, ну, во-первых, сама эта железа очень сильно пахнет. Ее бобер использует для привлечения внимания других бобров. Пахнет оно
1: Бобрих,
0: таким,
1: Кирилл,
0: ну, бобров бобрик.
1: хотя, учитывая времена, вы не
0: Да.
1: ошиблись. Так.
0: И это очень сильно пахнущая субстанция. Ну, как бы тушеная гланда выглядит как какой-то такой огурец сморщенный.
1: Как
0: Это
1: интересно.
0: очень интенсивно пахнущая штучка. Пахнет она когда-то дымом, когда-то шоколадом, но когда-то и гнилыми зубами, и как бы мочой.
1: Так а зачем она тогда нужна, если она пахнет не всегда стабильно и приятно?
0: Нет, ну когда-то, в смысле, кто как увидит. Это достаточно, ну, конечно, от бобра к бобру различается, это бобровая струя, но профиль-то у нее один, анималистичный, кожаный, и вот как раз в кожаных аккордах, в частности, в знаменитом аккорде русской кожи, вот, используется струя бобра. Ну и, кстати, почему русской кожи? Потому что кожу в царские времена у нас в России ароматизировали березовым дегтем и касториумом, той самой струей бобра.
1: Меня аж перекосило. Вот Кирилл видел, а вы не видели, потому что запах кожи для меня это, ну вот, кладбище, ладан, да, и кожа это одни из моих самых любимых вот составляющих.
0: Ну, не всегда он в аккордах кожи, но да, часто. То есть вообще касториум он придает как бы натуральность и естественность аромату, ну то, что как бы избавляет аромат от выхолощенности, от какой-то мыльности, придает ему такие красивые,
1: Дорогие, да?
0: да, дорогие вайбы.
1: Скажите мне, легендарность аромата тоже создают маркетологи, или все-таки есть какие-то вот примеры в истории парфюмерии, когда ну все практически как один специалисты говорят: о да, это Леонардо или это Боттичелли?
0: На самом деле, бренд, когда какой-то свой сигнатурный аромат создает, он вкладывает в него столько много денег, что он не может быть неуспешным. Но как бы вкладывает много денег и по всем фронтам. То есть этот аромат долго разрабатывается, действительно, со всеми, с учетом трендов, с учетом, ну, всех новейших технологий. Поэтому тут вопрос того, что назвать шедевром. Я придерживаюсь той точки зрения, что, ну, то есть, что очень популярно, то и шедевр. Ну, то есть не каждый аромат, в которого вложили, но далеко не каждый аромат, в который вложили много денег, он преуспевает на рынке. Но вот мне очень нравится кейс Ганимеда. Ганимед — это такое современные духи, которые были выпущены, ну, лет 6-7 назад. И они фактически без доли маркетинга приобрели огромную популярность в России, ну, в частности, в мире, просто потому что в них, ну, во-первых, инновационные материалы использованы, во-вторых, он очень странно пахнет, очень интенсивно, очень шлейфово и, опять же, непонятно, чем пахнет.
1: А вот инновационные
0: Вот.
1: технологии, это что такое,
0: Ну,
1: если
0: там,
1: просто?
0: например, используются Captiva, те самые соединения, которые эксклюзивно для себя разработала компания, они запатентованы, и, ну, таких соединений не было на рынке, и вот они их добавили в Ганимед.
1: У нас остается очень мало времени, а вопросов от этого меньше не становится. Так что предлагаю перейти в формат дайджеста. Существуют дешевые и дорогие ароматы. А в чем разница, если на пальцах?
0: Ни в чем.
1: Отлично, супер.
0: Если там...
1: Нет, на самом деле ни в чем. Маркетинг, все, вот-вот ответ, раскрутка.
0: Маркетинг, да, но цена содержимого и флакона отличается минимально.
1: Как распознать подделку духов и может ли профессионал всегда отличить фейк от оригинала?
0: Это сложная тема, но коротко, если то, во-первых, профессионал не всегда сможет определить. Во-вторых, нужно смотреть бач-коды, то есть и честный знак. Сейчас все товары, которые заводятся в Россию, они обязательно маркируются честным знаком. И вот если навести камеру,